0: что-то.
1: Осуждение?
0: Осуждение, да.
1: Угу. Коль, ну вот такую ты тему выбрал сегодня. Свобода человека, да?
2: Да, мне кажется, это очень важно, потому что люди, которые приходят к Богу, начинают в Него верить, они осознают, что у них теперь какие-то перед Богом есть обязанности. И что же, вот вопрос из той же книги «Деяний», что же мне делать, чтобы спасти? Что же теперь делать? Вот? Как теперь жить вот с этой верой-то? И начинается, ага, ты должен, это значит, должен то, должен молиться, должен ходить в церковь, должен там какие-то ритуалы, и все вот это вот у тебя складывается такой вот, ну, не знаю...
0: Список долгов.
2: Список обязанностей новых. То есть у тебя были одни обязанности там по дому, по работе, а сейчас к ним прибавляются как бы еще вот и перед Богом обязанности.
1: То есть степень свободы уменьшилась?
2: Как бы да. Ты теперь, как вот Павел говорит, в раб Христов теперь. Ты в рабстве оказался, в праведности. Такое еще есть выражение.
1: Лен, было у тебя такое? Ты вот говорила о свободе от мнения чьего-то, что она, ну, не достигнута. А вот...
0: Свобода в Боге вот как раз, если ты раб. То есть, если ты раб Христа, то тогда ты свободен от мнения.
1: Ага, как интересно. Да. Тогда ты свободен от мнения, от суждений, от осуждения других. Да. Ну, не знаю, хорошо это или плохо.
0: Ну, да. То есть тут ну, всегда две стороны вот одного и того же. То есть это очень-очень такая тонкая грань.
1: Угу. Ну, давайте вот разбираться, как сегодня на основе 15 главы «Деяния апостолов» мы можем найти ответ. Угу.
2: Вот мы остановились на 20 тексте. Вопрос возник как раз вот в этом. Свободны ли люди, приходящие из язычников к Богу, от иудейских обрядов?
1: Или... Давайте напомним для тех, кто, может быть, впервые смотрит нашу передачу или не видел прошлое, кто такие язычники и кто такие иудеи, как они противопоставлены друг другу?
2: Ну, язычники – это те, кто не...
1: Можно сказать, что есть иудеи и есть весь остальной мир. И да. Для них вот весь остальной мир – это язычники.
2: Это те, кто не признает единого истинного Бога и Сына Его, Иисуса Христа. Вот те люди считались язычниками в иудейском мире. А иудаизм – это поклонение вот библейскому Богу Яхве.
1: Но Иисуса Христа ведь не признали там?
2: Иисуса Христа, да. Иисуса Христа не признали. Угу. Считали его лжемессией. Потому что ну, есть некоторые вот причины, почему они так считали, были у них. Но Христос был истинным мессией. Вот в этом вся проблема иудаизма.
1: То есть то, что мы видим в «Деяниях апостолов», это противопоставление иудеев и всего остального мира, то есть язычников.
2: Вот интересно, что римский мир признавал всех богов и делал их как бы равноправными. Чем больше богов, тем больше благословений, наверное, так считалось. И в конце концов, они императора даже римского прогласили богом. Угу. Сначала после его смерти, а потом уже с Домициана они и живых начали уже считать это бог, император бог.
1: Вот даже ведь вот в школе нам преподавали древнегреческую, древнеримскую мифологию, да? И там как раз вот многие имена богов, их мы, наверное, знаем, помним, да? Зевс, Артемида... Я даже не знаю, да, римские это или греческие?
2: Это греческие, да?
1: Другие. А римские?
2: Там Юпитер, Юнона и так далее.
1: Ну и так далее. То есть, наверное, все мы представляем, что такое вот это вот многобожье древнего мира, да?
2: Ну да. Но вот если посмотреть историю вот, древнюю, римскую, то императоры там, в общем-то, к Богу Яхве относились очень так... трепетно считали его богом сильным и пытались его тоже задабривать каким-то образом, как и других богов. И тут в этом отношении вот гонений, что ли, со стороны империи на верующих в этого бога не было. Но это вопрос другой. Вопрос в том, что теперь люди, которые приходили из этого римского мира к вере в истинного единого Бога, они же всех остальных богов уже богами не считали.

0: читали, потому что...
1: Ну, потому что они на самом деле не боги.
0: Да, потому что они на самом деле не боги, да. Угу. И вот эта вера их, она начинала у них задавать вопросы, а как же теперь с иудаизмом? Что же нам делать с ветхозаветными постановлениями, которые говорили, что вот надо теперь совершить обрезание мужчинам, что теперь нужно различные омовения, различные обряды, жертвоприношения и так далее, и так далее. Что же делать с этим? И люди, которые приходили к Христу из иудеев, из иудаизма, то есть, они говорили, что да, нужно все это сохранять. То, что
1: то есть можно сказать, что для них христианство было продолжением иудаизма, только это, он уже достиг, ну что ли, вот своей цели, своей кульминации, Мессия пришел, да?
0: Да, скорее всего, да. Для многих, во всяком случае. А вот язычники, они в этом отношении были совершенно необразованы, что ли. Что теперь, вот как? И когда им начинали говорить, иудеи, что вам нужно вот это делать, вот это, вот это, вот это, то у них вопрос возникал, а зачем? А нужно ли это вообще?
1: Потому что вот... То есть обрезание в первую очередь.
0: Да, апостол Павел учил совершенно другим вещам. Он говорил, что вообще-то обрезание уже совершенно не нужно. Оно исполнило свое предназначение. И то же самое относительно жертв и жертвоприношений. Теперь это все ушло, кануло в небытие. Потому что Христос принес уже жертву, на которой все эти жертвы и жертвоприношения указывали.
1: То есть они были образами, а Иисус Христос – это прообраз, то есть тот, кто дал начало этим образом.
0: И отсюда вот появились вот такие трения между группами христиан уже из иудаизма и христиан из языческого мира. Это требовалось разрешить, вот, и поэтому вот тут мы читаем, что они послали из Антиохии в Иерусалим представителей, чтобы...
1: А кто послал?
0: Знать, верующие Антиохии.
1: Ага.
0: Конкретно, не помню, читали мы или нет уже. Но вот они пришли, когда и собрали вот этот вот собор первый, Иерусалимский собор, апостольский. То там было принято решение, вот о чем мы тут с вами читаем в 20 стихе. Написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его, и читается в синагогах каждую субботу. И все. Вот на этом. Угу. Постановление такое вынесли.
1: То есть для иудеев читается закон в синагогах, и этого им должно быть достаточно, да? А вот для христиан только... Что ты перечислил, Коль, еще раз?
0: Вот 19 стих я прочитал. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу к язычникам». Из язычников. Не затруднять. И вот три таких вот запрета, что ли. Воздержались, чтобы они от оскверненного идолами, то есть от идола жертвенного.
1: Идола жертвенного или оскверненного идолами – это когда осознанно кем-то вот мясо какого-то животного или какое-то животное было принесено в жертву идолам, то есть в жертву каким-то вот этим вот богам. Да? И после этого это мясо поедалось, то есть и оно могло продаваться на рынках, да. И так далее.
0: Да. Вот от этого нужно было воздержаться.
1: То есть, если ты знаешь, что это мясо принесено в жертву идолам, то его есть не надо, как идоложертвенное, так, да?
0: По сути, пищевой запрет получается.
1: Угу.
0: От оскверненного идолами, от блуда воздерживаться, удавленной и крови.
1: Удавленное – это что?
0: То есть, животное, которое было удушено или умерло своей смертью, то есть, как бы осталось с кровью, что ли. Обычно кровь выливалась, когда животные разделывали вот тушу. Кровь должна быть слита.
1: Удалена из сосуда, да?
0: Значит, она начинает гнить там, в общем, да. И в крови, саму кровь тоже воспрещалось пить или есть уж.
1: То есть такое ощущение, что вот пищевые запреты в основном и блуд. Да?
0: То есть это все понятно было язычникам, очень даже просто. Вот пищевой запрет, вот это вот не ешь, вот это вот не ешь. И блудом не занимайся.
1: Блуд, давайте, Лен, ты как блуд понимаешь? Блуд – это что такое?

0: Это сексуальные отношения не в браке.
1: Вне брака.
0: Вне брака.
1: Да, то есть любые плане, сексуальные отношения вне брака.
0: Да.
2: Угу. Вот этим, вот три вот этих запрета и более ничего не налагалось. Никаких там религиозных обрядов.
1: Обрезание не налагалось?
2: Нет. Ну, мы видим, что апостолы написали вот только три пункта. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих себе», добавили они потом. Вот что, почему вот только три? И что это, почему на это именно внимание обратили апостолы?
1: Коль, вот еще раз я вернусь к этому. «Ибо закон Моисеев, он проповедан везде». То есть те, кто пришли ко Христу из иудеев, им не возбранялось этот закон исследовать и в него продолжать вникать. Но они должны были постепенно понять, что, вот как ты сказал, что все ритуалы эти ветхозаветные, они все указывали на жертву Христа. Они должны были прийти к этому, да? Но им совершенно не возбранялось, ну, вот, познавать это все в синагоге.
2: Ну, я думаю, что не только иудеям, что и язычники должны были, во всяком случае, познакомиться с Божьими заповедями и стараться их все-таки выполнять в своей жизни, потому что Божьи заповеди, закон Божий совершен, написано, да, такие псалмы у Давида, вот прям, особенно 118-й, так, целая поэма такая, восхваляющая закон Божий, то есть он благ, он, апостол Павел подчеркнул это в послании к римлянам, да, что закон добр, закон дан для человека, то есть...
1: И он ведь очень всеобъемлющий. То есть вот все-все сферы жизни, да? Лен, ну как ты себе? Ты много читаешь Ветхий Завет, ты, ну и Новый, конечно. Ты знаешь, то есть какие сферы жизни охватывает закон Божий?
0: Ну, проще сказать, какие не охватывает. Да, закон Божий, все отношения. Отношения с Богом и отношения с человеком, то есть во всех сферах.
1: Во всех сферах.
2: Ну да, без закона вообще не может быть, не может существовать и природа даже, и земля наша, и вселенная, и тем более духовность человеческая тоже, как вот закон не убивай, это же заповедь Божия, как это верующий человек может, значит, стать убийцей, там, вот таким хладнокровным, или там тем же прелюбодеем, вот как написано здесь про блуд. Mm-hmm. Это Божий закон. То есть, а как бы одна из заповедей вот здесь была включена все-таки из закона.
0: Не прелюбодействуй.
2: Не прелюбодействуй, да. Из десятисловного.
0: Ну и все-таки тоже и первые четыре заповеди включены. Когда удерживаться от идола жертвенного, это тоже отношение с Богом. То есть ты не должен нарушать отношения с Богом. То есть Господь Бог един есть и нет другого Бога. И поэтому поклонение только Ему. И идолы уже ничто не имеют какого влияния в жизни человека. То есть это, по сути дела, четыре заповеди первых, которые выражают отношения с Богом.
2: Ну вот то, что язычники, вот как они восприняли, это потом мы прочитаем, да, что они, вот от них Бог не требовал больше вот этих трех. Ведь это Господь через апостолов говорил Духом Святым. Это большое благо для них, для людей, которые пришли к вере, пришли к Христу, их ничем, никакими бременами неудобоносимыми не нагружали и не возлагали на них. Это была, конечно, ну, можно сказать, свобода даже, которую они получили. Хотя они ожидали, наверное, каких-то серьезных таких вот постановлений, свода правил, свода там каких-то религиозных обрядов.
1: Коль, ты переносишь, наверное, это на сегодняшний день, да? Ты ведь вот не случайно так акцентируешь внимание на этом.
2: Ну да, потому что когда человек приходит к Богу, действительно у него возникает вот этот вопрос, что мне делать и как теперь мне с Богом наложить отношения. И возникает, конечно, вот такое вот желание, что-то, какие-то ритуалы должен соблюдать. Какие-то, ну, вещи я должен делать, помимо того, чем я занимался там раньше, как я себя чувствовал раньше. То есть вот что-то такое должно быть в моей жизни. То есть религия. И мне нужна какой-то свод правил. Потому что как жить, я пока не понимаю дальше.
1: Лен, у тебя было так?
0: Но, наверное, вот все-таки... Вот здесь, ну, как отношение к младенцам, ведь

0: Недаром Павел писал, по-моему, в послании к Коринфянам, да, что когда человек приходит, и когда он только знакомится с Богом, да, то ему нужно словесное молоко. То есть молоко к твердой пище он еще не готов. И, ну, как бы, общаясь с Богом, общаясь с братьями и сестрами, то есть человек взрослеет. И тогда уже выполнение других правил это. Ну, вот не знаю, как-то не было вот в начале самом, или, может быть, наоборот, в самом начале было такое желание, чтобы тебе все расписали, и чтобы ты ходил как по указанному пути. Вот. А уже когда больше и больше знакомишься с Богом, да, то есть ты понимаешь, что он по своей любви, он дает тебе свободу. Ты должен развиваться, но ты должен совершенствоваться. Да? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть, а совершенство достигается это в изменении твоего характера. И Господь хочет, чтобы...
1: Твоего внутреннего мира.
0: Да, внутреннего мира. Он хочет, чтобы мы были все-таки... похожи на него, потому что мы были созданы по образу и подобию его, и только в результате греха мы утеряли. Но когда грех уходит из жизни, да, то тогда образ и подобие Божие, оно как бы становится более явным, угу. нежели до того, когда спрятанное было под греховной нашей натурой.
2: Интересно, что вот эти именно аспекты апостолы выделили. То, что оскверненного идолами воздерживались. Что значит оскверненного идолами? То есть человек, который приносит в жертву идолам какое-то животное, он, по сути дела, признает власть над собой этого идола. Он ему поклоняется таким образом. И, по сути, соединяется с ним даже. Потому что он это мясо потом ест, вот это идоложертвенное. Он приобщается к божеству к своему, вкушает, что ли. Блуд, через который передаются, в общем-то, чужие грехи тебе. Человек, который этим занимается, он соединяется, вот как вот, мы потом этот текст найдем, он берет на себя еще и чужие грехи при этом. И блуд...
1: Ну, потому что двое становятся одной плотью, значит, они объединяются даже и в этом.
2: И передаются не только грехи, но еще и бесы, которые могут в твоем партнере
1: оказаться. Как это страшно звучит, да? Что даже бесы вот при нарушении чистоты, при нарушении целомудренных отношений, даже бесы могут передаваться, да, в таком вот... В таком контексте.
2: Ну и, конечно, блуд останавливает человека в его духовном развитии, 100%. Это вот одно. От удавленной крови. Есть такой текст в Писании, душа, тело в крови. И она предназначена...
1: А почему, Коль, ты говоришь, однозначно блуд останавливает человека в духовном развитии? Почему? А почему не могут быть параллельны эти вещи?
2: Ну, я просто не представляю, как это может быть развитие в духовном плане и...
1: Потому что развитие в духовном плане – это развитие отношений с Богом.
2: С Богом,
1: да?
2: Конечно.
1: А ведь когда погружаешься в грех, то эти отношения разрываются. Ты уже все, ты уже не в отношениях с Богом.
2: Ты нарушаешь его закон просто. Это значит, нарушаешь отношения с ним.
1: То есть они прерываются, грех мешает им.
2: Однажды Адам согрешил, казалось бы, менее страшным грехом в Эдеме с Евой, что просто вкусили запретный плод, плод от запретного дерева. И уже они потеряли все, в том числе и жизнь. А уж если про блуд говорить, то это гораздо более мерзкое, чем...
1: Ну, то есть потеря связи с Богом. Потеря,
2: да.
1: Потеря жизнедателя.
0: То есть нет большего греха или меньшего, как написано, что все грехи, если ты согрешил в одном в чем-то, ты нарушил весь закон. То есть поэтому вот это вот нарушение закона – это отделение нас от Бога. И поэтому, если...
1: поэтому духовное развитие невозможно.
0: Да, невозможно. Угу.
2: Ну да, если жертвенное животное, оно как бы посвящено идолу, да, и кровь также посвящена, получается, идолу. То есть если ты ешь еще и кровь, то есть то же самое, ты соединяешься опять с идолами, с этими злыми.

0: лжебогами, а точнее не с идолами даже, а с бесами, потому что служение идолам — это служение напрямую сатане, напрямую бесам. То есть вот в этом отношении поэтому Бог...
1: Есть знак равенства между идолами и бесами? То есть идолы являются бесами или бесы являются идолами? Или это просто, ну, что-то подобное?
0: Через идолов на человека воздействует вот эта именно сила темная, бесовская, что ли. Угу. И прикрываясь какими-то изделиями рук человеческой, как в виде божества, дьявол таким образом имеет доступ к человеческому разуму и его сердцу, и вообще к его жизни. Потому что человек не понимает, что он поклоняется бесу. Он поклоняется вроде бы такому...
1: Чему-то.
0: Да, чему-то такому доброму, чему-то такому светлому, чистому, и тем более сам с любовью сделанному вот этому как идолу или там изображению. Да. Но тем не менее через этот идол воздействует не Божий Дух. У Бога с идолами никакой связи нет.
1: Ну да. В какой заповеди, Лен, сказано об этом?
2: Но это вторая и третья заповеди, по сути дела, которые говорят, не создавай себе кумира, не делай никакого изображения, ни того, что вверху, ни того, что внизу, ни того, что...
1: Не поклоняйся.
2: Не поклоняйся им и не служи им. Да?
1: А это как раз вот противоположное, то есть нарушение этой
0: заповеди. То есть во всех вот этих трех аспектах, о которых писали апостолы язычниками, мы должны быть соединены с Христом. То есть и в пище, и в материальном, да, и в жизни в самой, да, и то, что производит жизнь, как, если так можно сказать. И
1: это ты говоришь про интимные отношения,
0: да,
1: между мужем и
0: женой. Да, да, да. И пища должна быть посвящена Богу. Вот есть интересный текст в послании к Коринфянам в 11, в 10 главе, 31. Итак, идите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Я посвящаю, Господи, это ты мне вырастил это тут, из чего я сейчас сделал пищу и ем ее. Это все плоды земли, которые ты сотворил. Твое старание, ты постарался на меня, Господи. Поэтому вот пища-то твоя, собственно. И когда я вкушаю, я тебя благодарю за нее. Я воздаю благодарность Богу, то есть таким образом... Я как бы, ну, приобщаюсь к нему через эту пищу, если я благодарю и вспоминаю при этом Бога.
1: Как интересно, да? То есть вот то, что люди молятся перед едой, это ведь вот тоже не случайность.
2: Да.
1: Именно особо это выделено, хотя это приветствуется, когда мы молимся, ну, в любой ситуации нашей жизни. Но перед едой как-то вот особенно. Вот именно потому, что ты, как ты сейчас, Коля, объяснил, да, что мы через еду, это то, что сотворено Богом ради нашего блага, мы с Ним и соединяемся, ну, посвящая, что ли...
0: Да, мы его именно посвящаем, да. Господи, это тебе посвящается. То, что я сейчас вот вкушаю с удовольствием эту прекрасную пищу, это посвящено тебе, Господи. Это, по сути дела, ну, превращается чуть ли не в ритуал даже.
2: Ну, и по сути дела, да, это, ну, минимум 2-3 раза в день это происходит с человеком. И это видимый процесс, который, ну, он видим и самому человеку, и как бы окружающим людям все равно, то есть хотим мы того или нет. То есть вот это вот, ну, важно, что мы свидетельствуем о том, что мы поклонники Бога, а не, вот, не имеет идоложертвенная над нами власть и не имеет кровь, да, которую нельзя употреблять, потому что это Бог сказал, и это он, ну, как бы запретил человеку. То есть это послушание. Это, по сути дела, то есть тот грех, который совершил еще Адам, непослушание. Если ты не слушаешься и делаешь вопреки тому, что тебя, к чему тебя Господь призывает, то есть ты говоришь, что нет, Господи, я сам себе руководитель, и мне не нужен никто, я сам знаю, что мне нужно. Вот, а если ты послушен, то непослушание – это хуже идолослужения.
1: Это тоже библейский смысл,
2: да? Да, да, да.
0: И как было бы прекрасно, если бы все мы, вот, жители, ну, нашей страны, нашего города, вот каждый раз, когда мы садимся за стол, мы бы возносили благодарность Господу. Благословен ты, Господь, создавший все вот это вот. Несколько слов достаточно буквально, чтобы, ну, мы вспомнили хотя бы о том, кто все это нам дает и кто нас вообще.

0: творил на этой земле. Наверное, духовность бы нашего народа повысилась бы при этом. Ну вот еще второе, да, воздержится облуда. Половые отношения вообще должны тоже Бога прославлять. Как вот в том же послании к Коринфянам, в 6 главе мы можем найти такое место. В главе 6, 16 стих. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, да будут одна плоть, два будут одна плоть». То есть получается, что вот эти вот брачные отношения должны быть только в браке. То есть вот эти вот
1: интимные,
0: да, половые отношения, сексуальные отношения, как мы их называем, это только то должно быть, что Бог задумал и что Он создал, и для чего Он это создал. Это создано, да, для продолжения рода, да, для взаимной радости. То есть, ну, только в браке. Только в браке. Никак иначе.
1: И Бог знает, что нам лучше всего. Он нас такими сотворил, да? И как бы человек ни пытался убеждать себя, что вот можно найти радость в других отношениях, в таких отношениях, но вне брака, это все равно это иллюзия. Я думаю, что все, кто пытались искать такие отношения, они приходили к этому выводу, что это иллюзия. Если Бог нас сотворил вот такими, один мужчина для одной женщины, одна женщина для одного мужчины, то только в этом вот настоящая радость есть, да.
0: Тем более, вот, может, написано, что два будут одна плоть. Это вот по отношению к блуднице же сказано. Теперь ты навеки с ней соединен, по сути. Ты стал одно целое с человеком, может быть, незнакомым или малознакомым. И неизвестно, что за жизнь этот человек ведет. Какие там, вот как мы говорили уже, какие там тараканы в голове, какие бесы там живут, в конце концов.
1: И даже если это были какие-то краткосрочные отношения, и вы быстро расстались, то все равно это уже произошло. То есть, и когда вот идет вот это вот накопление, это на самом деле очень, очень разрушает, ну, вот, человеческую природу, то, какой ее создал Бог.
0: Да, и тем более, если это человек, уже состоящий в браке, то тут горе не только ему, горе еще и его
1: всей
0: половине,
1: семье, да.
0: И детям, да, то есть страдать они будут за вот это вот мимолетное вот увлечение, что ли. Ну, даже если не мимолетное, даже кажется, что да, вот теперь вот этого человека нашел, да, теперь я с ним хочу провести свою жизнь. Но тот-то человек за что страдать должен?
1: Ну, и не случайно народная мудрость говорит, на чужом горе счастья не построишь. Еще никто не смог, ну, что ли, без последствий, без печальных последствий построить новую жизнь, разрушив вот старые отношения. О.
2: Ну да, это предательство, это, конечно, ну, это большая, ну, рана на в сердце. То есть это разделение одной плоти, да, то есть это кровоточащая рана на долгие годы. То есть это, конечно, Господь все лечит, все исцеляет, но тем не менее это...
1: И это совершенно не значит, что, ну, что вот все это уже навечно произошло, и от этого избавиться нельзя. Нет, Господу нужно отдать это.
2: Да.
1: И Он исцеляет, и Он направляет жизнь дальше, да. Вот, но нужно просто, вот ты про послушание, Лена, сказала. Вот ничего нам Бог не советует того, что неправильно, того. Он нас совершенно не пытается изолировать от того, что хорошо. Он нас пытается изолировать только от того, что нам плохо.
2: Да.
0: Поэтому вот данное постановление, оно, вот апостол, наверное, аллюзию такую на книгу «Бытие», когда Бог створил человека, Адама и Еву, и соединил их в браке, и освятил этот брак своим благословением. Точно так же браки освящаются и сегодня Богом. И не должно быть никакой уже третьей стороны в этом отношении. И только так вот мы можем получить действительно и Божье благословение, и радость, и счастье создать вот именно так. В браке, освященном Богом. Его нельзя

0: как бы сказать, нарушать и ломать, потому что это только беды принесет. И вот кровь. О крови мы говорили тоже тут. Апостолы написали, что воздержится от крови, от удавлений, да. И кровь, как написано в Ветхом Завете, в ней душа, то есть жизнь человеческая. И вкушая кровь животных, мы соединяемся с животными таким образом.
1: Какой интересный ход мысли, да?
0: И вкушая кровь Христа, мы соединяемся с Христом. Евангелие Тана 6:54, вот есть такое место.
1: Но мы символически ведь кровь Христа вкушаем, да?
0: Да. Вот 54 стих говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Конечно, слова, которые Иисус сказал, это есть дух и жизнь, да, то есть это смысл духовный, это не каннибализм никакой, это просто образ такой крови. И когда происходит причастие в церкви, символ крови вот этой говорит о том, что Христос вот эту кровь за тебя, человек, пролил. И когда ты ее вот образный, ну, это же символ крови, да, там виноградный сок красный. И когда человек это пьет, он соединяется при этом с Богом. Вот, вот такой вот момент. Как вот помните Маугли, да? Мы с тобой одной крови, ты и я. Вот такое заклинание было, и животные там его начинали слушаться. То же самое можно сказать, когда человек вкушает символы крови и плоти Христа, он этим самым говорит: мы с тобой, Господи, одной крови, ты и я. Мы твоей крови, мы соединены теперь навеки. Потому что ты меня навеки, для вечности ты меня искупил из этого мира, из мира греха. Вот такой смысл вкладывается вот в причастие.
1: Ну, и я рожден духовно. Да, благодаря тебе, Господи, я рожден духовно, я возрожден.
0: Да. Мы с Господом. То есть вот в этом смысл постановления, чтобы всеми силами, со всех сторон соединяйтесь с Господом. Отсоединяйтесь от всех вот сатанинских там ритуалов и так далее. Это все должно быть только в Боге. Только с Ним, только в Нем вы должны жить. Только во Христе. И только в Нем вы можете быть свободным. Как в жизни, как в продолжении жизни, так и в духе, в котором вы живете.
1: Дух Божий. То есть вот это вот и есть суть вот этих вот постановлений Первого апостольского собора, да?
0: Да. Да, именно поэтому они вот так вот уделили вот этому внимание. Они понимали, что вот язычникам сейчас вот это важно знать.
1: Еще раз, Коль, сформулируй, пожалуйста.
0: Соединяться нужно с Господом во всех аспектах бытия в жизни своей, вот в обычной жизни, в продолжении жизни и в духе, которым вы живете в этой жизни.
1: То есть это главное. Вот и это главное для всех верующих.
0: Это главное для всех верующих.
1: Да, это главное для всех деноминаций? Да. Для всех церквей?
0: Я думаю, вот все деноминации будут с этим согласны. Абсолютно все. Даже те, которые мы считаем языческими. И они с этим будут согласны, потому что они хотят соединиться с божеством.
1: Только они никак не найдут
0: ее. Они никак не поймут, что, да, кто такой же... Ну, они, может, знают, да, кто такой... истинный Бог, может быть, у них есть какое-то понятие, но глубокого вот понимания этого все-таки они нету, если они поклоняются все-таки идолам, а не живому. Бог живой, он не идол, он не какой-то фетиш, не картина.
2: И самое-то главное, да, то есть каждый человек хочет иметь жизнь вечную. И в любой религии вот жизнь вечная, то есть, ну, она представлена, может быть, искаженными, то есть какими-то понятиями, но здесь вот Господь говорит, что вот сейчас Николай Генрихович читал текст, да, что вот это вот как бы вкушение плоти и крови Иисуса Христа дает жизнь вечную. То есть вот еще раз вы прочитайте вот интересно.
0: «Едущий мою плоть, да, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную».
2: Имеет жизнь вечную. То есть вот ты уже вкушая, ты имеешь жизнь вечную.
0: Уже сейчас.
2: Да, ты имеешь ее сейчас. И вот, а ведь каждый человек стремится это. То есть, по сути дела, это бессмертие в какой-то мере.
0: Потому что ты приобщаешь себя к Богу. Да. Ты приобщаешься с Христом, соединяешься с Христом. Духовно соединяешься. Но получается, что духовное
2: соединение... А он вечен.
0: Решает все. Вот мое соединение с духовным, с Богом, оно все решает.
2: Да.

0: всю мою судьбу, реальную.
1: И причем оно решает мою жизнь уже сейчас. Да. Не просто когда-то, в вечности, а уже сейчас. То есть вечность начинается уже для меня и во мне сейчас, сегодня.
0: Важно, к кому мы себя приобщаем, к идолу или к Богу, к блуднице или к дочери Божией, к животному или к агнцу Божьему. Вот, вот в этом весь вопрос.
1: Как интересно.
0: И вот такое вот глубокое, глубочайшее, мне кажется, постановление, которое язычники наверняка поняли и осознали, что им делать теперь.
1: Как и им... почувствовали свободу ведь, наверное, да?
0: И теперь, да, они возрадуются. Вот если мы прочитаем дальше.
2: Радоваться. 23-й текст.
0: Ну, давайте все-таки... 23-й, да. «Написав и вручив им следующее. Апостолы, пресвитеры, братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников радоваться». Вот интересно тоже, обычное римское приветствие, они как сделали провозглашение. «Мы вам провозглашаем вам радоваться». Угу. Вот потому что...
1: наверное, повелеваем даже.
0: Да, даже повелеваем. Это обычное римское приветствие. Вот там, например, Клавдий Лисий, там, достопочтенному Феликсу радоваться. Это как вот у нас приветствие. «Добрый день», мы там пишем там как-то. Или...
1: «Здравствуйте».
0: «Здравствуйте». О них вот так вот радоваться. Но апостолы из этого приветствия целую декларацию сделали. Радость – это самое главное, что, чего хочет Бог от человека. И что ему хочет доставить. «По Елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, недодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленным нашим Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали и Иуду, и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, чтобы угодно Святому Духу и нам, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленного, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая все, хорошо сделайте, будьте здравы». Угу. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении.
1: Угу. То есть это повторно было. Сначала описано, как собор между собой это решил, а теперь, как это уже было донесено.
0: Да, как сам документ звучит.
1: Да, вот как это уже было донесено до членов первой
2: ратификация.
1: Ну что же, Коль, очень-очень интересно. Мы, наверное, дальше продолжим эту тему. Я не знаю, мы уже раскрыли, что такое быть свободным во Христе. Или будем еще продолжать?
0: Я думаю, продолжим.
1: Продолжим. Очень хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. Очень ждем продолжения этой встречи в следующий раз, где продолжим говорить о том, что же это такое быть свободным человеком. До свидания.

0: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цель ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
3: Как-то раз один мой друг сказал мне, что Божья милость — это не всегда, когда тебя гладят по голове, и когда Бог тебе показывает что-то хорошее и вот милует тебя. Очень часто бывает, что Божья милость — это когда Бог, ну, можно сказать, берет тебя за шиворот и просто показывает, что в этой ситуации может быть очень тебе больно, но ты должна это увидеть и пройти через это. Как бы я прочувствовала это на себе. И когда я училась в институте, еще до Заокского, я общалась с одним парнем, и

были разные христианские взгляды. И как бы мы с ним очень много вместе читали, вот читали Библию, размышляли, но очень много было расхождений, и это было главной причиной, почему мы не могли быть вместе. Ну, я считала, что это могло быть главной причиной. Но для меня это было, ну, как бы очень важно принципиально. И мы много раз расставались, сходились, но все-таки закончилось тем, что я уехала в Заокске учиться, вот, а его должны были забирать в армию. И получилось так, что до меня он общался с одной девушкой, как бы, и когда я уже была здесь, мы продолжали общаться, и моя сестра увидела, что он гулял с ней у нас по городу, и написала мне об этом. Вот. И я его спросила, говорю, ну почему, что происходит вообще, в чем дело? И он мне ответил одну версию, его друг ответил другую версию. Я поняла, что кто-то из них явно мне врет, и я просто как бы перестала общаться с ним. Вот. Я понимала, что это нужно, как бы нужно заканчивать это, потому что я знала, что это не Божья воля в моей жизни, я это понимала. И как бы мне на самом деле в глубине души было очень страшно, что я осознанно иду против Божьей воли. Потому что ну, в глубине души я надеялась, что все-таки мы придем к общему мнению, что мы сможем быть вот такой счастливой христианской семьей, что у нас все будет хорошо. Но как бы есть вещи, на которые я не могла пойти. И когда мы перестали с ним общаться, некоторое время он еще пытался звонить, писал, но потом прекратил. И вот я поехала на ноябрьские, кажется, ноябрь был, выходные, домой. И мы встретились с нашим общим другом из института, и он предложил пройти прогуляться, и мы пошли в то место, в которое раньше, вот в студенческие наши времена, никогда не ходили. Это был парк, где мы особо так, ну, это было как бы не наше место. И вот мы с ним там гуляем, рассказываем, его тоже должны были забрать в армию. И он меня убеждает, что я не права, что я должна дать еще один шанс, что я должна прислушаться, что он меня очень любит. И я вот все это иду, слушаю, начинаю как-то уже, ну не то чтобы оттаивать, но вот сомневаться, права ли я, может быть, действительно, как вот, ну, все-таки и скучала, и как-то вот, ну, какие-то сомнения были. И тут нам навстречу идет парочка. И Олег говорит, о, говорит, смотри, как бы похоже на нашего друга с его бывшей девушкой, как раз которого сестра видела, которую сестра видела с ним. А у меня, ну, зрение получше было, и я говорю, нет, я говорю, это не похоже, это они. И он в таком шоке, как может быть, не может быть. Он только что рассказывал, что как он меня любит и ждет, и тут вот он идет с этой девушкой. И вот они нас увидели, резко свернули в другую сторону. И я потом просто в таком оцепенении шла, как бы он меня проводил домой. И я понимала, что это не просто совпадение, что Бог это делает, чтобы явно вот показать мне, что нет, я приготовила для тебя что-то другое. Ты не должна идти против моей воли. И действительно было очень как-то больно, неприятно. Хотя потом они меня оба убеждали, что они просто друзья, что они просто общались, что просто фотографировались в тот день. Но почему-то мне было достаточно просто увидеть их вместе именно в этот день, в единственный день, когда я приехала из Заокского, и именно в этом парке. Ну, не бывает таких совпадений. Это вот я уверена, что это была Божья воля. Потому что как бы Бог мне раньше показывал, но я постоянно находила какие-то отговорки. А вдруг вот я смогу там то-то, я смогу его убедить, я смогу его как бы с ним поговорить об этом. То есть мы сойдемся в наших мнениях, в наших суждениях. И то есть постоянно какая-то была самонадеянность, может быть, на себя, что вот я смогу. Хотя Божья воля была как бы ясна. И вот я как бы в такими мыслями, что вот я все это увидела, я приезжаю в Заокский, и как раз вот мой друг говорит, ты знаешь, Божья милость, она не всегда, когда вот тебя гладит по голове, иногда Бог тебе вот прям показывает, вот смотри, вот куда ты вляпываешься, ну вот что ты хочешь теперь делать. И просто это надо пережить. Надо пережить, и как бы я поняла, что Заокский тогда был для меня спасением, действительно, потому что я уехала. Если бы я осталась как бы в Орле, может быть, я не знаю, что бы было дальше, но суть в том, что прошел месяц, этот парень приехал сюда уже перед армией, приехал в Заокский.

как бы он не был здесь ни разу, и он приехал все равно сюда и спрашивал, буду ли я его ждать после армии. И даже тогда у меня опять начались какие-то вот сомнения, но вот просто я собралась со всеми своими силами, просто про себя помолилась и поняла, что все, должна сейчас твердо ответить «нет», и мы расстаемся уже вообще больше. Я сказала «нет», и все, и как бы было очень больно, конечно, но стало и легче, потому что я поняла, что когда Бог что-то забирает у тебя, в тот момент кажется, что это огромная утрата, что ты никогда не сможешь, никогда такого человека не встретишь уже, и почему, казалось бы, вы так подходите друг к другу, и всего лишь там какие-то разногласия в христианских там каких-то принципах, ну, всего лишь, в кавычках, да, но вот как бы в основном все было хорошо, но с другой стороны это фундамент, как бы я считаю, что это фундамент, и дальше в семье это дало бы очень большие проблемы. И, ну, по своему опыту я знаю и теперь понимаю, что у Бога был совсем другой план, и теперь как бы у меня есть мое счастье, которое я нашла здесь, и я просто очень сильно даже боюсь себе представить, что бы было, если бы я тогда согласилась его ждать, и что бы было тогда со мной.

0: Сегодня есть такое, как поверье, наверное, что служить можно только в церкви. И, в принципе, любой священник, любая церковь, он говорит, служи вот в нашем храме, служи в нашей церкви. Но я вижу, что когда у меня есть определенный дар, если у меня дар предпринимателя, я могу служить, скажем, строить дело с определенной миссией за стенами церкви. Конечно, церковь супер важна, это базовая часть, где мы, скажем так, выполняем определенную работу по дому, но дальше ежедневно с понедельника по пятницу я могу оказывать служение тем людям, которые нуждаются. Да, как в слове сказано, что нездоровый нуждается, врачи, но больной. Но я верю, что мы, как верующие люди, мы должны получить вот это откровение, что каждое действие я должен делать как священнодействие. Я могу действительно священнодействовать в обычном мире. То есть я могу прийти за стены церкви и священнодействовать людям, которые нуждаются.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильно. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».

0: небо над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: И вновь вместе с вами чудесная школа здоровья. И я рад приветствовать вас. Меня зовут профессор Бодрячок. Со мной вместе моя неизменная племянница Веселинка. Посмотрите, посмотрите, заходите, какие у нас сегодня заходите. Драгоценные люди. Надеюсь.
2: Да, так. Как вас зовут? Так,
1: как вас зовут? У нас сегодня Настенька и Виталик. Настенька и Виталик.
2: И Веселинка.
1: Да. Да, дорогая моя племянница, зачем ты так тщательно трешь глобус?
2: Это не глобус, профессор Бодрячок.
1: Ну как же? Что?
2: Это наша планета. Я очень хочу, чтобы она была чистой.
1: Эй, Веселинка, Веселинка. Дело в том, что глобус – это всего-навсего модель нашей чудесной Земли.
2: Пускай будет модель, но я все равно хочу, чтобы Земля была чистой. Вот, вот смотрите, вот даже здесь есть Австралия, вот здесь, вот видите? Я сейчас ее протру, чтобы кенгуру не испачкаться.
1: Кенгуру не испачкается.
2: Будет чистой.
1: Но на самом деле, конечно, это очень здорово, что ты хочешь, чтобы наша планета была чистой. Ведь Земля – это наш большой чудесный дом.
3: Шар.
1: Да.
3: И шар.
2: Да. И в этом доме, есть все, что нам нужно.
1: Да.
2: Здесь есть и леса, и вот, поля, и горы. Все-все вот. Есть.
1: Это коричневое, это горы.
3: А что... если бы они не чистые были?
2: Мы бы их вымыли.
1: Вот, именно. А что такое вот эти вот большие голубые пространства?
3: Это моря и океаны.
1: Да, правильно.
2: Как здорово. А смотрите, тут есть еще какие-то ниточки. А, так это... это же речки. Смотрите, смотрите, как их много планете. Их тоже надо протереть.
1: И посмотри, Виталик абсолютно прав. Да. И как это здорово, чтобы все эти океаны, моря, вот эти речки были абсолютно чистыми. Ведь где чистота, там и здоровье. Но вот в чем дело, моя дорогая племянница. Ведь для этого не надо чистить глобус.
2: А что же тогда делать-то, профессор Бодрячок?
1: А что же тогда делать?
3: Убираться!
2: Вот я и убираюсь.
1: Пойдемте на полянку. Я сегодня там кое-что увидел и хочу вам показать.
2: Пошли?
1: Пойдемте.
2: Пойдемте,
1: это важно. Ну, пойдемте.
2: Побежали? Побежали.
1: Ну вот, вот.
2: Какой ужас, профессор Бодрячок.
1: Да, вот это я увидел сегодня утром. Что же нам делать, чтобы полянка снова стала чистой?
3: Убираться.
4: Ой-ой-ой.
1: Правильно,
2: молодцы.
1: Совершенно верно.
2: У меня есть ведра.
1: Да, так, ну давай, так, давай.
2: Так.
1: Давай,
2: а давай. Вот она! Здорки стоят, держи. Так, молодец, бери тебе. Давайте соберем этот мусор.
1: Так.
2: И почистим нашу полянку. Ну, какие молодцы. Так, так.
1: Вот, вот. Вот это хорошо.
2: Держи.
1: Вот. Да, правильно, вот.
2: Как
1: полянка красивая. Наконец-то снова стала чистой.
2: Как здорово. Ребята. Я поняла.
1: Так, так, что ты поняла?
2: Для того, чтобы наша планета была чистой,
3: надо только убираться.
2: Не нужно мусорить.
1: Правильно.
3: Вот. И убираться надо.
2: Да, и убираться тоже.
1: Совершенно верно. Но Настенька тоже права. Убираться-то надо. Но вот в чем дело. Не всякий мусор можно убрать.
2: Это как это не каждый? Мы уже убрали?
1: Вот для того, чтобы понять, нужно провести один эксперимент.
2: Как я люблю эксперименты.
1: Да? Серьез, у меня все приготовлено. Ну, что вы видите?
2: Такое красивое море.
3: Это не море, это аквариум.
1: Да, да,
2: ну,
1: да.
2: Ну что, смотрите, какие там красивые водоросли, камушки, ракушечки.
3: Вау!
2: Как настоящее море.
1: Да, но на самом деле...
3: Да, какие-то камешки.
1: На самом деле Настенька абсолютно права. Это не море, это аквариум. Но немножко фантазии нам все-таки не повредит.
2: Да.
1: Я специально не поместил сюда рыбок, потому что у нас ведь эксперимент.
2: Чтобы они не погибли.
1: Чтобы они не погибли, совершенно верно. Давайте с вами представим, что это на самом деле море. Mm. Ну, вы же любите купаться в море, да?
2: Да.
1: Вот это море.
2: Я уже представила.
1: Да. И вот пришел какой-то нехороший человек и высыпал в это море мусор.
2: Ой. Угу. Я бы не стала плавать в таком
1: море. Да, вот вам хочется купаться вот в таком море?
2: Конечно, профессор Бодрячок.
1: Да, с ним нужно сделать то, что мы сделали на нашей полянке. Его надо почистить.
2: Давайте почистим.
1: Давайте почистим.
2: Обязательно почистим.
1: Да, у нас есть нехитрое приспособление, которым мы можем несложно это сделать.
2: Смотрите, как мы быстро почистили.
1: Да, мы его соберем.
2: Наше море стало опять чистым.
1: И наше маленькое море действительно стало чистым. Но не все так просто, драгоценные мои. А давайте с вами представим, что пришел нехороший человек.
2: Еще один.

0: да, еще один, и вылил в это море
1: яд.
0: Ядовитую жидкость.
1: Ядовитую жидкость.
0: Да.
2: Да, человеки там умер.
3: И рыбки тоже погибнут. Все, что там живет.
0: Давайте посмотрим, что из этого получится.
3: Так, осторожно, не дышим.
1: Ух ты. Вот как он.
3: Смотрите, какое грязное море.
0: Да?
3: Хорошо, что у нас здесь нет рыбок.
1: Да. Фу, гадость какая.
3: Да, даже не видно и камушек, и водорослей.
0: Ну вот, как вам купаться вот в такой воде?
1: Нет.
0: Да, надо почистить. Давайте попробуем.
3: Конечно.
0: Что-то с этим сделать.
3: Давайте почистим.
0: У нас есть ситечко.
3: Ух ты.
0: Я возьму и помещу в ситечко фильтр. И мы попробуем эту воду профильтровать.
3: Давайте посмотрим.
0: Давайте посмотрим, что у нас из этого получится.
3: Так.
0: Зачерпнем немножечко воды. И посмотрим.
1: Она чистая?
3: Ой, нет, профессор Бодрячок, вы посмотрите, вода-то осталась грязной.
1: Да.
0: Так, не торопись, моя племянница, не торопись. Все по очереди, все имеет свой порядок.
1: А здесь она чистая.
0: Итак, что вы можете видеть?
1: Ой, она чуть-чуть почистилась.
3: Да.
0: В том-то и дело, что только чуть-чуть. Но она осталась почти такая же грязная.
3: И не захочется в ней купаться.
0: Да. Можно ли почистить море от такого вот загрязнения?
3: Нет. Да и как, целое море в баночку тоже не перельешь, профессор Бодрячок?
0: Совершенно верно. Итак, драгоценные мои, мы можем сделать один чудесный вывод. Ко всему, что мы видим, к воде, к земле, к деревьям, к рекам, нужно относиться бережно. Ведь все это дал нам великий Бог, чтобы нам было хорошо.
3: А он сотворил все чистое?
0: Ну, конечно. Ведь для здоровья нужны чистые реки, чистая земля, чистый и даже то, что мы не видим, чистый воздух. И плоды на деревьях, которые посажены в чистую землю.
3: Ой, профессор Бодрячок, не хочу я больше смотреть на это нечистое море. Я предлагаю вам сделать поделку, где наше море будет чистым и красивым.
0: Отлично!
3: Хотите? Нам понадобится... Смотрите.
1: Пластилин.
3: Так.
1: Пластилин, какие-то камни.
3: Вытаскиваем. Держите. Клей.
1: Мой клей.
3: Так.
1: Ножницы.
3: Второй и самое клей. Главное, это картон голубого или синего цвета. Это будет наше море. Держите. Это вам, Настеньке с Бодрячком. А это нам с Виталиком. Так. И для нашего моря я приготовила рыбки. Вот, давай покажем рыбки. И водоросли. Вот такие рыбки и вот водоросли. Смотрите, мы на наше красивое, чистое море приклеим рыбки и водоросли.
1: Еще вот эти штучки.
3: А это мы будем приклеивать потом. Отлично. Отлично, давай.
1: А зачем нам пластилин?
3: А вы сейчас все увидите.
1: Чтобы приделывать эти рыбки.
3: Так, куда держи клей рыбку.
0: Давай вот сюда приклеим.
3: Приклеиваем так. Рыбку.
1: Рыбку.
3: Где она у нас плавает?
1: Рыбки.
3: Вот. Вторую рыбку приклеим. Держи.
0: Кап.
3: Молодец, как ты хорошо клеишь.
0: И тут на три рыбки держи. Хватит.
3: Сейчас будет
0: на
3: три. Очень...
0: Так, сейчас мы...
3: Важное задание. Приклеить водоросли.
0: Вот, вылезет.
3: Смотри, какая у нас красивая водоросль. Получится? Угу. Держи аккуратно, приклеивай водоросли. Так, вот это кончиком кверху, да, они у нас?
0: Желтый.
3: Давай я

0: Тебе помогу.
1: Мы приклеим в обратном направлении.
2: Стой, я сама приклею.
1: Вот так вот.
0: Так.
1: Да, давай, приклеим.
0: Так, у нас есть салфеточка, мы вытрем. Лишний клей берем. Смотри, какое у нас красивое море получается. Ребят, смотрите, как у нас красиво получается. А чтобы у нас было настоящее дно нашего моря, мы с помощью пластилина приклеим вот сюда ракушечки. Давайте приклеим ракушечки. Смотрите, как нужно приклеивать ракушечки.
2: Черный.
0: Давай, черный возьмем, да. Смотри.
2: Я хочу фиолетовый.
0: Ну, давай, бери, пожалуйста, отрывай немножко. Маленький кусочек пластилина.
2: Я фиолетовый возьму.
0: Да.
2: Эй.
0: Не получается? Давай, я тебе помогу. Вот какой у нас красивый пластилин. Мы сначала клеим пластилинчик. А на пластилинчик... Сейчас мы приклеим. Смотрите, а на пластилинчик мы приклеиваем ракушечку. Смотри, как получается. Видите?
2: Дайте нам
0: позже. С помощью пластилина. Так, держите. Выбирайте любой пластилин.
2: Не беленький.
0: Давай, бери ракушечку. И приклеиваем сюда ракушечки. Вот. Как ты хочешь ее приклеить? Да, хочешь? Какое красивое у вас море. Так, и мы заканчиваем. Вот так. Отлично. А фломастер я приготовила для тех, кто хочет нарисовать нашим рыбкам глазки и чешуйки.
2: Держи.
0: Хотите? Тогда вперед. И этой рыбке тоже давай нарисуем глазки. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получилось.
1: Вот и у нас получилось вот такое вот море.
0: Какое красивое.
1: Да, пусть оно и будет всегда чистым и хорошим. Ну, а нам пора прощаться. Ребята, обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о том, что ко всему нужно относиться бережно. Ну, а сейчас до скорых встреч. Мы ждем вас снова в нашей чудесной школе здоровья. Пока.
0: Пока.
2: Пока!
0: Пока! И никогда не мусорите!

0: Итак, фараону приснились непонятные сны.
1: Сначала ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров.
0: А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
2: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
1: «Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их».
3: «Не я, но Бог даст фараону ответ во благо».
1: «Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие, и они проглотили 7 полных колосьев. Ты знаешь, что это за сны?»
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона один. 7 хороших коров

0: и 7 хороших колосьев. Это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
1: Что же нам делать? Как спастись от этого голода?
0: Надо откладывать 5-ю часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы когда придет голод, страна не погибла.
1: Что вы думаете, мои подданные, об этом плане?
2: Хороший план предложил Иосиф.
3: Хороший план.
0: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом.
1: Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
0: Но я...
1: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
4: Слушаемся, фараон!
2: Слушаемся, фараон!
1: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь.
2: Слушаемся, фараон!
1: Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: дорогу!
2: Дорогу!
4: Дорогу!
1: Дорогу! Дорогу! Я фараон! Но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть.
4: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
0: 7 лет земля египетская приносила богатый урожай.
3: Иосиф собирал весь урожай в Египте и складывал его в городах.
2: И собрал Иосиф зерна, как песка в море. И он перестал даже считать, потому что сосчитать было даже невозможно.
0: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
3: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
4: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились о пище.
1: «Идите к Иосифу и делайте, как он скажет».
4: Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам. Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
5: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
6: Пойдем, расскажу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

Так что же такое счастье? Этим вопросом задавались очень многие люди. И в древности, и в современном мире человек ищет ответ на этот вопрос. Человек хочет быть счастливым. И вот Далай-лама так высказался по счастью. Счастье – это не то, что мы получаем в готовом виде. Оно происходит из наших собственных действий. Вот так вот, размышляя над счастьем, он попытался сформировать понимание счастья. Еще один мудрейший, Махатма Ганди, также говорил о счастье. Счастье – это когда то, что вы думаете, говорит и делает, пребывает в гармонии. Он считал, что счастье – это вот гармония жизни. Вот в этом счастье, что бы человек ни делал, чтобы это была гармония. Иммануил Кант также выразился о счастье. Счастье есть идеал не разума, а воображения. Вот на счастье он говорил, что это какое-то воображение. Смотрите, что говорит Иван Ефремов. Счастье не ищут, как золото или выигрыш. Его создают сами те,

у кого хватает сил, знания и любви. Что оказывается, счастье – это вот не просто, а счастье – это какие-то силы надо прилагать, какие-то знания. Смотрите, как Пифагор сказал. «Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом». Счастье, оказывается, оно внутри нас есть. Так думал и размышлял Пифагор. Как об этом говорит Аристотель? «Счастье есть смысл и цель жизни, основное значение и венец человеческого существования». Вот, оказывается, Аристотель, когда размышлял над счастьем, он говорил, что это вообще смысл жизни. Человек всегда об этом размышляет. А что говорят наши? Вот, например, Максим Горький. «Счастье всегда кажется маленьким, когда держишь его в руках. Но только стоит отпустить его, и сразу поймешь, насколько оно огромно и прекрасно». То есть все люди размышляли о счастье. И давайте посмотрим, что говорят словари о счастье. Вот, например, толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова. «Счастье – состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизни». А вот следующий, например, Викисловарь, если посмотреть и забить его в интернете. «Счастье – состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-либо, внешнее проявление этого чувства». Вот так люди пытаются ответить и понять, что же такое счастье. Ведь это очень важно для человека. Человек в счастье приобретает какое-то удовлетворение. Человек пытается быть счастливым, наполненный этой жизнью. Но что же произошло? Почему потеряно это счастье? И я приглашаю вас обратиться к Священному Писанию, к Слову Божьему. Что Слово Божье говорит о счастье? Как оно раскрывает его? В чем раскрытие Богом счастья для человека? И вначале я хочу вам зачитать текст, с чего начинается Библия. Это книга «Бытие», 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Оказывается, когда-то была пустота, не было ничего. Соответственно, никакого счастья, никакой жизни человеческой, тем более природы, не существовало. И в этой пустоте Бог начинает творить. И творит Он вначале небо и землю. Как только сотворил Он небо и землю, Он начинает Своим Словом творить все окружающее. Земля наполняется растениями, земля наполняется жизнью, животными, птицами, рыбами морскими. И в шестой день Господь начинает творить особое чудо. Вот смотрите, как написано в Священном Писании. Книга «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И за землей, и за всем-всем, что Бог дал человеку. Господь великое сотворил. Но я хочу с вами сейчас окунуться, как Бог, где в Слове Божьем встречается слово «счастье». Вот ради интереса попробуйте, есть много поисковиков, симфоний по поиску Священного Писания.

попробуйте найти, забейте слово «счастье». И вы увидите, что первый раз вы сталкиваетесь с этим словом в книге Иова. Книга Иова, о ней трудно сказать, что она о счастье. Если кто-то из вас читал когда-либо эту книгу, а если не читал, то обязательно прочтите эту книгу, вы увидите интересные события, происходящие там. Когда человек, имеющий благополучие, имеющий богатство, имеющий большую семью, большое имение, которое у него есть, и оно приносит ему радость, ему приносит это вот жизнь его вся наполнена. И неожиданно его жизнь резко меняется. Он теряет все, богатство, детей, и он теряет здоровье. И в этих событиях приходят к нему друзья, чтобы поддержать его, чтобы подкрепить его. И они пытаются с ним, разговаривая, как-то утешить, как-то наставить. Но все это утешение приносит только скорбь Иову. И вот один из его друзей обращается к нему и говорит, это сказал Сафар, «Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его». Он говорит о счастье. Интересно, что здесь слово «счастье», у нас-то на русском языке «счастье», а еврейские разные слова употребляются для обозначения слова «счастье». Вот в этом значении слово «счастье» Сафар рассказывает, что благополучие получает только тот, который верит в Бога, который держится за Бога. А вот кто не держится за Бога, кто несправедлив, кто нечестен – вот тот счастье не получит. Поэтому он говорит, никто не спасся, кто не верит, у того счастья не было. Но счастье, заложенное в этом слове, это счастье богатства. Это слово здесь наполнено богатством, что человек богат, и вот тогда он счастлив. Но, выслушав это, Иов дает ответ. Смотрите, какие слова он произносит. «Видишь, счастье их не от рук. Совет нечестивый, будь далек от меня». О чем говорит Иов Сафару, отвечает. Оказывается, перед этим он говорит, «Ты посмотри, посмотри вокруг». Как часто мы видим с вами, что люди, которые живут нечестно, которые несправедливы, которые приносят очень много страданий кому-либо, эти люди счастливые, эти люди наполнены, они богаты. Он говорит, посмотри, у них стада, у них дети, и дети живут многие-многие года, живут больше, чем какой-либо праведник на земле. И потом он говорит, видишь, счастье, опять же он употребляет слово, которое говорит о счастье богатства. Он говорит, оно не от них зависит. Не от их выбора. Их кто-то этим счастьем, этим богатством наделяет. И вот история с Иовом продолжается. И Иов еще раз говорит о счастье. Вот давайте мы с вами обратимся к Писанию. Книга Иова, 30 глава. «Ужасы устремились на меня, как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось как облако». Опять мы видим слово «счастье». Но какое значение имеет здесь Иов? Оказывается, здесь другое слово употребляет он. И в еврейском языке здесь слово «счастье» произносится «Иешуа». Мы с вами, как знающие, как христиане, живущие на этой земле, мы знаем, что Иешуа – это Иисус, Мессия, Спаситель. Оказывается, счастье, он говорит, развеялось мое счастье, развеялось мое спасение, мое упование, моя надежда, моя любовь рассеялась.

Вот оно, счастье. Он говорит, оказывается, счастье не в богатстве. Счастье не в каком-то благополучии. Счастье не в имении какой-то должности, каких-то важных почетностей и тому подобное. Счастье оказывается в Иешуа. Мы, живущие с вами, мы знаем Иисуса. Мы знаем, что Иисус пришел на эту землю. Он пришел, чтобы дать жизнь, дать с избытком. И вот поэтому давайте мы сейчас с вами обратимся в Новый Завет. Так можно сказать, в наше время, что же писали апостолы о счастье. А в Новом Завете, оказывается, это слово «счастье» мы, если вы обратились в поисковик, вы его не найдете. Зато это слово «счастье», оно произносится по-другому. «Блаженный», «счастливый», «блаженный». И давайте с вами посмотрим, что об этом говорит. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие меня». Иисус Христос, когда был на этой земле и общался с учениками своими, Он им говорит о блаженстве. Он говорит: смотрите, блаженны не видевшие, но уверовавшие меня. То счастливый человек, у которого есть вера в Иешуа. Как в свое время Иов сказал: «Я потерял Иешуа». Как бы подталкивая нас, современных людей, искать счастье, искать Иешуа, искать Иисуса. Он подзывает, Он подталкивает нас. Он дает нам возможность, чтобы мы окунулись во все и доверились Ему. Итак, что же такое счастье? Как мы с вами увидели, многие обычные люди, которые ищут, они чаще всего счастье связывают с обыденной жизнью, с современной жизнью, с благополучием. Писание, Слово Божье, говорит, что счастье не от благополучия. Иов, который страдал, который потерял это благополучие, который не нашел это благополучие, которому пришли друзья и говорили: счастливый тот, который вот имеет богатство. А он говорит: нет, несчастливый тот, который имеет богатство. Ведь посмотрите, сколько вы можете взять примеров и сказать, счастливый ты или несчастливый. Расскажу вам свой пример. В своем жизненном пути я думал, что я счастливый человек. Я мечтал быть военным, мечтал быть офицером, служить в вооруженных силах Российской Федерации. И в один прекрасный момент в своей жизни у меня все получилось. Я подготовился к экзаменам, я сдал экзамены, я прошел физкультуру, сдал все нормативы, и я поступил в военный институт. Окончил его и был счастливым, что пойду служить, дослужусь до генерала. Такая поговорка, да? Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Так вот, я мечтал быть генералом. Но жизнь поставила все на свои места. Господь настолько любит, и попытался постучаться в мое сердце, и чтобы я настоящее счастье свое нашел. Я сначала этого не понимал. Но сердце мое влеклось к Иисусу. Я знал, что я христианин, что я верующий, что я русский православный человек. Я должен верить в Иисуса. Я должен быть настоящим христианином. И вот в один прекрасный момент мое счастье, моего представления неожиданно оборвалось. Мое здоровье пошатнулось, и будущность моей жизни резко поколебалась. И я не знал, как мне быть дальше.

Где же найти это счастье? И вот Слово Божье дало мне возможность начать задумываться и искать истинное счастье, как это искал Иов. Он искал его в общении с Богом. Он молился, он посвящал время Богу. А вы посвящаете время Богу? Вы наполняетесь Богом? Вы познаете, что такое счастье в Иисусе? Или у вас на сегодня день, на сегодняшний день все остается то же самое, материальное? Счастье от того, какой у тебя телефон, какое положение ты имеешь в обществе, какая одежда на тебе, какая машина. В этом ли счастье? Нет. Счастье именно в Господе. И вот тогда, когда я оказался в госпитале по состоянию здоровья, я стал задумываться именно о истинном счастье, которое я ищу. И слава Богу, что в этот момент мне именно в руки досталось Священное Писание. Я взял в руки Новый Завет, чего и советую каждому, кто не читал Библию, возьмите в руки Новый Завет. А если вы читали, если вы погружались, не оставляйтесь, вновь берите и читайте. Бог вам откроет. И вот Господь шаг за шагом отвечает, открывает, показывает, что такое счастье. Мы же всегда говорим, блажен человек. Вот смотрите, какой блаженный ходит. И как бы, может быть, чуть-чуточки завидуем ему, потому что мы видим, что счастье – это мир в сердце. Несмотря на те обстоятельства, которые происходят вокруг вас. Однажды я услышал одну историю. История с одной женщиной. Эта женщина приходила в церковь, посещала. И когда она приходила, все люди называли ее блаженной. Все, кто с ней сталкивался, говорили, она блаженна. Потому что от нее какую-то любовь шло. От нее как бы чувствовалось тепло, уют, понимание. И человек, каждый хотел с ней поговорить. Вот она приходила на собрание, и каждый подходил с ней, рассказывал о своих переживаниях, что случилось на этой неделе, о чем помолиться нужно, какие проблемы у них, какие, может быть, удачи. Всем делились с ней. Она всегда выслушивала и всегда хороший, добрый совет давала. И все говорили, вот она блаженна, по-нашему, счастливая. В один прекрасный момент сообщили, что она почила в Господе. Ее не стало, она не пришла на собрание. Один раз, второй раз к ней пришли домой, и оказывается, она умерла. Но какое удивление было, когда пришли в ее квартиру, а там нет ни замков, ни батарей. Практически дверей не было. Двери, которые разбитые, без ручек, никакого металла дома не было. И в уголку лежащая ее постель, матрас, одеяло и подушка. Как так? Этот блаженный человек жил в таких условиях? А чего у нее счастье-то было? Что произошло с ней? Оказывается, ее дети – наркоманы. Они из дома продали все. Они опустошили все. Они знали, когда она получает пенсию. И эту пенсию они у нее отбирали. Она не сопротивлялась, она всегда их отдавала с любовью, эту пенсию детям. Но вот этот человек в таких условиях оказался блаженным. А в каких условиях живете вы? А блаженны ли вы? А счастливы ли вы? Сегодня мы с вами начали удивительную тему «Будь счастлив».

Они искали счастье. И я просто уверен, что и вы ищете счастье и хотите быть счастливым, потому что я хочу быть счастливым. И вот Писание Священное нам открывает об этом. Поэтому я призываю вас читать Слово Божье, искать счастье в Иисусе, как это делали древние, как это делали апостолы, которым мы доверяем, которым мы верим, которые вновь и вновь, обращаясь к нам сегодня, говорят, мы хотим, чтобы вы были счастливы. И слова Иисуса, сказанные: «Блаженны не видевшие и уверовавшие в Меня». Иисус Христос знал, что последний час пришел Его. И, уходя уже на распятие, через короткое время над Ним будут издеваться и вести Его на крест. И в этот момент Он заботится о Своих учениках и о нас, о будущих, потому что, говорит, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Именно о нас эта речь. Мы не видели Иисуса. Мы не ходили с Ним по Иерусалиму. Мы не топтали ту пыль по земле. Они ходили. Но Иисус говорит: вы счастливые, если поверите, если примете, если доверитесь, если скажете, что Иисус, будь моей жизнью. Поэтому я вас призываю, чтобы Иисус был вашей жизнью. И я также хочу, чтобы мы с вами продолжили это размышление. И в следующий раз мы с вами поговорим, а что же мешает? Что мешает моему счастью? Что такое произошло в жизни, что мы несчастливые? Почему это происходит? Что такое в моей жизни, которое отводит меня быть счастливым? Делает меня злым, делает меня ненавистным, лжецом, обманщиком. Думать только о себе. Думать о счастье богатства, положение, а не об Иисусе. Поэтому следите, пожалуйста, за нашими размышлениями. И в следующий раз мы ответим на этот вопрос. Так что же мешает нашему счастью?

После того снова ходил Иисус на один из иудейских праздников в Иерусалим. Там у овечьих ворот есть водоем, по-еврейски он называется Вифезда, с 5 галереями. В них лежало множество больных, слепых, хромых, параличных. Был там человек, болевший уже 38 лет. Иисус увидел его среди лежащих и, узнав, как давно тот болеет, спросил у него: «Хочешь ли выздороветь?» «Господин мой», — ответил ему больной, — «нет у меня никого, кто помог бы мне войти в воду, когда приходит она в движение. Когда же сам я силюсь сделать это, туда успевает всякий раз еще до меня погрузиться кто-то другой». Иисус сказал ему на это: «Встань, возьми циновку свою и ходи». И тотчас выздоровел человек этот. Он взял циновку свою и стал ходить. Все это было в субботу, поэтому ревностные законники из иудеев стали нападать на исцеленного. «Сегодня суббота, ты не должен нести свою циновку». Но он отвечал им: «Человек, который исцелил меня, это он сказал мне: возьми свою циновку и ходи». «Кто он, этот человек, что сказал тебе такое?» – спросили они его. Но исцеленный не знал, кто это был, потому что Иисус сразу скрылся в толпе, которая собралась там. Потом Иисус нашел того человека в храме и сказал ему: «Теперь ты здоров, но не греши больше, чтобы не было тебе еще хуже». Исцеленный пошел и объявил иудейским властям, что здоровым сделал его Иисус.

Иисус Христос любил рассказывать притчи. А что такое притчи? Притчи – это обычные, простые истории, а истории любят слушать и взрослые, и дети. Одна из таких притч записана в Евангелии от Матфея, 13 главе, стих 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». О чем здесь идет речь? О каком поле, которое человек покупает? Мы видим, что здесь человек работает на поле. Видимо, он выполнял какую-то работу, которую ему поручили. И вот на этом поле, не своем поле, он находит сокровище. История весьма интересна. Дело в том, что вообще странно, что где-то на каком-то поле есть сокровище, о котором не знает хозяин. Но для иудеи это была вполне нормальная, естественная картина. Потому что в древности, когда один народ нападал на другой, люди в спешке часто, бросая все, убегали, лишь бы сохранить свою жизнь. И вот здесь мы видим, что Иисус Христос как раз такую историю рассказывает. Когда люди убегали из своих домов, спасая жизнь, часто они запоминали, где оставляли свое самое драгоценное сокровище. Они определяли место между деревьев или каких-то строений, закапывали туда свое сокровище в землю и запоминали, где находится это место. Они надеялись, что когда они вернутся после всех этих военных действий, то они найдут свое сокровище. Но случалось так, что люди просто не возвращались, потому что погибали или еще какие-то события происходили, и эти сокровища оставались на долгие годы там в земле. И когда случалось так, что

0: кто-то находил это сокровище, он понимал, что жизнь как-то улыбнулась ему. Это сокровище не принадлежало хозяину земли, потому что не он туда его спрятал, иначе бы он знал, что там есть сокровище, и никому бы не доверил там производить какие-то земельные работы. Но вот этот человек, который сокровище нашел, он понимал то же самое. Это сокровище не принадлежит хозяину. И что он делает? Он продает все, что у него есть, в надежде купить эту землю. И вот вопрос. Люди, которые окружали этого человека, его близкие, друзья, родственники, что они думали? Он взял и продал все, что у него есть. Ради чего? Ради какого-то куска земли. Что особенного в этой земле? Мы, христиане, порой очень сильно похожи на этого человека, который нашел сокровище в земле. Мы ценим то, чему другие люди, может быть, даже и не рады. Они не понимают системы ценностей христианина. И я думаю, что каждый из вас понимает, о чем здесь идет речь. Каждый из вас понимает, что есть Иисус Христос, есть вера, есть истина. И все это мы ценим так сильно и готовы заплатить огромную цену за все это. И Иисус Христос знает это. Он знает, какую цену мы готовы заплатить, и дает нам терпение. Терпение. Он дает нам силы претерпеть все нападки нашего окружения, близких, может быть, даже родных людей. Он дает нам терпение для того, чтобы мы могли сконцентрировать внимание на самом главном и ценном. И мы готовы пожертвовать всем ради драгоценного дара, ради пролитой крови Иисуса Христа, чтобы у каждого из нас была надежда. Почему я говорю о каждом? Потому что каждый из нас имеет может иметь веру и спасение, имеет надежду. И Иисус Христос любит вас. Цените то, что имеете, драгоценную жемчужину, драгоценное сокровище, а Господь сделает все для того, чтобы дать вам силы.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали.
1: И главное, чтобы Библию читали.
2: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод.
3: В этой программе создание Института перевода Библии в поселке Заокский. Издание Института. Задачи и принципы заокского перевода. Значение переводов Библии.
0: Когда мы говорим о Библии, сделанной в Заокском, под редакцией Михаила Петровича и Михаила Михайловича Кулаковых, этот перевод как раз изначально поставил свою задачу не отходить далеко от синодальной традиции, то есть традиции синодального перевода. То есть это труд подготовлен в основном благодаря Михаилу Петровичу Кулакову, который был основателем Института перевода Библии в Заокском, и теперь институт носит его имя. Михаил Петрович родился в 27-м году в Ленинграде, а умер уже в 2010 году. Поскольку Библия была опубликована в 2015 году, последние 5 лет над ним трудился его сын Михаил Михайлович Кулаков.
1: То, что касается перевода Кулакова, я знал лично Михаила Петровича еще с 90-х годов. Он был одним из учредителей Российского библейского общества, мы с ним беседовали. Вот. И когда мы говорили о том переводе, который он предпринял, то я помню его

0: слова, что он хочет сделать, умеренно буквальный перевод. Синодальный перевод можно назвать достаточно буквальным. Перевод Российского библейского общества – это смысловой, литературный перевод. Перевод Кулакова, на мой взгляд, и я, Михаил Петрович, это лично высказывал, он пытается пройти между двумя огнями, то есть, с одной стороны, этот перевод стремится к тому, чтобы быть достаточно понятным, с другой стороны, он все-таки учитывает и старается не отходить слишком далеко от синодального перевода.
1: Он еще в 70-х годах пришел в Московскую патриархию. Его встретили, любезно приняли, выслушали идею создания нового перевода, но не поддержали. Говорят, что Библия на газетном языке нам не нужна. Темнота синодального перевода – это достоинство, а не недостаток. Что люди не понимают, пусть спрашивают у священника. Непонятная Библия – это Библия, которая может ввести в заблуждение. То есть, если вы не понимаете Библию, сам язык может вас отпугнуть от чтения. Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали. Там есть интересное место у одного из пророков. «Напиши крупными буквами, чтобы даже читающий мог прочесть». Да? То есть вещь должна быть ясной, четкой. Да? Это главная идея, которая в самой Библии заложена. Иисус, разговаривая с фарисеями, он упоминает о том, что фарисеи исследуют Писание. Люди, которые хотят исполнять волю Божью, исследуют Писание. Он говорит, исследуйте Писание. Да? Или это место еще можно перевести как «вы исследуете Писание». В детстве Михаил Петрович заучивал Библию наизусть. Не было телевизоров, не было радио. Да? Радио было не везде. И чем занимать детей? Мама видит свой долг в том, чтобы дети могли знать Писание наизусть. И вот он заучивает Писание наизусть с детства. Она занимается с ними образованием, рассказывает им что-то. Дети, когда заучивают Библию, им некоторые слова трудно даже выговорить. Вот, уж не говоря уже о том, что это трудно и понять. То есть мама как может растолкует, конечно, но не все понятно. Михаил Петрович говорит, что надо сделать так, чтобы Библию было читать не просто понятно, но и интересно. Он постоянно занимался самообразованием. Вот где бы он ни был, куда бы он ни шел, у него всегда постоянно в руках была книга на английском, немецком, русском. Он никогда не сидел без дела. Я видел у него такие издания, которые он никому не давал читать, потому что он говорит, что это что-то очень актуальное, которое для наших людей еще наши люди к этому не готовы. Мне всегда поражало, что он был способен не только узнавать что-то новое, но и под влиянием новых знаний меняться. Он был не все люди в таком возрасте, а переводить он начал в 65 лет Библию. Он оставляет свои административные обязанности в церкви и уходит на пенсию. Но не для отдыха, а для того, чтобы создать институт перевода Библии. И уже через полгода после того, как он создал институт, он готовит послание к римлянам. Через полгода эта книга выходит в издательском отделе Заокской духовной академии. И он пишет о том, что перевод Библии будем издавать частями. Ну, собственно, так оно и получилось. Мы сначала издали Новый Завет, потом издали Пятикнижие, книгу Даниила и Псалтырь издавали. То есть как бы издавали частями. И пока в 2015 году мы уже издали труд, уже люди знали, что это за книга. То есть Новый Завет они уже познакомились с Новым Заветом, с книгой Псалтырь. И поэтому для них выход полной Библии не был полной неожиданностью. Одно из желаний Михаила Петровича было сделать Библию для русского народа.
2: Переводы, которые делают люди, это своего рода опции, которые, на мой взгляд, обогащают человечество в целом пониманием Бога, божественной силы, связи человека с Богом. Я думаю, что только приветствовать можно.
1: Делая ставку на молодых людей, Михаил Петрович привлек к этой работе сначала студентов Заокской духовной академии. Сами студенты изучают древние языки, и у них есть задание по переводу библейских текстов. И вот он дает им задание, они переводят, а затем сам проверяет то, что у них получается, выверяет, и по большому счету Новый Завет он перевел сам. Но ему не хватало сил и на исследование, и на то, что мы называем шлифовкой текста. То есть текст должен быть не просто переведен, он еще и должен быть, как мы говорим, он должен быть приятно слушаться. Да? У него должно быть стилистическое благообразие и даже некоторое единообразие. А текст у него был тогда достаточно разный в разных местах, он был такой прыгающий. Да? И ему нужен был специалист в области русского языка. Он обращался к разным людям, и вот в 1995 году его познакомили с Валерием Тиничем Сергеевым. Это литературовед, который работал с профессором Гуляевым на кафедре литературы.

0: туры. Сначала на кафедре в Казанском университете литературы, а потом в Тверском университете. В течение 2 лет они друг к другу притирались. Это был такой тандем директора со стилистом, потому что стилист высказывал свои предложения, иногда достаточно смелые, но Михаил Петрович пока не проверит это место. Это смелое предположение запишет, потом начинает проверять по разным комментариям. И иногда видит, что стилиста заносит.
1: У каждого из нас были свои собственные задачи. Я, например, получал текст от Михаила Петровича Кулакова или Михаила Михайловича, который затем стал директором Института перевода Библии, сыграл выдающуюся роль, потому что он нас обеспечивал новейшими текстами, комментариями, монографиями в области библейских переводов. Он ежемесячно поставлял нам ту или иную монографию, или тот или иной словарь, или тот или иной комментарий. Это было чрезвычайно ценно, чрезвычайно важно. Михаил Михайлович, который получил образование в Оксфорде, он тоже оказался исключительно готовым к этой сложной, чрезвычайно ответственной работе. Я получал текст, скажем так, фрагмент текста от Михаила Михайловича. У меня перед собой был не только подстрочник, у меня был целый ряд, ну, по меньшей мере, 2 текста, 2 разных перевода на английском языке. У меня был еще мой родной румынский язык, один из новых переводов на румынский язык, очень хороший. И, разумеется, и рукопись текста, который был приготовлен в нашем институте. Я занимался стилистической правкой. Я должен был придать этому тексту стилистическое благообразие, чтобы он звучал на современном хорошем русском языке. Затем текст поступал к Ивану Викторовичу.
0: Лично я уже участвовал в том, чтобы проверить, насколько в их трудах они ушли от первоначального текста. То есть мне было важно, чтобы при этом, как бы не смелые были предположения стилистов и директора, нам нужно было все равно, чтобы кто-то еще противовесом выступал против всяких смелых нововведений. То есть я был таким тормозом или консерватором, который пытался текст выровнять.
2: Если взять, например, перевод Института перевода Библии в Заокском, мне кажется, у них как раз цель была с одной стороны, чтобы перевод как-то был близок к синодальному, и в то же время показать, ну, красоту языка, то есть богатство, то есть чтобы звучал такой своеобразный слог, язык, то есть вот именно красоту передать этого.
0: Вот как Михаил Петрович Кулаков сформулировал первоначально, вот в конце 93-го года, задачу по переводу Библии.
3: Вольная передача, каким бы красивым и понятным она ни делала этот текст, никогда не заменит для серьезного исследователя Библии такого перевода, который вызывал бы к себе доверие, будучи выполнен по принципу «буквально, насколько возможно», «свободно, насколько необходимо». Думается, наибольшего успеха можно достичь не противопоставлением этих тенденций, а их совмещением.
0: И еще одно заявление, сделанное в 2009 году, 16 лет спустя. В нашем издании «Пятикнижие Моисеева» мы на своей обложке написали.
3: Над этим переводом сотрудники Заокского института трудились многие годы, положив для себя изначально в качестве непреложного следующее. Перевод должен сохранить принципиальную верность Слову Божьему, как оно представлено в тексте Писания на языках оригинала. Современность языка перевода. Перевод должен состояться как свободный от каких бы то ни было конфессиональных предпочтений и традиций. Он должен соответствовать задачам не только частного, духовно-назидательного и молитвенного чтения, но также и публичного использования в богослужебной практике.
0: Причем мы не используем остросовременную приходящую лексику, которая нарушала бы традиционно высокий тон текста. Мы, более того, мы допускаем в нашем тексте архаизмы, которые придают тексту присущему древний колорит, но понятный современнику. Например, слово «сей», да, понятно без перевода. Причем архаизмы не должны быть слишком темными, чтобы не мешать органичному восприятию смысла.
3: «Молитесь же так, Отец наш Небесный, почитаемо да будет святое имя Твое, да придет Твое Царство,

0: на земле, да будет воля Твоя, как на небе. Хлеб наш насущный даруй нам сегодня. И прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила, и слава вовеки. Аминь.
1: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод, хотя я вырос на синодальном переводе, он мне дорог, близок. Многие отрывки Священного Писания в синодальном переводе я знаю наизусть, но тем не менее я перешел на новый перевод, потому что этот перевод более точный, более корректный. Этот перевод более доступный и понятный моим современникам, очень красивый в литературном плане. Еще из достоинств этого перевода: в Новом Завете все цитаты из Ветхого Завета выделены жирным шрифтом, и это помогает увидеть взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом, увидеть целостность, единство и гармонию Священного Писания.
2: Когда мы говорим о переводе, то мы всегда предполагаем, что любой перевод – это, по большому счету, пересоздание текста. То есть вы вот видите текст, изначально написан на другом, одном языке. Нам нужно создать другой текст, который будет передавать идею этого текста. Например, если мы буквально попробуем передать английское «how do you do», то вы понимаете, что получается полная бессмыслица. На этом основана переводческая шутка о том, как перевели «how do you do all right». Перевели так: «как ты это делаешь? Всегда правый». Вот. На самом деле правильный перевод будет: «как дела? Спасибо, хорошо». Да? То есть, и в этом смысле естественно, что этот перевод является интерпретацией, которая воссоздает языковую ситуацию. Что касается Библии, то нам не всегда легко уточнить, в какой языковой ситуации какие-то места сказаны. Поэтому естественно, что в некоторых случаях, в очень ограниченном числе случаев, мы попадаем в область догадок, которые пытались разрешить ученые до нас. Мы пользуемся, естественно, комментариями и справочниками, которые помогают нам уточнить контекст высказывания, которые помогают нам передать этот текст максимально объективно. Нам важно, чтобы мы при этом не фантазировали. Поэтому даже переводя текст достаточно не буквально, потому что буквальный перевод, как мы сказали, он делает текст неверным. В отдельных местах мы можем даже исказить мысли оригинала, если переведем буквально. Мы обязаны при этом придерживаться даже формы подлинника иногда. То есть мы старательно придерживаемся, если это возможно, и не искажать смысл той формы, которая даже в оригинале есть. Но при этом, естественно, язык должен звучать естественно для русского.
0: «И отвели Иисуса к первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и книжники. Некоторые лжесвидетели, выступавшие против него, утверждали: „Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм этот рукотворный и построю за три дня другой нерукотворный“». Но и эти свидетельства не совпадали. И тогда первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса: „Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения?“ Но Иисус молчал и не давал никакого ответа. Снова спросил его первосвященник: „Ты ли Мессия, Сын Благословенного?“ „Да“, ответил Иисус. „И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как на землю явится Он с облаками небесными“».
3: Перевод Заокский, он более ровный, конечно. Он для тех, кто синодальный не понимает, гораздо легче читать перевод Заокский. И у него есть еще такое достоинство, которое мы не всегда, пожалуй, видим в переводе РБО, Библейского общества, Российского Библейского общества. Перевод Заокский старается сохранить

0: традиционную терминологию, церковную терминологию, то, что не всегда удается перевод РБО. То есть, ну, даже вот ветхозаветные какие-то вещи взять, перевод Кулакова и Заокский священника всегда будет делать священником, да, а в РБО вы видите слово «жрец».
1: Вы знаете, на самом деле, вот, когда мы говорим о синодальном переводе, то мы понимаем, что наша задача, задача переводчиков в Библии состоит не в том, чтобы устранить синодальный перевод, а в том, чтобы помочь читателю. Если читателю хватает синодального перевода, то пусть читает синодальный перевод. Если ему нужно что-то больше, то сейчас есть больше. Потому что, когда, например, мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Десницким, то его спрашивают, сколько нужно переводов. Он говорит, чем больше, тем лучше. А он говорит, что есть мнение других людей, которые говорят, что и одного перевода слишком много. То есть кто-то приводит мнение о том, что руководители православной церкви высказывали свое мнение о том, что одной из ошибок церкви было то, что она разрешила перевести Библию на русский язык. Как бы все равно это явление неизбежное, но лучше бы оно произошло позже, считают они. Потому что раннее возникновение синодального перевода привело к возникновению протестантских конфессий. И именно мы можем говорить, заметить, что рост протестантских конфессий в нашей стране начинается именно с момента перевода Библии на русский язык.
2: Главное, чтобы Библию читали. Читали именно как книгу, как связанный текст, погружались, вот плыли в этом потоке смыслов. Не так важно, какой перевод при этом используется. Пускай используется, кто очень любит, славянский перевод, вульгату, перевод Кулакова, синодальный. Главное, чтобы Библию читали, чтобы ее познавали такой, какой она есть, чтобы не питались отзывами какими-то или там какими-то вторичными мнениями, не познавали Библию через проповеди или через какие-то суждения или поучения, наставления, познавали Библию непосредственно, как она есть. Вот это самое главное.
3: Вспомнят главным образом, благодаря тому переводу, который они сделали и который стал вкладом в русскую культуру. Вот для меня нет ничего более ценного и значимого, чем вот эти слова. То есть, так или иначе, и Иван Викторович, и Михаил Михайлович, и Михаил Петрович, который стоит у истоков создания института, каждый из нас внес свою лепту, и, как говорят люди со стороны, Заокский перевод или перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова и Михаила Михайловича Кулакова стал явлением русской культуры.
4: Сам Алексашка был от мира не прочь, и на мир не человечек. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигаличи чехлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борса или Кольцова. Но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак, Однодум. Ни даль утомительного пути, ни зно, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была... Библия.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты».
1: Василий Григорьевич Перов для своей картины выбрал один из самых драматичных моментов библейского повествования. Христос в полном одиночестве глубоко погружен в молитву. В его образе слились нераздельно жажда жизни и готовность принести себя в жертву. Над Христом парит светящийся силуэт голубя. Это символ Святого Духа. Бог не оставил Христа в этот страшный час борения и страдания. Христос выглядит трагично и одновременно величественно. Скоро наступит час, когда Он встанет и пройдет свой путь до конца. Евангельская тема в творчестве художника прозвучала неожиданно для его собратьев по искусству и современной ему публики. Перов был известен как художник, который бескомпромиссно вскрывал язвы общества. В своих работах «Проповедь на селе», «Чаепитие в Мытищах близ Москвы», «Сельский крестный ход на Пасху», «Монастырская

трапеза, Пиров со всей остротой и силой обличает зло, прочно укоренившееся на теле церкви. В начале 1863 года, пребывая в Париже с молодой женой, Пиров впервые испытал душевный дискомфорт. Он был оторван от родной почвы. Ему пришлось приспосабливаться к совершенно чужеродным условиям быта. В художнике неожиданно пробудился патриотизм, который был далек от пафоса, но вызвал очень глубокие внутренние переживания. При этом Пиров, человек с тонкой душевной организацией, испытал некую творческую парализацию. Он поспешил вернуться на родину и принялся за творчество. Мир его живописных образов стал все более наполняться душевным состоянием, согретым любовью к русской жизни. Всего лишь через несколько месяцев после приезда в Москву, где навсегда поселилась семья художника, появилась его картина «Проводы покойника». В этой картине он впервые избирает для себя в качестве темы не событие как таковое, а производное от него состояние. Мы не видим на картине ни ярких красок, ни стремления как-то внешне поразить зрителя. Написана картина очень сурово, сдержанно. По дороге едет повозка со страшным грузом. Ведет повозку одинокая женщина. Мы не видим лица женщины, только ее спину. «И как сделал художник, мы не знаем», – писал Григорович. «Это тайна его высокого таланта. Но, глядя на эту спину, сердце сжимается, хочется плакать». Какое самоотвержение в русском человеке! Какое тихое смирение и терпение в скорби! Как тонко и деликатно раскрыл это состояние Пиров! Нет в картине ни ропота, ни бурного движения чувств, но в ней заключен высокий духовный смысл. Пиров показал святое святых русской души, ее покорное, смиренное принятие Божьей воли. Такое самоотвержение, писал Игнатий Брянчанинов, основывается на вере во Христа. До отъезда за границу Пиров в своих картинах больше рассуждает. В 60-х годах Пиров сострадает, переживает боль людей как свою собственную. Помещая своих героев в драматические и даже трагические обстоятельства, Пиров наделяет их каким-то особым духовным светом, способным выявить и высветить их нравственную высоту, которую не в состоянии поколебать никакие унижения и оскорбления. На картинах Пирова мы видим не только прожитую жизнь, но и духовную силу, с которой они несут свой крест. Отсюда это тихое, безмолвное страдание, то скорбное состояние души, в которой и раскрывается национальная стихия русского народа. Произведения Пирова сконцентрированы на идеалах христианской нравственности. Он всем сердцем стремится постичь нравственный смысл человеческой жизни. В этом огромное созидательное начало искусства Пирова. Давайте посмотрим картину «Последний кабак у заставы». Картина производит неотразимое впечатление. Художник погружает нас в тоскливо-туманную мглу надвигающегося зимнего вечера. Кабак предстает, как вертеп разврата. Это образ разгула страстей, пожирающих человека, пожирающих его душу. Это заведение, к сожалению, не пустеет ни днем, ни ночью. Посмотрите, сколько следов от саней вокруг кабака. Все заворачивают сюда перед возвращением из города домой. И жар от этого адского огня охватывает все здание. Но от этого жара мир вокруг делается все холоднее и темнее. А совсем рядом с кабаком пролегла широкая дорога, которая ведет за город. Она поднимается

вдоль холма, мимо пограничных столбов, мимо неприметной церквушки. Церквушка стоит около дороги, и там же мы видим удаляющийся обоз. Никто из обоза не повернул к церквушке. Лошади, поникнув головами, словно пристыженные, едут мимо. И линия горизонта на картине разделяет не столько небо и землю, сколько свет и тьму, добро и зло. Дорога, которая пролегает рядом, предоставляет каждому выбор пути – к пагубе или к спасению. У последней заставы, у кабака, сидит русская женщина и думает свою горькую думу. Она уже много часов сидит и ждет своего мужа. Ждет безропотно, терпеливо, может быть, даже жалеет его. А потом пьяного повезет домой и также безропотно будет терпеть побои, молчать и работать, не разгибая спины, до самой смерти. И в этой картине Перов гениально, с присущей ему тонкостью и деликатностью, прикоснулся к тому, что называется тайной русской души, к самому сокровенному в русском человеке, его религиозному самоотречению в терпении скорбей, в несении креста. Зло разлагает человеческие души. Но важно, чтобы человек смог противостоять злу, подняться над невзгодами, скорбями и унижением и одержать нравственную победу. И примером нам в этом служит Иисус Христос. В картине Перова «Христос в Гефсиманском саду» Христос изображен в жуткий час одиночества. Как человек, Христос скорбит и тоскует. Он ужасается, потому что предвидит все грядущие страдания, все муки креста. Друзья, самые близкие люди, которые любят его, не поддержали его в этот час сомнения и страдания. Он еще более напряженно продолжает свою молитву. Он молится: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Его состояние борения и прилежной молитвы доходит до предела, до грани человеческих сил, до кровавого пота. Наконец, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Гефсиманское моление закончилось. Какой пример для всех людей? Пример силы, нравственного выбора, пример самоотречения в терпении скорбей и несении креста, возложенного Богом. В рассказе Перова «Новогодняя легенда о счастье» есть такие слова. «Счастье имеет единственный глаз на макушке, который устремлен постоянно в небо, где живет Бог. Дай Бог, чтобы наши глаза всегда были устремлены к небу, и мы, подобно Христу, черпая наши силы у Бога, научились противостоять злу, поднимались над невзгодами, скорбями, унижением и одерживали в нашей повседневной жизни нравственные победы».

Безумец сердце, Бога нет, и мысли, и дела предавней честью, а с неба лился несказанный свет, мир озаряя радостную вестью. Он нежно размягчал сердец гранит, надежду всем живущим посылая. Но тьма от света яркого бежит, свою природу мрачную скрывая.

0: скрывая, скрывая зла уродливую суть пред лживой маской шалости невинных. Так проще легковерных обмануть. На черном фоне черноты не видно. Зачем менять условия игры? Живи, как все, свободно в мире грешном, наивным этим людям не видны греха оковы из-за тьмы кромешной. О, если б мог понять безумный мир, какой ценой он вызволен из плена! Увы, у мира есть другой кумир. Он ослепил людей богатством тленным. Покорные наживе и страстям, они упрямо выбирают рабство, не устремляют взор свой к небесам, пренебрегая истинным богатством. А те, кто гордость глупую смирив, свет истины принять не усомнились, свободу в Боге верой обрели и со Христом навеки обручились. Пусть труден и тернист тот узкий путь, что в чудную обитель направляет. Блаженство, радость вечная, приют в конце его спасенных ожидают. Кто б ни был ты, мой странник дорогой, какая боль сейчас тебя не гложет, приди к Христу, печали нет такой, которую он утолить не может. Бог возлюбил тебя и ждет давно. Когда же распахнешь ты сердцу двери и впустишь без сомнения его, святые руки, жизнь свою доверив?
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил –

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня. С вами программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Раиса Степановна Кузьменко. Она живет в городе Киев, Украина, и является христианским психологом. И сегодня мы поближе познакомимся с ней. Здравствуйте, Раиса Степановна. Мы рады видеть вас сегодня у нас в студии.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Какая у вас семья?
1: Я замужем за прекраснейшим человеком, Кузьменко Юрием Григорьевичем. И мы через несколько месяцев отметим 37-ю годовщину нашей совместной жизни.
0: Здорово.
1: У нас...
0: Мне самому, кстати, 37 лет недавно было.
1: Ну, замечательно. Мы вырастили троих детей. У нас две дочери и сын, все уже взрослые, и трое внуков растут.
0: Угу. Ваши папа и мама живы?
1: Нет.
0: Нет уже,
1: наши, да? Родители уже умерли.
0: Да, ну. Скажите, Раиса Степановна, вы являетесь верующим человеком?
1: Да. Я бы сказала, даже глубоко верующим человеком.
0: Глубоко верующим человеком. Вы работаете христианским психологом. Многие христиане считают, что психология или христианская психология – это совсем не то, чем должны заниматься верующие люди. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
1: Психологию можно по-разному использовать. Так, как любой инструмент, например, нож. Им можно причинить вред какой-то. И, с другой стороны, можно принести огромную пользу. И вообще мы, наверное, сейчас не мыслим жизни без ножей, которые помогают нам облегчать какой-то определенный труд. Поэтому и в этом плане тоже. Это зависит от намерений человека и от его внутренних ценностей. Если у нас есть определенные внутренние ценности, то мы можем брать информацию только ту, которая соответствует нашим ценностям. Я очень много изучаю, много читаю и многим занимаюсь. Но я, конечно, взвешиваю то, что поступает, в соответствии со своими ценностями. И мне в этом плане можно обратить внимание на то, как вел себя Христос. Когда все вокруг кричали, что ему нельзя ходить в какие-то сообщества, потому что там плохие...

0: такие люди, потому что они не такие правильные, какими должны быть. Мы знаем, что Христос смело шел к людям. Почему он не боялся? Потому что он был наполненной личностью, потому что он не впитывал, скажем, не очень хорошее других людей, потому что, я думаю, когда говорили о тех людях, что они не очень правильную жизнь ведут, то обычно не обманывали. Действительно, люди были такими, какими были, не во всем праведными, иногда в чем-то поступающими не очень корректно. Но из-за того, что он был личностью, который был наполнен изнутри, он им нес этот свет, он нес любовь. И вот то влияние, которое исходило от его личности, оно преобразовывало тех людей. И мы знаем, что когда только где-то приходил слух о том, что в каком-то селении появлялся Христос, люди толпами стремлялись туда, настолько влекло их к этой личности. Я думаю, что это наше призвание тоже.
1: Я с вами согласен, действительно, что в нашей жизни не бывает черно-белого телевизора. Любую вещь, даже солнце, скажем, оно как может приносить пользу, так и вред, да? И все действительно зависит от наших внутренних ценностей. То, как мы соизмеряем все вокруг, все зависит от того, что у нас в голове, или, как Библия говорит, в сердце. А вот все-таки, возвращаясь к вопросу христианской психологии, чем занимается христианская психология, в чем ее суть? То есть что она конкретно рассматривает? Чем она помогает людям?
0: Я могу сказать только то, чем занимаюсь я сейчас. На что я ориентируюсь и что важно для меня и для моей жизни. Вера в Бога очень помогает мне в том смысле, что как раз именно вера, как, или доверие, скажем так, доверие, это как фундамент, на котором мы можем стоять и действительно проходить эту жизнь без каких-то тяжелейших поражений, без каких-то отчаянных попыток что-то там изменить. Мы можем с доверием Богу жить, отдав в Его руки то, что происходит в нашей жизни. Это дает внутреннее успокоение. Потому что обычно человек пытается все проконтролировать. И когда он что-то не может проконтролировать, когда вокруг него что-то происходит не так, как он ожидает и желает, чтобы оно было, обычно многим людям это доставляет сильнейшее огорчение. Даже и христианам. Это не факт, верит человек в Бога или не верит. Когда он верит, но как-то какое-то разъединение с Богом есть, Бог где-то далеко, а человек здесь, сам борется, старается, очень много беспокоится, переживает о своей жизни. И в моей жизни тоже было много беспокойств и переживаний. Это я не всегда такой была мудрой, как сейчас, не всегда.
1: Мы позже поговорим об этом, хорошо? А все-таки, то есть какое направление вы конкретно избрали сейчас в христианской психологии? Вы говорите о детях или о супругах, или вообще о семьях в целом, или еще о чем-то?
0: Я больше занимаюсь программами личностного роста, то есть духовного и психического развития человека. Как стать личностью, которая может иметь вот эту внутреннюю силу, вот этот внутренний покой, которая может влиять на окружающий мир к лучшему. Но все это базируется на глубоком доверии Богу, потому что источником этой силы, конечно же, является Бог.
1: То есть Бог тоже задействован в психологии, и через эту науку Он тоже действует на людей, вы хотите сказать?
0: Без Бога мы ничего не сможем сделать, потому что Богом и дышим, и живем, и существуем. И на самом деле никакой личностный рост в человеке не может сделать его благородной, величественной личностью, если он не будет наполнен любовью. А любовью является Бог.
1: Вы давно занимаетесь христианской психологией?
0: Более 17 лет.
1: Более 17 лет. Уже внушительный период, так что да. А вот, вы знаете, есть еще такой вот момент. Конечно, я видел ваши программы некоторые, они мне очень понравились, но практикуете ли вы то, о чем говорите? Потому что, знаете, есть какая проблема? Допустим, врачи многие говорят, что нужно вести здоровый образ жизни, в частности, не курить, но при этом мы сегодня видим, и это ни для кого не секрет, что многие врачи курят, да? Вот, то есть, как бы их действия расходятся с их делами. Вот вы, я бы даже не сказал, практикуете ли вы, а всегда ли вы практикуете то, о чем говорите? То есть, действительно ли это для вас является чем-то реальным? Или это всего лишь теорией?
0: Для меня это является очень реальным и очень работающим. Потому что то, что, чем я занимаюсь сейчас, и те, скажем так, рекомендации, которые, возможно, даются людям, они работают и приносят действительно глубинную перемену жизни. Другой вопрос, что всегда ли я являюсь

0: таким уж совершенным человеком. Ну, да, да, да. Я человек. И как человек я совершаю какие-то, возможно, и продвижения вперед, и откаты назад. То есть это, я не могу сказать, что я стопроцентно всегда такой уж правильный и совершенный человек. И это тоже нормально. Но я искренне верю в то, чем я занимаюсь. Я искренне верю в то, что это приносит очень большую пользу для людей. И я, конечно же, стремлюсь, очень искренне стремлюсь жить так же самое по этим принципам. И могу только сказать, что именно благодаря этому, вот сейчас, после 37 лет нашей жизни, наши отношения с мужем намного более нежные, более любящие, более близкие, чем были даже когда мы только создали семью в молодости. Это благодаря именно тому, что есть определенные знания, которые могут помочь нам решать какие-то проблемы и действительно строить свои отношения гармонично.
1: Раиса Степановна, а вы могли бы какой-то конкретный пример привести, вот как, допустим, вот тот или иной совет в области христианской психологии реально воплощался вами в жизни, как он реально вам лично помог?
0: Одним из очень важных для меня аспектов моей деятельности сейчас является изучение женственности и влияние женщины на то, что происходит в мире в целом, в семье и в ее отношениях с мужчиной.
1: Каким образом женщина может повлиять на мир, на семью и на отношения с мужчиной?
0: И для меня оказалось очень большим открытием, что в первую очередь очень повлияло на меня и на наши взаимоотношения, о которых я только что говорила. То, что на самом деле женщины, вопреки каким-то убеждениям, с которыми мы рождаемся, и они нам передаются, возможно, по наследству, по поколениям, не являются каким-то униженным существом или второсортным, скажем так. Мужчина, имеющий имеет приоритет, а женщина не имеет такого приоритета, скажем, как считают люди в глазах Бога или в семье. Потому что, если мы так считаем, если у нас есть какая-то мысль и убеждение, что мы, допустим, как женщины второсортные, то, соответственно, у нас такое будет поведение. И если мы считаем себя второсортными, то тогда наше отношение к мужчине строится с позиции, скажем, мышления рабыни, которая смотрит на своего господина. И есть очень интересные опыты. И много женщин, которые находятся в такой позиции. И они, можно
1: сказать, не только в мусульманских странах.
0: Не только. И они могут выполнять любые там, ну, я бы не сказала слово прихоти, но, может быть, какие-то веления мужчины. Малейшие. Она тут же готова все это исполнить. Однако это не создает счастья в семье.
1: Есть и наоборот, что наоборот мужчина пытается исполнить малейшие прихоти женщины.
0: И счастье в такой семье есть, вот вы знаете?
1: Я думаю, что нет.
0: Нет. Потому что на самом деле есть здоровая позиция взаимоотношений. Она построена на принципах любви и уважения. Когда мы понимаем, что, вот, допустим, мы являемся личностью, и наш человек, наш спутник жизни тоже является личностью, драгоценной перед Богом. Мы достойны любви и уважения, и он достоин любви и уважения. Вот при таком взгляде на жизнь и построении отношения, они становятся гармоничными, приносящими счастье в паре, обоим. Но когда это меняется таким образом, что кто-то выше, кто-то ниже, или эта парадигма все время меняется, там мира не будет. И при том, что интересно, что если даже женщина приняла позицию, что она как рабыня должна применять все это в своей жизни, выполнять прихоти мужа, он, между прочим, не ценит то, что она делает. Обычно с пренебрежением на нее смотрит, потому что она сама себя тоже не ценит. И он только как зеркало, которое дал Бог, и отражает глубинное ее состояние. И в таком положении, находясь, женщина не хочет такого в себе отношения и начинает бороться за называемое равноправие, да, вот как бы подняться наравне с мужчиной, чтобы такое же уважение было. Но никакая борьба не дает этот результат. Этот результат приводит только изменение внутреннего состояния. Когда мы начинаем понимать перед Богом, что Бог благословил нас величайшим даром, о котором говорит наше тело. Если мальчик родился, он в будущем будет прекрасным мужчиной. Если девочка родилась, ее задача быть прекрасной женщиной. И она имеет драгоценную жемчужину, которую Бог взрастит в ее жизни. Она будет благословением и для своего мужа в первую очередь. Потому что, чтобы муж продвинулся, состоялся, на социальном уровне был принят, был уважен,

0: уважаем. Ему нужна женщина, которая верит в него, которая любит, которая поддерживает. Но поддерживать мужа и вдохновлять она может только тогда, когда будет понимать, что если он для нее король, то она его королева. И ее королевское величие – это совершенно другой образ мышления. В состоянии помочь ему и поддержать, и верить в него. Если же у нее мышление рабыни, то помочь ему в этом она совершенно, увы, не сможет. Вот на что стоит обратить внимание.
1: Когда мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, уместно вспомнить библейское высказывание на эту тему. Мы читаем в книге «Бытие», что Бог сотворил человека по образу своему, и сказано, мужчину и женщину сотворил их. Иными словами, мужчина и женщина, то есть человек, они отображают Бога, который тоже состоит из трех разных личностей Божества. Причем эти личности совершенно разные, но при этом мы знаем, что из личностей Божества никто не угнетает друг друга, и никто не кичится, что я главнее, а ты второстепеннее. Да? И вот с этой целью Бог сотворил человека, чтобы человек отображал в своих отношениях, то есть между мужем и женой, отношения между личностями Божества. И вот если у нас нет вот этой библейской основы, у человека нет библейской основы, значит, тогда начинаются проблемы в наших семьях. Да? То ли либо мужчина становится как бы выше женщины, да, как, скажем, в мусульманских странах или в многих российских семьях, или же наоборот, женщина пытается доминировать над мужчиной, что и в том, и в другом случае неправильно. Поэтому это очень важная тема, которую вы работаете. Пусть Господь благословит вас. Мы уже знаем, что вы являетесь верующим человеком. Пожалуйста, расскажите нам, когда вы поверили в Бога и при каких обстоятельствах?
0: У меня верующим человеком была мама.
1: Угу. Так что то есть вы родились уже в верующей семье? Да,
0: да, родилась в верующей семье. И, конечно, самые близкие отношения с Богом, можно сказать, сейчас они особые, вообще особые последние годы.
1: Вот я вот в связи с этим и хотел спросить вас, всегда ли было такое, что у вас все шло гладко, как по маслу? Вот вы родились в верующей семье, всегда были настолько глубоко верующим всю жизнь, или все-таки был какой-то в вашей жизни момент обращения, когда вы почувствовали, да, что вот до этого я жила вот так, а сейчас вот надо вот очень что-то резко, кардинально менять? Ведь у многих верующих детей, в верующих семьях дети часто как бы созревают по ходу, да? Вот у вас было такое, или все-таки у вас гладенько протекала христианская жизнь?
0: У меня не гладенько она протекала, потому что у меня папа был совершенно другого мнения, и там в этом плане было противостояние очень сильное.
1: То есть у вас только мама была верующей?
0: Да, да? Поэтому я проходила свой особый путь осмысления и принятия и нелегких задач, которые приходилось
1: решать. То есть у вас были альтернативы, да?
0: Были,
1: между чем
0: да,
1: выбирать.
0: Были. Но даже хочу сказать, что уже долгие годы, находясь в церкви, были отношения с Богом, но они были не настолько глубокими и близкими, как сейчас. И для меня это очень дорого.
1: А что сподвигло вас выйти на новый качественный уровень? Что произошло, что вы как бы осознали, что отношения не настолько глубокими были, и что вы захотели, чтобы эти отношения были глубже?
0: Между прочим, когда мы, уже находясь в церкви долгое время, имеем какое-то видение, у нас тоже возникают определенные стереотипы и некие внутренние ограничения, когда мы определенные установки через определенные установки смотрим на людей, да, и даже да, на Бога. Когда мы определяем, Бог вот так действует, а вот так он не может действовать. И в тот момент мы не задумываемся, что это мы своим взглядом смотрим на действие Бога. И в нашей жизни, когда дети были подростками, вот сын был подростком, у нас начались переживания по поводу отношений с сыном. Они были настолько серьезные, что какие-то старые методы, которые мы знали, просто чтение Библии или только молитва, они не работали для того, чтобы выйти из этой ситуации. И это заставило буквально искать какую-то помощь, какие-то знания, которые могли бы помочь в решении этого вопроса. И когда я впервые стала, почему я стала многое изучать и знать, именно тогда, потому что то, что я знала до тех пор, оно не помогло мне в решении именно этой проблемы.
1: Насущных вопросов.
0: И я вот сейчас могу сказать, что это одна из самых больших болей, которые мы в своей жизни переживали, хотя много было за годы жизни пережито, но сегодня это самое большое благословение.

0: Я даже не могу представить, какой бы была наша жизнь настолько замкнутой, закрытой, фанатичной, если бы не то, что мы пережили, что заставило немножко расширить границы нашего сознания и увидеть, что Бог действует намного шире, намного могущественнее, чем мы могли себе предположить. Это для меня было большим откровением, открытием, и вот знание и много информации буквально хлынуло в нашу жизнь, и это очень изменило всю нашу семью, взаимоотношения, наших взрослых детей, их отношения в семьях. Но это послужило большим благословением. Я очень благодарна Богу за все и за ту боль, через которую мы прошли. Да, в этом был глубокий смысл.
1: Да, слава Богу. А скажите, почему вы вообще верите сегодня в Бога? Что дает вам вера в Бога?
0: В первую очередь, именно даже не просто вера в Бога, а доверие Ему, оно дает внутреннее успокоение. А внутреннее успокоение происходит тогда, когда мы можем смотреть, вернее, имея внутреннее успокоение, мы можем другими глазами смотреть на жизнь и проходить через ее сложные моменты, не сгибаясь и не ломаясь, и не впадая в отчаяние. Потому что, когда мы внутренне успокоены, мы видим открытые окна Божьих возможностей. Потому что никогда Бог ни одной жизненной ситуации не посылает к нам, у которой нет решения. Если приходит какая-то жизненная задача, у задачи всегда есть решение.
1: Только... Это очень важно, потому что сегодня многие люди считают, что их проблемы являются неразрешимыми, что из их ситуации нет выхода, и многие заканчивают жизнь самоубийством. И это очень важно, то, что вы говорите.
0: Дело в том, что когда мы смотрим на жизнь, и у нас есть определенный взгляд, какой она должна быть, то у нас нет вариантов других. А часто у Божьи пути не наши пути. И Бог видит, что для нашего развития, для того, чтобы мы стали теми великими личностями, какими Он нас задумал, нам нужны какие-то жизненные ситуации. И обычно, когда мы сталкиваемся с тем, что мы не ожидали, к чему мы не были готовы, и самое главное, что мы считаем, никак в нашей жизни не должно произойти, оно происходит. И я когда-то тоже считала, у кого-то могут быть какие-то проблемы, у нас их не будет. Ни в коем случае.
1: Потому что
0: никак.
1: Мы верующие люди.
0: Потому
1: да?
0: что мы верующие, потому что мы как можем правильно живем. И когда они пришли в нашу жизнь, поначалу казалось, что мы просто тонем от отчаяния того, что происходило.
1: У вас были в тот момент сомнения в Боге? Потому что многие люди, когда, христиане я имею в виду, когда сталкиваются с подобными проблемами, они говорят, где Бог? Даже не христиане, а просто люди. Где Бог? Почему Он допускает все это? Многие колеблются в вере, многие даже уходят от Бога. У вас были какие-то сомнения? Или у вас все, вы четко, жестко стояли, как бы придерживались своего пути.
0: Я не могу сказать, что вот я просто жестко, как бы четко стояла. Было очень много боли. И я не могу как бы сказать о том, что у меня были какие-то сомнения в Боге. У меня было непонимание, почему Он не отвечает, как Он обещал, по всем обетованиям.
1: То есть вы просто в молитве
0: время
1: у Него
0: шло,
1: просили, да?
0: Время шло, а оказалось, что... Я такую фразу говорю иногда, небо свинцовое, оно молчит. И было очень много боли из-за этого. Но когда я потом стала понимать эти моменты, я понимаю, что это с моей точки зрения человеческой казалось, что небо молчит. Величайшую работу Бог в то время производил над нашими сердцами. Потому что если бы Он в тот момент ответил так, как мы хотели и просили у Него... то, конечно, как мы считали, виноваты обстоятельства, виновата жизнь, виноват, возможно, сын, который не послушал нас и что-то сделал по-своему. И вот потому, Боже, измени его. Проблема была внешняя, не в нас. А Бог терпеливо работал нашими сердцами, чтобы показать, что вот глубинная проблема начинается изнутри нас. И что мы, если хотим что-то изменить внешне, нам сначала нужно измениться изнутри. А признать это за собой очень больно, это болезненно признать, что мы оказались не такими правильными, совершенными, как нам хотелось бы быть. Но когда эти изменения происходят, вот тогда все начинает кардинально меняться. И что интересно, я понимаю, что Бог никаким образом не мог сломить все наши стереотипы, которые были, знаете, как такие стены бронированные, правильности, которые были воздвигнуты. У кого-то проблема, у нас, мы правильные люди, их не должно быть. Только боль могла снести то, что мы выстроили годами, неосознанно, не желая чего-то плохого. И очень многие люди живут за такими стенами бронированными. И вот боль это сокрушила. И сделала нас, можно сказать, и уязвимыми, и оголенными, и болезненными.

0: Но в итоге то, через что нас Бог провел, это величайшее благословение. Я глубоко благодарна Богу за этот путь. Хотя я не могу сейчас сказать, что мы живем в раю, ничего у нас не случается.
1: Да, сегодня у нас... вы боитесь трудностей или уже не боитесь после того опыта?
0: Я просто сейчас стараюсь не оценивать что-либо как трудность и как проблему. Угу. От нашей оценки очень многое зависит. Вот существует такое выражение «жизнь черно-белая». Угу. В смысле, белое нам хорошо, а черное угу. – это плохо, нам плохо. А я сейчас называю для себя жизнь приятно-полезная.
1: Приятно.
0: Когда белая полоса – это приятное, мы можем наслаждаться, угу. радоваться чему-то, чему достигли угу. что-то. Доброе пришло в нашу жизнь. А потом неизбежно. Это всегда полосы, которые mm-hmm. меняются, наступает полезная полоса. Mm-hmm. Но это полоса нашего развития, продвижения вперед, выход mm-hmm. из зоны комфорта. Бог mm-hmm. просто зовет нас дальше, открывает нам дальние горизонты. Mm-hmm. Мы идем ввысь. Он нам посылает в жизнь новые задачи. Если раньше я считала проблемы, сложные ситуации, если мы называем проблемы, сложные ситуации, мы стремимся с ней бороться mm-hmm. и устранять со своего mm-hmm. пути. Mm-hmm. Это что-то, что не входит в наши планы. Сейчас просто моя жизненная ситуация научила меня больше доверять, что Бог знает, что Он делает. И если в мою жизнь даже приходит что-то не то, что согласуется со мной, и, может быть, даже болезненно для меня, я знаю, что в глубине, за этими темными тучами, которые сейчас есть, есть солнце, это Божья любовь. И что приходит в мою жизнь, оно послано из рук любви. И просто смотреть через тучи, смотреть на Бога. И благодарить за то, что есть. Вот у меня тоже есть такой жизненный uh-huh. принцип сейчас. Два могу сказать. Uh-huh. Первый. Что бы ни случилось, никогда в моей жизни не произойдет то, что не будет допущено Богом. Потому uh-huh. что именно Он является наивысшей силой в этом мире. Без Его разрешения ничто не придет в мою жизнь. Если то, что приходит в мою жизнь, приходит с разрешения Бога, uh-huh. вот для меня это вера в Бога, это значит вот это. Uh-huh. Только с разрешения Бога. Значит, Бог видит во мне силы и ресурсы, что я могу через это пройти. Притом пройти не в гневе, не в обвинениях, а именно достойно и с любовью. И поэтому, что бы ни происходило в жизни, это всегда будет ко благу. Это вот как принцип, как девиз, который мы можем для себя все принять, и это очень помогает. И второй, что бы ни происходило в жизни, и особенно тогда, когда не знаю, что делать в той ситуации или иной, самое лучшее, что можно сделать, это благодарить за то, что есть. Uh-huh. Просто сказать: Боже, благодарю. Может быть, даже сейчас не могу понять, за что и как. Uh-huh. Пройдет время, станет ясно. Я просто благодарю Тебя. Благодарю, благодарю, благодарю. И тучи начинают рассеиваться, рассеиваться.
1: То есть они реально рассеиваются?
0: Да, приходит внутренний покой. И вот именно когда покой внутренний, в глубоком доверии, мы начинаем видеть вот те решения, которые Бог показывает. Есть такое... удивительное выражение. При внешней активности сохраняйте внутреннюю неподвижность. То есть внешне делайте, что можете для изменения ситуации, но внутренне не негодуйте, не ропщите, не обвиняйте. Сохраняйте вот эту неподвижность доверия Богу mm-hmm. или истинного смирения. Mm-hmm. Потому что смирение – это не просто быть ковриком, который все вытирают ноги, mm-hmm. кто хочет. Mm-hmm. Смирение – это умение принимать жизненные ситуации с миром в сердце. Угу. С миром в сердце. Смирение.
1: Интересная этимология этого
0: это слова. Это очень интересно. И с другой стороны еще. Смотрите, вот если мы возьмем озеро, вода в озере, угу. когда она полностью может отражать небо, чистое озеро? Угу. Когда?
1: Когда как... она, то есть нет ветра.
0: Да, полная гладь, тишь.
1: Да.
0: Малейшая рябь уже искажает, mm-hmm. правда? Mm-hmm. Так вот, малейшая рябь в нашей душе, недоверие, сомнение, тревоги, ой, что будет, почему это со мной случилось, что там будет в будущем, mm-hmm. мы не можем видеть реальность, мы искаженно смотрим, и мы часто принимаем в те моменты неверные решения. Если мы хотим из какой-то ситуации выйти наилучшим образом, нам в первую очередь нужно успокоиться. Я не вижу другого варианта успокоиться, mm-hmm. как действительно прийти на фундамент глубокого доверия Богу, что да, возможно, случилось что-то болезненное, но это не значит, что Бога не существует. Mm-hmm. Это не значит, что Он в данный момент сошел со своего трона, и Он не контролирует ситуацию. Это только с моей точки зрения сейчас, мое ощущение. Mm-hmm. Бог остается, и я могу Ему довериться, тем более имея многие опыты. Каждый новый опыт еще больше усиливает это доверие.
1: А вот вы могли бы, кстати, рассказать,

0: какой-то опыт из своей жизни, который реально, вот с, может быть, с действующими лицами, событиями, датами, который действительно как бы очень, во-первых, вас укрепил, и, во-вторых, может послужить ободрением и поддержкой для тех, кто нас сегодня смотрит или слушает?
1: Опытов очень большое количество. Вообще, наша ежедневная жизнь – это большие опыты у каждого
0: человека. Согласен. Но были какие-то глобальные опыты?
1: Я могу просто привести последних.
0: Может быть, чудеса вы
1: последних два опыта, которые происходили в жизни нашей семьи с нашими дочерями. Прошлый год для нас был таким годом, скажем, особых задач и благословеннейших решений. Да, вот действительно чудес, которые Бог совершал. Началось с того, что одна из наших дочерей, средняя дочь, она родила ребенка, второго ребенка, девочку, замечательную девочку, но у нее начались осложнения во втором периоде беременности, и ее почки стали просто не выносить ту нагрузку, которая была у организма, и это начался поздний токсикоз. Он имеет очень такие тяжелые последствия. Но вот я вот кратко как бы скажу такой момент. Наша дочь попала в реанимацию. Но вот кажется, реанимация – это хорошо или плохо? Ну, плохо. Что же в реанимации хорошего? С другой стороны, потом, когда все это прошло, мы просто осмысливали. Если бы она не была в реанимации, она бы вообще умерла. При тех показаниях, какие у нее были организмы, она бы не выжила. Моя сестра, которая проработала в реанимации более 40 лет, она до сих пор мне звонит, когда у них там некоторые такие пациенты с подобным диагнозом, и говорит, какое счастье, что нашей Олечке так получилось, такое благословение, что... Притом она, ей даже не делали кесарево сечение, она сама родила, легко и быстро. Ребенок родился маленьким, преждевременно. 1,8 кг. Кажется, хорошо или плохо? Маленький ребенок преждевременно? Плохо. С другой стороны, если бы ребенок был чуть-чуть крупнее, она бы могла умереть во время родов. Мама. И в этом было благословение. Просто ей потом пришлось после родов определенное время пролежать с ребенком, пока он набирал вес. И вот она тогда себе каждый день говорила: «Сегодня происходит наилучшее со всего, что может быть. Бог с нами». И это давало ей такое глубокое внутреннее успокоение. И когда она успокаивалась, как мама, все было в порядке, ребеночек хорошо себя чувствовал, вес набирал. Только она начинала переживать по какому-то поводу, беспокоиться, моментально ребенок это чувствовал, и у них начинались проблемы. И таким образом она, слава Богу, благополучно вышла с этой ситуации. Это ее был богатейший духовный опыт. Я могу сказать, гигантский скачок в ее духовном развитии. Вот то, что она прожила. И я глубоко благодарна Богу, хотя было нелегко, да, были какие-то проблемы. Потом у нашей второй дочери неожиданно ущемилась грыжа позвоночника. Мы даже не знали о том, что у нее есть грыжа, и ей экстренным образом делали операцию. И раньше, как она мне сама говорила, если бы раньше мне только сразу сказали операция, я бы впала в панику, я бы стала глубоко переживать, как это так, что с этим делать, потому что у нее начали неметь ноги, и ей действительно экстренным образом нужно было делать операцию. Но она говорит, я вспомнила опыт своей сестрички, и то, как она говорила, сегодня наилучшее для нас в нашей жизни, что допускает Бог, всегда будет ко благу, сегодня наилучшее. И вот эта фраза, вот это доверие помогло ей спокойно отнестись, довериться, что Бог продолжает нести нас в своих руках. И операция, хотя была длительная, несколько часов под наркозом она прошла, замечательно, реабилитация замечательна. Вот это просто как опыт, который помогает нам показать, что когда у нас есть доверие, то мы гораздо легче выходим из каких-то ситуаций. Ну, вот это самое свежее, что могу сказать сейчас.
0: Мне, вы знаете, когда вы рассказывали свои истории, мне вспомнилась одна известная арабская притча, что у мужчины была лошадь, красивая лошадь. Может быть, вы тоже слышали эту притчу. Вот, и все соседи приходили и говорили, как тебе повезло. А потом эта лошадь ускакала от него. И приходят соседи и говорят, слушай, как тебе не повезло? Да? А он говорит, а я не знаю, повезло мне или не повезло. Потом эта лошадь приходит, приводит семерых жеребцов с собой, которые еще красивее ее. И опять соседи приходят, говорят, слушай, как тебе повезло? А он говорит, я не знаю, мне повезло и не повезло. Потом его сын катался на одном из этих жеребцов, упал и сломал ногу. И приходят соседи, говорят, как тебе не повезло? Он говорит, я не знаю, повезло мне или не повезло. После этого эмир этой страны собирается в военный поход и, значит, мобилизацию проводит, а поскольку у его сына была сломана нога, он

0: соответственно, его не взяли в армию, не взяли на войну. И снова соседи говорят: слушай, как тебе повезло? Он говорит: я не знаю, повезло мне или не повезло. То есть в нашей жизни мы действительно не знаем, что, как, везет нам или не везет, но доверяя Богу, мы можем действительно как бы быть уверенными в нашем будущем, что в конце концов Господь выведет нас. Вот я, вы знаете, среди нашей аудитории есть очень много людей, которые мало знакомы с христианством или мало знакомы с Библией. Вот, и вот сегодня такой главенствует принцип: бери от жизни все. Да? И вот эти люди хотели бы знать. И, в общем-то, каждый человек задумывается над этим вопросом: то есть, что христианство мне может дать? Да? Действительно ли христианство просто обещает нам жизнь на небесах, жизнь в раю? Или даже в этой жизни, находясь, мы можем иметь. Жить полноценной жизнью и быть счастливыми людьми, и в том числе иметь материальные блага. Вот что вы по этому вопросу скажете?
1: Я думаю, что, конечно же, уже сейчас мы можем быть счастливыми людьми. И мне кажется, очень печально, если мы думаем, что когда-то хорошо будет только в будущем, в вечности.
0: Ну да, а сейчас мы должны страдать, потому что...
1: А дело в том, что как мы думаем, так и живем. Да.
0: Многие люди говорят принцип, извините, что перебиваю, Бог страдал и нам велел, да? И вот эта философия царствует в умах людей.
1: И тогда человек так и живет. И если мы начинаем понимать, что мы предназначены жить для радости, для славы Бога, для того, чтобы быть наполненными миром, гармонией, любовью. Мы предназначены, чтобы жить здесь и сейчас, потому что я когда-то думала, вот самый лучший мой вклад в будущее, какой, каким бы оно ни было, это если я сегодня, каждый день буду проживать по максимуму, с любовью, с миром, будучи, неся какой-то свет в этот мир, какую-то любовь, какое-то тепло, то каким бы ни было будущее, это наилучшее, что я могу сделать сегодня. Ничего больше не надо. И жить здесь и сейчас, это значит радоваться рассветом, радоваться закатом, радоваться дождику, радоваться снегу, быть благодарными за это.
0: За все.
1: Потому что когда мы думаем только о будущем, мы теряем сегодняшний день. А завтра мы жалеем, как же я вчера потерял тот день, да, просто прострадал. Потому что обычно чаще наша жизнь строится, и так было раньше в моей жизни. Либо в прошлое смотрим, испытываем вину, что мы не такие совершенные. Точно. Либо смотрим в будущее, испытываем страх. А что с нами такими несовершенными будет в будущем? И в этот момент мы теряем радость сегодняшнего дня. Тогда, когда мы можем ценить те благословения, которые мы имеем, близких, которые мы имеем, детей, которые рядом с нами, или внуки, они быстро вырастают, они быстро меняются. И если мы не ценим то малое, что Бог нам дает, а на самом деле это малое, это огромные величины, если в целом взять, то иногда человек лишается, теряет это, чтобы оценить то, что он имел. Почему и сложилась такая пословица, что имеем, то не ценим, потерявши плачем. Я сейчас думаю, что нам лучше открыть глаза пошире, чтобы видеть то, что мы имеем, быть глубоко благодарными за это, радоваться хотя бы тому, что мы ходим, что мы видим, что мы одеты, что есть еда на столе, что мы не голодаем, что нет войны, есть мир. Слава Богу, есть много вещей, если мы просто осознаем их, которые могут наполнить наше сердце глубокой благодарностью и миром, а значит, и ощущением счастья.
0: Значит ли то, что люди считают так, что если ты стал верующим человеком, значит, ты обречен был быть бедным до конца своей жизни?
1: Я приведу вам интересный пример. Проводили удивительный опыт. Собрали две группы людей. Одна группа людей – это были люди, которые считали себя очень несчастливыми в жизни. У них была очень низкая самооценка. Они считали, кому-то везет, нам не везет. И другая группа людей были люди, которые считали, что жизнь прекрасна, Бог велик, Бог любящий, Он благословляет, и все, нам, все в жизни хорошо. Им дали одинаковое задание, цветные журналы, где надо было выбрать определенное количество фотографий. И вот что удивительное произошло. Люди из второй группы, то есть которые считали жизнь прекрасной, Бог нас любит, листают эти журналы, и где-то в середине журнала заметили, что крупным текстом на полстраницы написано объявление. Обратите внимание на это объявление и скажите вашему экзаменатору, и там была назначена большая премия за то, что они обратят на это внимание. И вот знаете, что произошло? Все до одного из группы, которые считали жизнь прекрасна, Бог нас любит, увидели, сказали, получили большую премию. И ни один человек из группы, которые считали, кому-то везет, а нам нет, и жизнь серая, унылая, и вообще бедные мы несчастные, не увидел этого объявления, хотя в их руках

0: был тот же самый журнал. Угу. Вот это показывает о том, что Бог дает нам всем возможности, но кто-то из нас видит, а кто-то не видит. Бог желает нам счастья. На самом деле не деньги портят человека, деньги проявляют человека. Угу. Который, если уже испортен, то он уже был таким.
1: Да.
0: Он еще ему просто с деньгами ничего. Получил огромнейшую власть, влияние, и потому оно понесло его в какие-то, может быть, порочные круги. Поэтому я лично считаю сейчас, что Бог желает благословить нас, в том числе и материально, если мы готовы принять и во благо это использовать. Но иногда человек не готов даже к этому, и, может быть, для него большие деньги, это как, знаете, как лавина, который снесет с пути, и даже в живых можете оставить. Может быть, для такого человека и лучше подальше держаться от таких, скажем, глобальных испытаний жизни.
1: Раиса Степановна, у нас буквально полминуты остается. Что бы вы в заключение могли бы пожелать нашим телезрителям и радиослушателям?
0: От всей души мое самое искреннее пожелание – действительно испытать глубокое доверие по отношению к Богу. Просто попробуйте, испытайте, примите для себя решение. Что бы ни происходило в жизни, все будет ко благу. И Бог всегда со мной. Он любит меня, Он является моим помощником. И если попадаете в любую ситуацию, благодарите за хорошее. И особенно благодарите, когда в вашей жизни что-то происходит болезненное. Потому что благодарение – это величайшая сила, которая есть в наших руках. Вы попробуйте. Сделайте опыт, и вы увидите, что будет с вашей жизнью.
1: Спасибо вам за интереснейшую беседу. Дорогие друзья, Раиса Степановна живет счастливой и полноценной жизнью, являясь при этом верующим человеком. Мы желаем и вам найти свой путь к Богу и жить счастливой жизнью. Пусть Господь вас благословит. С вами была программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Всего вам доброго и до свидания.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Христиан называют людьми верующими. И сегодня мы говорим о том, во что мы верим. Но что это за слово такое «вера»? И что на самом деле подразумевается под этим словом? Я сегодня хотел бы открыть один текст из Священного Писания, записанный в послании апостола Павла к евреям. Глава 11, текст 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Текст настолько интересен, что, мне кажется, даже странно его существование вообще в Библии. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». И это написано в Священном Писании. Но если человек приходит к Богу, наверняка он уже верит, что Бог есть, правда? Или бывает иначе? Сколько верующих людей вы знаете? А сколько из них верят в Бога? Вы знаете, я как-то посмотрел на статистику. Не на статистику того, сколько людей считают себя верующими, а на статистику того, сколько из них верят в существование Бога. И оказалось, что не все верующие верят в Бога. И это меня поразило. И вот я читаю в Священном Писании: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Во-первых, нам необходима вера в само существование Бога. И мир сейчас ставит все эти вопросы под сомнение. Появилось очень много разных теорий, да и раньше было.

Но сейчас их особо много. Относительно того, как произошла Вселенная, для чего мы существуем, каково предназначение людей на этой Земле и много-много разных вопросов. И на все из них можно приводить свои доводы, от каждой теории свои, и много можно спорить. Но в конечном итоге мы придем к одному – к вере. Потому что не на все вопросы можно ответить, и не на каждый можно дать четкое утверждение, причем с доказательствами однозначными. И тогда мы понимаем, что нам остается только верить. Либо в существование Бога, либо в Его отсутствие. И мы, как христиане, читающие Священное Писание, понимаем, что у нас нет другого выбора, как верить в Бога, который существует, который создал нас, создал всю Вселенную и заботится о нас. Но что толку от такой вот пустой веры? Да, мы основываем ее на Священном Писании. Мы верим в Бога. Что это нам дает? Я видел много людей, которые заверяют: «Я верил в Бога, верю в Бога». Но дальше смотришь на их жизнь, и их жизнь ничуть не отличается от тех других, которые говорят: «А я в Бога не верю». И что тогда? Что дает ему эта вера? Вера не должна быть слепой. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть, кроме веры в существование Бога, нужно Его еще искать. Много ли верующих людей ищут Бога? Возможно ли вообще найти Его и как? Священное Писание помогает нам в этом. И мы читаем в книге пророка Иеремии в 29 главе 12 и 13 стихи. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Когда мы обращаемся к Богу, когда мы молимся Ему, когда мы пытаемся найти Его, если мы это делаем всем сердцем, если мы это делаем открыто и искренне, Бог говорит: «И буду я найден вами». И в другом месте мы читаем в 33 главе книги пророка Иеремия в 3 стихе: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». А вот это уже нечто. Это уже не просто вера. Это уже вера с каким-то ответом обратно. Бог говорит ищущим Его, воздает. И говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». И не просто отвечу, тебе что-то покажу, чего ты не знаешь. Покажу что-то недоступное. И я понимаю, что эта вера – это уже взаимоотношения. И тогда еще читаю Священное Писание и нахожу в Евангелии от Матфея, в 11 главе, Христос сказал так. Стих 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Много есть обетований в Священном Писании. Много чего Господь обещал нас, такого, чего желает душа каждого из нас. Но это что-то особенное. «Придите ко мне, и я успокою вас». Он обещает нам дать покой. Он обещает нам дать фактически счастье, потому что отсутствие счастья есть беспокойство. Он обещал нам показать чего-то, что мы не знаем. Он обещал нам дать успокоение от всего, что беспокоит нас. Это уже не просто вера. Это что-то выше. Это вера с обратной связью. Это взаимоотношения с Богом. Это уже доверие. И мы читаем еще раз. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает».
Я должен не просто

просто заявлять, что я верующий христианин. Я должен искать Бога, искать Его всем сердцем. И тогда Бог обещает открыться мне, обещает дать мне спокойствие, обещает дать мне еще множество других благословений. В книге пророка Малахии Бог говорит: «Испытайте меня и узнайте. Испытайте меня, не изолью ли я на вас благословений до избытка». Испытайте Господа. Ищите Его всем сердцем вашим, всей душой вашей, всею крепостью, всем разумением. И вы обязательно найдете Его, потому что Он обязательно откроется вам. Молитесь Ему с открытым сердцем, со всей искренностью, и Он обязательно примет вас и обязательно ответит вам, потому что это Бог живой. Он не где-то там высоко. Он здесь, рядом, готов помогать каждую минуту. Испытайте Его и узнайте, как Он благ. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Большой город. Такой разный, такой противоречивый, такой манящий. Как много людей мечтают переехать в большой город, чтобы найти самих себя в нем, чтобы найти свое счастье, чтобы найти что-то лучшее и испытать полноту жизни. Но как часто бывает, что человек, переехав в большой город, вместо того, чтобы найти себя, он теряет. Теряет себя, теряет свое время, свои силы. Можно ли не потерять себя в большом городе, если ты уже теряешь себя, как себя найти? Это наша тема. Попробуем искать ответы на эти вопросы. Друзья, здравствуйте. Вопрос, с которого мы начнем. Момент в вашей жизни, когда вы случайно или специально потерялись, будучи маленькими или совсем маленькими, потерялись в большом городе. Во время прогулки с родителями или во время личной прогулки?
1: У меня вот таких моментов не было, но были моменты, когда мама уходила и говорила, типа, постой здесь некоторое время, я за билетами сейчас вернусь. Вот, и я не знаю, можно ли сказать, что потерялся, но, в общем, я чувствовал себя очень плохо в те моменты, потому что ждать приходилось, правда, долго. Она говорила на 5 минут, а проходило 30. Вот, я приходил, и все это время, точнее, не я приходил, мама приходила, и я все время высказывал ей претензии. Говорю, мама, это что такое? Ты где была? Я почти не расплакался. Это было до 10 лет. После я начал вести себя по-другому. Я начал ходить за мамой просто.
0: Отлично.
1: Вот.
2: А я испытывала другие ощущения. Терялась неоднократно, но помню лишь один раз, и в тот момент я ощущала спокойствие. Единственное, что немного тревожило, это то, что когда меня мама найдет, мне будет не очень хорошо. Я не хотела, чтобы она меня ругала, и поэтому стремилась, ну, ее найти, и поэтому порой себя даже еще хуже делала. Но в итоге все хорошо. Так что не знаю, почему. Я, наверное, очень спокойный ребенок в этом плане. Все разные.
0: То есть одновременно было и понимание того, что мама найдет, и, найдя, что-то предложит интересное.
2: Но при этом я ощущала спокойствие. Просто осознание того, что меня потом наругают, меня тревожило.
0: Угу. Спасибо, Аня.
3: А мы сейчас говорим только про детство или, в принципе, терялась ли я когда-то и что я испытывала? Потому что я терялась не в детстве, но вот в достаточно взрослом возрасте, но паника это была просто...
0: Не детская.
3: Да, запредельная. Я оказалась в другой стране, и у меня не было карты, потому что у меня не было интернета, и я не знала языка. Я не знаю итальянский, и мне приходилось как-то находить общий язык, а в Италии, ну, мало кто знает английский. Вот. Но я паниковала, потому что я не знала, как мне доехать до моего отеля. Вот. У меня такие чувства были, ну, страх. Страх испытывала.
0: Да, спасибо, Яна. Попробуем начать поиск ответа на вопрос не то, как потеряться, да, потеряться – это не проблема. Как найти себя, если ты вдруг потерял себя? И вначале посмотрим главный орган или главный предмет, с которым мы будем работать на

0: протяжении всех наших встреч. Мы будем использовать главный путеводитель для потерявшихся – Священное Писание. И отрывок, который будет, наверное, главным лейтмотивом всех наших встреч, написан в книге притчей. Книга притчей, 4 глава. Соломон Давидович, один из самых известных царей Израиля, пишет такие слова. «Оберегай сердце свое, пуще сокровищ, потому что оно – источник жизни». Оберегай сердце свое. И, наверное, да, действительно, тот орган, который больше всего надо хранить и берегать, находясь в большом городе, это как раз наше сердце. Как часто в городе можно найти фитнес-центры, посвященные работе с сердцем? Не просто кардиотренировки, где делают, а где настоящая работа с сердцем проходит. И сейчас, друзья, будет небольшой тест. Для того, чтобы понять вообще, насколько это актуально для нас или не актуально, мы ответим на 12 вопросов. На все вопросы можно отвечать тремя способами. В общем-то, вам ручки не нужны, вам бумага не нужна, все можно делать в уме или, как минимум, как максимум, пользуясь своими пальцами. Будут заданы вопросы, и если вопрос, который будет задан, или утверждение, оно не соответствует тому, что происходит с вами, давайте мы проговорим про данный момент времени, примерно последние 3-4 месяца. Если это не соответствует вам или редко бывает, ставите 0 баллов. Если бывает иногда, 50 на 50, 1 балл. И если это часто или абсолютно характеризует вас, ваше состояние, 2 баллов. Итак, вспоминаем начальный курс математики. Поехали. Итак, я наполнен миром. Первый вопрос. Второй вопрос. Я чувствую любовь Бога. Третий вопрос. Я умею справляться с беспокойством. Четвертое. Я позитивный человек. Пятое. Мне комфортно быть в тишине с самим собой. Шестое. Я научился справляться со стрессами большого города. Я испытываю чувство благодарности Богу. У меня теплые чувства к людям, которые меня окружают. Я не зациклюсь на мелочах и мелких неприятностях. Я вдохновлен. В моей жизни преобладают положительные эмоции. Я хотел бы, чтобы у моих близких было такое же внутреннее состояние и настрой, как у меня. Посчитали. Отлично. Теперь давайте попробуем посмотреть, что все это значит. Зачем нам это, чтобы понять, насколько та тема, которую мы пытаемся с вами понять, осмыслить, погрузиться в нее, насколько она вообще актуальна. Смотрим. Итак, если вы набрали, надеюсь, это не вы, от 0 до 8 баллов, то состояние, в котором человек находится в данный момент, можно охарактеризовать как зима человеческого сердца или полярная ночь души. Все замерзло, все плохо, вьюги, и с нетерпением ждем весны. Хотя, когда человек находится в состоянии зимы, далеко не все могут поверить, что однажды придет весна, и что не всегда будет так печально, так тоскливо или так радикально плохо. Если вы набрали от 9 до 16 баллов, то это замечательный период под названием межсезонье. То ли осень, то ли весна, надо определиться. Если весна, то здорово, мы на подъеме. Если осень, то, видимо, что-то мы уже потеряли, лет позади. И, наконец, если вы набрали от 17 до 24 баллов, самое лучшее состояние – блаженное солнечное лето вашей души и вашего сердца. И теперь вопрос. Сейчас не будем конфиденциальную информацию раскрывать, но есть ли кто-то, у кого больше 17 баллов? Вау, отлично. Теперь, соответственно, скажите, пожалуйста, друзья, у вас больше 17 баллов. И как вы, живя в большом городе, можете сохранять себя в состоянии лета человеческой души, в состоянии позитива? Какие-то советы, которые вы, или лайфхаки, которые вы для себя открыли, то, что помогает вам быть в профиците, то, что помогает вам не теряться.
1: Не знаю, насколько мощный это совет, но скорее не я.

0: Я себя сохраняю, а Бог меня хранит в большом городе.
1: Ага, спасибо, Илья. Получается, что самое главное – это как раз не терять отношения с Создателем, находясь в большом городе.
0: Да.
1: Спасибо.
2: Мне кажется, просто меньше нужно зацикливаться на каких-то вещах и удалять от себя какой-то негатив в жизни. Вот, и все будет нормально. Просто налаживать доверительные отношения с теми, кто тебя окружает.
1: Угу.
2: Вот, и у тебя становится все хорошо.
1: Доверительные отношения и не зацикливаться.
2: Да.
1: Спасибо, Сереж.
3: Ну, правильно, потому что неважно, какой город. Ты можешь в большом потеряться, можешь потеряться в маленьком. Это все зависит от тебя, что тебе нужно. Вот, поэтому, ну, правильно, нужно как бы просто... Ну, быть позитивным человеком, не знаю, проблемы есть везде, ты с ними везде можешь встретиться, просто надо справляться. Вот.
1: Спасибо, Богдан.
4: Мне помогали сериалы. Определенно, нужно именно выбрать правильный сериал, чтобы он как раз-таки тебе, ну, для души давал питание, что ли, такое, потому что порой бывают рядом с тобой находятся такие люди, ты от них и избавиться не можешь, ты с ними связан, и при этом они тебя так сильно выматывают, а когда ты подбираешь себе окружение такое, ну, можно сказать, нереальных людей, хотя бы виртуальных, тех, которые тебе нравятся, у которых тебе есть чему поучиться, которые как-то греют какие-то грани твоей души, становится легче, появляются силы, и, конечно, это очень много... Влияют именно друзья, люди, с которыми ты можешь поговорить, близкие.
2: Угу. Вот ты сейчас про источник вдохновения, да?
1: Да.
5: Мне кажется, еще очень важно время от времени уметь абстрагироваться от этого большого города, сосредоточиваться на себе, на том, что ты чувствуешь, на том, что, может, тебе нужно отдохнуть, побыть самим собой, и тогда ты отдохнешь и полных сил снова вернешься в эту суету и обыденность.
3: Кто-то, наоборот, найдет себя в большом городе, кто-то получит от этого удовольствие, от этой атмосферы, что ты являешься кусочком вот этого многомиллионного общества, вот, и, ну, чувствуешь себя там свободно, и наоборот, и чувствуешь себя как рыба в воде, в общем.
1: Безусловно, Богдан. Большой город многим дает чувство драйва. Когда ты видишь постоянное движение вокруг себя, ты понимаешь, что ты не можешь быть просто на релаксе. Тебе нужно напрягаться и что-то делать. Тебе нужно впрягаться и работать, работать, работать. Да, безусловно. Хорошо, друзья, спасибо, что поделились вашими подсказками, вашими некими находками. Итак, действительно, наша жизнь, она нелинейна. Иногда мы чувствуем себя на высоте. Это капитан очевидность. Иногда руки опустились, и кажется, что нереально сделать что-то, чтобы я опять включился и начал что-то делать. И если бы можно было сейчас выделить среднестатистического жителя большого российского города и просканировать его на предмет, какие чувства чаще всего он испытывает на протяжении дня. Какие это были бы чувства? Или какая палитра эмоций? Люди совершенно разные, да. Полюса разные, но в основном, как обычно говорят, среднестатистическая зарплата такая-то, да, или среднестатистическая пенсия, или еще что-то. А вот среднестатистическая палитра чувств человека, живущего в большом городе.
5: Мне кажется, это стресс, потому что все мы очень сильно переживаем в течение обычного дня, на работе, на учебе, а ритм большого города, он заставляет тебя постоянно куда-то бежать, стремиться, и мне кажется, это стресс.
1: Угу. Стресс. Стресс как состояние. Спасибо. Еще варианты есть?
6: Да, и отсюда же, наверное, и усталость, это вот загнанность, как последствия, скорее всего.
1: Угу.
6: Я как-то ехала в автобусе, я была с рюкзаком, и получилось так, что женщина хотела выйти, мой рюкзак ей мешал, и вот как раз тогда и проявилось вот это вот, ну, этот стресс весь у нее. Она так вспылила, так начала кричать, толкаться, хотя, ну, вроде мелочь, а она вот просто задела ее настолько, что вот показала всю вот эту палитру чувств этого человека, который так устал в этом стрессе. Вот. Ну, для меня это, конечно, очень часто усталость.
1: Угу. Да, спасибо, Яна. Иногда в большом городе ты невольно становишься последней каплей для какого-то человека в состоянии стресса, и он на тебе отыгрывается по полной программе. Да, это бывает. Увы. Когда мы говорим о том, что какие чувства можно испытывать, находясь в большом городе, они совершенно разные. Можем ли мы сказать о том,

0: том, что человек, который идет за Создателем, человек, который называет себя не просто верующим, а христианином, его чувства и его состояние как-то будут отличаться от общей тенденции жителей большого города. Ваше предположение?
1: Да, будет.
0: А почему так думаете?
1: Потому что, мне кажется, человек, который идет за руку с Создателем, у него отличается немного мышление. Он чувствует уверенность в себе, в следующем дне. Он чувствует, что у него всегда есть уверенность, что его защитят. Да?
2: Согласна, но с другой стороны, даже вот в псалмах мы можем наблюдать разные сезоны сердца, разное настроение. Бывают различные обстоятельства, вот даже... Ну, вот все герои Библии, они переживали взлеты и падения, соответственно, у нас тоже бывает по-разному. Сегодня хорошее, прекрасное настроение, просто вдохновение, завтра не очень. И зима в душе. По-разному.
0: Спасибо. Еще один вопрос. Правда ли это, что верующие люди легче справляются со стрессами, более заряженные, более оптимистичные и реже говорят: «Я не могу, я раздавлен, я сломлен, я не знаю, как мне дальше жить».
1: Ну, это смотря как посмотреть. С одной стороны, верующие люди могут испытывать даже больше стресса, чем неверующие. Но тут еще в умении с этим справляться. То есть я скажу, что верующие люди порой испытывают много стресса, но они могут справиться, если с ними есть Бог. Вот.
0: Спасибо.
3: Мне кажется, еще вопрос стоит, во что эти люди верят, если они верующие?
0: Очень хороший вопрос. Не все верующие верят в одно и то же или в одного и того же.
3: Ну, как минимум, когда человек общается с Богом, да, вот, то есть как-то просит о помощи, возлагает что-то на него, как бы, ну, получает эту самую надежду, как бы неверующий человек скажет, что это, ну, самонастрой такой, вот. И, ну, как минимум, как бы, даже самонастрой, этот вот, ну, психология же тоже, это тоже помогает, поддерживает, вот.
0: Спасибо. Спасибо, Богдан. Давайте обратимся к Писанию для того, чтобы посмотреть. Любопытно, Писание не проводит разделение между тем, человек живет в сельской местности, человек живет один, или человек живет в городе или в очень большом городе. В Священном Писании, в Новом Завете, мы видим несколько книг, которые были написаны жителям мегаполисов того времени. Кстати, помните? Письма в мегаполисы. Я подскажу. Один из мегаполисов – это Рим.
1: Рим.
0: Второй мегаполис, один из крупнейших городов Римской империи, в который тоже послание писалось, город Эфес. Эфес. Совершенно верно, да. Поэтому, да, мы в Писании видим письма в мегаполисы. И это очень интересно и актуально для нас. Итак, с точки зрения Писания есть особые три ряда чувств, которые испытывает человек, идущий за Богом. Не постоянно, но это то, к чему Писание призывает и декларирует, что такое есть у людей, посвятивших себя Господу. Давайте посмотрим. Послание филиппийцам. Хороший город, территория современной Греции. Филиппийцам 4 глава, стих 4. Апостол Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Первая часть вот в этой триаде чувств – это состояние внутренней радости. И сразу же возникает вопрос, что помогает вам оставаться в позитиве, в плюсике, а не в минусике? Не считая волшебной фразы Акуна Матата.
4: Вот, как я и говорил, избегать негатива и общаться с, так скажем, положительно заряженными людьми.
0: А как можно негатив
4: которые
0: избегать?
4: Которые улыбаются, радуются жизни рядом с тобой, как бы, вот. И все пропадает, есть негатив. Избавляешь себя от плохих сериалов,
0: мрачных. Аня говорила про сериалы хорошие.
4: И мрачной музыки. И все становится хорошо.
0: Ага, значит, минус неадекватные сериалы, минус неадекватная музыка, и жизнь удалась.
4: Не то, что неадекватная. Можно слушать и адекватную, ой, точнее, неадекватную, положительно заряженную, так скажем, музыку.
0: Ага.
4: А есть просто, как бы, там даже не сам текст какой-то, слова, вот, а сама мелодия, вот я про это говорю больше. Вот.
0: Спасибо, Сереж.

0: Я бы дополнила то, что есть люди, которым тяжело вот так вот взять и что-то изменить в своей жизни. Да, они понимают, что это нужно, но вот им надо, чтобы как-то душа сама это изменила.
1: Мне кажется, главное негативным чувствам не дать взять над тобой верх, то есть не пребывать в этом состоянии печали, не лелеять его, а идти вставать и что-то делать. Возможно, простая уборка дома поднимет тебе настроение, ты посмотришь на результат, и уже имеет место быть радость.
0: Или же можно сменить хобби. К примеру, если ты такой достаточно активный, позитивный человек в душе, а внешне ты, ну, не проявляешь такой прям именно активной жизни, к примеру, весь погружен в учебу или в работу, то можно было бы подобрать из, ну, отдыха что-то более активное, где связано с общением с людьми, при этом которое достаточно доброе, открытое, это, к примеру, волонтерство или же вожатство. Кому что ближе, много есть разного, и даже в спорте есть очень позитивные люди. Вот. Поэтому нужно просто побольше поискать тех людей, которые могли бы тебе помочь зарядиться хорошей энергией. А для этого нужно просто делать то, что тебе непривычно. Порой людям тяжело выбраться из вот этого тяжелого состояния, потому что они как раз-таки идут по накатанной, и нужно просто набраться сил и что-то изменить в своей жизни кардинальным образом, и тогда, возможно, им это поможет как раз-таки выйти на эту волну позитива.
2: Другими словами, не бойся выходить из зоны комфорта.
0: Да, не бояться выходить из зоны комфорта.
2: Хотя мы же так ценим ее зону комфорта, мы так ищем ее, и когда находим, так хочется там просто зависнуть. Подольше, подольше.
3: Ну, еще меня когда-то учили, что ты человек, ты личность, и ты обладаешь властью впускать или не впускать негатив в свою жизнь. То есть много вещей, много замечаний тебе делают, но только ты решаешь, что принимать, а что нет.
2: Спасибо. Спасибо большое, Илья. Итак, возвращаясь к триаде чувств, которые Писание настаивает, должны наполнять жизнь христианина. Мы проговариваем, что первое чувство, первое состояние – это состояние радости. Второе состояние – первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, стих 18 говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». За все благодарите. И вопрос риторический. Можно ли сказать, что жители большого города чаще благодарны, чем жители других городов? Что они умеют сказать «спасибо», «благодарим», выразить признательность?
4: Нет, мне кажется, тут неважно, где человек живет. Вот. Мне кажется, тут у всех одинаковое, в принципе, настроение. То, что мало кто за что-то благодарит, наверное. Мало таких людей. Угу. Вот. Больше тех, наверное, кто типа жалуется на жизнь, почему так, а не иначе.
5: Угу. Ну, вообще, если с математической точки зрения прикинуть, в большом городе больше людей, которые благодарят.
4: А если в процентном соотношении?
5: Ну, смотри, я вот на самом деле, мне тяжело сейчас понять, большой город, маленький, потому что в большом городе люди обычно, каждый человек, так же, как и в маленьком городе, пытается найти место какое-то, общество, в котором он себя реализует, в котором он общается, и в зависимости, счастлив он в этом обществе или нет, он его меняет или нет. То есть тут что в большом, мне кажется, городе, что в маленьком, одно и то же. Человек как бы ищет себя, и все, что влияет, это, ну, именно город, это размер возможностей, размер количества обществ, в которые ты можешь влиться и там себя реализовать.
4: Так и я, ну, понятно то, что в большом городе легче искать. Ну, общество, ну,
5: просто, как по мне, очень
4: заряженных людей.
5: Очень тяжело понять, как именно размер города влияет на, так скажем, размер счастья. Вот.
2: Или несчастье.
5: Или несчастье.
0: Я заметила, что, возможно, ну да, с счастьем там, конечно, вопрос, но заметила, что чем больше город, тем выше уровень людей в нем. То есть чем тяжелее встать на ноги в городе, тем люди там более осознанные, более серьезные. По крайней мере, мне эти люди больше симпатизируют. И, ну, для меня это считается очень таким важным критерием, поэтому если, в принципе, хорошо поискать, то в этом большом городе больше вариантов найти достойных людей, но это, конечно, тоже очень сложно, и это понятно, но при этом думаю, что там больше возможностей.
2: Спасибо. Спасибо, друзья, что поделились.

Попробуем небольшой итог подвести. Итак, мы говорили о том, что есть три особых состояния, три особых чувства, которые мы можем вырабатывать или принимать, находясь в большом городе или еще где-то. Первое мы прочитали – это тема радости. Второе – это тема благодарности. Мы еще об этом будем более подробно говорить. И третье – апостол Павел пишет опять в послании к филиппийцам, в 4 главе, стих 6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с прошением и благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И мир Божий – особое чувство, особое состояние человека. Третье – это наличие внутреннего мира, некой стабильности, некого покоя и завершенности. Итак, получается все очень интересно, что вот эта триада чувств – радость, благодарность и мир. И теперь возникает вопрос, как научиться балансировать в большом городе между вызовами и возможностями этого города, между стрессами и возможностями радости, чтобы действительно вот то, что мы прочитали, как повеление Создателя, радость, благодарность, мир, чтобы вот эти вот все три чувства, вот эта триада, она хранилась внутри нас. Поэтому будем думать, как найти ответ на эти вопросы. Большой город. Такой разный, такой объемный. В нем столько измерений. Три главных измерения, о которых важно помнить и в которых важно уметь себя и оставлять, и двигаться. Не просто высота, глубина, ширина, но радость как особое состояние, благодарность как особые чувства, которые испытывает человек, и мир как внутренняя начинка, характерная для человека. Как эти чувства сохранять? Как эти три состояния не растерять, находясь в большом городе? Это то, о чем мы с вами будем говорить в следующий раз. А пока спасибо, что были с нами. Всего доброго.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

У нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Мы с вами слышим иногда приглашение «убойся Бога» или «страх Божий». А как вы думаете, нужно ли нам с вами бояться Бога и правильно ли будет бояться Его? Страх – это состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Согласно психологии, страх считается отрицательно окрашенным эмоциональным состоянием. Но в книге «Второзаконие» мы очень часто встречаем с вами это приглашение. Бояться Бога, убойтесь Бога. И на фоне описания великой Божьей любви в этой же книге, кажется, что приглашение «бояться Бога» оно неуместно. Но вместе с этим мы с вами увидим, как неоднократно к этому Господь нас приглашает. И очень хотелось бы понять, что Господь желает этим сказать. В 6 главе, в 24 стихе, мы с вами читаем следующее. «И заповедал вам Господь все постановления сии, чтобы мы боялись Господа». И дальше мы читаем с вами. «Бойтесь, чтобы вам было хорошо. Бойтесь и исполняйте, дабы вы жили на этой земле». Рождаемся ли мы с вами с этим чувством страха перед Господом? Или все-таки оно приобретается в течение нашей жизни? Давайте мы увидим, что написано в 4 главе этой книги, в стихе 9 и 10. Мы читаем следующее. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим». И дальше мы читаем с вами. «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научились бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Интересно, Господь говорит, чтобы вы не забыли все то, что с вами случилось, и воспитывай своих детей, чтобы они также научились бояться меня. Это процесс, это воспитание, духовное воспитание. Страх Господень – это особый страх. И это как раз тот страх, которого не нужно бояться. Ради этого появилась в свет целая книга – книга Второзакония, для того, чтобы показать нам, как нам строить наши взаимоотношения с Богом. Уже завершилось путешествие в пустыне, но народ еще не был научен благоговеть перед Богом. Именно поэтому неоднократно мы встречаем с вами приглашение бояться Господа. 6 глава «Бойся, чтобы тебе было хорошо». Глава 10, стих 12 этой же главы. Мы читаем с вами приглашение, которое обращено к людям. «Когда вы перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоится,

укроет вас от всех врагов ваших, и вы будете жить безопасно. Далее мы читаем с вами о том, что Господь говорит, чтобы вы боялись Господа. 13 глава, Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте. 14 глава мы читаем с вами. Отдавайте, да, десятую часть Господь приглашает, чтобы вы научились бояться Бога. 17 глава, 19 стих. Читай закон, чтобы ты научился бояться Господа. В 25 главе мы снова читаем приглашение, чтобы ты научился бояться Господа. 28 глава, 58 стих. Если не будешь бояться, поразит Господь тебя болезнями. Интересно, в главе 31 этой же книги Господь обращается к иноземцам, что они также должны научиться бояться Господа. Мы читаем Священное Писание и находим неоднократное приглашение в Священном Писании о том, что человек должен испытывать особое почтение к Богу. Книга Притчи, 1 глава и стих 7. Начало мудрости мы читаем «Страх Господень». 14 глава этой же книги «Страх Господень» – это источник жизни. Книга Иова неоднократно говорит нам о страхе Божьем. 28 глава, мы читаем здесь 28 текст. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла». Подводя итог всему, мудрейший из жителей земли в книге «Екклесиаст» подводит итог жизни человека. И мы читаем с вами, как он провозглашает в последней главе, в последних стихах, подводя сумму всего, сообщает: «Выслушай сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Почему в этом есть такая необходимость? Потому что в этом все для человека. Интересно, соблюдай заповеди, бойся Бога, потому что в этом все для человека. Что разделяет нас с вами с Богом? Ради чего мы допускаем в нашей жизни отступление от Бога? Мы так часто произносили это слово «страх Господень», «бойся Господа». Что это означает? Уважать Бога, благоговеть перед Богом или испытывать особое почтение к Богу? Давайте мы увидим. Следующие 4 стиха помогут нам увидеть широту этого библейского термина и приглашение «убойся Господа». Первый стих мы прочитаем с вами из книги «Притчи». В книге «Притчи», 8 глава и стих 13, мы читаем с вами следующее. «Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу». Оказывается, бояться Господа не означает находиться в таком вот судорожном состоянии угнетения, страха, что вот кто-то сейчас обрушит на тебя всю свою силу, всю свою власть и накажет тебя. Это не означает ходить и трястись, что кто-то вот из-за угла наблюдает с нами и вот сейчас накажет. Нет. Оказывается, первый смысл этого приглашения бояться Господа или убойтесь Господа, или страх Господень – это ненавидеть зло, удаляться от гордости и от высокомерия. Человек, который приближается к Богу или живет с этим осознанием, что Господь присутствует в его жизни, он удаляется от зла. Мы читаем с вами еще один очень важный библейский псалом. В псалмах мы читаем с вами глава 32 и стих 8. Давайте мы увидим еще один очень важный аспект страха Господня. «Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной». На самом деле бояться Господа означает выражать почтение, уважение к Богу. Мы не можем всегда думать о Боге, но когда мы принимаем в жизни важные решения, мы должны помнить о Нем и почитать Его, и в своем выборе проявлять уважение и почтение к Богу.

Еще одно очень важное заявление мы читаем с вами и находим с вами в книге Второзакония. Мы начали с вами с этой книги. Именно она наполнена этими приглашениями. Бойся Господа, потому что в этом для тебя великое благословение. Но в главе 10 и в стихе 12 мы находим с вами очень интересное приглашение. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего и ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». Нужно сказать, что среди всех языков этой планеты только в одном языке слово «страх» и слово «любить» очень тесно взаимосвязаны между собой. И именно на этом языке была написана Библия, Ветхий Завет. И в этом стихе автор снова связывает эти два понятия, потому что он желает донести до нас, что бояться Бога означает любить Бога. Именно об этом он так и говорит, чтобы ты боялся Господа и чтобы ты любил Его. Как мы относимся к тем, кого мы любим? Какие чувства мы проявляем? Как мы общаемся? Какой тон голоса у нас по отношению к тем, кого мы любим? Как мы думаем о них? Какое место они занимают в нашем сердце? Вот именно к этому приглашает нас Священное Писание. Любить Господа. В этой любви мы проявляем особое почтение. Возвращаясь снова к 32-му псалму, мы с вами читаем здесь еще один стих, 18-й текст, и этот библейский текст имеет очень важное значение, поскольку, опять же, нужно сказать, что слово «страх» и другой глагол «видеть» также между собой имеет очень тесную связь и общий корень. И вот именно здесь мы замечаем: «Вот око Господне над боящимся Его и уповающим на милость Его». Око Господне над боящимся Его. Мы будем очень часто встречать в Священном Писании взаимосвязь между видеть и бояться. Взаимосвязь между тем, что смотрит Господь на нас, или человек живет с пониманием, что Господь его видит, и испытывать любовь, почтение и уважение к Богу. Мы приглашены с вами взращивать в себе чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Бог не полицейский. Это наш Небесный Отец. И Он видит нас, очи Господа над боящимися Его. И Господь видит нас для того, чтобы помогать нам и вести нас по жизни. Нужно сказать, что в книге Иова, в 28 главе, мы уже читали с вами 28 текст, также мы наблюдаем с вами эту взаимосвязь между видеть и между бояться. Когда мы читаем с вами 28 главу и стих 24, здесь написано: «Ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом, когда Он ветру полагал все и располагал воду по мере, когда назначил устав дождю и путь для молнии, тогда Он видел ее и явил ее». И дальше стих 28. «И сказал человеку: вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла». Жить постоянно под этим четким, ясным пониманием, мировоззрением, что Бог видит человека, означает жить осмысленной жизнью. Осмысленная жизнь – это понимание, что Бог всегда тебя видит. И, конечно же, мы читаем с вами продолжение этой мысли, когда читаем с вами Псалмы, 35-й Псалом мы читаем с вами. И здесь снова будет сказано во втором стихе: «Нечестие беззаконного говорит в сердце своем, нет страха Божия перед глазами его». Интересно, чем отличается жизнь обычного человека от жизни, или верующего человека от жизни нечестивого? Верующий человек живет и понимает: Бог меня видит, Бог меня знает, Он наблюдает за мною, и я наблюдаю за

его деяниями. Как думает нечестивый человек? Бог меня не видит. Я могу делать все, что заблагорассудится. Я могу делать то, что я считаю нужным. Он занят своими делами, а я могу творить то, что я считаю нужным. Нет страха Господня перед глазами у тех, кто не знает Бога. Мне очень нравится история жизни великого человека, Моисея. Вы знаете, что в свое время он сделал очень важный выбор в своей жизни. Он был великим лидером и стал им потому, что Бог в определенный момент его жизни занял в его жизни очень важное значение. И мы читаем об этом в послании к евреям в 11 главе. Посмотрите, какая взаимосвязь, очень красивая, на мой взгляд, здесь присутствует между страхом Божьим и между выбором, который человек делает. Мы читаем с вами 11 главу и стих 27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Очень интересно, что в этом стихе мы снова наблюдаем взаимосвязь между «видит» и «боится». Мы можем смотреть на обстоятельства нашей жизни. Кто-то боится потерять работу, кто-то боится, если он будет верующим, верным Богу, испытает еще какой-то дискомфорт, неудобство. Кто-то не знает, где ему жить дальше, и тоже боится. Кто-то боится мнения окружающих людей, и это его очень серьезно беспокоит. Да, мы можем бояться. И многие люди боятся земных вещей, которые оказывают на них влияние, или людей, оказывающих на них влияние. Боятся тех, от кого зависит их жизнь. Но когда мы читаем с вами о Моисее, написано, что он не убоялся гнева царского. Конечно, живя в Египте, находясь в доме фараона, будучи ответственным за какие-то процессы, понимая, что если он проявит верность Богу живому, у него могут в жизни появиться очень серьезные проблемы, он должен был принять решение. Кого слушать? Бога или царя? И вот здесь написано, что гнева царского он не убоялся, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Удается ли нам с вами видеть невидимого? Может быть, мы думаем, как я проживу без одежды, без хлеба, без работы? А вот у Моисея другой вопрос. Как я проживу без Бога? Можно ли выжить без Бога в этом мире? Можно ли пройти весь жизненный путь и оказаться достойным вечной жизни, если мы потеряем из виду Бога? Моисей – это Божий человек. Он всегда перед собой видит Бога. Вот в чем состоит страх Господень. Бояться опечалить Бога, благоговеть перед Богом, выражать почтение, подчиняться и взращивать в себе это чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог бы в заключении отметить, что страх Господень – это не концепция, это не доктрина, это образ жизни. Вы либо боитесь, либо нет. Вы либо согласны с Богом, либо нет. Вы либо подчиняетесь, вы послушны Ему, либо нет. Но с уверенностью сегодня можно сказать, что человек, боящийся Господа, это человек счастливый. Это человек, которого Господь ведет по жизни. И о таком человеке, как Моисей, мы читаем с вами, что Господь ввел его. И чуть позже, когда его не стало, мы читаем уже в Новом Завете, в послании Иуды, что был спор о теле Моисеевом, и что Господь воскресил Моисея и дал ему землю, которую обещал по обетованию. Дорогие друзья, бояться Господа – это означает полюбить Бога

0: всем своим сердцем. Именно таким людям Господь открывает небеса и изливает благословение. Именно для таких людей Господь однажды откроет возможности для жизни вечной. Блажен человек, боящийся Господа.
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
2: Сильным штормом войди в мою жизнь. Не страшусь я ни горя, ни смерти. Я сдаюсь пред тобой. Измени мое горящее сердце. Пред тобою я преклонюсь. Не нужны мне земные богатства. Лишь к тебе я взываю, молюсь, ожидая небесного царства. Верный слову один лишь ты. Чистота твоя неизменна. Основатель моей мечты. Благодать твоя драгоценна.

0: ходит ли Бог в гости. К Аврааму он пришел, пообедал с ним и поговорил о его семейных делах, а потом поделился своими планами. Как эта история характеризует Авраама и как Бога? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Следующая наша глава, она такая практически семейная, с очень доброй историей беседы. Ну, по крайней мере, начинается с этого.
1: Да, да, очень приятная глава, прям душевная, так скажем.
0: Да.
1: Ну что, 18 глава книги «Бытие», да? «И явился ему это Аврааму, да? Продолжаем историю Авраама. Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Можно себе представить, да, что вот там, где падала тень от входа в шатер, сидит себе уже такой старец Авраам, ему 99 лет, где-то там по хозяйству хлопочет Сара, и у них такая, ну, так, такая приятная старость.
0: Ну, может быть, не совсем приятная все-таки, нету детей и внуков.
1: Да, детей и внуков нет, к сожалению. Но уже возраст почетный, уже такая степенность определенная. Ну вот написано, что явился ему Господь. Он возвел очи свои, взглянул, это Авраам, значит, он сидит в тени своего шатра при входе, возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. То есть это было не вот прям Господь пришел к нему и явился как Бог, а он смотрит, три мужчины, три человека. И вот интересно, как он отреагировал. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер, поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И везде здесь в русском переводе в слово «владыка» и все местоимения, они стоят, ну, как бы с большой буквы написано, да? Но на самом деле-то он не знал, что это Бог.
0: Ну, может быть, то, что Бог он не знал, но все равно, наверное, он как-то догадывался, что это непростые люди, потому что если бы он какого-нибудь нищего с клюшечкой увидел, он бы, наверное, не побежал и не поклонился бы до земли.
1: А вот в это как раз и не факт. Интересно, что как себя Авраам ведет. Он побежал навстречу, поклонился, используются такие глаголы. Вообще верующие люди борются за это, что поклонение... достоин только один Бог. И поклоняться другим нельзя. А тут используется это похожее слово, что как бы поклонился, как Богу, да? Но на самом деле это просто показывает, какова была культура гостеприимства того времени. Насколько это было архиважно принять странника. Тебе пришли люди, они пришли с миром, они идут мимо твоего дома. Откуда они идут, куда они идут? Ты не знаешь, но они у твоего шатра недалеко, и чтобы они не прошли мимо, он побежал, остановил, поклонился и начал их уговаривать: «Не пройдите мимо раба твоего». «И принесут немного воды», четвертый текст, да, «омоют ноги ваши и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши». Прям очень красиво, не знаю, почему-то очень сильно откликаются в моем сердце эти слова, как он проявляет вот эту вот культуру гостеприимства, как он их уговаривает. И в пятом стихе как красиво сказано: «И я принесу хлеба, и вы подкрепите
0: сердца».
1: Сердца. Не силы, ничего, сердца подкрепите. Сердце подкрепляет

0: хлеб, да, который, да, Авраам должен был принести. «Потом пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». А если бы он не вышел навстречу, прошли бы они мимо или нет?
1: Возможно, прошли бы.
0: Возможно,
1: трудно
0: бы
1: сказать.
0: Удивительно, да? Кстати, кто-то позже из новозаветных авторов так и скажет, что Авраам, не зная, да? А что, нет, не про Авраам скажет, а скажет, что многие, не зная, там, оказали гостеприимство ангелам. Именно вот эта вот фраза, что не зная, не думая. То есть они не ради Бога это делают. То есть они сказали: о, Бог к нам пришел, давай, конечно, побежали. Они это делают для простых людей. Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлеба. То есть не свежеиспеченные. Вот, то есть, и опять-таки, видишь, это же все сколько времени требуется? Это не вот, ну, как вот, едешь сегодня,
1: да,
0: на машине.
1: Там, готовый пиццу разогреть.
0: Кафешку заехал на 15 минут, на 20 минут, там, на полчаса поел, дальше поехал. Это же сколько времени? Это пока приготовят за месяц муку, пока она там все, и они за это время должны отдохнуть. И побежал Авраам к стаду, взял теленка нежного и хорошего и отдал отроку. Тот поспешил приготовить его. Одним хлебом вот не обошлось. Как когда-то описано, теленок нежный, хороший.
1: Вкусный.
0: Вот, не написали, но наверняка он был очень вкусный. И взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил пред ними. И интересно, смотри, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Авраам, что, разве он был не голодный?
1: Может, и не был. Может, он отдыхал так спокойно, у него был такой день.
0: Пока теленка приготовили, пока муку там это все испекли в лепешке. Я вот так размышляю, мне кажется, это культура, мне кажется, это эпоха. Потому что смотри, один теленок на троих, это же много.
1: Ну, наверное, достаточно, да.
0: Даже для ангелов, понимаешь? Вот. Скорее всего, он тоже ел. Но когда? Потом. Он, может, Сара, его слуги, его семейство, вот это все большое, они ели, но потом. Что это за обычай есть потом? Когда едят господа, слуги обычно в это время с ними за одним столом не сидят.
1: Прислуживают они.
0: Да, они не сидят, они едят потом. И Авраам с гостями, о которых он практически ничего не знает, как поступает, как он себя ведет вот в их присутствии. Поступает как с господами, он ставит их в потребности, ставит их, ну, выше своих нужд, потребностей. Мы, кстати, нечто подобное в следующей главе увидим у Лота, да? Как, там тоже будет достаточно странный
1: там
0: такой сюжет.
1: Очень серьезная история.
0: Да, очень серьезная история, но там похожий мотив, да? Себе хуже, а пришельцу все самое лучшее.
1: Но ведь Авраам, он сам по себе был очень состоятельным человеком. То есть он как бы не отрывал последнее от себя, от своей семьи.
0: Да.
1: Он от щедрости, от своего избытка угощал ему.
0: Да, абсолютно верно. Он не был...
1: Несложно это было сделать-то.
0: Да, он как бы сказать... Но вот сам вот этот вот момент, что он не сел с ними за один стол, он показывает, что все-таки он отдал им больше, чем себе он отдал им уважение. И это очень важно, это очень важный момент. Вот я думаю, современная сегодняшняя культура, она же чуть-чуть другая, правда? Не знаю, у меня был один опыт такой, когда я тоже путешествовал. Конечно, я не сравниваю себя с этими ангелами ни в коем случае, но вот я рискнул воспользоваться одним из таких сервисов. Ну, когда путешественник, приезжая в другой город или в другую страну, может разместиться у тех людей, которые готовы принимать путешественников. Вот есть такое прям сообщество. Одни путешественники принимают себя в гости других путешественников. И когда сами едут, тоже останавливаются других путешественников. Не в гостиницах, там, не в апартаментах еще. И вот это, как бы сказать... Но у меня почему-то возникла вот эта идея, вот, что вот эта идея, вот эта культура гостеприимства, да? Ты готов принять у себя... Люди сегодня боятся это делать, потому что связано с определенными рисками. И еще здесь, как сказать, интересы должны быть общие у людей.
1: Вообще из зоны комфорта трудно выйти.
0: Да, из зоны комфорта.

0: 2 года. И у меня был опыт, меня приняли, да, это было вообще в другой стране. Меня приняли, нас вот с семьей, мы были с супругой, с детьми. Я испытал тогда, как сказать, очень позитивные эмоции. Это было очень классное, крутое общение. И вот это гостеприимство, это круто. Это было очень круто и классно.
1: Это хорошо, когда как бы ты внутренне готов, и ты, может быть, общительный человек. А если ты интроверт, если ты устал, у тебя было много дел, вот стоит ли себя пересиливать для того, чтобы кого-то принять в гости? Звать, угощать, готовить на большое количество? Или все-таки лучше дать себе отдых и покой в тишине?
0: Да вот интересно, Авраам был, интересно, интроверт или экстраверт? И Сара, да, Авраам? Авраам, наверное, был экстравертом, а Сара интроверт. Она спряталась там. И потихонечку там, ну, не показывалось, и потом только вот помогало. Но, ладно, это, видишь, такая тема, кажется, что почему в Библии описана эта история. Мы на самом деле видим, что вообще на Востоке принято гостеприимство. Там и сегодня сохраняются традиции такие, и постоянно, если даже враг к тебе пришел домой, ты не можешь ему ничего сделать, ты не можешь причинить ему зло. Ты можешь, например, даже там напасть на него или еще только после того, как он с твоего дома уйдет далеко, тогда ты можешь пойти там воевать с ним или причинить ему какое-то зло или еще чего-то, отомстить и так далее. Но если пришел к тебе в дом, все, святое. К сожалению, да, к сожалению, в нашей культуре многие такие вещи потеряны. Но вот...
1: Но ведь может быть, вот и чуть, ну, люди страдать от чувства вины. Ну, вот, предположим, если я вижу в Библии, какие были гостеприимные люди, какие они молодцы, их потом отметили, что вот они оказали гостеприимство ангелам. А я вот не могу оказать. Вот что мне делать? Себя заставить?
0: Однозначно не надо испытывать из-за этого чувство вины. Нужно просто понимать, другой мир, другая эпоха. Но просто, если Бог дает тебе какую-то доброту в сердце, реализовывать ее так, как ты можешь. Может, ты по-другому можешь ее выразить, да? Ну и на самом деле в нашей эпохе принимать кого попало в дом тоже, это не всегда и даже безопасно. Здесь надо мудрость иметь, конечно, однозначно надо иметь мудрость, но тем не менее гостеприимство Авраама, оно просто поражает. И он, кстати, не ошибся, да? То есть Бог ему воздал, потому что, оказывается, вот эти три мужчины, которые пришли в дом, это были не просто... Три мужчины. Это было явление Бога, Авраам. И дальше мы читаем поразительную историю. 9 текст. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». О, оказывается, да? Это не просто странники, это посланники. Это оказался позже сам Господь, который явился Аврааму. А Сара слушала у входа шатер сзади его. Вот, да, женское любопытство. Ну, а как же, мужчина разговаривает. А вдруг что потом Авраам забудет из этого разговора? Надо обязательно послушать. Ну, вот. Так что, мужчины, будьте осторожны. Да. Когда вы разговариваете с чужими людьми, вас обязательно слушают ваша любимая женщина.
1: Это что, упрек?
0: Нет, это наоборот. Наоборот.
1: Ну, хорошо.
0: Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщины, у Сары, прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар!» И сказал Господь Аврааму, «А чего это рассмеялась Сара?» сказав, «Неужели я действительно могу родить ребенка, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал, «Нет, ты рассмеялась». Здесь на самом деле удивительно несколько моментов. Но вопрос... смеха мы, по-моему, уже обсуждали, когда прошлую главу читали. Авраам тоже смеялся, когда буквально незадолго до этого времени Господь явился ему и тоже ему говорил, что вот у тебя от Сары будет ребенок, родится Исаак. И Авраам там лег, пал на лицо, написано, да, а сам смеялся. А теперь другая ситуация. Сара стоит в шатре, там под

0: слушает, Авраам там не знает, подслушивает его жена, не подслушивает, он же не знает. И потом ни с того ни с сего его вот эти ангелы спрашивают: слушай, Авраам, а что жена твоя смеется? Ты что-то... Откуда я знаю, что она там смеется? Но так она и не призналась. Нам иногда бывает у нас такое, да, мы в неловкое положение сами себя ставим. Но на самом деле интересно, что хотя вот эти вот небожители говорят: нет, ты рассмеялась, да, но они ее не упрекнули же за это. И вот то, что Сара рассмеялась, не помешало же Богу исполнить свое намерение. Он не обиделся на Сару, сказал: что ты смеешься, значит, не будет у тебя никакого сына. Ну, рассмеялась, хорошо, но я все равно сделаю то, что обещал.
1: Ну, Бог же сотворил человека, да, с чувством юмора, так что, да, сложно было ожидать.
0: Мне вот в 12 стихе нравится один момент. Мне очень нравится, как Сара отзывается об Аврааме. Вот смотри, 12 текст. Сара внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? То есть она очень так позитивно смеется, очень культурно смеется. «И господин мой стар». Кто слышит эти слова?
1: Да никто.
0: Никто. Написано, внутренне рассмеялась, и она говорит: господин мой стар. Как она называет Авраама?
1: Господин.
0: Своим господином. Никто не слышит. Никто даже подумать не может, что она там в своем уме делает, а что у нее там происходит, какие мысли. Но она называет своего мужа господином. Очень крутой пример для всех женщин. Правда?
1: Ну, это такая глубокая воспитанность какая-то истинная, наверное.
0: Глубокая воспитанность, да, тем более уже в таком почетном возрасте она понимает, господин. Ну, то есть это вот такие вот добрые отношения, отношения уважения. Ну, в общем...
1: Вполне возможно, что и Авраам называл Сару госпожа моя.
0: Да. Может, у них просто так принято было, а мы тут их так возвеличиваем. Но, тем не менее, это очень красиво, очень поэтично. Очень так вдохновляюще.
1: Да, не сказал же она, вот мой старик.
0: Да, мой там.
1: Что надумал.
0: Мой стар, и так далее, да. Мой старый там, да и... Нет, она сказала: господин. Удивительно. 16 текст. Ну, в общем, первая часть этой истории, она касается вот опять снова обетования Исааке, через которого в будущем, через его потомков, должен мир прийти Христос. Мы постоянно подчеркиваем эту мысль. «И встали те мужи оттуда и отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их». Опять гостеприимство. «И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал ему». 19 текст очень важный, потому что вообще, наверное, впервые в Библии, вот с самого ее начала, да, с книги «Бытие», появляется вот эта мысль «заповедать сынам своим и дому своему ходить путями Господним после себя». До этого не было такой идеи нигде, правда? Вот эта вот идея миссии, некой миссии. Мы как родители, мы вообще как взрослые люди призваны заповедовать после себя нашим детям ходить путем Господним. Ну, очень тоже такая важная, значимая деталь появляется в книге «Бытие», потому что до этого нигде такого момента нет.
1: Ну, заповедать – это имеется в виду учить? Наставлять или...
0: Да, заповедать – это, наверное, воспитывать в ценностях Божьих, наставлять,
1: вообще, насколько,
0: говорить.
1: Насколько в те времена отец имел авторитет? Он мог просто сказать детям: будете служить Господу и никому другому, потому что я так сказал. И они не могли ослушаться его.
0: Ну, как минимум, они посещали все религиозные богослужения семейные, да? Потому что они жили кланом, жили в одном доме, ну, как сказать, в одном доме. Вот все было же в одном месте, все было рядом. И сыновья не уходили от отцов. Ну, не принято было чаще всего, пока отец жив. Ну, во всяком случае, так было уже в позднем иудаизме. Ну, конечно, отец имел огромную роль и авторитет. Но сама идея, что ты должен после... Ты не просто должен сам же

0: по заповедям, но и учить этому других. Вот эта идея миссии появляется. Ну и дальше мы читаем об этой истории. «И сказал Господь: вопль содомский и гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. И обратились сии мужи оттуда и пошли в Содом». То есть, получается, вот у них еще какая миссия была. Помимо Авраама им нужно было еще пройти в Содом. Зачем? Для того, чтобы произвести там суд. Суд. Написано «вопль». Вопль на них. Почему-то кто этот вопль сдавал?
1: Ну, обиженные какие-то.
0: Обиженные, конечно, наверное, обиженные. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведника с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли несправедливо». Господь сказал: «Если я найду в Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Удивительный диалог происходит между Авраамом и вот этими мужами, которые представляют Господа. Авраам начинает заступаться. Заступаться за кого в первую очередь?
1: За праведников.
0: За праведников.
1: Про которых он, наверное, не так уж и много знал. Есть там или нет.
0: И интересно, а кто эти были праведники? Но он называет их: «Неужели ты за праведников?» А кого он хотел видеть в числе этих праведников?
1: Лота своего племянника.
0: Да, конечно, потому что Лот, его племянник, жил в Содоме, и его родственники, люди, которым были небезразличны, и он очень сильно надеялся, что они праведники. Ушло туда сколько человек? Он говорит: «Ну, 50 хотя бы, разве ты погубишь?» Господь сказал: «Если я найду в Содоме 50 праведников, то ради них пощажу все место сие». Он получает ответ. Интересно, правда? Он спрашивает и получает ответ такой, какой хочет.
1: Тут такое ощущение, что Господь специально остался с Авраамом и ждал.
0: Ждал.
1: Когда Авраам заговорит, те-то двое уже ушли.
0: Бог иногда ждет, когда же мы наконец-то осмелимся, да, сказать о том, о чем переживаем. Авраам сказал в ответ: «Вот я решил говорить, владыка, я прах и пепел». То есть он говорит в смирении, не в дерзости. «Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Опять получает ответ. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40». Он сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30». Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». Меня, конечно, удивляет вот это, да? Но почему Авраам уменьшает количество праведников, ради которых надо пощадить город? Может быть, что он что-то знает?
1: Ну, он догадывается, наверное, что там не наберется много.
0: Да. Но боится просить сразу больше, да, милости.
1: И он не говорит все-таки прямо-то, Лота не называет.
0: Авраам сказал: «Вот я решился говорить, владыка, может быть, найдется там 20». Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю и ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Еще одно интересное качество Авраама. То есть, если в первой половине главы мы поговорили о гостеприимстве Авраама, о его принятии странников и так далее, то здесь еще одна очень важная черта открывается Авраама. Эта черта называется заступничество. Бог открывается нам вообще как Бог-заступник или Бог-ходатай. Мы знаем, что Христос является ходатаем за нас в небесном святилище. Да, Библия открывает

0: нам Бога, как бобник Бога, заступающегося за грешника. В каком смысле? Что он не хочет погубить грешника, но хочет его спасения. Да? И поэтому он заступается за грешника не в плане того, что он оправдывает грех человека, а в плане того, что он хочет этого человека спасти. И вот Авраам здесь проявляет точно такое же качество Божьего характера. Интересно, что он его проявляет. Конечно, у Авраама есть личная выгода. Личная выгода в том, что эти праведники, они его родственники, они его семья. Но даже если ты переживаешь о своей семье и желаешь им спасения, разве это плохо? Это же классно, правда?
1: Ну, это-то хорошо. Но вот то, что город, два эти города, это были такие центры разврата, и там творилось очень много зла. Вот нелогичнее было бы, наоборот, хотеть, чтобы это зло поскорее искоренилось, не распространялось дальше, и избавиться уже, наконец, от этих ужасных соседей.
0: И вот это вот есть противоречивое, как бы, с одной, кажется, с одной стороны, чувство противоречивое. С одной стороны, ты действительно хотел бы, чтобы не было этого зла рядом с тобой, всего этого. Но с другой стороны, ты понимаешь, что это же люди. И что там среди них есть хорошие люди, которые пострадают, если суд над этим городом свершится, они же пострадают тоже. И вот это и есть Божий характер. Он, с одной стороны, как сказать, он против греха, выступает однозначно и категорично против греха, но он хочет спасти грешника. И вот это откровение Божьего характера проявляется в поведении Авраама. Я вот по-другому не могу это понять. Просто это из-за того, что Авраам, как сказать, он поклонялся Богу, вот это качество Бога он на себя перенял.
1: Питал, да.
0: Питал, да. Он понял, Бог защитник, Бог ходатай. Подобное же качество будет проявлять Моисей, когда Бог говорит, давай я истреблю этих грешников. А Моисей говорит, если ты их истребишь, то и меня из книги жизни вычеркни. Как? Да, грешники, но как? Надо же их спасти. И иногда Бог специально ставит нас вот в такие условия, когда мы грешники, да, с одной стороны. А с другой стороны проявляется, нет, Господи, да, грешники, но может милость проявить к ним, потому что и они нуждаются в спасении. И на самом деле то, что сделал Христос на Голгофском кресте, это же вот как? Это вызов всем грешникам, это обращение ко всем грешникам. Да, грешники, но вот спасение Божие.
1: Господь милостив,
0: да.
1: Хоть и справедлив.
0: Да.
1: Дмитрий, спасибо за интересную беседу.
0: Да, слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа.
1: Потоп – наводнение, затопившее всю землю и ее обитателей. Бог послал потоп по причине морального вырождения человечества. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. В результате потопа уцелели лишь праведный Ной и члены его семьи, спасшиеся в ковчеге вместе с животными. Согласно 7 главе книги «Бытие», дождь лился 40 дней и 40 ночей. Вода затопила всю землю и скрыла самые высокие горы. Все живое на земле было истреблено. Только через 5 месяцев после начала потопа вода начала убывать, и ковчег остановился на Араратских горах. Всего потоп длился по библейской хронологии 12 месяцев и 10 дней. Выйдя из ковчега, Ной первым делом соорудил жертвенник и принес жертву Богу благодарность за спасение. В ответ на поклонение Ноя Бог пообещал, что подобное бедствие впредь не повторится. Библейская история потопа наглядно показывает, что грех приводит к полному разрушению и что Бог больше, чем кто-либо, заинтересован в спасении человечества.
0: «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого».

Бог не спешит избавиться от своих грешников. Эта фраза сама собой появилась у меня, когда я прочитал историю о том, как 11 будущих патриархов, родоначальников колен израильского народа, продали своего родного брата в рабство. Пожалуй, это одна из самых удивительных историй Священного Писания. Наверное, если бы я был режиссером, я бы снял многосерийный сериал с чудесным хэппи-эндом в конце. Итак, Писание рассказывает нам историю о том, как те, кто должны были стать родоначальниками колен народа, призванного быть народом Божьим, продали своего брата в рабство. Ну, я всегда думал, что люди от Бога должны любить друг друга. В данном случае, ну, вот как-то, подумав немного, братья решили продать его в рабство. Они решили его не убивать, чтобы не испачкать в крови своих рук. Впрочем, давайте лучше прочитаем эту историю в Священном Писании. Это книга «Бытие», 37 глава. 12 братьев пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Израиль сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его человек тот, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вон, идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Вот такая интересная история. Дело в том, что братья возненавидели Иосифа за то, что он ябедничал. Ну, ябедничал своему отцу на братьев, которые втихаря делали что-то непотребное. Вдобавок ко всему, Иосиф имел неосторожность рассказать пророческий сон со смыслом, в котором 12 снопов пшеницы, олицетворявших собой братьев и отца, поклонились снопу Иосифа. Ну вот так или иначе, то ли не желая расстроить чаяние своего брата, то ли просто из ненависти, ну, они продали его. Да интересно, кому? Измаильтянам. Последние были потомками Измаила, сына Авраама, то есть прадеда Иосифа. Получается, что они продали в рабство своего брата своим, ну, дальним родственникам.

родственникам в жизни как-то так интересно происходит, сплошь и рядом. Мы очень быстро становимся чужими. Не успеешь оглянуться, а твои родственники тебе уже чужие. Это обстоятельство только усугубило ситуацию. И вот с этих пор Библия рассказывает историю злоключения Иосифа. Хотя, с другой стороны, когда прочитаешь эту историю, ну, невозможно избавиться от мысли, что всеми этими событиями управлял Бог. Иосиф представлен с положительной стороны. Он верен Богу в самых неожиданных обстоятельствах. По всему видно, что Бог наделил его мудростью и дал ему успех во всех делах. Измаильтяне продали Иосифа в Египте царедворцу Потифару, и он становится управителем в его доме. Затем его пытается соблазнить жена хозяина дома, но ей это не удается. Чтобы отыграться, она клевещет на Иосифа, будто он хотел ее изнасиловать. Иосифа бросают в тюрьму. Но и там он не оставлен Богом. Все под контролем. Там Иосиф становится управителем тюремной прислуги. И, наконец, Бог так устроил, что Иосиф стал управителем всего Египта. Вы представляете, он ездил на золотой колеснице. А надо сказать, что в Египте в те времена были такие правила, такие законы, что когда вельможа такого ранга появлялся, все рабы бросали работу и кланялись до земли. Бог возвысил праведника до небывалого величия. Ну вот у меня, у жителей России, ну, со сложившимися представлениями о святых людях, праведник ассоциируется с человеком, который скромен видом, склоняет голову. Ну, скорее всего, по жизни Иосиф таким и был. Но как-то с трудом вяжется эта скромность и власть, которой фараон наделил бывшего раба. Знаете, как-то выглядеть скромнягой сложно, стоя на золотой колеснице, которая едет по ухабам египетской земли. Трудно, знаете, приходится держать равновесие и при этом видеть спины рабов, которые кланяются тебе до земли. Спины кланяющихся, и ты на золотой колеснице. Сама скромность. Парадокс. Бог удивителен во всем. Тут как бы особенный, даже я бы сказал, нечеловеческий юмор. Не вмещается в голову. Ведь это просто потрясающе. Да, но через что пришлось пройти, прежде чем Иосиф стал Цафнав-Панеахом? Такое имя дал ему фараон. Это имя означает «спаситель мира». Иосиф, собственно говоря, смог предсказать 7 лет голода и посоветовал, ну, к тому времени запасти пшеницу. Этим он спас от голода довольно много людей, и Египет в том числе. А в том числе и братьев своих. Ну, можно сказать, что это божественное провидение. Но почему же все так было трудно и сложно? Настоящее хождение по мукам. Бог виден во всем. Ну, например, когда Иосиф еще ищет только своих братьев в Сихеме. Ищет и не может найти. Ну, поискал бы там и там, да и пошел бы обратно к отцу. Сказал, мол бы, пап, ну... Ну, так и так, братья куда-то ушли пасти скот в другое место. Я вот их не нашел. И все было бы хорошо. Не было бы этого поступка с продажей в рабство родного брата. Но так ведь нет. Там, в пустыне, оказался кто-то. Причем написано, что этот кто-то нашел его. Нет, но надо же, откуда он взялся, этот кто-то в пустыне? Может быть, он погулять пошел? Вы знаете, я не думаю, что пустыня – очень хорошее место для прогулок. Вот складывается впечатление, что Бог, ну, он как бы знал злые наклонности братьев, их умыслы, и направил все это в нужное ему русло. Какие же Бог при этом имел цели? Вот что важно. В результате

Иосифа ведут по этапу через пустыню, стягают плетьми, затем продают Потифару. Ну, а потом это история с его женой, которая выбрала его для ночной утехи. Затем египетская тюрьма и все, что с ней связано. Ну, вот это вот все я перечислил за считанные секунды. Но ведь на самом деле это десятки лет. Причем вот мы прочитали все это и умилились. Но Иосиф-то будущего не знал. Он был никто. Раб. Он не ожидал ничего хорошего. Но можно предположить, что верил в Бога, почему всегда в разных обстоятельствах был ему уверен. А братья его хороши, нечего сказать. Что сделали братья? Они взяли одежду Иосифа, ну, и задрали ее в клочья, и измазали кровью забитого ягненка. Потом отдали эту одежду отцу, сказав, мол, что мы нашли вот в пустыне. Видно, лев загрыз Иосифа. Львы как раз водились в тех местах в те времена. Вы представляете, что пережил бедный старик? Ведь Иосиф был сыном любимой Рахили, которая умерла к тому времени. Отцу оставалось только поверить, глядя на окровавленную одежду своего любимого сына. Проверить он в те времена, к сожалению, этого не мог, так как экспертизы, определяющей ДНК, в те времена еще не было. Вот история. Конечно, у нее хороший конец, но пройдут года, наступит голод, братья пойдут в Египет за хлебом. И они не узнают Иосифа. Иосиф откроется им не сразу. Он будет смотреть на них и захочет их испытать, чтобы узнать, какими они были и какими стали. Да, братья его не узнали, еще бы. Они продали раба, перед ними стоит чиновник высокого ранга по имени Цафнав-Панеах. И он повелит привести своего родного брата Вениамина от его матери Рахили. Братья, конечно, не захотят этого сделать. И Иуда, один из братьев, предложит себя вместо Вениамина в рабы. Бог провел людей через испытание к счастливому концу, которого не было бы, если бы не годы испытаний. Чего же Бог добивался? Какие цели преследовал? Давайте с вами прочитаем две речи Иуды и увидим. Одна из этих речей записана в книге «Бытие» в 37 главе. Послушайте. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки нашей да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И вот что Иуда сказал спустя годы, когда пришел за хлебом в Египет. Это записано в книге «Бытие» уже в 44 главе. «И подошел Иуда к нему и сказал», к Иосифу подошел, «и сказал, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат? И мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. А ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты же сказал рабам твоим, что если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли

рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, пойдите, опять купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видел его доныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. И теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Как разительно отличаются эти речи. Первую говорит человек с корыстными мыслями. Цинично, с расчетом, он предлагает продать брата в рабство, но пройдет время, и тот же человек будет говорить по-другому. Мы видим другого Иуду. Теперь он предлагает в рабство себя вместо брата. Причем сколько скромности и какого-то раболепия в его второй речи. Сколько ответственности и участия надо было прожить нелегкие времена, чтобы стать другим человеком. Вот какую цель преследовал Бог, проводя своих людей через испытания. Надо сказать, что у Иуды умерло двое сыновей. Да, за это время умерло двое сыновей. Он стал другим. Вот теперь я вижу патриарха будущего колена Израилева. Именно из этого колена в будущем произойдет сам Спаситель мира Иисус Христос. Воистину Бог не спешит избавиться от своих грешников. Однажды я прочитал где-то, как ювелир очищает золото. Оно бывает разные пробы, дороже или дешевле. Но я, пожалуй, не смогу отличить одно от другого. Я не специалист. Но специалист может. Ювелир кладет низкопробное золото в специальную чашечку для плавки и помещает ее на огонь. Когда золото расплавится, то на поверхности появляется пленочка. Ну, как правило, это свинец. Этакая примесь. Примесь, которая обесценивает драгоценный металл. Вот раньше эта примесь никак появиться не может. Вот чтобы ее увидеть, надо расплавить золото. Затем ювелир специальным инструментом снимает этот налет и дает золоту застыть. Но это еще не все. В нем еще много примеси. Его снова надо расплавлять, и не один раз. И так раз за разом золото будет становиться дороже, пока не станет червонным золотом высшей пробы. Вот это очищение золота в Писании используется как метафора, некий образец того, что может происходить с теми, кто желает наследовать Царство Небесное. Первое послание Петра в первой главе записаны такие слова. «Благословен Бог –

и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если то нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ. Есть в связи с этим одна проблема, о которой вот я не могу умолчать. Это проблема одной из церквей. О ней записано в Апокалипсисе, в книге «Откровение Иоанна Богослова» в 3 главе. Вот послушайте. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Потому что ты говоришь... Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот здесь символическим языком описывается церковь, которая не соответствует своему предназначению. И при этом в церкви сослепу не видят того, что должно быть. А что должно быть? А кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Это древняя мудрость. В другом месте говорится: наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Но ибо Господь кого любит, того наказывает. И благоволит к тому, как отец благоволит к сыну. Ну, это написал премудрый Соломон еще в древности. Вот в чем дело. Ну, наказанием можно пренебречь, как случилось вот в этой Лаодикийской церкви. Там проблема. Она в том, что людям Лаодикийской церкви было легко проходить через испытания. Они богаты и считают себя достигшими совершенства. Но так это они так считают. Бог-то видит, что это не так. И наказание его, Божье наказание, цели не достигают. Очень трудно сказать о том, что у человека есть проблемы, если он упрямо думает, что у него все в порядке. Если есть проблемы, то их надо исправить. И для этого Господь применяет наказание. Слово «наказание» происходит от слова «наказ». Наказывает Бог вовсе не для того, чтобы просто причинить боль, но чтобы наставить, научить чему-то.

чтобы исправить. Вот важно вот это увидеть и понять. Проходя через различные испытания, можно что-то исправить в жизни, что-то понять, Бога приобрести. А ведь можно пренебречь и Бога потерять. Апостол Павел впоследствии напишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению,

0: грешников. Он приготовил им царство, в котором не может быть зла.
1: Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: История Израиля могла пойти совсем по другому пути. Завоевание земли обетованной вполне могло случиться на 38 лет раньше. Но из 12 соглядатаев, посланных осмотреть землю, верными Божьему замыслу остались только двое – Иисус Навин и Халев. Что же стало с ними в дальнейшем? Как сложились их судьбы? И главное, какими были их отношения друг с другом – соперничество или дружба? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Мы вновь вернемся к древним страницам Священного Писания, но очень важным для нас сегодня, христиан, да вообще для человека, потому что ну, слово вечно живо и всегда оно важно и актуально для человека, несмотря на возраст и несмотря в какое время он жил, в прошлом или в настоящем. Вы выбрали сегодня тоже очень интересную и важную тему. Пусть она очень древняя, но я думаю, что она актуальна для современного человека. Иисус Навин против Халева и канат первородства. Александр, первый вам вопрос хочу вам задать. История израильского народа зачастую формировалась в соответствии с планом «Б». Ну, даже и с планом «В», может, даже и с планом «Ж», но никак не с планом «А». Завоевание земли обетованной могло произойти на 38 лет раньше, чем в итоге произошло. Ну вот в этой давней истории только два человека были верны Божьему замыслу. Как распределились роли 12 соглядатаев, посланных осмотреть обещанную Богом землю?
1: Ну да, вот сцепка Иисуса Навина и Халева, она начинается, наверное, в истории о 12 соглядатаев, 12 разведчиках, посланных в землю обетованную, чтобы высмотреть, рассмотреть, что там, как там, где там. И вот эти два человека сыграли огромную роль. Эта история записана в книге «Чисел», 13 главе. Мы можем увидеть, что произошло и какую роль сыграли два этих ярких библейских героя. Числа 13 глава посвящена как раз-таки отправке и возвращению 12 разведчиков в эту землю, где течет молоко и мед. И вот мы читаем со второго текста. «И сказал Господь Моисею, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И дальше идет список, в которых как раз-таки фигурирует от колена Иудина Халев, сын Иефонин, это седьмой текст, и от колена Ефремова Осия, сын Навин, который потом станет Иисусом. Ну, мы помним Ошуа и Иехошуа. Угу. Да, вот, и в этой же 13 главе, собственно, мы и читаем в 17 тексте, чтобы у нас не возникало никаких домыслов, там, раздвоений, Осия, сын Навин и не брат ли это Иисусу Навину? Вот мы читаем 17 текст. «Вот имена мужей, которых послал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, и Иисусом». Вы помните?
0: В прошлом он Осия.
1: Да, если Осия с еврейского, вы прекрасно знаете, это спасение, то Иехошуа...
0: Бог, Яхва спасает.
1: Да, Яхва спасает, или спасение от Яхва. Да. И дальше они приходят, вот мы можем прочитать, 28 текста, «И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и плоды ее, и вот плоды ее, но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там, Амалик живет на южной части земли, хитеи, и евусеи, и амореи живут на горе». Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее». И распускали худую молву о земле. Так вот, среди этих 12 разведчиков, или соглядатаев, такое более устаревшее слово, архаичное, только двое из 12 остались верными и убеждали в том, что все хорошо, пойдем и сделаем, как говорит

0: Господь, как посылает нас Моисей. Поэтому вот эти два человека, в принципе, в некотором роде, даже не в некотором роде, а в самом прямом смысле, герои веры, верные и Моисею, и еще более Господу.
1: Александр, так а вот а как сложилась в дальнейшем судьба этих двух героев, верных Господу, вот Иисуса Навина и Халева?
0: Эти люди очень интересны. Судьба их была яркой и вознесла их до вот таких... на самый верх социального лифта, мы бы сегодня сказали, да? Но давайте вкратце посмотрим эти истории. Иисус Навин стал преемником Моисея. Он стал вождем, человеком, которого избрал Господь, человеком, которого избрал Моисей, который повел после смерти Моисея дальше народ израильский. Это яркая фигура. Мы можем открыть, например, Второзаконие, 31 главу, и увидеть, как это избрание, как это представление осуществляется накануне смерти Моисея, первого вождя. Моисей вывел Израиль из египетской земли, а Иисус Навин ввел в землю обетованную Израиль. Да, как бы они вдвоем осуществили план Господень. Итак, 31 глава. Книги Второзакония, 7-8 текст. «И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на удел ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». То есть он в самом верху народа Божьего. История Халева тоже интересная. Он тоже очень знатный, уважаемый человек. Он ключевая фигура в колене Иуды. Но любопытная вещь еще есть с его именем. Я как филолог не чужд ономастике. В большей степени люблю антропонимику. Науку, которая занимается значением имен. Вот. И когда мы подходим к Халеву, то имя его очень интересно. Не дай Бог человеку такого имени.
1: Я, Александр, знаю, понял, что вы еще и гематрии тоже любите, когда вычисляете имена.
0: Немножко.
1: Числовые значения там, да.
0: Да. Люблю. Смотрите, значит, помните, Халев, Келеб, Келеб. Угу. На древнееврейском это слово ругательное, попрошу его ко мне не применять. Да, если бы мы переводили его имя, то это был бы собака, пес.
1: Пес, да.
0: Если бы, мы имя не переводим, конечно, но вот так вот обидно. Собака, пойди сюда. Пойдите, скажите этому псу. То есть имя вот он носит такое. Дальше мы идем. Дело в том, что это не современность, когда сегодня разводят собачек, продают выставки, и это дело доходное в нашем обществе, в наше время. И собачек любят, и заводят, и там, и таких, и маленьких заводят каких-нибудь там от пекинесов, этих совсем таких не чау-чау, а тоже такие маленькие. Ну, есть и длинношерстные, и короткошерстные, такие совсем. Даже
1: разнообразие огромное.
0: И больших этих, и маламутов, и хаски. Вот разные собаки, любят собак. Но евреи к собакам относились по-другому. И слово «собака», «пес» было ругательством. Давайте откроем пару библейских ругательств, предлагаю вам. Например, первая книга «Царств». Мы не будем читать все многообразие библейской брани, а пару мест откроем. Первая книга «Царств», 17 глава, 43 текст. То есть, если вы захотите по-библейски ругаться, вы можете использовать. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?»
1: Это ругательство, да?
0: Конечно, это ругательство. Или это чуть дальше, 24 глава 1 книги Царств, 15 текст. Здесь вот такое оно как бы смиренно высказывается. «Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою», да, то есть самоуничижение такое мы слышим. Ну, еще один для примера откроем в Ветхом Завете. Вторая книга Царств, 16 глава, недалеко, 16:9. «И сказал Авесса,

0: сын Саруин. Это касательно, помните, восстание Семея? Царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего, царя? Пойду я и сниму с него голову. А то есть пес это ругательство. Пес это ругательство. И в Новом Завете, в принципе, эта традиция сохраняется. Но пес в Новом Завете зачастую используется с другим словом, тоже ругательным. Кстати, возьмите себе на карандаш. Давайте откроем второе послание Петра, вторую главу. Богат и прекрасен древнееврейский, древнегреческий язык.
1: Такой эфемизм ругательный, который легально можно использовать, да?
0: Ну да, скажем так, цензурная брань. Вот хотите вы подобрать крепкое словцо, но не хотите, чтобы оно было нецензурным, ну вот используйте библейские ругательства. Мы как-нибудь запишем с вами, может быть, целый цикл передач по библейским ругательствам.
1: Я, может быть, буквально одну вот, минуточку, Александр. Я вспоминаю, когда я жил, и по соседству была женщина, пенсионерка, а между нашими огородами не было забора. Вот, и ну, что-то мы посеем там с супругой весной в огороде, а курицы выбегут соседские, и они там начинают топтать, клевать, и она, эта женщина выйдет, эта хозяйка, и на эти курицы, ах, вы собаки, куда вы побежали?
0: Ах, вы собаки. Может, она путала, не совсем понимала, какие это животные там бегают. Вот. Ну, например, 2 Петра 2:22. Помните о людях, которые принимают христианство и Христа, а потом уходят от Христа, Петр говорит, но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. И вы знаете, это не то чтобы Петрово ругательство, сам Иисус Христос их использует. Вот давайте мы откроем тоже Евангелие от Матфея, 7 главу. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7-6. Более того, в этой же самой связке, свинья и пес, 7-6. «Не давайте святыни псам». Понятно, речь не идет о «не кормите тузиков, бобиков» или прочее.
1: Да.
0: «И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Это люди. «Чтобы они не попрали его ногами и, обратившись, не растязали вас». Ну и апостол Иоанн, любимый апостол Иисуса Христа, тоже использует это ругательство, например, в книге Откровения, 22 главе, 15 тексте, когда говорит, кто не попадет в Новый Иерусалим, а вне псы и чародеи, ну и так далее. Да? Поэтому обидно, когда тебя назвали вот так вот. Есть только один автор в Библии, который реанимирует слово «пес». Ну как реанимирует? Соломон, помните, в Экклесиасте говорит, что живому псу лучше, нежели мертвому льву. Вот этот момент жизни и смерти. То есть здесь пес, хотя это низко, да, но тем не менее лучше так и жить, чем
1: и королю умереть. Да.
0: Но на самом деле, конечно, в культуре у слова пес есть и положительные значения. Вот мы два таких быстро вспомним. Например, известная школа в древнегреческой философии, наряду с стоицизмом, платонизмом, да, основателем которой был Диоген Синопский, киники, кинизм. Оно произошло от слова «собака».
1: Да, не любители кино смотреть.
0: Да, ну мы знаем, да, не любители кино смотреть. Мы вот этот киники, вы знаете, это легко, да, в принципе, любой...
1: Кинолог.
0: Кинолог. Человек, занимающийся собаками, кинолог, киники.
1: Да.
0: Вот. И здесь они, в принципе, были интересны в тем, что они самоотречение, переносили трудности, освобождались от всего ненужного. Вот, есть положительное. И еще такой орден в католической церкви возник – доминиканцы. Доминиканцы. Ну, на самом деле он называется, как и все ордена, по имени того святого в католической церкви, который организовал, да, Августин.
1: Ну, в честь Августа, Августина.
0: Нет, нет, орден как назывался.
1: Августинцев.
0: Да. Франциск.
1: Ну, францисканцев.
0: Да. Доминик.
1: Доминиканцев.
0: Доминиканцы, да. Вот, испанский монах Доминик. Но потом интересно, что доминиканцы на латыни звучит как доминиканус. Получается, домини, доминус – Господь, а канес – собаки, божьи псы.
1: Даже
0: орден, да. Ну, это такая вот этимология любопытная, уже игра слов получается. Так вот, что мы можем сказать о Халеве, когда вы спрашиваете? Халев, второзаконие, первая глава второзакония.

0: Беконе, смотрите, как интересно он охарактеризован. Все-таки имя его связано с ругательством или в нем положительная коннотация присутствует? 1, второзаконие 36. «Только Халев, сын Иефонин, увидит ее, ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что, он повиновался Господу». Он верен Господу. Вполне возможно, у него другое имя было изначально, да? Как, например, у Иисуса Навина Оси.
1: А может быть, это его верность?
0: Оно вот, его верность как раз-таки выражалась в преданность, верность Господу выражалась. Поэтому мы видим, как оба этих героя, проявивших некогда стойкость и верность, достигают огромных высот и получают огромнейшие привилегии от Господа и от Моисея.
1: Хорошо, Александр, вот так. Иисус Навин и Халев – два ярких харизматических лидера, два верных Богу человека, посвященные для верности Ему, и неприкасаемых, и таких непререкаемых авторитета, так? Но они еще и единственные представители Старой Гвардии, живые свидетели Исхода и лично близкие, знавшие Моисея. Как складывались их отношения друг к другу? Говорит ли что-нибудь об этом Священное Писание?
0: В Священном Писании есть очень интересное описание судеб этих людей. И их, так сказать, научным языком, интенций. То, как они жили, то, к чему они стремились. И это кое-что может сказать о том, что было и между ними. Смотрите, как интересно. Откроем 24 главу книги Иисуса Навина. Иисус Навин, опять-таки, это последняя прощальная его речь, который он говорит перед смертью. Последняя речь всегда очень важна в Востоке. Он собирает израильский народ в месте, которое называется Сихем. 24 глава, 1 текст. «Собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога». Итак, у нас возникает вопрос – Сихем и Сихем, а что нам с того? Угу. Случайно ли выбирается это место? И что это за место на географической карте Израиля, уже вошедшего в землю обетованную? Значит, давайте немножко посмотрим. Давайте немножко посмотрим такой интересный момент. Значит, Сихем впервые фигурирует в связи с Авраамом. Откроем книгу Бытие, 12 главу. Дело в том, что обетование о земле обетованной, так получается интересно,
1: обещание,
0: впервые дается Богом Аврааму в очень интересном месте, 12.6. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море, и в этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Итак, обетование о земле самое первое звучит в Сихеме. Дальше. Интересно, что Сихем покупает Иаков чуть позже. Это у нас чуть дальше, это где-то Бытие, по-моему, 33 глава. Давайте откроем. Кажется, 33. 18 и 20 тексты. Иаков, возвратившись из Месопотамии, оттуда же, откуда Авраам когда-то шел в 12 главе, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. То есть мы видим это особое место.
1: Да.
0: И там Иисус Навин собирает народ, и у нас возникает вопрос, а где это находится? А где это находится? Иисуса Навина, 20 глава, 7 текст. А находится это. «И отделил Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой». Сихем на горе Ефрема.
1: Это пред Иордания, да?
0: Нет, вы что?
1: За, конечно.
0: За Иордания. За Иордания это и есть пред Иордания. А это уже за Иорданом.
1: Понятно.
0: Просто из Иордания назвали за Иорданием уже, когда были по ту сторону, да. Это вот та основная, где большинство селится. Итак, а вы помните, из какого колена Иисус Навин?
1: Ефрема.

0: Ефремова.
1: Из Ефремова. Итак, первое обетование, данное Аврааму. Покупка Иакова. Удел Иисуса Навина. Дальше. Мы обращаемся к сильной текстовой позиции, текстуальной позиции, к концу 24 главы, к концу книги Иисуса Навина. Что мы там читаем? Читаем, давайте. Читаем. С 28 текста. «И отпустил Иисус народ, каждого в свое дело. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет. И похоронили его в пределе его удела, Фомна в сарае, что на горе Ефремовой». На горе Ефремовой первое откровение, данное Аврааму о земле. Угу. На горе Ефремовой Иаков покупает первую землю. На горе Ефремовой похоронен единственный вождь Израиля, чью могилу мы знаем. Их всего два было, этих вождя. Моисей, его могила неизвестна, Иисус Навин. Дальше. «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которые жизнь продлилась после Иисуса, и которые они видели все дела Господа, какие Он делал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сына Израилева из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и которые достались в удел сынам Иосифа». Где первенец Иакова, наследующий первенство Исава, похоронен?
0: Ефремов?
1: В земле, на горе Ефремовой. И дальше, 33. «После сего умер и Елиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финеяса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой». То есть...
0: Паломнический такое? Центр, наверное.
1: Это да. Святыня святынь. Что создает Иисус Навин? Это земля, где впервые Господь заговорил Авраамом и пообещал ему дать эту землю. Это земля, которую купил Иаков. Это земля надел Иисуса Навина, где похоронен единственный вождь, чью могилу мы знаем. Это земля, где похоронен Иосиф, первенец, первенствующий от Авраама. Это земля, где похоронен священник, первосвященник Елиазар, Ааронит. Что создает Иисус Навин и зачем он это делает?
0: Это очень хорошо, ну вот действительно, вот
1: неспроста это, наверное, неспроста. Паломнический центр. Вместе с этим мы любопытную вещь читаем. А что же мы скажем относительно Халева? Давайте вернемся к 14 глава. Халев, получая удел, приходит еще к Иисусу Навину и просит у него дополнительную землю. Просит не случайно, потому что еще Моисей, преемником которого стал Иисус Навин, пообещал ему эту землю за верность Иисуса, за верность Халева, Господу и Моисею. Итак, 14 глава, со 6 текста мы прочитаем. Не все будем читать. Угу. «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонин, кинезиянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне? Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робы сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим, ибо ты в точности последовал Господу Богу твоему». И чуть дальше, 13-14 тексты. «Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину, Хеврон». Что такое Хеврон? А если я вас спрошу, а первая столица Израиля как называется? Вторая столица мы знаем, ее перенесет Давид, когда завоюет Иевус.
0: Иевус.
1: Иерусалим. Это вторая столица Израиля, а первая столица Израиля.
0: А не Хеврон?
1: Хеврон.
0: Хеврон, да.
1: Хеврон. Хеврон. А где находится Скиния, когда Иерусалим еще не завоеван?
0: Тоже в Хевроне.
1: Хеврон.
0: Это два центра получается?
1: Два центра. Два центра. И любопытно, что один центр инициирован в колене Ефрема, а второй центр инициирован в колене Иуды. Мы скажем, о, ну и что? А давайте мы вспомним. При Давиде и Соломоне Израиль

0: был единым государством. А потом произошла гражданская война. И государство единое раскололось. Раскололось на два других, которые мы знаем как Израиль и Иудея. А центром Иудеи кто является? Какое колено? В воду не надо глядеть. Иуда. Конечно, колено Иуды. Откуда человек, которого мы знаем как Халев? А что является центром Израиля, других 11, скажем так, колен? Ну, оставшихся колен. Какой
1: Самария.
0: Город? Самария. А Самария где находится, помните?
1: Ну, по отношению географически?
0: Да, да, да. В каком уделе Самария находится? В какой местности? Иерусалим, мы знаем, на горе.
1: Это где Гат Манассия, нет?
0: Нет. Это гора Ефремова.
1: Это Ефремова?
0: Конечно. Ефрем формирует основу Израиля, как Иуда формирует. А откуда этот раскол произошел, взялся во времена Равоама? Его основа была заложена в стремлении двух людей к первородству. С одной стороны Халева, с другой стороны Иисуса Навина,
1: Александр, вот...
0: который создает два центра.
1: Может быть, все же несколько слов вот к современности, с учетом авторитетные люди, два центра. Как вот учесть нам, может быть, христианам, чтобы ну, не возникло, может быть, трудностей каких-то, вот разделений?
0: Самое лучшее, что мы можем учесть, это пример Иисуса Христа, который отказывается добровольно от всего того, что он умел у Отца на небе, и приходит сюда ради такой скромной цели. В то время как в истории Израиля и, увы, в истории христианства вновь и вновь повторяется одна и та же проблема. Разные люди пытаются первенствовать. Вспомните историю епископатов, где выделяется римский епископ. Поэтому проблема в том, что мы должны служить, а не быть теми, кому бы служили.
1: Александр, спасибо вам. Спасибо за такое углубленное изучение Священного Писания и жизни Иисуса Навина и Халевы, которое вполне сегодня актуально для нас. Будем ждать на очередных наших встречах. Всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы смотрите наши программы, что вы были сегодня с нами. История знает немало различных центров культуры, паломнических центров. В свое время из Священного Писания мы знаем, что самарянка разговаривала с Иисусом. А где же находится центр поклонения? Но все же Иисус дал ясно понять, что центр поклонения начинается и находится в сердце человека, в его сознании, по вере. Пусть Господь благословит вас в жизни, чтобы вы начинали отношения с Богом с молитвы, с открытого сердца и желали в своей жизни тесных взаимоотношений с Господом. Вам вдохновение, желание читать и изучать Священное Писание, и все наилучшее вам. До новых встреч. Смотрите наши программы.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – «Святой Дух в жизни семьи». Но прежде чем мы будем говорить об этом, хотелось бы упомянуть роль и действие Святого Духа в жизни человека. Действие и роль Святого Духа в жизни человека многогранны. Хотелось бы обозначить эти грани. Святой Дух – это представитель Христа, которому поручено даровать в нашей жизни присутствие Христа и Его жизнь. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 главе, 16 по 19 тексты говорит об этом следующее. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Особое значение работы Святого Духа для человека заключается в том, чтобы привести нас ко Спасителю и показать нам глубокую нужду в Нем. Следующая миссия и роль Святого Духа заключается в обличении, когда Дух Святой беспокоит нашу совесть. И это тоже часть работы Святого Духа, которую Он осуществляет ради нашего спасения. Святому Духу поручено быть силой в каждом нашем испытании. Положиться на Святого Духа во всех наших переживаниях – это значит положиться на Спасителя, потому что Святой Дух в полноте отражает мысли и планы и цели Иисуса. И только тогда Иисус Христос посредством Святого Духа дает нам силу переносить все тяготы, испытания и переживания в нашей жизни. Следующая роль Святого Духа заключается в том, чтобы свидетельствовать об Иисусе, открывать Его характер и постоянно направлять нас к Нему, как Господу и Спасителю нашей жизни. Апостол Иоанн в 15 главе, в 26 тексте сказал об этом следующее. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Святой Дух имеет еще одну особую миссию в нашей жизни. Ему поручено принести радость в наши сердца. И это является результатом принятия нашего Господа и Спасителя. Благодаря Духу Святому, живущему внутри человека, каждый человек может иметь радость подлинную среди боли и проблем, с которыми часто сталкивает нас жизнь. Святой Дух имеет особую миссию, особую роль. Это наш личный друг, хотя иногда нам бывает трудно это представить. Особенная работа этой третьей личности Божества заключается в преобразовании наших характеров так, чтобы они более полнее отражали красоту Господа Иисуса. Святой Дух является животворящей силой во всех аспектах и областях нашей жизни. Поэтому сегодня, говоря о Святом Духе, о Его роли и действии Святого Духа в семье, я хотел бы открыть Священное Писание, послание апостола Павла, 5 глава, с 19 по 21 тексты. Апостол пишет, «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все,

Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». В этих текстах Священного Писания выражены три принципа, которые Господь желает претворить в жизни наших семей, чтобы сделать их уголком рая здесь, на этой земле. Вот эти принципы. Мирная радость и счастье, выражающиеся в песне нашей души. Об этом говорит 19 текст. Постоянная благодарность Господу за то, что Он уже сделал в нашей жизни и делает. Об этом говорит 20 текст. Благодаря всегда за все Бога и Отца. И 21 текст, очень интересный принцип. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Наше повиновение друг другу, как следствие первых двух принципов. Как же жить в семье, подчиняясь Святому Духу? Во-первых, необходимо полностью отдать свою волю Спасителю. Второй и очень важный момент – пересмотреть свои отношения с каждым членом семьи. Я вспоминаю одну семью, в которой дети уже выросли, у них были три сына. И вот эти взрослые сыновья жили вместе с родителями, и однажды родители решили попросить прощения у детей. Сначала это было детям непонятно, зачем просить прощения. Но когда они вникли в суть этой просьбы, они поняли, что да, родители не были совершенными, когда воспитывали их в детские годы. Возможно, они в чем-то ошибались во время их юности в построении взаимоотношений. И когда вот это прощение, когда родители попросили прощения у детей, то глава семьи рассказывает, произошло нечто необычное. Мы плакали и молились. Мы простили друг другу, может быть, что-то невысказанное, что-то недосказанное. Где-то могли огорчить друг друга. И это еще крепче, это еще сильнее укрепило узы нашей семьи. И третий очень важный принцип. Чтобы сделать семью гармоничной, необходимо каждому члену семьи ежедневно просить о руководстве Святого Духа. В жизни семьи, желающей жить согласно принципам Священного Писания, будут иметь место три ключевых момента. Духовная жизнь семьи, подчиненной Духу, будет развиваться, но, возможно, на этом пути встретится и разочарование. Второй момент. Священное Писание говорит нам о том, что нам надо учиться принимать слабые стороны своего супруга. Это вроде бы известная истина, но послушайте до конца это выражение. «И позволить Господу изменить его или ее». Ошибка многих из нас в том, что мы пытаемся помочь друг другу, пытаемся изменить друг друга. Но давайте принимать слабые стороны наших супругов и позволять Господу изменить его или ее. И третий очень важный принцип. Успех в браке будет зависеть не от двух совершенных людей, но от того, насколько каждый из них исполнен в отдельности Святым Духом. Итак, давайте немного поговорим о Святом Духе в жизни мужа. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет эти замечательные слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Посмотрите, о какой высоте отношений говорит апостол, предлагая эту высоту отношений мужьям. Сравниваются отношения между мужем и женой, между Христом и церковью. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дорогие мужья, каждый день говорите своей жене: «Я люблю тебя и сегодня, и я счастлив в том, что ты принадлежишь мне, а я тебе». О, как должен молиться муж каждый день.

чтобы Иисус ежедневно ниспосылал ему свой дух для обитания внутри него, и чтобы он стал мужем, водимым Духом Божиим. Я в своей жизни часто практикую такую молитву, когда втайне благодарю Господа за то, что Он подарил мне мою супругу. Я не стесняюсь молиться с ней вместе и говорить ей об этом вслух, обращаться к Господу, благодаря Бога за то, что Он подарил мне мою супругу. Это тоже является одним из секретов созидания наилучших отношений в семьях. Поэтому, дорогие мужчины, много, искренне, и от всего сердца взывайте Господу, чтобы Он исполнил вас Святым Духом и сделал мужем, водимым Духом Божиим. Священное Писание говорит нам далее о роли Святого Духа в жизни жены. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Здесь говорится о повиновении, не так ли? Да, это очень интересный принцип. В сознании многих мужчин и женщин этот божественный принцип пренебрегается. Отметьте, пожалуйста, что повеление в контексте повиновения предваряется словами «исполняйтесь Духом». Когда мы исполняемся Духом, тогда библейское повиновение возможно в результате этой исполненности. Что может увидеть исполненная Духом управительница домашнего очага, когда она приступает к выполнению своих обязанностей? Из пожелания апостола Павла, записанного в Колоссянах, послании к Колоссянам, в 3 главе, в 23 тексте. Апостол пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Если супруга каждое утро приглашает Святого Духа, чтобы Он руководил ее жизнью и даровал ей особую мудрость на предстоящий день, мудрость, в которой она нуждается для исполнения своего долга и призвания, тогда, согласно этому тексту, «все делайте от души, как для Господа, а не для человеков», она будет наделена способностью бодро и радостно выполнять все, что считает своим долгом. Супруга в жизни семьи играет важную роль в выражении любви, привязанности и признания. И только благодаря ежедневному исполнению Святым Духом она может это делать. Даже когда в семье может царить видимое согласие, если присутствие Святого Духа не очевидно благодаря изменению жизни членов семьи, то мы можем быть уверены, что Святой Дух пребывает в этой семье не в той мере, в какой Он желает пребывать. Исполненность Святым Духом проверяется тем, как мы живем в семье. Говоря о роли Святого Духа в жизни родителей и детей, именно Святой Дух делает нас достойными воспитателями наших детей. Осознание своей нужды в руководстве Святого Духа каждым из родителей делает их способными обрести благодать Иисуса Христа. Именно присутствие Святого Духа помогает быть родителям, мудрыми учителями, даже в критической ситуации, которая может возникнуть. Понимание своей нужды в подобном постоянном водительстве Святого Духа побудит родителей, отца и мать, особым образом молиться об этом даре в начале каждого дня и в течение его. Дух Святой играет особую роль в жизни детей. Я вспоминаю свои школьные годы, когда некоторые предметы были слишком трудны для того, чтобы очень успешно выполнять эти задания. И я вспоминаю, как Святой Дух
наполнял сердце миром, как Святой Дух утешал,

как помогал разрешать эти задания, с которыми почасти не могли справиться родители в различных, по выполнению заданий различных предметов. Поэтому Святой Дух наполняет сердца детей особым уважением и послушанием родителям. Это тоже дается силой Духа Святого, это тоже делает наши детские годы особенно благословенными, особенно счастливыми и успешными. Благодаря особому служению Святого Духа, который не только придаст силы детям, но и помогает каждому родителю, который просит об этой божественной силе и полагается на удивительные и особые Божьи обетования. Дорогие друзья, Слово Божие призывает нас полностью положиться на Святого Духа и зависеть от Него, потому что Он есть Тот, благодаря Которому Иисус может помочь всем членам семьи. Оба они, Иисус Христос и Святой Дух, находятся в совершенном согласии. Оба они трудятся вместе с нашим Небесным Отцом, чтобы восстановить в каждом из нас Его образ. И Священное Писание, обращаясь к нам, послание к Колоссянам говорит: «И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Дорогие друзья, пусть Дух Святой будет лучшим другом и руководителем вашей жизни. Пусть Он наполнит ваши семьи радостью, миром и многими благословениями, и да исполнится это в жизни вашей семьи.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

Тишина, шепот ветра, ветви деревьев, и вдруг голос, от которого замирает сердце. Где ты? И это не громовой приговор, а это трепетный вопрос того, кто знает каждую нашу слезу, каждую надежду, каждую тайну. Этот зов звучит сквозь тысячелетия, сквозь пелену человеческих страданий и падений. Он обращен не только к Адаму в далеком Эдеме, а к каждому из нас здесь и сейчас. Представьте, Бог, Творец Вселенной, идущий по саду не для того, чтобы судить, а чтобы разделить с человеком прохладу дня. Конечно, Священное Писание не передает нам акцента, да, или интонации, но когда мы знаем Бога, мы понимаем, что Бог ищет Адама и Еву, и говоря эти слова, они не преисполнены злости и негодования. Он не восседает на недосягаемом престоле, но он наклоняется, чтобы услышать дыхание своего творения. Адам и Ева не трепетали перед ним, они радовались его присутствию, когда он приходил до грехопадения к ним. Их общение было естественным, как дыхание. Но грех, к сожалению, разорвал эту связь, и с тех пор человечество, словно потерявшийся ребенок, ищет путь обратно к Отцу. И вот Христос. Он не просто открыл дверь спасения, он восстановил диалог. Сегодня, подводя итог этому циклу передач, посмотрим на вечную перспективу общения с Богом. Если вы готовы, то давайте приступим. Еще раз приветствую вас, и, как уже было сказано, это последняя тема из этого 30-дневного цикла. Цикла онлайн с Богом, где мы с вами вместе рассуждали и учились тому, как общаться с Богом, как искать Его лица, как познавать Бога через Писание, через мир, который Он сотворил, как слышать Его голос в молитве, в обстоятельствах, через других людей, в Писании. Также мы с вами говорили о таких важных принципах, как время для общения с Богом, место, где мы могли бы остаться один на один с Ним. Мы много с вами смотрели, например, нашего Господа Иисуса Христа, который также нуждался в этом общении. Мы с вами вдохновлялись примерами известных людей, которые каждый день выделяли время для того, чтобы встретиться со своим Создателем и Искупителем. И вот сегодня мы с вами завершаем весь этот большой цикл, поэтому если вдруг вы увидите только эту тему, обязательно найдите весь цикл и просмотрите его. И сегодня, как я уже сказал, мы посмотрим на общую перспективу и особенно в плане вечности. Что же ожидает нас там в вопросе личных отношений с Богом? Давайте вспомним творение человека. И некоторые задаются вопросом вообще, почему Бог сотворил? Зачем Он создал нас? Может быть, ему были нужны те, кто сможет выполнять какие-то его задания, соблюдать законы или восхвалять его. Но это очень странно так думать. Ведь наш Бог, он абсолютно самодостаточный. Поэтому творение является следствием его сущности, а именно любви. Мы знаем, что любовь не живет для себя. Любовь желает отдавать, любовь желает делиться. Поэтому Бог творит нас, движимый любовью, потому что Он и есть любовь. Это Его сущность. Он не может просто жить для себя. Поэтому Он хочет отдавать себя, свое время, внимание. И поэтому Бог имел этот изначально замысел, да, жизнь в диалоге со своим творением. И в Эдемском саду там не было каких-то религиозных ритуалов, храмов или проповеди, было ежедневное, непринужденное общение. И Бог инициировал это общение с людьми. Написано, что был слышен голос Господа Бога, ходящего в раю. Мы читаем об этом в Бытие 3 главе. То есть Он приходил как отец, готовый выслушать, поддержать, порадоваться вместе. Там царило полное доверие, ни масок, ни страха, ни каких-то недоговоренностей. Они имели счастье общаться с Создателем, и между ними не было никакой завесы. Вот эта жажда Бога в человеческом сердце не наша заслуга, а дар Его любви. Не мы со своей стороны что-то сделали для того, чтобы осознать нашу потребность в общении с Ним. Не мы предприняли какие-то первые шаги для того, чтобы начать общаться с Ним. Нет.

Священное Писание говорит о том, что именно Он дает и хотение, и действие. Именно Он первый, кто инициирует отношения. Сам Господь пробуждает в нас это стремление. Да, как сказал Христос, никто не приходит ко мне, если не будет привлечен Отцом. То есть мы не в силах собственными усилиями достичь Его, лишь отвлекаясь, да, на какие-то наши желания, ориентируясь на наши чувства. Но когда мы отвлекаемся на Его призыв, то тогда душа обретает путь к Нему. И как хорошо Давид говорит об этом, да, помните, как олень, который измученный зноем, он тянется к живительному источнику, так и наше сердце, тронутое Богом, оно начинает искать Его всем своим существом. И позволю все-таки эти слова сказать, да, и напомнить. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лице Божие». Вот это внутреннее влечение, это не наша победа, это не наша заслуга, это Его милость. Но чтобы оно привело к встрече, человек должен тоже сделать шаг навстречу, открыться тому, кто уже стучится в дверь его жизни. И вот этот возглас псалмопевца о сокровенном, об этом общении с Богом, поймет всякое жаждущее Бога сердце. Да, и это вновь вопросы. И эти тексты, они всегда заставляют задуматься, имею ли я такую жажду? Жажду ли я каждый день быть в общении с Господом? Поэтому я ловлю минуты этого общения утром. Я ловлю это время для того, чтобы пообщаться с Ним в дороге, когда я куда-то иду, когда я смотрю на мир, который Он сотворил, открывая Священное Писание, либо общаясь с другими людьми, узнавая что-то, восхищаясь ли я и стремлюсь я прославить Его, сказать Ему что-то, поблагодарить Его. Но, как и было сказано в начале, грех изменил все. Страх заставил Адама спрятаться. Но мы видим, что даже тогда Бог не отвернулся. Он ищет его, и в этом суть Божьего характера. Он не может оставить своих детей. Грех разделяет нас с Богом, но он отправляется на наши поиски вновь и вновь. Да, и сегодня он также взывает к вам и говорит: где ты, Мария? Где ты, Светлана? Где ты, Николай? Где ты, Сергей? Что случилось? Почему эта связь разорвана? Почему ты вновь прячешься в кустах? Выходи. Я бы хотел иметь это общение с тобой. И на протяжении всего Священного Писания мы видим этот удивительный план истории спасения. И это история постепенного восстановления разорванных отношений. Можно вспомнить историю Еноха. Енох не просто верил, он жил в постоянном диалоге. То есть написано: «И ходил Енох перед Богом». Бытие 5 глава. Но мне нравится, как звучит это в современном переводе. Тут как бы и ходил Енох перед Богом. Что значит? Как это ходил? А в современном переводе написано: Енох жил в тесном общении с Богом. Да, услышите глубину. Да, как это звучит? То есть Енох не просто ходил, да, вот как-то размышлял, написано, он жил в тесном общении с Богом. Интересно, что глагол «ходить» на древнееврейском «халах» означает такое постоянное, осознанное движение вместе. То есть Енох задавал вопросы, слушал, делился сокровенным. Мы знаем, что однажды Бог забрал его, чтобы их общение стало вечным и уже не прерывалось. Можем вспомнить другую историю. Это Моисей, который строил с Богом диалоги невероятной глубины. И не случайно мы читаем в книге Исход, 33 главе написано: «Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как человек говорит с другом». Мы можем вспомнить далее Давида, который с детства, пася овец, учился слышать Бога в природе, в обстоятельствах, в опасностях. Его ранние молитвы, они рождались из доверия. Да, опять же, в схватках со львами он звал о помощи. В тишине ночи он слагал песни, и он чувствовал это Божье присутствие. Эта искренность позже она отразилась в таком в откровенном дневнике его души, если так можно сказать, это в книге «Псалтырь». Многочисленные пророки, о которых мы читаем, к которым Господь обращался. И вот мы приходим к тому моменту, когда приходит Иисус, чтобы восстановить
этот диалог.

Иисус идет на смерть, чтобы решить проблему греха, потому что именно грех разделяет нас и лишает нас спасительного общения. То есть Иисус приходит решить, я повторю эту мысль, проблему греха не потому, что он не может терпеть грех во вселенной. Да, и не просто победить грех ради того, чтобы победить наконец-то. Основная цель, самое главное, что должно произойти, это воссоединение отношений. И Бог устраняет тот элемент, который может навечно нас разделить с Отцом. Он вернул нам эту утраченную близость. И помните, мы в одной из тем говорили, размышляли. Евангелие от Иоанна 15:15, он говорит: «Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями». Совершенно другой уровень отношений. Затем, если мы перейдем к книге «Деяния апостолов» и дальнейшим посланиям, мы видим апостол Павел. Он признавал, что движущей силой его существования было не просто стремление открыть много новых церквей или проповедовать многим людям, или посетить как можно больше городов. У него существовало вот это неодолимое стремление ко Христу и общение с Ним. Его девиз был: «Дабы я познал тебя». И он отражал цели его сердечных устремлений. И ради цели он пожертвовал всем. И в послании к филиппийцам он говорит: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа у него. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Настолько Павел ценил эти отношения со своим Господом. Настолько он хотел быть более близким, настолько он хотел познавать Христа. То есть это перекрывало все остальное. Все, что было другое в его жизни, успешное служение, испытания, трудности, через которые он проходил, написанные послания, письма и так далее, все это было лишь следствием того, что он был в общении с Господом. И вот, завершая Священное Писание, открывая книгу Откровения, мы видим, что в ней даны ключи к пониманию этого вечного диалога. Потому что если открыть последние главы, открыть 21 главу, то в третьем тексте здесь сказано следующее: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их“». Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. То есть вот что мы ждем в грядущем Царстве Небесном. И хотелось бы обратить внимание на слово «скиния». Да, мы, конечно, вспоминаем ветхозаветную скинию с ее внешним двором, святилищем, святой святых. Да, и это ветхозаветное святилище раскрывает путь, который проходит душа, которая стремится к близости с Богом. Начиная с внешнего двора, где грешник приносит жертву, на жертвеннике. И это прообраз креста Христова. И совершает омовение в умывальнице, которое символизирует покаяние, очищение. И мы видим первый шаг к отношениям с Творцом. Это признание своей греховности и принятие жертвы Иисуса Христа как единственного пути спасения. И вот, переступив завесу, человек входит в святилище, где золотой светильник напоминает о Христе, которая является светом, и хлебы предложения, которые указывают на него, как на хлеб жизни, и кадильный алтарь, это молитвы, возносимые к небесам. Это этап ежедневного освящения, где через изучение Писания, молитву и служение верующий возрастает в вере. Но полнота отношений открывается лишь за второй завесой. Там, где начинается святое святых. И святое святых, куда лишь первосвященник мог входить раз в год с кровью жертвы. Вот именно туда открылся путь, когда Христос умер на Голгофе. Завеса разодралась, открыв каждому доступ к Божьему престолу. Об этом очень хорошо написано в послании к евреям. И теперь мы можем смело приходить в святая святых. Не в земную скинию, но в небесное святилище, где Христос ходатайствует за нас. Завесы не стало в момент распятия Христа.
разрывающие плоть гвозди, они прорвали ее, и ничто больше не препятствует нам войти в его присутствие. И возникает вопрос, почему мы медлим? Почему порою мы довольствуемся жизнью вне святая святых? Все наши дни и ни разу не войдем туда, дабы взглянуть на Бога, пережить этот опыт близких, реальных отношений с Ним. Мы слышим слова жениха, говорящего в «Песне песней», есть очень красивый текст, 2 глава, 14 текст. «Покажи мне лице Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лице Твое приятно». Мы чувствуем, что вот этот призыв обращен к нам, и все же не подходим ближе, а годы бегут. Мы стареем, устаем, пребывая вот в этом внешнем дворе скинии. Что же мешает нам войти? Что не позволяет нам пережить вот этот удивительно близкий опыт встречи с Господом? Обычный ответ – это, дескать, мы просто охладели. Этот ответ не способен объяснить всего. Есть нечто большее, нежели просто какое-то душевное охлаждение, что-то сокрытое за этим охлаждением и являющееся, по сути дела, главной причиной. И что же это? Что еще, как не завеса в наших сердцах, неудаленная завеса, оставшаяся на месте и препятствующая свету войти в нашу жизнь? Это завеса нашей плотской, падшей природы, которая продолжает существовать в нас без осуждения, распятия и отвержения с нашей стороны. Знаете, один известный служитель, Тозер, его фамилия, он красиво высказался по этому поводу в одной из своих книг. Он сказал так, размышляя над этим: «Это завеса из плотной ткани самости». Вот так он интересно выразился. То есть это завеса из плотной ткани самости, которую мы по-настоящему не осознали, которую мы втайне стыдимся, но которую не возвели на крестный суд. Вот это светонепроницаемая завеса. Не есть нечто таинственное, и не так уж трудно опознать ее. Стоит только вглядеться в собственные сердца, и мы заметим ее там, зашитую, местами залатанную и подновленную, и тем не менее являющуюся врагом наших душ и действенным препятствием для нашего духовного развития. Да, вот представили себе эту завесу, которую иногда как будто мы вновь зашиваем, задергиваем, закрываем, теряя радость ежедневного общения с Богом. И в свете восстановления отношений с нашим Господом хочется также сказать и о Его возвращении. Да, мы поговорили о скинии, как прообраз этих близких отношений, которые жаждет Бог. Но говоря о втором пришествии Христа, именно в свете отношений с Богом, мы намного глубже переживаем это. Когда мы говорим о втором пришествии, да, легко представить его как грандиозное событие, которое изменит мир. Исчезнут болезни, войны, несправедливость, слез уже не будет. Да? И здесь как раз и в Откровении в 21 главе хорошо об этом написано. Но за этим образом скрывается нечто большее, чем просто исправление тех проблем, которые у нас есть на земле. Сердце библейского обетования о возвращении Христа – это восстановление утраченной в Эдеме близости с Богом, ради которого мы и были созданы. То есть ожидание Христа не ради надежды на лучшие условия жизни, но жажда лица того, кто сказал однажды: «Сие есть жизнь вечная, да знаю тебя и посланного тобою Иисуса Христа». Мы должны понять, почему мы ждем вечности, что вечность – это не просто лучшие условия для жизни. Это не только решение проблемы греха, потому что мы уже вначале сказали, что грех, он разделяет нас. И Бог решает эту проблему для того, чтобы вновь воссоединить. Поэтому вечность начинается не с момента Его пришествия, а здесь и сейчас, в нашем ежедневном стремлении познавать Его через молитву, Писание, послушание, служение. То есть, по сути, если вы где-то говорите о том, что вы ожидаете второго пришествия Христа, и вы думаете, что это так, то на самом деле есть простой способ понять, действительно вы его ожидаете или нет. Это посмотреть на

молитвенную жизнь, посмотреть на тайную комнату, как часто вы там бываете, какую близость вы переживаете в встрече с Господом. Как помните, те девы из притчи, которые были призваны хранить не просто масло обрядов, но пламя живой веры, чтобы встретить, да, жениха не как просто случайные зрители, а как невеста, приготовленная мужу своему, как мы читаем тут же в Откровении в 21 главе 2 тексте. То есть апостол Иоанн напоминает, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, но узнаем, когда откроется. Вот это узнавание, это не интеллектуальное знание, а встреча, преображающая все наше существо. Когда он придет, радость будет не в исчезновении скорбей, а в том, что мы наконец-то увидим того, чей голос слышали в тишине, чью любовь чувствовали в испытаниях, чье присутствие наполняло смыслом каждый день. До того дня будем идти как Енох, ходить с Богом, быть в тесном общении с Ним, чтобы встреча с Ним стала не потрясением, а естественным завершением пути, где каждый шаг был диалогом любви. Мне нравится Паскаль, Блэс Паскаль, я думаю, многие слышали об этом ученом, и он выразился так. «В человеке когда-то было истинное счастье, от которого сейчас остался лишь пустой знак, неясный след. Человек тщетно пытается наполнить этот знак тем, что его окружает, стремясь найти в отсутствующем ту помощь, которую он не получает в настоящем. Однако всего этого недостаточно, потому что бездонная пропасть может быть наполнена только безграничным и неизменным, то есть, собственно говоря, самим Богом. Могу ли я засвидетельствовать в своей жизни, что действительно я имею эти спасительные отношения с Богом? Что вот эта моя пустота и поиск Бога – это не бездонная яма, которая так и остается пустой и незаполненной? Сложился ли в моей христианской жизни этот пазл? Да, то порой мы складываем этот пазл, пытаемся собрать картину христианской жизни, которая состоит из чтения Библии, служение, посещение церкви, добрых дел, правильных поступков, семьи и так далее. Но в конечном итоге, какое бывает разочарование, когда мы собираем пазлы и вдруг понимаем, что какого-то центрального элемента его не хватает, его нету, и все. Какая бы ни была красивая картина, ты постоянно будешь видеть проблему. Так же и в нашей духовной жизни будет большой проблемой, если мы не поместим в центр нашего христианства близкие личные отношения с нашим Господом. Поэтому заключительный вопрос всего этого цикла и этой темы звучит следующим образом. Когда в последний раз вы слышали Бога? Может быть, Он говорит прямо сейчас, в тишине вашего сердца. Опять же повторю, вечность начинается уже сегодня, в этом диалоге с тем, кто создал вас для этого вечного общения. Об этом мы говорили на протяжении всех этих 30 тем. Для кого-то это было много, потому что кто-то думает, ну, о чем тут говорить. Для кого-то, может быть, недостаточно, и вам бы хотелось еще что-то узнать. Но знаете, эту тему можно познавать бесконечно. Бог оставил нам Священное Писание, мы можем иметь личный опыт познания Его день ото дня. Поэтому в этом вопросе лучше всего это практика. Можно прослушать очень много циклов, но если ты это не пробуешь, если ты это не практикуешь, если ты этим не живешь, то это пустое, это уходит. Это то, о чем пишет Иаков, да, посмотрел в зеркало, отошел и тотчас забыл, каков ты. Поэтому, к сожалению, вот такая поверхностность бывает и в нашей христианской жизни. Мы что-то услышим, нас это на какое-то время короткое вдохновит, но это не находит практики в нашей жизни. Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю вас к тому, чтобы иметь близкие живые отношения с Господом. Чтобы действительно это было мощным фундаментом вашей христианской жизни. Потому что если отношения с Богом, как в той притче о строителе, лежат в основании, как фундамент всего того, что приходит в нашу христианскую жизнь после, то тогда ваш дом устоит. Если нет, то, к сожалению, тяжелые обстоятельства, какие-то ветра, непонимание, несогласие, конфликты –

они разрушат ваш дом до основания. И сколько в своей жизни, к сожалению, я как пастор видел этих трагических историй, ситуаций, когда люди десятилетия приходят на служение, участвуют в разборе Писания, слушают проповеди, самостоятельно читают Библию, но в какой-то вдруг момент вся их христианская жизнь ломается. Это, конечно, не происходит сразу, это идет постепенно, потому что нету мощного фундамента. Так же, как, знаете, в здании могут постепенно появляться трещины. Маленькие трещины, и оно не так сильно беспокоит. Но опытный строитель понимает, что это большая проблема. Потому что там, где сегодня маленькая трещина, завтра будет огромная дыра. А послезавтра все здание, оно разрушится. Поэтому очень важно в этом плане быть внимательными. И понимать, что все наши сложности и проблемы, в том числе и в христианской жизни, проистекают из-за отсутствия фундамента, либо наличия плохого фундамента. Поэтому, дорогие друзья, я вновь приглашаю, я просто молитвенно взываю к вам. Ищите лица Господа. Ищите каждый день. Поставьте бронь на время с Ним. Выделите то время, на которое не сможет претендовать никто. Да пусть хоть президент вам завтра позвонит, но вы знаете, что это время принадлежит вашему Господу, Творцу всей Вселенной. Это аудиенция с Ним. И вы не можете ее пропустить. Вы не можете ей пожертвовать. Потому что в этом ваша жизнь. Потому что наша жизнь, она в близком общении с Господом, в единении с Ним. И как только мы отдаляемся от Него, мы начинаем по-настоящему умирать. Ну что, дорогие друзья, я очень надеюсь, что я услышу очень много опыта в свое время и буду рад, что мог послужить. И этот цикл тем мог кого-то вдохновить, кому-то помочь пройти тяжелое время, какой-то духовный кризис. И в завершение я хотел бы совершить молитву. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты даруешь нам такую возможность, даруешь возможность нам близко знать Тебя, быть в общении с Тобой. Ты сам инициируешь, Господь, Ты сам все сделал со своей стороны. Когда мы были еще грешниками, Ты нашел нас, Господь, Ты принес себя в жертву, и Ты в вечности предлагаешь нам это общение, когда Ты лично будешь присутствовать с нами. И даже сегодня, и сейчас, Господь, мы в ожидании этого момента можем находиться в общении с Тобой. Мы можем каждый день приходить, Господь, и говорить с Тобой, как с Отцом, как с другом, открывая наше сердце пред Тобой. Спасибо Тебе, Господь, за эту возможность быть в Царстве Небесном уже здесь, сегодня, живя на этой грешной земле. Аминь. Дорогие друзья, цикл «Онлайн с Богом» подошел к своему завершению. Вам Божьих благословений и до встречи в Царстве Господнем. Пока-пока.

0: выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
1: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
2: Они не могут дышать под водой,
1: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
2: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
1: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
2: Наверное, она думает, что ты выдра.
1: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
2: Например, стая Бишан-10.
1: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
3: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
2: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
1: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
3: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
2: Они обожают плавать на спине.
1: О да, это, наверное, очень весело.
3: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
2: Вот это смекалка!
0: Выдры настоящие крутышки!
1: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
3: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
1: Да?
3: Это так мило.
2: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
1: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
3: Это выше, чем мой папа.
1: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
2: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
1: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
2: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
3: А еще они любят скользить по снегу.
1: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
2: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
3: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
2: А еще они любят жонглировать.
3: Я не умею жонглировать.
1: Библия говорит, веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
2: Игра делает меня счастливым.
3: Даже жонглирование.
2: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
1: Папа говорит, есть два пути. Оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
3: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
2: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
1: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки.
3: Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
0: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
2: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотели. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Интересно, а? А что у тебя там внутри? Ну-ка. Ой, Афанасий Филиппович просил не открывать. Ну, а с другой стороны, как я могу за тобой присматривать, если я не знаю, чего у тебя там внутри, а? Ой, Олег, Оля, идите-ка сюда. А что это такое? Это подарок племяннику. Афанасий Филиппович просил присмотреть. А что внутри? Ну, не знаю. Он просил не заглядывать и открывать.
2: А может быть, там кто-то живой? Слышно?
1: Нет, я думаю, там что-то другое.
2: Давайте откроем. Мы быстренько одним глазком.
1: Ну, давайте, только быстро. Ух ты!
2: Лови!
1: Это да! Ой!
2: Опа! Лопнул.
1: Доигрались, а? Одним глазком, так я и знала.
2: Что ж теперь делать?
1: Ну-ка, давайте ко мне то, что от него осталось, а? Давайте положим. Может, Афанасий Филиппович подумает, что он, ну, сам как-то по себе там лопнул.
2: Мы что, наврем?
1: Мы не наврем, а промолчим. Это разные вещи. Вы что хотите, чтобы Афанасий Филиппович на нас обиделся, что ли?
2: Идет.
3: Привет, ребята. Рад встрече с вами. Вот при большом деле какую-нибудь самую маленькую мелочь, но обязательно забудешь. С вами такое случалось? Вот так. Вот я подарок купил, в коробку его упаковал, а подарочную ленточку дома забыл. Ну, пришлось возвращаться. Вы спросите, где подарок? Марья Ивановна за ним присматривает. Пойдемте. О, привет, ребят.
2: Здравствуйте, Аня Афанасий.
3: Пойдемте, я вам кое-что покажу. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Идите сюда, Марья Ивановна.
1: А нам совсем не интересно, Афанасий Филиппович. Правда, дети?
2: Правда.
3: Да не бойтесь, идите сюда. Не понял. Как это могло произойти?
2: Это не мы.
1: Афанасий Филиппович, ладно, признаюсь.
2: Это они.
4: Что? Вы нас первые позвали.
1: А кто первый сказал, давай откроем, давай откроем? Я сопротивлялся, Афанасий Филиппович. Так они меня уломали. Простите нас, Афанасий Филиппович.
2: Ну, мы же не знали, что так получится. Вы точно на нас не обижаетесь?
3: Да нет, ну что ты. Шарик все равно уже не вернуть.
1: Ой, вот как вы сказали, Афанасий Филиппович, не открывай коробку. А руки так сами и тянутся, я не знаю, что на меня нашло.
3: Да и нет ничего удивительного. Запретный плод сладок. Пойдемте.
2: Вы точно нас не обижаете, дядя Афанасий?
3: Нет, Олечка, нет. Что ты?
1: А почему вы смеетесь?
3: Так. Мир остается тем же. Время идет, а люди все такие, какие были.
2: Вы это о чем?
3: Да так. Историю одну вспомнил. Она произошла давно и в то же время совсем недавно.
1: Афанасий Филиппович, да перестаньте вы говорить загадками. Расскажите лучше нам эту историю.
3: Она повествует о первых людях. Господь поселил их в Едемском саду. Это был настоящий рай. Величественные деревья с необыкновенными плодами росли в нем. Множество красивых животных обитало в том раю. Время от времени к Адаму с Евой приходил сам Господь Бог и подолгу беседовал с ними. Он создал их абсолютно свободными и ни в чем их не ограничивал. Он только попросил их об одном.
2: О чем же?
3: Они не должны были подходить к одному дереву, которое росло в раю. И нельзя было вкушать от его плодов. В противном случае они умрут. Адам с Евой очень любили Бога и старались держаться подальше от этого дерева. Но вот однажды Ева одна гуляла по саду и оказалась рядом с запретным деревом. Вдруг с ней кто-то заговорил. «Правда ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева увидела красивого змея, устроившегося на ветвях этого дерева. Это он обращался к ней. Ева ответила: «Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада, иначе мы умрем». «О, вовсе нет, — ответил змей, — вы не умрете. Наоборот, съев плод, вы сами станете как Бог. Вы будете знать так же много, как и он». И поверила Ева лукавому змею и, не утерпев, подошла к запретному дереву, сорвала плод и съела. Увидев, что ничего страшного не произошло, она дала плод Адаму. Адам знал, что эти плоды нельзя есть. Но послушался Еву и съел. В эту минуту Адам и Ева увидели, что они наги. Им стало стыдно от этого, и, прикрывшись листьями, они скрылись среди деревьев. Спустя время Господь стал звать Адама. «Где ты?» Он ответил: «Услышав твой голос, я испугался и спрятался, потому что я наг», — ответил Адам. «Кто сказал тебе об этом? Ты ел плоды с запретного дерева?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она уговорила меня». Тогда Бог спросил Еву: «Что ты сделала?» Ева ответила: «Это змей уговорил меня». Тогда Бог сказал: «За то, что вы ослушались меня, отнимется у вас бессмертие. Ты, Ева, будешь рожать детей в скорби и мучениях, а ты, Адам, в поте лица будешь работать, чтобы прокормить свою семью, и земля с трудом будет давать тебе плоды. И сделал Господь для них кожаную одежду, и в наказание изгнанные они были из рая. А у входа поставил ангела, чтобы охранять путь к дереву жизни». Вот так Адам с Евой не прошли испытания на любовь и верность Господу. С тех пор появился на земле грех, который и разлучил человека и Бога.
1: Так вот почему вы сказали, что запретный плод сладок.
3: Да. А вы, кстати, поняли, кто скрывался под маской змея?
2: Дьявол?
3: Совершенно верно. Враг Бога.
5: Давай. А как она могла послушать такое противное существо?
3: Ну, это сейчас змеи неприятные и опасны для нас. А там, в Едемском саду, Бог создал все прекрасным. И змеи тоже были прекрасными существами. Вот Ева и поверила.

0: и усомнилась в словах Божьих. С тех пор он и хозяйничает на земле.
1: Так вот из-за кого все беды.
2: Ага.
3: Я бы этим Адаму и Еве.
0: Да, но кто-то сегодня тоже съел запретный плод. Но вы знаете, у Бога есть план о том, как спасти человека от зла и греха.
2: Какой?
0: Об этом я вам расскажу в следующий раз. Я обо всем не могу сразу.
2: Ну,
1: а какой у вас план по спасению шарика?
0: Шарик? Да. Конечно, шарик украсил бы основной подарок.
1: Так у вас есть еще один?
0: Так мой племянник любит путешествовать. Должен же он чем-то фотографировать красивые места.
2: Ой-ё.
0: Ну вот, я и решил подарить ему фотоаппарат.
2: Вот это да.
0: Ну что же, а теперь нам пора прощаться. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами, но ненадолго. Впереди нас ждет очень много интересного. Пишите, мы с удовольствием ответим вам на ваши вопросы. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.
2: Пока!

черная, белая, что же судьба ты со мною наделала? То баловала меня ты и холила, счастье испить милосердно позволила, и отправляла на пажити хлебные, и напевала мне песни хвалебные. То обернулась вдруг мачехой злобной, бед мне отсыпала, пригоршни полные, не пожалела меня, не утешила. Может, на свете я самая грешная? Черная, белая, черная, белая, снова удачу стреножить сумела я. Не отпущу тебя, дерзкая пленница. Бог обещал мне, что жизнь переменится. Бог обещал мне, что справлюсь с потерями. И безоглядно ему я поверила. Пусть я бедой не на шутку подкошена, жить научусь без оглядки на прошлое.

Продолжая свой путь в Иерусалим, Иисус шел теми местами, что прилегают к Самарии и Галилее. И когда он входил в одно селение, встретились ему 10 прокаженных. Они остановились подаль и стали громко просить его: «Иисус, наставник, смилуйся над нами». Посмотрев на них, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». Они пошли, и вот еще по дороге они от проказы очистились. Один из них, увидев, что исцелен, возвратился, громко прославляя Бога, и пал ниц к ногам Иисуса, благодаря Его. Человек этот был самаритянин. Иисус спросил его: «Не 10 ли человек очистились от проказы? А где же остальные 9? Никто из них, кроме этого иноплеменника, не вернулся, чтобы воздать славу Богу». И сказал ему: «Встань и иди. Твоя вера тебя исцелила».

Тема моей проповеди сегодня – что такое богослужение? Интересно, что русское слово «богослужение» встречается в синодальном переводе всего 4 раза. Вот именно фраза «богослужение» в синодальном переводе встречается всего-навсего 4 раза. Давайте мы попробуем посмотреть, увидим вначале, о чем идет речь, вот, а потом уже попробуем поразмышлять. Итак, первое упоминание в Ветхом Завете 1 раз. Это книга пророка Иеремии. И мы прочитаем с вами 52 главу, стих 18. Итак, это прямо самый конец.

Книга пророка Иеремии, 52 глава, 18 текст. Здесь у нас упоминаются различные предметы: тазы, лопатки, ножи, чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употреблены были при богослужении, взяли. Но мы не будем смотреть контекст, здесь просто идет упоминание. Да? Различная утварь, которая в святилище или в храме, она несла определенную помощь, да, и все это участвовало именно в богослужении. Вот здесь показано ветхозаветнее богослужение. Ну и потом три у нас упоминания, они есть в Новом Завете. Начнем с послания апостола Павла к римлянам. Итак, послание апостола Павла к римлянам, это у нас уже Новый Завет, 9 глава. И четвертый текст. Здесь апостол Павел, когда вспоминает об Израиле, ну то есть о том, что было ему даровано, как раз упоминает и богослужение в том числе. Мы прочитаем с первого стиха поподробнее. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великой для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Что мы видим здесь? Апостол Павел переживает о том, что Божий народ, который, ну, действительно, которому все было от Бога даровано, он, к сожалению, не может никак прийти к пониманию Иисуса Христа Мессии. И в силу этого Павел переживает об этом. И вот он перечисляет, что было Божьему народу даровано, и в том числе было даровано что? Богослужение. И вот богослужение здесь идет именно о ветхозаветнем богослужении. Если вы вспомните, то вначале было святилище, потом был храм. Да? И вот определенное устройство храма и святилища, затем самого священника и левитов, и все предписания определенные, которые нужно было священнику совершать, а также плюс сами жертвы, которые они приносили, да? Сжигали, закалывали, варили мясо, съедали и так далее, с кровью заходили в святилище. Вот это вот все. Все это вот описание всех этих действий – это богослужение. Так? Теперь идем дальше. И то же самое мы находим в послании к евреям, в 9 главе, где как раз апостол Павел описывает ветхозаветнее святилище. Просто как подтверждение еще раз тому, что там у нас это слово встречается. Так. Послание к евреям, 9 глава. Первый стих у нас начинается: «И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Вот, да? То есть богослужение имеется в виду все, что в святилище происходило. Жертву, какую нужно приносить, священника, что он должен там делать, и назначение самого святилища, как оно должно быть устроено, и все, что в нем должно происходить. Вот это богослужение. И то же самое мы видим в стихе 6. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать что? Богослужение». Да? Вы помните, что они приходили туда в первое отделение во святое, крапили на завесу, то есть это ходатайство за Божий народ, и также брали курение, да, фимиам возносили. Вот эти все действия, они показывали, что сейчас священник совершает богослужение. То есть он как бы Богу служит. Вот. Ну и само, естественно, само наше русское слово, оно тоже так и означает Богу, Богу, Бог здесь, и служение, то есть служение Богу. Так вот, что интересно, вот эти вот все слова, которые я сейчас прочитал, русские слова, они в греческом тексте используют слово, которое называется хорошо нам знакомое по православной церкви. Это греческое слово «литургия». Слышали такое слово? Да.

То есть, когда вот эти вот четыре русских слова, которые одно встречается в послании, в книге пророка Иеремии, одно в послании к римлянам и два в послании к евреям, вот эти вот в греческом тексте, там используется слово «литургия». Интересно, да? Что же такое слово «литургия»? На самом деле это слово состоит из, образовано из двух слов. Первое слово греческое – «лаос», «народ». Второе слово – «эргон», «дело» или «работа», ну или «труд». Соединяя два вот этих слова вместе с некоторыми видоизменениями, получилось слово существительное «литургия», которое означает «общее дело» или «народное дело», то есть что-то, что совершается для народа, для людей. Вначале этим словом обозначали, например, следующее: богатый человек, состоятельный, на свои деньги устраивал какое-нибудь празднество. Ну, в честь даже какого-то бога, мы сейчас говорим о Греции, да, как вот он состоятельный, влиятельный человек, и он хотел народу что-то сделать, да, ну, например, какой-то фестиваль устроить, и часть этих средств он вкладывал вот в этот фестиваль, либо в какой-то праздник, либо в какое-то событие памятное для этого города, он вкладывал туда свои средства. И таким образом вот он совершал что? Общее дело, ну, то есть для людей, да. Соответственно, человек, который этим занимался, был литургон, то есть человек, как бы общественный деятель, другими словами, да, иногда есть общественные деятели у нас тоже, да, они ведут какую-то, ну, где-то работают, может быть, это писатель, он на этом зарабатывает, может быть, это актер, который играет в кино или в театре, но при этом он еще и ведет что? Общественную деятельность определенную для общества, что-то делает, какой-то вклад в искусство, в культуру, в политику и так далее, то есть он привносит что-то в общее дело. Вот отсюда слово «литургия» и стало вот коротко означать «общее дело», «народное дело». И, конечно же, ранние христиане, которые говорили на греческом, стали использовать слово «литургия» применительно к тому, что теперь они тоже совершают общее дело в Божьей Церкви. Поскольку у нас Церковь, мы об этом тоже говорили, это экклесия, то есть Божие собрание, да, то есть или Божья община, то теперь определенные люди в Божьей общине что делают? Совершают общественные полезные работы. Ну, служат Богу, другими словами, да, конечно. И вот теперь, когда мы видим, как эти слова используются в Новом Завете, то мы видим, что они очень часто используются именно по отношению к Богу. То есть люди совершают что-то, что они вместе договорились, вот они решили, что мы вместе соберемся и что-то будем вместе делать, так, сообща. И они сообща служат Богу. Простой пример. Давайте просто посмотрим на некоторые детали, чтобы нам лучше понять, о чем я говорю. Например, так, книгу «Деяний» откроем. Так, книга «Деяний». 13 глава, стих 1 и 2. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кирьянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Вот интересно, да? Когда, говорится, что они делали? Служили Господу. То есть они совершают служение Господу и постятся. То есть молятся Ему, поют и так далее. И вот этот важный момент, который мы и вкладываем в понятие в богослужение, он прослеживается во всем Новом Завете. Когда мы приходим сюда, получается, в первую очередь мы приходим сюда к кому? Вот, понимаете? То есть народ или люди верующие договорились, что они будут совместно служить кому? Господу. Не друг другу, хотя это тоже

присутствует, но это второстепенный фактор. Главный фактор – это то, что они приходят сюда послужить Господу. И когда мы видим, как происходили ранние собрания христианской церкви, нам это нужно посмотреть, увидеть сейчас, мы увидим некоторые элементы их христианской жизни, то есть что они вкладывали в разное представление, вот в богослужение. Хотя это все очевидно, но мы просто как бы пройдем, чтобы подтвердить, да, для себя. Вот смотрите, Иерусалимская церковь, Деяния апостолов, 2 глава. Я попытался, знаете, что сделать? Просто собрать именно раннехристианские собрания в одно, несколько, вот сейчас отрывках мы прочитаем, для того, чтобы увидеть, как ранние христиане, собираясь вместе, что-то делали сообща. А почему? Потому что ветхозаветнее богослужение, оно нам не подходит. Согласны вы со мной или нет? Не подходит. Если бы оно нам подходило, тогда нам нужно храм делать из двух частей. Одно место – это святое. Другое какое? Святое святых. И вы в святое попасть никак бы не смогли. То есть вы стояли бы не здесь внутри, а где? На улице. Подошли к воротам храма, там исповедали свои грехи, принесли с собой что? Ягненка или, если не очень бедный человек, птичку. Вот, совершили жертвоприношение. Вот это бы мы продолжали бы с вами делать. А мы-то с вами этого же не делаем. Мы же понимаем, что это все изменилось с приходом Иисуса Христа, с переосмыслением того, что Христос сделал. Так ведь? Вот. Поэтому нам надо увидеть, как ранние христиане переосмысливали то, что они делают. Вот давайте смотреть. Поначалу нам кажется, что они как бы продолжают жить жизнью иудейского народа. Смотрите. Книга «Деяния апостолов», 42 стиха. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах». Что они делали? Пребывают в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба. Возможно, здесь идет указание на вечерю Господню или причастие, да? И в молитвах. Но при этом, посмотрите, что они делают. 46 стих и далее. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церковь». Интересно. С одной стороны, они собираются по домам и вместе что делают? Вкушают пищу. При этом они идут пока в храм. И в храме прославляют Бога. То есть участвует вот в той храмовой деятельности пока. А откуда мы это видим даже? А посмотрите, даже если мы вспомним 3 главу, даже первый стих прочитаем. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9-й». То есть там было два часа молитвы, когда люди в Иерусалиме могли приходить в храм утром и после обеда. Видите, и они продолжают пока вот в этом участвовать. А потом со временем мы видим постепенно, когда христианство распространяется все дальше за пределами Иерусалима, они начинают уже по-другому проводить богослужение. Да? Сейчас мы увидим. Теперь посмотрим на Деяния 16 глава, стих 3, 16 глава, стих 3. Это очень интересное место. Ой, не 3, а 13. Деяния 16 глава, 13 текст. Здесь апостол Павел приходит в Филиппы, по-моему. Да, тут же Филиппы, да, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был что? Молитвенный дом. И сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. На самом деле, дословно, это не был молитвенный дом. Это было место молитвы. Дословно, место молитвы. То есть есть какое-то место у реки, где христиане собирают. А поскольку погода в том регионе позволяла это делать, то они приходили на открытое место.

место, скорее всего. И там что делали? И там молились. То есть мы видим с вами, что ранние христианские богослужения, то они там молятся. То есть их форма, да, богослужения, молитва, то есть обращенность к Богу. Но при этом апостол Павел говорит, и разговаривали там с собравшимися кем? Женщинами. Либо это было место, отведенное под синагогу, либо это просто место было открытое для этой встречи, куда приходили. И Павел там разговаривает с женщиной. То есть вот оно в субботу, он начинает рассказывать о Христе, проповедовать. Да? То есть вот еще одно элемент – это проповедь или рассказ, или научение, или наставление. Вот, когда мы это видим. И когда мы вот эти вот особенно внимательно читаем книгу «Деяния апостолов», то мы видим следующее, что ранние христианские богослужения, они были некой копией богослужения синагоги. В синагоге. Немножечко о синагоге и немного вообще об этой истории. Нигде Господь Бог в Священном Писании Ветхого Завета не говорит о том, что нужно было строить синагоги. Согласны? Нигде. Как же они возникли? И почему евреи стали строить синагоги? И почему они стали в синагогах собираться? Оказывается, когда Божий народ был отведен в плен вавилонский, и Иерусалимский храм был разрушен, часть знатного еврейского, ну, сословия, понимая, что их вере может наступить конец, попытались организоваться в плену, в вавилонском плену, в общины, то есть в небольшие группы, для того, чтобы вместе читать Тору, вместе молиться и вместе помогать друг другу в каких-то определенных делах, финансовых вопросах и так далее. И таким образом в Вавилоне стали образовываться еврейские общины. Вот эти еврейские общины стали называться синагоги, при которых совершалось пение, молитва, чтение Торы, да, потом толкование, потом чтение пророков и тоже также толкование. И вот постепенно они выстроили четкий порядок богослужения, и я вам сейчас его расскажу. Прям быстренько-быстренько. Это нужно для понимания, чтобы вы увидели и сравнили. Смотрите, первое. Итак, субботу богослужение в синагоге. Как оно совершалось? Было вступление, то есть эта община собиралась, затем пели псалмы в самом начале, так? Затем совершалась молитва, шахарит – это утренняя молитва, да, которая включала в себя благословение, и одно из них – произнесение «Шма Израиль», «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един есть». Вот это повторялось постоянно. Потом дальше. Читались благословения, которые восхваляли Бога, чтение Торы шло следом, да? То есть пение, молитва, чтение Торы. Потом выбирали чтеца из общины, который выходил, брал свиток вот за кафедру. То есть специально был такой помост. Он его открывал, вот так разворачивал, читал нужное место, прочитывал, сворачивал, убирал. Потом садился, знаете, куда? На специальное каменное место. Называлось оно седалищем Моисея. Он садился, сидел и толковал, что он прочитал. То есть, чтобы община могла понять, что он прочитал, о чем здесь идет речь. Понятно, да? Потом совершалась снова совершалась молитва, амида. Так? Потом были личные молитвы. Далее читалось из пророков, было чтение. Выбирался также снова какой-то отрывок, а потом объяснялся. И была заключительная молитва, было благословение и пение. Скажите, пожалуйста, на что похоже? А? На наше богослужение. Да? Пение, собрались, спели, помолились, прочитали текст Священного Писания, истолковали, помолились, вместе помолились, опять прочитали текст из пророков, опять истолковали и так далее. И если даже вы внимательно читали Евангелие или книгу Деяний апостолов,

Вы это бы заметили. Смотрите. Евангелие от Луки, 4 глава. Просто я сейчас покажу, иногда, я понимаю, что иногда некоторые вещи мы просто упускаем и не придаем им значения, а они, оказывается, очень интересны. Лука, 4 глава, когда Иисус приходит в синагогу, 16 стих, «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний, куда? В синагогу. И что стал делать? Встал читать». Обратите внимание, обязательно форма стоит. Встал. То есть он подходил к месту, как я уже говорил, открыл свиток, прочел его, свернул. Дальше что происходит? Ему подали книгу пророка Исаии. Заметили, это вторая часть уже синагогального богослужения, где читали пророков. Видите? То есть до этого, значит, читалась Тора, закон, кто-то другой истолковывал. Дальше. Он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне», мы не будем это читать, закрыв книгу и отдав служителю, что сделал? Сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. Почему он сел и почему на него были устремлены глаза? Потому что он сел на Моисеево седалище, и люди ждут, когда он что сделает? Приложит толкование. Теперь представьте, что Иисус в синагоге сидел и рассказывал. Вот пастор ходит с места на место. Можно стульчик поставить такой, я сяду и буду вам истолковывать. Мы прочитаем текст, потом я сяду и буду истолковывать. Примерно так, да? Видите? Возьмем пример еще из Деяний, просто чтобы вы увидели. Быстренько сейчас мы смотрим с вами Деяния. В Деяниях рассказывается, как апостол Павел в своем миссионерском путешествии приходит в один из городов, в синагогу, так, и там, вот, нашел, наконец, 13 глава Деяний. Они же, проходя от Перги, прибыли в Антиохию Писидийскую. И, войдя в синагогу в день субботний, что сделали? Сели. После чтения закона и пророков начальник синагоги послали сказать им, мужи и братья, если у вас есть слово наставления к народу, то что? Говорите. Павел, встав и дал знак рукой, сказал, мужи израильские и боящиеся Бога, послушайте. Ну, в данном случае тут он стоя говорит уже, да, обращение идет. Видите? То есть мы видим с вами, что раннее христианское богослужение напоминало собрание синагоги. И по сути, помните, когда мы с вами изучали этимологию слова «церковь», то мы увидели в послании Иакова, по-моему, да, уже забыл, где используется, Петра, по-моему, где используется синагога. Когда в собрание войдет ваш муж в дорогой одежде, то в собрании там имеется в виду синагога. Да, то есть ранняя христианская церковь пока себя мыслила как одно, единое целое с иудаизмом. И поскольку уже повсеместно были синагоги, в которых собирались евреи даже в диаспоре, то есть далеко-далеко от Иерусалима и не могли посещать храм, они там собирались вместе, молились, как я уже говорил, читали Тору, вместе изучали, помогали друг другу и так далее. И это была вот иудейская община такой. И христиане, которые продолжали эту практику или традицию, постепенно, когда отходили уже от иудаизма, они продолжали сохранять ту же самую практику. Если вы вспомните книгу Откровения, первую главу, то вы помните, мы часто эти слова читаем, где Иоанн, обращаясь, рассказывает вот видение, да, или такое вступление в книгу Откровения, он говорит. Третий стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанные в нем, ибо время близко». То есть мы видим с вами, что был читающий, который мог, например, прочитать письмо Павла, который его написал в определенную христианскую общину. Он его читает, да, и, возможно, церковь сидит и слушает. Вы представляете, что письма Павла читались целиком? Просто читались письма. Люди внимательно слушали и вникали в то, что было сказано. Видите, как интересно? Поразительно. Слушающий, блажен, читающий и слушающий. Люди слушали, вникали в слова. Это очень важный момент. И вот теперь самое раннее христианское богослужение, знаете, где у нас упоминается? Я благодарен коринфянам.

Это люди, которые больше всех допекали апостола Павла. Он им написал четыре письма, два которых потеряно, два сохранились. Но два хороших письма. Первое послание апостол Павел их просто там ругает, как говорится, в хост и в гриву, а во втором письме он старается их успокоить. Так вот, в послании к Коринфянам в 14 главе мы видим очень интересное богослужение в ранней христианской церкви города Коринфа. Давайте мы посмотрим. Оно было связано с тем, что там происходили, ну, я бы сказал так, скорее всего, Коринфская церковь очень сильно так проявились плоды духа, ой, дары духа активно. Но ребята не могли договориться друг с другом, как они эти дары духа будут совместно реализовывать. То есть они вместе сходились и пытались делать общее дело. Но это общее дело, вот эта литургия их, не была литургией, понимаете, да? Потому что там был полный беспорядок. Почему? Потому что у них были языки, были пророчества, и они что делали? Каждый, кто в лес, кто по дрова. Что приходило, то и говорил. И вот смотрите, что апостол Павел говорит. 14 глава, давайте прочитаем. Просто внимательно, некоторые отрывки. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот пророчествует людям в назидание, увещевание и утешение». Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчество превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? То есть мы видим с вами тон апостола Павла, что все, что вы делаете, важно, чтобы это приходило к чему? К назиданию, то есть чтобы эта церковь обогащала. И мы читаем дальше. Мы видим с вами, есть некие языки, есть пророчество, Павел об этом много рассуждает, а потом он говорит, смотрите, с 11 стиха. «Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о чем? О даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать, спрашивает апостол Павел? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Видите, как интересно. И мы видим с вами, там появляется молитва и появляется что? Пение. То есть мы видим опять формы те же самые. Потом идет истолкование, и Павел после долгих-долгих размышлений, посмотрите, какой дает совет Коринфской церкви. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, то все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое. И то порознь, а один что? Изъясняй. Сказал речь по очереди, потому что, представляете, если сейчас каждый начнет говорить, что у нас здесь будет? Базар, правильно вы говорите, будет базар. Вот. Поэтому один сказал, второй сказал, третий. А другой что делает? Переводит. А он объясняет. Если у человека есть какое-то вот что-то, он хочет высказать, откровение он Бога получил, он это высказывает, другой переводит. Идем дальше. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть что? Рассуждает. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим

можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. И, наконец, в конце апостол Павел делает очень интересное заключение. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть как? Благопристойно и чинно. То есть есть определенный порядок. Итак, вот когда мы видим с вами, то что мы видим? То мы видим, в ранней христианской церкви богослужение было похоже на богослужение в синагоге. Они взяли за основу синагогальное богослужение. Только помимо, да, стали тоже молиться, но молиться теперь уже и Христу Иисусу, да, и Духу Святому, стали петь псалмы, общехристианские псалмы. И когда вы часто читаете Павла, то вы увидите, у апостола Павла очень много в его посланиях гимнов, ранних христианских гимнов, который он вкрапляет в свое письмо, показывая, что их, скорее всего, пела община. Очень много исповедальных формул, которые повторяются почти слово в слово в разных местах Евангелия Нового Завета, показывая, что, скорее всего, когда они вместе собирали, они эти слова произносили вместе. Это некое было исповедание их веры. То есть мы видим с вами, что и была, конечно, проповедь, да, то есть мог один наставить, второй мог наставить, то есть несколько. Вот, но это мы видим по Коринфской церкви. На самом деле мы не знаем точно, как оно было везде, но примерно так. И то, что сегодня происходит с нами, это то же самое, что-то похожее на то, что было в синагоге. Конечно, исторические церкви, православие, католицизм, они пошли по другому пути. Они взяли литургию, но в данном случае особую, да, обрядовую, это накопившую на традиции, которая у них сформировалась столетиями. А протестанты пошли по другому пути. Они как раз попытались вернуться к чему? К основам ранней христианской церкви. То есть сделать богослужения простыми, понятными, доступными, но чтобы там были основные элементы – молитва, пение, чтение Священного Писания – проповедь, да, размышления, обсуждение, исповедание веры, покаяние, может быть, это, еще что-то и так далее. Я это подвожу к тому, когда мы пытаемся ответить на вопрос, что такое богослужение. Еще раз, давайте мы сделаем небольшой итог. Богослужение – это прежде всего, мы, если мы говорим о совместном богослужении, да, не личном, а совместном, это прежде всего служение Богу. Братья и сестры, это служение Богу. Когда мы приходим сюда, и мы понимаем, что главное действующее лицо здесь – это Бог. И, соответственно, наша молитва направлена к кому? К Богу. Наше пение снова к Нему. Наше исповедание веры или грехов – кому? Тоже к Богу. Да? Проповедь – это, опять же, чтение Священного Писания и какое-то истолкование связано с тем, что мы пытаемся понять волю Божью, понять, чего хочет от нас Бог, с тем, чтобы этим вдохновиться и так жить. Вот. Вот это богослужение. Главным является здесь Бог. И если мы, конечно же, определим, ну, другими словами, что богослужение – это встреча, братья и сестры. Это встреча Божьего народа с кем? С Богом. Значит, главный момент – это наш настрой и наша связь с Ним. Если эта связь теряется, и мы приходим сюда просто как на собрание партийное, рабочее и так далее, то вы понимаете, где, в какой плоскости и в какой сфере у нас наша вся жизнь? Она горизонтальна. Да, это здорово, я увидел родных мне братьев и сестер, классно потусили, правда? Пообнимались, поболтали, это вообще круто, классно, правда ведь? Пожилые люди тоже иногда могут приходить сюда, потому что они одиноки. Но я хотел бы сказать, мои братья и сестры, вы приходите сюда в первую очередь кому? Видите? Несмотря на то, что вы одиноки, вы идете сюда не к людям, хотя это тоже важно, но в первую очередь к Богу. И вот эта вертикаль, она должна быть, мне кажется, восстановлена, потому что

в мире, в котором мы живем, в светском обществе, которое на нас влияет, оно вычеркивает всю вертикаль, вот этот порыв к Богу оно вычеркивает. И вы это чувствуете, да ведь? Порой иногда мы настолько поглощены работой, решением своих дел, забот и так далее, что такое ощущение, как будто Бог в нашей жизни что? Отсутствует. И богослужение – это как раз то время и то место, где нам нужно вернуть эту связь с Богом. Значит, сюда мы приходим для того, чтобы эту связь нащупать, ее пережить, почувствовать, настроиться, чтобы она была, потому что чем сильнее она будет здесь, тем сильнее богослужение, а точнее уже присутствие Бога, оно окажет на нас это воздействие. Понимаете? Поэтому давайте с вами думать об этом и настраивать действительно себя на то, чтобы приходить сюда в первую очередь к Богу. И именно приходить. Помолимся. Дорогой Господь, мы много времени посвятили изучению отрывков Священного Писания, которые нам говорят о богослужении ранних христиан. Как они вместе собирались, как они пели и прославляли Тебя. Молились, читали Священное Писание, вникали в Твои слова и хотели их понимать смысл, и чтобы жить по Твоей воле, чтобы жить по Твоим заповедям. Господи, мы живем в этом мире, иногда теряется вот эта связь с Тобой. Мы погружаемся в какую-то суету, рутину, может быть, в решение проблем, может быть, действительно, решение многих задач, чтобы заработать деньги, чтобы как-то жить. Но вот эта вертикаль и эту связь с Тобой, такую хрупкую и очень иногда трудно настраиваемую, мы отодвигаем. И мы приходим сюда и действительно иногда забываемся, что мы пришли не к человеку и не к людям. Да, это ценно, Господи, что мы любим друг друга, что мы помогаем друг другу, видим друг друга и рады. Но мы молимся о том, чтобы Ты помог нам вернуть это глубокое понимание, чтобы оно стало частью нашего мировоззрения и наших ценностей. Боже, мы идем к Тебе. Мы идем предстать перед Тобой. Мы стоим перед Тобой. И то, что нас с Тобой связывает, должно действительно быть не хрупким, а очень сильным и мощным, чтобы это нас вдохновляло, поднимало, искупляло, оправдывало, предавало нам всем. Благослови, Господи, Твою церковь, Твой народ, чтобы мы снова переосмыслили понимание богослужения. Ради Иисуса молимся. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу.

Родясь на земле, Иисус преподал своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащий».

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир.

Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь с нами в нашей студии на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем и всех вас, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или через социальные сети. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Мы получали очень много отзывов о съемках передач в нашем первом сезоне. Комментарии на YouTube, в соцсетях, сообщения на e-mail, звонки и вся остальная обратная связь – все это сподвигло нас продолжить съемки этих передач. Первый сезон доступен для просмотра в нашем эфире телеканала «Триангела», на нашем сайте в разделе «Архивы программ» и на нашем YouTube-канале. Мы пригласили уже полюбившихся вам спикеров, профессионалов в тех или иных отраслях, священнослужителей, коучей, психологов, блогеров, бизнес-тренеров, а также новых гостей и специалистов, чтобы они могли поделиться с вами своими знаниями, профессиональным опытом и ценными советами.

0: экспертами, каждый в своей области. Надеемся, что этот второй сезон будет очень интересен и полезен для вас. Друзья, сегодня наша первая встреча. Называется она так: «Благополучие в жизни. Прокачай все сферы». Скажите, считаете ли вы себя благополучными людьми? Вообще, что такое благополучие? Наверное, у каждого в голове это значит, когда денег много. Вообще, что нужно для того, чтобы стать благополучным, и как себя в этом прокачать? Давайте эти вопросы мы рассмотрим с бизнес-практиком, коучем предпринимателей и управленцев, с директором по корпоративному управлению, с Русланом Лариным. Руслан, добрый день.
1: Привет. Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, наши телезрители, ютуберы, все, кто с нами сегодня.
0: Руслан, тебе выпала честь открыть наш второй сезон. Сегодня наша первая передача. Немножечко расскажи, о чем мы сегодня будем говорить, какие-нибудь аспекты темы мы затронем.
1: Ты знаешь, ты хорошо начал, говоря о том, что для многих людей вообще тема, которая звучит «благополучие», сразу же ассоциируется с финансами. Деньги, значит, правят миром. Для других людей, когда у них спрашиваешь, ассоциируется со здоровьем. Но все на самом деле более интересно, но и чуть-чуть сложнее. Поэтому сегодня об этом поговорим. И на самом деле вообще все темы, которые в течение нескольких дней мы будем разбирать, всех спикеров, они будут так или иначе вокруг темы благополучия. Поэтому, в общем-то, после этой территории реальности каждый из вас точно станет благополучным.
0: Отлично. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными. Вы можете прямо во время программы поднять руку, задать вопрос, либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире зададим эти вопросы нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Руслан, я передаю тебе слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Тема благополучия. Мы не зря назвали нашу тему «Благополучие. Прокачай все сферы», да, и как прокачать все сферы благополучия. Я буду в том числе пользоваться слайдами. Я думаю, что тема такая, которая нуждается, знаете, даже какие-то моменты записать, потому что я уверен, сегодня у вас будет очень много инсайтов, и их будет так много, что вот за эти там 30 минут нашего эфира точно все не запомнится, поэтому, в общем-то, пересматривайте, записывайте, как угодно. Главное, чтобы точно стали все благополучными. Когда мы говорим о благополучии, да, я уже говорил о том, что чаще всего ассоциируются либо деньги, либо здоровье, но все намного интереснее. Благополучный человек – тот, который сумел достичь такого некого баланса во всех сферах жизни. И сегодня мы будем говорить об этих пяти главных сферах жизни. Благополучный человек – тот, который, знаете, каждое утро просыпается, и он понимает, что он точно будет заниматься любимым делом. Когда у него все хорошо с его работой, да, с профессией, как угодно можно называть. Кто-то занимается бизнесом, кто-то делает карьеру в компании. Да. Но когда ты идешь с любовью на работу и делаешь это дело. Да. Второй момент, когда у тебя все очень хорошо в отношениях с близкими. Это твоя семья, это твои друзья, это твой любимый человек. Когда у тебя, конечно же, все хорошо с точки зрения стабильного материального положения, когда у тебя крепкое здоровье, когда ты реально чувствуешь свой вклад в общество, ты как бы не зря жишь, что ли, проживаешь, да? Вот это все в комплексе и есть благополучие. Знаете, странность в том, что вроде бы многие моменты из, тема, например, здоровье, да, мы с вами знаем прекрасно. Но кто не знает, что нужно там питаться хорошей здоровой пищей, да? Или кто не знает, что если делаешь физические упражнения, то чувствуешь себя лучше, там хорошо выглядишь, да, как-то более подтянутый. Все вроде это знают, но почему не делают? Почему? И когда задаешь этот вопрос и начинаешь исследовать эту тему, понимаешь, что не все так просто. Мы как-то

с вами, знаете, как очень быстро реагируем на какие-то такие сиюминутные импульсы и вот тянемся, что называется, за чем-то вкусненьким, в общем говоря, да? Даже исследования показывают, когда задают вопрос в лоб, часто ли вы покупаете сладости? И, кстати, я читал, большое исследование было, там прям десятки тысяч людей принимали участие. 10% людей ответили на этот вопрос, что они часто покупают сладости. Всего лишь 10% людей. Представляете? Но если посмотреть чуть более глубоко и посмотреть, значит, в семьях, там, на их столах, вот, то практически у всех дома есть сладости. И когда у тех же людей спросили, хорошо, а если вы сидите за столом и стоит, значит, ваза с конфетами, потянется ли рука съесть парочку? 70% ответили, что да. Представляете? То есть, когда у них спрашивают где-то отдаленно, типа, покупаете? Не-не-не, не покупаем. Но когда рядом лежат, то, конечно, рука тянется. Вот так вот получается, что мы знаем о том, что вроде там спортом заниматься полезно, но вроде не идем. Но когда ты перестраиваешь немного свой мозг на тему, что я получаю именно сейчас от какого-то действия, ну, например, если ты прекрасно понимаешь, вот сейчас перерыв, и я пойду прогуляюсь минут 20 на свежем воздухе, и я точно буду себя чувствовать бодрее, то вот этот импульс действует на тебя, и ты реально идешь там на прогулку, на улицу, подышишь свежим воздухом, прогуляешься, чувствуешь себя бодрее. То есть, когда мы себя, ну, что называется, мотивируем такими краткосрочными импульсами и понимаем, что я именно сейчас это сделаю или не сделаю, и именно сейчас я что-то получу, ну, например, там, идешь мимо Макдональдса и думаешь, бургер бы сейчас съесть, да? Вот. И если ты подумаешь в тот же момент на тему, ну, сейчас я его съем, и чего, и какое у меня будет самочувствие, как я буду себя хорошо после этого чувствовать, или там будет лежать этот бургер у меня, не очень комфортно буду себя весь день чувствовать. И когда ты думаешь о том, что ты будешь именно сейчас себя плохо чувствовать, ты проходишь мимо Макдональдса, и даже этот запах тебя уже не привлекает. Поэтому для того, чтобы себя немножко перестроить и научиться, да, прокачивать все эти сферы, о которых мы будем сейчас говорить, важно, ну, что называется, подвешивать себе такую морковочку, да, вот импульс сиюминутной пользы, которую ты получишь. Или если ты что-то не хочешь делать, думай над тем, что ты как бы получишь прям в данный момент какой-то вред. Не когда-то там. Потому что почему люди ходят там очень часто? Питаются какой-то неполезной, к примеру, пищей. Ну, вот. Фастфуд выбирают. Ну, потому что они думают, да ладно, там пару раз не страшно на протяжении всей жизни. Да? Поэтому будем учиться прокачивать это сегодня. Итак, поехали с первой темы. Профессиональное благополучие. Я уже начал говорить о профессиональном благополучии, как о теме, когда ты просыпаешься утром и думаешь, как классно, я займусь сегодня вот этим, вот я буду делать вот это, да, когда ты понимаешь, что ты любишь то, чем ты занимаешься. Профессиональное благополучие на самом деле состоит из многих вещей. Помните, ну, я понимаю, что многие там в школе учились давно, вот кто-то недавно, но, возможно, вспоминаете, как мы ждали, когда же сейчас звонок уже прозвенит, и мы пойдем уже на переменку поскорее. И как только звонок, там вот, знаете, что называется, первая секунда, уже в это время практически все срывались с парты, куда-то неслись. И интересно то, что когда изучают людей уже в взрослом возрасте, да, и смотрят на них, как они ведут себя на работе, то оказывается, что многие точно так же относятся и к работе. Они ждут, когда же уже этот день рабочий закончится, когда же я уже поскорее там закрою там ноутбук или чего и побегу домой. И когда изучали уровень стресса в организме, то оказывалось, что в начале рабочего дня очень высокий был, а к концу дня наоборот. Уровень гормонов стресса, кортизола опускался, а уровень эндорфинов повышался, потому что люди предчувствовали конец рабочего дня. И таких людей большинство, 2/3 оказывается. Представляете, люди, которые, в общем-то, большую часть светового дня, да, мы же с вами, вот, световой день, да, чем занимаемся? Ну, вот какой-то работой, профессией, бизнес, да, карьера наша. И в большей часть времени человек, получается, испытывает стресс. Он не любит то, чем он занимается. Проживает, получается, жизнь вот в таком определенном стрессе. Конечно, это очень и очень важно найти то,

чем ты будешь любить заниматься. И тогда ты как бы большую часть жизни будешь получать удовольствие от жизни. Очень важно на работе испытывать вот этот процесс самореализации. Когда ты понимаешь, то, что ты делаешь, да, это некая самореализация для тебя. Ты вкладываешься в себя, ты каждый день развиваешься, ты каждый день получаешь какие-то новые навыки, новые знания. Тебе интересно узнавать свою профессию. Вот это и есть любовь к своему делу. Немаловажным оказался такой момент, как хороший босс. Знаете, так как я, в общем-то, директор по корпоративному управлению и отвечаю за управление персоналом, вот, я очень-очень много встречаюсь с людьми, в том числе на собеседованиях, вот, и задаю им вопросы, как они выбирают себе работу, на что они обращают внимание. Ну, на что люди в первую очередь обращают внимание? На зарплату думают, какая зарплата. Кто-то думает про то, где находится офис, вот. Кто-то думает про коллектив, про климат. Конечно, это тоже очень важно. Вот. И меня радует, что многие задают вопросы, в том числе о непосредственном руководителе. Потому что, знаете, есть даже такая фраза. Человек приходит на компанию, да, когда он приходит на работу, он приходит на компанию в целом, да, но уходит чаще всего от босса, да, от руководителя. Оказывается, что влияние непосредственного руководителя настолько имеет высокий уровень влияния на наше самочувствие на работе, на то, как мы будем чувствовать себя там самореализованными, успешными, что это один из главнейших факторов, на который мы должны с вами посмотреть. Если ваш будущий босс будет безучастен к вашей работе, ему будет там все равно, чем вы занимаетесь, то чаще всего такие люди чувствуют полную неудовлетворенность от работы. А значит, в этой сфере вы точно не сможете быть благополучными. Сфера профессионального благополучия – это одна из важнейших сфер нашей жизни, потому что она занимает большую часть нашей с вами, ну, такой осознанной жизни. Да? Повторюсь, да, если там в среднем мы 8 часов в день работаем, ну, не включая там пару часов утром проснулись, собрались на работу, и после работы еще пару часов у нас осталось до сна, да, то если эта сфера не прокачана, вот, и вы получаете не удовольствие от этого, вы не сможете быть счастливым. Сильные стороны. Крайне важно опираться на свои сильные стороны в работе. Это то же самое, когда, знаете, вот вы предрасположены к одному чему-то, да, а вы занимаетесь совершенно другим. Когда вам, возможно, хотелось бы сидеть и анализировать данные, цифры, работать с аналитикой, да, а вас, значит, толкают, надо вам выходить там на сцену, давать интервью и так далее. И вы каждый день от этого испытываете стресс, потому что это не ваше. В своей работе мы должны опираться на то, в чем мы с вами имеем таланты, да. Бог нам дает таланты какие-то определенные, и мы должны их использовать. И когда мы делаем против этих талантов, да, это то же самое, как я иногда привожу пример, знаете, если человека там таким резиновым канатом, значит, обвязать и привязать к стене, и вот он действует против своих талантов, против своих сильных сторон, и действует по-другому, и он идет и все дальше, и дальше, и дальше пытается идти, то вот этот резиновый такой канат, он натягивается, натягивается, и в определенный момент ты уже дальше не можешь идти, и когда ты ослабнешь, он тебя просто назад отбросит, вот, потому что ты делаешь не то, что любишь. Я такой пункт поставил: не переусердствуйте. Знаете, иногда мы так сильно любим свою работу, что мы ушли с головы в нее, что все остальные сферы просто начинают страдать. Когда мы даже любим это дело, и мы делаем целыми днями, мы там спать не можем, потому что нам нужно это доделать, все, начинается дисбаланс в других сферах жизни. И когда происходит этот дисбаланс, нарушается здоровье, к примеру, или нарушаются отношения с близкими людьми, которым ты должен был уделить внимание, да? А ты там любишь же свое дело, ты только и думаешь о нем. И этот дисбаланс вносит, ну, скажем, момент такой, что ломаются все остальные сферы жизни. И в итоге и сломается и эта сфера жизни. Поэтому нам важно с вами прокачать все. И такой очень важный момент. Проводите больше времени на работе с теми, кто поощряет вас, кто вас поддерживает. Ищите на работе, ну или вот в вашей деятельности, да, в профессии, там, в учебе, в бизнесе, тех людей, которые вас поддерживают.

Именно они будут давать вам мотивацию, новые инсайты, новые мысли. Это очень важно. Пару исследований тоже хочу сказать, привести после каждого моего такого слайда. Немного для закрепления. Очень хорошее исследование делает институт Гэллопа по теме благополучия. Они исследуют больше, чем в 150 странах мира эту тему. Что называется, тема благополучия, начиная там от Зимбабве и заканчивая США, все страны мира для того, чтобы понимать, что же является ключом к благополучию. Интересно такой еще момент, что эта тема не имеет значения, да, какой ты национальности, в какой культуре ты вырос, какую религию ты исповедуешь. Но интересно также то, что все сферы благополучия очень часто человек начинает прокачивать, и это дает ну, некий старт у него, именно духовное начало. И для многих людей, кстати, вера является неким фундаментом в каждой из этих сфер. Потому что духовное начало закладывает определенные принципы, что является немаловажным. Так вот, у людей с высоким уровнем профессионального благополучия шансы вообще в целом преуспеть в жизни намного выше, чем у других. Но я уже сказал почему, потому что большую часть времени мы этим занимаемся, да? Если уровень профессионального благополучия высок, то на самом деле вам хорошо и в будни, и в выходные. А не так, что выходные круто, в понедельник. Да? Росту увлеченности работой сопутствовало значительное снижение общего уровня холестерина и триглицеридов. Оказывается, что когда мы не любим свою работу, у нас почему-то повышается уровень холестерина, что влияет, в общем-то, на здоровье, да? На другую часть нашего благополучия, на физическую. Да? Данные глобальных исследований показывают, что люди, имеющие возможность использовать сильные стороны на работе, они устают даже меньше за 40 часов, ну, рабочей недели, да, чем те, которые, ну, что называется, идут против себя и делают не то, чтобы они умели хорошо делать, и не то, что, в общем-то, у них таланты к этому. Эти люди устают за 20 часов даже больше, чем те, которые основываются на своих сильных сторонах. Поэтому, думая в том числе о своей карьере, о будущей карьере, либо о том, как сегодня вы на своей работе, профессии чувствуете себя, подумайте, а делаете ли вы то, в чем у вас сильные стороны. Поехали дальше. Благополучие в отношениях. Очень важно. Когда у нас все хорошо в отношениях с нашими близкими, когда у нас есть любимый человек, когда у нас глубокие отношения с Богом, когда мы выстраиваем систему отношений правильно, да, а отношения – это часть жизни, когда мы каждый день с кем-то общаемся, да, мы ведь каждый день это делаем и по много часов, начиная с утра и до позднего вечера, да, ну вот. Поэтому очень-очень важно уделить этой теме внимание. Отношения не бывает так, что ты только можешь влиять или на тебя могут только влиять. Это такая штука, которая имеет взаимоотношение между двумя людьми, а еще очень часто, ну скажем так, второго порядка, третьего порядка взаимоотношения. Когда, например, у ваших друзей есть друзья, и они тоже оказывают на вас влияние, каким образом? Ну, к примеру, самое обычное. Вот вы когда с кем-то пообщались так хорошо, весело, посмеялись, все там. Вот вы с каким настроением идете? Ну, наверняка с хорошим, да? Вы идете, у вас хорошее настроение, и вы встречаетесь с другим человеком уже там. Петр, привет. А у тебя хорошее настроение, ты начинаешь с Петром в хорошем настроении общаться. И ты Петру дальше это передаешь. И у него тоже появляется хорошее настроение. И получается, что только что ты пообщался с другим человеком, у которого было хорошее настроение, и он тебя этим зарядил, и ты передал следующему, вот, а тот следующему. И получается, что другие люди оказывают на нас влияние, и мы точно так же оказываем на других влияние. И поэтому наш круг общения имеет значение. Люди заряжают нас, да, хорошим настроением, но точно так же могут... Что сделать с нашим настроением? Если какая-то была не очень успешная встреча, какой-то сложный разговор, и мы там закончили свой рабочий день не очень хорошо, и мы с таким вот настроением пришли домой в семью, и потом все это принесли в семью и так далее. Да? То есть на нас оказывают влияние, и мы

оказываем на других влияние. Поэтому крайне важно думать над тем, с кем мы общаемся, как мы с этими людьми общаемся, и в том числе помнить о том, что от нашего с вами настроения мы передаем это настроение другим людям. И, возможно, если сейчас мы вылили на них там поток, значит, не очень хороших эмоций, то, возможно, и семья тоже пострадает из-за этого. Ну вот, это очень-очень все взаимовлияет друг на друга. Есть такое исследование, которое показывает, что для того, чтобы быть благополучной в сфере взаимоотношений, важно, чтобы 6 часов коммуникации в день было. Но это все вместе, конечно же. Ты не то, что сидишь с одним человеком, общаешься, или, например, сидишь с одним человеком, не очень приятным тебе 6 часов общаешься, да, то, конечно, уровень благополучия от этого не вырастает. Здесь очень важно, чтобы вообще в целом у человека 6 часов коммуникации было. Это имеет значение, это имеет смысл, включая, конечно же, коммуникацию и письменную, когда мы переписываемся с кем-то, и даже в WhatsApp, и даже голосовыми, да, когда мы общаемся с коллегами, когда мы общаемся с семьей. Но исследование показывает, что если этого общения меньше, то уровень благополучия в этой сфере общения, он уменьшается. Это касается в том числе и интровертов. Некоторые подумают, а как же, я там люблю, значит, книжку почитать, не люблю общаться. Но интроверты тоже любят общаться. Другой вопрос, что они просто с меньшим количеством людей общаются. Вот, интересный вопрос. Интересно, что благополучие в сфере отношений вырастает в том числе, если есть друзья на работе. Когда у нас есть друзья на работе, это помогает и сторону профессионального благополучия прокачивать, и в том числе прокачивать сторону благополучия, потому что у тебя хватает общения. А на работе мы проводим, как я уже говорил, много-много времени, 8 часов в день. И если там есть друзья, то твой уровень общения достаточно хорош. И вот хороший, кстати, пример и предложение – заниматься вместе спортом со своими друзьями. Когда мы вместе пошли даже просто на прогулку, когда я подразумеваю слово «спорт», это не значит, что значит точно, как я помню, мой друг оказывал на меня влияние. Он когда-то занимался боксом, это мой лучший друг, и он все время рассказывал, как же круто там на боксе, и как вообще он там чувствует себя, там столько энергии у него на следующий день. Как вы думаете, следующий вид спорта, каким я занялся? Это был бокс. Вот. Самое интересное, что когда он закончил им заниматься и прекратил мне так рассказывать больше, я тоже впоследствии прекратил им заниматься. Наши друзья оказывают на нас очень сильное влияние. Несколько исследований тоже на эту тему. Исследование, в котором участвовали 12 тысяч человек, 30 лет шло оно, показало, что шансы быть счастливым повышаются на 15%, если те, с кем вы непосредственно контактируете, счастливы. Понимаете? То есть искать нужно количество людей, которые счастливы, создавать общение. Конечно, мы никуда не денемся от людей, которые несчастливы, и они оказывают на нас влияние, или которые нам неприятны. Но нам важно делать так, чтобы этих людей не было больше, чем 25% в нашем круге общения. Если у вас 75% общения положительное, позитивное, а остальные не очень, ну, это не будет оказывать сильного большого влияния. Те, у кого лучший друг придерживается здорового питания, чаще всего они начинают придерживаться здорового питания, да, или каких-то здоровых привычек. В ходе одного из исследований было обнаружено, что у людей, имеющих не менее 3-4 близких друзей, оказался уровень благополучия в отношениях намного выше. Поэтому не надо никогда думать, что близкий или лучший друг должен быть один. Должны быть лучшие друзья. Мы должны поменять это в своей голове. Должно быть их несколько лучших друзей. Это намного повышает уровень благополучия. При изучении более 15 тысяч человек старше 50 лет обнаружили, что даже память лучше у тех, у кого уровень благополучия в отношениях выше, да, и общение намного выше. Одно из исследований показало, что натянутые отношения в браке ускоряют ухудшение здоровья и старения. Ну, это понятно, конечно. Это общение самое близкое, самое тесное. Поехали дальше. Следующая наша тема – финансовое благополучие. Ну, здесь вопрос, а в деньгах ли счастье, да? Есть разные точки зрения по поводу финансов и денег, сколько нам их нужно. Вот. Но самое интересное, что если уж так копнуть глубоко, вы знаете, да, примеры, там, люди, которые там, выигрывали в лотереи, например, они получали очень много денег, ну, практически миллионы. Но со временем это быстрое очень происходило время. Я даже помню в своей жизни такой пример. Эти люди возвращались на тот же уровень.

жизнь, на котором были, и они становились еще более почему-то несчастливы. Вот. Они даже не знали, куда эти все деньги ушли, куда они их потратили и так далее. Интересно то, что самое главное для нас – это научиться, ну, во-первых, уметь жить на то, сколько у нас есть, и управлять расходами. Это намного сильнее влияет на уровень ощущения благополучия в финансовой сфере. Потому что, ну, вы прекрасно знаете, да, что есть очень богатые люди, но они несчастливы. И мы, в общем-то, слышали даже, есть такой фильм «Богатый тоже плачет». Вот. То есть не в количестве денег, а в правильном отношении к деньгам и в правильном умении расходовать деньгами зависит наше благополучие. Это важно. Когда проводили исследования на тему, а можно ли купить вот это вот, знаете, счастье, что называется, связанное с деньгами, и была такая тема, есть же такое понятие, как шопинг-терапия, некоторые пытаются, значит, там больше денег тратить на какие-то материальные вещи для того, чтобы чувствовать себя счастливее. Оказывалось, что да, действительно, когда человек что-то себе там покупает, какие-то вещи, он тут же чувствует себя лучше, но очень быстро происходит привыкание к этой материальной вещи, и ты уже не испытываешь никаких эмоций по отношению к ней, а очень часто ты, наоборот, испытываешь, зачем я это купил, не подошло, тогда это на мне лучше сидело и так далее. И ощущение вот, благополучия в этот момент, да, удовольствия, оно было еще ниже, чем до покупки этой вещи. Но, с другой стороны, покупка, ну, назовем так, покупка, да, воспоминаний оказывает на нас очень серьезное и хорошее влияние. Ну, что такое воспоминание? Да? Когда мы потратили деньги на отпуск со своей семьей, со своими близкими друзьями, например, куда-то поехали. Или мы пошли вместе со своей парой, какой-нибудь романтический ужин устроили. То есть мы купили какие-то воспоминания. Я помню, когда я проходил обучение очередное у экспертов по этой теме, и нам говорили, домашнее задание прям ставили. Оксфордские ребята, ученики Саллингмана известного, они говорили, ставьте себе задачу, каждые 3 месяца обязательно купите себе воспоминания. Воспоминания, они оживают в нашем мозге, да, очень часто, очень ярко, и они дают нам ощущение счастья. Поэтому лучше потратить деньги на вот какое-то такое воспоминание, чем на материальную вещь. Не сравнивайте себя с другими. Это важный момент. Как только мы начинаем себя сравнивать, а что у меня, а у него, наш уровень ощущения вот от финансового благополучия сразу же понижается ниже. Мы купили машину, мы такие счастливые, там всей семьей радовались, фотографировались на фоне своей машины. И тут раз сам сосед купил машину чуть лучше, уже там новой модификации, ну той же марки, но уже какую-то новую. И у тебя какое-то уже не такое прям благополучие твоей машины. Ты думаешь, да не такая она у тебя хорошая. И ты раз, так и опустил свой уровень благополучия. Поэтому прекратите себя сравнивать с другими. Как только мы этому научимся, вы почувствуете, насколько ваш уровень счастья постоянно поддерживается на высоком уровне. Прекращаем жить в кредит. Это важный момент. Наше, знаете, вот это вот пользование кредитной карточкой, это наш психологический момент. Мы не хотим расставаться со своими деньгами, поэтому лучше сейчас кредитный, потом попозже заплачу. И получается, мы пытаемся отложить этот момент, вот этой кредитной карты, да, расставание с деньгами. Но в реальности потом мы расстаемся не только со своими деньгами, а еще и выше денег, да, там проценты платим и так далее. Поэтому научиться расходами управлять и научиться не пользоваться кредитными карточками, сразу же повышает уровень благополучия. Когда люди не думают каждый день про деньги, знаете, некоторые люди, вот они хотят каждый день зарабатывать деньги, они хотят, думают об этом каждый день. Либо они начинают участвовать в инвестиционных программах, где каждый день следят, ой, а что там с моими деньгами, а выросли ли деньги. У таких людей исследования показывают уровень благополучия ниже. При том, что у них может быть много денег. Если сравнить, да, там у меня 100 рублей, а у него там 1000 рублей, у него там в 10 раз больше. Но он почему-то менее счастлив с этими 1000 рублями, который думает каждый день про эти деньги. Поэтому люди, которые про них не каждый день думают, они более счастливы в финансовом плане. Жертвуйте и откладывайте. Исследования, интересное исследование нейрофизиологов, которые исследовали головной мозг, показали,
что когда мы, ну вот, что-то покупаем, например, там, да, вот испытываем этот момент, да, у нас происходят электрические импульсы в головном мозге, и это даже видно, это прям светится.

наш мозг на этих фотографиях. Но когда человек, оказывается, делает такое приятное для другого, он жертвует или что-то занимается какой-то благотворительностью для других людей, его уровень вот этого счастья еще выше. Поэтому делаем этот момент обязательно. Ну и откладываем на завтрашний день, чтобы у нас никогда не было беспокойства о завтрашнем дне. Это важно. Так, быстренько тоже несколько исследований. Изучая связь уровня счастья с расходами на себя и других, группы ученых из Гарварда, то, что я вам говорил, да, показало, что люди, которые тратили деньги на себя, это не повышало уровень благополучия, а в отличие от потраченных денег на других людей. Даже если сразу после покупки у вас улучшилось настроение, исследования показывают, что удовлетворение, которое доставляет материальное благо, со временем все-таки падает. Да? В отличие, вот покупка даже кратковременных впечатлений, например, ужин в ресторане с любимым, повышает наше благополучие, в отличие от покупки впечатлений. Да? Поехали, следующая тема наша. Физическое и психическое благополучие. Я делаю специальный акцент на том, что у нас есть физическое здоровье, есть ментальное здоровье. Это такая важная сейчас составляющая, которая одна без другого не может. Так много сейчас нагрузки такой интеллектуальной из-за того, что у нас подрывается наше ментальное здоровье, это потом влияет на наше физическое самочувствие. Поэтому, конечно, мы должны смотреть на тему управления нашим состоянием, да, нашим самочувствием очень серьезно. И в рамках нашей программы мы обязательно будем об этом говорить. Я отдельно буду давать лекцию по поводу того, как мы должны нашим ментальным здоровьем заниматься, как мы должны оптимизировать наш мозг. Обязательно будет эта тема, поэтому не пропустите ее тоже. Такая реклама, да, чтобы не пропустили эту тему. Вот. Мы с вами прекрасно знаем, что физическая активность, питание, сон, отдых – это крайне важно для нас. И здесь надо на это все посмотреть более внимательно. Понимаете, мы же знаем, что это нужно делать, да? Но почему-то не делаем. Но если подумать, что 20 минут всего лишь физической активности в день даст вам энергию, энтузиазма на весь день, работоспособность, продуктивность повысит. Ты так берешь и начинаешь делать утром сразу зарядку. А потом раз и чувствуешь, действительно лучше ведь чувствую себя. И потом это входит в привычку. Либо момент со сном. Ну, мы, понятно, что мы все спим. Но здесь важно, чтобы мы действительно ложились спать там не после 12. Знаете, и второй еще момент. Важно приучить себя ложиться спать и вставать в одно и то же время. И как только вы наладите вот только этот один пункт, вы сразу почувствуете, что в жизни происходит какое-то, знаете, как система налаживается. Ты начинаешь себя лучше чувствовать и в других сферах в том числе. Питание, здоровое питание, отдых. Мы не должны переутруждаться, да, даже любимое дело. Чуть более подробно буду говорить об этом на теме «Оптимизируй свой мозг». Тоже несколько исследований на эту тему. Омега-3 защищает наш мозг и дает нам чувствовать себя намного лучше. Да? Данные исследования свидетельствуют о том, что высокий уровень омега-3 смягчает симптомы депрессии, снижает импульсивность, повышает настроение. Просто омега-3. Побольше омега-3. Знаете, я нашел для себя этот главный источник, там, лен. Лен добавляю везде. Такой хороший источник омега-3 для того, чтобы чувствовать себя хорошо и прекрасно. И в свои за 40 выглядеть получше. Продукты, богатые углеводами и сахарами, посылают нашему мозгу сигнал о том, что надо еще поесть. Понимаете? Вот. А вот как раз-таки ненасыщенные жиры, да, там авокадо, орехи, дают импульс, что ты все, наелся, хорошо себя чувствуешь. Тебе достаточно этого. Всего 20 минут упражнений повышают наше настроение. Комплексный анализ показывает, что как раз-таки физические упражнения помогают бороться с переутомлением. Как только ты устал, позанимайся чуть-чуть, и ты будешь чувствовать себя хорошо. Так, и последняя наша тема – благополучие в среде проживания. Мы должны понимать, что есть место самое лучшее для нас, лучшее для жизни. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, класс, у меня есть вот парк, я так люблю в него сходить, и вечером возвращаюсь с работы, я иду в этом парке прогуливаться. Найдите вот эти, ну, скажем так, плюсы в той среде проживания, где вы сейчас находитесь, это важно. Но если вы будете в следующий раз менять свою среду проживания, да, думайте над всякими маленькими нюансами, которые вы каждый день будете сталкиваться. Иногда важно, знаете, вода, которую мы пьем, или там открываешь форточку, а у тебя свежий воздух, или там птицы поют, или у тебя все-таки машина гудит под домом. И это все влияет на твое самочувствие, на твое ощущение счастья. Поэтому думайте про эти моменты. И второй немаловажный

0: важный момент по поводу среды нашего проживания, да, это вклад в общество. Это не менее важный момент. Мы должны чувствовать, что наш вклад в общество велик. Что-то мы делаем полезное для людей. Мы делаем добрые дела для людей, которые вокруг нас живут. Да? И добрые дела, они повышают наш уровень благополучия в этой сфере. Поэтому обязательно мы должны это с вами делать. Поэтому вот они наши пять немаловажных тем, которые мы должны обязательно проходить, да, это благополучие в среде проживания, вернемся обратно, наше благополучие в физическом и ментальном здоровье, наше благополучие в отношениях, наше благополучие в финансовой сфере, да, стабильная материальная часть, и наше благополучие в профессии, в нашей карьере. Вот такие главные моменты, и в течение всего нашего, на протяжении, да, вот нескольких дней, когда будет идти территория реальности, мы разберем каждую из этих сфер более глубоко обязательно. Спасибо вам за ваше участие.
1: Руслан, спасибо за эту
0: тему. Мы почти уложились во время.
1: Да, отлично. Но на самом деле у нас довольно-таки много вопросов пришло. Людей задела, интересно, вот тема по поводу работы. Но начнем мы немножечко с других вопросов, с немножко так провокационных. Если у вас есть вопросы, можете их подготовить, мы попробуем чередовать. Один вопрос от зрителей, один вопрос от вас. Руслан, первый вопрос немножко провокационный. Вот ты хорошо очень говоришь. А у тебя у самого в жизни есть благополучие? Все ли так у тебя хорошо во всех сферах?
0: Этот вопрос чаще всего задают, конечно, мне, как только я начинаю говорить об этой теме. Знаете, есть такой момент. Если хочешь чему-то научиться, начни учить других, что называется. Да? И вот для того, чтобы прокачать все эти сферы, когда-то я понял, что у меня-то его нет. Я понял, что у меня страдают другие сферы. Я очень много усилий инвестирую, там, времени, умственных усилий именно в карьеру, в развитие. И тогда-то я занялся этим вопросом. И начал прокачивать. Я начал заставлять себя, знаешь, вот там 6 часов вечера закрыть ноутбук. При том, что понимаешь, что да еще хочется вот это доделать, надо срочно вот это доделать. Вот. И когда ты начинаешь это делать, начинает получаться. Поэтому, конечно, я не идеальный, я не достиг каких-то высот, которые, можно сказать, я всего достиг. Но я радуюсь тому, что у меня получается уделять каждой из этих сфер должное внимание.
1: Отлично, спасибо. Какие-то вопросы из зала есть?
0: Да,
1: пожалуйста.
0: Прекрасный вопрос.
2: Я задавала, но я лучше другой задам. Сейчас. Просто мне интересно благополучие. Это вот ты научился этому благополучию, и оно с тобой все время по жизни. Ты благополучный человек. Или это каждодневно, просто ты каждый раз вот утром встаешь, начинаешь там стакан воды, и вот ты начинаешь вот это менять свой день, и вот ты вот в этот день благополучный человек. Как это? Это долгосрочно или это каждый день?
0: Вы знаете, мы привычки действительно формируем каждый день. Мы их формируем. Но как только они сформируются, мы начинаем их не замечать, и они начинают влиять на наше благополучие. Поэтому здесь ответ и то, что нужно делать каждый день, и ты каждый день благополучный, да? Потому что ты каждый день прорабатываешь какой-то момент. И я думаю, что мы будем всю жизнь какие-то моменты прорабатывать в себе, что-то улучшать, что-то менять. Вот. Но когда ты проработаешь основные привычки, кстати, у нас будет тема, даже сегодня она будет, чуть позже, «Рефлексы успеха» называется, мы будем там более подробно говорить об этом. Как только мы их закрепим на уровне привычек, тогда, можно сказать, мы сформируем вот это долгосрочное благополучие. Например, с той же финансовой сферой. Как только ты настроишь такой момент, как, например, автоматическое откладывание денег, то есть ты уже не задумаешься об этом, а у тебя автоматически списывается с карты и прячется на другой счет, ты их больше не тратишь, ты живешь на ту сумму, которую есть. И ты привыкаешь к этой сумме денег, при том, что у тебя есть их больше, но ты о них не переживаешь. Поэтому это каждодневный труд, но для такого, знаете, как благополучия, что ли, всей же твоей жизни. Поэтому, да, сегодня благополучно, а завтра можешь не стать им, если вдруг ты начинаешь менять свои привычки в худшую сторону.
1: Еще один вопрос, который пришел к нам. Любимое дело и хорошие деньги за него. Чаще всего это миф. по крайней мере,

0: так считают люди. Где взять средства, чтобы заниматься любимым делом и получать еще и прибыль от этого?
1: Так, ну давайте сначала про миф. Да? Любимое дело и миф. Я с этим не могу согласиться. Уж извините, пожалуйста.
0: Нет, если, кстати, любимое дело, которое тебе еще приносит деньги, на которые ты можешь существовать.
1: Вот. Ну и там был момент, что это миф. Я вот с этим не могу согласиться, потому что я не считаю так. Я считаю, что
0: хорошо, не миф, исключение.
1: Люди могут заниматься любимым делом и за это получать деньги. Это возможно. И таких примеров огромное количество людей делают это. Я знаю людей, которые меняют, например, карьеру, вроде там много было денег, но они меняли на любимое дело. Я знаю знакомого, который ушел в фотографию, он делал совершенно другую там, профессию в маркетинге, ушел, стал фотографом, стал путешествовать по миру, делать прекрасные фотографии, на этом зарабатывать ему достаточно, он счастливо чувствует себя. Возможно, месячная зарплата, как он говорит, стала меньше, но я намного более счастлив от этого, и я получаю больше эмоций и так далее. Вот. Но у него достаточно денег. Вот. Второй момент, где взять денег? Ну, одно могу сказать, в банке, конечно. Жить в кредит и бизнес делать на кредитные деньги – это разные вещи. Ни в коем случае нельзя жить в кредит. Но когда ты начинаешь бизнес, здесь есть несколько моментов. Вот. И, конечно, это не тема как бы наша сегодняшняя, но есть моменты, когда ты привлекаешь друзей, и они становятся твоими, ну, такими некими кредиторами, которые вместе с тобой в деле, и потом получают свой процент от прибыльности этого дела. Либо ты идешь в банк и начинаешь это дело. В этом нет ничего страшного. Нет, это наоборот инвестиция в бизнес. Немножко другое, чем потратить на одежду в кредит.
0: Ну вот немножечко как бы можно продолжить эту тему. Еще один вопрос. Возможно ли полюбить работу или свое дело, если изначально тебе вот это, ну, не нравится?
1: Возможно. Знаете, я знаю, что возможно полюбить человека, который был тебе неприятен. И вот там тоже был вопрос, как общаться с такими людьми. Я помню даже свой эксперимент. Вот на работе был сотрудник. Это было очень давно. Это начало вообще моей карьеры. Вот я еще был новеньким, что называется, в профессии. Я только недавно, там, после института. Вот. И я тоже читал для себя книги, искал ответы. И я помню, Дейла Карнеги тогда прочитал этот пример. Он как раз писал про вот не очень приятных людей. И он говорит, ну проведите просто эксперимент один месяц. Попробуйте, а вдруг у вас получится. Как бы ненавязчиво. Вот он вам не нравится, этот человек. А вы найдите в нем что-то такое приятное, что в нем есть. Вот. И вы это замечаете. Например, а он же такой умный. Вот у этого человека есть чему поучиться. Или, например, он такой смелый. У него есть вот эта смелость, которую мне надо взять. Или он человек... дело. Он сказал и сделал. Вот мне не хватает, надо у него начать. И я начал смотреть на этого человека именно с этой позиции. При том, что у нас были очень сложные отношения. Я вообще хотел увольняться из-за этого человека. И потом мы стали одним из лучших друзей с этим человеком. Когда ты пытаешься найти что-то хорошее, вот в том, чем ты занимаешься, да, вот про работу вопрос, и ты ищешь, в чем ты развиваешься в этой работе, как ты становишься лучше, как ты вырос благодаря этой работе, у тебя начинают меняться отношения. И если ты, проведя такой эксперимент, со временем поймешь, что ты полюбил свою работу, значит, удался эксперимент. Но если ты поймешь впоследствии, что не получается, я бы рекомендовал поменять. И не надо этого бояться. Я знаю многих людей, которые меняли свою карьеру в 30 лет, в 40 лет, при том, что образование было в совершенно другом направлении. Но потом они становились более счастливыми и благополучными людьми.
0: Спасибо большое. Вопросы из зала есть какие-то?
2: Да, есть.
0: Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, такой философский немножко вопрос. Как не завидовать, если тебе кажется, что другой человек более благополучный? И с другой стороны, как побороть соблазн иногда, например, похвастаться своим финансовым благополучием, к примеру?
0: Это очень хороший вопрос, потому что многих это действительно волнует.
1: Да, прям хороший вопрос. Знаете, корни уходят в гордыню чаще всего. Вот. И гордыня, она вот мешает. Она мешает людям получать удовольствие от того, что ты имеешь. Здесь момент такой, что одним днем это не получается. Перевоспитать свой мозг, думать по-другому. Здесь есть такое понятие, как некое наше искажение мышления. То есть мы начинаем думать, что у него лучше, да, просто смотря на оболочку.

0: Но если заставить себя в этот момент сесть и подумать, а каким образом этот человек смог достичь, ну, там, такой зарплаты, к примеру, купить такой автомобиль или там, ну, там, заработал уже себе на квартиру. То есть ты начинаешь заставлять себя не просто смотреть картинку, да, вот, знаете, стенд, и все у него прекрасно, а ты начинаешь задавать вопросы сам себе. Сидишь и задаешь их вопросы. Это очень хороший внутренний монолог, я его называю. Вот, то есть ты сам с собой разговариваешь. Но это очень полезно для того, чтобы поставить свои мысли на место. Ты начинаешь задавать вопросы. Как он этого достиг? Так, а что нужно делать для того, чтобы этого достичь? И ты потом уже начинаешь фокусировать свой мозг не на том, что у него есть, а как ты можешь что-то сделать, чтобы у тебя это было. И ты начинаешь действовать. Твой мозг подталкивает тебя к тому, что ты действуешь. И ты начинаешь потом фокусироваться на том, чтобы заставлять себя что-то делать, а не на зависти другому. Но вот как бы такой, что называется, свой собственный пример и то, что рекомендуют в таких ситуациях. Хотя, наверное, есть какие-то другие рекомендации, вот, но я пользуюсь такой.
1: Ну вот у нас как раз следующая тема, которая будет сразу после этой, так и называется «Успех – не грех». То есть чаще всего у людей такое есть мнение, что успех – это может быть каким-то таким провокатором греха, потому что любые успешные люди – это чаще всего люди какие-то, по нашему мнению, такие гордые, может быть, немножечко себе на уме. И вот попробуем разобрать эту тему, которая будет называться «Успех – не грех».
0: Классная тема.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Порой очень сложно контролировать свое настроение, если эмоции на пределе. Как научиться пресекать свой гнев, чтобы не повлиять негативно на окружающих?
0: Ну, здесь есть несколько таких советов физического плана, что называется. Знаете, как, когда вот происходит момент осознанности, ты осознаешь себя вот в этом месте конкретно, да, то происходит переключение твоего мышления с эмоций на состояние там, такого равновесия определенного. Ну вот, к примеру, да, как я рекомендую. Иногда просто стоит посмотреть на какие-то физические вещи. Ты начинаешь там рассматривать свою руку, к примеру. Вот. Ну, понятно, если ты никто тебя не видит, да. Вот. Ты стоишь такой с человеком, разговариваешь, потом начинаешь руку рассматривать свою, да. Вот. Там часы смотришь там, на циферблат. То есть ты начинаешь рассматривать физические вещи. И ты как бы возвращаешься вот из этого эмоционального состояния в состояние равновесия. Вот. Иногда помогает просто техника правильного дыхания. Вот наше физическое очень сильно влияет на наше ментальное. Да? Ты начинаешь, ну часто же говорят, ну возьми, подыши ты глубоко. Вот просто глубокий вдох и такой, знаете, 5 секунд. Не все могут вдохнуть даже 5 секунд в таком состоянии. Но когда ты вдохнешь 5 секунд, а потом выдохнешь, то же самое, организм заставляет тебя фокусироваться на физическом. И вот это вот эмоциональное состояние проходит.
1: Отлично. Еще вопрос есть из зала?
2: Благополучие я поняла так, что это как бы вкупе все. И здоровье, и деньги, и семья, ну и так далее. В общем, все, что мы перечислили. А если чего-то одного не хватает, то ты уже не благополучный человек? Или как это работает?
0: Да, система благополучия начинает ломаться, когда есть перекос во что-то одно. Или во что-то в два, в три. Но когда нет этого всего комплекса, нет полного вот этого благополучия от жизни, удовольствия от жизни, ты его в полной мере не получаешь. Это может продолжаться какой-то период времени, но потом ты начинаешь ощущать, что ты не получаешь полного удовольствия. Поэтому очень важен баланс всех этих сфер.
2: Так у кого не получалось, у кого-нибудь?
0: Конечно.
2: Ну, просто у меня такое ощущение,
1: ну, что... Ну, а может, наверное, кто-то что-то, чего-то не имеет.
0: А что именно вас, смущает в этой теме? Например...
2: У меня такое ощущение, что, наверное, у нас никто не благополучный. Потому что если это человек инвалид, то получается, что у него не хватает здоровья. Это уже не благополучие, правильно?
0: Ну, смотрите, ведь благополучие — это наше отношение к тому, что мы имеем. И ведь есть много инвалидов, с которым вы пообщаетесь, и вы увидите перед собой счастливого человека, который понимает, что да, у него там, ну, нет ног, например, но при этом он чувствует себя счастлив, потому что есть что-то, что делает его счастливым от того, что он, знаете как, он в это время он не завидует, что у других есть ноги. Он ощущает себя вполне себе полноценным человеком. Вот.
1: В Библии сказано великое благословение быть благочестивым и довольным.
0: И довольным, да. Когда ты

0: доволен тем, что ты имеешь. И вот именно, когда я говорил про финансы, да, вот люди, которые каждый день думают про деньги, даже у них очень много денег, но они каждый день думают про то, как ими управлять, куда вложить, там тема инвестиций сейчас очень популярна, значит, акции его растут или падают, вот. И они менее благополучны, чем у человека, у которого, возможно, даже вообще нет этих акций, вот. Но он зарабатывает какую-то сумму денег, но у него есть деньги, которые отложены, и он не беспокоится о завтрашнем дне. И он больше удовольствия от жизни получает. То есть благополучие, знаете, это ведь во многом это наше состояние души. Понимаете, это не, как бы не только атрибуты. Но вот это состояние души, его нужно формировать. А формировать мы можем вот такими маленькими как бы действиями. Да? Чтобы не беспокоиться о здоровье своем, нужно просто начать действовать правильно. Там, делать зарядку, питаться правильно и так далее. И тогда начинаешь чувствовать себя хорошо. При том, что, возможно, да, есть там человек, например, у него инвалидность, но чувствует он себя здоровым человеком.
1: Отлично, спасибо. У нас еще есть 1,5 минутки. Давайте мы успеем еще один вопрос задать. Как узнать свои сильные стороны, если нет времени попробовать на практике все сферы?
0: Ух, какая тема. Слушайте, ну, во-первых, у меня будет тема карьера, да, как делать успешную карьеру. Там мы обязательно об этом будем говорить, поэтому пусть этот человек присоединится к ней обязательно, вот, в рамках этих нескольких дней. Вот, но есть, ну, быстро отвечу, да, на этот вопрос. Во-первых, есть возможность проходить профессиональное тестирование у людей, которые занимаются профориентацией, они выясняют твои правильные стороны, которые точно, если ты вот будешь действовать согласно их советам, скорее всего, ты будешь в правильной профессиональной среде. Вот. Есть второй момент, как некая такая ротация, когда ты работаешь внутри даже одной компании, но пробуешь разные направления для того, чтобы почувствовать, твое это или нет.
1: Отлично. Значит, к этому вопросу мы вернемся в наших следующих темах.
0: Да.
1: Спасибо. Это были все вопросы.
0: Спасибо.
1: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в комментариях в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте! В христианстве есть такие понятия, как жизнь по плоти и жизнь по духу. Что это такое? Жить по плоти – это плохо? И если да, то можно ли научиться жить по духу? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте. Рад вас видеть в нашей студии.
1: Спасибо.
0: Итак, вот в Библии есть такие понятия: жизнь по плоти, жизнь по духу, плотская и духовная. Что это такое? Объясните, пожалуйста, в чем разница?
1: Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, я вот очень признателен Богу за то, что Слово Божие написано очень открыто, откровенно и искренно. То есть мы не видим какой-то фальши, какой-то выдумки, о какой-то духовной жизни, которая как бы недоступна, которая совсем не такая, как, какой я пытаюсь жить. И знаете, иногда некоторые люди как бы огорчаются, говорят, ну вот такой герой Давид, такой хороший духовный человек, да, как он не скопал, как же так, почему? А вы знаете, то, что он пал, это плохо, но то, что об этом написано, это хорошо. Угу. Потому что мы можем понимать, что Давид был таким же человеком, как и мы. И вот как раз вот этот вопрос, сегодняшняя тема, плотское или плотское и духовное, да, как раз об этом. То есть Библия очень открыто говорит, что в нас самих происходит вот эта борьба. И не просто вот плотские люди – это те, которые живут там в мире, в миру. Угу. А мы вот здесь все духовные. Когда мы читаем, вот, допустим, мы с вами можем открыть послание к Галатам, 5 главу, да, и посмотрите, мы можем здесь прочитать такие слова. Будем читать с 15 текста. Апостол Павел пишет верующим людям, христианам первых столетий в Галатии. Он пишет, вот смотрите, мы читаем с 15 текста, 5 главы Галатийской церкви послания. «Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделения плоти». И дальше он описывает, наверное, чуть позже мы коснемся, что значит по плоти, что значит по духу.

0: Но вот то, что мы прочитали, нам уже показывает. Это христиане первых столетий. Об этой церкви у многих очень хорошее мнение, да? Значит, это люди, которые вот имели первую любовь, вот это первое начало христианского движения. Но посмотрите, в их среде уже настолько сильные вот эти вот, скажем, борения идут, что апостол Павел говорит, да вы можете просто истребить друг друга, если вы будете так поступать. И дальше он говорит, поступайте, 16 стих, по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть вот обозначение проблемы. Христианин, он на пути, который ведет его к вечности, он идет за Христом, он заключил завет с Господом, он начал новую жизнь, но парадоксально, но факт, в этой новой жизни продолжает быть вот эта борьба между плотью и духом.
1: А, ну то есть получается, что плоть, как бы плотская, это стремление, что ли, к конфликтам, когда мы, ну, в общем, не можем строить друг с другом гармоничных отношений, да, как здесь вот написано, друг друга угрызаете, это же он верующим говорит, да?
0: Да, да.
1: Вот, и даже верующие не застрахованы от этого. То есть даже верующие могут жить по плоти иногда, терять из вида, что ли, вот эти ценности христианские. Это так, да?
0: Я скажу даже больше. В моем представлении, вот эта борьба, о которой мы говорим, она даже больше в жизни верующих людей, чем в жизни людей из мира. Почему? Потому что люди из мира, они как бы, ну, многие из этих людей особо и не задумываются над тем. Да, есть совесть, есть голос совести, между прочим, это действие Святого Духа, как мы читаем послание к римлянам во второй главе. То есть Господь все равно не оставляет этих людей, Он как-то пытается с ними работать. Ну, они не сильно переживают. Все так живут, и я живу так. Ну, и знаете, эти лозунги как бы современного, не только современного человечества. Бери от жизни все самое вкусное. Наглость – второе счастье, себя не пожалеешь, никто тебя не пожалеет, ходи по головам, ну и все остальное.
1: Ну и принимай себя таким, какой
0: таким,
1: ты есть,
0: люби
1: это твои,
0: себя.
1: Да. Это же просто твои особенности.
0: Так вот, в моем понимании как раз борьба у христиан даже более острая, потому что здесь теперь приходит духовное начало, для которого они открыли свою жизнь. Они теперь хотят, стремятся с Божьей помощью стать новым духовным творением. Но вот смотрите, как пишет тот же апостол Павел, только в послании уже к римлянам, в 7 главе, да, он пишет с 14 текста. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». То есть такое ощущение, что апостол Павел говорит, ну, я как бы особо не хотел, но меня продали греху. То есть, ну, а где-то оно так и получается, потому что обманом грех вошел в мир, и все человечество согрешило в лице Адама и Евы. То есть, как бы вне зависимости от того, мы уже рождаемся на этой земле с начатком вот этой греховной плоти, которая требует. И вы знаете, я иногда наблюдаю за детьми, конечно, Христос призывал, и все так и есть, что будьте как дети, ибо таковых есть Царство Небесное. Они гораздо лучше нас, они еще не смогли многого плохого сделать, да? Но вот я смотрю, как они играют друг с другом, да? Мое, не трогай, это мое. Или иди, я не хочу с тобой играть. То есть, ну, вы, наверное, тоже такое замечали. И ты думаешь, вот это вот, ну, маленький комочек, он только научился сидеть, ходить, что-то шептать там, а в нем уже вот это проявляется, в нем уже вот это как бы есть. Поэтому апостол Павел правильно говорит, что мы как бы с рождения, мы проданы плоти.
1: И апостол Павел это говорит о себе в первую очередь. Вот. Он даже не говорит «вы», да, плотяные, проданные грехи. Он говорит «я». И вот поэтому удивительно это слышать от апостола, который для верующих является примером, который вел людей ко Христу, проповедник великий. И он о себе так говорит, что «я плотен, продан греху». И то есть получается, что в христианине вот уживается и то, и идет борьба между плотским и духовным. Ну, как бы еще раз, да?
0: Да.
1: И только подводим такой, да.
0: Совершенно верно вы подметили. Мы говорили о Давиде, прекрасный герой, но вот апостол Павел. И давайте прочитаем, да, он как пишет о себе. «Если же делаю то, чего не хочу», та же 7 глава к римлянам, 16 текста, «то соглашаюсь с законом, что он добр. Если же делаю то, чего не хочу,

0: то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу, что закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И он пишет, 24 стих, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». То есть апостол Павел, между прочим, он очень, нередко он говорит о себе самом именно в таком контексте. То есть его называют сегодня святым апостолом, в честь его имени построены множество храмов по всей земле, но он очень открыто говорит, я бедный человек, я в законах, а в плоти моей вижу иной закон, закон плоти. И вы помните, что апостол Павел, как бы встречаясь с этим, это вот как бы продолжение нашего размышления, да, что же с этим делать, то есть как дальше жить, да, он не смиряется с этим положением дел. То есть он не говорит, что я такой, полосатый, и черный, и белый во мне есть. Нет, он говорит, что идет борьба. Больше того, в первом послании Коринфской церкви в 9 тексте, в 9 главе, в последнем тексте он напишет, «Но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». То есть, в моем представлении, со стороны христианина требуется определенное действие.
1: Угу. Ну, то есть он не смиряется с положением дел, он что-то пытается предпринять. Если бывает, что действительно светские люди говорят, ну, а кто без недостатков? Я же не убийца какой-то, не насильник. А то, что я скандалист, так это многие так себя ведут, да? То, что я там сплетни распускаю, так я же никого не убил. И как бы у всех вот свои как бы нюансы, да, в характере. Но Павел, мы видим, испытывает, ну, он понимает трагизм положения человека, и в том числе своего положения, видит вот эту борьбу и пытается выиграть в этой борьбе.
0: Мы должны разделить вот весь этот процесс на определенные этапы в жизни христианина. То есть первое, что мы сказали, мы должны констатировать факт, что это есть, что мы такие. И это очень важный первый шаг, потому что, в книге «Притч» есть такой текст, где Господь говорит: «Сознающий свои преступления, оставляющих, помилован Бог». То есть тот человек, который осознал, признал, что у него это есть, у него очень хорошие шансы к тому, чтобы Господь помог ему дальше. И наоборот, человек, который играет какую-то роль и как-то, помню историю одну, мне рассказал член церкви, свой опыт, наверное, не очень позитивный. Значит, у этого члена церкви после богослужения произошла в церковном коридоре такая короткая беседа на повышенных тонах с пастором этой церкви. Вышли на повышенные тона, и вдруг член церкви останавливается и говорит, я-то член церкви, я вот сорвался, вы же пастор, почему вы на меня повышаете голос? И говорит, что меня смутило? Не задумываясь, пастор говорит, а у меня такой характер, я не виноват. То есть, говорит, мне как-то это так вот, стало не очень приятно и понятно, почему такие слова, говорит пастор. Так вот, понятно, что с нами это может происходить. Можем где-то сорваться, можем что-то сказать, повысить тон. У каждого свое что-то может быть, да? Но очень важно с этим не согласиться. Не сказать, что нормально, у меня такой характер, я такой, я не виноват. Что же нам делать? Тут, наверное, следующий вопрос. Да? Что нужно после того, как мы согласились с тем, что это есть? Но самое первое, что важно и нужно, конечно, делать, это, как пишет, и мы прочитали апостол Павел, поступайте по духу, и вы не будете иметь вожделения плоти. То есть очень четкий посыл, очень конкретное направление – Мы должны поступать по духу.

0: Да, а
1: как?
0: Что вот это, да, значит?
1: Вопрос, что это, что, куда, как, что нужно сделать? Поступать по духу. Ну, наверное, вы тоже замечали в своей жизни, и многие наши зрители, наверное, могут вспомнить неоднократно такой момент в своей жизни, когда что-то произойдет не очень хорошее, позитивно, а мы потом говорим, да вот я же слышал вот этот голос Святого Духа или совести, вот была у меня такая мысль. Ну, было побуждение ничего в ответ не сказать, сдержаться, смолчать, да? То есть мы потом задним числом начинаем себя ловить на том, что, оказывается, это действие Духа было. То есть как бы Дух нас пытался вести, Он воздействовал на нас, но как мы к этому отнеслись? И вот здесь я хотел бы вместе с вами, чтобы продолжить эту мысль, да, прочитать из 2 послания Петра, с 1 главы, с 3 по 8 текст, вот это место, оно называется еще в христианстве лестницей Петра. Угу. Вот смотрите, как Петр пишет о некотором вот таком позитивном процессе в поведении верующего и в характере верующего человека. 2 Петра, 1 глава, с 3 текста по 8. Он пишет, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующей в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот интересное размышление Петра. Он начинает вот этот отрывок, это размышление с того, что он, во-первых, заявляет. Мы имеем все потребное для нашей жизни и благочестия. То есть все, что нам нужно для того, чтобы становиться, быть духовными людьми, быть духовно крепкими, духовно расти, вот с этого начинает утверждение апостол Петр, он говорит, все есть.
0: Все то это есть, Бог нам
1: все,
0: дал.
1: Все, он да? уже дал, он все приготовил. То есть первое, что мы должны понять, это все возможно вместе с Господом. Ну, соответственно, раз это все у Господа, мы к кому обращаемся?
0: К Богу
1: обращаемся. Да. Мы говорим, Господь, я признал, ну, допустим, я признал, что я вспыльчивый, что я горячий, что я невоздержанный. Знаете, я однажды в одной церкви совершал служение, мы с супругой служили, у нас была пожилая сестричка, а она работала в неврологии, что-то такое, как бы, я не особо в медицине там разбираюсь во всем этом. Она с 40-летним опытом врач, и она говорит, невролог, кажется, и она говорит, Иван Ильич, вот когда вы придете меня посетить, а уже пожилая такая, я вот как врач просто хочу понаблюдать за вашим здоровьем, все, нервной системой вашей. Ну, хорошо, значит, настал этот момент, мы пришли с супругой посетить, там общаемся, какие-то гостинчики принесли, какие-то тексты библейские, какие-то нужды у нее есть. Она говорит, ну, Иван Ильич, вы же помните, что я как врач вот хочу что-то такое для вас сделать, что как-то вот, ну, позаботиться о вашем. Садитесь. Она усадила меня на стул напротив себя, там какой-то молоточек в руки взяла, халат даже одела. И она там пальчики вначале, смотрите на мой палец, туда-сюда. Потом закиньте одну ножку на другую. Ну, хорошо, я закинул. Сейчас я стукну молоточком. Хорошо. Она тук, стукнула, и моя нога чуть ли не на плечо отскочила. Она смотрит, подождите. Еще раз тук, и опять эта нога отскочила. Подождите, подождите, меняем ногу. Я поменял, опять тук, и эта нога отлетает так. Она так посмотрела на меня и говорит, а с виду такой спокойный человек. Знаете, я запомнил вот это вот, как бы вот, ну, вот этот эпизод, что в нас же оно живет. Ну вот как бы вот это, и вот как мы сказали, первое. Признали перед Богом, сознались. Если кого-то уже обидели, через это попросили прощения. Приходим к Богу и говорим, Господь, я не хочу вот таким быть. Я хочу, чтобы ты как бы помог мне, избавил меня. У тебя все есть для, потребное для жизни и благочестия. Дай мне. И вот почему называют вот этот процесс, который мы прочитали, лестницей Петра. То есть это своего рода, знаете, как, ну вот как альпинист. Он когда поднимается,

поднимается в гору, с каждой отметкой, с каждым забитым крюком он становится ближе к вершине, он становится выше, как ступени, так и в духовной жизни. Вот в этом, знаете, такой определенный смысл духовного роста, что после каждой одержанной победы, пусть даже самой маленькой, тебе легче продвигаться дальше. То есть ты уже стоишь на каком-то фундаменте, да, тебе Бог уже помог. И наоборот, когда ты, вот, Бог тебя поднимает, ведет, и ты вдруг, знаете, как бы так вот, ну, а, ладно, что, можно один раз расслабиться, что-то сделать, сказать. И ты летишь с этих ступеней. То есть иногда приходится начинать все заново. Хочу привести один пример, вспомнить историю. Уже в другой церкви мы тоже с супругой совершали служение. И у нас готовилась к крещению супружеская пара. Изучали Писание, все. Ну и, конечно, когда мы готовимся к завету водного крещения с Иисусом Христом в нашей церкви, мы, конечно, говорим о плотской жизни, плотской жизни, да, о всех этих стремлениях, просим силы. Если что-то есть, хотим от этого просить Господа избавиться. И я обычно, как пастор, задаю вопрос, готовимся к крещению. Если есть какие-то препятствия, если есть какие-то переживания, вот что-то плотское такое в вашей жизни, что вы видите, мешает вам вот, ну, вот, вступить в завет, вот, открыть жизнь для нового, чистого, вы можете мне это сказать, в отдельной беседе можем пообщаться. Ну, и нередко люди остаются, потом со мной беседуют, мы как-то молимся. И вот молодой человек из этой семьи, он такой высокий, видный, симпатичный, рослый, сильный, остался. Ну, и он сказал о некоторых вещах, но, говорит, самое сильное, вот, что меня огорчает, это пристрастие к табакокурению. Я, говорит, понимаю, что это плохо, оно разрушает мой организм, все, но это привычка, я уже не могу. И вот такая борьба была. Я ему сказал, брат, давай мы будем вместе молиться, если нужно, будем посты брать в определенные дни. Но давай не будем сдаваться, давай будем просить у Бога. У Бога вот есть все потребно, силы, чтобы он давал. Хорошо, давай. Мы стали молиться, мы стали как бы готовиться к крещению. Вот я с ним молюсь. Он говорит, я борюсь, не все получается. И вот крещение. А я ему сказал, знаешь, дорогой брат, должен ты решение окончательно сам принимать. То есть если ты вот будешь входить в воды духовного Иордана и чувствовать, что Господь тебе может сейчас помочь, Он может тебя избавить, у тебя есть эта вера и есть желание, стремление, ну кто тебе может воспрепятствовать? Вот вода, да, что препятствует мне? Если же у тебя еще сомнения, что ты как-то не можешь побороть все, ну, ты тоже реши перед Богом. Может, еще тебе не время сейчас вот как бы вот, ну, открыть эту дверь для Господа, потому что что-то мешает, лежит на пороге. И когда уже само крещение, смотрю, он все, он говорит, я буду принимать. Ну, я только возрадовался, молился, совершилось крещение. И он потом рассказывает, говорит, знаете, Иван Ильич, а прошло, это у нас крещение было весной, прошло лето, осень. И он мне говорит, знаете, Иван Ильич, как чудно меня Господь избавил от табакокурения. Я говорю, ну расскажи. И он говорит, вот когда я покрестился, вот, я же совсем забыл про сигареты, совсем. А сезон меняется, и он свою курточку демисезонную повесил куда-то, перешел на летнюю одежду, прожил все лето, ничего не курил, все. И осень, он опять достал курточку, идет на станцию электрички, на работу нужно ехать. И говорит, иду, что-то у меня в кармане. Руку засунул, ну, курточку одел после лета первый раз. Сигареты. Первый раз вспомнил, что... И, говорит, бросил спокойно, выбросил. То есть даже не... Бог дал полное освобождение, Бог дал победу, потому что человек старался, стремился, шел по этим ступенькам, ведомый Духом и силой Божией. Но это был не конец истории. Потому что прошел год, и смотрю, он такой грустный, грустный, печальный. Я как-то к нему подхожу и говорю, что-то вид лица твоего мне не нравится, брат. Переживаешь, заболел, что-то. Он говорит, у меня есть проблемы в духовной жизни. Ну, хорошо. Мы с ним остались молиться, стали общаться. И он говорит, опять табакокурение. Ну, как же так? Ну, все же чудесно. Да, говорит, все так и было. Но я такую глупость совершил. Что? Что? Как? И он говорит, он на заводе работал и говорит, ну, то время было, когда там какие-то рейдерские захваты, там разваливали предприятия. И он говорит, вот у нас это

0: процесс начался, мы все переживаем, все ругаемся, и там нас как-то хотят у кого-то отнять, кому-то передать, станки все развозят, разворовывают что-то. И мы, говорит, все переживаем, говорит, вот перерыв был, мы встали вот так с мужиками, говорит. И вот такое у нас переживание, все ругаем, кто, почему за нас никто не заступится. И, говорит, один пачку сигарет достал из кармана, говорит, ладно, мужики, давайте успокоимся. И пустил эту коробочку, эту пачку по кругу. Ну, они берут там, надо успокоиться. И, говорит, вот до меня доходит. Говорит, не хотел. Вообще даже тягнем. Ну, говорит, как-то мне показалось, что неловко. То есть, ну, как бы за компанию. И я, говорит, взял и закурил. И помните, вот Христос рассказывал такую притчу, в Евангелии от Матфея она тоже записана, где он говорит, когда дух вот этот вот злой выходит из человека, ходит по безводным местам, ищет, где ему как бы расположиться, возвращается к этому человеку и видит дом его сердца, его душу, да, его естество чистым, выметенным, это с домом сравнивает Господь, но пустым. Входит, написано, в этого человека, и для него бывает последнее хуже первого. Вот так с этим братом произошло.
1: Это как-то очень уж... Но, что же делать-то?
0: Да, вот, но я для чего это рассказал. Да. Между прочим, все-таки победа совершилась в жизни этого брата, но он, как израильтяне, дал лишний круг по пустыне. То есть, вы понимаете, он как бы шел, он как бы дольше уже шел, потому что он позволил врагу. Поэтому вот на этом пути нам не нужно отчаиваться. То есть у нас как бы есть заверение Господа, все потребно для жизни, благочестия есть. У нас есть примеры апостолов, примеры героев Библии. Падали, спотыкались, силой Божией поднимались и снова шли.
1: Вот, Иван Ильич, я хочу в связи с этим спросить. Тогда складывается такое впечатление, что жизнь по плоти – это либо когда человек совершает какой-то явный грех, вот прям грех, да, вот как герои Библии, там какой-то обман, прелюбодеяние, убийство, а прям отступление от Бога выдало поклонство, да, как здесь в Библии описано. Вот. Либо это когда человек такой вот вспыльчивый со всеми ругается, либо это вредная привычка. Вот вы привели, да, пример с вредной привычкой. А если человек, в общем-то, спокойно живет, он имеет ровный характер, как вот та женщина сказала, с виду такой спокойный, ни с кем, в общем-то, и не ругается, значит ли это, что плоти в его жизни нет?
0: Ну, мы уже прочитали, Юлия, тексты в самом начале, что все, об апостоле Павле, мы можем вспомнить из 3 главы к Римлянам, все согрешили, все лишены славы Божьей. То есть с рождения я продан греху, то есть я рождаюсь в греховной плоти. То есть это, это факт. То есть от этого, но вот здесь мы должны с вами как бы в завершении, наверное, все-таки сказать еще одну очень важную мысль. Смотрите. Апостол Павел, тот же апостол Павел пишет, да, 19 стих 2 главы Галатам и 20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот это ключевой момент в этой борьбе. Когда я борюсь, я рано или поздно приду к пониманию, что я сам не могу победить. То есть, да, лестница Петра, да, нужна. И вот апостол Павел, он, помните, восклицал в 7 главе, бедный человек. А 8 главу он уже начинает к римлянам благодарение Господу Иисусу, что он есть в жизни, что он может все это сделать. И здесь 2 глава Галатам, он пишет, я сораспялся Христу. Уже не я живу. Плоть должна умереть. Понимаете, вот здесь момент какой? Для того, чтобы вселился Господь в твою жизнь, невозможно не пройти распятие плоти. Вот как Христос, Он умер на кресте, плоть была распята, но открылась дверь, ведущая в жизнь вечную, да? Духовная жизнь, новая жизнь. Так в жизни каждого человека. Почему он говорит, я сораспялся Христу? То есть, если ты видишь, и если позволите, я коротко еще один пример приведу, еще в одной церкви. У нас был брат, у которого была серьезная проблема с 7-й заповедью. Ну и уже все, уже вопрос остро стоял, что как ему быть членом церкви. А он говорил, я такой, я не могу. И вдруг ему один человек говорит, езжай далеко туда-то, там есть батюшка православный, пожилой.

0: который молится, и вот эта проблема уходит. Вот именно эта проблема. Он собрался, поехал. Потом мне его родные рассказывали. Приехал, вот стояла очередь, заходит, но беседует. Ну, сын мой, что рассказывает? Он говорит, если ты готов, мы помолимся, и Господь тебе поможет. Ну да, я же для этого приехал, все, да. Ну ты готов, точно? Ну да, я же приехал. Нет, ты мне скажи, ты готов? Ну да. А вот теперь, говорит, послушай, и ему рассказывает священнослужитель. Я, говорит, был такой же, как ты в свое время. Я понял, что ничего не могу с этим сделать. Я стал так просить Господа, так молиться, так, Господи, избавь. И вдруг приходит, говорит, однажды во время горячей молитвы мысль такая. Если ты готов пожертвовать тем своей способностью мужской в этом вопросе, я тебя освобожу. И я, говорит, согласился. И он ему говорит, с тех пор я вообще спокойно смотрю на всех женщин. У меня это все ушло. Но я стал вообще не способен ко всем этим делам. Не способен. Как мужчина не способен. Но Бог меня освободил. И он говорит, сын мой, ты готов к этому? Отгадайте, что дальше произошло.
1: Наверное, он не был готов.
0: Брат говорит, извините.
1: Что-то я думаю, это жестко.
0: Так вот, да. Вот смотрите, здесь апостол Павел говорит, я сораспялся Христу. То есть не обязательно, что вот это все вот в таких вопросах будет так. Но со стороны человека должна быть готовность. Господи, я готов вот эту плоть отдать тебе. Если нужно ее полностью умертвить, ты можешь это сделать. Но я хочу, чтобы в моей плоти жил ты. Кто во Христе, тот новое творение.
1: Да, очень интересная история, вообще, конечно, впечатляющая. Да, значит ли это, что мы действительно должны жертвовать какими-то важными функциями организма? Ну, призывает ли к этому действительно ли нас Господь? Да, но вообще, наверное, она открывает просто нашу, ну, как бы вот ситуацию, в которой мы вот готовы пожертвовать всем только ради того, чтобы жить по Божьим заповедям.
0: И жить во Христе.
1: Да, во Христе жить. Большое спасибо вам, Иван Ильич. Спасибо. За участие в нашей программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас сегодня в гостях религиовед, магистр теологии, специалист в области христианства и ислама Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Рад встрече.
0: Такая тема интересная. Хотелось бы, чтобы мы ее сегодня коснулись и обсудили. Мусульмане верят в то, что Иисус Христос, или как он назван в Коране, Иса,
1: да, Иса
0: действительно Масих. Историческая личность. Это правда?
1: Да, да. Это один из великих пророков, который в мире ислама, он есть, его почитают и уважают.
0: Угу. Но для христианина, для любого, конечно же, одним из главных событий, которое совершил Иисус Христос, это его распятие на Голгофе.
1: Угу.
0: Именно там он пролил свою невинную кровь за грехи всего мира, всех людей. И благодаря этой заместительной жертве, этой великой жертве, которую он принес, сегодня все верующие в него могут получить прощение грехов. Несмотря на то, что в исламе они верят, да, в то,
1: верят,
0: что Христос был, да, исторической
1: личностью. Детство, похоже, описано, да, это все.
0: Какие-то есть не расхождения между христианством и исламом в плане понимания распятия. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да, эти расхождения есть, они, может быть, даже существенные, потому что большинство сегодня исламского мира считает, что все-таки Иисус не был распят.

0: Угу. Что это им показалось?
1: Вот об кому этом, им?
0: Именно, ну, мы вернемся к этому тексту, именно посмотрим, кому именно им в этом тексте четко сказано. И сегодня, на самом деле, очень многие исламские ученые заявляют о том, что все-таки была какая-то замещение ИСы, теория подмены, что вместо ИСы там был распят либо Иуда, либо еще кто-то. Но мы чуть позже к этому вернемся. Вначале бы хотел сказать всем нашим зрителям о том, что я глубоко уважаю всех пророков, и я понимаю, что когда я буду произносить имя одного пророка либо второго, я должен его поприветствовать и сказать особые слова «Алейхи ссалам». Но когда я буду говорить о пророке Мухаммеде, то я должен особым образом поприветствовать его и сказать «Саля Аллаху алейхи вассалам». Но наша передача имеет четкий лимит времени, к сожалению. И поэтому вы уж меня простите, что я тогда не буду повторять эти фразы, но я всегда их подразумеваю и в уме, и в сердце. Угу. Итак, возвращаемся к нашей передаче, к нашему вопросу. Даже начинается, наверное, расхождение с того, что многие мусульмане сегодня, они не принимают Евангелие, говоря о том, что эта книга, Инжил, она переписана. Ее изменили.
1: А кем переписана?
0: А кем переписана? Самими христианами, так, как им было угодно, что якобы это, может быть, или католические священники, или еще кто-то. Ну, то есть просто как они посчитали нужным, так и изменили слова Аллаха.
1: Угу. И поэтому они... А изначально они верят в то, что Аллах послал через Иису Евангелие?
0: Да. Изначально они верят, что есть еще дополнительно, помимо Корана, есть три священные книги. Таурат, Забур, Инжил. Угу. Таурат – это Ветхий Завет, можно сказать, Тора. Забур – это поэтические книги, то есть Псалмы, да, и многие другие.
1: Притчи,
0: и,
1: наверное,
0: да, Экклесиасту. Да, да, да, да, да. Вот из этой «Песни песней». И также, ну, может быть, «Плач Иеремии». Угу. И еще вот Инжил – это значит весь Новый Завет. То есть изначально в Коране написано о том, что это книги, дарованные Аллахом, в них свет для богобоязненных. Именно Иса пришел вот с этим Инжилом, принес вот этот новый свет, скажем, людям. Он как раз-таки был одним из пророков, который показал правильный путь, по которому нужно идти. Ну, давайте вернемся сначала.
1: Подождите, но мне хотелось бы, вот этот раз вы коснулись этого момента, что якобы Новый Завет и Евангелие были каким-то образом изменены, первоначально их суть и текст, но ведь в христианстве очень много научных свидетельств и доказательств того, что текст Евангелия не изменился с тех самых пор, как он был записан. И есть свитки, рукописи, да, очень древние, которые написаны на греческом языке, оригинальные, может быть, не оригинал, который из под пера евангелиста вышел, очень древние свитки. И я, сравнивая их, тогда еще и не было католической церкви в помине. Тогда единая была церковь христианская, да, вселенская. Вот, и текст не изменился. Он дошел до наших дней неизменным. В самом Коране Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
0: Книги, да, и все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Если кто добавит что к словам книги сей, на того Бог наложит язва. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Как раз об этом я хотел бы и сказать, но хотелось бы вначале прочитать одну суру. Эта сура и называется Юнус, то есть Иона, если взять по-русски, это 10-я сура. И там мы читаем такую фразу. Значит, если же ты в сомнении о том, что мы не спаслали тебе, то есть именно Всевышний Аллах говорит своему народу, что если ты в сомнении о том, что мы тебе не спаслали, то тогда спроси у тех, которые читают Писание до тебя. То есть, если у тебя есть вопросы, ты не понимаешь Священное Писание, Коран, ты должен спросить тех, у кого уже было до этого Священное Писание. То
1: как
0: есть, в данном
1: интересно.
0: Случае, у христиан.
1: Это имеется в виду христиане, да. Иудеи, наверное.
0: Да. То есть, у них уже было Священное Писание. Угу. Интересно, что вот эта сура...
1: Это в Коране, в самом Коране, Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
0: Книги, да, как и... он еще к... называется. Народ потрясающе. Книги, народ Писания. И вот посмотрите, эта сура была написана, она является мекканской сурой, она написана в период между 610 и 622 годом.
1: В Мекке.
0: В Мекке, да. То есть пророк Мухаммед в 622 году говорит о том, что есть Писание неизмененное, есть книги, Священное Писание, и есть люди, знающие это Священное Писание, поэтому обращайтесь к ним за дополнительным откровением, за дополнительным советом, если вам что-то непонятно.
1: Это седьмой век.
0: Это седьмой век,
1: начало седьмого века. Ну, мне кажется, сохранились свитки, датированные и более ранними периодами.
0: Однозначно.
1: Конечно.
0: Да, и мы сегодня видим интересное, уникальное событие, несколько

0: даже сакральное, я бы сказал. А сакральность его в том, что если Мухаммед принес именно народу Востока единобожие, теократию, установил единые законы, то другой мальчик, Мухаммед тоже, в 1947 году...
1: Мухаммед Эт-Тхиб.
0: Да, нашел особые свитки, свитки Мертвого моря. Это 1947 год, и когда ученые начали смотреть датировку этих свитков, это были свитки Священного Писания, они были датированы где-то 120-м годом до нашей эры.
1: Но это больше относилось все-таки к Танаху.
0: Да, это к Ветхому Завету. Но теперь мы посмотрим на то, что уже сохранилось, на то, что сегодня мы имеем. Есть три полных кодекса. Это, вот у меня они перечислены здесь, это Синайский кодекс, Ватиканский кодекс и Александрийский кодекс. Что значит кодекс? Это значит книга, которая содержит в себе полностью весь текст Библии. Ну, может быть, за небольшим каким-то исключением какая-то, может быть, страничка прошла пришла от ветхости в негодность. Эти кодексы датируются от 350 до 450 года нашей эры.
1: То есть это столетиями до того, как Мухаммед сказал слова. Обращайтесь к народу книги, имеющим писание до вас.
0: Все тексты, все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Есть варианты переводов, может быть, одно слово можно сказать прекрасный, великолепный, чудный, замечательный.
1: Но это переводы.
0: Это переводы, конечно. Да, но то же самое слово, оно вот просто стоит
1: на... И в Коране ведь месте. Очень много переводов.
0: Да,
1: и по-разному разные мысли выражаются, но суть-то остается прежней.
0: Да, и сегодня на русский около 8 переводов Корана, даже если не больше, ну, которые, по крайней мере, вот так уже достаточно хорошо ходят в народе. И поэтому каждый вариант перевода, конечно, это некоторый, может быть, пересказ, но, тем не менее, основная весть, основная мысль, она там содержится.
1: Конечно, для ученых, для теологов, религиоведов нет никакой проблемы обратиться вообще к первоисточнику, подлиннику, написанному на греческом, посмотреть, что евангелист имел в виду или автор послания какого-то имел в виду изначально, без всякого перевода. Поэтому говорить о том, что что-то было изменено, но для человека маломальски разбирающегося в вопросах библеистики, это смешно даже.
0: Потому что это ведь экспертизу проводят независимые ученые, независимые археологи.
1: Порой даже атеисты, неверующие, для которых это просто текст, древний текст. Да, у них нет какого-то к этому отношения, даже к нему как к Богу Духа. И для них порой даже важно найти какие-то, может быть, вещи, опровергающие разночтения. Но они тоже их не находят.
0: Ну уж если касаясь именно Нового Завета, Инжила, то более полные рукописи мы имеем, которые датируются 175 годом. А если просто маленькие кусочки или маленькие странички, фрагменты из этого Евангелия, они начинаются от 60-го года, то есть фактически... Вот
1: при жизни апостолов.
0: Да, при жизни апостолов. Фактически мы видим, что сегодня они есть. Поэтому вот сказать, что Библия изменена, это, ну, не сказать ничего, к сожалению.
1: От чего же тогда пошел такой слух, скажем так, да, в исламе?
0: Желание вот все-таки, наверное, вот какое-то внутреннего вот этого разделения. Мы лучше, чем они, вот как-то какая-то, может быть, духовная гордость. Или, ну вот,
1: ну, просто это попытка искусственно отделиться.
0: Это человеческое измышление, к сожалению. И здесь вот как-то вот наша человеческая природа, она взяла свое. Но если быть честным и объективным, надо все-таки признать, что мы имеем то же самое Священное Писание. К тому же, если Аллах хранит Коран, если он оберегает свое Священное Писание до сегодняшнего дня, и ни одна буква из этого не пропала, то тем более сам Масих, говоря о Новом Завете, говорит, что точно так же ни одна йота и ни одна черта из закона не пропадет.
1: Кто говорит?
0: И сам Масих. Книга Откровения имеет серьезнейшее предостережение. Там именно Всевышний говорит о том, что если кто добавит что к словам книги сей, на того Бог наложит язву. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Поэтому это серьезнейшее предостережение. И если Аллах следит за Кораном, то неужели у него не хватает сил следить за Священным Писанием? Неужели он не всемогущий? Субхана Аллах, Аллах причист, Аллах свят. И поэтому он однозначно оберегает свое Священное Писание, которое он даровал. И мы не можем говорить о том, что сегодня Библия изменена. Ну и идем теперь дальше.
1: Вот вопрос, который мы изначально подняли в начале этой программы. Почему же тогда большинство, не все, то есть есть часть исповедующих ислам, кто верит в то, что распятие — это реальное событие. Но большинство почему-то считает, что это лишь показалось кому-то.
0: Да,
1: давайте
0: да.
1: теперь коснемся этого вопроса более подробно.
0: Хорошо, давайте мы прочитаем это место. Это 4-я сура Ан-Ниса, сура женщины, где написано. Вначале, ну, вообще эта сура идет об иудеях. То есть мы видим, что Аллах заключил с ними суровый завет на горе, но они это

0: завет не исполнили, они были всегда неверны ему, они не верили в его слова, они не верили в то, что вот именно девственница Мария, что вот у нее вот именно через воплощение вот слова Аллаха появился мальчик чистый, о котором мы читаем в Священном Писании.
1: Иудеи не верили.
0: Да, иудеи не верили, вот так и написано. За их неверие, за то, что они изрекли на Майрам великую ложь. Это, значит, 4 сура, 156, 157.
1: Мариам — это вот Мария как раз.
0: Мария, да. Да, 156, 157.
1: Привычно называют ее Богородица.
0: Ну, да.
1: В нашей стране.
0: Да, в православии.
1: Да, в православии называют ее Богородицей.
0: Да, хотя несколько, может быть, не до конца библейский термин, но он именно философы, богословы ввели. И читаем теперь дальше. И, значит, и за их слова: мы ведь убили Мессию Ису, сына Майрам, посланника Аллаха. А они не убили его и не распяли, но это только представилось им, и поистине те, которые разногласят об этом, в сомнении о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное? Нет. Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик и мудр. Что мы видим в этом тексте? Во-первых, сразу уже сомнение. Они не убивали его, наверное? Нет. Во-вторых, это иудеи говорят, это мы убили его. Но если быть все-таки четким, честным и внимательным, мы видим, что все-таки и Иисуса Христа распинали римские солдаты.
1: Но здесь, если вспоминать,
0: согласие,
1: Пилат не хотел это сделать. Да, это было под давлением иудеев, их религиозных лидеров, первосвященников, Синедрион и так далее.
0: Да. Но это только как бы первые такие моменты. Давайте посмотрим на этот текст несколько немножко поглубже. Во-первых, здесь в этом тексте сказано о том, что Аллах забрал его к себе. И, в принципе, он же нам показывает вот этот момент воскресения. То есть Иса, он не был убит навсегда. Иса, он не потерял свою жизнь, потому что у него есть власть отдавать жизнь, а власть принимать жизнь. А здесь мы видим текст, который надо, наверное, вместе вкупе с другими текстами прочитать. Потому что помимо этого есть еще два других текста, которые тоже говорят о смерти Исы, и они встречаются нам в Коране. Давайте мы еще прочитаем, потом сделаем определенный вывод. Значит, один из текстов — это, значит, у нас сура «Аль-Имран», сура номер 3, в переводе на русский язык означает «род Имрана». И там говорится следующее, это 55-й аят. «Вот сказал Аллах: о Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе. Я очищу тебя от тех, которые не уверовали, и от тех, которые последовали за тобой. Возвышу тебя до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали». Интересно, здесь Аллах говорит: «Иса, я упокою тебя». И вот это слово «упокою», оно однозначно означает смерть.
1: И в арабском языке.
0: Да, и в арабском языке. Надо понимать, что некоторые арабские богословы говорят, что это сон. Но и сам Масих, он часто точно так же сравнивал
1: смерть со сном. В Евангелии про Лазаря, например, когда он шел, когда Лазарь умер, друг его, брат Марфа и Марии, он говорит: «Лазарь уснул». Да. Он говорит: «Если уснул, то выздоровеет». Тогда он прямо им сказал: «Лазарь умер».
0: Да.
1: Они думали, что он говорил о смерти его, написано, а они думали, что он говорил о сне обыкновенном. Поэтому эти слова очень рядом стоят.
0: И также еще одна сура, 19-я, Марьям, то есть это сура Мария. И здесь говорится именно Иисусе Христе, который в колыбели, будучи еще младенцем, пророчествовал и говорил такие слова: «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я умру, и в тот день, когда я буду воскрешен».
1: То есть он сам о смерти своей тоже заявлял и говорил.
0: Да, то есть смотрите, вот эти события: рождение, смерть, воскресение. И Аллах говорит, что я упокою тебя и воскрешу.
1: И сам пророк, назван пророк, Иса, в Коране говорит о том, что он будет и рожден, и умрет, и воскреснет.
0: Да, и теперь опять возвращаемся к 4 суре, которую уже мы читали, и опять мы читаем, что Аллах говорит: «Я вознесу тебя к себе», то есть после именно смерти. Им только показалось, что он умер, потому что Иса отдал свою жизнь добровольно, потому что он не умер навсегда, потому что Аллах его воскресил. И вот в этом и есть вот то, может быть, не до конца понимание той сути вещей, которая произошла. Я понимаю, почему в арабском мире очень так вот напряженно к этому относятся, потому что по именно богословию арабского мира Аллах всегда сохраняет своих посланников. И если Аллах не смог защитить Иисуса от смерти, значит, он не всемогущий. Значит, его всемогущество подвергнуто сомнениям в данном случае.
1: Ну, нам очень хорошо, как раз вот воспользовавшись тем советом, о котором вы сказали, обратившись, если что-то не понимаешь, обратись к тем, кто имеет Писание до тебя. Но в Евангелии четко сказано, почему он должен был умереть и для чего. Это не потому, что Бог его не мог сохранить. Он сам мог, уже будучи на кресте, еще будучи жив, приказать ангелам небесным, они бы его сняли, освободили. Но он добровольно пошел и умер именно для того, чтобы избавить людей от вечной погибели.
0: Да, это была воля Аллаха на данный момент как раз-таки. Это был специальный план, это был великий план, о котором мы поговорим, наверное, с вами в следующей передаче. Это план о той великой жертве, которая как раз вот представлена как раз в Коране. Кто является этой великой жертвой, для чего вообще они нужны. Вот об этом, я думаю, было бы очень хорошо нам поговорить и подумать. Поэтому я бы сегодня посоветовал всем не торопиться с выводами, а очень внимательно изучать две книги, сопоставляя одно с другим. Я понимаю, что очень много традиций сегодня, очень много человеческих преданий.
1: Которые берут свое начало не в Коране даже, и не в Библии, и не в Евангелии.
0: К сожалению. Но когда мы читаем только Коран и видим вот эти тексты, то они прямо заявляют о том, что все-таки сам Иса говорил себе, что ему надлежало умереть и надлежало воскреснуть.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно быть объективными, здесь нужно уметь принимать сторону друг друга, идти как-то вот навстречу и не быть противниками в данном случае.
1: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы вместе с нами в этих интересных беседах. Смотрите передачи в рамках этого цикла «Пророки в Коране». Всего вам доброго. До свидания.
0: Человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И не все решается только молитвой и покаянием.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

тому, кто боль постиг и растерял мечты.

0: Прощение, милость, исцеление – все это может быть результатом благословения и содействия Бога в нашей жизни. Как научиться жить, принимая благословение от Бога? Поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель и миссионер Михаил Долженко. Михаил, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, и сегодня вы с нами. Михаил, я знаю, что вы с детства очень любите природу и всегда ценили красоту. Скажите, это для вас являлось Божьими благословениями?
1: У меня просто в жизни был очень интересный опыт, потому что родился я в Оренбургских степях. Да, и они по-своему красивы и прекрасны, и особенно весной, когда все зеленеет. Но случилось так, что мы с родителями выехали на Байкал, где родители продолжили строить Байкал-Амурскую магистраль. И в Забайкалье, так как там совсем другая природа, там леса, горы, то я влюбился просто вот в эту природу. И с удовольствием, иногда просто не делал уроки, приходил со школы, хватал свой рюкзак маленький и бежал просто-напросто в лес, потому что мне было интересно. Мне было интересно все, что было в лесу. Вот. И иногда с ребятами, иногда один. Мне нравилось журчание воды в родниках, мне нравились горные речки, мне нравилось просто ходить и созерцать летом зелень, красоту, многоцветие, разноцветие разных цветов. При этом ты видишь, как практически дотянувшись рукой можно до гор, которые покрыты снежными вершинами. И вот эта вот красота альпийская, да, она как-то очень благотворно влияла на формирование, наверное, каких-то взглядов, что ли, в моей жизни, ценностей, потому что как-то общался вот в этой природе, и тут на лоне природы возникали вопросы очень интересные.
0: А какие вопросы возникали?
1: Я очень ярко помню несколько моментов, когда ты где-то в лесу, ты слышишь пение птиц, ты видишь всю эту красоту и начинаешь задавать вопросы, зачем это все и откуда оно взялось. Понятно, что в школе учили теорию эволюции, но как-то вот, глядя вокруг, как-то сомневался я внутри себя, что такое многообразие и такая красота – это просто результат какого-то взрыва во Вселенной. И вопросы, которые стали возникать, они касались и происхождения всего вокруг, ну и самого себя, потому что такой личностный вопрос – а кто я, да? А зачем я? То есть каково предназначение? Неужели я человек, который вырасту, как обычно это бывает, пройду все этапы взрослой жизни, состарюсь?

0: и умру, и все, и, то есть, и что, и зачем, для чего. Вот. И вот эти мысли, они в голове как-то крутились, вот, как-то пытался на них найти ответ, но понятно, что я эти вопросы даже родителям не задавал, потому что им было всегда некогда, они работали, не трудились, но вот как-то вот в природе как-то для себя какое-то утешение какие-то моменты находил, даже когда какие-то стрессы были в жизни, там, в школе где-то еще что-то. У каждого из нас в своем возрасте есть свои проблемки. Вот. Но как-то вот в природе всегда находил какое-то для себя утешение. А, пройдет. А, ну, нормально будет. Вот. И как-то вот это успокаивало.
1: Да,
0: поэтому,
1: это здорово.
0: Мне кажется, это сейчас я уже понимаю, будучи верующим человеком, что во многих таких моментах, когда я был в лесу один, когда я вот созерцал эту красоту, как-то через это Бог общался с моим сердцем, как-то Он разговаривал, как-то Он пытался меня учить молиться настолько, насколько мне позволяло это мое детское восприятие и ну, то, как я это понимал для себя. И я вижу, что ну, Бог реально крайне милосерден, и у Него особые отношения Он выстраивает с каждым человеком. И даже если мы что-то делаем ну, как-то не по каким-то каноном, да, там, церковным или каким-то христианским, там, еще каким-то религиозным, Бог с удовольствием принимает человека, потому что Он слышит сердце. И это как бы вот, вот этот опыт, который я приобрел тогда, потом, понимая его уже, будучи осознанно верующим человеком, я воспринимаю как особое благословение от Бога, что вот в моей жизни были эти годы, вот, вот пробуждение этой любви к тайге, к природе, к горам. Я даже мечтал в свое время в эти годы, я думал, вот вырасту, обязательно закончу какой-нибудь там геологический институт или стану геологом, исследователем, или егерем, да, лесником. Но вот что-то я как-то буду связывать свою жизнь вот с природой. Ну вот... Сложилось немножко по-другому.
1: Да, пошли все-таки по другому пути, но об этом чуть позже. Я знаю, что вашим да, и развитием, и образованием, и вообще в целом детством, да, помощью в развитии занималась ваша мама, она всегда вас и поддерживала в этом. Вот расскажите, каких принципов она придерживалась в воспитании вас?
0: Моя мама на самом деле ну, удивительный человек в плане того, что, несмотря на то, что она родилась в большой семье, да, у нее было два брата и четыре сестры, то есть это многодетная семья. Ну, понятно, в 50-е семьи были большие, да, это вот как-то вот еще с тех времен люди, как это говорят, да, есть категория людей, социологи описывают, бэби-бум, да, послевоенное время, рожали много, несмотря на то, что, может быть, экономически, социально было очень сложно. Ну, выращивали, да, этих детей. Но она ребенок, можно так сказать, простой, обычной рабочей семьи, в которой все заточено было на... Ну, это вынужденно, я понимаю, это вынужденно. Все было заточено исключительно на восполнение физических, материальных нужд. И то моральное воспитание, которое вкладывалось, оно вкладывалось через призму подчинения и через призму... вот такой советской идеологии, да, что советский человек – это человек чести, там, это человек добра там, и так далее, и тому подобное. Такого высокого морального этикета. Да. И она, понятно, там, школа, пионерия, все это вложила в нее, вот это отношение, и она всегда как бы требовала и от меня этого. А так как я был старший в семье. Понятно, что ответственность за прививание мне каких-то моментов чистоты, порядка, честности и вот этих моральных норм, принципов, оно как бы вот все-таки на ее плечах было. И она вот вкладывала в это настолько, насколько она успевала это сделать после работы там, и успевала меня поймать между школой и моими походами в лес в любое время года. Вот. Ну, как бы я очень благодарен ей, потому что, несмотря на всю вот свою загруженность, на все переживания, которые были связаны с рождением потом младшего брата, вот, а у нас разрыв с ним 8 лет, и поэтому как бы вот этот момент, ну, все-таки

0: Да, она человек, который смогла совместить многое в своей жизни, где-то даже пожертвовать, может быть, какими-то своими личными поисками, своими какими-то какой-то личной своей жизнью, для того, чтобы вот вкладывать в нас, в сыновей.
1: Я знаю, что когда вы еще были ребенком, ваши родители развелись. Вот расскажите, как это отразилось на вас?
0: Ну, разрыв после первого брака моей мамы, он был, когда мне было 3 года, я этот момент как-то, скорее всего, не отложился во мне. Ну, по крайней мере, я это
1: не ощутили,
0: не чувствую, да? Я это не ощущаю. Может быть, психологи сейчас бы со мной не согласились бы. Они сказали, да нет, обязательно это как-то отразилось. Но вот этот разрыв я в тот момент я не ощутил. Да, потом 5 лет мама была матерью-одиночкой. И вот эти 5 лет я отлично помню по тем походам на турбазы вместе с работниками цеха, в котором мама работала, и вместе с ее подругой, у которой тоже была дочь, она была старше меня там, наверное, ну, на несколько лет. И мы просто дружили. Вот она мама-одиночка, моя мама-одиночка. И вот какая-то дружба вот такая была. И вот я помню эти лыжные турбазы, я помню, как мы гуляли, как мы пили чай. И вот это вот отразилось в моем сознании. Это веселое время, дружное время. Вот. Но потом, да, потом мама повторно вышла замуж. Вот. В семье появился другой человек. Вот. А мой возраст подростка, не подростка, отрока, да, там 8 лет. Естественно, я, как обычный ребенок, конечно, хотел бы, чтобы рядом со мной был отец, сильный человек, который будет вкладывать в меня то, что должен вложить мужчина. Поэтому, в принципе, вот я не могу сказать, что я прям очень четко эмоционально помню мои этапы восприятия, да, отчима. Но вот как-то потихоньку, ну, скорее всего, это как-то складывалось. Да, как-то это складывалось. Он тоже чему-то учил меня со своей стороны, насколько он мог и насколько был он заинтересован. Вот. И ну, такой был процесс. Я не скажу, что он был очень болезненный, хотя всегда присутствует, наверное, в жизни у каждого вот эти вот положительные, отрицательные эмоции. Есть примеры, как добрые, так и не очень. Ну, это как в обычной, наверное, семье,
1: конечно,
0: в которой есть свои секреты, свои скелеты в шкафу. Вот. Они у каждого есть, поэтому... Но вот я бы не сказал, что я прям получал какие-то травмы психологические. Вот. Ну, я, как уже было вначале сказано, я многие проблемы решал за счет того, что был на природе, уединялся.
1: Переключались.
0: Я там разговаривал сам с собой, разговаривал там с природой. И такая моя примитивная, возможно, молитвенная жизнь, она вот как-то решала эти вопросы внутри. Я не накапливал, по крайней мере, в себе что-то негативное, что можно было отнести как к серьезной психологической травме.
1: Когда ваша мама крестилась, вы видели, как это все происходит? Вот расскажите, какие эмоции у вас это все вызвало? Какие были впечатления?
0: Да, это отдельная история. Мне вообще нравится одно высказывание, которое я однажды прочитал. Оно звучало следующим образом, что Вселенная состоит не из атомов, а из историй. И мне это очень нравится. Почему? Потому что, ну, поверьте, вот судьба каждого из нас – это маленькая история во Вселенной. Нам иногда кажется, что это миг, который никто не замечает. Но вот особенность как раз веры в Бога в том, что Бог знает. И история моей жизни – но параллельно Бог вел историю моей мамы. Да? У нее, как у взрослого человека, были свои переживания. И будучи выращены в атеистическом представлении мироздания, да, она тоже росла достаточно в очень жестких условиях в своей семье, где все строилось на таком, знаете, подчинении. Да? Сказано, сделано, и это не обсуждается. И когда она мне рассказывала о том, что в то время, когда отец их приходил домой, никто не имел права сесть за стол впереди отца. Вот, то есть были жесткие законы дома, полного патриархата, в котором есть могли.

0: и начинать только после того, как отец начнет есть. Да? Вот. И была четкая иерархия подчиненности и выполнение всех заданий безоговорочно. И вот ее жизнь, ее судьба в какой-то момент несколько раз пересекала ее с верующими людьми. И в тот момент, когда она рожала моего младшего брата, она познакомилась в родильной, ну, в палате, да, в роддоме, познакомилась с верующим человеком, который стал свидетельствовать ей о вере в Бога. Но когда родился мой брат, буквально через несколько месяцев мы как раз уехали в Забайкалье. Да? И вот период там на 5 лет вот этого контакта он выпал. Но когда мы вернулись обратно домой, спустя этот период времени, ее контакты с верующими вновь возобновились. И это как раз уже был период 95-94 года, когда моя мама стала больше времени уделять как раз вопросам собственной личной веры. То есть если до этого она как-то отстраняла это все от себя, да, то вот в этот момент пришло время. Да, она была сердцем, наверное, готова к тому, чтобы идти дальше. И когда наступил период ее крещения, конечно, она пыталась как-то со мной взаимодействовать в вопросах веры, потому что я уже был подростком в то время, и у меня была своя жизнь, она была уже нагружена не столь хорошими вещами, как это обычно бывает в 90-е годы, когда вот эта бурная молодость пришла на период смены идеологии
1: компании, да?
0: В государстве, и все, что было раньше, было разрушено, новое еще не построено. И, естественно, огромный пласт поколения выпал просто, не понимая, в чем смысл жизни дальше. Я как раз попал в этот период, и именно вот в этот период я вобрал в себя все, что выбирают подростки с улицы. Да, и вот этот период там каких-то легких наркотиков, алкоголя, никотина, он, наверное, вот был такой, знаете, обычной, наверное, вещью в того времени у моего поколения. Да? И, естественно, мама пыталась как-то со мной взаимодействовать в этом вопросе, но я очень осторожно смотрел. Какой-то опыт отрочества, который я получил на лоне природы, он немножко, можно так сказать, был в тумане уже к тому времени, потому что идеи поменялись, и что-то стал видеть и хватать взрослого из современной жизни, и оно стало размывать вот эти вещи. Хотя я понимаю, что Бог продолжал со мной взаимодействовать. И крещение мамы для меня было больше ее личным выбором, в котором я бы не хотел участвовать. Но так как я уважал маму, и она тоже достаточно ультимативно сказала мне, что сын, можешь ты сделать, о чем я тебя прошу, пожалуйста. Вот. И я хорошо, ну, ты, с меня, как говорится, не убудет, я могу пойти посмотреть на твое крещение. Тем более чуть-чуть все равно мне было любопытно, что это за процесс, как он происходит. Одно дело, когда по телевизору показывают, как это происходит, другое дело, когда увидеть вживую, ну, это как-то вот так. И когда я пришел как раз смотреть на ее крещение, я был удивлен, потому что была немножко небольшая разница между тем, что было по телевизору, и тем, что в реале. Потому что в реале это была открытая река, это были гимны, это было собрание верующих, это много радостного. И я стоя, наблюдая на это событие со стороны, как зритель, как третье лицо, вот, ну, как бы внутри меня что-то происходило. То есть мне было интересно, почему так, и возникали вопросы, на которые, ну, мне хотелось получить ответы.
1: Кому-то задавали эти вопросы?
0: На тот момент я их задавал только себе. Вот на тот момент я задавал только себе. Но Бог приготовил сюрприз поворотный в этот момент, который я не ожидал от слова, ну, совсем. И он, можно сказать, был какой-то такой знаковой точкой, да, в процессах, которые происходили до этого. Вот сегодня я, когда вижу эти шаги, Божьи шаги в моей жизни, я вижу, что Бог благословлял и Бог

0: вел, даже когда я об этом не думал и не знал. И я понимаю, что это происходит в жизни абсолютно всех людей. То есть нет ни одного человека, в жизни которых Бог бы эти маркеры не расставлял. И они иногда тянутся с детства, да, с того осознанного состояния, когда мы можем уже что-то анализировать. И вот череда этих маркеров, которые были соединены красной нитью, вот один из этих маркеров – это крещение мамы, от которого я не ожидал дальнейших действий. Но очень было интересно вот этот момент, когда во время крещения она не одна крестилась, когда молодой парень, он был старше меня лет на 5, выходя в своем белом одеянии из вод крещения, он не направился к группе верующих, которые ждали его с удовольствием, чтобы поздравить. Он подошел ко мне, стоящему в стороне, протянул руку. И я отлично помню вот этот момент, сияющее лицо, которое излучало максимум добра, который я мог увидеть вообще в своей жизни. Вот в этот момент. Я знаю, Бог это сделал для того, чтобы показать, что встреча с Богом меняет человека. И вот крещение – это не просто какой-то там обряд таинственный, да, как некоторые люди воспринимают его в качестве оберега какого-то или что-то еще, или долга какого-то. Нет. Я увидел, что крещение реально преобразовывает человеческое сердце, потому что его лицо вот в тот момент как-то, наверное, дало мне ответы на некоторые поиски внутри моей души. И когда он протягивает руку, приветствует меня и говорит: «Я Юра, а тебя как звать?» Я говорю: «Михаил». Он такой: «Пойдем со мной». Эта встреча, мы потом стали друзьями. Он очень сильно оказал влияние на меня в плане понимания Священного Писания и практики христианской жизни. Потому что в нем я видел воплощение человека, который живет верой, а не просто верит. Да, как обычно это бывает, иногда модно, когда люди верят в Бога, но их вера никак не проявляется в их жизни, от слова совсем. А этот человек – это совсем другая категория людей. В нем было видно, насколько вера пропитала все его сознание, то есть пропитала всю его жизнь, семью, работу, его слова, его манеру действий, да, его реакции в сложных обстоятельствах. То есть я увидел, насколько этот человек, он проникнут Божьим Духом.
1: Это отразилось, вот это общение с Юрием, на вашей жизни?
0: Конечно. Я почему говорю, что он был человеком, неким таким моим первым духовным наставником, который вложил в меня любовь к слову, да, любовь к вере. Он показал, что Бог реален. По крайней мере, я могу ощутить, почувствовать Бога в другом человеке, могу увидеть его. И вот эта поворотная вещь, которая случилась, она реально внесла самую, наверное, сильную эмоцию, которую я испытал, одну из первых сильных эмоций, которую я испытал от первых своих шагов, уже осознанных шагов построения отношений с Богом. И когда я в тот момент стоял, у меня в руках была сигарета и рядом бутылка с пивом, я в этот момент, я помню отлично, я так пнул бутылку с пивом, выкинул сигарету и пошел с ним. И вот этот момент, он реально я понимаю, это некий первый шаг в сторону веры, за которым последовали другие. Но этот первый шаг, он должен был произойти. Бог сделал сюрприз, я не ожидал, что я его сделаю, я не готовился к этому шагу. Но я его сделал. И то, что происходило дальше, это уже следующая история, как Бог взаимодействует.
1: Да, вот хотелось бы дальше уже подвести как раз к такой кульминации. Вот как вы вообще встретили Бога в своей жизни, да? Как вы открыли сердце Ему? Вот что произошло?
0: Я говорю об этих маркерах в жизни. Почему? Потому что мне сложно сказать, что это какой-то, знаете, был такой неожиданный один момент. Их на самом деле много. Я знаю, что у людей это по-разному происходит, но вот у меня были несколько таких

0: знаете, моментов, которые конкретно говорили о том, что Бог где-то очень нежно зовет, да, Он так приглашает, а где-то Он так напоминает о себе достаточно ярко. И были моменты, когда действительно в жизни несколько таких случаев. Один из таких моментов был, когда я был молодым человеком, мальчишкой, а мальчишки мы знаем с вами, это рискованные ребята, вот, именно мальчишки в основном носятся на самокатах, на велосипедах, вот, прыгают с трамплинами, парашютами и всего остального, хотя женщины тоже этим занимаются, но мальчишки иногда делают это до безумия рискованно. И в свое время в Забайкалье, так как много там гор и скал, возвышенностей, я решил как-то для себя по-мужски покорить одну скалу. Вот. Понятно, что ума-то не хватает на то, что это нужно сделать профессионально и с подстраховкой, со всем остальным. Но так как подросток, а внутри подростка живет кто-то другой, который говорит, с тобой ничего не случится, ты резиновый. Вот. И когда я практически залез на самый верх скалы, ответственно, там метров, наверное, 15 было, и вот, слава богу, мама не знала, где я был. Вот. И в этот момент за тот камень, за который я взялся, он просто отделился от скалы. И впервые в жизни я произнес молитву «Господи, спаси». И просто чудом я почувствовал, как какая-то рука просто так вот за спину меня раз и обратно к этой скале. Вот. И когда я выбрался, я попытался проанализировать, что произошло, но я понял, что скалы – это не мое. Вот. И потом еще, когда уже я повзрослел, когда уже было мне лет 16-17, угу, да, в этом возрасте, был еще один случай, как раз он связан с той жизнью, которую вели подростки моего возраста, когда вокруг очень легкий доступ к наркотикам, к алкоголю, к такой, знаете, преступному образу жизни, когда подростки собирались толпами, там, снимали с пьяных шапки, обувь, и все это толкалось за бутылку самогона. Вот. Ну, вот эта принадлежность к этим компаниям, она, хочешь ты или нет, но она подталкивает к каким-то преступным действиям, которые ты бы в одиночку никогда не сделал. И один из таких моментов был, когда хорошие друзья попросили нас вот из этих компаний передать там некоторые наркотики легкие вот, в другой город. И в этот момент, когда мы были в состоянии передачи, нас накрывает полиция, ну, милиция в то время, вот, и практически мы уже, они нас сопровождают к участку, это было на привокзальной площади железнодорожной, они ведут нас в свою комнату, полиции там на вокзале. И я в этот момент, я для себя читаю молитву неосознанно, как-то вот понимая, что ситуация патовая. Вот, я произношу: «Господи, спаси, выведи меня отсюда. Если ты это сделаешь, я обещаю». Ну, как это обычно бывает, да? «Я все брошу и прекращу, я приду к тебе». И в этот момент по рации я слышу, как к ним обращаются, что где-то с другой стороны вокзала поножовщина. Вот, и там реально люди режут друг друга с криками. И они просто-напросто сажают нас возле калитки и говорят: «Так, сидите здесь, мы сейчас перевернемся». И бегут туда. И мы сидим такие: «Сейчас мы будем сидеть». Ноги в руки и свистнули оттуда. Но вы знаете, вот этот момент, он... как, знаете, как иногда последний гвоздь. Он такой как бы решающий. И Бог забил этот гвоздь в моем сознании, в моем сердце. Я понял, что если ты дал обещание, по крайней мере, я был так воспитан, если ты дал обещание, вывернись наизнанку, но ты его должен исполнить. И если уж это касалось людей, то в отношении Бога я понимал, что это решение должно быть точно принято мною, но я пока не знал, как. И вот этот период жизни, полгода, который вот от этого момента, да, и до момента крещения мамы, когда Бог очередной сюрприз мне предоставил в жизни, Вот этот период, он был самый жесткий в моей жизни, потому что, с одной стороны, я чувствовал, что я это обещание должен исполнить, с другой стороны, другая, в то время момент, я думал, неведомая сила, она выворачивала мою жизнь наизнанку.
1: Просто как вы это ощущали? Какие-то помните примеры, особенно яркие?
0: Эти полгода были связаны с алкоголем, с драками, с, вот с чем-то таким, что не хочется вспоминать. Да, у меня даже на лице остались отражения от, вот этих, вот этого шестимесячного периода времени. Вот. И я даже не стал исправлять, хотя мама говорит, тебе надо там нос исправить, и все. Я говорю, нет, мам, пускай это будет напоминанием.
1: То есть такое ощущение, что та сила, да, она как будто не давала идти в сторону Бога.
0: Вот это сейчас я понимаю, что человек не может находиться в пограничном состоянии и болтаться между миром доброго и злого, стоять в стороне на все это и смотреть наблюдателем. Нет, ты однозначно участник или на одной стороне, или на другой. Нет людей, которые сами по себе. От вопроса абсолютно нет. Мы всю жизнь занимаем чью-то сторону. Вот. Мы или дети Божьи, или мы враги Божьи. И вот эти полгода просто-напросто я понимал, что дьявол пытается уничтожить меня всеми путями. И это был период времени, когда он выворачивал меня наизнанку разными средствами. И только Божья помощь, я понимаю, что Божья охрана, Божьи ангелы, которые просто сражались за меня неистово для того, чтобы дать мне вот эту надежду, эту встречу, которую Бог приготовил в дальнейшем. И действительно, когда вот после этого момента, когда Юра протянул руку, поздоровался со мной, пригласил в церковь, я познакомился с чудесными верующими людьми. Я, оказывается, жил в мире, неведомое, что есть люди параллельного мира, которые живут совсем по другим законам. И я привык, что в мирских компаниях тебя всегда принимают как чужака. И там ты должен пройти жесткий отбор и проверку. А здесь я пришел, просто приветливые люди со всей искренностью встречают тебя и не смотрят на то, что от тебя воняет табаком или пивом там, или еще чем-то. Они искренне тебя принимают, и они видят в тебе того, в кого ты превратишься из своих отношений, ввиду отношений с Богом. И когда я это понял, когда я соприкоснулся с верующими людьми, у меня возник вопрос, а почему они такие, насколько они притворны? Но когда вот как раз отношения с Юрой, как раз его, мы беседовали много, он мне открывал Священное Писание, вот, и когда я увидел, что это не притворство, а это реальность, вот здесь меня поразило до глубины души, я говорю, я хочу тоже почувствовать влияние Бога на себе.
1: А в какой момент вы приняли решение о крещении?
0: Спустя буквально вот где-то в июне месяце мама крестилась. В сентябре уже того же года я крестился сам. То есть этот период времени, он был просто, состоял из Божьих откровений, вот, в которых Бог показал мне меня. Вот, и так как я увидел себя, я говорил, Господи, как ты меня терпел? Вот, и этот момент, когда я просил прощения у мамы за все хлопоты, которые я ей доставил, и бессонные ночи. И это было время моего покаяния перед Богом. Я помню момент, когда я склонялся где-то в тишине, где-то на природе, где-то вот так у своей кровати, и молился о том, чтобы Бог изменил мое сердце. Вот. И этот процесс, он не заставил себя ждать, потому что Бог начал свою работу. Вот. И дальнейшая история, она как раз подтверждает, что взаимоотношения с Богом, встреча с Богом начинается с великих благословений. Потому что последние 30 лет с того времени, ну почти 30 лет, если я в 96-м крестился, то все, что я имею на сегодняшний день, это любящая супруга, трое детей, это все благословение от Бога, потому что я строил жизнь, озираясь на то, что Он говорит в Слове, на те советы, которые Бог дает в заповедях, и Бог наделяет какой-то жизненной мудростью и силой для того, чтобы вот жить, выживать, продолжать творить что-то, производить доброе. Вот. И все, чем я являюсь сегодня,

0: Это этот процесс, процесс да, божественного вмешательства. Потому что ребята, с которыми я жил до момента крещения, до момента встречи с Богом, их половины уже нет в живых. Мои сверстники, которым нет еще 50 лет, ушли из жизни при разных обстоятельствах. Кто-то спился, кто-то снаркоманился, кто-то повесился. Вот. И 50% этих ребят уже нет. И я понимаю, что божественная сила, божественная охрана, она вот, она явлена во мне и в той жизни, которую Бог предложил для меня. И я последовал этой жизни, и сегодня я благодарен Богу, что все, что у меня есть, это от Него.
1: Да, слава Богу за Его плоды. Я знаю, что у вас был еще такой случай в жизни, когда вы в один из субботних дней вышли проповедовать, и буквально в этот же день вам приходит повестка в армию.
0: Ну да, это отдельная история, вот, долгая, интересная. Но если вкратце сказать, да, я уже был крещен в церкви уже год. Это был 97-й. И да, мы после субботнего богослужения вернулись домой пообедать, потому что вечером тоже нужно было собираться. Там была спевка, я участвовал в церковном хоре. И вечером я должен был в вечернем служении, богослужении проповедовать. Это была моя первая проповедь. И именно в обед мы сидим, обедаем, стук в дверь, открывает дверь, стоит представитель военкомата, такие: «Здрасте, вы нас не ждали». Вот. И вручают мне повестку именную, и там приписка: «С вещами завтра в 6 утра ваша отправка в воинскую часть». Вот. И, ну как, интересно, конечно, да, вот, но я верующий человек, ну раз надо, так надо. И я помню вот этот момент очень хорошо, когда в 6 утра я сижу в автобусе со своим рюкзаком, понятно, что не выспавшийся, потому что ночь, всего лишь ночь была на сборы, вообще просто ничего не предвещало. Да, была там медкомиссия, я проходил, но как это бывает, иногда это как бы тянется достаточное время, и, по крайней мере, от момента повестки до момента отправки войск какое-то время хотя бы дается, да, здесь просто-напросто сутки на сборы. И я помню, сижу в автобусе уже, который наполняется ребятами, здесь провожают меня моя мама, провожает мой брат и провожает моя будущая супруга, да, то есть девушка, с которой я познакомился именно уже в церкви. И когда я сижу, я так думаю: «Господи, ну все, я в Твоих руках, что будет дальше, это Твоя воля. Единственное, что я от Тебя прошу, это то, чтобы мне иметь силу сохранить верность Твоему слову, сохранить верность званию христианина, то есть не раствориться вот во всех там принципах и понятиях мирской жизни, которая вот ожидает меня в ближайшие 2 года в мужском коллективе». Поэтому и дальше 2 года это были, вот сегодня я смотрю на них, это были чудесные годы такого, знаете, испытания веры и в то же время некой практической практического воплощения христианского образа жизни среди других ребят. И это был отдельный опыт, наверное, отдельной программы, когда Бог как-то сводил меня и с ребятами из Дагестана, Он сводил меня с некоторыми детьми мусульманских имамов, да, и они знали очень хорошо Коран, они знали, то есть их менталитет, их восприятие. И вот как Бог чудесно устраивал наши взаимоотношения таким образом, что это было уважение, это было принятие. Они принимали меня, я принимал их. И мы где-то даже вместе умудрялись размышлять, молиться. И это был особый опыт, который как бы показал, что Бог иногда, он вне деноминации, он... Потому что ему важно человеческое сердце. И когда человек искренне верующий, человек в поиске, Бог взаимодействует, и для него нет преград традиционных, национальных. Бог работает в сердце искренне жаждущих, верующих людей. Поэтому это были чудесные годы, и они реально принесли какие-то плоды, потому что с ребятами, с которыми я общался, мы очень много общались о принципах Священного Писания, о пророчествах, о заповедях Божьих. И у меня даже есть опыт, что в конце службы даже один из моих сослуживцев, он принял крещение. Вот. Будучи в армии, была возможность посещать богослужение, и один из моих сослуживцев, он принял крещение.
1: Здорово, да. Это потрясающий
0: плод. Ему большой привет. Да. Он сегодня в церкви, тоже занимается служением.
1: Слава Богу.
0: У него семья, да, и Бог благословил его. Это тоже отдельные опыты. Поэтому, Бог, как ты, я вижу, что вот это путешествие, мини-путешествие, которое можно сравнить, может быть, там, с путешествием апостола Павла, но вот оно было вот таким интересным. И это очень сильно закалило характер, скорее всего, сформировало во мне то, что пригодилось потом в служении священнослужителя в церкви. Вот. И это чудесный опыт, который в жизни, он вот как-то сыграл свою важную роль.
1: Чтобы человеку получить какие-то благословения, ему что-то нужно делать для этого?
0: Ответная реакция должна быть. Почему? Потому что можно называться верующим, да, и относиться к Богу по принципу «Он мне должен». Да? То есть Бог мне должен. Но это неверное представление, потому что на самом деле Он творец, а я творение. Да? И тут кардинально все по-другому. Это мы должны Богу, потому что каждый день, когда ты просыпаешься, если ты думаешь, что ты имеешь жизнь сам в себе, это неправда. Бог не просто когда-то включил твою жизнь и пошел заниматься своими делами. Нет, он ищет взаимодействие с тобою, он дал тебе жизнь не для того, чтобы ты там прожил какие-то 70-80 лет при большей крепости, да, и за это время умудрился испортить жизнь другим. Нет, не для этого. А Бог дает жизнь человеку, чтобы, первое, это вернуть человека к отношению с собой. Да? То есть и вот эти маркеры в жизни, которые Бог очень часто показывает, которые мы, как люди, иногда реагируем. «Ай, повезло! Ай, там пронесло!» Да, там, или «А, случайность!» Да? Нет, это вещи, о которых Бог обращается к тебе. Он зовет, он хочет, чтобы ты услышал это приглашение и откликнулся. Mm-hmm. Потому что нам же тоже не нравится, когда мы что-то делаем, а в ответ тишина. Мы хотим признания, мы хотим какой-то реакции. Особенно сегодня вот у молодежи это очень часто можно увидеть, когда они переживают, какую-то фотографию сделают, да, а нет реакции, да, нет лайков, и все, они расстроены. Вот. Но это такой минимальный пример. А в отношениях с Богом Бог желает, чтобы ты как-то сделал первый шаг, чтобы ты отреагировал на Его желание, на Его стремление тебя спасти. А уж тем более, если мы, как христиане, говорим о жертве Иисуса Христа, то неужто кровь Иисуса, которая омывает нас от всякого греха, проливалась просто зря? И вот большая радость для Бога во Вселенной – это как раз человек, который смиряется и переживает покаяние. Когда он приходит, он обращается от своего образа жизни и говорит: «Господи, я услышал тебя, я готов, да, сделай из меня то, что ты хочешь увидеть, и сделай мою семью такой, какой ты хочешь увидеть, сделай моих детей такими, какими ты хочешь их увидеть». И вот тут, когда человек прислушивается, когда человек откликается на это приглашение, то это величайшая радость для Бога, для ангелов. Они торжествуют, поют, они радуются и благословляют человека, вот, насколько человек может вместить,
1: да, аминь,
0: для себя.
1: Да.
0: Да, поэтому отдельная история, конечно, то, как моя супруга ждала меня из армии, мы переписывались, и я ей тоже очень благодарен, потому что этот человек при всей своей кажущейся такой неприметности, да, вот, потому что она у меня такая тихая, молчунья, но, вы знаете, львиная.

0: долю, которую она вложила в формирование меня, это ее заслуга, потому что она человек молитвы, и молясь, переживая за меня, всегда находясь рядом со мной, иногда четко и конкретно, честно говоря о том, где я был неправ, что я сделал не так или на что стоит обратить внимание, она верный помощник, который должен быть, наверное, у каждого. И вот ее вклад в меня, да, он реально он огромен. И единственное, чем я могу быть благодарен ей, это тем, чтобы быть рядом, быть помощником, быть поддержкой. Вот. Что, в принципе, на протяжении вот последних 24 лет мы, в принципе, и делаем.
1: Да, да, слава Богу за Татьяну.
0: Да, правда. Она очень преданный человек в данном вопросе, мне и Богу. И это счастье. Вот честно скажу, мужское счастье, которое по-настоящему я, слава Богу, ощутил. Это тоже благословение.
1: Конечно.
0: От Бога.
1: Да. Михаил, и в завершение нашей программы хочу еще задать такой вопрос. На сегодняшний день, глядя на все благословения в вашей жизни, каким Бог открылся для вас?
0: Вот невозможно словами объяснить. Мне кажется, вот, знаете, умел бы петь, спел бы, умел бы писать стихи, написал бы. Но единственное, что могу сделать, это сказать проповедь из Священного Писания. Но это я делаю, да, и мне кажется, знаете, Бог открылся для меня. С одной стороны, Он открылся как любящий отец, который ищет каждого человека и принимает этого человека. Бог взаимодействует с человеком, несмотря на то, до чего человек себя мог довести, да, до какого состояния. Но коли ты жив, говорит Господь, я буду рядом. С другой стороны, я понимаю, что Бог – это человек, вернее, Бог – это та личность, которая с человеком действует очень, очень по-честному. Да? То есть, если Бог говорит, ты грешник, да, Он тебе точно показывает, в чем ты не прав. Потому что и Бог это делает не потому, что он как-то хочет наказать, да, как-то ткнуть тебя, как котенка там, да, в миску. Нет, Он это делает для того, чтобы ты, увидев несовершенство, ты, увидев грех, ты мог честно в этом грехе сам себе признаться, и ты смог с ним расстаться. Потому что желание Бога все-таки очистить и омыть нас, а это только через прощение возможно. А это прощение, покаяние – это тема, которую ты должен осмыслить. Это не просто правильные слова, это процесс, который ты должен пропустить через разум и сердце. С другой стороны, Бог – это величайшая личность, у которой все продумано, все под контролем. Мы иногда думаем, это стечение обстоятельств. Нет ничего подобного. Это закономерность. И мне нравится одно высказывание о случайности, что то, что люди называют случайностями в глазах Бога, это закономерность. Это так оно и есть. И наши случайности – это большой Божий труд, который мы не видим. Он происходит в другой плоскости, в другом измерении, нам недоступном, но влияющем на нашу физическую жизнь очень сильно. И когда ты верующий человек, ты начинаешь это видеть, ты проникаешься реально сильнейшей благодарностью Богу, что вот в эти моменты Он тебя провел через самые сложные жизненные обстоятельства и вывел тебя, как говорится, живым, целым, невредимым и еще и с головой нормальной. Вот, поэтому вот сложно описать, насколько Бог в каждой сфере жизни, мне кажется, я бы нашел много слов, описывающих, что Бог, каков Он для меня, как Он открылся. Я думаю, что даст Бог, еще в жизни я много что узнаю и буду дальше открывать Его величие для себя и для своей семьи.
1: Да, этот процесс, он бесконечен, но дары, да, и вот эти благословения, они не заканчиваются, они продолжаются, и это очевидно и в вашем служении, и в вашей семье, да?
0: Поэтому... Да, я очень благодарен Богу в том, что все трое моих детей, они для себя приняли решение тоже быть с Богом, они крещены, они часть жизни церкви, они заняты служением. Я вижу, как Бог в их жизни тоже взаимодействует. Естественно, я переживаю, мы с супругой Татьяной молимся, чтобы Бог был личностным и в жизни каждого из них. И мы видим, как Бог тоже вот с ними взаимодействует. Но мы понимаем искренне.

0: благодарны, что Господь вот так вот в нашей семье себя являет.
1: Да, слава Богу за это. Спасибо вам большое за это общение, за то, что вы к нам приехали. Я желаю благословения вам, вашим близким, и пусть ваше служение, оно продолжается, и вдохновение никогда вас не покидает.
0: Спасибо.
1: Позвольте Богу управлять вашей жизнью, ведь Он может действовать в каждом из нас. Бог дает нам и желание, и силы действовать по своему благоволению. Всего вам самого доброго!

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое, уповай на Господа».

0: Хочется отношений и живого общения, но каждый раз, когда нужно написать «привет», внутри поднимается паника. Страх быть отвергнутым сильнее, чем боль от одиночества. И проще сделать вид, что мне и так нормально, чем рискнуть и начать строить отношения. Как решиться на первые шаги и не сломаться, если вдруг услышишь «нет»? На эту интересную тему мы сегодня поговорим с психологом Надеждой Орлюк. Надежда, рада приветствовать вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Ох, непростая достаточно тема, да, потому что очень часто люди сталкиваются с волнением, с переживанием, когда начинают строить какие-то отношения. И вот самый такой первый вопрос, почему возникает страх знакомства?
1: Да, действительно, особенно в желании построить отношения, это очень важно. И бывает так, что очень страшно знакомиться. Кому-то, возможно, это легко, кому-то страшно. И, во-первых, да, первой причиной бывает, конечно же, страх отвержения. Чего мы боимся больше всего? Что нас не примут, нас отвергнут.
0: Скажут
1: и проигнорируют, высмеют. Да, как-то никому неприятно. Мало кому приятно, когда нас отвергают. И вот этот страх уходит корнями в детство, потому что потребность в значимости – это одна из базовых потребностей человека. И маленького, и взрослого, такая же, как потребность в безопасности, потребность в свободе. И если ребенок или подросток сталкивался с сильной критикой или пренебрежением, вот в возрасте формирования своих представлений о себе, о мире и о людях, да, то он выработал такую стратегию поведения. Нужно избегать тех ситуаций, где есть риск получить отвержение да, или критику. И он с собой как багаж такой перенес во взрослую жизнь эту стратегию. И раз она в детстве работала, я вот меньше лез куда-то, меньше знакомился, значит, она будет работать и во взрослом возрасте. И если во взрослом возрасте вдруг были уже вот такие неудачи, то есть это еще больше подкрепляет вот этот страх первым проявлять инициативу. Да, возможно, там установки были тоже родительские, да, не надо первым проявлять инициативу, тебя отвергнут, ты не справишься и так далее. Следующее, это, конечно, низкая самооценка. Человек думает, а что вообще во мне интересного? Чем я могу заинтересовать? Даже и пытаться не буду. И в-третьих, это социальные такие стереотипы. Писать первым значит проявлять слабость. Или инициатива наказуемая, или когда вот девушка не должна знакомиться первой.
0: Да, не должна писать.
1: Не должна писать, проявлять инициативу. То есть тоже такие стереотипы.
0: Да, есть. Вот этот интересный момент, то, что вы даже рассказали про негативные, которые вот убеждения складываются у нас в детстве. Мне кажется, они зарождают вот эти вот типы привязанности, тоже являются вот основанием, когда у нас формируются потом типы привязанности.
1: Да, избегающие,
0: здоровый,
1: например.
0: Избегающие, да. Да, тревожный тип привязанности.
1: Да,
0: вот. Да, это то, что, вот, допустим, у нас сформировалось. На детство мы повлиять никак не можем. Да? Ну, с самооценкой хорошо, да, мы можем как-то работать уже в более взрослом возрасте, но я так понимаю, что мы можем работать с последствиями. А вот как? Какие вот могут быть последствия, и как вот с ними работать? Последствиями вот этого страха, вот этого ощущения.
1: Да, знаете, вот вы сказали, да, с детскими ситуациями, мы можем работать с установками, да, которые мы вынесли из детских ситуаций. А, конечно, прошлое мы изменили.

0: Нет, не можем.
1: Прошлое не вернуть.
0: Да. Но нам нужно понять, что нам мешает, и работать. А последствия, конечно же, вот страх знакомиться, страх отвержения, он принесет последствия, как хроническое одиночество. То есть человек замыкается в себе, круг общения сужается, снижается качество жизни, отсутствие близких отношений, невозможность, возможно, построить семью. Мы упускаем возможности с кем-то встретиться, построить отношения. Поэтому...
1: Да, вот здесь еще такой момент того, что люди, мне кажется, потом начинают страдать и от депрессии, потому что чувствуют себя каким-то, ну, непринятым, неважным, вот одиноким. И какие вот еще могут быть последствия? Вот, вот одиночество, да, окей, мы можем с этим как-то, ну, тоже справиться, да, потом мы об этом поговорим, какие еще есть способы. А какие могут быть еще последствия того, что вот мы не можем справиться с этим страхом?
0: Ну, дело в том, что, знаете, он же получается как замкнутый круг. Страх мешает знакомиться.
1: Ага.
0: Правильно, да? А отсутствие знакомств порождает и опять новый страх и ощущение неполноценности. И все. А потом это ощущение неполноценности опять мешает нам знакомиться. То есть вот классический замкнутый круг, да, и чтобы его разорвать, нужно занять все-таки такую проактивную позицию, то есть, ну, начать действовать, несмотря на страх. Страх же, он, знаете, какой? Ты от него убегаешь от ситуации, а она за тобой. Конечно, то есть здесь нужно занять позицию, идти сквозь страх. Ведь иногда нам кажется, что никому не страшно, кроме нас. Ничего подобного. То есть люди просто действуют и идут на страх. Когда мы идем сквозь страх, страх немножечко отступает. Или я страшно, ну делаю.
1: А как вот все-таки занять эту позицию? Потому что очень часто, ну, побороть страх бывает сложно, да, и вот, ну, а как вот все-таки начать действовать?
0: Надо просто, наверное, сказать, если я сейчас начну действовать, что будет? Какие минусы? Но мне будет очень страшно. Меня могут там отвергнуть. Еще там, да, мне же нужно выходить и проявлять инициативу. А какие плюсы будут, если я начну? То есть, да, несмотря на то, что мне будет страшно, я могу познакомиться, я могу встретить свою судьбу, да, своего мужа, жену и так далее. То есть у меня потом может быть семья, дети, я буду общаться, я научусь общаться, пройдя сквозь страх. То есть сначала нужно определить вот эти, если я сейчас не иду сквозь страх, какие последствия будут сегодня, через месяц, через год, через 5 лет. Обязательно нужно в перспективе тоже прописывать
1: это все. Да, здесь, мне кажется, еще интересно, так важна цель, то есть что мы хотим. Если мы хотим остаться, ну, там, допустим, одни в жизни, да, и прожить свою жизнь.
0: Мотивация должна быть, да.
1: Должна быть мотивация. Ну, и как бы я думаю, что очень мало людей, если будут честны сами с собой, потому что очень часто мы себя обманываем. Нам кажется, что, ну, я еще там в своей жизни добьюсь когда-нибудь, лет через 5, через 10 и тому подобное, а сейчас я вот могу подождать, лишь бы не трогайте меня. Это вот кажется, что все еще впереди, но на самом деле вот упустить какие-то возможности, это просто...
0: Да, это очень важно. Вот вы хорошую затронули вопрос. Очень важно, когда там молодые люди приходят на консультацию и говорят, вот, ну, там есть страх знакомиться, там боюсь ошибиться и так далее. А говорю, а вот сейчас есть такая необходимость, ты уже собираешься жениться? Нет. Ну, тогда, наверное, и человек, если нет мотивации, он и не будет преодолевать этот страх. Как только появится мотивация, возможно, он пойдет сквозь страх.
1: Да, здесь еще такой момент хотелось отметить, что нам еще кажется, что если вдруг вот мы познакомимся с кем-то, то мы должны за него замуж выйти.
0: Обязательно.
1: Или жениться. Вот, да. Этот вот такая вот почему-то...
0: Момент несвободы сразу, да?
1: Да, то, что ты был таким свободным, и вдруг резко, неожиданно, почему-то, если я вот познакомился с этим человеком, мне нужно с ним дальше строить судьбу, и вот это все мой партнер, мой, да, супруг или супруга по жизни на века, но это тоже немножко...
0: Это тоже как причина страха тоже может быть, хотя мы понимаем, что мы как христиане, мы понимаем, что мы несем ответственность за свои действия, но никто не говорит о прямо очень тесных, близких, интимных отношениях, но узнавать друг друга, да, то есть мы можем и знакомиться таким образом, узнавая партнера для будущей, для создания будущей семьи.
1: Если мы говорим вот про какую-то цель, да, мы помним, что в одной из программ мы говорили идти маленькими шагами. Какие маленькие шаги вот можно здесь посоветовать для проработки данной темы?
0: Да, во-первых, работа с должествованием.

0: основаниями.
1: Так.
0: То есть со мной должны знакомиться первым.
1: Угу.
0: Мне не должны отказывать. Да? То есть у нас же страх этот появляется, когда у нас в голове представление «я должен», «мир должен», «люди должны».
1: Да.
0: То есть нужно проанализировать, откуда вообще эта мысль взяла, и заменить вот это слово «должен» на более реалистичные, ну, на более гибкие такие формулировки. Люди могут мне отказывать в знакомстве, угу. и иногда они будут это делать, и это нормально.
1: Угу.
0: Я тоже же могу отказать.
1: Да.
0: Понимаете? То есть забываем. Мне хотелось да, бы, чтобы люди угу. мне не отказывали. Мне хотелось бы. Но может быть и по-другому. И когда я уже иду без четких таких вот железобетонных убеждений, а более мягкие у меня, тогда мне уже легче, когда мне отказывают. Угу. Далее, маленькие шажочки, опять-таки, здесь искусство маленьких шажков. Может быть, такой поэтапный план. Сначала, может быть, улыбнуться девушке. Или юноше, и поймать ответную реакцию. Все, фух, пережил этот страх, измерил этот уровень, да. Но в то же время я не умер же, я же справился. Потом можно в следующий раз там в автобусе, понравилась девушка, она ездит все время со мной, да, потом здравствуйте сказать, да, или спасибо сказать, или там проходите, пожалуйста, или у вас здесь свободно возле вас, да, ну, что-то там, да, задать какой-то короткий вопрос. Может быть, сделать комплимент, это уже будет следующий уровень, да.
1: Да.
0: Там сказать, у вас красивое платье, да, потренироваться дома перед зеркалом, опять таки, это очень хорошо. Завести mm-hmm. короткий разговор на нейтральную тему. То есть вот, ну, двигаться в таком в своем темпе.
1: Mm-hmm. Вот здесь вот еще такой интересный момент, на который хотелось бы обратить внимание, что очень часто мы считаем, что как вот я пойду там, допустим, и сделаю комплимент, или, допустим, что-то вот скажу или расскажу. Вот как вы сказали, да, можно на зеркале, а можно на своих знакомых потренироваться, даже, допустим, к примеру, да, как у нас есть картинка, написать. Можно попробовать написать, допустим, комплимент кому-то или написать какое-то такое сообщение, потому что в письме нам порой бывает проще выразить.
0: Да, это шикарная практика, да, что вы потренируетесь так. План на неделю. Сегодня я на этой неделе я пишу комплименты маме, бабушке. Да, начинаем тренироваться со своих, да, которые уж точно не отвергнут. Далее, нужно переформатировать вот эти негативные мысли, вот как мы с должествованиями, меня отвергнут. Да, а здесь рефрейминг, мы делаем альтернативу. Даже если человек не поддержит разговор, это там не говорит о его настроении ко мне. Может быть, он там занят. Да? То есть это не про мою ценность. Я просто получаю опыт. Она подумает, что я. То есть если я буду вежливым и уважительным, ну мало кто-нибудь подумает про вас плохо.
1: Ну да.
0: Правда же, да?
1: Конечно.
0: Или у меня не получится начать. Но вы попробуйте, и уже то, что вы попробовали, это уже будет успех. Попробуйте визуализировать. Закройте глаза и представьте, как вот вы идете, садитесь, там, заводите разговор. Да? И вот эту картинку уже можно, да, на уровне восприятия, на уровне визуализации простроить, и тогда будет легче ее исполнить.
1: Вот вы, Надежда, говорите такие важные, четкие моменты, да, как вы сказали в самом начале, что мы очень часто думаем, что «ой, мне откажут», «ой, наверное, вот это будет вот так», почему-то всегда про кого-то, а про себя, что на самом деле я могу отказывать.
0: Конечно.
1: Мы себе не разрешаем. Когда мы не разрешаем себе, мы не разрешаем всем остальным, соответственно, делать так же, как делают они на самом деле. А вот можно ли привести какой-то пример? Может быть, какой-то вот успешный, чтобы нашим зрителям было понятно, и они вот могли тоже вдохновиться этой историей?
0: Ну, давайте. Например, вот человек боится написать первым в приложении там, для знакомств. Тоже это у нас
1: да.
0: как способ. Да? Он видит профиль там интересного собеседника, там, ну, допустим, девушки, или это может девушка сделать, да?
1: Да.
0: И вдруг и замирает, а вдруг не ответит? Ну, не ответит, да? А вдруг подумает, что я навязчивый? Ну, используйте технику таких вот маленьких шагов. Просто можете с лайка начать, да?
1: Угу.
0: Потом можете написать, если вдруг там, ну, кто-то ответил, да, можно написать: «Привет, мне понравилось там твое фото с горы. Ты часто ходишь в походы?»
1: Угу.
0: Ну, то есть вы уже видите, да, возможно, у вас там общие интересы. И это снижает такое давление. И вот здесь можно применить практику и в онлайн-контакте, и в таком...
1: Оффлайн, да.
0: Оффлайн-контакте. Да, называется навык знакомства. Я могу рассказать 3 или 5 фактов о себе. То есть я сажусь, допустим, рядышком с девушкой, да, которую я уже там присмотрел, и говорю, там, привет, да, меня зовут там, Петр.

0: Я люблю ходить в походы, играть на скрипке. Я студент, могу готовить вкусную картошку, к примеру. Да? А тебя как зовут? Расскажи, пожалуйста, о себе. Может быть и так. То есть это очень такой вот хороший навык. Да, может быть, девушка вот так посмотрит, да, а может быть, уже после того, как я уже ей один раз там поздоровался с ней, потом сделал комплимент, вот это покажется очень даже и классно.
1: Это как вот интересный пример того, что вы сказали. Может быть, та, которой это вызовет какой-то дискомфорт, как раз-таки отреагирует тем, что для меня это так странно. А может быть, это как раз-таки и знак того, что она не ваша. Потому что та, которая действительно, у нее тоже такая же ценность похода, общение, коммуникация, она такая же вот интересная, да, коммуникабельная, она отреагирует таким же способом. И это тоже будет один из лайфхаков того, что, о, а вот это мой человечек.
0: Ну, знаете, мы можем всегда декатастрофизацию сделать и представить. Но вот если я так скажу, что будет самое страшное? Ой, самое ужасное, она там, ну, возьмет меня, ударит, да? Или скажет, помогите, он ко мне пристает, и меня заберут в милицию, в полицию, да? Вот. Ну, а самое прекрасная. Да, она сразу скажет, молодой человек, все, я выхожу за вас замуж.
1: Да.
0: Ну, вообще, давайте реалистический вариант представим. То есть, скорее всего, что она скажет, что улыбнется,
1: либо
0: может быть, как-то отреагирует.
1: Да. Да, то есть будет такова реакция. И мне кажется, что вот один из интересных таких примеров, которые мы видим тоже в Библии, да, когда в самом начале Бог нам говорит о том, что нехорошо
0: быть человеку одному. Да, и нужно проявлять активность. И он говорит, когда страшно, не бойся, я держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Угу. И если вот все время жить там по сценарию прошлого, что вот когда-то отвергали, да, то опасение быть отвергнутым у нас никуда не уйдет. Вот допустите себе мысль в голове, что всех людей когда-то отвергали. Ну вот кого-то отвергали, кого-то там не замечали, кому-то отказывали, кому-то вы отказывали, кто-то вам отказывал. То есть это нормально же, да, то есть человек имеет право выбирать. Но иногда нужно немножечко проявлять активность. Вот помните, как Закхей проявил активность, хотел, чтобы его увидели, услышали, да, в Библии есть такой пример. И что? И получил награду Иисуса себе в гостях, да, такая честь, которую фарисеи даже не удостоились. И здесь вот представьте себе прекрасную девушку, хорошую, которая мечтает выйти замуж, вот, но она при этом нигде не бывает, ни с кем не знакомится, ни с кем не общается, она все время сидит дома, она готовит, вяжет, убирает, вышивает. Вот насколько велика вероятность, что в ее дверь постучится кто-то и скажет, принц, и скажет, я почувствовала, что здесь живет девушка, которая вяжет, вышивает,
1: нужна.
0: Да, и ходит со мной, и будет ходить со мной в походы. Вот я прям почувствовала это, да, что здесь живет моя судьба. Но вряд ли это будет, да, поэтому мы вполне себе можем проявляться для того, чтобы найти себе спутника жизни, если мы видим, наблюдаем, что это вот, ну, красивый, хороший, понравилось, да, мне его хочется получше узнать, то без моей инициативы ничего не получится.
1: Это как в Библии говорится, не бойся, ибо я с тобою.
0: Ибо я с тобой.
1: Главное нам не бояться, двигаться дальше, да, и все равно знакомиться, выходить извне.
0: И понимать, что весь мир не наш, но определенные люди обязательно Богом предусмотрены в моей жизни.
1: Надежда, я благодарю вас за такие практически интересные шаги, за пример, который, я думаю, будет полезен для наших зрителей. Спасибо вам большое.
0: Спасибо за интересную беседу.
1: Благодарю вас. Бог создал нас для общения, а не для вечной изоляции. Отказы будут, но это не приговор нашей ценности, а часть пути к своим людям. Если позволять себе маленькие попытки, лайк, сообщение, приглашение, а одиночество перестает быть клеткой, а становится этапом, из которого можно выйти.
2: Конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Поздняя ночь. Пустая комната. На экране телефона мигают цифры. Плюс 97 тысяч рублей на балансе. Парень улыбается. Кажется, все меняется. Он только что сделал ставку на чемпионат Бразилии и выиграл. До этого были 300 рублей, теперь почти 100 тысяч. В голове звучит одно. Вот оно, пошло! Он не чувствует, как зрачки расширяются. Сердце колотится, ладони влажные. Это не радость, это дофамин. Но через неделю он в долгах. Эта история не исключение. Это новая эпидемия. Взрослые люди устали от обещаний, которые не сбылись, от усилий, которые не окупаются, от системы, которая требует, но ничего не гарантирует. А молодежь, видя страдания и тяжелый труд взрослых, не хочет так. Они хотят верить в то, что можно иначе, что все проще, что не нужно столько усилий. Им хочется красивой жизни, но зачем учиться или усердно работать, если можно стать блогером или курьером? Современная утопия, которая просто застилает глаза. Вообще психологи уже бьют тревогу. У поколения Z и молодых миллениалов развивается то, что раньше встречалось у выгоревших управленцев 45+. Это называется цифровое профессиональное выгорание. Тебе 18, но ты уже устал. От бесконечной гонки за результатом, от давления «найди свое призвание», «монетизируй хобби», «стань лучшей версией себя». В этой гонке главное не упасть, а то тебя никто не поднимет. В этой реальности появляются мысли, а может, ну его? Может, просто наварюсь на крипте, продам пару курсов, найду схему, ну или хотя бы сделаю ставку. И вот тут начинается падение, потому что у таких схем есть одна общая черта. Сначала дают, а потом отбирают. Психологи, работающие с жертвами финансовых пирамид и онлайн-казино, рассказывают, почти все они в момент входа не верили, что станут жертвой. Они чувствовали себя умнее остальных, а мозг им подыгрывал. Для тех, кто на грани отчаяния, даже иллюзия надежды кажется реальной. Это называется когнитивный туннель. Ты видишь только одно – выход, даже если он ведет в пропасть. Я как-то наткнулась на такую историю. Парень Артем, 22 года. Работал курьером, еле тянул съемную квартиру. А в какой-то момент случайно увидел рекламу в соцсетях. Инсайды по ставкам. Вход 1000, возврат за сутки. И он вошел. Получил выигрыш. Через 3 дня вложил 50 тысяч. Через неделю взял кредит. Через 2 остался с долгом, разбитым телефоном и паническими атаками. Его спасло то, что он сам пришел к матери и попросил помощи. Но не все приходят. У некоторых эта дорога заканчивается в пропасти. И вот тут мы должны задать главный вопрос. Что с нами не так, если целое поколение выбирает иллюзию вместо реальности? Библия говорит, приобретенное поспешно в начале не принесет благословения в конце. То, что приходит слишком быстро, без роста, без зрелости,

не удерживается, не насыщает, а только разрушает. Потому что настоящая зрелость – это не про деньги, это про способность их не сделать смыслом жизни. Молодые люди, попадающие в ловушки легких денег, чаще всего испытывают не алчность, а отчуждение. Они не видят смысла в образовании, не верят, что труд – это путь к мечте. Они выросли в мире, где миллионы людей стали звездами за сутки, где в соцсетях миллионы просмотров за случайный ролик, где постоянно продают курсы, как заработать миллион за неделю. Их не учили ждать, их не учили терпеть, их учили потреблять. И в этой культуре обесценивания усилий вера становится особенно важной. Но с ней же возникает и новая ловушка. Молодой человек молится, просит у Бога помощи, и вдруг ему выпадает шанс. Кто-то присылает ссылку на закрытый клуб инвесторов. Появляется бот с уникальной информацией, приходит звонок с заманчивым предложением. Он говорит себе: «Я же молился, это, наверное, Бог услышал, вот оно, благословение». Но здесь кроется опасность, потому что под видом ответа от Бога может скрываться искусный маркетинг. В наше время все труднее отличить ответ на молитву от таргетированной рекламы. А манипуляторы давно поняли, что религиозная молодежь, к сожалению, порой не самые рациональные клиенты, но самые внушаемые. Им не нужно продавать продуманную какую-то схему. Достаточно внушить, что это настоящее чудо и чуть ли не ответ на молитву. И человек вместо того, чтобы проверить, ведется на эмоциональный подъем. Так вера превращается в наживку. И это уже далеко от мудрости, которую учит Христос. Это слепая вера и глупость. Но даже если, так сказать, убрать веру из уравнения, стоит взглянуть правде в глаза. Ставки на спорт, казино, лотереи, игровые автоматы и прочие азартные схемы – это не способ заработать. Это тщательно отлаженные бизнес-модели, цель которых не дать, а отнять. По статистике, 97% игроков теряют деньги в долгосрочной перспективе. Да, некоторые выигрывают, но лишь на время. Выигрыш используется как приманка. Он вызывает дофаминовую вспышку, создает иллюзию контроля и подталкивает к новой ставке. А дальше включается математика. А она всегда на стороне системы. Казино не строится на проигрышах владельцев. Алгоритмы букмекерских контор не допускают стабильного выигрыша клиента. Лотерея – это налог на надежду. И каждый, кто думает, что ему повезет, просто это он только что случайно проиграл, но вот сейчас-то отыграется. Мошенники, букмекеры, игровые платформы – все они тратят миллионы на маркетинг, чтобы внушить, что ты исключение, ты особенный, ты можешь. И если ты это купил, значит, они уже заработали. Но не ты. Посмотрим на статистику. Шанс выиграть государственную лотерею, например, русское лото, составляет примерно 1 к 7 миллионам. Это все равно, что подбросить монетку 23 раза подряд, и чтобы каждый раз выпало орел. Ты не просто не выигрываешь, ты статистически обречен. Но даже те, кто выигрывают, часто рассказывают не о счастье, а о крахе. Более 70% крупных победителей лотерей через 3-5 лет оказываются банкротами. У них рушатся семьи, появляются зависимости. Они становятся жертвами мошенников и нового соблазна вложить выигрыш и получить еще больше. Потому что деньги, пришедшие внезапно, не дают той самой зрелости. Они усиливают то, что есть внутри. Если внутри была пустота, она становится больше. Бог же дает не просто благословение, а способность его понести. Но еще страшнее, когда человек попадает в финансовую пирамиду. Эти схемы всегда маскируются под инновации, под новый шанс, под бизнес для своих. На самом деле это простая модель. Деньги новых участников выплачиваются старым. Когда поток останавливается, рушится все. И рушатся судьбы. Исследования показывают, что более 90% людей в пирамидах теряют вложенные средства полностью. Организаторы сознательно охотятся на молодежь, обещают быстрый рост, дают чувство избранности и во

вовлекают в атмосферу праздника. Но как только деньги заканчиваются, остается пустота, долги и ощущение, что тебя использовали. В России ежегодно десятки тысяч людей становятся жертвами таких схем. За каждым числом истории о проданных квартирах, разрушенных семьях и сломанной вере в людей. И сегодня есть еще одна опасная ловушка, которая касается уже подростков. Их часто используют как так называемых дропперов. Людей, на чьи счета переводят деньги в мошеннических схемах. Подросткам предлагают легкий заработок. Просто открой карту. Просто получи перевод и сними наличные. Но на деле они становятся частью преступной цепочки. И даже если они не знали всех деталей, закон рассматривает это как соучастие в отмывании денег. Реальные истории показывают, 16-17-летние ребята уже имеют судимость из-за таких легких подработок. Это уже не игра и не мелкая шалость, это уголовное наказание. А главное, разрушает жизнь, когда она еще только начинается. И, увы, эта дорога не всегда останавливается на дропперстве. Желание легких денег толкает некоторых подростков и молодых людей еще дальше, к мелким кражам, к обману близких, к тому, чтобы самим становиться мошенниками. Начинается все с маленькой хитрости, которая кажется безобидной, но быстро перерастает в образ жизни. А образ жизни ведет к разрушению совести и репутации. И тогда уже не только уголовные последствия, но и внутренний стыд становится невыносимым. Один парень на исповеди сказал: «Я не хотел быть мошенником. Но мне казалось, что иначе я просто никто». И это очень страшная мысль. Мысль о собственной ничтожности, если ты не успешен. Вот сегодня она как вирус. Она заражает, не спрашивая разрешения. А потом предлагает лечение. Вот кнопка, нажми, и ты богат. Вот бот, напиши, и будет успех. Вот схема, заходи, все решится. И мозг верит. Потому что в этой боли нет места размышлению. Там только выживание. Что с этим делать? Первое – это признать. Настоящая опасность в том, что миф о легких деньгах выглядит убедительным. Ошибка в том, что многие начинают воспринимать быстрый выигрыш или легкую схему как нормальный путь, хотя на самом деле это ловушка. Проблема не в самой жажде жить лучше, а в том, что человек перестает понимать, что за любым настоящим результатом всегда стоит процесс, усилие, цена, которую нужно заплатить. Второе – найти настоящую опору. Молодые люди, которые строят свою самооценку на достижениях, всегда будут в зоне риска. Сегодня ты выиграл – завтра проиграл. Сегодня ты хайпанул – завтра тебя забыли. Только когда ты знаешь, кто ты во Христе, даже если ты на дне, ты не теряешь себя. Потому что твоя ценность не в счете в банке, а в том, что ты дитя самого Творца. Третье – это развивать навык трудиться. Полюбить труд. Исследования Стэнфордского центра нейропсихологии показывают, что подростки и молодежь, которые регулярно выполняют сложные, но посильные задачи, физические или когнитивные, вырабатывают устойчивые связи между лобными и лимбическими структурами мозга. А это основа способности принимать зрелые решения. Другими словами, дисциплина буквально формирует способность не вестись на азарт. Не потому, что ты стал молодец, а потому, что твой мозг стал крепче. И это помогает принимать мудрые, рациональные решения, которые приносят успех уже в долгосрочной перспективе. Христос был плотником до 30 лет. Он не гнался за быстрым влиянием. Он жил ритмом, в котором формировалось его человеческое «я». И это настоящий пример для нас. В одной общине была девушка по имени Алина. Она мечтала о красивой жизни, глядя на блестящие аккаунты блогеров. Сначала все начиналось с небольших вложений в онлайн-курс по легким инвестициям. Потом с участия в якобы эксклюзивных чатах. Она скрывала долги, занимала у подруг и даже у матери, уверяя всех, что скоро все вернется. Но все становилось только хуже. Когда правда вскрылась, Алина осталась без друзей, с испорченной репутацией и горьким чувством стыда.
Лишь благодаря зрелой наставнице, которая не осудила ее, а помогла шаг за шагом разбираться с долгами.

0: долгами и вернуть доверие близких, Алина смогла встать на ноги. Сегодня она уже открыто делится своей историей с подростками, переубеждая их, что легкие деньги обещают только свободу, но всегда крадут гораздо больше доверия, достоинства и мир в сердце. Если ты слушаешь это и устал, хочешь легких денег, хочешь сбежать от всего, просто послушай. С тобой все в порядке, если ты устал. Но не все в порядке, если ты сдаешься. Бог не обещал легкой жизни, но Он обещал, что даст силу пройти. Без всех этих схем, без манипуляций, без фальши. Сегодня закопать свой талант – это жить в иллюзии, бежать от труда, от усилий. Не стоит идти по этому пути. Настоящая сила в том, чтобы начать с малого, трудиться, быть настойчивым и доверять Богу. Верность и вложенные усилия, они действительно приносят плоды. Да, такой путь нелегкий, но он настоящий. Это жизнь, которую Бог видит ценной, потому что человек остается честным, сохраняет достоинство и стремится быть образом Божьим. Христианин, который выбирает такой путь, становится живым ответом на вопрос: «А где Бог?» Христианство такого человека видно не только потому, что он молится, но и в том, как он работает, как относится к людям, как решает трудности. Погоня за легкими деньгами даже позорит христианство. Это низко и совсем не отражает принципы, которым учил Христос. А вот верность в труде, честность в делах, трудолюбие, старательность – они прославляют Христа, показывая окружающим, что благословение приходит не через мутные схемы, а через Божье водительство и мудрость. Такой человек становится примером. Он не гонится за пустыми обещаниями, но живет так, что даже неверующие видят, как Бог действительно благословляет дела рук трудолюбивого. Того, кто ищет мудрости и доверяет Творцу. Вот такая жизнь становится живым свидетельством.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Здравствуйте. Все люди мечтают о счастье. Но доступно ли счастье каждому человеку? И как его обрести? Сегодня говорим об этом. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Вот такой вопрос, который на протяжении многих столетий, тысячелетий волнует человека о том, счастлив ли он, в принципе, как быть счастливым, что для этого нужно делать, нужно ли бороться за счастье. Вот такие вопросы ставит перед собой рано или поздно каждый человек. А меня интересует прежде всего такой вопрос. Почему нам важно понимать, что именно делает нас счастливыми?
1: Мне кажется, по двум причинам. Потому что, когда мы знаем, что нас делает счастливым, мы это ценим, это во-первых. Мы не пренебрегаем или этими отношениями, или этими обстоятельствами. И мы можем в полной мере ими наслаждаться. И второе, это что я бы отметила, это, наверное, способность возвращаться и стремиться к тому, что делало счастливым. То есть, во-первых, мы ценим это, то, что делает нас счастливыми, приносит удовлетворение. А второе, это, возможно, это то, что мы стремимся к этому, когда у нас нет этого ощущения. То есть мы возвращаемся к этим местам, к этим людям. Мы ищем это ощущение, которое, вспоминая то, что это нас делало счастливым. Это, ну, какая-то опора в жизни, мне кажется, человека. Какое-то такое место силы, я бы назвала, место опоры, где человек заряжается и снова идет дальше сражаться с какими-то вызовами жизни.
0: Ну, то есть счастье, да, счастье действительно дает нам силу для того, чтобы продолжать жить. Ну, как бы это как круг. Мы вроде живем, ну, как бы для счастья, мы хотим все быть счастливыми, хотим, чтобы нам было хорошо, чтобы наша жизнь приятно, удачно складывалась. И эти моменты счастья дают нам силу продолжать жить. Интересно. Вообще, что может помешать нам быть счастливыми?
1: Ну, мешать нам быть счастливыми могут как маленькие обстоятельства жизни, так и большие обстоятельства жизни. Вообще, когда мы смотрим на человеческую жизнь, так как-то кажется, как будто что люди, которые жили лет 200 назад, им было гораздо легче стать счастливыми, чем сегодня нам. Для этого им достаточно, возможно, было иметь надел земли или иметь топливо для очага, или иметь дело свое какое-то, предприятие. И эти люди, я думаю, что были счастливы, удовлетворены. Сегодня как будто бы очень много

0: СМИ нам как бы предлагает таких источников так называемого счастья, не все из них для нас достижимы, и нам кажется, что вот надо еще вот это для счастья, надо еще вот это, вот это, вот это, а я это не имею для счастья. То есть как будто сегодня счастье, оно с одной стороны и упрощается, что ты будешь иметь вот этот предмет, вот этот антураж твоей жизни, ты будешь счастлив, но при этом человек несчастлив. И вот мешает как раз-таки представление о том, что счастье – это что-то, что нужно вот достичь, завоевать, это как некая самоцель. Поэтому я бы сказала, что, конечно, беспокойство, какие-то тревожные мысли, они мешают быть счастливым. Депрессия, какие-то переживания жизненные, они могут помешать этому. И даже сама попытка стать скорее счастливым, она тоже может помешать. Ну, то есть, если молодая девушка думает, что когда она, вот, наконец, она выйдет замуж, и тогда она будет счастлива, она приходит, она доходит до этой ступени своей жизни, и она приходит к разочарованию, что о счастье и там не оказалось. И не таким, может быть, оно, как ей представлялось, то есть она встречается с реальностью, которая отличается от ее мечтаний. Поэтому причин, мне кажется, много для этого, и важно посмотреть, что конкретно нам мешает быть счастливыми. То ли наши мысли негативные, то ли наше беспокойство, то ли раздражительность наша, то ли критика, которой мы все время всех критикуем, она мешает нам видеть позитивное в том, что вокруг нас.
1: Но эту работу мы сами должны проделать в своей
0: жизни.
1: Это
0: то, что мы можем, да, это то, что нам подконтрольно. Угу. Мы можем быть счастливыми, мы можем достичь счастья, но для этого нужно проанализировать, что мешает мне быть счастливым, и где-то изменить то, что нам мешает, те конструкции мыслительные на позитивные.
1: Ну вот здесь-то как раз проблема. Обстановка вокруг нас может быть разной. Мы не можем влиять на какие-то процессы масштабные. И бывает так, что, вот, допустим, когда та же пандемия началась, люди вынуждены были сидеть дома в течение долгих месяцев, никуда не выезжать, там, беречь своих близких, лишний раз не навещать пожилых родственников. Ну, многие планы были разрушены. И возникло, у многих людей возникало такое ощущение, что как будто жизнь хотелось отложить, вот, ну, как бы я вроде и хочу быть счастливой, но я не могу путешествовать, я не могу лишний раз никуда выйти, я переживаю о том, будут ли у меня деньги, но я хочу быть счастливой, но вот эти все вещи, они же от меня не зависят, и как бы хочется отложить на год, на два, на три это все, а потом зажить, когда все это закончится, но ведь это невозможно. И, в общем, я к чему это все говорю? Я к тому, что очень много вокруг нас обстоятельств, которые сильнее нас, которые загоняют нас в тупик. И что тогда? Какой выход?
0: Юль, как раз вот тот период, который вы вспомнили, в этот период как раз многие люди и были и счастливы. И, то есть статистика показывает, что кто-то, для кого-то жизнь разрушилась, остановилась, заморозилась как будто. А кто-то, наоборот, стал счастливее, потому что больше находился в семье, когда работал на удаленке. Кто-то смог больше быть с детьми, кто-то смог больше быть с любимым человеком. Поэтому, мне кажется, вот здесь ключевое, как я смотрю на эти обстоятельства. Мы опять возвращаемся к тому, что внутри меня, какие мыслительные процессы происходят. Были те, кто видел это как ограничение, и себя как тех людей, которые ни на что не могут влиять. А были те, кто в этих ограничениях искали возможности для себя. И вот здесь ключевая мысль о позитивном мышлении, о том настрое, о том поиске возможностей, который ищет человек, у которого другое направление ума, мыслей. И те, кто настроены были искать даже в ограничениях возможности, они их нашли. И они были счастливы, даже несмотря на то, что они могли путешествовать, они нашли возможности другие для счастья. Поэтому я бы, наверное, вот важным таким моментом счастливых людей, важным критерием отметила бы, наверное, умение быть спонтанным и гибким.

0: Если я планировал отдых и поездку, и она не сложилась по каким-то обстоятельствам, то гибкие люди, они могут перестроиться и найти другие возможности для того, чтобы провести отпуск так же радостно, даже не выходя за пределы, может быть, не выезжая за пределы своего города. Это все зависит от того, как я смотрю на эту ситуацию. Я смотрю на ситуацию как на ограничение, или я смотрю на те ограничения и ищу в этих ограничениях возможности. Вот здесь либо я в позиции жертвы, вот я несчастный, нас вообще заперли всех по домам, и поэтому я ничего не могу, я не могу выехать, значит, я не могу быть счастлив сейчас. Или у меня такая проактивная позиция, и я смотрю, окей, я не могу выехать, что я могу, что есть у меня, какие ресурсы для того, чтобы радовать себя, радовать своих родных.
1: Угу. Да, и вот в связи с этим следующий вопрос. Некоторые люди не позволяют себе быть счастливыми. Допустим, у них вроде бы есть все для того, чтобы иметь разные блага жизни, да, и окружение у них, ну, достаточно такое принимающее, любящее, и работа неплохая, есть какие-то увлечения, есть возможности. Но вот, допустим, у кого-то из знакомых, или у кого-то из родственников, или у кого-то где-то тут вот по соседству жизнь не складывается. Кто-то в это время страдает, кто-то в это время не имеет таких возможностей. И поэтому из какой-то солидарности человек говорит, ну, сейчас не такое время, чтобы я себе это позволял. Хотя могу. Вот эта позиция,
0: Юль,
1: правильная?
0: Мне кажется, это какое-то невротическое чувство вины, а не солидарность. Мы прикрываем в этом случае солидарностью внутренние свои переживания и проблемы и выставляем их как некое что-то позитивное, что вот мы вместе со всеми. Мы должны понимать, что наша жизнь уникальна. И возможности, которые в каждом дне мы имеем, они уникальны. И завтрашний день не будет такой, как сегодня. И если мы вот осознаем это, то тогда мы полноценно проживаем этот день и берем те возможности, которые дает жизнь, Бог дает нам в этом дне. Если сегодня у нас есть дети, и мы не радуемся детям, а вместе со всеми страдаем, а дети рядом, и мы могли бы с ними играть в игры, гулять с ними, проводить как-то с ними весело время, шутить, и мы живем теми проблемами, которые где-то вне, это не очень правильно. Это где-то про то, что мы на себя какое-то ложное чувство вины берем. Мы как будто сами в себя позицию жертвы загоняем, не позволяя себе быть счастливым, не позволяя себе жить. Вот за этим «не позволяю себе быть счастливым» – это «я не позволяю себе жить». И это про какое-то ложное чувство вины о том, что я не могу жить и радоваться. Мне кажется, что несмотря на то, что, возможно, где-то, ну, допустим, у вас кто-то, ну, к примеру, у людей кто-то там близкий, родственник болен, это не значит, что сейчас, если близкому поставили онкологию, вся жизнь семьи должна замереть. Мы должны точно так же радоваться, мы должны создавать общие воспоминания, мы должны вместе общаться. Это как раз и есть возможность противостоять беде и проблеме в семье, когда семья продолжает жить, несмотря ни на что. Мне кажется, вот это умение и есть счастье. Брать от жизни то, что жизнь сейчас тебе дала в этот момент. Не откладывать это на потом, не откладывать это на тогда, когда все это закончится. В нашем мире всегда есть беды. Всегда. Они могут быть далеко от нас или близко от нас. Но мудрость жизни, наверное, в том, чтобы мы находили и видели не только беды, но видели и добрые стороны жизни. Поэтому позитивное мышление, оно очень помогает человеку быть счастливым. Когда, несмотря на то, что, может быть, где-то там разруха, мы видим, проходя мимо, как красиво растет придорожная трава. И это тоже счастье. Умение видеть вот эти мелочи, детали. Или мы увидели, как кто-то, как в транспорте маленький ребенок нам улыбнулся, и у нас какой-то мимолетный контакт с ним сложился. если эти

0: вещи не замечать, а загрузить мозг только глобальными проблемами, как будто мы, это где-то про контроль, как будто мы можем что-то там решить и повлиять. Они мешают нам радоваться тем вещам, которые есть в этой жизни. Это на самом деле ложное чувство вины, от которого нужно избавляться. И это про то, что мы как будто пытаемся управлять миром, решать проблемы этого мира. Нам не подвластны проблемы этого мира. У нас есть свой маленький мир, наших друзей, наших близких. И мы можем там осознанно искать с ними общение, встречаться, иметь друзей. Это вот как раз все те критерии, которые делают человека счастливым. Иногда человек гонится за счастьем. Кажется, что вот это достигну и буду счастливым, вот это сделаю и буду счастливым. Но это такое заблуждение, это такая иллюзия, которая никогда не сделает человека счастливым. Сам путь к счастью – это ложный путь, это всегда движение мимо цели. Счастье, оно приходит как некий бонус к тому, что мы что-то делаем. Мы пообщались с друзьями, и мы почувствовали себя как бонус счастливыми, удовлетворенными. Мы не ходим к друзьям, чтобы вот набраться счастья. Мы ходим, чтобы пообщаться. Мы сделали любимое дело, что-то, что нам нравится. Мы делали, и как бонус мы получили маленькую дозу счастья. Мы погуляли, мы насладились солнышком, погодой или еще чем-то, и как бонус мы получили счастье. Поэтому вот эта попытка, иногда люди очень судорожно ищут быть счастливым и ставят ставку не на то, что на самом деле делает счастливым.
1: А на что ставку ставят люди неправильную?
0: Я бы хотела сказать больше, наверное, на то, на что нужно ставить ставку. Мне кажется, что очень важно и счастливыми, по большому счету, становятся те люди, у которых есть цель, смысл жизни, которые служат другим, у которых есть какое-то доброе дело, помимо зарабатывания денег, служение какое-то, у которых есть друзья, и они с этими друзьями встречаются. Счастливыми делают людей возможность быть гибким, спонтанным. Ну, к примеру, хорошая погода, и человек оставляет все. И наслаждается вот этим солнечным днем, который выпал, ну, допустим, на эти мрачные осенние дни. Очень важно, и многие люди счастливые, те люди, которые благодарны, которые замечают мелочи, которые есть в этой жизни, и они благодарят за эти мелочи. И эта благодарность меняет мышление, видение человека. Тогда человек не говорит, как все ужасно. И он говорит: ой, я так рад вот этой мелочи. Я рад этой траве, я рад солнышку. Я рад мягкой постели. Я рад, что сегодня у меня нет давления. И эти маленькие вещи, когда человек говорит, когда он ищет, находит в своей жизни осознанно, они и обогащают жизнь ощущением удовлетворения, а следовательно делают человека счастливым.
1: Ну да, мы привыкли смаковать какие-то свои обиды и неустроенности, может, жалеть себя, да, других жалеть, ну, опять же, как бы все это с пессимистичностью некой, но мы не привыкли смаковать минуты счастья, то есть ощущать, как спокойно на душе, как действительно солнышко светит ласково на наше лицо. Это действительно важно, этому учиться. Маша, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам.
0: Спасибо, Юлия.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Сегодня мы говорили с психологом Марией Вачевой. Всего доброго. До свидания.

0: Итак, Бог показал фараону, что в земле египетской после 7 лет изобилия наступит 7 голодных лет.
1: Он поставил Иосифа начальником над всеми землями египетскими и дал ему над Египтом всю власть.
2: 7 лет изобилия земля египетская приносила богатый урожай.
0: Иосиф собрал в Египте весь урожай и складывал его в городах.
2: 7 лет изобилия подошли к концу.
3: И начались 7 лет голода, как и предсказал Иосиф.
0: Когда же голод распространился по всей стране, Иосиф открыл склады и стал продавать зерно.
4: Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерно у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
3: Иаков тоже узнал, что в Египте есть зерно.
1: Я слышал, что в Египте есть зерно. Идите и купите его там для нас, чтобы мы не погибли.
3: 10 братьев Иосифа отправились в Египет, чтобы купить зерна. Иосиф же в это время правил страной и продавал зерно.
0: Когда же братья Иосифа пришли в Египет, они поклонились ему до земли.
3: Тут Иосиф вспомнил про свои сны. Он узнал своих братьев, но притворился, что не знает их. Он стал говорить с ними очень сурово.
2: «Зачем вы пришли?»
0: «Мы хотим купить еды!»
2: «Вы шпионы! Вы пришли найти слабые места в нашей земле!»
4: «Нет, господин! Мы пришли купить еды! Мы честные люди!»
2: «Как вы докажете, что вы не шпионы?»
0: «Нас было 12 братьев. Одного из нас больше нет, а младший сейчас с отцом».
2: «Если вы честные люди, то пусть один из вас останется здесь, в темнице. Остальные пусть отнесут зерно в вашим семьям».
4: «Это Бог наказал нас за нашего брата. Иосиф умолял нас не продавать его в Египет, но мы не послушали его».
2: «Вы должны привести ко мне вашего младшего брата, чтобы ваши слова подтвердились, и вы остались живых».
0: «Говорил я вам, не грешите против Иосифа, но вы меня не послушали. Это расплата за его кровь».
3: Иосиф взял Симеона и посадил его в темницу. А остальные братья вернулись в землю Ханаана и рассказали отцу обо всем, что с ними случилось.
0: «Человек, который правит той землей, говорил с нами очень сурово».
4: «Он принял нас за шпионов».
0: «Но мы сказали ему: нет, господин, мы честные люди».
4: «Нас было 12 братьев, одного больше нет, а младший сейчас с отцом».
0: «Тогда правитель той земли сказал: вот как я узнаю, шпионы вы или нет. Я посажу одного из вас в темницу».
4: «Он сказал, чтоб мы привели к нему нашего младшего брата».
1: «Вы лишили меня детей, Иосифа больше нет и Симеона нет. А теперь вы хотите взять Вениамина? Все обернулось против меня!»
0: «Предай смерти обоих моих сыновей, если я не приведу назад к тебе Вениамина!»
1: «Мой сын не поедет туда с тобой! Если с ним случится беда, то вы сведете мою седую голову в могилу!»
3: Но голод продолжал свирепствовать, и у всего семейства Израиля закончилось зерно, привезенное из Египта.
1: «Пойдите в Египет и купите нам еще немного еды».
0: Тот человек строго сказал: «Не показывайтесь мне на глаза без вашего брата».
1: «Зачем вы сказали тому человеку, что у вас есть еще один брат?»
0: «Мы просто отвечали на его вопросы».
4: «Откуда мы знали, что он скажет: приведите вашего брата?»

0: «Отпусти мальчика со мной! С меня лично ты спросишь за него! Если я не приведу его к тебе и не поставлю здесь, я буду виноват пред тобой до самой смерти!»
1: «Пусть Бог Всемогущий дарует вам милость перед ним, чтобы он позволил и другому вашему брату, и Вениамину вернуться с вами! Что же до меня, то если мне суждено лишиться детей, пусть я лишусь!»
2: Итак, братья взяли Вениамина и отправились в Египет.

0: Итак, братья Иосифа прибыли в Египет вместе с Вениамином. Когда Иосиф увидел своих братьев, он приказал, чтобы их привели к нему домой.
1: Они будут есть со мной в полдень.
0: Братья сильно испугались, когда их привели в дом Иосифа.
2: Он хочет на нас напасть, взять нас в рабство и забрать наших ослов.
1: Вы выполнили мое указание. Ваш брат свободен. Как ваш отец? Жив ли он еще?
3: Твой раб, наш отец, жив и здоров.
1: А это ваш младший брат? Тот, о котором вы говорили мне?
3: Да!
1: Ну что ж, угощайтесь.
0: Братьев усадили перед Иосифом по возрасту. И доля Вениамина была в 5 раз больше, чем у других. Вечером Иосиф сказал управляющему:
4: «Положи в мешок младшего брата мою серебряную чашу».
0: Когда рано утром братья отправились в путь, Иосиф позвал своего управляющего:
1: «Отправляйся в погоню за этими людьми. Найди мою чашу, которую ты спрятал, и скажи им, почему вы заплатили злом за добро? Вы взяли чашу, на которой катает мой господин».
2: «Это неправда! Зачем нам воровать серебро из дома твоего господина? Если ты найдешь свои вещи у кого-нибудь из нас, пусть он умрет, а остальные станут рабами твоего господина».
5: «Хорошо, пусть будет так, как вы говорили. У кого найдется чаша, тот станет и рабом моего господина. Остальные будут свободны».
0: Управляющий начал искать. Он нашел чашу в мешке у Вениамина.
1: «Что вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, все узнает?»
2: «Бог открыл нашу вину. Теперь мы будем твоими рабами. И мы, и тот, у кого нашлась чаша».
1: «Нет, только тот, у кого нашлась моя чаша, будет рабом. А вы возвращайтесь домой к отцу».
2: «Господин, я дал клятву моему отцу и сказал, если я не приведу его к тебе, то вина перед тобой, отец, будет на мне. Если мой отец не увидит этого мальчика, он умрет. Позволь же мне стать твоим рабом вместо него, а мальчику позволь вернуться домой с братьями. Я не могу видеть, как отец мой страдает. Он очень страдал, когда пропал наш другой брат».
0: Иосиф больше не мог себя сдерживать и громко зарыдал. Он рыдал так громко, что услышали все египтяне. И слух об этом дошел до самого фараона.
1: «Я ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Жив ли еще мой отец?»
0: Но братья молчали. Они были ошеломлены и сильно испугались.
1: «Не бойтесь и не укоряйте себя за то, что продали меня в Египет. Это Бог меня послал перед вами, чтобы спасти вас от голода. Уже 2 года, как в стране голод, и еще 5 лет не будет урожая. Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить ваш род на земле и великим избавлением спасти ваши жизни. Это не вы меня сюда послали, но Бог. Он сделал меня господином над всем домом фараона и правителем всего Египта. Скорее вернитесь к моему отцу и скажите ему, вот что говорит твой сын Иосиф. Бог сделал меня правителем всего Египта. Приходи ко мне немедле. Ты будешь жить рядом со мной. И ты, и твои дети, и твои внуки, и твой крупный и мелкий скот, и все, что есть у тебя.

0: скажите отцу, что я смогу прокормить его, потому что еще 5 лет голода будут на земле.
1: Он обнял своего брата Вениамина и заплакал. И Вениамин плакал и обнимал его. Он поцеловал всех своих братьев и обнимал их. Потом братья беседовали с ним.
0: Расскажите же моему отцу о том, как я прославлен в Египте, и обо всем, что вы видели. И поскорее приведите сюда отца моего.
2: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
3: Все известные мне люди ни при чем.
2: Кто по небу звезды ночью раскидал?
3: Я не знаю.

0: «Борись за правду»!
1: Привет, ребята! Сегодня Надя обещала познакомить нас со своим другом. Хотите знать, кто это? Тогда отгадывайте. Ходит тихо, не спеша, и одежда хороша, словно дом ее рубашка. Кто же это?
2: Черепашка! Привет всем!
1: Привет, Надя! Нам очень хочется ее поскорее увидеть.
2: Подожди, я сейчас сено по столу раскидаю, чтобы черепашка чувствовала себя, как в родной конюшне.
1: Подожди, а я думал, они живут в специальных домиках для черепах, в террариумах.
2: Да нет же, ее любимое место в конюшне со своими друзьями. Только там она начинает весело ржать.
1: Что черепаха начинает делать?
2: Ржать весело. Я сейчас покажу, как. Иго-го! Иго-го! Иго-го!
1: Подожди, Надя, а где же черепаха?
2: Да вот же она, моя любимая лошадка, черепаха.
1: А почему ты ее так назвала?
2: Потому что мы с ней любим прогуливаться медленно, не спеша.
1: Теперь понятно, какую черепашку ты решила пригласить к нам в гости.
2: Да мы почти всегда вместе. Только иногда она остается в конюшне со своими друзьями. Это ветер. Ну а это красавица.
1: Хорошие друзья.
2: А однажды мы с ней ходили на настоящую конюшню. Там такие красивые лошадки были. Я их яблоками угощала, а они мне головой в ответ кивали. Лошадиному это означает спасибо. Эх, жаль, что животные не умеют разговаривать за правду.
1: Ты знаешь, во взаправдошней книге Библии есть удивительная история о том, что произошло чудо, и животное заговорило.
2: Только это была не лошадка.
1: Давай расскажем все по порядку.

0: в давние-давние времена в одном маленьком государстве правил царь Валак. Он был очень жадным и завистливым.
1: А рядом было очень большое государство с зелеными лесами, широкими полями и прекрасными садами.
0: Жили в том государстве люди, послушные Богу. Поэтому государство их было сильным и красивым.
1: Не нравилось это царю и сказал: «Не хочу, чтобы этот народ жил здесь. Как бы мне его погубить и выгнать?»

0: Сефоре живет человек по имени Валаам, который творит чудеса.
1: Кому Валаам говорил добрые слова, благословение, тому становилось хорошо. А кому говорил плохие слова, проклятие, то с тем случалось что-то плохое. Тогда отправил царь своих послов к нему с большими подарками.
0: Когда они пришли, то стали просить его: «Пойди с нами и скажи плохие слова, проклятия на народ Божий, чтобы ему стало плохо, а за это наш царь даст тебе все, что ты захочешь».
1: Отвечал Валаам: «Приночуйте у меня, а утром я дам вам ответ, который скажет мне Господь».
0: Когда все уснули, то Бог сказал: «Валаам, не проклинай народа, потому что я хочу ему доброго. Ты можешь сказать только хорошие слова на этот послушный народ».
1: Но Валааму не понравилось, что Бог ему сказал. Он так хотел иметь много подарков, что решил сказать проклятие на народ Божий.
0: Утром он оседлал свою ослицу и поехал с послами выполнить просьбу царя.

0: Едут они, едут, и вдруг ослица увидела ангела Божьего, стоящего на дороге с мечом в руке.
1: Тогда она свернула с дороги и пошла на поле, а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. Но она не возвратилась.
0: Когда ослица пошла по узенькой тропинке между скал, то снова увидела ангела перед собой.
1: Она изо всех сил прижалась к стене и придавила Валааму ногу. Еще сильнее рассердился Валаам и стал бить ослицу.
0: Пошла она дальше, пока не дошла до такого места, где свернуть было некуда. Тогда, увидев ангела, она так испугалась, что легла на землю.
1: Разозлившись, Валаам стал бить ее палкою.
0: И тут произошло чудо. Ослица заговорила: «За что ты бьешь меня, хозяин? Что я тебе сделала?»
1: Валаам был так зол, что даже не удивился, что ослица заговорила человеческим голосом.
0: Если бы я услышал, что моя лошадка заговорила, то я бы, наверное, сначала потеряла дар речи, а потом задала бы ей 1000 вопросов.
1: А Валаам стал отвечать ослице на ее вопрос, не заметив чуда. «Если бы у меня был меч, то я убил бы тебя за то, что ты не слушаешься меня».
0: А в ответ услышу: «Разве я не твоя ослица, на которой ты всегда ездил? Была ли у меня привычка так поступать с тобой?»
1: И тут Валаам тоже увидел ангела Господня с мечом в руке. «За что ты бил ослицу твою? Я вышел, чтобы помешать тебе сказать проклятие на народ Божий. Если бы ослица не свернула с дороги, то я бы убил тебя, а ее оставил живою».
0: И тут Валаам понял, что это чудо с ослицей Бог сделал, чтобы защитить свой народ. Тогда он сказал: «Я поступил плохо. Пойду возвращусь домой».
1: Ангел же отвечал: «Пойди с этими людьми, но говори только то, что Бог тебе повелел».

0: И вот Валаам пришел к царю. А царь привел его на гору и показал ему народ, который хотел погубить.
1: Тогда Валаам начал говорить: «Как прекрасна земля эта! Пусть люди, живущие в этих домах, всегда будут счастливы. Пусть их овечки спокойно пасутся на холмах, а в садах растет сладкий виноград».
0: Разозлился царь на Валаама: «Я хотел дать тебе все, что не попросишь, когда ты скажешь проклятие на народ Божий, а ты говоришь благословение».
1: А Валаам отвечал: «Этот народ послушен Богу, поэтому Господь защищает его, и я не могу произнести ни одного плохого слова на этих людей».
0: А народ Божий жил и радовался, что у них такой защитник.
1: За правду весело, когда можно ничего не бояться. Да, черепаха?
2: Надя, мы же обещали ребятам, что у нас будет черепаха.
1: Дядь Леша, а у меня есть пластилин, краски и еще кое-что.
2: Здорово. А у меня найдется горстка орехов, которые нам очень пригодятся.
1: Тогда за дело!
2: Половинку грецкого ореха нужно раскрасить гуашевыми красками.
1: Я уже приготовила зеленую краску.
2: С помощью ножниц мы вскроем орех. Тогда раскрась скорлупку, пожалуйста.
1: Ладно.
2: А я пока возьму пластилин, чтобы сделать туловище, голову и шею.

0: Ребят, вы уже догадались, что мы делаем черепашку?
1: Скорлупка уже подсохла.
0: Отлично. Заполним ее изнутри пластилином. Теперь приклеим шею и голову. А теперь можно сделать глазки из черного перца и нарисовать улыбающийся ротик. Держи! Держи!

теперь из скорлупок фисташек мы сделаем ножки. И приделываем их снизу. Одну, вторую, третью и четвертую. Теперь раскрасим панцирь черепашки точками и полосочками.

Другая вдруг свернулся еж клубок, а меня от беды драки, от колючек, забияки защищает, охраняет.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.

Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно я слушал одного бизнесмена, который критиковал поддержку государства материнским капиталом. И он пытался выразить свою позицию, говорил о том, что эта поддержка материнского капитала ни в коей мере не повлияет на рождение детей. Дети сегодня не рождаются по той причине, что у людей нет уверенности в будущем. То есть они переживают за свое будущее. И это говорил бизнесмен, который производит какой-то товар. Позвольте с ним не согласиться. И сейчас я попытаюсь выразить свою мысль. Если говорить о надежности жизни, там, достойной жизни. И он приводил в пример Евросоюз, что вот в Евросоюзе все хорошо, все замечательно. Если вы откроете Google и погуглите, то вы увидите, что в России 1,5 ребенка на семью сегодня. В Германии при этом всего-навсего 1,3 ребенка на семью. Да, Соединенные Штаты по этому опросу лидером являются, у них 1,9, почти 2 ребенка на семью. Но если вы будете изучать, кто является основным как контингентом, который дает этот прирост, то вы увидите, что это страны Южной Америки. Ну, а если говорить о мусульманских странах, смотрите, это страны не очень хорошей экономической составляющей, это страны, в которых экономика не на высшем уровне, но тем не менее, смотрите, я читаю вам, в мусульманских странах 5,5 ребенка на одну семью. Друзья мои, поэтому, когда бизнесмен мне говорит о том, что у людей есть проблема о заботе о будущем, я считаю, что он нас пытается ввести в заблуждение и в обман. Почему-то, потому что сегодня это является промывкой мозгов именно бизнес-индустрии. И я сейчас вам докажу, почему. Дело в том, что сегодня есть так называемое движение «child free». Что оно означает? Это движение означает, что «живи для себя». Люди хотят жить по максимуму, отвечать они хотят только за себя, и жизнь – это просто-напросто бизнес-план. Но если вы залезете в Google и зададите вопрос, что же действительно волнует людей и чего люди боятся, то вы увидите, что на первом месте, что волнует людей, первое место занимает, и вы увидите, что это не просто лидер, это лидер в глобальном процентном соотношении, что сегодня волнует людей. На первом месте находятся товары и услуги. Другими словами, когда бизнесмен мне говорит, что люди переживают за свое будущее и поэтому не рожают детей, это попытка обмануть нас, ввести в заблуждение, потому что как раз-то вы являетесь тем представителем бизнеса, который думает о том, как бы разрекламировать свой товар и привести людей, как, я не знаю, как рыбку посадить на крючок для того, чтобы подсадить, чтобы люди были потребителями. То есть сегодня люди потребители. Только на 7-м месте людей волнуют дети. На 8-м животные. И на 9-м отношения между друг другом. Так вот, что сегодня волнует людей? Это как раз-то на первом месте товары и услуги. Сегодня человечество словно с ума сошло, потому что живет вот этой рекламой и индустрией, которая предлагает сегодня человеку все, что душе угодно. И что они должны жить сегодня и сейчас на полную катушку. Чего люди боятся? То есть первое – это то, что волнует. А чего же люди боятся? Интересная тенденция. Смотрите, с одной стороны, их отношения на 9-м месте, животные на 8-м месте, дети на 7-м месте. Да? То есть 7-й, 8-й, 9-й – это отношения. Но на первом месте, чего люди боятся – это одиночество. Сами погружают себя в эту сферу одиночества и этого при этом боятся. Следующее, чего они боятся – страх смерти. На третьем месте – страх сойти с ума. На четвертом – страх инфекции. Ну, я думаю, скорее всего, сыграла роль.

пандемия, которая была. И на пятом месте страх старости. То есть люди боятся старости, это на пятом месте. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 27 тексте, написаны такие слова. Иисус Христос обращается к нам сегодня. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Итак, Христос говорит нам о том, что мы с вами должны жить не в страхе, мы не должны бояться, и мы не должны волноваться, мы не должны переживать. Почему необходимо следовать словам Иисуса Христа? Я приведу вам несколько примеров. Если в вашем сердце нет мира, это не просто небольшой внутренний дискомфорт, а это опасное состояние для вашего эмоционального и физического здоровья. Итак, первое. Когда нету мира в сердце, то это приводит человека к депрессии. Сегодня весь мир подсел на антидепрессанты, сегодня весь мир, так называемый, находится в депрессии. Есть даже такое выражение. У меня депрессуха, да, то есть я в депрессухе нахожусь. Да, давайте мы с вами прочитаем один отрывочек. Третья книга царств, 19 глава, 4 стих. Речь идет о царице Изавель, которая угрожала пророку. И пророк настолько был испуган ее угрозами, что лишился мира в сердце и просил даже смерти у Бога. Написано, и просил смерти себе, сказал, довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Итак, смотрите, такое состояние приводит нас не просто в отсутствие мира сердца, а депрессия в конечном итоге может привести нас к состоянию, когда нам даже жить неохота, если в нашем сердце нет мира. Следующее. Отсутствие мира к сердцу может привести вас не только к депрессии, но и к духовному падению. Кстати, я изучал сейчас вопрос о духовности, да, и порой кажется, верующим людям кажется, что духовность – это прерогатива верующих людей. Только верующие люди ищут духовности и духовного там роста какого-то. Но на самом деле сегодня мир находится в интересном отрезке времени, когда и молодые, и среднего возраста люди, они гонятся за духовным просвещением. Да, может быть, они до конца не понимают, что такое духовность, но вопрос остается открытым. Люди хотят быть духовными, они хотят духовно просветляться. Но депрессия приводит, друзья мои, или не депрессия, а отсутствие мира в сердце приводит человека к грехопадению, падению в грехе. Есть интересный текст Библии, когда в Евангелии описано, когда Петр вместе с некоторыми учениками, после того, когда Иисуса Христа пленили, находился рядом с Иисусом, издали смотрел за Иисусом, или издали находился от Него, сидя у костра, одна женщина заметила Его и говорит, слушай, я видела, что ты был с Ним. Вот. А вот это состояние, когда Христа взяли, и они не знали, что им делать, Петр, написано, отрекся от Христа, да? То есть отрекается от Бога. В состоянии страха Петр отрекается от Бога. Сколько раз отрекается? 3 раза отрекается от Бога. Вот к чему приводит, друзья мои, состояние, когда человек не имеет мира в сердце. И третье, к чему приводит отсутствие мира к сердцу. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 12-13 стих. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господом, я не имел покоя духа моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ним, я пошел в Македонию». Смотрите, апостол Павел говорит, что ему была открыта дверь для благовестия Господом. Он прекрасно понимал, что это не его выбор, то есть это не он решил, а ему Бог сказал, что он может проповедовать в этом месте. Придя туда, в это место для проповеди, в Троаду, для благовестия о Христе, он не нашел там своего брата Тита, да, сотрудника своего, да, человека, с которым дружил, друга по сердцу своему не нашел, и написано, что не было мира у него в сердце. И отсутствие мира привело его к тому, что он не смог выполнять Богом порученную работу. То есть вопрос даже, смотрите, идет не о том, что у него отсутствие духовности, и он впал в грех.

грех. А отсутствие мира приводит человека, даже сильного духом, к тому, что он не способен выполнять Божью работу, не способен выполнять Божью миссию. Поэтому, друзья мои, первое, что нам с вами необходимо живущим в этом мире, которые переживают о том, что мы будем есть и что мы будем пить на первом месте, да? Кстати, интересно, что некоторые бизнесмены понимают, что люди будут, как в Библии написано, как в дни Ноя, ели, пили, женили, замуж выходили, и они понимают, что люди всегда будут есть и пить, они как раз строят свою бизнес-индустрию на этом, на том, чтобы людям давать еду, во что одеться и что есть, что пить. Вот. И вот когда мы думаем о том, что нам есть и что нам пить, интересно, вы заметили, как люди реагируют, когда какие-то происходят события, связанные с какими-то там интересными экономическими обстоятельствами в стране, то в нашей стране, в России, что делают люди? Они бегут в магазин и начинают тоннами скупать гречку, сахар, рис, там, муку и так далее и тому подобное. То есть смотрите, как людьми движет страх. И сколько бы им ни говорили по телевизору о том, что муки, там, сахара и гречки хватит всем на 10 лет вперед, не работает. Люди бегут и хватают это. Почему? Потому что нет мира в сердце. Живут страхом. И это приводит их вот именно к этому. К депрессии, в конечном желании уйти из жизни, к падению духовной жизни, к греху приводит. И даже если вы верующий человек, если вам не хочется служить, значит, у вас есть проблема, у вас нет мира в сердце, друзья мои. Какое же основание для того, чтобы мы имели мир в сердце? Первое. Иисус в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 16 текста, говорит такие слова. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу моему. О том ли вы спрашиваете один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, мир возрадуется, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет обращена». Печаль будет обращена в радость. Итак, на первом месте, что у нас должно стоять? Почему мы должны, где мы должны искать основания для своего мира? Мы должны его искать в том, что проблемы и скорби, которые есть на этой земле, они все скоротечны, они не вечны, они не имеют вечного основания. Да, они есть, да, они будут, но они заканчиваются. Хочу привести вам маленький пример, который есть также в Библии. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радость вашей никто не отнимет у вас. Первое, на первом месте, что должно у нас быть, это фокусироваться на не негативных вещах, которые с нами происходят, а фокусироваться на позитивных вещах, которые нас ожидают. Что нас ожидает? Вот как женщина в муках рожает. Интересно, вот у меня двое детей. Вот первый ребенок, когда у нас родился, я думаю, что моя жена совершенно не знала, что, ну, может быть, слышала она о том, что значит родить ребенка. Но пройдя через вот эти муки, испытания рождения ребенка, я потом ее спрашивал, она мне рассказывала, как это, через какое страдание женщине приходится пройти, но потом наступает момент, когда ребенок уже появляется на свет, и фокус женщины переключается со своих страданий на младенца, который родился. И она говорит, как будто забывается то, что было. Так вот, когда второй ребенок у нас должен был родиться, я ее спрашивал, я говорю, Валь, как ты не боишься то, что вот идти рожать второго ребенка? Она говорит, во-первых,
Ну, во-первых, говорит, Адик, ты никуда не денешься, тебе надо рожать ребенка. А во-вторых, она говорит, это как в первый раз, это было больно, это проходишь через определенные страдания, через определенные муки, род, но потом, когда появляется ребенок, ты тут же переключаешься

на его рождение. Так и Иисус Христос говорит, не фокусируйся на том, что временно. Апостол Павел пишет такие слова, Римлянам 8 глава, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит по сравнению с той славою, которая откроется в нас». То есть апостол Павел также делает акцент на том, что это временное страдание, а есть нечто, что откроется для нас позже. Второе послание апостола Павла в Коринфскую церковь, он пишет, 4 глава, 17 стих. «Так как наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят». Что бы я вам посоветовал? То есть как переключаться? Как переключаться с негатива на позитив? Ну, к примеру, вы вышли из дома, солнечная погода, идете, гуляете, наслаждаетесь атмосферой, и вдруг тучи на небе появились, и хлынул дождь, и вы проникли до нитки, как говорят. У меня вопрос. Скажите, разве вы управляете погодой? Разве вы могли управлять погодой? Ну, так устроен мир, так устроена погода, что иногда есть ясное небо, и вы не всегда можете предугадать, что будет дождь, и вы не всегда с собой берете зонтик, и вы намокли. Ну, намокли, и что? Ну, такие обстоятельства, да. Поэтому, чтобы переводить свой фокус с негатива на позитив, нужно понимать, что мы живем в мире, который живет во грехе, и мы, никто из живущих на земле, не застрахован от негатива. Но, интересно, мы с вами не просто не застрахованы от негатива, но, проходя через эти негативные события, мы можем иметь позитивный, положительный опыт. Еще какой вам дам совет, чтобы вы не акцентировали внимание на негативе. В книге Иова, в 3 главе, 25 стихе написаны такие слова. Знаете, есть такое понятие, как синергия, да? То есть, когда вы о чем-то все время думаете, чего-то боитесь, и именно это с вами и происходит. Иов говорит, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Друзья мои, видите, Иов говорит, на чем я акцентировал внимание, что я переживал больше всего, то меня и постигло. Я думаю, что для нас с вами примером является апостол Павел, который вот говорит вот эти слова, который говорит о том, что да, это страдания кратковременные, они закончатся, и для нас открывается вечная слава. Я хочу прочитать вам, что нас ждет за порогом этой жизни, да, вот если мы сохраняем терпение, если мы сохраняем верность Господу, если мы не обращаем внимания на негативные вещи, а обращаем внимание на позитивные вещи, что же нас в конечном итоге ждет, на что мы должны акцентировать внимание? Откровение 21 глава с 1 по 7 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни не будет уже, ибо прежнее прошло. И сказал, сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, слова сии истины верны». И сказал мне, «Свершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном». Итак, первое основание для мира в сердце – это скоротечность наших скорбей и конечный результат, то есть что нас ожидает. Нас ожидает с вами Царство Божье. Многие переживают о каких-то ситуациях, которые уже случились в нашей жизни. Есть трагедии, которые шокируют весь мир. Смерть уносит жизни, и люди страдают, родственники страдают, они не знают, что делать. Я хочу вам сказать, не отчаивайтесь. Это не конец для тех, кто ушел из этой жизни.

В Библии написаны такие слова: «Бог есть, не есть Бог мертвых, но Бог живых». Да, для нас они ушли, да, для нас они потеряны. Нам так кажется, что все, это конец. Но на самом деле, друзья мои, не конец, поверьте Господу. Господь, как написано в Слове Своем, что море отдаст мертвых, огонь отдаст мертвых, земля отдаст мертвых. Бог воскресит людей, приведет их ко спасению. Поэтому это надежда, которой мы живем. И апостол Павел говорит, что эти страдания кратковременны по сравнению с той вечностью, которая нам открывается. Следующее основание для нашего мира, друзья мои, в сердце, для стабильности нашей жизни – это близость нашего Бога к нам. Насколько Он близок к нам? Давайте прочитаем стих 23-24. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца Моего во имя Мое, даст вам. Да ныне ничего вы не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Итак, мы можем сегодня обращаться к Богу в молитве во имя Иисуса Христа. И Слово Божие говорит о том, что Он рядом с нами. Некоторые говорят, знаете, я слышу такое выражение, молитва должна быть такая, чтобы взлетела до небес. Я считаю, это неправда. Потому что Библия говорит о том, что человек состоит из духа, души и тела. А дух – это место, где обитает Бог. Это то место, где присутствие Божие в человеке. Без Духа Святого человек не в состоянии обратиться к Богу. Поэтому я верю, что Бог не где-то там далеко на небесах, а Бог всегда рядом с нами. И Иисус Христос дал нам залог своего присутствия, послал нам Духа Своего Святого. И поэтому, друзья мои, когда вы обращаетесь к Богу, не надо думать, что Бог где-то там далеко на небе, Он не слышит ваши молитвы. Просите во имя Иисуса Христа, и Он ответит вам. И это является основанием для мира сердца, друзья мои. Еще что является миром в сердце или основанием для мира в сердце – это готовность Иисуса Христа прощать наши грехи. Это готовность Иисуса прощать наши грехи. Стих 28, с 28 по 32 Евангелия от Иоанна 16 главы. «Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставлю мир, и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь мы видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Потому веруем, что Ты от Бога и шел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете?» – задает вопрос. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и Меня оставите одного. Но Я не один, потому что Отец со Мной». Нам порой кажется, что мы обладаем прочной верой. Нам порой кажется, что мы верим так в Иисуса Христа, что никто и никогда не сможет ничего сделать с нашей верой. Но Иисус Христос знает наше сердце. И Он говорит: «Теперь веруете?» Он говорит: «Ну, наступит час, когда вы все предадите Меня». И это действительно произошло. Вы знаете, когда я провожу добрачное консультирование между юношей и девушкой, и я их учу о том, как долго должен мужчина любить, муж любить свою жену. Да, вот он обращается мне, спрашивает: «А как долго я должен любить свою жену?» А Библия нам говорит интересную вещь. Слово Божие нам говорит так: как Иисус Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее, так и мужья должны любить жен своих. Другими словами, как долго Иисус любит свою церковь? Как долго Христос любит своих последователей? Как долго Иисус Христос любит живущих людей на земле? Слово Божие говорит, что Он отдал свою жизнь за живущих на земле людях. Его любовь бесконечна. Его любовь не имеет границ. Так вот, когда я молодым парням и девушкам говорю, как долго нужно любить, любить нужно всегда. И основанием для этого является не то, что она мне нравится или не нравится, а основанием является то, что Христос отдал свою жизнь за нас. Почему? По какой причине? Просто по причине того, что Он нас любит. Иисус знает наше с вами сердце. Он знает, что мы очень часто, нам кажется, что мы очень верующие, но на самом деле очень часто отказываемся от Него. Поэтому, друзья мои, чтобы иметь мир в своем сердце, нужно иметь отношение с Богом.
нужно молиться, нужно помнить, что Бог нас любит, что Бог не оставляет нас никогда. Нужно помнить, что Он всегда рядом с нами, что Он милостив и благ к нам. Мы можем обращаться к Нему каждую минуту нашего времени. Для этого не нужно особое время, чтобы помолиться Ему, потому что Он всегда рядом. И последнее, что дает нам мир в сердце, что Христос любит и прощает нас. Даже тогда, когда мы предаем Его, даже тогда, когда мы отказываемся от Него, Он все равно продолжает любить нас. Я слышал такую фразу, мне она очень понравилась, о бутылке воды. Один человек говорит, привел такой интересный пример. Он говорит, когда я захожу в магазин, в Пятерочку, бутылка воды стоит 20 рублей, такая 0,5. Потом, когда я приезжаю в Москву, прихожу в супермаркет, эта же бутылка стоит уже, допустим, там 50 рублей. А когда я прихожу в аэропорт, то эта бутылочка воды стоит 100 рублей. И он говорит, смотрите, одна и та же вода, но как меняется ценность воды от места нахождения ее. Друзья мои, я хочу сказать об этом примере следующее, что наша ценность в глазах Божьих, вот как людей, оно в каком-то месте может быть и неценно. Где-то нас, может, не будут любить и не будут принимать. Но если мы помещаем себя в взаимоотношения с Богом, если мы помещаем себя под крылья Христа, если мы приходим в крепость Божью и отдаем свою жизнь Богу, наша ценность становится неисчислимой. Цена нашей жизни, того, как нас Бог ценит, Он оценивает на свою собственную жизнь. Потому что, запомните вот этот текст, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В свою собственную жизнь Бог оценил нашу с вами жизнь. Пусть Господь вас благословит иметь всегда мир в сердце.

0: «Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан».
1: Ковчег завета или ковчег откровения – священный ларец, в котором находились каменные скрижали с 10 заповедями, главный элемент святилища и символ Божьего присутствия со своим народом. В 25 главе книги «Исход» Бог повелевает Моисею изготовить ковчег из дерева акации, обложить его чистым золотом и положить внутрь скрижали закона Божьего. Крышка ковчега, украшенная двумя литыми херувимами, называлась престолом милости. Здесь время от времени являлась слава Божья. Господь сказал Моисею: «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Во время странствования по пустыне израильтяне несли ковчег завета впереди, как символ Божьего водительства. Ковчег также брали на войну, где он указывал на присутствие в рядах израильской армии небесного воителя. Ковчег завета исчез незадолго до разрушения Иерусалима и храма вавилонским царем Навуходоносором. В храме, построенном после возвращения иудеев из вавилонского плена, ковчег завета отсутствовал. Пророк Иеремия в 3 главе своей книги предсказывает наступление времени, когда необходимости в ковчеге и самого ковчега уже не будет. Такое время наступило с приходом Христа, который в полной мере явил присутствие с людьми живого, святого, справедливого и милующего Бога.
0: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».

0: Внимание, память, работоспособность и настроение. Можно ли помочь как-то нашему мозгу, чтобы он работал лучше и работоспособнее? Приветствую вас, мои дорогие коллеги. Я думаю, что у каждого из нас была такая подобная ситуация, когда прям, вот, знаете, хотелось бы нажать такую кнопку «перезагрузка», да, чтобы как-то себя почувствовать лучше и как-то, знаете, оптимизировать свой мозг.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – «Счастье – это состояние души».
0: Давайте начнем с того, что вообще вот влияет на работоспособность мозга, да, на то, что помогает ему как-то быть более эффективным. Есть какие-то факторы, влияющие на это?
2: Ну, если начинать перечисление, я бы начала со стрессовой ситуации, которая... включены в жизнь каждого из нас. И когда мы в стрессовых ситуациях, если это длительные стрессы, то, конечно, это очень сильно влияет на функции нашего мозга. Сложнее концентрироваться, сложнее решать какие-то задачи. Некая такая перегрузка нервной системы. Mm-hmm. Если это, к примеру, в течение дня, а еще при этом мы не питались полноценно, и мы чем-то перекусили в обед или по дороге без полноценного завтрака, что-то мы выпили кофе или что-то такое съели, то не поступает питательные элементы, и, конечно, это тоже очень сильно снижает работоспособность мозга.
1: Мария Вачева – семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, очень много факторов, влияющих на работоспособность мозга. И социальные, и психологические, и физиологические, да, мы говорим, вот питание, ну вот еще сон, хочу просто на своем примере немножко поделиться. Uh-huh. Недавно я за 48 часов проспал, 3 часа всего лишь уделил вниманию этому важному фактору. Uh-huh. И вы знаете, я ехал в машине, когда я завел автомобиль, я начал двигаться в определенном нужном для меня направлении, я не сразу вспомнил вообще, куда я еду.
2: А мозг выключен.
3: Да, то есть я делал это на автоматизме, и мне даже пришлось снова съехать на обочину для того, чтобы поговорить, сконцентрироваться, сосредоточиться. Итак, куда я еду? Так, я еду в этот город. Фу, все, хорошо, я включился, я готов. Ну, то есть, ну, это на самом деле очень стресс, большой стресс для организма.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз – «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Ну да. А вообще вот все, о чем мы говорим, по сути, это же про активность крови в мозгу. Угу. Наш мозг работает за счет того, что в него поступает кислород, все необходимые питательные вещества. Таким образом формируются вот эти вот все нейронные связи, которые влияют на нас в целом. И, по сути, мы очень часто упускаем из виду необходимость активности физической. Почему? Потому что активность нашей крови зависит не только от работы сердечной мышцы, но от работы всех мышц в организме. То есть банальная прогулка, легкая физическая разминка, она дает такой мощный заряд для нашего мозга, для того, чтобы где-то компенсировать недостаток сна, где-то, может быть, помочь нам преодолеть стресс. То есть вообще работа нашего мозга, по сути, она заключается в двух словах – активность и чистота крови. И вот эта активность и чистота крови – один из элементов – это вот движение, работа мышц.
1: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
0: Знаете, когда приводили примеры, вот Иван привел свой пример, и я вспомнил, у меня была подобная ситуация, когда были частые командировки, здесь вот и усталость накапливается, и количество стрессов,

0: Да? Ну, перелет – это тоже стрессы mm-hmm. определенные. И когда ты мало еще высыпаешься, я помню, я просыпаюсь в очередном городе, куда я прилетел в командировку, в отеле, и я утром лежу и не понимаю, а где вообще я? В каком городе я? Куда я вчера прилетел? Думаю, сейчас мне нужно, наверное, на ресепшн позвонить, спросить. Вот. И тогда поймался на мысли, так, Руслан, стоп. Наверное, ты где-то потерял тот момент баланса, что нужно вообще-то уделять должное внимание. А то такой, значит, умный других тут научишь, а сам забываешь. То есть это нужно держать на контроле. Мы mm-hmm. же в таком ритме жизненном живем.
1: Да, что нас туда сносит периодически.
0: Да, mm-hmm. нужно это держать на контроле. И бывает вот так, что, в общем-то, ты устал, и работоспособность снизилась. А бывает, что вроде не устал, еще не перетрудился, но работоспособность не очень на высоком уровне. Ну, это и с утра, может быть, или там к вечеру, когда бы нужно себя как-то активизировать. А вот у вас есть какие-то там лайфхаки, назовем, или фишки ваши собственные, да? Как вы повышаете свою работоспособность?
1: Я чувствую, если я сижу, пытаюсь выполнить задачу, но uh-huh. она не удается. Вот мозг просто сопротивляется, uh-huh. не получается. Я не пытаюсь себя заставить, я могу встать, если у меня нет возможности, если я нахожусь в помещении, нет возможности выйти погулять, uh-huh. я просто открываю окно или форточку, свежий воздух вдыхаю. Я могу что-то поприседать, даже вот такие какие-то хлопки поделать, чтобы uh-huh. снять какое-то uh-huh. напряжение. И какие-то даже, пусть даже небольшой, там, не знаю, несколько движений, которые мне помогают просто в ресурсности прийти, и чтобы можно было вернуться к этой задаче.
2: Угу. Утром тоже встаю, и я наблюдал, если вдруг мне нужно рано куда-то выехать, то есть не хватает времени на зарядку, то я чувствую себя уставшим, разбитым. Я чувствую, что у меня не хватает ресурса, чтобы справляться с вызовами этого дня. Но как только я начинаю снова возвращаться к зарядке, я чувствую бодрость и прям такой прилив сил. И прям все получается. Все, что планируешь, то и... То есть вот всего лишь 15 минут зарядки, потянуть мышцы, да, и как вот организм просыпается. Это здорово.
3: Я здесь хотела бы отметить, что есть такое досужее мнение, которое очень сильно распространено, что если у тебя есть какой-то затык, если что-то не получается запустить свой мозг в должном режиме, то нужно как-то его активизировать. С помощью шоколада, с помощью кофе, с помощью каких-то таких сигарет выйти покурить. Кто-то даже так засчитает, что это ему помогает. Но это такая ошибка, это такая серьезная нагрузка, потому что
1: она
3: вот этот вот внешний эффект, который кажется, что у тебя прибавилась энергия, на самом деле эта энергия забирается из еще больших запасов,
1: уходишь,
3: и уходишь еще дальше в минус. А люди так часто пользуются этими способами, я прям, хочется кричать, люди, не надо так со своим мозгом обращаться, не надо так со своим организмом обращаться, потому что вот этот вот кратковременный эффект мнимой бодрости, он отнимает много сил, и все-таки лучше нам оптимизировать весь наш образ жизни, то есть работать на долгосрок, чтобы наш организм изначально находился в наших любящих руках, чтобы и питание, и сон, и активность, и эмоциональная гигиена какая-то, все это в совокупности давало вам такой плотный, долгий результат на долгие годы.
1: Ну, вот то, о чем ты говоришь, я говорю, можно как раз увидеть в тех ситуациях, как вот Иван рассказывал, о длительных каких-то путешествиях. Я встречаю иногда людей, которые пытаются энергетиками себя взбодрить, чтобы
0: напитками вот этими.
1: Чтобы все-таки, ну, доехать. Им кажется, что этим они решают проблему, хотя на самом деле это очень мощный стресс и риск для организма, для сердца.
0: Да, люди забывают, что если копнуть в тему кофеина того же, да, но чаще всего используется кофеин, они думают, что это бодрость. В реальности работа кофеина совершенно в другом. Он просто притупляет ощущение усталости. То есть организм требует, ты должен отдохнуть, ты отключаешь это требование, этот индикатор. Да, это то же самое, что у тебя на автомобиле уже стрелка показывает, бензин закончился.
2: Лампочку
0: ты
2: разбил.
0: Такой, так, разбил лампочку, но сейчас доеду. Вот, и давай газу побыстрее, сейчас доеду. И потом раз, и заглох. Вот то же самое с этим кофеином. Ты вроде бодрость, на самом деле ты не бодрость дал, ты просто притупил ощущение усталости. И потом ты просто можешь сломаться. Вот. Но я вот для себя использую, ну, несколько таких инструментов. Например, я понимаю, так, глюкозой надо покормить. Яблоко там для меня. Потом вода. У меня всегда с собой есть вода. Те, кто меня знают, они знают, что у меня есть такая цветная бутылка, она яркая. Специально такую купил для того, чтобы она, вот, знаете, перед глазами стояла, а ты на нее все равно глазом как-нибудь

0: забросишь туда, и ты воды попьешь. Поэтому вода, там яблоко, потом вот ты говоришь про похлопывание. Угу. У меня тоже этот метод. Я вот прям, знаете, вот прям похлопывание по всем, там, по ногам, по рукам. Все, ну, как в народе говорят, там, лимфу разогнать или там кровь разогнать, да? Вот растяжка, просто там ноги потянуть или там руки потянуть. Все, и ты как
1: возвращаешься
0: новенький, такой раз вернулся в себя.
1: Опять работоспособность.
0: Да? И ты вроде как все нормально. Хорошо, а если говорить о памяти? Люди замечают, что память как-то начинает страдать. Часто я слышу такие проблемы в последнее то же время. Вот есть какие-то ваши собственные фишки? Вот, ну, поделюсь своим, тоже подумайте, как, чем можете поделиться. Когда-то очень давно я об этом методе узнал, я его вот использую. Например, ты идешь куда-нибудь по там, знакомой или незнакомой улице, это уже не имеет значения, и ты целенаправленно, ну, понимаешь, что вот я сегодня там, потренирую себе память, обращаешь на какие-то моменты внимание, и потом, когда ты приходишь, уделяешь ну, буквально 5 минут, пытаешься вспомнить детали, на которые ты обратил внимание. Там номер дома ты увидел. А вот на этом углу, как раз выходя, там вышла женщина, например. А вот здесь вот была припаркована машина. И ты начинаешь вспоминать эти такие вот маленькие детали. Ну вот, и тем самым тренируешь свою память. Ну, я вот этой фишкой пользуюсь. Может, у вас есть какие-то?
2: Вы знаете, памяти у меня немного, да. Признаюсь. А, возможно, что я просто склонен, возможно, что я таким вот родился, что я просто замечаю, что и отец тоже мой был таким рассеянным. Угу. Наверное, это у нас в роду. И я сделал правильный выбор. Я женился на жене,
1: которая
2: может помочь. Я забываю какие-то...
0: Она записывает?
2: Нет, какие-то вещи, может быть, я куда-то положил. Я ищу. Жена, она такая молодец. Вот она вот здесь ты оставил. Помогает в этом. Нет, конечно,
0: можно... Твой лайфхак – женись на правильном человеке.
2: Да, который может тебе помогать. И понятно, что все равно, может, где-то нужно витаминки пропить, где-то, может быть, стоит...
1: Конечно. И режим дня пересмотреть.
2: Да, это тоже очень важно.
1: Может быть, там переизбыток
2: информации, может быть. Питание, может быть, посмотреть на какие-то элементы не хватает, которые высвободят вот эти все процессы.
3: Ресурсы. Я считаю, что, знаете, у нас еще мы такой мир, перегруженный информацией. Mm-hmm. И мне кажется, у нас зачастую бывают проблемы с памятью не из-за того, что сама память страдает, а из-за того, что
1: перегруз.
3: Слишком много деталей, которые не имеют отношения непосредственно к нашим делам.
1: Они засоряют как
3: поэтому
1: будто
3: мозг. Вот для меня основной лайфхак – это правильно расставить приоритеты. Чему я буду уделять внимание, какие компоненты для меня ключевые, чтобы они не выходили из поля моего внимания. А то, что мне не важно, отодвигать назад. Вот мой опыт многодетного материнства, он как раз к этому и привел. У меня младшие дети погодки, и ты понимаешь, что когда маленькие дети, так много задач и бытовых, и эмоциональных, и там, по хозяйству, и по каким-то по организационным вещам. И я для себя сделала вывод, что я не смогу с этим всем справиться до тех пор, пока не расставлю 3 ключевых момента, которые всегда в зоне моего фокуса. А остальное, ну, получится, получится, не получится, и ладно. И этот лайфхак, он мне очень сильно помог и эмоционально не выгореть, и в то же время сохранять какое-то ощущение контроля над ситуацией, и помогает моей памяти держать в фокусе то, что важно. Потому что мы пытаемся запомнить все. Мы изучаем английский язык, мы занимаемся работой, мы пытаемся запомнить важные даты своих близких, мы одновременно смотрим какие-то новости в соцсетях, какую-то информацию. Не забыть мемом поделиться с другом, этого слишком много. Так не должно быть. Нужно, чтобы приоритеты были расставлены.
1: Мне тоже импонирует эта идея. Мне это тоже помогает. Расстановка приоритетов. Я, кстати, фиксирую. В этом большом объеме информации я фиксирую, мне это помогает. И я обратила, что вот в моем случае очень такая связь явная от того, насколько я высыпаюсь. Так моя память работает, концентрация памяти, внимание работает настолько. И поэтому я понимаю, что для того, чтобы мой мозг продуктивно работал, мне важно, чтобы это был полноценный сон, столько, сколько нужно, и все остальные условия для нормального сна, чтобы были соблюдены. Потому что в противном случае я могу его хоть сколько пытаться стимулировать, это не будет работать.
0: Ну, раз затронули про сон, давайте эту тему, да, доведем до конца. Вот нормальный сон, вот это что для человека? Каким он должен быть? Как организовать этот сон, чтобы он был восстанавливающим? Потому что, ну, наверняка вы слышите от своих клиентов, которые приходят к вам на консультацию, да, проблема – не высыпаются. Утром встают, никакой работоспособности.

0: способности, да, потому что они же слышали, что надо спать, они вроде спали. Но говорит, я утром просыпаюсь, а ничего, не выспался.
1: Ну, очень важно все-таки, учитывая фазы сна, отметить, во сколько человек лег. Потому что если он ложится после 12, а мы знаем, что до 12 мозг все-таки... У нас есть заложенные такие...
2: Часы биологические,
1: Богом заложенные. Поэтому, когда мы ложимся до 12 часов, там, часов в 9-10, там, ну, в 10 хотя бы, в условиях большого города, может быть, самые крайние 11... мы должны понимать, что тогда мозг успевает обработать, что-то в долговременную память переложить, что-то почистить, и там происходят тоже процессы какие-то. Если мы ложимся после 12, это уже другое качество сна. Плюс очень важны вот эти циклы все-таки, чтобы если мы спим, наверняка слышали вы о циклах 3,5 и еще 3,5. То есть если мы спали 5 часов, возможно, мы не так выспимся, как если бы мы, к примеру, спали 7 часов, потому что мы успеваем за эти 7 часов вот эти два цикла пройти.
2: Для взрослого человека, да, нормально спать 7-8 часов, плюс-минус, и действительно соглашусь.
1: В тишине, в спокойствии.
2: С Машей, что мелатонина меньше вырабатывается уже после 12, то есть мелатонин, гормон сна, вырабатывается лучше в темное время суток, и желательно вот до 10 часов организм действительно высыпается. Еще действительно очень важен подход, какая-то прелюдия должна быть нормальная.
1: Подготовка,
2: чтобы без ноутбука, без гаджетов, без каких-то тяжелых напряженных звонков успокоить. Мы должны свою нервную систему, там, покушать за 4 часа до сна.
0: А не перед сном. Ты так говоришь, покушать. Я думаю, ты имеешь в виду перед сном покушать.
2: Ну, в смысле, да.
0: Не ранее.
1: Заранее.
2: Потому что иногда человек наестся каких-нибудь грибов, и потом всю ночь организм перерабатывает и находится вот здесь. А здесь должно быть спокойствие и дисбаланс.
1: И сны всякие. Я вспоминаю, у нас были такие знакомые, которые у них еще был, знаете, проводной телефон. Они каждый вечер, им как бы несложно было, они каждый вечер выключали из сети этот телефон. Потом утром снова вставляли для того, чтобы вот это некий ритуал, но это же настройка на сон, что я это все убираю,
0: ничего ночью не разбудило,
1: чтобы
0: да?
1: ничего ночью
2: сейчас
1: не разбудило.
2: Сейчас это можно сделать роутером.
1: Сейчас можно сделать это на гаджете, но я говорю, что о том, что тогда это надо было подойти к телефону, выдернуть из сети, снова вставить в розетку. И они это делают каждый вечер, так и заботились о своем сне.
0: Прошу прощения, перебил, что люди вот не отключают различные уведомления на телефон.
1: Да, они могут щелкать.
0: Всевозможные уведомления приходят в течение дня, и, наверное, и ночью им также мешает это спать. Люди не отключают. У меня просто отключены все уведомления, я понимаю, что это не должно меня там разбудить ночью, потому что мы нарушаем вот этот цикл сна. Вообще есть понятие циркадных ритмов, да, то есть насколько вообще в природе существуют ритмы во всем, да, вот сменяемости времена года и дни, и недели и так далее. То же самое и режим. Поэтому мы, когда говорим 7-8 часов, это не значит, что ты сегодня поспал 7-8 часов, но ты, например, лег в 10, завтра ты ложишься в 2 ночи, послезавтра ты вообще там всю ночь тусил, днем решил поспать. И ты думаешь, 7-8 ты же поспал.
1: Ну вот поэтому очень сложно восстанавливаться людям тех профессий, которые работают какими-то
0: сменами.
1: Да.
0: Это
1: очень негативно сказывается как раз на мозге и на эмоциональном здоровье в долгосрочной перспективе. И кто общался с такими людьми, вы знаете, что это уже вот не нужны даже исследования на их истории, их жизни, можно проследить, как это сильно разрушительно.
0: Они всегда хронически уставшие.
1: Как это сильно влияет?
2: Ну а что же делать тогда? Как помочь таким людям? Ну, если есть такая работа, там многие так работают. Можно как-то попробовать
1: компенсировать? Я думаю, здесь все равно вопрос касается приоритетов. Рано или поздно человек, ему придется выбрать. Он не может изменить цикл биологический, который в него Бог заложил. Угу. Он меняет, он только может в продуктивности, для продуктивности изменить свой образ жизни. По крайней мере, думать об этом и двигаться к этому, искать возможности.
0: Таким людям я обычно рекомендую обратиться все-таки к сомнологу. Для того, чтобы четко проработать, как ему наладить вот эту мелатониновую работу организма. Вот, иногда приходится что-то специально пропивать, и организовывать себе такое пространство для сна правильно, чтобы в организме выработать определенный правильный цикл. Потому что это закончится не очень хорошо для эмоционального здоровья.
1: Ну, потому что это ненормально, так не заложено в нас Богом.
0: Да. Но мы еще затронули тему стресса. Да, вот стресс...

0: Мы говорили о том, что влияет в том числе на нашу память, там, работоспособность. Вот. Но говорят же, что есть вот хороший стресс и плохой стресс. Вот. Какой стресс влияет на нашу работоспособность? Не очень хорошо, какой стресс хорошо? Вот что-то можем об этом сказать. Потому что, ну, без стресса невозможно.
1: Ну, безусловно.
0: Они все равно будут.
1: Но хороший стресс у нас немножко мобилизует.
0: Повышает работоспособность.
1: Он повышает работоспособность, конечно. Он какой-то адреналин такой в хорошем смысле драйв нам дает. И мы мобилизуемся, чувствуем, что мы можем, мы собираемся и начинаем выполнять эту задачу. Вот в отличие от того стресса, который, наоборот, у нас забирает силы. Этот как будто дает некий прилив.
2: Сегодня, когда мы книгу открываем, а если до книги мы только читали какие-то новостные странички в соцсетях, то мозг тоже испытывает стресс. Например, открываем классику, и такие слова незнакомые для мозга. И так кажется сначала скучно, то есть мозг сопротивляется, он как бы говорит тебе...
1: Он ленивый.
2: Да, он ленивый, давай, тебе это не нужно. Я уже привык жить по определенной программе. Открой ВК, там посмотри лучше, картинки, да, порадуй себя дофамином. Поэтому, знаете, как Некрасов говорил, душа обязана трудиться.
0: Да, положительный стресс должен быть для организма, даже вот ты там переключился с соцсетей на классику.
2: Да.
3: Вот, например, мы когда просыпаемся, мы всегда просыпаемся, у нас уровень кортизола поднимается.
0: Да.
3: Для нас кортизол это уровень, это гормон страха, стресс. Гормон стресса, но по сути организм дает дозу кортизола для того, чтобы мы в принципе встали, для того, чтобы мы начали что-то активное делать. И мне кажется, знаете, мы очень часто упускаем элемент волевого регулирования своего поведения, потому что наша воля это сильнейший компонент личности, который помогает нам организовать нашу жизнь, чтобы по итогу чувствовать себя более счастливыми. Мы часто ведомы своими эмоциями. Мне грустно, я буду грустить, я буду ничего не делать, я буду страдать.
2: Или я буду кушать.
3: Меня кто-то развеселил, у меня появилась энергия, значит, я сейчас буду делать. Но на самом деле, когда мы сами регулируем свой график, сами понимаем все вот эти вот причины, почему мы можем чувствовать себя хуже, понимаем все, что на нас может повлиять, мы с помощью своей воли можем отрегулировать свою жизнь так, чтобы день за днем становиться здоровее, счастливее, спокойнее, увереннее, более таким, с такой здоровой самооценкой, отношения наши отрегулировать. То есть вот как Иван говорил, можно, конечно, сидеть и смотреть вот какие-то короткие видео, наслаждаться тем дофамином, который возникает, но по итогу-то мы все равно счастливее от этого не станем. Мы станем счастливыми тогда, когда мы осознанно проживаем свою жизнь.
1: Но это, кстати, очень сильно влияет на продуктивность мозга.
3: Конечно.
1: Если мы перестаем давать ему твердую пищу в виде любого контента, да. Я не знаю, музыки, текстов, задачек каких-то, головоломок.
3: Многоплановых именно каких-то задач.
1: Заучивание текстов, особенно для верующих людей, когда они заучивают тексты библейские, читают, исследуют Библию, это тоже не такая простая книга. То, конечно, это все питание для мозга, это какая-то тренировка для мозга.
2: Это такой маленький стресс, но благодаря этому стрессу мозг растет, да, нейронные связи появляются больше.
3: Да. Отсюда и память улучшается, и настроение улучшается. То есть мы должны понимать, что мелкие радости, типа сладкого кофе, это то же самое, как мелкие там, наслаждения, типа видео, которые у нас отнимают. А мы хотим приобретать, на самом деле. Мы все хотим становиться лучше. Для этого нужно использовать все ресурсы.
0: Заговорили о музыке. Музыка ведь тоже влияет на работоспособность мозга. И здесь крайне важно подбирать для себя правильную музыку. Потому что как вот мы говорим о каком-то быстром дофамине типа из соцсетей, который появляется, и человек там типа вот ради лайков, и он туда идет. И получая быстрый дофамин, он на него подсаживается, но в итоге он не получает нормальный качественный дофамин. Это то же самое, как длинные углеводы. Когда ты съел какой-то фастфуд, ты вроде получил быстрый прилив, но потом организм теряет энергию. Но если ты поел сложную углеводистую кашу, да, которая там медленно отдает тебе свои питательные вещества, ты дольше чувствуешь свою работоспособность, да, твой мозг, там, настроение длиннее, чем если ты получил короткую какую-то дозу. Поэтому вот хочется сказать, что как правильная книга для мозга важна, да, сложное произведение. Очень хорошо, что мы затронули Библию, потому что, когда ты читаешь Библию, ты ведь тоже не просто познаешь истину, Но Бог наверняка заложил вот в написании этой книги столько мудрости, что ты развиваешь свою

0: мозг всю жизнь. Ты можешь читать эту книгу всю твою жизнь, и ты постоянно будешь находить, развиваться и улучшать свои когнитивные способности, свой мозг, вообще все. Вот. Но то же самое вот о музыке. Да? Вот сложная классическая музыка, да? Музыка Моцарта, доказано, как она влияет и на работоспособность, и на развитие мозга. Не какая-то современная музыка, которая, возможно, человеку покажется, что она повлияла на его настроение, но потом человек может чувствовать резкий упадок, например, настроения. А именно музыка Моцарта того же.
1: Ну, я думаю, что касается музыки, я бы даже не стала выделять кого-то из авторов. Очень важно отследить, вот Айгуль говорила о том, чтобы отслеживать, как эта музыка влияет на меня, что со мной происходит, с моим настроением, какие у меня мысли, когда я слушаю эту музыку, как она влияет на меня. Если это сложная музыка, она заставляет мозг думать, она заставляет...
0: Представлять картины.
1: Да. Она позволяет... Потому что и современные композиторы есть, которые пишут прекрасную музыку, и треки современные, которые заставляют думать мозг, заставляют что-то, сложные чувства какие-то проживать, себя углубляться.
0: Да, хорошее резюме, согласен, абсолютно. Да. Давайте еще затронем тему питания. То есть вот именно питание, ну, в физическом плане, потому что, понятно, и духовное питание для нашего мозга это все развивает. Физическое питание. Чем мы можем подкармливать наш мозг для того, чтобы он был работоспособен? Вот. У вас есть какие-то такие наборы продуктов, может быть, которые вы рекомендуете, либо для вас они являются важны? И вы понимаете, что это влияет на ваше и эмоциональное здоровье, и на работоспособность мозга.
2: Я в первую очередь всем рекомендую зеленые коктейли, в которых есть большой компонент травяной зелени какой-то и семена. Почему? Потому что в семенах содержатся омега-3 кислоты, и в зелени триптофан, и все это в сочетании с клетчаткой. То есть, ну, знаете, вот многие думают, что если менять питание, то это так сложно, долго. Начните с малого, вот. Добавьте зелени, добавьте семена, и уже ваш мозг получит дополнительные вещества, которые помогут ему давать вам обратную связь адекватную.
0: Ну, ты знаешь, как я, вот, например, я добавил когда-то, изучив тему омега-3, омега-6, омега-9, насколько важен вот этот компонент для нашего мозга, что в льняном масле количество необходимое омега-3, омега-6 и омега-9 очень в хорошем пропорциональном соотношении для нашего мозга. Ну, я всего лишь там себе ввел в привычку, я салат поливать начал, там, в суп добавлю себе.
2: В кашу
0: то
2: добавить, да?
0: Маленький шаг, но ты понимаешь, что ты в каждом приеме пищи можешь дополнительно получить омегу-3, который нужен для твоего мозга.
1: Ну, мне помогают орехи, к примеру. Я очень люблю, особенно если я знаю, что у меня будет какая-то умственная нагрузка, я обязательно использую орехи, те, которые мне нравятся, орехи, для того, чтобы... И я прямо вижу сразу связь от того, что я действительно чувствую себя насыщенной, бодрой в этом отношении.
3: Ну, в нашей семье мы завтракаем. Ну, конечно, у людей разные представления о завтраке. Для кого-то кофеек с белым хлебом и колбасой. Ну, для нас завтрак – это нечто другое. Это каши, это сухофрукты, это орехи кешью, которые богаты триптофаном. То есть такой полноценный, действительно хорошие такие сложные углеводы.
0: Спасибо.
3: Это
0: спасибо.
3: Прям здорово.
0: Если резюмировать, можно сказать, что наш мозг, он нуждается в нашем внимании, в нашей любви, в нашей заботе. Если вы хотите иметь всегда хорошее настроение, работоспособность, память, да? Заботьтесь о нем. Давайте ему нужное питание, духовное и физическое. Ну и хочется сказать, и будет вам счастье.
1: Так
0: спасибо
1: вам
0: за этот интересный разговор.
1: Спасибо.
3: Спасибо.
1: Спасибо большое.
4: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками. Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья. В эфире передача «Контрасты души». У нас в гостях Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о христианстве и о политике. Все мы члены общества, все мы в каком-то государстве живем. И, естественно, мы должны быть не просто христианами, но мы должны быть еще и примерными членами своего общества. И порой бывают ситуации, когда возникают конфликты между тем, как нам отстаивать свою христианскую позицию и как нам отстаивать свою гражданскую позицию. Возможно ли как-то примирить и в какую сторону нам делать упор, если у нас эти конфликты происходят?
1: Вообще эта тема очень интересная и очень хорошая, но для того, чтобы разрешить, нам нужно обратиться к первоисточнику, для того, чтобы узнать, а что же она по этому поводу говорит, как было в те далекие времена, времена патриархов, как было во времена царей и как было во времена Христа, как Христос к этому относился. И, наверное, если мы сегодня являемся христианами, то в этом случае, наверное, самый лучший пример или ответ мы можем найти вот как раз из слов Христа и его последователей. Я хотел бы предложить вам сегодня как раз как бы некий основополагающий фундамент, на чем мы будем сегодня строить нашу вот беседу. И вот этот фундамент записан апостолом Павлом в послании к римлянам в 13 главе. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся». Ибо не напрасно он носит меч, он Божий слуга, отмститель, в наказание делающему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Вот, я думаю, что это как раз критерий, от чего мы должны...
0: Ну, вполне исчерпывающий ответ. Если бы мы могли на этом остановиться, было бы замечательно. Но только у нас в реалии проблем гораздо больше с этим получается.
1: Ну, конечно.
0: Итак, во-первых, нам нужно быть по совести. Соответственно, христиане, во-первых, в первую очередь, это люди совести. Они должны жить согласно Божьим законам, согласно каким-то моральным законам. Вот. И, опять же, Библия нас призывает быть покорным высшим властям. Нет никаких проблем для того, чтобы соблюдать законы государственные, которые защищают меня, которые помогают содержать страну в порядке, и, соответственно, у меня нет к этим законам никаких претензий. Хуже бывает, когда законы начинают противоречить с моей христианской позиции. Если, к примеру, власть будет требовать исполнения того, что мне запрещено Священным Писанием.
1: Что делать?
0: Что делать, да. С одной стороны, Священное Писание говорит, ты власти
1: должен
0: подчиняться, а с другой стороны, Священное Писание говорит, вот есть закон Божий, и ты должен подчиняться закону Божьему. Если они начинают противоречить друг другу, что мне делать?
1: Видите, как сказал апостол Павел, всякая власть установлена Богом, но она установлена для чего? Для злых дел. К сожалению, и мы можем сегодня сказать, что на протяжении всей истории Земли, на Земле были как и хорошие власти, так и не очень, а может быть, даже диктаторские власти. Поэтому в этом случае, конечно, каждый человек должен поступать по совести. Прежде всего, как сказать, во главу этой совести должен ставиться главный, как сказать, аргумент. Это закон Божий и Слово Божие. Поэтому в этом случае ответ мы можем тоже получить из Священного Писания. История первой христианской церкви гласит нам о следующем, что когда апостолы стали проповедовать, ну, и это не очень нравилось существующим властям на тот момент, хотя они не говорили ничего противозаконного, они говорили о том, как людям найти надежду на спасение, понимаете? Они проповедовали о том, что и

0: существующие власти знали. И тогда, когда они пригласили апостолов, говорят, послушайте, мы вам запрещаем говорить об этом имени, мы запрещаем вам говорить вообще. И тогда один из них, Петр, да, будучи апостолом и учеником Иисуса Христа, в ответ говорит, друзья, а как вы считаете, справедливо ли будет пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Давайте поставим на весы, кто будет важнее? Законодатель, тот, который учредил все, или вы своими временными законами? Потому что получается, что на сегодняшний день, несмотря на то, что Священное Писание говорит о властях, установленных Богом, вместе с тем Бог дает определенные временные, как сказать, промежутки для каждой власти. И если эта власть соответствует, она будет продолжать свою работу. Если она делает что-то не так, как написано, Господь поставляет царей и низлагает царей. Я думаю, что в этом случае мы очень хорошо можем наблюдать за историей мировых государств, которые очень красиво представлены книгой Даниила. Один из героев этой книги – царь Навуходоносор. Это историческая личность. Когда он со своей стороны видел сон о том, как будет развиваться событие после него, потому что об этом он представлял. Да?
1: Бог ему открыл
0: и показал, говорит, вот будет вот так, так, так, так. На смену тебе придет другое царство. Вы знаете, казалось бы, можно было согласиться этому человеку с позиции Бога, потому что Господь ему открывает, и говорит, нет, я, наверное, как сказать, воспротивлюсь. И он начинает противиться Богу. И вместо того, чтобы согласиться с тем, что он только часть того, той великой программы, которая задумана Богом, он говорит, я хочу быть всем. И он делает все, собирает людей и пытается всем показать, значит, о том, что он главный. А Бог говорит, нет, я хочу тебе показать самое важное. Поэтому твое время придет, и ты закончишь. Вот мне кажется, что вот этот момент, он важен в этом аспекте.
1: Ну, мы видим, что если мы действительно христиане, из всего этого следует, то мы тогда должны придерживаться Божьих законов, несмотря ни на что. Каковы бы ни были государственные законы, у нас есть закон Божий, который превыше всего. И нарушая его, мы можем потерять связь с Богом, мы можем потерять жизнь вечную
0: верно.
1: И так далее.
0: В этом случае я могу с вами согласиться. Почему? Потому что суть заключается в том, христиане живут в разных странах. Угу. В этом случае в каждой стране свой строй и свои правила. Вместе с тем христиане выживают, они остаются христианами, независимо от того, где бы они жили, на каком континенте, в России или в Африке, или в Австралии, или в Америке, понимаете? Они всегда остаются христианами, потому что это принцип, который невозможно поменять.
1: Да, вопрос достаточно простой был для ответа, сложный только вот в реализации, потому что порой для того, чтобы предпринять решительное отстаивание Божьего закона, может потребоваться и пойти на конфликт с государством, с государственной властью, и тогда неизбежны определенные последствия, порой физические для человека.
0: В этом случае, конечно, потому что апостолы, когда они воспротивились, они оказались за тюремной решеткой. Почему? Потому что в этом случае они пошли на принцип, который невозможно было отменить. Кого нам слушать, Бога или человека?
1: Ну вот здесь я хотел бы поставить другой вопрос. Мы видели белое, мы видели черное, давайте посмотрим на серое. Да? Когда государство, оно предлагает нам законные пути изменения строя, изменения, может быть, тех личностей, которые правят нашим государством. Да, мы можем выбрать кого-то, можем проголосовать за одного, за другого. Мы можем выразить свою гражданскую позицию того, что мы не согласны, допустим, с текущей политикой, как она ведется. Государство дает нам право, можем выйти там, организованным там, на митинг, допустим, или на какое-то выступление, или еще что-то. Для всего этого существует какая-то правовая база, и если мы не нарушаем закон, то мы можем достаточно спокойно выступить и выразить свое мнение, что наше мнение противоречит текущей, допустим, политике. Вопрос, а стоит ли христианам вообще это делать, или наоборот, христиане обязаны это делать, или они должны просто сидеть тихо в сторонке и не связываться с политикой вообще в принципе?
0: Ну, в этой части, значит, я думаю, что ответ дает опять-таки, значит, жизнь Иисуса Христа в непростых условиях. Попробуйте представить себе, что он родился в этом мире.

0: тогда, когда, как говорит Священное Писание, наступила полнота времени. То есть достаточно сложное время. Страна оккупирована, как сказать, он живет, как сказать, в тех реальных условиях, да? Затем выходит на служение, значит, приглашает к себе учеников. Они, как сказать, разъезжают или, как сказать, посещают очень многие места и проповедуют о неком царстве. Как mm-hmm. должны были относиться, значит, вот, как сказать, власти римские и в том числе даже, как сказать, местные, государственные. Как они к этому относились? И как относился к этому сам Христос?
1: Ну, его легко можно было воспринять как революционера.
0: Конечно. Некоторые так и считают, что он революционер. Но на самом деле получается, что он был не столько революционер, как великий реформатор. Почему? Потому что он производил реформу, как сказать, в головах и сердцах людей. Поэтому тогда, когда его спрашивали, ты что, готов, значит, вот на эту миссию, чтобы низложить римское право, чему как раз верили и мечтали, как сказать, евреи, да? Uh-huh. Да? Но он говорит, нет, царство мое не от мира сего, я совсем, как сказать, по другим канонам пытаюсь работать, да? И вот в этой части что он делает? Он даже к себе в ученики приглашает достаточно радикальных людей. В частности, допустим, возьмем Симон Зелот. Да? Это человек, который принадлежал, значит, к достаточно радикальному крылу в своей. То есть он пытался силой, значит, убрать оккупантов с территории своей страны. Но он вместе с тем пришел ко Христу. Еще двое, как сказать, учеников тоже предположительно могли относиться к таким радикальным, значит, течениям. Почему? Потому что однажды, когда Христос путешествовал вместе с ними, и кто-то их не очень хорошо принял, они предложили Христу, давай, говорит, огонь с неба не сведем. То есть такова была позиция их. Но попробуйте представить себе, что, общаясь со Христом, эти люди поменялись. И теперь вы задаете вопрос. Как сказать, позволительно ли христианину ходить на митинги или так далее? Говорит, а как бы Христос поступил? Или как он сам поступал? Однажды Христу как сказать, задали сложный вопрос, как казалось тогда. Почему? Потому что пригласили одного из его ближайших помощников, Петра, и говорят, послушай, а вы как вы думаете, учитель должен оплатить налог? И он пришел ко Христу и говорит, нас просят заплатить налоги, что делать? И тогда он идет следующее, значит, иди, сходи к морю, да, возьми, значит, поймай рыбу, угу. Значит, найди там, значит, статирь и заплати налоги. Так было? Было.
1: Подать на храм.
0: Да, они. Подать на храм, значит, угу. Да. А речь дальше, следующий, значит, шаг какой был, когда однажды Христа спросили, значит, что делать, значит, он говорит, пожалуйста, принесите мне монету, да, и говорит, когда он попросил, дайте мне монету, говорит, поднимает, говорит, пожалуйста, посмотрите, чье здесь изображение? Угу. Говорит, кесаря. И тогда он делает следующий шаг. Говорит, если это кесарево, отдайте кесареву кесарю, а Божие Богу. Поэтому в этом случае христианин, я так полагаю, должен сделать некий, значит, выбор в своей жизни. Право у человека существует с точки зрения гражданской позиции, угу, да? Угу. Но как Христос его реализовал? Делал ли он какие-то попытки, значит, устранить существующую же власть?
1: Да нет, в принципе, не делал.
0: Да. Но в этом случае Священное Писание говорит, что Бог поставляет царей и что делает? И низлагает. То есть всему свое время. Если царь будет неугоден Господу, если он будет ущемлять права его детей, рано или поздно этот человек закончит свою миссию в этом мире.
1: То есть, получается, на примере Христа мы видим, что даже когда его пытались воцарить, он отказывался от этого и всячески избегал подобных ситуаций. Получается, что как христиане, его последователи, мы не должны делать никаких попыток противостоять существующей власти. Даже если нам кажется, что власть поступает несправедливо.
0: Но в этом
1: случае, так.
0: Если власть поступает несправедливо, то, как сказать, искренне верующий человек имеет действительно решение. Какое? Он обращается к Богу. Господи, ты поставил эту власть. Ты, как сказать, но ты видишь, они делают не так, как хотелось бы для детей твоим. Поэтому, значит, он обращается, значит, в небесную канцелярию для того, чтобы небесная канцелярия

0: приняла решение, как долго эта власть будет существовать.
1: Угу. А может быть, мы как раз здесь и поставлены, имея, ну, как бы на то, что мы имеем возможность с христианской точки зрения посмотреть на ситуацию в мире или в стране, или в государстве, и, может быть, с более, не знаю, со своей, с более разумной точки зрения, если можно так вот, не знаю, нагло, может быть, даже сказать о себе, посмотреть и оценить ситуацию и сказать, нет, вот государство идет немножко не по тому пути. Давайте мы, как христиане, встанем и четко выскажем свое мнение по этому поводу и скажем, а давайте вы пойдете другим путем. Таким, как вот Бог предлагает, таким, как... тем более, если сделать это законно, а почему бы нет?
0: Вы знаете, в этой части я могу не согласиться с вами. Почему? Потому что нечто подобное уже было. Если Господь позволил быть, как сказать, этому начальству, то тогда, значит, Он позволил. И здесь мы не можем ничего, как сказать, переписать. Почему?
1: Получается, потому что Бог позволяет быть и диктатуре порой, и еще чему-то, да, тому, что совершенно не это
0: иногда
1: не укладывается.
0: Это происходит. Он допускает это. Не то, что он заинтересован в этом, да, но он допускает. Но я хочу сказать, значит, а где сегодня те диктаторы? Их сегодня нет. Понимаете? Возможно, значит, где-то они еще и проявляются, но мы ведь сегодня говорим о том, что мы живем в мире греха. И дьявол продолжает свою губительную работу для того, чтобы уничтожить достаточно много того, что все еще сегодня держится. И держит людей на определенном плаву. Поэтому, мне кажется, в этой части мы, как христиане, должны поступать достойно того звания, которое мы получаем. Конечно, можно пойти, можно использовать свои права. Но какого будет результат? И мне кажется, что в этом случае жизнь Христа показывает, значит, что Он делал совсем иные шаги. И потому все те перемены Он начинал не с политической замены, потому что произойдет смена, а кто дает сегодня гарантию, что это будет хорошая власть? Нет. Поэтому в этом случае мы должны быть благодарны Богу за то, что Он дает нам мудрость, как нужно себя правильно вести, дабы избежать серьезных последствий того, чтобы мы не сделали чего-то худого, что принесет нам переживания.
1: Благодарим вас, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, вы находитесь в непростом мире. Каждый из нас является гражданином своей страны. У него есть определенные обязанности, определенные права. Мы можем эти права проявить, мы можем эти права не проявлять. И в этом тоже наше право. Но у нас также есть определенные права и обязанности перед Господом Богом. У нас есть совесть, которая может регулировать это. У нас есть священное писание, с помощью которого мы можем также научиться поступать верно. У вас есть выбор. Вы можете выбрать отстаивать свои гражданские права до последнего, вы можете отстаивать свои христианские права до последнего, можете искать компромисс, и пусть вас Господь благословит найти тот компромисс, ту золотую середину, которая будет во благо и вам, и всему обществу, в котором вы живете.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной автор, исполнитель песен, музыкант, активный служитель церкви Радмила Спивак.
1: Всем здравствуйте.

0: Привет, Радмила, очень рада тебя видеть. Очень рада с тобой сегодня играть и петь немножко твои прекрасные
1: Взаимно.
0: Песни.
1: Слава Богу.
0: Да, мы начали с такой душевной очень песни, давай о душевном, о чистом. Надеюсь, мы сегодня как раз и продолжим это настроение, поговорим о нашем, о душевном, о том, что у нас в сердце. И хотела бы сначала, чтобы ты немножко рассказала мне и нашим зрителям, как вообще ты начала заниматься музыкой, с какого момента тебя в нее потянуло или тебя заставили, и почему ты этим занимаешься?
1: Все началось в моем глубоком детстве. В принципе, мне сама мама моя рассказывала, как прежде чем заговорить, я очень долгое время пела. То есть петь я начала раньше, чем говорить, и не останавливаюсь до сих пор. Так получается, да. Конечно, я начинала с музыки в церкви. Я ребенок верующих родителей, mm-hmm. и слава Богу за это. Это было мое лучшее детство, лучшее начало жизни.

0: да, которая вообще может быть у каждого человека. Ну, во-первых, мама меня уже принесла в церковь на 5-й день моей жизни, потому что мама, как и я, посвященный служитель, вот на 5-й день моей жизни у нас в церкви была вечера, поэтому...
1: Ты уже там пела?
0: Да. Да, я уже тогда там пела. И вот мама, конечно же, не могла это пропустить. И вот, получается, с того самого моего 5-го дня началась моя церковная жизнь, моя лучшая жизнь.
1: Затем... А когда ты первый раз именно стала петь, может быть, в церкви или где-то? Вот. Первая твоя сцена?
0: Первая моя сцена, да, наверное, она была в Геленджике. Хотя я так прям конкретно не вспомню это воспоминание. Но мой первый фестиваль детского христианского творчества был в мои 4 года. Я пела песенку «Почему растет трава».
1: Как мило.
0: Вот. Я до сих пор, кстати, ее помню.
1: Напой.
0: Почему растет трава? Почему шуршит листва? Почему? Никак я не пойму. Вот. Ну, кстати, я ее только недавно вспомнила.
1: Здорово. Ну, да. Получается, все твое детское время было наполнено музыкой, да? В церкви. Знаешь, что многие известные звезды, такие как там Элвис Пресли или Бритни Спирс, они тоже начинали с церковной музыки.
0: Да, Уитни Хьюстон.
1: Да, да, да, все.
0: Да.
1: И у тебя есть замечательная песня, она называется «Буду петь тебе». Как раз, наверное, о том, что ты поешь Богу большую часть своей жизни.
0: Да. Песня, написанная как дуэт с моей сестричкой, которой я тоже передаю привет.
1: Давай ее сейчас исполним.
0: Давай.

0: Аллилуйя! Здорово! Очень красивая Слава песня. Богу. Ты ее поешь со своей сестренкой, да?
1: Да.
0: Анна, Лиза, вы вместе ее писали или ты написала ее одна?
1: Я написала музыку к этой песне, и как-то так пошло. Я вот слышала именно вот голос своей маленькой еще на тот момент сестреночки.
0: Сколько ей лет было?
1: А, вот на момент записи, насколько я помню, ей было или 7, или 8 лет. Поэтому там сохранился ее такой маленький голосочек.
0: Но прям это не первая песня, которую ты написала?
1: Да, это не первая песня. Она была, кстати, второй или третьей. Это был тот самый момент, когда я начала писать. Насколько я помню, это было лето 2018 года.
0: Ничего себе.
1: Да, мне...
0: Ты это помнишь?
1: Мне 13 лет, да, и Господь ложит мне на сердце прекрасную музыку. На тот момент я еще не писала стихи, но
0: как
1: вот
0: вообще,
1: Господь даровал музыку.
0: Как вообще вот ты начала писать? В какой момент? Что произошло, что ты начала писать?
1: Были определенные, ну, не сказала бы, что трудности, но некоторые переживания вот относительно моего музыкального пути, музыкального служения. И это еще такой возраст, 13 лет, когда мне хотелось где-то там бросить музыкальную школу. Конечно же,
0: всем
1: я ее...
0: нам в какой-то момент хотелось.
1: Конечно же, я ее не бросила. И спасибо за это моим родителям, которые тогда поддерживали меня очень хорошо. Так что сейчас даже в момент, когда я уже могу быть наставником для других подростков такого же возраста, ну, это мои ученики в основном, те, с которыми я там провожу репетиции, ребята. Сейчас уже я могу им рассказать о своем опыте, что вот когда-то я проходила через такое, я не бросила, и вот сейчас я здесь, нахожусь на том месте, куда меня привел Господь.
0: Здорово, слава Богу. И так как ты говоришь, что у тебя были переживания по поводу твоего служения музыкального какого-то, как вообще параллельно с этим развивались твои отношения с Богом? Ты говоришь, что ты была с детства в церкви. Я знаю тоже, как ребенок, выросший в церкви, что невозможно очень долго быть на вере родителей. В какой-то момент тебе нужно что-то делать, как-то куда-то идти. Или в этот момент ты еще была как бы на отношениях с Богом, которые тебе передали с детства?
1: Ну, так я, конечно, не могу сказать, потому что все-таки сейчас, уже в более осознанном возрасте, я начинаю это понимать, то, что я переживала тогда. Когда музыкант, да и в принципе человек, переживает что-то настолько реальное и существенное, особенно в отношении с Богом, то здесь невозможно молчать. И получается, все то, что у меня вытекало в музыку, оно в первую очередь шло да, от Бога и от того, что у меня происходило в отношениях с Богом.
0: Давай тогда мы исполним, ты исполнишь для нас песню. Он знает путь, как раз немножечко о пути, который ты проходила, да?
1: Да, все верно.

0: Аминь.
1: Аминь. Я думаю, что сейчас ты песню эту поешь по-другому, чем раньше.
0: Да, я сама сейчас сижу, исполняю эту песню и понимаю, вау, так вот для чего она была написана.
1: Да. Я даже, ну, я слышу разницу в твоей записи, сколько она лет назад была записана.
0: Ну вот, да, мне это было тогда 15 лет.
1: И сейчас?
0: 6 лет назад.
1: Здесь просто очень, ну, глубокие мысли о страданиях, о переживаниях. Думаю, что сейчас сквозь свой нынешний опыт ты даже больше понимаешь этот текст, наверное.
0: Да, это правда.
1: Расскажи мне, как развивалась твоя личность в Боге, если так можно сказать. И были ли какие-то кризисные моменты, переломные моменты? Потому что у христианина обычно всегда они бывают в наших отношениях с Богом. Если ты особенно... Либо ты пришел из мира к Богу, и у тебя наступает какой-то переломный момент, поэтому ты пришел. Либо ты был с детства в церкви, и в какой-то момент наступает кризис веры или еще чего-то. Или он просто периодически наступает. Можешь ли ты поделиться каким-то таким моментом?
0: Да, вот опять же, цитируя текст из песни «Он знает путь», я прошла через огонь в своей жизни, и слава Богу, что через этот огонь я прошла рядом с Ним и в Нем, в Боге. Да, действительно, были такие моменты, и, наверное, такой вот самый запоминающийся момент как раз-таки пришелся на тот возраст, когда я только начала писать песни.

0: песни. До этого уже здесь, в этой студии, на телеканале, я рассказывала, что в 2019 году мы с семьей попали в аварию. И, конечно, не так, наверное, травмировал момент самой аварии, как все то, что происходило потом, да, больше реабилитация. Конечно, сейчас это уже вспоминать все намного легче, потому что Господь провел через этот момент, Он исцелил, и сейчас во многом показывает, что все то, что мы пережили тогда, в тот момент, сейчас это обратилось в благословение. И вот даже сейчас мы с тобой сидим, поем эти песни, и у меня в голове прокручивается мысль, а ведь песня, вот, которую мы сейчас исполним, «Страдания Лозы», она была написана почти вот за год до того происшествия.
1: У меня мурашки.
0: И сейчас я понимаю, что Господь уже тогда готовил как будто бы вот эту подушку безопасности, в которой я смогу найти его поддержку. Это как раз-таки музыка, да, потому что музыка лечит. Музыка — это одно из таких вот природных лекарств, которые Господь нам создал, подарил и дал в использование.
1: Да, то есть можно сказать, что это в какой-то степени была пророческая песня, которая потом станет тебе поддержкой?
0: Ну, да. Кстати, да, и вот сколько я ее не исполняла в разные периоды жизни, она становилась мне поддержкой в различных моих переживаниях. Но да, вот больше всего тогда, когда я почувствовала то самое обрезание душевное, а даже в чем-то это выразилось даже физически, когда в моей голове были вопросы. Зачем? Почему вот сейчас вот девочке 14 лет, у меня как бы жизнь только начиналась, я еще начать не успела, у меня еще столько мечт, которых я так и жду, вот когда они осуществятся. Почему именно вот сейчас, в этот момент? И эта песня «Страдания Лозы» тогда послужила для меня ответом и является ответом до сих пор, даже сейчас, спустя, получается, 7 лет после ее написания.
1: И это одна из твоих первых песен?
0: Это моя самая первая песня. Да, вот как-то так Бог положил.
1: Да, давай исполним.
0: У Бога было, да, все продумано, все в его план входило. Видел ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны. Взгляни еще и посмотри, ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили.

0: очень красивая, глубокая песня. Я надеюсь, что твои переживания ушли, твои страдания закончились. Скажи, после этого всего, через долгое время или через короткое, наступила ли радость какая-то? Пришел ли рассвет в твою жизнь? Вышло ли солнце?
1: Да, на самом деле. И произошло это очень быстро, на самом деле. Вот, произошел вот этот вот несчастный случай, и спустя некоторое время в моем творчестве появляется первый клип «Благословение рассвета». И, кстати, выкладываем на площадке мы его в тот момент, когда я нахожусь не совсем в здоровом состоянии, но вот, видимо, Богом все было так продумано, что отсняли мы этот клип в апреле, да, получается, в апреле-в мае 2019 года. Вот, мне 14 лет. И выложили, получается, смонтировали его, выложили уже вот ближе к сентябрю.
0: То есть ты в этот момент была в больнице еще или как?
1: Но когда вот именно в тот момент, когда мы его выложили, я была дома, но еще как бы в лежачем состоянии, так скажем.
0: Но ты с надеждой на будущее, можно сказать, да, что в твоей жизни наступит снова рассвет? Выкладываешь эту песню?
1: Да-да, но на самом деле я не могу сказать, что... Да, конечно, на тот момент у меня были переживания. Я, можно сказать, да, страдала, что как так, боже, что вот... Вот, я все, я ограничена в своих возможностях. Но все равно я жила с четкой мыслью о том, что рассвет есть. И вот сам тот факт, что я сейчас жива, это уже Божий подарок, потому что уже даже за...

0: за сам факт жизни и нашего каждодневного пробуждения мы уже должны благодарить Бога, потому что вот мне нравится мысль, с которой я сейчас живу. Я могу забыть помолиться, но Господь никогда не забудет меня разбудить. И только за это мы уже должны Его благодарить.
1: Милосердие Божие обновляется каждое утро,
0: да.
1: Каждый рассвет. Давай посмотрим кусочек.

0: какая-то маленькая еще на этом видео, хорошенькая. Слава богу.
1: Была.
0: И сейчас еще лучше. Слава богу, что ты поправилась, что мы сейчас видим тебя живой, здоровой. И ты продолжаешь прославлять его. Не было у тебя никакой обиды на Бога после этого случая или после каких-то других?
1: Кстати, нет. И спасибо Богу, на самом деле, за такую черту в моем характере, что я, даже если была какая-то обида, то я не могу ее долго хранить в себе. Потому что, ну, во-первых, хранить обиду на Бога — это как вообще? Бог, он единственное, что он хочет дать нам, это жизнь и жизнь с избытком. А все то, что нам порой кажется, что ой, Бог такой жестокий, что он там допускает такие страдания. Но нет, это не Бог жестокий, просто мы живем в таком мире, и нужно просто принять тот факт, что мы живем просто в мире, который, к сожалению, испорчен грехом. А на Бога я... Нет, я не храню обиды, да ее, наверное, даже не было, получается.
0: В твоей песне «Прикосновение» есть такие слова: «Я делаю шаг навстречу Христу». Как раз как будто бы и физически ты исцеляешься, да?
1: Да.
0: И духовно приближаешься к Нему.
1: Да. Ну, кстати, эта песня была написана как мой личный призыв и для себя, и для молодежи. Эта песня вот писалась как раз-таки для именно молодежи, чтобы молодежь могла ее исполнять как призыв ко служению, как раз-таки. В тот момент, когда я переживала такой вот переломный момент, уже после этого я поняла, что мои отношения с Богом становятся все крепче и крепче, и единственное, что я хочу делать в плане музыки, это отдавать тот дар, который Бог даровал мне, Ему во славу, то есть чтобы любая песня, которая звучала из моих уст, была обращена к Богу. И тогда я точно для себя навсегда утвердила, что мой музыкальный путь, он будет проходить только с Богом и в Боге. То есть все то, что я буду отдавать от себя, это будет посвящено на служение.
0: А никогда к тебе не приходили по вдохновению песни какие-то не о Боге, не о вере? А там о любви.
1: Были, но этого было очень мало. Это был такой период немного, ну, не могу сказать,

0: что прям бунтарский, но... Да, но все равно как бы эти песни были о любви, угу. так или иначе.
1: То есть, Бог есть любовь, и
0: да,
1: все о нем.
0: Бог есть любовь, это правда. Да.
1: Ну хорошо, давай споем.

0: Аминь.
1: Аминь. Слава Богу. Делаем шаг до встречи Христу. Как ты думаешь, бывают ли в жизни случайности? Бывают ли такие вещи, которые Бог не определил для нас? Они просто происходят, потому что, как ты сказала, мы живем в грешном мире.

0: что-то происходит просто так.
1: Когда мы говорим, что что-то происходит просто так в том мире, в котором мы живем, наверное, ну, лично я в таком случае подразумеваю вот эту некую греховную инертность, когда как бы порой мы сами себя загоняем в такие обстоятельства, когда мы находимся в непредсказуемом мире, окружающем нас. Uh-huh. То есть это тот самый мир, где мы находимся уже вдали от Бога. Вот тогда как бы еще можно, наверное, вот принести в значение такое вот понятие, случайно, как греховная инертность, uh-huh, когда вот просто так что-то происходит. Uh-huh. Но Господь, я точно знаю и верю в это, Он знает всю нашу жизнь наперед. И вот, ну, даже там мои друзья невоцерковленные бывают, спрашивают меня, а вот если Бог все знает наперед, uh-huh, то зачем мы тогда там живем, что-то вообще стараемся, угу, да, что-то
0: решаем.
1: Да, как будто бы вот какая-то иллюзия получается выбора, как будто, угу, бы есть, нет у нас, угу, выбор, как же все-таки там на самом деле есть. Да, Бог действительно знает все наперед, иначе бы мы не имели в Библии пророчества и как бы все знаменования о том будущем, которое нам предстоит. Но Бог дает как раз-таки нам выбор именно в принятии решения, я с Богом или нет. Uh-huh. И тогда, если я выбираю Бога, то, конечно, все в моей жизни будет уже не просто так. Я выбираю Бога, а значит, цель моей жизни как христианина, в первую очередь, это любить Бога и любить ближнего своего. А значит, когда в моей жизни появляется цель любить, то все то, что происходит вокруг меня, как бы будучи окруженными этой целью, целью любить, все будет происходить не просто так. То есть и как до этого вот в страданиях Лозы строчки, вот как понять, как принести по вере плод, mm-hmm, и как вообще понять природу этой любви, это начать любить. Тогда мы и Бога станем лучше понимать, и вообще цель мироздания всего.
0: Глубоко. Есть у тебя, да, такая песня «Не случайность».
1: Да, не случайно.
0: Как ты ее написала? В какой момент жизни?
1: Так, нужно вспомнить. Но это было, получается, до 2020 года.
0: Ну, что происходило
1: это в твоей жизни? Это уже, получается, ну, это уже после аварии, uh-huh, она была написана. И, слушай, ну, наверное, что-то происходило. И
0: нет конкретного события.
1: Конкретного события, наверное, нет, но, наверное, как бы она и была так написана, не привязанной, угу, к какому-то событию. Угу. Хотя, может, и была, но простите, пожалуйста, я.
0: Такие
1: у меня
0: вещи
1: музыкальная
0: надо
1: память. У меня только, да, музыкальная память. Но все то, что происходило после, уже непосредственно было связано с этой песней. Mm-hmm. И не только, кстати, в моей жизни были эти случаи, но и в жизни других людей, моих слушателей. Я передаю вам всем привет, потому что знаю ни одного человека, который писал мне и говорил: «Радмила, да, слава Богу за эту песню», потому что в момент какой-то переломный мне она очень помогла.
0: Слава Богу. Давай для наших слушателей тоже споем, может, кому-то из них она тоже пригодится.
1: С радостью.

0: Мы заканчиваем наше интервью, как бы грустно это ни было, или радостно. Я хотела бы у тебя спросить, в чем сила, сестра моя?
1: Так, ну, в семье, в любви, в смирении, в прощении. Ну, в принципе, можно перечислять до бесконечности, но в совокупности в Боге.
0: Как много разных христианских добродетелей.
1: Да. И аминь.
0: Да. А скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе в каких-то сложных ситуациях проявлять христианское смирение? Что это такое? Потому что многие люди, которые плохо знакомы с Библией, или с Богом, или с церковью, они говорят, что христиане такие все зашуганные, вы должны всем повиноваться, вот это вот смиряться, как будто бы падать всем ноги, всех прощать, и вас будут только гнать и ненавидеть, что, в принципе, в Библии тоже можно найти. Как ты понимаешь смирение, и как оно в твоей жизни проявляется?
1: Проявляется оно довольно-таки часто, так как сфера, в которой я работаю, живу, музыкальная сфера, моя профессия. Как бы эта сфера, наполненная очень разными людьми, многогранными, с разными характерами. И дело в том, что музыка, как бы, это такая вещь и такая профессия, в которой ты не можешь обойтись без соприкосновения с характером человека. То есть музыка — это то, что течет из души в душу. А значит, и любое соприкосновение с другим музыкантом — это и соприкосновение с его душой. Вот сейчас особенно...

0: в подготовке к госэкзаменам. У меня четвертый курс, выпуск. Сейчас все больше мы, как бы, количество репетиций, оно увеличивается, соответственно, и количество соприкосновений с другими музыкантами тоже увеличивается. Но на самом деле, слава богу, потому что все идет очень гладко. Потому что я благодарна Богу бесконечно за свой курс, за моих других, за моих дорогих однокурсников. И вам тоже привет. Потому что мы как-то все по характерам сошлись. Вот. Но бывали, и да даже сейчас бывают такие моменты на учебе, на работе, когда вот это вот соприкосновение с музыкантами бывает немного неудобным. И как бы, вот я, допустим, я музыку вижу так, другой человек видит так, и вот на тебе такая стычка. И здесь приходится
1: выдохнуть.
0: Вдохнуть, набрать побольше воздуха, выдохнуть.
1: И смиряться.
0: Да, и сказать: хорошо, брат или сестра, пускай будет по-твоему. Так-то музыка, она для
1: субъективное
0: всех для нас...
1: такое понятие,
0: да,
1: часто.
0: Субъективное, но в то же время общее такое вот понятие. Все равно она пойдет нам в душу. Пойдет сюда, в сердечко наше.
1: Ну хорошо, давай ты сейчас для нас исполнишь последнюю песню. Она недавно вышла у тебя на площадке.
0: Да.
1: Она называется...
0: «Сила моя». Совместно с моей сестричкой Анной Луизой.
1: Ей тоже передаем привет.
0: Да, ей снова передаем привет.
1: Хорошо.

0: Дорогие друзья, я желаю всем вам обильных Божьих благословений. Пускай смирение и прощение в вашей жизни станет чуточку больше, а Божья любовь станет опорой для вас в жизни.
1: Это была музыкальная гостиная. У нас в гостях Радмила Спивак, автор христианских песен, музыкант, исполнитель. Мы рады видеть снова вас у нас в гостях. Приходите послушать хорошую музыку. Пусть в вашей жизни будет много благословений от Бога в каждом вашем дне. Всего доброго!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

Я люблю приезжать незадолго, за полчасика приехать, чтобы даже какой-то был элемент спешки. Не люблю ждать. А вот когда диктор объявляет, звучит третий звонок. Вот это, наверное, пик. Что, поехали? Меня зовут Давид. Я музыкант, скрипач. Когда я был маленьким, когда я еще не говорил слово «мама» или «папа», на одном из каналов шла реклама. После этой рекламы ту мелодию, которая звучала, я пропел абсолютно чисто. И тогда крест на моей спортивной карьере, о чем я мечтал, конечно, впоследствии, был абсолютно поставлен. И отец, услышав, что мелодия так спета, он сразу понял, что другого пути, кроме того, чтобы быть музыкантом, быть скрипачом, а отец у меня скрипач, у меня не было. Поэтому с 4 лет я играю на скрипке и впервые взял скрипку именно в этом возрасте. Конкурс Чайковского – это самый престижный конкурс из ныне существующих. И тем более для человека, который родился в России, который сам лично присутствовал на прошлых конкурсах, безусловно, это мечта – сыграть там и проявить себя.

0: Моя мечта появилась с самого детства. Правда, когда ты берешь в руки скрипку, первое, что ты думаешь, о том, что когда-то ты сыграешь на этом конкурсе. Поэтому, безусловно, для меня это веха в жизни, которую я долго-долго-долго шел. И для меня это оптимальный возраст.
1: Дэвид Ардучанян.

0: Сразу был абсолютно слух, у него были потрясающие пальчики, там есть тонкости по определению рук, по подушкам, там, по толщине подушечек, вот у него все это было. Он был очень активный, то есть это уже подразумевало, что это будет эмоциональный такой яркий, если получится, даст Бог, музыкант.
1: Выбора у меня не было, поэтому занимался с папой. Чуть больше 2 лет.
0: Он маленький, но он большой человек. Он уже знает, что ему нравится, что мне нравится. Ему нравится футбол. Хорошо, сынок, мы с тобой сейчас позанимаемся и будем вместе футбол играть. Для него это высший пилотаж. Ему нравились киндер-сюрпризы. Мы договаривались, что после каждого занятия киндер-сюрприз.
2: Машинки.
0: Машинки ему нравились. То есть мотивация постоянно менялась. Постоянно менялась, чтобы это было интересно ему. И таким образом он занимался каждый день по 3 часа. От 3 часов. С 4 и 5 месяцев.
2: Сломал смычки, злился, ругался.
0: Но смычки ломал так.
2: Выговаривал папу я.
0: Смычок сломался, он эксперимент делал. Выдержи смычок ногу его или не выдержи. Смычок не выдержал. И он позвонил мне по телефону, я был на работе. Говорит, папа, я смычок сломал. Я говорю, хорошо, новый купим.

0: Я лауреат престижных международных конкурсов.
1: Я преподаю в Московской государственной консерватории имени Чайковского. И, конечно, для меня это является подтверждением того, что тот выбор, который когда-то был сделан мной, он оказался правильным.
0: Я жил около футбольной площадки, и многие мои друзья, они знали, что до 5 часов я занимаюсь, и футбол могу играть только позже.
1: Они всегда, когда проходили мимо, они мне кричали: «Давид, выходи». А выйти я не мог, занимаюсь, потому что время еще не настало, и я был вынужден бросать им свой футбольный мяч. Для меня, конечно, это была трагедия. Они шли играть в футбол.

0: ритуал перед каждым концертом.
1: Любой музыкант, артист, неважно, ставит базу в детстве. Это то, что необходимо для дальнейшего роста. Если базы нет, дальше как-то развиваться крайне сложно.

0: Самое страшное, когда ты играешь наизусть и забываешь. Но нет, ничего нет. Это так, как вообще, это катастрофа. У меня было такое. Вот ничего не сделаешь. Там как-то ловить, как-то вот подлавливать, там дирижер медленный. Ну это, конечно, это что-то стресс такой.
1: Круто.
2: Ладно, хорошо.
1: Ты раньше вступил сюда, а то как бы...
2: Я наскочил. Как скакун нам. Ну это было.
1: Слушай, а вообще кто-нибудь придет на концерт? Нет, 430?
3: С течением времени, когда два профессионала занимаются много и часто, они начинают предслышать друг друга, они начинают предчувствовать какие-то мысли, какие-то предложения чисто музыкантские, которые возникают в процессе. То есть мы с Давидом, когда занимаемся, мы о многих вещах не договариваемся, и это здорово, так должно быть.
1: Здравствуйте,
2: Шьяков.

целевая аудитория классической музыки, она достаточно узкая. И да, конечно, залы не всегда полные, конкурировать с популярной музыкой, с музыкой очень сложно. Но все равно есть люди, есть большой пласт людей, которые ходили, ходят и будут ходить. И будут, тем не менее, делать все для того, чтобы музыка эта не умирала, а становилась только более популярной. Надо бороться за молодежь. Сейчас, к сожалению, в залах много седых голов. Нужно понимать, что рано или поздно они уйдут. А кто придет на замену? И вот за молодежь, безусловно, нужно бороться.

каждого своя интерпретация, как правильно, как не, вообще не угадаешь. Вот играешь в таком конкурсе, сидит 12 человек со всего мира. Ну, кому ты угодишь? Одному угодишь, второму нет. И чего, и как быть?

Знаешь, вот есть музыканты, про которых говорят, конкурсный музыкант. Вот то, как он играет аккуратно, чисто, ритмически верно, там звук, звукоизвлечение. Вот все для конкурса. Я никогда не был конкурсным музыкантом. Потому что с моими интерпретациями можно не согласиться и не соглашаются. А бывает, вот входит человек, да, он играет вот, вот так, как вот учили, так, как он научен, так, как будто бы правильно, с их точки зрения, с точки зрения школы. А когда выходишь ты, и ты на сцене не просто конкурсант, ты музыкант, кому-то это все равно может это не понравиться.

0: Бывает, когда контакт с публикой найти проще, бывает, когда сложнее. И ты все это чувствуешь только тогда, когда ты на сцене. Ты не можешь предугадать, что будет там. Ты просто об этом не знаешь. Ты выходишь на сцену, и с первой ноты ты понимаешь то отношение, которое есть к тебе как музыканту, как человеку, как личности, настоящему на сцене. И бывает, что играть очень непросто. Бывает, ты чувствуешь, что надежды людей, которые пришли, а у них есть надежды. Ведь они пришли, их не волнует, летел ты на концерт, как ты себя чувствуешь? Есть ли у тебя температура? Есть ли у тебя какие-то проблемы в личной жизни? Какие-то физические проблемы? Они пришли, и они ожидают услышать то, к чему они сами себя подготовили. И поэтому ты иногда чувствуешь, что когда их ожидания совпадают с реальностью, а когда нет, когда есть некий элемент расстройства, всего себя, эмоции ты оставляешь там. А после сцены единственное, что ты чувствуешь, это пустота, которая есть внутри. Как будто тебя вот выскоблили вот все то, что было, и плохое, и хорошее. Ты сидишь просто пустой.
1: Второй палец. Ну большой палец, полукругом.
2: Вот.
1: И вот ты вот поставила вот так вот, опусти, вот оставь большой палец, поставь себе второй.
3: То есть вот это вот неправильно, это называется за спиной, вот как ты ведешь вот так часто. Тебе прям хочется постоянно, почему, не знаю почему, за спиной. Либо вот так, это за ухо. Соответственно, ты видишь, у тебя качество звука становится хуже. Поэтому вот серединка, и все, и поехала.
4: Вот, ты должна ее разгибать. Разгибание на трицепс. Ты на блоке стоишь, вот, что ты делаешь? Разогнула, вот, и туда же. Вот. Да, ну, получше стало, да.
1: Ты просто... Я не могу взять и сыграть просто то, что написано в нотах. Никто бы никогда бы не ходил на концерт, если бы все играли то, что написано в нотах. Это фабула, которая очень важна, это база. Но вот что ты в эту фабулу вложишь, какое ты состояние туда поместишь, вот это уже важно.

я поняла, что это не случайность.

0: когда ты на сцене и где-то там в глубине может что-то появиться. Какое-то такое, знаешь, чувство, что хочется немножко большего, а ты вынужден играть немножко в других условиях. Но это скорее моя личная трагедия, с которой нужно работать. Так это неправильно, так быть не должно.
1: Но не сразу Москва строилась.

0: То есть, опять же, значит, ты что-то делаешь не так. Значит, ты не почувствовал, ну, скажем так, энергию того времени, в котором ты родился. Никто не виноват, что ты не родился как бы, да, в начале, там, не знаю, века, когда было очень мало музыкантов, гораздо меньше, чем сейчас. Эта профессия, в принципе, не была столь популярна. Сейчас она гораздо более популярна, да, арт-рынок, он в чем-то переполнен, но опять же, нужно понимать, что, может быть, на квадратный километр Москвы этих музыкантов много, но стоит выйти за пределы столицы, и нет вообще ничего.
1: Талант и трудолюбие – это вот два самых главных фактора. Личное счастье реально зависит от того, насколько я вот хорошо играю, нехорошо, не знаю, как это сказать верно, но насколько вот я на своем месте. Для меня это крайне важно.

0: Дальше немножко такого ада. Можно прямо отсюда?
1: Да.
2: Чего там?

0: Ну да. Эти вот пассажи и вот самый финал. Потому что, опять же, там все было так, как вы договаривались, крайне сложно. Где-то начинается, немножко вперед, немножко назад.
1: Это естественно.
2: Как вот на ваш взгляд, как звучало?
1: Ну, давайте послушаем.

Однажды у меня был случай, когда на тот момент у меня были весьма своеобразные музыкальные предпочтения. Мне нравилась очень Бритни Спирс. А моей знакомой нравился рэпер Децл. И вот однажды мы устроили спор, кто круче. Победителя выявлено не было. Ну, наше поведение посчитали ужасным.

0: Нас выгнали обоих из класса.
1: А что за урок?
0: Сольфеджио. Мною ненавистное тогда.
2: 250 заявок, скрипачи.

0: А вот будет лажа, если вот не пропустишь, знаешь, как это обидно. Вот фильм вы снимаете, снимаете. У меня однажды был случай, когда мне поставили 3 двойки. Причем в этой школе, вот где мы сейчас находимся. За один урок. Неподготовленное домашнее задание, плохая контрольная работа и поведение.
1: Подготовка конкурса идет полным ходом. Очень много концертов, очень много репетиций, очень много встреч.

0: Для меня очень важно, чтобы в моей жизни ничего не было зря. Это вот главный страх, который у меня есть. Однажды проснуться и понять, что вот если бы я поступил как-то иначе, все было бы по-другому. Я очень не хочу себя винить в этом. Поэтому я готов многим пожертвовать, многое отдать для того, чтобы у меня все получилось. Но без конкурса вполне можно обойтись. Потому что ведь главная задача конкурса – это не приехать и выиграть деньги. Главное – это приехать и получить концерты, ангажементы, сыграть так, чтобы тебя заметили. Но таких конкурсов, которые дают тебе такую огромную карьеру, их не так много. Да, это конкурс имени Чайковского, это конкурс имени королевы Елизаветы. Их совсем немного. Но при всем при этом можно обойтись и без них. Бывали случаи, когда музыкантов замечали на обычных концертах, и замечали порой, когда они играли на улице, и они строили большую карьеру. Если Бог посчитает нужным, что ты готов к карьере, и то, что ты достоин ее, тогда, безусловно, она у тебя будет. Но если нет, как бы ты ни старался, увы, но ничего не получится, потому что пойти против Бога нельзя. Мне самому странно это говорить, но так оно и есть.
1: Щедр и милостлив Господь, благотерпелив и много милостлив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам.
0: Бывает, в церкви играешь, и порой такие игры страшнее, чем в большом огромном зале. Все бывает. Все бывает.

0: Поэтому для меня очень часто поражение – это трагедия. У меня даже был такой случай. Я летал на конкурс, он был неудачным. Хотя я понимал, что я должен быть первым, но он был неудачным, я плохо летал. Когда я приехал, у меня случились проблемы со здоровьем. Гипертонический криз, очень высокое давление на нервной почве. Потому что для меня это была трагедия. Я не ожидал, что может сложиться именно вот так.
1: На нашем канале дневник международного конкурса имени Чайковского. Сегодня на московских площадках в борьбу вступили пианисты и скрипачи. Именно эти две специальности – фортепиано и скрипка – стояли у истоков конкурса Чайковского в 1958 году. На нынешнем конкурсе к первому туру допущены 23 скрипача. Это музыканты из стран Европы, Японии, Кореи и США.
0: Пусто. Когда ты вот чего-то ждешь, вот уже горишь внутри, потом тебе говорят, что нет. В следующий раз, а может быть не в следующий раз, может быть такого у тебя больше никогда не будет. Пусто. То, что наполняло меня и являлось смыслом, может быть не в жизни, конечно, а именно в профессии, вдруг этот смысл был утерян. Поэтому было тяжело и непросто. Я предан скрипке, поэтому для меня просто это очень важно. В моем идеальном мире, вот те события, которые со мной происходили, я начал преподавать в консерватории. Я побеждал на тех конкурсах, о которых всегда хотел. Я начал играть в квартете, первой скрипкой. То, о чем я мечтал и о чем я так долго думал, в моей жизни эти вещи начали происходить. Но в моем идеальном мире последнее, о чем я так очень-очень хотел, это был конкурс имени Чайковского. И не просто участие, а как минимум победа. И поэтому для меня, то, что я не прошел туда, для меня это было болезненно и послужило большим испытанием.
2: Что ты Богу сказал?
0: Я извинился за то, что так получилось. Потому что всегда я виню во всем себя. Какие бы ни были причины, но, видимо, я мог дать больше. На каком-то этапе я был очень самоуверен в том, что все будет в порядке. Что я, моя запись окажется в числе тех записей, которые прошли отбор. Я возвращаюсь к этим мыслям часто. Думаю, переживаю. Пройдет. Все проходит. И это тоже пройдет, да?
3: Конкурсный музыкант – это целый набор качеств. Это умение себя организовать. Это умение собраться в нужный момент. Это невероятно трудоспособность.

0: способность, это нервы как канаты, это желание доказывать, что ты лучший, это желание эволюционировать, если даже конкурс как-то складывается не так. То есть я имею в виду, что если вдруг какое-то состязание музыкальное проходит не по твоему сценарию, самое главное не этот конкретный результат, как ни странно, а желание участвовать дальше. Ну, не получилось один раз, получится в следующий раз. Если человек перестает участвовать в конкурсах, значит, он никогда и не был конкурсным человеком. Если ты уже однажды вошел в это состояние вот, погони, скажем так, то ты уже не можешь, это как плохое слово «игла», но ты уже не сможешь с нее слезть. Это определенный психотип. Ты все время находишься в состоянии соревнования. Ты соревнуешься по любому поводу. И, в принципе, кто-то скажет, что по жизни, вот жизненным качествам, это, в принципе, может помешать. Это может очень сильно как бы видоизменить человека. Но как качество профессионально быть конкурсным музыкантом очень важно. При той конкуренции, которая существует в нашем музыкальном мире.
1: Все хорошо. Жизнь продолжается. Да и тем более, через 4 года будет еще один конкурс Чайковского. По возрасту я пока туда прохожу. Поэтому, может быть, еще мы дерзнем. Да? Попытаемся сыграть. Может быть, тогда будет второй фильм.
2: Вторая серия,
1: да.
3: Вы знаете, вот сейчас, на данный момент, для меня только один вопрос существует. Это его отношения с Богом и его человеческие качества. Больше меня ничего не интересует.
4: Ну да, сейчас он на данный момент...
3: Даже как скрипач, вопрос, да. Не скрипач, пускай он не будет никем. Но мне важно, чтобы он был, у него сложились отношения с Богом. Для меня это сейчас важнее всего.
1: В моей жизни была одна очень непростая ситуация в 2001 году, когда я переиграл руки. Тогда мы с отцом готовились к крупным международным фестивалям, занимались очень много, подчас не совсем правильно, и руки дали сбой.
5: Просто нагрузка была колоссальная, руки бы орал сам он ребенок, играл взрослую программу. Занимались где-то, вот, если к фестивалю там куда-то, если ехать за границу, а там нужно было концерты с оркестром, то занимался, иногда приходилось заниматься и 8 часов. Ну, для ребенка еще с неокрепшими мышцами, это я сам педагог, я знаю, что это такое, это крайне сложно. 2 года мы как лечились, как будто бы. То есть она как будто бы начинает проходить, только нагрузку дает, и опять идет срыв, то есть рука не шевелится. Я спрашиваю, тебе больно? Нет. А импульса вибрации нет совсем, то есть рука не шевелится вообще.
1: Визуально я был абсолютно здоров. Я мог руками делать все то же самое, что делает любой человек на улице, но как только в руки я брал скрипку, я совершенно не мог сделать вибрацию. Вибрация, как я уже говорил, это колебание левой рукой. Мне совершенно не получалось это сделать, именно играя на скрипке. Как только скрипку я клал в футляр, я мог руками делать все то же самое, что делает человек в обычной жизни. Что только мы не делали. Это были иглоукалывания, это была глина, которая покрывали руки. Мы ходили к врачам, делали УЗИ, брали анализы.
5: Делали парафиновую ванну, накаляли, чтобы она была как вода, жидкая. А это, представляете, какая температура? Взрослый человек эту руку не опустит. А ему говорили, что ты должен опустить эту руку и держать там, пока парафин весь не засохнет. Слезы были, когда током пробивали каждую, был такой агрегат, когда пробивали током каждую мышцу, проверить, живая, не живая. Я видел сам, как это искры тока были, как он кричал. Нашли самого лучшего точного массажиста с Сочи. Я видел, как он плакал, кричал, как ему было больно, потому что он нажимал на самые болючие места. То есть через все прошли.
1: Все что угодно было, но ничего не помогало. И около 3 месяцев на скрипке я не играл. Были сорваны концерты.
5: Все говорили, меняйте профессию и все.
1: В нашей семье была традиция, летом мы отдыхали в Сочи.
5: Я прочитал в Писании, что кто болен из вас, то призови пресвитера, сделай помазание, и по вере вашей да будет вам исцеление. И я супруге сказал, Таня, мы едем в Сочи.
1: Я, к сожалению, не помню фамилию этих людей, но я помню точно, что он был пастором в одной из сочинских общин. И он это сделал.
5: Принесли Писание, принесли елей.

0: И мы стали в круг, взялись за руки, и он попросил начать меня молиться. И это в то время, когда я открыл рот, вот перемкнуло что-то здесь, и пошли потоки слез, короче говоря.
1: Мы молились, мы читали много Библию. И я помню свои ощущения, которые были тогда. Мне сложно их описать, но это было что-то очень сокровенное и тяжело объяснимое.
0: Перед тем, как случится проблемы с рукой, мне снился сон. У меня вообще очень часто сны снятся вещи. И снился сон, что его большая, огромная черная собака схватила за левую руку. И она осталась у него висеть. Но на тот момент я не придавал значения этому сну. Приснился и приснился. И вот уезжая в ту ночь, когда мы сели в поезд, только я засыпаю, и снится сон, что опять он стоит, тот сон мне приснился, он стоит, висит собака черная, и он рукой взмахнул, и собака упала с руки. И я вскочил, ее разбудил и сказал: «Таня, Давид выздоровел, все».
1: Прошло буквально несколько дней, я взял инструмент в руки, и я сыграл абсолютно все, что играл когда-то. Рука была абсолютно здорова. Абсолютно. И вибрация, и любые переходы, она перестала уставать. И с тех пор никогда проблем с руками у меня не было. И для меня это, конечно, опыт, который в очередной раз мне доказывает о том, что без участия Бога порой нельзя преодолеть в жизни какие-то ситуации, которые ты думаешь, что ты преодолеешь их сам. Бог, безусловно, необходим. Если бы не тот случай, я думаю, что вряд ли я бы продолжал бы играть на скрипке и добился в своей жизни того, что добился сейчас. Тогда я четко для себя понял, что Бог есть, что Он со мной.
2: Все?
1: Что все?
2: Все.
1: Это, я должен сказать, все?
2: У меня все.
1: У тебя все, да? По-моему, что-то было такое интересное, нет?
3: Солист, лауреат международных конкурсов Давид Ардуханян.

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: Я тогда взмолилась и говорю: «Господи, ну в какую же землю бить? Скажи хоть, пожалуйста, в каком направлении действовать, искать ту землю, которую ты приготовил для нас». И стала перечислять районы в молитве. Этот район — тишина, этот район — тишина. И в самое последнее перечисление я ставлю район Железноводский. И я отчетливо помню, я слышала этот голос: «Пробуй, бей».
1: Что движет человеком, который вдруг решает продать свою квартиру в большом городе и уехать за много километров от родных мест? Поселиться в сельской местности, начать все с нуля, и не для того, чтобы заниматься бизнесом. Начать благотворительный проект.
0: Сейчас я рассматриваю свою жизнь в ракурсе того, чтобы делать общественные программы.

0: Государственные благотворительные профилактические программы, которые бы давали возможность людям узнать о здоровых привычках, которые продлевают жизнь или долголетие, увеличивают человека, и которые приносят счастье в семью. Интересно, что здоровье не дается в роддоме, оно не дарится. Когда выходишь на пенсию, его тоже, как на заслуженный отдых, тоже не выдают. Я считаю, что в здоровье надо вкладывать. Мы понимаем, что для здоровья все, что просто, то это полезно. Да, кто не курит, тот не пьет, да, вот здоровеньким помрет, но так лучше прожить эффектно эту жизнь в молодости, вот, продлевая молодость. По жизни я увлекалась спортом, большой теннис. И была успешной в своем деле. Почему? Потому что в том клубе, где я занималась, я была вторая, как бы лидирующая по соревнованиям. И та девушка, которая была первая, она же по возрасту уходила с арены. И весь клуб смотрел на меня, и они ожидали, что что-то будет, в общем-то, будет что-то. У меня было очень много гордости. Очень много гордости. Я из себя могла делать конфетку, куколку. Я могла это... очень красивый макияж наносить, могла и одеваться красиво. То есть это всех привлекало. Это всех привлекало, я была как бы в центре внимания постоянно. Но когда я стала верующей, я совсем изменилась. Я решила, что это, вот это самое дорогое для меня сейчас я принесу в жертву Христу. Я стала просто одеваться, и я уже теперь не хочу вот это вот этих фанфар, не хочу гордости, не хочу вот это вот признание. Это мне уже не нравится. Я замужем, имею двоих детей, уже взрослых дочерей, которые тоже помогают нам по жизни идти в служение.
1: Решение служить Богу Светлана принимала не одна. Ее семья, муж и дочери полностью поддержали и разделили ее желание. Желание было необычным. Мало кто в наше время пошел бы на это.
0: Мы начали понимать, что мы хотим построить санаторий.
1: Светлана и Михаил решили построить санаторий. Лечение в нем должно осуществляться на основании библейских принципов здорового образа жизни.
0: Как его построить, если здесь есть курортное место, где очень много санаториев и невозможно просто купить землю? Она настолько дорога. Но если есть даже деньги, попробуй найти хотя бы клочок земли. Мы продали все в городе для того, чтобы больше не возвращаться. Это была квартира, это был дом в центре города Ростова.
2: Сам момент, факт того, что ты продал дом, и у тебя его уже нет. А у тебя есть деньги с продажи дома, но самого дома как такового уже нет. Несколько времени, вот пока мы не купили землю, ощущал себя бездомным.
0: Мы вкладывали все свое имущество в это. Мы шли на большой риск.
2: Ну, это такой опыт с Богом. Решение, которое принялось совместно. И был страх, но он прошел.
0: Фундамент, оказывается, для нашей семьи как раз-таки 8 на 8. И денег достаточно бы хватило нам для того, чтобы построиться. Но здесь покоя не было. Нам хотелось воплотить свою мечту. Нам хочется построить санаторий.
2: Света говорит, хватит денег, чтобы дом себе сделать? Я говорю, ну должно хватить. А хватит, чтобы добавить? Мы же хотели. Я так думаю, наверное, не хватит.
0: Что делать? Идти ли нам на риск, понимая, что мы, если начинаем пристраиваться, не хватает денег для того, чтобы закончить стройку? Это было однозначно для нас. Когда мы начали определяться, сколько же мы пристраиваем, мы согласились на то, что пристроим 6 метров еще к тому фундаменту, который есть. Мы поставили колья, натянули шнур, начали копать, и наша лопата упирается во что-то твердое. Начинаем это расчищать, и мы видим, что это фундамент. К нашему фундаменту, который видимый, под землей был невидимый фундамент на 6 метров. Если бы мы согласились жить для себя, мы бы никогда не узнали, что во дворе у нас есть еще один фундамент. Мы стали расчищать этот фундамент, насколько он глубокий, проверять. Мы увидели, что там еще подведена вода к нему.

0: Мы опять говорим: «Господи, спасибо, ты сохранил, ты экономишь деньги». Время спустя муж приходит со стройки и говорит: «Ты знаешь, в каком месте мы подстроимся? Ой, какой горы?» Я говорю: «Нет, не знаю». «Так гора-то имеет название Божий дар». «Да ты что?» Тогда уже настолько вот полная чаша была благословением.
1: Но чтобы служение было возможным, нужна команда. Светлана и Михаил это понимали, и Бог подарил им таких единомышленников.
2: И мы молились, чтобы Господь вывел нас из города. И для нас это приобретение, что мы здесь. Мы вечером стали на молитву с Виталиком и попросили конкретно, что: «Господь, сделай нам предложение. Вот куда ты хочешь, чтобы мы были, вот сделай нам предложение». И на следующий день утром позвонила Света и сделала предложение.
3: Вот мы приобрели тут участок, и теперь вот потихонечку налаживаем это служение вместе со Светой, с Мишей. Желаем, чтобы оно развивалось и в дальнейшем здесь было не маленький кусочек земли, а большой, и людей было гораздо больше.
1: Чудеса продолжались. Даже неожиданные трудности Бог обращал во благо. Все силы и средства были направлены на строительство санатория.
4: Весной мы, видя, что у нас как бы средства закончились, решили на этом не останавливаться и начали делать лагеря здоровья. У нас, конечно, тоже не было на это денег. Вот нам ударили машину, выплатили страховку. Вот, и 20 тысяч имея, мы начали строить домики. Вот к этим деньгам Бог добавил еще 200 тысяч, 230. И в итоге мы, как бы, начав с 20 тысяч, имеем теперь уже вот то, что вы видите. И можем помогать людям.

0: дочери Михаила и Светланы разделили с родителями все трудности создания санатория и радости от того, что удается помогать людям.
1: Люди приехали сюда, они решили отдохнуть, они заплатили за это деньги. Вот. А мы, как папе с мамой помогаем, должны все для этого сделать, чтобы они смогли отдохнуть, чтобы они смогли расслабиться, понравиться, чтобы их все почти устраивало, чтобы они могли оздоровиться. В этом и заключается вот наше служение, наша им помощь. И они без этого никак. Ну, на данном этапе.
2: Если ты делаешь от чистого сердца, то не так уж и тяжело. Ну, смотри, что ты делаешь.
1: Поначалу, да, трудно. Ты хочешь сделать одно, тебе нужно делать другое, тебе нужно вставать, идти туда, куда не хочешь. Делать то, что не всегда хочешь, но в этом проявляется, наверное, терпение, закаляется характер. Наверное, мы от этого лучше становимся.
2: Ну, конечно, это помощь родителям большая, хорошая. Служение Богу.
1: Повара в

0: всегда видно, он всегда, как бы, люди его, как сказать, ну, ощущают, видят пищу, которую приготовили, они ее кушают. Вот. А помощник именно повара, он все готовит к этому, чтобы повар мог что-то такое сделать, чтобы человеку понравилось. Поэтому работа помощника, она, ну, не всегда, конечно, видна. Люди не всегда это замечают. И вот именно тетя Таня нам показала, что это не совсем важно, чтобы люди видели вас, что вы там что-то вкладываете, работаете. Потому что, во-первых, это Бог вознаградит нас за это. А во-вторых, мы должны понимать, что мы служим людям не для того, чтобы они нас заметили, что мы что-то так делаем, вкладываем сюда, вот. А для того, чтобы они, наверное, приблизились к Богу, почувствовали заботу, наверное, семейную теплоту. Скорее всего, да, мы тоже жертвуем этим.
1: Ну, если бы команды не было, то бы вы видели постоянный разлад, постоянные недовольные лица. Это так как служение продвигается, значит, команда есть. Но, как и в любой команде, всегда есть вопросы, которые нужно решать. Есть какие-то переживания свои, в которых все мы растем.
2: Знаете, если бы мы смотрели на свое финансовое положение, у нас бы вообще ничего невозможно. Что-нибудь было бы сделать невозможно. Мы не то, что думаем или как мы верим. Мы верим, что это предприятие не наше, а созданное Богом, поэтому Он им руководит. Мы знаем, что мы когда дойдем до определенного этапа, Бог даст больше, потому что это рост. Мы как дети, когда ребенок вырастает, ему становится уже тесно в своей рубашке. Отец и мать ему покупают новые. Так же и Бог, когда мы дорастаем до какого-то состояния, Бог говорит, хорошо, я вам даю больше. Вот. Но мы должны пройти все эти этапы. Поэтому мы верим, молимся и верим, что у Бога окна небесные не закрыты, и Он даст больше даже, чем мы думаем.
3: Сегодня не будем говорить о трудностях. Все трудности, они с Богом решаются. Сегодня это проблема, а завтра это уже не проблема. Поэтому я думаю, что надо идти верою, брать вот эти вот высокие стены, большие мечты. Я знаю, что Бог знает эти все трудности, наши скромные возможности. Я думаю, что, видя тайна, он воздаст явно.
4: Когда человек полностью доверяет свою жизнь Богу, оставляет все ради того, чтобы служить ему и людям, Бог дарит ему самое чудесное, что может быть – счастье, радость, покой и смысл жизни. Наши герои отдали Господу все, что у них было. Поверили Его словам, которые говорят «Вкусите и увидите, как благ Господь. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

0: Здравствуйте. Господь уничтожил развращенный Содом и Гоморру, но спас праведного Лота. Однако вместо хэппи-энда мы читаем о череде драматических событий в его семье. Что это, вина самого Лота или трагическое стечение обстоятельств? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Вот насколько предыдущая глава была теплой и такой светлой, настолько же это драматичное и мрачное.
1: Да, вызывает 19 глава противоречивые чувства. Разные чувства вызывает. Абсолютно согласен. Но, тем не менее, нам придется ее прочитать и попытаться сделать какие-то выводы из этой главы, да?
0: И извлечь уроки, возможно. Угу.
1: 19 глава, с 1 стиха. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома». Интересно, что в 18 главе было три ангела, до Содома дошло только два ангела в итоге, да? Ну, это просто деталь, она ни о чем не говорит нам, но вот так. «Лот сидел у ворот Содома». Тоже такая небольшая деталь. «У ворот городов, особенно

0: как сказать, вот, вечернее время, да, там сидели кто обычно? Ну, во-первых, там была тень, да, так, то есть там место, где была тень, и у ворот сидели, это был обычай городов, у ворот сидели уважаемые люди.
1: Старейшины какие-то.
0: Да, старейшины и уважаемые люди. Лот сидит у ворот, это означает, что он не простой человек в городе. О нем знают, его уважают. Что могло сыграть

0: в том, чтобы его уважали. Он же младше Авраама.
1: Младше, но он же тоже был богат.
0: Он младше, но он был, во-первых, богат, да? Ну, во-вторых, он все-таки уже тоже не мальчик, тоже уже в приличном возрасте. Ну, а в-третьих, потому что Авраам в свое время, спасая Лота от Кедорлаомера и всех прочих других царей, да, что он сделает? Он спасает жителей Содома. И наверняка вот этот эпизод сделал Лота тоже непростым человеком в Содоме, а уважаемым человеком. Он имел право сидеть у ворот, как один из старцев. И поэтому просто это поможет нам на эту главу смотреть в контексте. Да? Лот непростой житель, а он уважаемый житель Содома.
1: А может быть, он там вообще один сидел, как самый ответственный.
0: Как самый ответственный.
1: А все остальные же просто сказали, нет, мы домой.
0: Ну, в общем, два ангела. Конечно, Лот тоже не знал, что это ангелы, как Авраам в 18 главе не знал, что это небожители, что это Бог ему явился. Да? Лот увидел, встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. Опять мы видим, что вот это поведение, гостеприимство, да, поклонился опять. Авраам поклонился тем трем мужчинам, и Лот поклонился.
1: Ну,
0: вот
1: Лот же долго же вместе с Авраамом, он научился у него.
0: Он перенял культуру, да, он впитал ее в свое сердце. Я тоже был не так давно в одной из стран СНГ, там вот эта культура сохранилась. Ну, она не так проявляется, конечно, в другом, но, например, там девушка или женщина, или бабушка в транспорт заходит, неважно, какого она возраста, от мальчика до мужчины взрослого все встают, чтобы только сели. Прям. И я разговаривал с местным священнослужителем там. Он говорит, я хочу, чтобы мои дети выросли именно в этой культуре. Я никуда не хочу переезжать, я хочу, чтобы они вот эту культуру восприняли, потому что это круто, это уважение. Я прям смотрел, мы с супругой смотрели и прям удивлялись. Это прям работает, как часы, механизм работает. Заходит женщина, девушка, девочка, все, мужчины, мальчики, типа, встают, лишь бы сели.
1: Красиво.
0: Это очень было приятно. Ну и вот у них, видать, это уже в крови было, вот просто. Заходит странец, значит, ты должен его принять, должен его к себе в дом и так далее, и так далее. И сказал, государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши. Все то же самое, что Авраам, да, говорит. И встанете поутру и пойдете в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. А вот это уже не гостеприимно со стороны странников. Что за поведение? К тебе говорят, зайди к нам в дом, а ты говоришь, нет, мы ночуем на улице. Ну, какое-то, да, странное поведение.
1: Ну, какое-то проявление недоверия. То есть они, наверное, показали тем самым, что мы доверять тут никому не будем в этом городе.
0: Или у нас особая цель, особая миссия. Мы пришли не просто как странники.
1: Не гостить.
0: Да, мы пришли не гостить. И, наверное, вот это сразу могло в сознании Лота промелькнуть. И он, написано, сильно упрашивал их, и они пошли к нему. Сильно упрашивал. Все-таки вот одна из, наверное, характеристик праведника – это вот упрашивать странников прийти в свой дом. Как это было в случае с Авраамом в предыдущей главе.
1: Ну, в случае Лота это не просто гостеприимство было. Он прекрасно знал, что за люди живут рядом с ним и на что они способны.
0: Да, возможно. Кстати, это тоже сыграло. Но мне кажется, что Лот бы в любом случае пригласил бы их к себе. Он бы мог их и... Ну и ладно. Я-то при чем?
1: Не ко мне в гости шли, да.
0: И сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. И вот дальше начинается, вот как ты сказал, драма, и все пошло. Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом. Это кто? Это вот у них вечернее развлечение было. И молодые, и старые, все пришли, окружили дом. Вызвали Лота, а Лот уважаемый человек. То есть, несмотря на его уважаемый статус, несмотря ни на что, говорили, где люди, пришедшие к тебе на ночь? То есть, ты хоть уважаемый человек, но ты что себе позволил? Ты зачем их спрятал, да? Ну, может быть, ты же не один вообще, в конце концов. Мы тоже. Ну, может, они так мыслили. Мы же не знаем, да? Выведи их к нам, мы познаем их. То есть, грубо говоря, отдай нам этих людей, мы их изнасилуем. Вот, от малого до большого.

0: Ноя, это были мужчины, и те были мужчины. То есть, ну да, грех содомии, вот. И интересно, что они были не просто извращенцы, они еще были и насильники. Потому что одно дело, как сказать, практиковать содомию там добровольно, а другое дело, пришли люди со стороны тебе, странники, и ты проявляешь к ним насилие. Вот. Поэтому они были насильниками. И здесь написано о том, что от малого до большого. То есть это несколько поколений. Это означает, что данный грех, он культивировался в этой культуре, в этом городе уже не одно поколение. Сколько времени прошло, мы не знаем. Поэтому, когда в 18 главе, в 20 стихе пришли те мужи, трое мужей к Аврааму и сказали: «Вопль восходит от жителей, на жителей Содома», да, то вопль восходит от кого? От тех, кто пострадал. Наверняка вот эти странники были уже не первыми, кто пострадал от жителей Содома.
1: Получается, что Господь долго медлил и долго ждал.
0: Долго медлил, долго ждал.
1: Он ждал, что они справятся?
0: Да, что не медлит Господь, написано, исполнение обетований, да, но долготерпит, да, чтобы кто, не чтобы, как этот Петр, по-моему, написал, но долготерпит, да.
1: Не желая, чтобы кто погиб.
0: Не желая, чтобы кто погиб. Абсолютно верно. Ну, дальше мы читаем. Лот вышел к ним ко входу, запер за собою дверь, сказал: «Братья мои, не делайте зла». Да? Братья, как он их называет, просто потрясающе. Не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Ну вот данное предложение Лота, оно, наверное, не вписывается вообще ни в какое такое здравое современное мировоззрение. А мировоззрение той эпохи и той культуры. Если пришли под мой кров, то они точно не должны пострадать. Лучше я, лучше моя семья пострадает, но странники под моей крышей не должны пострадать.
1: Но это что? То, что сейчас у нас совершенно другое мировоззрение, кажется, что сейчас лучше, что тогда было неправильно.
0: Ну, я думаю, что, может быть, во многих вопросах сейчас это и лучше, намного лучше. Да, слава Богу, мы живем в стране, которая исповедует традиционные ценности. А вот как раз то, что происходило тогда в Содоме, это вот то, против чего сегодня восстает цивилизованный мир, да, против вот этих извращенных ценностей, против антисемейных ценностей. Но слава Господу, что во многих странах, и наша страна в том числе, сегодня вот эти традиционные ценности ставят в главу угла, и это очень хорошо и очень правильно. В основе этих традиционных ценностей лежит именно библейское мировоззрение и библейское учение. А ценности семьи в нормальных сексуальных отношениях в рамках семьи, в рамках заповедей Божьих. Поэтому это очень приятно, что не весь мир такой, как Содом.
1: Что все изменилось с тех пор.
0: И как раз изменилось-то благодаря тому, что Бог все-таки вмешивается, когда государство, когда какая-то страна, какое-то сообщество вот так доходит до крайних извращений, тогда Богу ничего не остается делать, как проявлять свои суды. И это не однажды было явлено в истории, не только в истории с Содомом, а мы знаем много случаев из истории, когда различные там, ну, там и страны, или там какие-то отдельные города, практиковавшие извращение, они подвергались Божьим судам, потому что Бог вмешивается, и в этом тоже Бог милостивый, но Он и справедливый, да?
1: Да, и нам только самим иногда непонятно, чего мы больше хотим, чтобы побыстрее наступила справедливость или чтобы подольше проявилась милость.
0: Милость Божия.
1: То-то одного хочется, то другого.
0: Но они сказали ему: «Пойди сюда», и сказали: «Вот пришелец, и хочешь судить». То есть то, что он у ворот сидит, то, что он старец, то, что он там уважаемый человек, потому что вообще благодаря Аврааму и его связи с Авраамом город вообще продолжает существовать, а только уже давно бы там в плену бы был, да. Это все уже никто ничего не помнит.
1: Не, ну это может быть все равно какое-то уважение. Если бы, а то бы дали бы просто дубинкой по голове и в сторону.
0: Ну вот и написано, что очень приступали к человеку, к всему, к Лоту.

0: и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. Вот уже вмешались эти ангелы, вот небожители, странники, и они спасли фактически Лота и избавили его. А вот дальше интересно. «А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого». И вот здесь вот хочется дальше читать, что после того, как их поразили слепотой, ну, логичное продолжение хочется увидеть, что они отстали и ушли по домам, да? Но здесь написано, что после того, как их поразили слепотою, написано так, что они измучились, искав входа.
1: Они даже как будто не поняли, что с ним произошло.
0: Как будто это, не поняли, что произошло. Так это же такое сверхъестественное проявление. Все. И вдруг непонятна их мотивация. Может, они подумали, что это не они ослепли. Может, это какое-то сверхъестественное потемнение. Там же все-таки уличного освещения не было, и все было по-другому. Но тем не менее. Но это, конечно, это не вписывается, вот так сказать, в здравомыслящее, в здравое какое-то вообще понимание. Не поддается какому-то осмыслению. Вот просто такой упертость, и все. Сказали мужи те Лоту, да, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи с сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господа. И Господь послал нас истребить его. Вот все. Другого уже не дано. Бог однозначно обращается к Лоту. Давай всех, кого можешь, выводить из этого города. И вышел Лот, то есть какое-то время спустя наверняка все-таки эти люди ушли и разошлись по домам. Вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его. То есть были дочери, видать, у Лота уже замужем. И сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но затем ему показалось, что он что? Шутит. Шуточки. Приходит, значит, папа вечером, поздно, ночью уже там какой-то там весь взбудораженный, весь взволнован, говорит: «Срочно, срочно покидаем город, да, на завтра, завтра в это время уже город будет разрушен, Бог его уничтожит огнем». Но что можно подумать о таком проповеднике?
1: Может быть, выпил лишнего.
0: Да.
1: Но мне кажется, что все-таки еще дочери-то не замужем были. Они только собирались замуж за этих людей. Они же жили в других.
0: Говорил с детьями своими. Это те две дочери, они с ним и вышли. А он к другим своим дочерям пошел.
1: Ну, вот то есть у него было не две дочери,
0: да, а конечно. Значит, у него были еще дети, которые вышли уже замуж, и которые уже жили не с ним. Ну, может быть, они же все равно где-то должны были жить рядом. Если, как сказать, с культурной точки зрения. Но, тем не менее, хотя нет, дочери могли уйти в дом своих мужей, наверное, вот пошел к ним разыскивать и приглашал их уйти. Ну, в общем, все было воспринято за шутку, все было воспринято не всерьез. Когда взошла заря, ангел начал торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя». Вот это те, которые мужа не познали, которых он хотел пришельцам, ну, как хотел этим
1: вывести
0: толпе, да? «Чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». То есть тут надо было принимать решение уже такое достаточно категоричное. Ты либо уходишь, либо гибнешь с городом за беззаконие города. И как он медлил... Ну, почему медлил? Ну, конечно, медлил. Здесь его родственники, здесь его дети... Дочери его, которые выходили замуж.
1: Ну а чем он может помочь, если останется? Тут наоборот, нужно думать о тех, кого еще можешь
0: спасти. Ничем, конечно.
1: Какой-то не очень решительный, видимо, человек.
0: Но тем не менее, это все равно же... Это все очень быстро происходит. Это все... И он, конечно, в стрессе находится определенном. И, конечно, он медлил. Это естественно, что он медлил. Так, по-человечески. «Но мужи те, по милости к нему Господней». Удивительные слова. «По милости к нему Господней». «Взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города». Все. То есть уже чуть ли не к силе Бог прибег, чтобы Лота вывести из Содома вместе со женой и с двумя дочерьми. «Когда же вывел их вон, то один из них сказал: спасай душу свою», то есть спасай жизнь свою, имеется в виду, да, «не оглядывайся на...»

0: назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот это интересная деталь. Бог говорит ему, куда спасаться?
1: На гору.
0: На гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот не хочет идти на гору. Мы читаем дальше, что Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть». На горе может застигнуть беда. Мало ли чего там, да? «Давай я побегу куда? В соседний город». Бог соседний город тоже, видать, хотел уничтожить. Видать, там были люди...
1: Такими же нравами.
0: С такими же нравами, да. «Вот ближе бежать всей город», 20 текст я читаю. «Он же мал, побегу я туда. Он же мал, сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это. Не спровергну города, о котором ты говоришь». То есть, получается, город-то вот этот в соседний, куда побежал Лот, Бог его тоже хотел уничтожить. «Поспешай только, да, поспешай, спасайся туда». Но если уж хочешь туда, ну спасайся туда. «Ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор». Интересно, что даже вот в такой критический момент ты просишь Бога. Ну, я вот говорю сейчас про Лота. Лот просит Бога, и Бог идет ему навстречу.
1: Хотя это со стороны Лот вообще-то очень самонадеянно говорить, что «да я лучше знаю, где я спасусь, Господи, ты не представляешь, там опасно».
0: Да-да-да.
1: Это как странно вообще звучит.
0: Очень странно звучит. В этой ситуации действительно звучит странно, когда уже ты просто покидаешь, фактически все теряешь, что у тебя было, просто вот спасаешь жизнь свою. Ну, наверное, в городе проще, да, давай туда. Может быть, у него там кто-то из знакомых был, не знаю, ну, как-то... А представляешь, он приходит туда, и после вот этого суда Божьего: «Ах, Лот, это вот ты такой праведник, и наши все родные и близкие, которые в том городе, что с ними, да?» Ну, в общем, когда мы читаем дальше, что солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли». То есть все, суд совершился, получается. Но на самом деле сегодня кого не спросишь, ну, все знают историю про Содом и Гоморру. Но вот даже вот те люди, которые не читают Библию, ну, как некая традиция, как некоторая
1: притча.
0: История, как некая притча своего рода уже. Да, уже действительно как притча, история о Содом и Гоморре, она известна всем. Ну вот мы о ней прочитали, вот ее первоисточник. Это книга «Бытие», 19 глава. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом».
1: Это вот очень трагический момент, очень. И ему уделена прям буквально одна строчка.
0: Да.
1: Почему?
0: Получается, что когда он бежал в этот город Сигор, Бог сказал: «Не оборачивайся, не все, даже все, не оборачивайся». И бежит он, бежит жена, двое дочерей, и жена Лотова оглянулась позади и стала соляным столпом. Это соляной столб сегодня, даже когда на экскурсию едешь, показывают. Там, наверное, конечно, это же не он, но вообще непонятно, что произошло. Есть объяснения, разные объяснения, но однозначно это Божье вмешательство, однозначно Божье вмешательство. Но мне тоже странно, у меня нет объяснения. Конечно, есть традиционное мнение, что вот, она ценила земное больше, чем спасение, которое ей Бог обещал.
1: Слишком была привязана,
0: слишком,
1: да,
0: была
1: к тому,
0: привязана
1: что
0: там, к богатству, к детям и так далее. Да все это понятно, но а как по-другому-то? Это же человеческие эмоции, это чувства, это твоя жизнь. Как ты не будешь к этому привязан? Это же однозначно. Но так или, не, и так или иначе, наверное, вся эта история – это как некая притча. И, наверное, то, что случилось с женой Лотова, это тоже своего рода притча о том, что является твоей ценностью и что в критический момент, когда нужно принимать решительные действия, связанные с твоим спасением, о чем ты думаешь, да? Ну, вот так. Я бы не стал судить о вечной участи жены Лота. А вот что касается ее земной участи, здесь она однозначно показана всем.
1: Уже известно.
0: Вот.
1: Но я вот думаю, нету ли тут косвенной вины Лота.

0: если бы он более решительно ушел из города, не сомневаясь, сразу бы послушался, то есть, ну, как бы показал, что это действительно крайне серьезно. А он медлил тут, перепирался с ангелами. Естественно, и жена тоже заразилась этим настроением. То ли уходить, то ли не уходить. Может быть, попытаться что-то еще спасти.
1: Да, наверняка, если так объективно смотреть и на Лота, на жену, да, они были два собака пара. Наверное, и Лот бы заслуживал такой участи, да? Но Бог обещал Аврааму, что Лот не погибнет. И он исполняет это обещание. Ну вот получилось так, как получилось. Интересно, что когда мы читаем дальше, «Встал Авраам рано утром, пошел на место, где стоял пред лицом Господа». Вот он. То есть он приходит, где он расстался с этими спутниками своими, да, с этими тремя мужчинами, в образе которых ему явился Господь. Он пришел и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности и увидел, что увидел? Дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истребил города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Вот я думаю, о чем думал Лот, извиняюсь, не так, о чем думал Авраам, когда смотрел на вот этот вот пепел, на этот дым поднимающийся, от Содома и Гоморры. О чем он думал?
0: Ну, наверное, много о чем. О том, что 10 даже праведников не нашлось там.
1: Да, он, наверное, думал, что даже 10 праведников
0: жив ли Лот?
1: Жив ли Лот? Еще чего-то. Но я думаю, что есть еще одна очень важная деталь, о которой думал Авраам. Ведь эти три мужа пришли к нему и сказали: Авраам, через год у тебя будет потомок. Тот самый потомок, которого Бог тебе уже столько раз обещал. Через год приду к тебе, и именно от Сары у тебя будет Исаак. Все. На следующее утро, значит, Авраам приходит вот на это высокое место, смотрит на Содом и Гоморру и смотрит: дым, пепел, все, катастрофа страшная прошла. И
0: он... Уже сбылось.
1: И он-то понимает, что мужи-то тебе сказали: идем в Содом и Гоморру, чтобы там произвести...
0: Суд.
1: И если они там произвели суд, тогда что же будет через год со мной? У меня реально должен через год родиться младенец, тот Исаак, которого Бог обещал. Противоречивые чувства. С одной стороны, трагедия, с одной стороны, гибель города, с одной стороны, непонятная участь Лота, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот оно, ну, наглядное проявление силы Божией. И вот эти люди обещали, что этой же силой Божией будет вот это чудо в его жизни. Если что невозможное для Бога, да, Сара, ты что смеешься? Это, да, из предыдущей главы. Будет у тебя младенец. Вот. Ну и опять-таки мы знаем, что этот младенец, это не просто, что вот Бог так любил Авраама, что у него обязательно должен был родиться младенец, а это Божие намерение от Авраама произвести народ, в котором родится в последующем Спаситель мира, который умрет за грехи всех людей. И мы знаем, что это исполнилось в итоге во Христе Иисусе, Господе наш. Вот так?
0: Да.
1: Такая вот история.
0: А вот, кстати, то, что Господь уничтожил Содом и Гоморру именно в это время, не может ли быть тем моментом, что он как бы освобождал землю от зла, чтобы потомство Авраама было где жить уже на такой начищенной земле? Или это слишком смелое предположение?
1: Я думаю, что это так и было отчасти, потому что, как мы уже сказали, что где зло доходит до своего предела, Бог вынужден вмешиваться и его уничтожать. И так будет при втором пришествии Иисуса Христа. Зла много на земле, несмотря на то, что есть, ну, как сказать, места, где традиционные ценности любят и исполняют, несмотря на это, зла все равно много на земле. И когда вот эта мера беззакония переполнится, Бог вмешается, и наступит второе пришествие Иисуса Христа, и суд Божий будет обязателен. Вот. Но у каждого есть возможность принять Божье спасение во Христе Иисусе, которое было явлено на Голгофском кресте.
0: Да. Слава Богу, что есть выбор.
1: Да.
0: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами.
1: Апостол – посланник, уполномоченный передать какое-либо сообщение. В Новом Завете так называется человек, избранный Христом, чтобы нести миру его благую весть о спасении. Изначально было 12 апостолов, ближайших учеников Христа, которые сопровождали его во время земного служения. Андрей, Петр, Иоанн, Иаков Завидеев, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот. Число 12 имело символический характер, поскольку соответствовало числу колен древнего Израиля. После смерти Иуды Искариота, который предал Христа и покончил с собой, церковь избрала 12-м апостолом Матфея. Впоследствии апостолами стали называться и другие последователи Христа – Павел, Варнава, брат Господа Иаков и другие. Все они были призваны к этому служению уже после смерти и воскресения Христа. Их дела подробно описаны Лукой в книге «Деяния святых апостолов». В состав Библии также вошли послания апостолов, адресованные первым христианским общинам и конкретным христианам. Это соборные послания Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, а также послания Павла к римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, фессалоникийцам, евреям, Тимофею, Титу и Филимону.
0: «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме».

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем цикл проповедей, посвященных пророку Захарии, ветхозаветному пророку, который жил в очень торжественный период истории народа Божьего, в VI веке до нашей эры, когда израильский народ вернулся из вавилонского пленения. В книге Второзакония, в 8 главе, во 2 стихе, мы читаем следующие слова. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Господь настаивает на том, чтобы народ Божий помнил историю, чтобы те события, которые происходили в жизни народа Божьего, постоянно приходили на память всем участникам этих событий и их потомкам. Именно поэтому сегодня стоит вспомнить те перипетии жизни, которые привели народ Божий к вавилонскому пленению. По словам пророка Иезекииля, народ Божий пошел в плен, потому что они не знали своего Господа. Они не до конца понимали его требований, они не до конца понимали тех путей, по которым Господь ведет этот народ. Они не вникали

попали в его замыслы. Следствием всего этого явилось вавилонское пленение. Пленение, которое привело народ Божий к трагедии, связанной еще и с тем, что народ Божий совершал идолопоклонство. Они поклонялись чужим богам, которых не знали их отцы, деды и прадеды. Вавилонский плен продлился 70 лет. Народ Божий был оторван от своих корней, оторван от своей земли, от своей культуры. В книге Паралипоменон, во второй книге Паралипоменон, в 36 главе, в самом конце этой книги мы читаем такие трагические слова. Господь говорит о том, что Он неоднократно посылал им пророков, которые обличали, наставляли, уверяли народ Божий обратиться к Господу, покаяться и следовать Его путями. Однако далее мы читаем: «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. И Он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юноши их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого, все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон, и сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его, и сыновей его до воцарения царя персидского». На протяжении 70 лет народ Божий находился в вавилонском рабстве. На протяжении 70 лет они были оторваны от своих корней, от своей родины, и это привело к тому, что на протяжении ряда поколений этот народ стал забывать свой язык, свою культуру, свои обычаи, до того, что когда через 70 лет этот период рабства, период пленения подошел к концу, немногие захотели возвращаться на родину своих отцов. Многие остались в Вавилоне и основали там новую общину, основали общину евреев в Вавилонии. Однако был народ, который вернулся из плена. И мы читаем в продолжении этой главы: «Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих, во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Единственный языческий царь, которому Священное Писание дает положительную оценку, это Кир Персидский, царь, которого еще называют Кир Великий. Тот царь, который дал народу Божьему свободу. Еще за 150 лет до рождения Кира пророк Исаия в 8 столетии до Рождества Христова говорил о том, что сделает Кир для народа Божьего. Кир освободил народ Божий. Кир дал свободу израильскому народу, и не только свободу. Он предоставил все возможности для возвращения в Иудею, в Палестину,
предоставил все возможности,

части для восстановления храма Божьего. Кир иногда сравнивается с Иисусом Христом, ведь то же самое, что сделал Кир для народа Божьего в Ветхом Завете, Иисус Христос сделал для всех нас с вами в Новом Завете. Христос дал нам свободу, Он освободил нас от рабства. Вавилон является символом рабства греха, и поэтому так же, как Кир освободил народ Божий из этого Вавилона, так же и Христос освобождает нас из рабства греха. Пришел момент, когда народ Божий возликовал. Возликовал о той свободе, которую получил из рук языческого царя. И вот в этот момент, когда они возвращаются в землю обетованную, на свою родину, они призваны к тому, чтобы восстановить разрушенные с Богом взаимоотношения. Пророк Захария, обращаясь к этому народу, к остатку этого народа, к нескольким сотням людей, которые вернулись туда, на родину, обращается к ним в своей уникальной, удивительной по своей красоте книге. Обращается в тот момент, когда не все было в порядке. Был момент, когда они пришли в эту землю и, столкнувшись с препятствиями, столкнувшись с проблемами, они опустили руки. Не все было просто. Порой нужно было решать серьезные задачи, они столкнулись с серьезными проблемами, связанными с тем, что на этой территории жили другие люди, жили самаритяне. Это народ, который был составлен из различных переселенцев. Там были и ассирийцы, там были и куты, и вавилоняне, и многие-многие другие народы, которые проживали на этой территории. Через некоторое время они превратятся во врагов народа Божьего, во врагов евреев, израильтян. И вот теперь они чинят препятствия. По истечении какого-то времени иудеи опустили руки. Они не могли дальше продолжать восстанавливать храм. Захария обращается к этому народу и призывает к тому, чтобы они обратились к Господу. Мы читаем в первой главе пророка Захарии такие слова. «В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Адову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. Господь обращается к народу Божьему и вновь и вновь призывает их к тому, чтобы они не повторяли ошибок своих отцов. Возникает вопрос, по какой причине они ушли в плен? По какой причине с ними произошли такие трагические события, с которыми столкнулись их отцы? Это прежде всего было связано с недоверием Господу. Прежде всего, недоверие Господу, непонимание Его характера привели их в плен. Очень часто измена Господу и поклонение другим богам сравниваются с изменой в семье, когда муж изменяет жене или жена изменяет мужу. И вот в этот трагический момент мы видим, как Господь вновь обращается к новому поколению, к поколению, которое может на

начать все заново. Обращается к ним и говорит: «Вспомните тот путь, по которому шли ваши отцы. Не повторяйте их ошибок. Неужели пророки, — говорит пророк, — будут говорить постоянно? Не вечно Духу Божьему быть пренебрегаемым». С чем связаны были эти слова? В книге пророка Агея, в книге пророка, который жил в тот же самый момент истории народа Божьего, Агей, обличая народ, говорит: «Долго ли вам жить для себя?» В этой главе, в этой книге, в книге пророка Агея, в первой главе, мы читаем такие интересные слова. Когда народ Божий говорит: «Не пришло еще время, не время строить дом Господень», а пророк отвечает: «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом Божий в запустении». Господь хотел явиться к своему народу, Он хотел общаться со своим народом, но для этого общения необходим храм. Это то самое место, в котором Господь может явиться и предстать перед своим народом. Священство – это та категория людей, которые должны приносить нужды народа Божьего в молитве перед Господом. А народ Божий оставил строительство храма. Они обратились к своим проблемам, к своим нуждам. Им нужно было восстанавливать свои собственные дома. И с одной стороны, это понятно. Но мы видим, как в духовном смысле народ Божий страдает от того, что они живут по-прежнему в разлуке со своим Господом, несмотря на то, что они уже пришли в свою землю. И поэтому пророки недоумевают от того, как ведет себя народ Божий, что они свои собственные интересы ставят на первое место, в то время как интересы духовные, интересы общественные уходят на второй план. Вспоминается то, что когда-то сказал Христос в пустыне: «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Все то, что питает нашу душу, все то, что питает наш дух, является первостепенным. Это та самая весть, с которой сейчас пророк Захария и пророк Агея, его современник, обращаются к своему народу. В конце концов, мы знаем о том, что произошло. В книге пророка Агея, который был старшим современником Захарии, говорится о том, что народ внял этому призыву. Они раскаялись, они обратились к Господу, они стали строить храм, потому что именно в этом месте Господь может общаться со своим народом. Это то место, которое было символом национального единства, национальной победы над тем пленом, который они переживали на протяжении 70 лет. Это был символ победы в Боге. Это был символ победы их Господа над всеми языческими царствами, над всеми языческими народами, которые окружали народ Божий. Они должны были восстановить храм. Это тот храм, в который некогда явится Христос. Пророк Агей, обращаясь к народу Божьему, говорит: «И потрясу все народы». 2 глава, 7 и 8 стих. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф, мое серебро и мое золото. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь. И на месте сем я дам мир, говорит Господь». Этот храм, который они восстанавливали, был прославлен Господом именно тем, что Христос, наш Господь и Спаситель, явился в этот храм и проповедовал в нем неоднократно, исцелял

в этом храме, даровал жизнь и мир своему народу. И поэтому мы имеем в этой книге, в книге пророка Агея, еще одно уникальное временное пророчество, которое указывает на то, что Христос придет в определенное время. И это время ограничено как раз временем существования этого храма. Мы знаем о том, что и этот храм, к сожалению, был разрушен в 70-м году нашей эры войсками римского полководца Тита. Но знаем также и о том, что это пророчество Агея исполнилось. Исполнилось потому, что Христос явился уже в этот момент и к этому времени, к своему народу и совершил искупление, мое и ваше. Дорогие друзья, пусть Всевышний Бог благословит каждого из нас, чтобы мы понимали ценность тех исторических событий, которые происходили в жизни народа Божьего и в жизни нашего народа, для того, чтобы извлекать те ценные уроки, которые заложены в этих книгах. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.

0: Привет! Сейчас зачастую можно услышать размышления о том, что Бог – это что-то сокровенное, о нем нельзя говорить вслух и уж тем более писать о нем публично в интернете. В этом вопросе разберемся в нашей сегодняшней программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Девчонки, рассказывайте, вы в интернете вообще много чего постите? И касательно духовной своей жизни, пишете?
1: Нет. Я даже о жизни своей мало что говорю в интернете. Если что-то, какое-то вот событие прям колоссальное, вау, что-то такое произошло торжественное. Только тогда так не вижу в этом смысла.
0: Ну и, соответственно.
1: Ну и о Боге, соответственно, тоже я... Ну, я могу куда-то в группу что-то написать, да, комментарий какой-то.
0: Ага, там еще... если вдруг какая-то интересная там дискуссия.
1: Да. Ну так, сама я на своей страничке ничего не пощу.
2: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
0: Нет, и почему нет?
3: В смысле нет, я да.
0: Ты да? Ну-ка расскажи. А ты такая просто махала головой, как будто нет.
3: Нет, я пощу, но знаете, это бывает в моменте, вот когда хочется. Это не каждый день, нет у меня какого-то там контент-плана.

плана специального, чтобы я там каждый день постила что-то про Бога. Нет, в моменте, если что-то захотелось, может, где-то увидела какую-то цитатку или стих из Библии. И даже, знаете, поставила лайк, если где-то под стих из Библии. Моим друзьям неверующим этот лайк, стих высветится когда-нибудь. Сейчас такие алгоритмы. И даже вот этот лайк, я думаю, он может быть каким-то свидетельством. Вот. Но сейчас, я думаю, нет, наверное, такой проблемы. Сейчас

0: Меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараюсь любить жизнь и доверять все Богу.
1: Все. Мы можем, в принципе, девочки, наверное, расходиться, да? Нет, Оля, давай, расскажи.
2: Ну, мне рассказывать нечего особо. Я в интернете довольно пассивная. Все.
1: Да, тебя не цепляют какие-нибудь, вот опять же, посты, под которыми много
2: я,
1: что-то
2: я
1: пишут?
2: Я редко читаю. Я сама почти, выкладываю ВКонтакте иногда что-то запоминающееся, может быть.
1: Угу. Ну, то есть такой
2: приятные вот... какие-то события, как видео, как фотодневник даже.
1: Ага.
2: Вот. Это редко бывает тоже раз в неделю, раз в две, в три, когда как. Вот. И чужие посты я редко просматриваю.
1: Угу.
2: У меня не бывает залипания.
1: Угу.
2: Так, повезло мне.
0: Да.
2: Ну, это просто повезло. Это не я там сознательно как-то такая молодец. Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
3: А вы знаете, что я заметила? Что по тому, как человек, может быть, как это назвать, евангелизирует кого-то, можно понять, насколько он, приблизительно, примерно прикинуть, насколько он может быть искренним.
4: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Вот смотрите, я думаю, вы замечали, очень часто в интернете люди могут выкладывать вот целые просто обои, обои на своих стенах именно о каких-то законах, догмах и тому подобное. Вот хочется ли вам вот таким людям прислушиваться и вообще все это читать?
5: Это интересно. Есть некоторые такие вот люди у меня в друзьях, и высвечиваются же, вот как сказала Таня, да, алгоритмы. Есть интересные вещи, которые пишут, да, как-то по-другому стих, например, интерпретируют из Библии, или какое-то мнение и так далее. Иногда интересно. Но когда слишком много букв, ты просто устаешь читать, просто, это too much.
3: Ну вот берут, например, какую-нибудь книгу, просто к чему я веду разговор. Вот есть люди, которые делятся, к примеру, не просто стихом, а своим размышлением, интересным размышлением, каким-то неординарным подходом к этому стиху. Кто-то может просто копировать книгу и туда вставить. Вот когда, мне кажется, человек вот просто берет, вставляет или очень много пишет постов там по несколько раз в день или выкладывает на любой какой-то канал свой очень много информации, то это говорит о том, что человек может это делать не из какой-то своей потребности, а просто потому, что нужно.
1: Типа он раскачивает таким образом просто свой паблик, да, там.
3: Может раскачивать паблик, раскачивать еще что-то, чтобы, вот вы знаете, достичь просто какой-то цели там. Привести всех людей к Богу, вообще без разницы. Как, каким способом, каким образом. А мне кажется, Бог, он все-таки больше про качество. Это забегая вперед. А бывают какие-то посты такие очень интересные, где тебя что-то цепляет, где действительно затрагивается проблема, где затрагивается боль какого-то читателя, даже тебя самого. То есть, и либо откликаются мысли и размышления самого автора данного заголовка, или данного текста, к примеру. И мне кажется, таким образом можно понять, насколько вот человек действительно искренний, истинный. И когда человек искренний, то это больше притягивает, когда мы просто-напросто берем и вот тупо все копируем, выкладываем, пишем по невероятное количество каких-то умных мыслей, классных идей, но которые нас не цепляют.
1: Слушай, я думаю, что это вопрос такой немножечко, мне кажется, немножко не об этом, да, суть, потому что, может быть, этому конкретному человеку, он реально, может, вдохновился вот этой вот тирадой из книги, и он так вдохновился, что ему кажется, что, сейчас это все должны прочитать, максимально там количество людей.
3: А если это каждые 5 минут?
1: Ну, понятно, что да, там может. Но с другой стороны, опять же, да, кто-то вдруг наткнется на один какой-то там вот этот из этих постов,

0: и он его цепанет. Поэтому, ну, здесь нельзя говорить, что это точно, наверное, ну, прям плохо, и что он таким образом хуже там делает, или там какой-то себе, не знаю, славу пытается завоевать, или каким-то неправильным способом идет. Может, конечно, отторжение возникнуть. Ну, возникнет у тебя отторжение, ты возьмешь и отпишешься. Или сделаешь так, что ты скроешь его публикации. Вот, вот все, наверное, вот так. А кто-то так и будет продолжать там читать, и это будет интересно.
1: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
0: Ну, давайте поговорим, знаете, о чем? Вообще, вот, ну, Таня говорит, что она пишет искренне, и то, что у нее там в душе есть, вот она выложила это. Но вот вы как вообще считаете, это правильно, ну, так скажем, быть такими очень искренними и о своих отношениях с Богом именно писать в соцсетях? Получается, отчасти, может быть, какое-то тоже навязывание и такое, ой, там, себя такой духовной выставляет, да, там, а сама-то и что-нибудь там, да, там, например, или что вот она хочет этим нам сказать, да, что она такая лучше нас, что ли, да, ну, например, то есть это действительно может, наверное, негативную какую-то сыграть, то есть стоит это делать или нет?
2: Ну, когда у нас есть очень много таких моментов, что еще вот хотелось мне сказать, наверное, к предыдущему, да, своему спичу, о том, что часто очень люди, которые могут просто выкладывать что-то, они не имеют какого-то духовного подтекста. То есть им важно вот просто выделиться, выпендриться, да, такое есть слово.
0: Ну, даже видишь, даже ты так думаешь о людях, которые пишут. Получается, то есть работает именно вот так.
3: Не, ну вот
0: ты хочешь выпендриться. И это нормально, что мы вот, получается, так уже смотрим на этих людей.
2: Да.
0: Поэтому, получается, если от знака минус, то, может быть, не стоит этого делать?
2: Когда слишком много. Еще такой момент, с другой стороны, когда слишком откровенно, вот ты берешь и раскрываешь всю свою душу, да, ну, к примеру, тоже люди любят это делать, да, на показ что-то. Не знаю, здесь, мне кажется, личный какой-то вопрос, то есть, а готов ли ты открыться, готов ли ты, что, ну, сразу, здесь же сразу появляются такие вот любители, которые захотят, ты же уже открыл свою какую-то тайну, хоп, мы тебе туда залезем, и там же и покопаемся.
0: Ну да, и начинается там,
2: и начинается.
0: Скидывать, да?
2: То есть а ты готов ли ты к этому?
3: Угу. Ну, тут, мне кажется, вопрос, вот просто любую сферу возьми, то есть, если человек... Мамочка, например, про своих детей выкладывает бесконечные посты. Или там женщина увлечена каким-то домашним хозяйством, усовершенствованием своего дома, размусоривание, еще там фэн-шуй, правда, это уже не модно, но было так когда-то такое. И вот это вот идет постоянно. Ну, может быть, находятся любители, которые это читают, а остальным на самом деле непонятно, как это, сколько можно об этом писать. И зачем ты вообще об этом пишешь? Ну, кому интересны твои дети? Кому интересна твоя квартира?
2: Ну, то есть...
3: Примерно из этой же плоскости вопрос, мне кажется.
2: Да, когда мы уже немножечко перебарщиваем. То есть, в принципе, мы не затронули такую тему, когда действительно, ну, точнее, затрагиваем ее, что когда это действительно уместно, когда это действительно здорово и классно, когда мы делимся этим иногда, когда это что-то такое очень, ну, яркое, не в том плане, что вот какое-то реально такое вот, в прямом смысле этого слова, яркое, а это какое-то такое дозированное, вот. То есть, если это что-то дозированное, если ты действительно хочешь этим поделиться, и в этом есть твоя реальная потребность, то здесь, мне кажется, вопрос к автору. А действительно ты этим хочешь поделиться? Или ты просто
0: это делаешь? Ну, раз пишет, значит,
2: делаешь?
0: Хочет, я думаю. Ну, вот теперь, а мне тогда так. Вот смотрите, получается, что человек может это делать, например, от того, что он одинок, он хочет высказаться. Есть такой момент, да? Вот он наполнился, что-то там, и вот ему хочется поделиться. И ты говоришь, он должен быть готов к...
2: Да, к хейту, к тому, что к нему прилетит.
0: К ответу. Да, но смотрите, а мы сейчас, вот если именно в плоскости, скажем так, евангелизации, вот ты говоришь, надо по чуть-чуть. То есть Таня такая, так, мне надо подсмотреть, нет. Я достаточно, я пишу, или много очень, может быть, надо меньше, или...
4: Знаете, вообще, как я вообще очень, ну, редко это делаю. Угу. Начнем с того, что я считаю, что наш образ жизни, даже если мы транслируем что-то в наших социальных сетях, просто наш образ жизни про

0: простой. Этим мы уже можем как-то свидетельствовать людям. Тем же самым, как вот в обычной жизни на работе. Мы там не употребляем, не вредные привычки нет у нас там, например, еще что-то. И также в соцсетях ты же это транслируешь, и частично это тоже людей приводит к мысли о том, что у этого человека есть принципы. Да, а если там где-то ты выложишь какой-то стих библейский, он поймет, что так, вот. Ну, как бы у меня нет такого, что я там пишу и расписываю, вот как Маша рассказывает какие-то мысли, цитаты о Боге и так далее. Очень редко, и все завуалировано.
1: Это мне очень нравится читать, когда ты пишешь все-таки. Мне всегда это очень нравится. Но я вот против того, чтобы фильтровать, типа, немного ли я там написала. Это для меня это часть моей жизни. И я сейчас хочу, девочки, а вы уже знаете, да? Если я хочу, то я встала и сказала. Вот. И тут то же самое. Если я хочу, а сегодня это будет уже пятый пост про там что-то, значит, мне показалось, что я недостаточно выразилась прошлые там четыре. Это не потому, что я там что-то себе задумала. Да даже тут речь не о раскрутке своих социальных сетей. А вот, ну, получается, что с этой точки, своей точки зрения я поступаю не очень правильно, потому что мой, вот эта моя часть жизни, она может быть оскоменной для кого-то.
2: Ну, ты знаешь, здесь, смотри, говорю, какая у тебя есть потребность.
1: Да у меня-то... Им-то какая разница, какая у меня потребность?
2: Ну, то есть,
1: по
2: сути, получается...
1: То есть мы обсуждаем вопрос, правильно это или нет. Хорошо обсуждать Бога в интернете, в соцсетях или нет. То есть с помощью социальных сетей мы что-то хорошее делаем, когда мы Бога обсуждаем или нет. То есть, ну, для каждой из нас, если уж написал, то значит, ему это нравится. Ну, он там хочет. Может быть, он вообще дикий евангелизатор, конечно же.
0: Я считаю, что у нас свободная страна относительно, да, в религиозном плане.
1: Пока что спасибо.
0: Пока что, да, спасибо. И если ты пишешь это на своей странице, ты имеешь полное право. Это твоя страница, твое личное пространство, ты веришь в Бога, ты его благодаришь. Ты люди пишут такую ерунду в интернете иногда, просто призывают к таким дурным действиям, что и к ним прислушиваются. Есть такие... Люди пишут про НЛО, люди пишут про всяких привидений и так далее. И вообще, ну, полную ересь. И к ним прислушиваются.
1: Да.
0: Есть последователи. Ну, а если кто-то забредет вот в твой блог, да, на твою страничку, увидит твои посты благодарности Богу, да, и там вот просто твои мысли о Боге, и у тебя найдутся последователи. Я не вижу ничего в этом плохого. Это хорошо, это круто, когда ты евангелизируешь
2: через интернет. Вот здесь главный момент. Последователи твои найдутся. То есть, смотря какая, вот почему я говорю, какая у тебя потребность.
0: Докапываешься к словам.
2: Если у вас есть потребность просто выпендриться, выделиться, высказать свою точку зрения, Бог-то о другом. Евангелизация о нем-то должна быть именно с точки зрения того, каков он, а не ваше мнение, что там, вот Бог вот в этом проявился так, вот здесь вот Бог проявился так. Зачем вся эта информация в день по 50 раз?
0: Ну так человек изобретет, посмотрит и напишет потом Насте, слушай, а какой Бог? Что за Бог? Что за вера? Начнет узнавать, а она все это вот разовьется, и она скажет, а приходи в церковь, и он скажет, хорошо, я приду, и уже узнает Бога со своей стороны.
1: Ну да, это вроде бы и, с одной стороны, это ненавязчивая евангелизация, да, уж назовем так, потому что, ну, ты не заставляешь никого читать. С другой стороны, ну, получается, что люди, которые на тебя подписаны, они так или иначе, скорее всего, да, будут постоянно натыкаться на твои посты, особенно если они часто. Но, хорошо, даже если там цель, не цель, но это мое же уже с Богом, да, лично, какая у меня была цель. Хотела я за счет Бога прославиться, и такая, я суперхристианка, у меня будет подписот, там, не знаю, 2 миллиона, и все они будут говорить, аллилуйя, Настя, ты молодец, да?
2: Там, да, какая-то такие... там классная, духовная,
1: да.
2: Такие.
1: Хорошо, есть, но с другой стороны, смотрите, Бог в Библии оставляет... Он говорит, идите и научите все народы. И вот вроде бы, да, буквально там, я в детстве там еще когда была, и было вот это вот, что да, рассказывайте о Боге, там туда-сюда. Понятно, что да, людям это все поднадоело вот так. Но хотеть, например, если даже вот взять вопрос о том, что я христианин, и я там хочу делиться именно с людьми опытом с Богом своим.
2: То здесь это будет самое правильное. Вот почему истинную потребность. Просто это не должно быть как обязанностью.
1: Вот.

0: насчет обязанностей. А если я христианин, и сейчас, и мне Христос, ну, всем, в Библии написал, что, да, вы там, несите меня миру и все такое. И я... делает ли это меня обязанным писать в интернете вот эти посты и делиться своим опытом о Боге? Или я вообще могу молчать о том, что я верующий? Вот тут вот интересно. То есть будет ли то, что я молчу вообще о Боге, будет ли это... Знаете, у меня был стих, который меня в детстве пугал немножко. Типа, что приду и будут... сейчас что-то у меня прям вылетело. Суть в том, что те, кто от меня отказался, да, и я тоже скажу, что я не знаю вас.
1: Кто меня видит людьми, это вот Рикусия. Вот,
0: да, Олечка, спасибо, вылетело. Вот, то есть, и мне всегда, я всегда боялась. Так, а что же это значит, отречется? То есть, я должна все время говорить, я христианка, я верующая, у меня был опыт сегодня с Богом, я сегодня почитала Библию, и там, туда-сюда. Вот это должно быть, ну, как вообще тогда должна быть моя социальная жизнь?
2: Активность.
0: Да, социальная активность в интернете, в этом пространстве, именно как христианину.
2: Мне кажется, самая главная потребность, которая должна именно нами руководить, это только то, что я хочу поделиться этим опытом. Я хочу именно прославить Бога в этом. Mm-hmm. Если есть такая потребность, то мне кажется, это супер круто, потому что когда мы действуем из... Вот есть потребность, например, эгоистическая, что я хочу выпендриться, выделиться, потому что такие люди есть, они пишут по куче всяких постов, и там вообще, ну, за этим всем не видно человека, и не видно вот этого, вот этой искренности, вот этого Божьего проявления. Есть такая потребность, как, к примеру, я должен. И вот человек тоже кучу всего пишет, пишет, пишет, и этим самым, ну, как бы, тоже мало отклика видно. И самый такой естественный, самый крутой, это когда сравнимо, вы знаете, с какой потребностью? Вот когда... очень многие девушки хотят, к примеру, родить, да, завести ребенка. И когда кто-то хочет, потому что мне надо удержать мужа, кто-то хочет, потому что мне надо о кем-то заботиться там, или еще что-то, да, или, к примеру, еще какие-то потребности. Самая главная потребность – это я хочу поделиться, хочу, чтобы была вот новая личность. То есть когда есть вот это вот, когда я хочу поделиться, вот принести, я настолько наполнен этой любовью, что я хочу... сиять, делиться этим. Вот это самое классное. Вот все вот эти вот то, что там должен, должна, оно в конце концов будет все равно нести негативный подтекст. Вот нам кажется, что люди вот не просекают этой, там, как бы этого момента, на самом деле это все равно будет чувствоваться. Поэтому мне кажется, что должен, это не работает.
1: Мне еще кажется, что мы вообще сейчас так преувеличиваем значимость наших слов в интернете. Ну, потому что личное влияние, оно намного важнее. То, что Конечно. Человек пишет, ему все равно особо никто не верит. Но вот вы когда читаете там чьи-то посты, ну вы прям проникаетесь вот на самом
2: да.
1: деле.
2: Но некоторые да.
1: Я
2: да.
1: пока человека не знаю, пока у меня нет о нем никаких отзывов, свидетельств от других людей, что мне не сказали, что этот человек очень хороший, очень классный. Я буду так, ну, пишет что-то, ну, ладно.
0: Ну, а если человек может быть не классный? Ага.
3: Человек может быть не классный, ты можешь его не знать, но если ситуация похожа на твою, там, угу. какую-то ситуацию из жизни... И вот он столкнулся с подобным. Это может пробирать там мурашки.
1: Может, я не конечно, спорю. Зацепить. Просто я говорю, тут роль на самом деле больше при личном общении. И может противоположное произойти. То есть человек может почитать твои посты, а потом, когда он с тобой познакомится, скажет...
0: Да,
2: конечно.
0: Но с другой стороны...
2: Я пойду в другую сторону.
0: Вот так. Это на самом деле так. И, кстати, вот такая вот ситуация была у Льва Толстого. Он же писал очень все красиво и правильно. Но и он понимал, когда ему начали обвинять в том, что ты сам-то посмотри, как ты живешь, ты нас учишь. И он сказал, он говорит, то, что я знаю, как правильно, и говорю об этом, это не значит, что я умею это делать. То есть там была такая мысль, ну, она и в Библии, собственно, есть, да, смотрите, как делают фарисеи, да, ну, и, в общем-то, правильно делают. То есть есть у них что-то хорошее, что-то правильное, а что-то нет. То есть вот это, ну, такой момент, что хорошее можно и взять.
2: И вот образ, вот все-таки больше показывает, наверное, наш образ. Что мы выкладываем в принципе? Слушайте, я могу выложить классный пост, а потом в конце просто я, не знаю, привести в пример какой-нибудь рок-группу, да, или рок-оперы какой-нибудь такой, которая просто будет злостно там, я не знаю, осуждать, да, с каким-то злостным подтекстом быть. И то есть это уже будет, ну, показывать какой-то диссонанс. Того, ну, как бы ты думаешь, а я вот сейчас вот предыдущее, что, простите, читала? Ну, то есть вот какое-то такое вот, ну, резонировать. И мы мне больше показываем, когда мы во всем у нас это проявляется, во всем проявляется вот этот образ христианина. Да, мы можем кого-то завлечь,

0: помочь, мы можем кого-то действительно уцепить. Но важно, как дальше пойдет вот этот момент. То есть как дальше, как ты будешь проявляться, может быть, в жизни там, этого человека, в своих остальных каких-то постах. Поэтому больше, мне кажется, влияет именно наше взаимодействие с этим человеком и наш образ жизни. Мне то есть он больше показывает.
1: Извини. Меня вообще пугает слово «должен». Угу. «Должна». Что значит «должна»? Мне кажется, ты чем больше будешь думать о том, что ты должен, тем быстрее перегоришь и вообще отвернешься от Бога. Потому что я не знаю, что движет вообще людьми, которые должны пропагандировать, евангелизировать. Типа, не знаю, что вот я, если так буду делать, то Бог меня точно в рай возьмет, так что ли? Или, ну, какими мыслями они...
0: Хорошо. А ну, вот... есть люди, да, такие.
2: А вот тебе еще один должен. Должна ли ты стараться не противоречить своей церкви в своих каких-то постах, паблик, ну, вот в своем там...
1: Своей церкви, своей вере или своим людям из церкви? Как понять вопрос?
2: Именно вере.
1: Не противоречить в плане, что ну, я...
2: Вот, как, есть определенные... У церкви есть определенные догмы, да, есть определенные правила вероисповедания, да, вот со всем ее расписанным. И, ну, мы же ну, не идеальны. Вот должна ли ты следить за тем, что ты постишь? Чтобы не быть.
1: Ну,
2: таким...
1: конечно, если я буду говорить о Боге, типа, вот с такими словами непонятными, да, какими-то вот этими сленговыми, типа, круть, Бог мне так помог, я вообще в шоке, вот это да, класс.
2: Мы все поняли.
1: Ну, как бы, это, не знаю,
3: бабушек
1: просто.
3: Не очень.
2: А мы что, бабушкам обязательно должны евангелизировать? Прикиньте, нас наоборот, дети...
3: Ну, просто люди из церкви не все смогут... понять такой, не понять, не всем понравится.
1: Не все проникнутся.
2: Да. А мы должны нравиться людям из церкви? Тогда такой вот вопрос.
0: Подождите. Вот мне этим. Кажется, что вот опять же я за естественность, за то, что у нас есть, смотрите, 10 заповедей. Ну вот кто-то воспринимает, что эти 10 заповедей ты должна их исполнять. А кто-то настолько принял Бога, что исполнение для него этих 10 заповедей является как проявление, да, проявление любви к Богу. То есть он не воспринимает это как должен. То есть я воспринимаю это о том, что
1: я уважаю Бога, я его люблю,
0: я
1: его уважаю,
0: я чувствую, что Бог меня любит и уважает, и он тем самым проявляет ко мне любовь и заботу. И я понимаю, что вот принцип уважения и любви к Богу, как ко всем остальным, должен действовать, ну, как бы во всем. То есть это же мой естественный образ. И также в интернете. Я не хочу никому соответствовать, не хочу быть никому-то должным, да, кроме у меня есть вот пример, да, такой Бог. Вот, он же уважительно относится ко всем. Да, это, конечно, вообще высшая степень уважения и любви. Нам до нее еще стремиться и стремиться, но все-таки. Если я разговариваю вот таким языком, но я тем самым славлю, и меня это никак не оскорбляет, когда мне пишут, фу, ты что так написал, так нельзя было писать. А я им говорю, ну, как бы, и ты отвечаешь в своем же русле, и ты действительно в этом не видишь ничего такого плохого, у тебя идет этот естественный порыв. Ты тем самым действительно, ну, как бы, прославляешь, у тебя нет внутри вот этого диссонанса. Ну, то есть, вот как помните, я говорила про потребности, когда ты не хотел прославиться, у тебя нет внутри, так, что это они мне тут сказали? А, им не понравилось? И что вам не понравилось? И ты там в конце под постом такой, круть, слава богу, и в конце вот под этим комментарием
1: разнесла
0: вот такой, разнесла всех. А, здесь был вопрос тогда такой, что ты хотел прославить? Ну, то есть, вот дальше, почему я говорю, при взаимодействии дальнейшем уже показывается, что человек хотел выразить. Ну, то есть, каков был его изначальный посыл?
1: Я думаю, что бы мы ни писали, что бы мы ни говорили о Боге, не о Боге, люди всегда будут недовольны, люди всегда будут искать изъяны. Поэтому просто стоит вот жить так, как ты считаешь нужным. Это, ну, это не значит, что нужно идти, пить, веселиться, курить и так далее. Нет, ну, если мы говорим в контексте о Боге, ты можешь писать как угодно, ты можешь делать все, что угодно на своей странице и в интернете пропагандировать, и евангелизировать и так далее. Люди все равно будут недовольны. Найдутся такие хейтеры.
0: Но хейтеры не всегда.
1: Они будут все равно писать. Какая разница, что они... Не нравится? Перелистни, не читай. Я не заставляю. Я это написала для себя. Это моя память. Вот в 2012 году я крестилась. Вот классно, супер. Оставлю эту запись. И буду в 2023 просматривать. Вот как приятно вспоминать этот день.
0: Мне кажется, самое главное, какой вот у тебя внутренний отклик. Насколько ты, ну, как бы, насколько твоя совесть чиста, как говорится. То есть мы, если следуем своему образу, действительно, ну, какой у нас есть в голове христианин,

0: христианина, и если мы соответствует у нас это все, любовь Бога, наш образ жизни и наши слова, то у нас не появится никакого чувства стыда или, к примеру, вопроса, а правильно ли я пишу, а нужно ли это, а как им отвечать. Мы вот у себя внутри это все скопировали, у нас внутри живет это духовное основание, поэтому я думаю, что вот с этой мудростью мы можем писать, да, и вести свою страничку в соответствии со своим внутренним миром.
1: Ну, подводя итоги, да, мне хочется тоже согласиться с Машей, да и, собственно, со всеми, вот, потому что мне кажется, что если у тебя с Богом есть отношения, то вы с ним разберетесь, да, что там писать и как ты чувствуешь, и если оно действительно все искреннее от души, то почему бы и нет? Потому что найдутся обязательно те люди, которые чувствуют так же и думают так же. И вот им с тобой будет хорошо, им будет понятно то, каким ты языком пишешь, что ты там пишешь. И, собственно, в этом-то, ну, наверное, самое главное, да, этих социальных сетей, чтобы те люди, которые где-то там далеко, но они могут быть твоими единомышленниками, они вот оказались рядом с тобой вот таким вот образом. Да, девчонки? Ну все, счастливо. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение по этой теме. Мы будем ждать. Счастливо.
2: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Приветствуем вас. Это программа «Найди свой путь». И ваш сегодняшний ведущий – я, Размик, и Велина. Дети верующих родителей очень много знают о Боге с самого детства. Но является ли это гарантией, что во взрослой жизни они не утратят свою веру? Как узнать Бога лично, не основываясь на опыте своих родителей? Сегодня мы поговорим об этом с нашим гостем Стасом. Привет, Стас.
1: Здравствуйте.
0: Как твои дела?
1: Отлично.
0: Здорово. Расскажи, пожалуйста, о своей семье.
1: О той, которая сейчас у меня?
0: Ну,
1: или о той, которой я жил?
0: Наверное, о той, которой ты жил, вот, начиная вот с детства, как строилась твоя жизнь.
1: Угу. Я понял. Я родился в семье священнослужителя. Я не знаю, это плюс или минус, не мне судить. У меня была мама, бабушка. То есть обычная, среднестатистическая такая семья.
2: Это не очень среднестатистическая, если семья священнослужителя. Чем она вообще отличается от обычных других, как ты думаешь?
1: Ну, в принципе, мы такие же люди. Мы носили одежду, мы кушали, мы завтракали, мы копались в огороде, мы выносили мусор. Единственное, может быть, я меньше

0: встречался с отцом, потому что он всегда был в каких-то разъездах. У нас очень много всегда было незнакомых людей, гостей, которые постоянно приезжали, уезжали. И очень часто были переезды с места на место, потому что работа предполагала то, что семья должна перемещаться из одного города в другой. Но это 100% плюс, потому что у меня, наверное, 120 одноклассников. Вряд ли кто-то может этим похвастаться.
1: Ты даже считал?
0: Потому что очень много школ закончил.
1: Слушай, а вот когда ты рос в такой семье, что ты знал о Боге с детства?
0: В принципе, наверное, все.
2: Маленький богослов. Ну, какое у тебя было представление о нем? Ну, он добрый или наказывающий? Или вообще, ну, как ты себе его представлял в то время? Помнишь?
0: Ну, наверное, смутно, потому что, скорее всего, это был Бог моих родителей, Бог моего отца, потому что он очень следил за нашим религиозным воспитанием, он старался, чтобы мы побольше размышляли о каких-то более духовных вещах. И, конечно, это не препятствовало нам бегать на улице, играть в футбол, заниматься обычными делами, но обязательно утром, вечером были какие-то такие моменты, когда вся семья собиралась, и мы могли что-нибудь почитать, что-нибудь поразмышлять друг с другом и уделить время семье. Это здорово.
1: Ну, а слушай, а было ли какое-то давление со стороны семьи или в церкви? Ну, вот давление именно вот как навязывание, что ли, или что-то в этом роде?
0: Как такового, конечно, нет, но внутренне я всегда ощущал на себе какую-то ответственность за то, что я сын служитель. Это и какие-то замечания, которые постоянно мне...
2: От родных?
0: Обязательно. Кто-то говорил, что вот, ты там должен вот так и так одеться. Ты так не говори, ты ведь сын служителя. Ну, не от родных, от родителей я поддержку хорошую получал в этом плане, потому что они у меня хорошие родители.
2: А кто тебе это говорил?
0: Ну, люди, которым что-то не нравилось. Это может быть в церкви, да, и посторонние люди какие-то. Мне это тоже немножко как ребенка, меня это заставляло напрягаться.
2: А вызывало это какой-то протест, может быть, в подростковом возрасте? Потому что, когда человек взрослеет, ему не нравится, когда ему указывают на что-то, что-то делать, ему что-то запрещают, особенно говорят, что ты должен. Обычно сразу на эту фразу говорят, я никому ничего не должен. Как у тебя это было?
0: Ну, я же повторюсь, что я такой же подросток, как и все остальные. Конечно, был протест. Как без этого? Ну, может быть, за счет воспитания, то, что меня воспитывали родители в какой-то любви, я не проявлял его, может быть, агрессивно, как-то показательно, но много было ситуаций, когда я делал назло, да. Например, ухо прокалывал, это причем заклеивал в субботу, я шел в церковь, я заклеивал пластырем, ну, такое, что так никто же не догадается, хотя, ну, явно, что там серьга или клипса какая-то, вот. Понятно было, что все об этом знают, но я все равно заклеивал.
2: А как родители реагировали на такие выходки?
0: Как они могли реагировать?
2: По-разному.
0: Конечно, они осуждали это. Но осуждали не в какой-то форме такой молотком по столу, и нет, такого не будет. Я читал грусть в их глазах, и это было, наверное, лучшим осуждением моих поступков.
3: Найди, найди свой путь.
1: Слушай, а что было вот именно таким серьезным, что твоим следующим шагом, вот, ну, так как ты у нас сегодня в нашей студии, вот, сказали, что у тебя, ну, то есть был такой момент, что ты ушел из дома, да?
0: Да.
1: Вот, расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Что на тебя вообще тогда в тот момент повлияло, что это случилось, и почему ты так поступил?
0: Ну, это подростковый возраст, хотя уже более перерастающий в молодежный период, 18-19 лет. А какие-то отношения с девушкой, какая-то привязанность к ней, другой город. Немножко как-то надоело уже с родителями, постоянно одни и те же лица.
1: Сколько тебе тогда было лет?
0: Ну, 18-19. плюс-минус. Mm-hmm.

0: пару лет где-то так. И в какой-то момент я просто написал письмо, что, ребята, все круто, дело не в вас, просто я такой.
1: Дело не в тебе, дело во мне, я ухожу.
0: И собрал вещи и уехал.
2: То есть не предупредил, просто письмо оставил и уехал?
0: Да.
2: Так, куда?
0: Ну, хотя бы письмо оставил, это же, в принципе, нормально, нет?
1: Ну, нет.
2: Лучше, чем ничего.
0: Да.
2: Куда уехал?
0: Я уехал в другой город, это, в принципе, недалеко, 300 километров где-то. И там решил попробовать пожить.
1: Чем ты занимался?
0: Ну, я ничем не занимался первое время, потому что я знал, что у отца лежит там стопочка денег. И я как сын из всем известной притчи решил, что эта часть моя, эта доля моя. Я поэтому их взял и поехал как бы со своей долей, полностью с чистым сердцем. Записку я оставил, все там написал. Уехал жить своей жизнью.
2: Понятно. Ты устроился на работу в 18 лет или чем ты занимался?
0: Нет, у меня была моя доля, зачем мне устраиваться на работу?
2: Да.
0: Ну, конечно, она закончилась, да. Поэтому мне пришлось...
2: Ехать обратно.
0: Да, мне пришлось что-то придумывать, да, работать там строителем где-то, строить, помогать. Ну, не получалось.
1: Почему?
0: Ну, как-то, во-первых, желания не было трудиться, потому что, когда у тебя есть легко заработанные деньги, и ты ими уже воспользовался, то потом тяжелее уже почувствовать цену этим деньгам именно через труд. Когда ты начинаешь работать, а работать трудно, то начинаешь искать какие-то другие, более легкие возможности, где бы найти эти деньги.
1: Слушай, ну а вот твоя вера, ты с детства ходил в церковь каждую неделю, я так понимаю, и это было регулярное какое-то общение. Когда ты уехал, ты оборвал всю связь с Богом, с церковью?
2: Сложные обстоятельства, они наоборот сблизили тебя или отдалили?
0: Ну, вы знаете, так интересно, почему-то желания не было идти в церковь, желания не было быть с Богом, приходить, там, общаться с Ним, но я это делал. Я не знаю, откуда это бралось, но в каждую субботу, может быть, это привычка. Но каждую субботу, несмотря ни на что, я старался все равно попасть в церковь.
1: Интересно. Но как ты сейчас думаешь, привычка — это вообще нормально в религии, в вере? Потому что обычно говорят, что это формальность, и это нехорошо. Зачем тогда делать просто по привычке, если ты на самом деле этого не хочешь?
0: Ну, это лучше, чем вообще ничего не делать, мне кажется. Поэтому я уверен на своем жизненном уже опыте, что если бы не эта привычка приходить вот именно в церковь, потому что прошло какое-то время, я уже стал взрослее, я уже был в другой стране, и будучи работником уже более крупной фирмы, на более крупной должности, я все равно испытывал желание приезжать в церковь. То есть привычка, она осталась, и меня уже не смущало, что для того, чтобы приехать в субботу, мне надо было 170 километров там ехать в другой город. Несмотря на это, я все равно ехал, приезжал в ту церковь, хотя я там никого абсолютно не знал, не знал даже, где она. Искал там по этому городу, приезжаешь, там этого здания вообще нет, начинаешь спрашивать. То есть, несмотря на все вот эти трудности, все равно было желание. Поэтому 100%, даже если у тебя есть привычка это приходить, то это здорово.
3: Найди, найди свой путь.
2: Слушай, ну вот когда ты уехал, ты ощутил свободу или вот когда ты рос в родительской семье? Вот, ну, постоянно чувствовал там с их стороны нагрузку, а вот когда ты уехал, ты освободился?
0: Конечно.
2: Хорошо, но почему ты все-таки вернулся в церковь, если ты был свободен?
0: Ну, как свободен? Понимаешь, что, как у любого мужчины, может быть, ну, ладно, не будем о любом судить, о себе скажу, что даже если ты испытывал, я испытывал когда-то такие мысли, что ой, вот в этот промежуток времени сложный, который сейчас происходит, как было бы замечательно забраться под свое любимое одеялко, когда мама тебе скажет, сынок, там ужин готов, ты можешь пойти спокойно поесть, тебе не надо думать, чтобы сделать, чтобы заработать на там, пачку Ролтона, грубо говоря, хотя бы покушать. 100% такие мысли были, и это нормально. Но, может быть, какая-то гордость говорила, что нет, ты даже там, что бы ни было, иди дальше, там, что бы в твоей жизни ни происходило,

0: раз ты решился на это, значит, вперед, ты мужик. И были моменты, когда, созваниваясь с родителями, в разговоре, очень часто, конечно, мне не нравились эти разговоры, потому что обязательно мама или папа говорили, мы молимся о тебе. Я говорю, да ладно, хорошо, хорошо, спасибо, да. Вот, но были такие моменты, когда эти разговоры приносили какое-то успокоение, какой-то мир на душе, и ты чувствовал, что, ну, все-таки что-то есть... где-то вот это вот высшее, которое руководит тобой, руководит твоей жизнью, и молитвы родителей, они не просто так.
1: Ну, а как ты это ощущал? Просто если была только привычка посещать церковь, ну, окей, ты пришел, ты послушал какое-то слово, чтение Библии, но что-то в твоей душе вообще, ты искал Бога, или это было просто все формально?
0: Ну, формально, скорее всего, да. Больше формально, больше приходил, потому что я не знал, зачем я это делаю, зачем я прихожу, когда у меня куча работы есть, когда мне есть чем заняться, когда я не уверен вообще в том, что моя жизнь интересна Богу, можно и так сказать, что я в ней как-то буду развиваться в отношении с Ним. Но приходил, да, общался, искать не искал. Бывало, что было желание почитать Библию, да. Немножко читал. Но я вспоминал просто родителей, когда еще в маленьком возрасте они, бывало, нам давали свободы побольше. Там 12-14 лет можно было куда-то съездить на экскурсии какие-то. И они всегда говорили, когда мы отъезжали с сестрой, они говорили, ребят, только не позорьте наши седые волосы. И эта фраза, она напрягала, но со временем, когда ты взрослеешь, она уже немножко переосмысливается, и ты понимаешь, что, ну, это твои родители, это те люди, которые вложили в тебя свою любовь, и, ну, не может быть, чтобы их слова были какой-то фальшивкой, то, что они всю жизнь говорили, что есть Бог, и Он тебя любит, и мы о тебе молимся.
2: Стас, а вот ты до сих пор ходишь в церковь, да, насколько я знаю, это до сих пор привычка?
0: Уже нет.
2: А вот как ты перешел из привычки вот, ну, в зрелую Особенно. Христианскую жизнь?
0: У меня появились дети, и я начал им тоже прививать эту привычку ходить в субботу в церковь. Мы с ними замечательно проводили время в это время, ну, пока посещали как раз служение в церкви. И я начал получать какое-то прям удовольствие от этого.
2: Был какой-то личный опыт с Богом, который вот тебя оставил в церкви?
0: Ну, ты знаешь, в какой-то момент я начал просто вспоминать все ситуации жизненные, которые случались. И решил, что их так было много, когда реально меня кто-то спасал, потому что куча всяких аварий, когда приезжали...
2: Какая-то невидимая сила, да?
0: Да, приезжали из... Сотрудники автоинспекции говорили так, а водителя увезли? Они говорят, да нет, вот он. Как? Вот та машина вот так вот просто сплюснута, потому что бетономешалка 30 тонн упала на нее вот так сверху.
2: Это ты про себя рассказываешь?
0: Да, я был, правда, на месте пассажира, а водителем был у сестры муж. И как мы выжили, это до сих пор загадка, но это однозначно Бог спас. Потому что никто не мог поверить, что там мог кто-то выжить в этой машине. И очень много таких ситуаций было, и когда ты начинаешь это... В какой-то момент я вспомнил их всех и сказал, что, ну, просто так это не могло произойти.
1: Слушай, вот интересно, ты был ребенком, выросшим в христианской семье, сейчас твои дети, по сути, в таких же условиях практически. Как ты думаешь, они тоже, когда повзрослеют, уйдут из дома, чтобы найти свой путь?
0: У меня есть формула идеальная вообще, выведенная на основе опыта и практики своих родителей.
1: Давай.
0: Я буду становиться на колени, буду молиться о них каждый день. А у них уже будет свой путь однозначно. У каждого из моих девчонок, я уверен, что что-то у них будет свое. Бог для них однозначно что-то готовит интересное.
2: Здорово. Ну, слушай, Стас, что ты мог бы пожелать тем людям, вот, которые также растут в семьях верующих родителей, вот, той молодежи, которая сейчас растет? Стоит ли им пробовать там сбегать из дома или протестовать против вот этого? Что ты им пожелаешь?
0: Все очень просто, друзья. Вы, скорее всего, будете протестовать, скорее всего, у вас будет это желание поставить себя выше кого-то. Это нормально, мы

0: все люди с вами, у нас нормальные эмоции. Просто хочется сказать, что ваши родители – это на самом деле тот остров спасения, который вы всегда сможете там найти покой. У вас есть Бог, у вас есть церковь, та община. Да, пусть будет очень много каких-то негативных, может быть, фразочек там в ваш счет, но держитесь, все у вас получится.
1: Спасибо, Стас, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю. Вера – это личный опыт познания Бога каждого человека. Поэтому ищите, изучайте, задавайте вопросы. И тот, кто ищет, тот всегда найдет. Это была программа «Найди свой путь». Всего доброго!

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится».
1: Быть поэтом – это значит быть правдивым? Быть поэтом – это значит быть счастливым? Быть поэтом – это быть мечтателем? Быть поэтом или быть писателем? Каждый для себя решит, друг мой. Для кого-то все одно и то же. Кто-то, как Базаров, вылезет из кожи, лишь стихи услышит, но на ночь их вспоминает, прошептав заветные строчки под луной. И не то, и не другое, и не третье. Не пиши стихи, если не знаешь. Быть поэтом – это очень сложно. Быть поэтом – это вдруг стать тем, кем не бываешь. Стихи крякать будут, ковылять, кудахтать, если пишешь их без вдохновения. Дамы, может быть, и будут ахать. Только в тех стихах ни капли нет смирения. А смирение для поэта – это самая высокая отрада. Между прочим, перепрыгнуть, когда гордости ограда возвышается, затмив вам очи, это самое прекрасное и трудное препятствие. Это самая прекрасная отрада. Нет тщеславия, нет аплодисментов, но пробьют эти стихи времен ограду. Станут поколением наукой славной, что писать-то нужно о великолепном, о Творце, о главном, о любви и об отчизне. Вот об этом надо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследовать Священное Писание в рамках цикла «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Иванович Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: Ответьте, пожалуйста, на какой вопрос. С момента прихода Иисуса Христа на нашу землю, когда Он был распят на кресте, воскрес, у людей появилась надежда, и не только надежда, а спасение Он даровал людям. Да. А что происходило в течение тех тысячелетий, когда после грехопадения и до пришествия первого Иисуса Христа, до Его крестной смерти, люди также жили во грехе, умирали? Есть ли у них спасение? Спасает ли Бог тех, кто жил до нашей эры, до пришествия Иисуса Христа, до крестной смерти?
1: Это один из основополагающих вопросов, которые надо задать, когда мы говорим о прощении грехов. Поскольку в действительности у Бога в исторической перспективе не было оснований для прощения грехов.
0: Потому что в одной из наших предыдущих передач мы говорили, что Христос не просто здесь играл, да, вот в человека, притворялся им, а Он в реальности прожил человеческую жизнь, и у Него в реальности была возможность, как бы теоретическая, согрешить. И Он прожил жизнь праведную, Он поборол все искушения.
1: Совершил подвиг.
0: Да.
1: И отдал себя в качестве Агнца Божия, да,

0: незапятнанного, да, безгрешного. И тогда только...
1: Появилось полное право, основание. Угу. Потому что до, это происходило в конкретный период земной истории.
0: Получается, что 4000 лет приблизительно земной истории люди просили прощения у Господа, а основания у Бога прощать не было. И вот апостол Павел поднимает эту тему, этот довольно трудный вопрос –

0: потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, и вот ключевой отрывочек для ответа на наш вопрос, для показания правды Его, то есть для демонстрации правды справедливости Божьей в прощении грехов, соделанных прежде.
1: То есть это имеется в виду как раз тот период до крестной смерти Иисуса Христа.
0: Да, дальше сказано в 26 стихе «во время долготерпения Божия». Да? То есть говорится о том, что жертва Иисуса Христа была Божьим ответом на вопрос о том, был ли Бог справедлив, когда прощал грехи людям еще до Голгофской жертвы.
1: А Он прощал.
0: То, что прощал, это безусловно и совершенно определенно. Мы находим в Священном Писании неоднократно заявления вот следующего порядка. Например, книга «Левит» описывает всевозможные жертвы, которые можно было человеку приносить. И вот, в частности, в 5 главе книги «Левит», начиная с 1 стиха, написано: «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия, был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Угу. И вот дальше 5 стих. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его».
1: Ну, то есть механизм очищения греха описан, и прощение люди получали.
0: Безусловно.
1: И для этого нужно жертву было принести, и все.
0: Да. Ну. И в 6 главе, в 7 стихе, вот когда описывается жертвоприношение, сказано в 7 стихе так: «И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». То есть люди обретали прощение. Обретали прощение, когда приходили в Дом Божий, в жилище Господне, к освятилищу, приносили жертву, которая прообразно указывала на жертву истинного, подлинного Агнца Божия Иисуса Христа. Но, получая прощение от Бога, вот на личном, частном уровне, они знали и верили, и этим веру свою демонстрировали, что однажды придет тот, кто станет действительным Агнцем, кто совершит реальное очищение. Вот. И у Бога, получается, на протяжении 4000 лет обвинителю, сатане, дьяволу, клеветнику, ему, по большому счету, что касается фактов, нечего было предложить. И потому-то апостол Павел и пишет, что жертва Иисуса Христа, она была доказательством праведности Божией в том, что Бог был справедлив, когда прощал грехи прежние. То есть Бог как бы прощал грехи авансом.
1: Потому что кровью козлов и тельцов невозможно очистить
0: невозможно,
1: грех.
0: Безусловно. Это неравноценная жертва. Так, ценность человека и ценность животного несопоставимы. И вот Священное Писание показывает, что причина, соответственно, благодаря или вследствие которой, на основании которой Бог мог это делать, заключалась в том, что Агнец был заклан от создания мира. И если этого не понимать, то тогда становится абсолютно непонятным, как Бог имел право, в силу чего Он имел право прощать грехи. Коль скоро Бог гарантировал самим собою, своим грядущим боговоплощением в человеческое естество, безгрешной жизнью и смертью, пролитием крови своей, гарантировал искупление грешников, то он и мог на протяжении этих 4000 лет прощать. Но только лишь жертва Иисуса Христа была, как апостол Павел пишет, показанием, демонстрацией того, что Бог в действительности имел право это делать.
1: Итак, мы определились, что право прощать грехи у Бога как такового фактически не было, и он авансом это делал, зная, что будет Голгофская жертва Иисуса Христа.
0: Да, но теперь, когда она состоялась, вопрос закрыт. У дьявола нет абсолютно никаких претензий к Богу, что касается того, какое право ты имеешь, Боже, отпускать грехи. Бог доказал. это, и сам выкупил это право, став человеком и отдав свою жизнь за все.

0: вас. Какие грехи Бог прощает?
1: Соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться, да, в нем. И такой грех Бог прощает.
0: С точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Эти грехи покрыла кровь Иисуса.
1: А в действительности ли Бог одинаково прощает любой грех? Ведь даже вот по человеческому нашему рассуждению степени греха могут быть разные. Одно дело там за проезд не заплатить, да, это тоже грех. А другое дело там у ближнего жену увести и совершить прелюбодеяние. То есть несопоставимые вот такие моменты. И что Бог одинаково относится, вот говорят, Бог прощает любой грех. Он что, одинаково относится и к тому, и к другому? Для него нет между этим разницы никакой?
0: Здесь, очевидно, нужно разделить тематически вопрос прощения и вопрос последствий греха. Любое действие влечет за собой последствия в материальном мире. И, конечно же, чем серьезнее грех с точки зрения последствий, тем более тяжелым он воспринимается для человека, для человеческого общества. И в Священном Писании, непосредственно в Торе, где регламентировано наказание в эпоху теократии, когда и религиозная общность, и государственная общность представляла собой фактически одно и то же самое пространство.
1: Но в Древнем Израиле это тоже.
0: Да. Тогда были определены и различные меры наказания. Вот, если украл, вот это полагается. Если сказал что-то, вот это полагается. И, соответственно, Бог продемонстрировал, что справедливо разные по степени тяжести грехи наказывать по-разному. Что касается последствий грехов для этой жизни. Но когда мы ведем речь о вопросе прощения, то здесь только два варианта возможно. Нет такого, чтобы чуть-чуть простил или очень сильно простил. Только простил или не простил. И вот я предлагаю сейчас посмотреть на те отрывочки Священного Писания, которые рассказывают и раскрывают, какие грехи Бог прощает, имея теперь на то основание. Например, в Евангелии от Луки, в 23 главе, стихи 33 и 34.
1: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий».
0: Итак, какие грехи прощаются?
1: Не знаю, неведение, тот же не
0: грехи
1: знает.
0: Грехи неведения. Да. Те, кто распинал Иисуса, кто непосредственно приказ выполнял, они не осознавали значимость того, что происходит. Для них это был очередной преступник. Позже уже только, да, сотник, наблюдая, смотря,
1: уразумел
0: да, и исповедал истинно
1: Сын Божий.
0: Сей есть Сын Божий. Вот. А так, прости, почему? На основании чего? Ибо не знают. Мы узнаем отсюда, что человек может совершать самое страшное преступление – распятие Сына Божия.
1: И при этом не осознавать всей серьезности.
0: При этом не осознавать и не иметь на себе вины.
1: И, соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться, да, в нем. И такой грех Бог прощает.
0: Когда человек творит зло, в данном случае для христианина, это самое страшное зло из возможных, убийство Сына Божия. И если он не знает, то Господь Иисус говорит: прости им, ибо не знают. То есть грех неведения не вменяется, грех неведения прощается по умолчанию. Давайте посмотрим.
1: То есть он не прощается, наверное, он не вменяется.
0: Ну,
1: да?
0: Прости им.
1: То есть они все-таки виновны?
0: Ну, объективно, с точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Просто когда оно неосознаваемо на уровне человека, Господь ему отпускает это.
1: Но тут Христос попросил прости им.
0: Да.
1: И он как бы исповедал вот эту просьбу, да, к Богу. А если никто не просит, человек в неведении, и никто за нее не попросил, на основании чего тогда этот грех прощается?
0: Давайте посмотрим другие отрывочки. Мы посмотрим на первое послание Тимофею, первая глава, стихи 12

0: и 13. 1 Тимофею, 1 глава, стихи 12 и 13. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии». Апостол Павел много зла, будучи еще гонителем церкви, много зла причинил делу Господню. Так? Он говорит, я их многократно мучил. Дальше он, мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов», да? Мучил их, христиан, призывая их хулить имя Иисуса Христа. Но сказано, я помилован, потому что так поступал по неведению.
1: Но, наверное, все равно покаялся апостол Павел потом, когда это сделал.
0: Это верно, но он описывает момент, когда Господь призвал его верным, определив на служение, то есть момент его обращения. На тот момент Богу нечего было вменить
1: Саву было есть, но он его простил, да, из-за неведения.
0: Из-за неведения. То есть фактор того, насколько человек разумеет, что творит, является определяющим в плане его вины, в плане его ответственности. Еще один очень важный момент. В послании к евреям, 9 глава, стихи 6 и 7, говорит: «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа». Когда человек грешит и не знает того, за него все равно приносится жертва.
1: В Ветхом Завете так было.
0: Да, и это прообраз жертвы Агнца Божия.
1: То есть которая Иисус принесена за тех, кто никогда не исповедует свой грех, никогда не осознает его, и этот грех, благодаря жертве Иисуса Христа, тоже может быть прощен.
0: По этой причине, как мы читали, уже написано в первом послании Иоанна, во второй главе, во втором стихе, он есть умилостивление за грехи наши, и но не только грехи, наши, но и за грехи всего мира. Всех, кто о Боге истинном и не слышал. У нас и сегодня есть на земле люди, до которых благая весть не достигла еще. И за грехи неведения жертва принесена. Жертва Иисуса Христа распространяется на всех, кто не знает, что Он согрешает. И это чрезвычайно важно.
1: Ну, тогда возникает вопрос, зачем тогда вообще им проповедовать о Иисусе Христе, если они и так автоматически в неведении своем спасутся, а вот когда поведают и узнают всю истину, кто знает, может, они и не смогут соответствовать тем Божьим требованиям, которые мы видим в Священном Писании. Может, и не стоит тогда проповедовать им? Зачем это нужно?
0: Мы должны помнить, что спасение обретается не соответствием Божьим требованиям, а принятием дара вечной жизни. Жизнь вечная – дар Божий во Христе Иисусе. То есть, насколько человек принимает открывающуюся ему Божью истину, вот это и является определяющим моментом. Апостол Павел об этом писал в послании к римлянам во второй главе очень ярко и убедительно, говоря именно о Божьем суде. Послание к римлянам, вторая глава, стихи с 14 по 16. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Это сложное предложение. То есть фактически, давайте перефразируем. В день, когда будет Божий суд, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, важно обратить внимание, что суд будет через Иисуса Христа, то язычники, не имевшие закона, не имевшие знания об объективном мерили нравственности, они будут судимы по совести. Потому что совесть их то оправдывает, то обвиняет. То есть вот та мера знания о Боге, о Его законах благодатных, о Его спасении, о Его любви, а мера знания, с одной стороны, и с другой стороны, мера принятия этого знания, послушание голосу совести, если мы говорим в категориях просторечия, и будет определяющим, потому что суд будет через Иисуса Христа, который умер за грехи неведения.

0: Любое спасение возможно только исключительно через Иисуса Христа. Нет иного имени, книга Деяний апостолов, 4 глава, 12 стих, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого пути к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но эти все заявления не говорят о человеке. Эти все заявления говорят о Боге, что Бог в лице Иисуса Христа обеспечил спасение всем. За все грехи Он умер, за все грехи пострадал. Потому если человек чего-то не знает, и не зная нарушает волю Божью,
1: он спасется.
0: Эти грехи покрыла кровь Иисуса Христа.
1: Этот вопрос ясен. Но я спросил, зачем проповедовать вообще им об Иисусе Христе тогда? Пусть они судимы будут по своей совести, как вот в соответствии с тем, что знаниями, которые им открыты, в соответствии с тем ведением, которое у них есть.
0: Так вот,
1: смысл проповеди в чем?
0: Мой ответ заключался в том, что сколько не увеличивая меру света Божьей истины человеку, определяющим является не то, сколько он знает, а то, как он реагирует на то знание, которое у него есть. Поэтому знает язычник, допустим, 5% воли Божьей, открытой в Священном Писании. Мера принятия этих 5% является определяющей. Знает человек 50%, он уже живет более благодатной жизнью, он уже из тьмы язычества вышел на свет Божьей правды, он знает больше, он большую меру благодати Божьей принимает в свою жизнь и так далее. То есть у него преимущество в плане мировоззрения, в плане информации, в плане образа жизни, но спасительным вновь является фактор его реакции на Божью истину. Вот те 50% истины Слова Божьего, которые он знает, если с абсолютом сравнивать Священного Писания, как он реагирует на это? Или тот, который 90 знает, да, или больше. То есть проповедь нужна для того, чтобы просвещать людей о правде Божьей. Но те люди, которые были лишены вот этого преимущества, они никогда не будут Богом осуждены только лишь из-за того, что они об этом не знали, потому что это не их вина, не на них ответственность. Благодать, таким образом, и Евангелие, которое мы сегодня отмечаем, заключается в том, что Бог прощает грехи неведения. За грехи неведения народа умер Господь наш Иисус Христос.
1: Это удивительно. На самом деле, мало кто задумывается и знает об этом. Сколько лет я изучаю Священное Писание, и впервые я сегодня до конца понял, что те грехи, которые человек не может исповедовать в силу того, что он даже не осознает этот грех, тоже Господь прощает. Слава Господу за Его удивительную благодать и милость. Пусть Он благословит всех нас. Всего вам доброго. До свидания.
0: Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Его нельзя упрекнуть в отвержении. Его нельзя упрекнуть в неверии. Вспоминаешь, а 25 лет тому назад я сделал то-то и то-то, что только теперь осознал как грех.
1: И что? Нужно исповедать тогда этот грех, да?
0: Я, собственно, не грешу. От чего меня спасать? Не повторяют судьбу Иуды.

Был среди фарисеев человек по имени Никодим, один из старейшин иудейских. Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал ему: «Рави, ведомо нам, что ты учитель, посланный Богом. Никто ведь не сможет совершить знамений тобой творимых, если не будет с ним Бог». Иисус ответил: «Поверь мне, кто не родится свыше, не увидит Царство Божие. Но может ли человек родиться заново, если он стар уже?» – возразил Никодим. «Разве может вернуться он с чрева матери?»

матери своей и родиться второй раз. «Уверяю тебя, — ответил Иисус, — кто не родится от воды и духа, тот не сможет войти в Царство Божие. От плоти рождается только плоть, и лишь дух рождает дух. Не удивляйся тому, что сказал я тебе, каждый из вас должен родиться свыше. Ветер веет, где хочет, но даже если слышишь шум его, не знаешь, откуда он и где будет дуть потом. Так и с каждым, кто родится от духа». «Но как же может быть такое?» – спросил Никодим. «Ты, учитель в Израиле, а такого не знаешь?» – отозвался Иисус. «Верь мне, мы говорим о том, что знаем, и о том свидетельствуем, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Но если не верите мне, когда о земном говорю, поверите ли словам моим о небесном? Ведь на небе не бывал никто, кроме Сына Человеческого, с неба и сошедшего. Как поднят был некогда Моисей медный змей в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть на высоту поднят, дабы каждый верующий обрел в нем вечную жизнь. Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную».

Апостол Петр в своем первом послании, в третьей главе, передает нам пять правил или пять принципов христианской любви. Каждое это правило выражено одним словом. Послушайте. 1 Петра, 3 глава, 8 и 9 тексты. «И, наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно мудры». Каждое, как я уже сказал, каждое из этих слов, каждое из этих определений христианской любви является также и правилом христианской любви. Давайте разберемся. Итак, первое правило. Будьте единомысленны. Даже если мы не обращаемся к языку оригинала, а потом я постараюсь перевести каждое из этих слов, рассказать о том, как оно звучит в оригинале, на греческом языке, но даже без обращения к языку оригинала понятно, что апостол Павел говорит о необходимости достигать единства мыслей и единства чувств с своими ближними. Это единство, согласно Священному Писанию, может быть основано только на общей вере в Иисуса Христа. Кто-то сказал так: «Иисус Христос, который живет в сердце одного человека, всегда найдет общий язык с Иисусом Христом, который живет в сердце другого человека». Таким образом, единомыслие, о котором говорит Павел, о котором говорит Петр, это правило любви, которое может быть основано только на взаимоотношениях с Иисусом Христом. Следующее правило христианской любви – будьте сострадательны. Используется греческое слово «сюмпатейс», и встречается оно в Библии только здесь, только в этом месте. Но есть внебиблейские источники, которые помогают лучше понять значение этого слова. И вот в классической греческой литературе это слово употребляется в значении созвучия, в значении созвучия переживания чьего-то. И вот Священное Писание таким образом призывает нас и учит. Если кто-то звучит как? С печалью и с грустью звучи вместе с ним так. Или, если кто-то звучит радостно и счастливо, его сердце звучит, звучи так вместе с ним. Другими словами, здесь выражен библейский принцип: плачьте вместе с плачущими, радуйтесь вместе с радующимися. Также апостол Петр призывает нас быть братолюбивыми. Здесь два греческих слова. Это греческое слово.

Филадельфос, это двусоставное слово. Филиос и дельфос – любовь к брату. Или по-другому – быть другом для своего брата, быть другом для своего ближнего. В Священном Писании есть история о том, как Авраам становится другом Бога. Авраам доверяет Богу, верит Богу, а Бог прощает ему его слабости и недостатки, которые Авраам проявил. И на этом основана их дружба. И тут мы берем для себя пример. Для того, чтобы быть братолюбивым, нужно суметь покрыть или простить недостатки и слабости наших ближних, суметь быть для них настоящим другом. Следующий принцип христианской любви – быть милосердными. И в Священном Писании есть такой принцип, что если мы будем прощать наших ближних, если мы будем милосердны с нашими ближними, такое же отношение будет к нам проявлять и Всевышний. Помните молитва «Отче наш»? «Если вы не будете прощать согрешений ближним вашим, и Отец ваш Небесный не простит вам». И, наконец, смиренномыслие, смиренномудрие. Это урок кроткого размышления о самом себе. Когда человек не превозносится над другими, но мыслит о себе скромно. Что все это за правила такие? Это выражение Божьего характера. Апостолы передают эти качества как то, что они когда-то увидели в самом Иисусе Христе. Эти правила христианской любви – это не что иное, как святость, без которой никто не увидит Бога.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Ну что же, мы продолжаем наше путешествие в мир гимнастики и разучиваем первый комплекс упражнений. Если вы не против, то мы начнем. Ну что, встаем? Марина, тебе уже легче делать с нами гимнастику?
1: Наверное.
0: Конечно, это очень хорошо. Разве не так? Стоим, первое упражнение. Помним, вдыхаем воздух полной грудью. Вдох, опустили, выдох. Марина, вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Следующее упражнение для шеи, для мышц шеи. Ульяна, как оно называется, ты помнишь? Оно называется у нас птичка, да? Ульяна покажет нам, как выполняется это упражнение. Пожалуйста. Наклоняем, да, подбородок к груди, тянемся подбородком к груди. Хорошо. Четыре. Вверх. Выдох вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. И выдох. Хорошо, закончили упражнение. Следующее упражнение – маятник. Наклоняем голову к правому и к левому плечу. Ульяна, хорошо. Марина, повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Следующее упражнение для рук. Для того, чтобы руки у нас не уставали. Их нужно разминать. Так, представим, что кукла у нас на шарнирчике.

0: когда упражнение для куклы. Быть у нее руки в стороны. И Ульяна, да, делаем вращательные движения руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не так быстро, Марина. Семь, восемь. Все упражнения нужно делать ритмично. Кукла продолжает разминку. Подвесили локти к потолку, да, Ульяна? И вращательное движение, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я вижу, что Марина уже с удовольствием делает у нас зарядку. И последнее упражнение для куклы. Разминаем плечи. Итак, Ульяна, движение плечами назад. И раз. Энергично делаем, но не торопимся. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед, да, Ульяна? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Продолжаем наш комплекс упражнения для ног. Руки на поясе. Ульяна, разминаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Следующее упражнение у нас цапля, да? Цапля. Ульяна, покажи, как делается это упражнение. Вот так. Тянем носок, колено высоко вверх.
1: А, это
0: раз,
1: просто.
0: Два. Ну что же, пробуем, как просто. Марина, у тебя уже замечательно получается. И пошла цапля по болоту. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. А цапля одна будет здесь в центре стоять, а другие ходят вокруг. Побыстрее можно, поживее. Так, хорошо. И встаем. Следующее упражнение – выпады в сторону. Ульяна, покажи, как делать это упражнение. И раз, два, три, четыре. И вместе вправо. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Молодцы. Упражнение для спины. Большие деревья качаются. Как они качаются, Ульяна? Да, руки вверх и наклоны. И, пожалуйста, в правую сторону. И раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. И, пожалуйста, расслабились.

0: И сейчас у нас упражнение на полу.
1: Ульяна, покажи нам, пожалуйста, как делается первое упражнение для ступней ног. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение также для ступней. Да, Ульяна? Пожалуйста, только не быстро, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. Энергичный. Семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Да, Ульяна? Пожалуйста, сгибаем, разгибаем ноги. Пожалуйста, раз, два. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выпрямили ноги полностью, положили, Ульяна, полностью положили ноги. Вот так. И согнули. И согнули еще раз. Так. Полностью положили, согнули, полностью и согнули. Молодцы. Следующее упражнение – пружинка.
2: Можно я покажу?
1: Марина, пожалуйста, стоим на коленях. Приготовились, начали.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
1: Хорошо. Упражнение на брюшной пресс. Ложимся. Прижимаем.

0: Прижимаем поясницу и лопатки к полу. И, Ульяна, да, тянемся руками к носкам. Пожалуйста. Раз, два. Носки вытянули. Носки вперед. Вот так, хорошо. Тянемся, выдох, вдох, выдох. Носки вытянули, Ульяна. Ульяна, носки вытянули. Угу. Вот так. И последний раз. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем вперед. Сгибаем и разгибаем ногу. Пожалуйста. Поехали. И раз, два, три, четыре. Левая нога. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. И последний раз. Раз, два, три, четыре. И наше любимое упражнение – качели.
1: Ура!
0: Обхватили колени руками и раскачиваемся. Пожалуйста, Ульяна. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И последний раз. Семь, восемь. Закончили. Дорогие ребята, ну что же, на сегодня у нас также закончилась зарядка наша. Но мы с вами встретимся завтра. И делайте зарядку каждый день с нами вместе. Потому что вместе
2: веселей!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны сюрпризы.

0: бы лишь с ребятами поздороваться.
1: Точно! Привет, ребята!
0: Привет! Меня зовут Аня, а это мой друг Вань. Я решила сегодня пойти с ним на рыбалку. Мне понравилось.
1: Еще бы!
0: А вообще, я люблю сочинять песенки, мастерить что-нибудь необычное и играть.
1: Ребята, я больше всех люблю кататься на велике, ловить рыбу и делать сюрпризы. Глюет, глюет, смотри, давай! Поднимай, поднимай!

Привет, ребята! Меня зовут Надя. Думаю, с моими друзьями вы уже познакомились. Нам бы очень хотелось, чтобы вы тоже стали нашими друзьями. Кстати, ребята, у нас есть еще один очень необычный друг. Но с ним мы познакомимся чуть позже. Да, ребят, а вы не знаете, где мои друзья Аня и Ваня? По-моему, это они.

0: Нет, заходи. А где Ваня?
1: Он сейчас придет. Он шину чинит.
0: Шину чинит? А что случилось?
2: Мы поехали на рыбалку.
0: Пойдем ему поможем велосипед чинить.
1: Пойдем.
0: А заодно сделаем ему сюрприз.
1: Какой сюрприз?
0: Сейчас покажу. Я для вас кое-что приготовила. Смотри. Да как? Банановое эскимо. Держи, это тебе. А это... Да, это мы Ване возьмем. Ну что, пойдем?
1: Пойдем.
0: Пойдем.
3: Куда подевался этот клей?
0: Вань, привет!
3: Привет, Надь!
0: Как у тебя ремонт?
1: Ты велосипед починил?
3: Никак не починю, клей ищу! Давай тут посмотрим!
0: Ваня, ты зачем все разбрасываешь?
3: А кому нужен этот хлам? Из-за него не могу клей найти!
1: А мне нравится, очень даже симпатичное!
0: Мне тоже нравится, Аня, в хорошей куколке!
3: Нос, как у Буратино!
4: Осторожнее можно, а то тебя б так кулаком по носу. Посмотрел бы я, как ты был.
5: Извини, пожалуйста, я не знал, что ты живой.
0: Простите, а вы кто? А вы кто?
4: А вы меня не знаете, я этот, ну, который любит много думать. Ну, как его? Ну, этот, ну... А, вспомнил! Смекай меня зовут.
5: Смекай? Необычное имя.
0: А я Надя, а это мои друзья Аня
5: и Ваня.
4: А это, между прочим, мои друзья, вот. И когда ты их Ване на пол бросал, им тоже неприятно было. Вот.
5: А мы что, тоже живые?
4: Ха, а ты как думал? Вот это серый хвостик. А это большая лапа. Здравствуй, большая лапа. А это мышонок Пискун. Я его люблю. Вот.
3: Как же они живые, если они даже разговаривать не умеют?
4: А это они не умеют разговаривать с теми, кто их на пол бросает и кто их обижает. А со мной они, кстати, очень хорошо разговаривают. Правда, Пискун?
0: Смекай, не обижайся. Мы не хотели огорчать тебя и твоих друзей. Наоборот, нам с ними очень хочется познакомиться.
4: Правда?
0: Конечно, да, ребят?
1: Это было бы так здорово!
4: Тогда знакомьтесь!

0: И стало ясно, что готовить им борщ никак нельзя. Никак нельзя, никак нельзя.
1: Ну как, понравилась вам песенка?
2: Да. Да, хорошая история.
1: Да, мой сундук еще и не такие знает. Он мне и моим друзьям самые разные смекайки и песенки показывает. Вот.

0: Одну вы уже видели.
1: Да, я не хочу с такими друзьями водиться.
0: К сожалению, они все думали только о себе. Вот так.
2: Ребят, а ведь они просто-напросто не знали золотого правила.
0: Какое?
2: Золотое.
0: Ну а что, из золота сделано?
3: Нет, просто если оно всегда с тобой, то оно никогда тебя не подведет.
0: Вот это да! Я хочу такое правило! А где оно лежит, а?
2: Оно записано, смекай, в одной замечательной, очень мудрой книге «Библия», которую написал наш самый лучший друг, Бог. Помните, ребята, именно про этого друга я вам и говорила.
0: В Библии, да?
2: Да.
0: Смекай, ты что ищешь? В моем сундуке такой книги нет.
2: Ничего, зато у нас есть, мы ее тебе можем подарить.
0: Мне?
2: Да.
0: Вот это да!
3: Кстати, там кроме золотого правила есть много нужных и полезных советов.
2: Это точно.
0: Вот здорово!

0: тебе.
1: Ух ты, вот это да, это мне.
2: Да, смекай.
1: А где оно? Ну, правило-то.
2: Смекай, давай помогу тебе найти.
1: На. Так.
2: Так, смотрите.
1: Так.
2: Вот где? Оно.
1: Ага.
2: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
1: А, так мы просто о других должны думать.
2: Конечно, смекай.
1: Вот только теперь бы не забыть это правило-то.
0: Я знаю, надо переписать красиво и в рамочку повесить, чтобы не забыть.
2: Хорошая идея.
1: Правильно. Ой.
2: Что, смекай?
1: Так я же не умею писать красиво, вот в чем дело.
2: А может быть, попросить наших друзей помочь?
1: Друзей?
2: Да.
1: А-а-а! Правда! Ребята, вы ведь теперь все мои друзья! Пожалуйста, напишите мне это золотое правило, чтобы я не забыл, а? И пришлите мне, а я вам каждому пришлю какой-нибудь сюрприз из моего сундука.
2: А какой, смекай?
1: Ну, например, вот такие вот открыточки.
0: Какие красивые!
1: Вот.
0: А я
1: смотрите,
0: такую открыточку хочу.
1: Так напиши правила.
0: Дай мне, пожалуйста, бумагу и фломастер.
2: Сейчас. Ваня, ты правила запомнил?
0: Ага.
2: Помнишь, хорошо? Наталья, давай, пиши.
0: На, держи. Ой, как я люблю всякие сюрпризы.
2: Кстати, Ваня, мы ведь тебе тоже сюрприз приготовили.
0: Какой?
3: Банановое эскимо!
0: Ох ты, как я люблю банан эскимо! Сейчас я его съем!
2: Вань, а ты тогда будешь похож на тех друзей из песни.
0: Точно, совсем забыл по золотым правилам. На, смекай, угощайся.
1: Ой, это что? Это мне?
2: Да, смекай.
1: Ух ты. Вот это
2: молодец,
1: да.
2: Так.
1: Ой, да я как-то не привык один-то. На, Аня, лучше ты. Ой, угощайся.
0: Угощайся. Нет, вот. Надя, это ты угощайся.
2: Спасибо, Анютка. Ну, мы его делаем для Вани.
0: Ой, как неудобно.
1: Придумал.
2: А что, смекай?
1: Я придумал, как нам выйти из этого положения.
2: Как?
1: Так надо нам каждому сделать такое мороженое.
2: Смекай, у нас нет продуктов сейчас.
1: Так как же вы не знаете, что в моем сундуке есть абсолютно все?
0: И бананы.
1: И мед.
0: И орешки.
1: Ну да, смотрите.
2: Здорово.
0: Ура!
2: Тогда моем руки и за дело.

같이 쉐임 바나는 Разрезаем их пополам. Нанизываем на палочки. Мажем медом.

0: Мороженое готово. А теперь это мороженое нужно положить в холодильник на 1 час.
1: Так долго!
2: Ха! Так мой сундук его за 1 минуту заморозит.
0: Неужели правда?
2: Ну да!
0: Ну давай попробуем!
1: Ура!
2: Ну, давайте. Раз, два. Так. Ну
0: что?
2: Раз, два, три.
0: Может, готово?
3: Так. Опа! Готово, ребят.
4: Ура! Ну, готово.
1: Вот если бы все знали золотое правило, то бы мы жили все дружно и весело.
2: Ага.
0: И свинину бы не прокалывали, да, Вань?
1: Почему?
5: Потому что...
1: А я знаю, надо стрелять тебя, чтобы другой не наехал и шину не проколол.
0: Точно. Пойдем, Вань, мы тебе поможем.
1: Пошли.
2: Да. А я тебе в это время починю твой велосипед. Ну?
1: Как хорошо, что у тебя есть такие друзья, которые знают золотое правило.
0: Это правда, хорошо. Ведь не зря в Библии оно написано. Ну что, пойдем?
1: Пойдем.
0: Пойдем.
1: Ребят, когда я не знал золотое правило, что в такие истории попадал, сейчас я вам одну историю расскажу.

Всем доброе утро! Как насчет завтраков из детского сада? Давайте приготовим морковную запеканку и яблочные драники. Для морковной запеканки нам понадобится непосредственно сама морковь. Вы можете нарезать ее тонкой соломкой, но я ее просто натру. Тут зависит от вашего времени. Натирать всегда быстрее.

0: Морковь готова. Давайте отправим ее на сковородку.
1: Нам нужно 10 грамм масла. Чуть-чуть поможем ему. Не плавится.
0: И отправляем нашу морковь.
1: Все это зальем 100 миллилитрами молока сразу же.
0: Перемешаем все это. И пусть все это томится.
1: Пахнет так вкусно, прям как в садике, когда ее готовили.
0: Морковь немного стала мягче. Сейчас я добавлю к ней манку. Все это перемешаем и оставим еще томиться на 10 минут. Масса стала мягкой, давайте добавим к ней немного сахара. Все еще раз перемешаем, чтобы сахар растворился у нас. И всю эту массу отправим в тарелку для остывания. У меня сегодня с языком как-то не клеится, если вы заметили. Слова правильные не идут.
1: Пока масса остывает, предлагаю подготовить форму. Нам необходимо ее смазать сливочным маслом.

Готово. Так как форму мы уже подготовили, можем в нее все перелить. Разровняем по дну. Наверное, самая долгая часть запеканки, но зато благодаря ей она становится нежной. После того, как покроете все сметаной, отправляйте в духовку на 20-25 минут при 180 градусах. Пока запеканка у нас готовится, давайте приготовим яблочные драники. Нам понадобятся непосредственно сами яблоки. Давайте также их натрем, как и морковь. Яблоки очень сочные у нас, сезонные, поэтому предлагаю их промокнуть на салфетке немного, а то у нас будет не драники, а кашка. Готово! После того, как все промокнули, отправляем это в тарелку. Вот минусы вот этой всей ситуации. Я знаю, что кто-то еще через марлю все это делает. Но это слишком долго. Добавляем одно яйцо. К яблокам и яйцу добавляем манку. И муку. Все это перемешиваем. И оставим на 5-10 минут, чтобы они еще подпитали влагу, и тогда мы сможем их уже начать жарить. 10 минут прошло. Добавим сахар к нашей яблочной смеси, корицу. В какой-то из программ я уже говорила, что если вы очень сильно любите, добавляйте больше, чем у нас написано. И немножечко соли. Все это перемешиваем. Постарайтесь, чтобы корица у вас не была в одном месте. Всю ее размешать тщательно. Смесь готова. Здесь у меня на сковородке уже есть растительное масло. И оно немножечко разогрето. Все это отправляем. Дальше все как с обычными драниками. Выкладываем с двух сторон. Обжариваем. Промакиваем на салфетке. И все будет готово. Ну все, ждем-с. Первая партия у нас пожарилась. Давайте выложим их на бумажное полотенце. Та-дынь. Тут один друг подгорел. И можем выкладывать это на тарелку и подавать к столу. На завтрак, как в детском саду, готов. Приятного аппетита!

Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки.

0: курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

Здравствуйте. Большинство женщин, у которых есть дети, называли появление ребенка самым важным моментом в жизни. Но это и огромная ответственность. Ведь ребенок совершенно беззащитен перед ошибками своих родителей, особенно ребенок еще не рожденный. Сегодня мы будем затрагивать в программе вопросы здоровья, которые применимы к любому человеку, но к которым особенно важно прислушаться женщинам, ожидающим малыша.

Когда мы говорим о здоровье, то нам важно понимать, что каждый из этих принципов очень важен. Нельзя выделить какой-то один и нельзя сказать, что только он нужен нам. Но каждый из них должен быть в нашей жизни. Несколько фактов о воде. Когда мы говорим о том, что вот мы состоим из клеток, кирпичиков таких нашего организма, то каждая клетка, она наполнена водой, наполнена внутриклеточной жидкостью. И по идее не существует жизни без воды. Если мы возьмем человека достаточно взрослого, то окажется, что большая часть организма, она состоит именно из воды. То есть где-то 60%. Но если мы возьмем маленького человека, ребенка, то количество воды, оно еще больше здесь. Около 75% в организме – это вода. И вот мы с вами посмотрим самые основные функции, самые основные процессы, где она участвует. Во-первых, вода, как мы уже сказали, она является практически идеальным растворителем для нас. То есть любой процесс, он идет в воде, вещества растворяются, они вступают в реакцию друг с другом. Следующий момент очень важный – это то, что вода, помимо того, что она растворяет химические вещества, которые вступают в реакцию, но еще и вода сама вступает в эти реакции, сама по себе. То есть есть химические реакции, которые идут с непосредственным ее участием. И если ее нету, то получается, что эти реакции, они замедляются или вообще не могут идти. Поэтому мы с вами дальше посмотрим, что очень многие процессы в нашем организме, они страдают, если не хватает воды, если наступает обезвоживание, проблема с обменом веществ. Если ее нет, то какие бы самые хорошие питательные вещества, например, не были в нашей пище и на наших тарелках, то они не смогут дать ту энергию, которая в них заключается.

запрещена потенциально, потому что они не смогут растворяться как следует. Поэтому у человека может нарастать такой симптом, как усталость, и физическая, и умственная, и эмоциональная. Человек быстрее устает, быстрее заканчивается энергия, когда не хватает воды. Еще один важный, даже не один, а несколько важных моментов, которые нам обязательно нужно сказать по поводу воды. В каких процессах она участвует? Дыхание, поддержание нормального объема и концентрации крови. Это все вот необходимо для того, чтобы в этом во всем необходимо участие воды. Поддержание нормальной температуры тела, пищеварение, выведение отходов, поддержание эластичности тканей. Все это необходимо с участием воды. Если, например, кровь, она теряет какое-то количество воды, то что получается? Какая кровь становится? Она становится густой. Густой. И эту кровь, я думаю, что вы понимаете, что эту кровь достаточно сложно протолкнуть по сосудам. И сердцу надо больше напрягаться, чтобы ее протолкнуть. То есть фактически недостаток воды, он может послужить как фактор увеличения артериального давления. Хотя сегодня очень часто наоборот назначаются мочегонные препараты, чтобы снизить объем крови. Но это может помочь человеку на каком-то этапе. Если человек продолжает пить мало воды, то фактически другая оборотная сторона вот этого явления. Кровь становится густой, и хотя ее меньше в организме, вроде бы меньше объем крови, и кажется, что сердцу легче бы должно быть работать, но густую кровь все равно тяжело проталкивать. Следующий момент – это поддержание нормальной температуры тела. Дело в том, что в нашем организме есть такой нормальный процесс – это потоотделение. То есть если температура тела повышается, то должен выделяться пот для того, чтобы поддержать температуру тела в норме. Если, например, у человека недостаток воды, мало человек пьет воды, то вот этот процесс, он затормаживается. Если у человека простудное заболевание с температурой, если у него, например, тяжелая физическая работа, если, например, высокая температура окружающей среды, жара вокруг, там, где, опять же, нужно охлаждать собственный организм, везде в этих процессах, если не хватает воды, то организм не может держать этот процесс под контролем. И температура тела начинает расти. Повышается риск перегревания. И если мы говорим о простудных заболеваниях, то невозможно снизить температуру тела. Человек очень часто вынужден прибегать к каким-то жаропонижающим препаратам. Следующий процесс – это пищеварение. Вода необходима для пищеварения, потому что она входит в состав соков пищеварительных. Но здесь два важных момента надо помнить, что если, например, вода, мы употребляем мало воды, то эти пищеварительные соки становятся концентрированными. Организм не может выделить на эти соки достаточное ее количество. Они становятся концентрированными и, можно сказать, агрессивными. Вот такие агрессивные соки, они могут повредить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, если эти соки очень разбавленные, желудочный сок разбавленный, то что получается? Пищеварение не может идти, как должно быть. Это когда происходит? Когда мы обычно запиваем еду. Поэтому вот в нашей столовой вы, в принципе, не видите того, чем можно было бы эту еду запить. Она в таком виде, что ее надо хорошо переживать, но не запить. И сок выделяется той концентрацией, которой он должен быть. Следующий момент – это выведение отходов. Тоже очень важный момент, что касается воды. Дело в том, что, мы уже сказали, вода является идеальным растворителем для нас. Но представьте себе, что те вещества, которые должны вывестись, продукты обмена веществ, отходы, они должны быть выведены из клетки. Но если не хватает воды, не хватает растворителя, то эти продукты обмена не выводятся так, как положено. Они начинают застаиваться внутри клеток. Очень часто применяется слово «шлаки». Да? И
Дальше как идет мысль, что если есть шлаки, нужно вот какую-то чистку провести. И сегодня мы видим, что очень много вот таких всяких методик. Чистится печень, чистится там кишечник и много чего остального. Ну, по отношению к физиологии нашего организма, чаще всего они не физиологичны, потому что они слишком агрессивно действуют на наш организм.

0: организм. Поэтому мы эти методы не применяем и не рекомендуем их применять. Если мы посмотрим на наш организм, вот непредвзято так вот, то мы увидим, что он очень мудро устроен. И для того, чтобы выводить продукты обмена веществ, в нашем организме есть все, что нужно. У нас есть почки, у нас есть кишечник, у нас есть легкие, у нас есть кожа. Нам нужно создать условия. Нам надо сделать так, чтобы эти продукты обмена веществ могли быть в чем-то растворены, в воде, то есть. И тогда они будут выводиться, тогда почки будут работать, как им положено. То есть их не надо будет подгонять, потому что это их работа, они для этого созданы. И все будет работать как часы, как говорится.
1: Достаточное питье во время беременности способно защитить женщину от позднего токсикоза. Иногда женщины стараются пить меньше из-за отеков. В этом случае вам необходимо посоветоваться со своим врачом. Но в большинстве случаев он посоветует пить достаточно, но обратить внимание на употребление соли, которая задерживает жидкость в организме, и на качество того, что мы пьем. К примеру, кофе содержит кофеин – вещество, истончающее нервную систему и перегружающее сердце. А растворимый кофе, кроме того, содержит красители и ароматизаторы. Чай тоже содержит кофеин, причем в чашке зеленого чая, который считается более полезным для здоровья, кофеина содержится даже больше, чем в черном. Сладкие газированные напитки вообще лучше не рассматривать как продукт питания. Они содержат массу синтетических веществ, употребление которых вообще не рекомендуется диетологами. А уж во время беременности особенно. Даже магазинные соки не всегда безобидны. Многие фирмы добавляют в них антиокислители и консерванты. Поэтому сок лучше пить только тот, в составе которого вы уверены. Заменяя воду одним из перечисленных напитков, мы наносим себе вред. Идеальный вариант для питья – это родниковая вода. К сожалению, она доступна не всем. Если вам приходится пить воду из-под крана, обязательно очищайте и отстаивайте ее. Современные фильтры для воды способны уберечь организм от нежелательных химических элементов. Еще совсем недавно женщины не задумывались даже над тем, что курение может серьезно навредить будущему ребенку. Сейчас информация стала более доступной, и этим надо пользоваться. Предупрежден, значит вооружен. Это девиз следующей рубрики нашей программы.

Не так давно пластик вошел в нашу жизнь, но уже завоевал повсеместное признание. Мы теперь слабо представляем себе, как обойтись без пластиковых бутылок, упаковок и контейнеров для продуктов. Безусловно, это удобно. Но так ли уж хороша пластиковая посуда? В последнее время поступает все больше информации о ее негативном влиянии на здоровье. Сегодня мы поговорим о диоксине. Диоксины – это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным действием. Диоксины оказывают негативное влияние на развитие эмбриона. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Диоксин, проникающий в пищу, вызывает раковые заболевания, особенно рак груди. В результате исследований в области раковых заболеваний, проведенных в больнице имени Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки, врачи сделали следующие выводы. Никакой пластиковой посуды в микроволновых печах. И второе, никаких пластиковых бутылок с водой в морозильных камерах. Диоксин является высокоядовитым веществом для клеток человеческого организма. Не замораживайте пластиковые бутылки с водой, так как это приводит к освобождению диоксина, входящего в состав пластика. Доктор Эдвард Фуджимото, руководитель программы здоровья больницы Кейстел, выступая на телевидении, говорил о риске, которому мы подвергаем наше здоровье. Особое внимание было уделено недопустимости использования пластиковой посуды.

0: посуды для нагревания пищи в микроволновках. Особо это касается жирной пищи. Доктор Фуджимото сообщил, что сочетание жира и высокой температуры и пластика вызывает освобождение диоксина и его проникновение в пищу, а соответственно, в конечном счете, в клетки человеческого организма. Вместо пластика для подогрева пищи используйте стеклянную или керамическую посуду. Результат будет тот же, но без диоксинов в пище. Поэтому продукты быстрого приготовления, такие как растворимые супы, каши и так далее, вначале необходимо переложить из пластиковой упаковки в стеклянную посуду, а затем лишь ставить в микроволновку или любую другую печь. Он также напомнил о том, что некоторое время тому назад фастфудовские рестораны отказались от пластиковой упаковки и перешли на бумажную. Одна из причин – проблема с диоксином. Также доктор отметил о недопустимости использования пластиковых крышек и покрытий во время приготовления пищи в микроволновой печи. Это также опасно, как и использовать пластиковую посуду. Высокая температура приводит к тому, что диоксин попадает с такой крышки в пищу. Намного безопаснее использовать бумажные салфетки. В очередной раз мы убеждаемся, что чем ближе к природе, тем лучше для человека. Будьте внимательны и здоровы!
1: Следующий продукт иногда запрещают беременным женщинам из-за его сильного воздействия на организм. Поэтому важно перед применением проконсультироваться со своим врачом. Зато если вы еще только планируете беременность, этот продукт просто обязан появиться на вашем столе.

XIII веке, когда Русь билась с Батыем, Европа развлекалась крестовыми походами, в Древнем Китае государственную политику волнует вопрос диеты. Китайский император издал указ, согласно которому все население ежедневно должно употреблять ламинарию, то есть морскую капусту. Кто не ест, государственный преступник. А чтобы никто не мог уклониться, ее стали за государственный счет доставлять во все углы Поднебесной. Так проявила себя забота властей о здоровье нации. К сожалению, результаты этого масштабнейшего эксперимента не были описаны. Известно лишь то, что в стране перестали встречаться заболевания, вызванные дисфункцией щитовидной железы. Лечебный эффект был вызван высоким содержанием йода в листьях этой водоросли. Но самое главное – это даже не количество йода, а то, что он находится в такой форме, которая легко усваивается человеком. Кроме йода, морская капуста богата молибденом, медью, кобальтом. Это сочетание как нельзя лучше подходит для организма. Поэтому ламинарию можно назвать живой таблеткой для нашего здоровья. В организм человека йод поступает с пищей, водой и воздухом. Но если вы живете далеко от моря, то недостаток этого жизненно важного вещества необходимо восполнять. Щитовидная железа с помощью йода вырабатывает гормоны, которые дают человеку энергию. Йод также необходим для создания фагоцитов – иммунных клеток крови. Фагоциты оберегают наше здоровье. Они выявляют и уничтожают все инородные тела, которые попали в организм и могут причинить нам вред. Фагоциты могут уничтожать даже перерожденные клетки. Поэтому так важно, чтобы в организм поступало достаточное количество йода. Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, не имеют подчас выраженного характера и проявляются в форме приступов необъяснимой тоски, раздражительности или сонливости. Падает трудоспособность, незаметно происходит ухудшение памяти и внимания, снижается интеллект. Все это мы списываем

усталость, социальные или психологические причины, не задумываясь о том, что корень проблем – это банальная нехватка йода. Несколько лет назад ученые сделали сенсационное заключение. Недостаток йода в первую очередь бьет по умственным способностям. Исследования, выполненные в последние годы в разных странах мира, показали, что средние показатели умственного развития населения, проживающего в регионах йодной недостаточности, ниже, чем в регионах без дефицита йода. Особенно это заметно на детях. Из-за недостатка йода ребенок может начать резко отставать в умственном и физическом развитии. Йод важен для всех, но в некоторых случаях потребность в нем повышается. Так, например, подросткам и кормящим женщинам требуется больше йода. И в лучшей форме его предоставляет ламинария, из которой он усваивается полноценным образом. Йод также важен для беременных, так как необходим для развития здорового плода. Но надо помнить, что лучше запастись полезными веществами до того, как вы решите завести ребенка, так как некоторые врачи не советуют есть ламинарию во время беременности. Еще одно чудо-вещество морской капусты – это альгинаты. Альгинаты – это активные природные сорбенты. Они не перевариваются, но, проходя через желудочно-кишечный тракт, впитывают и выводят из организма токсины и болезнетворные бактерии. Их сила настолько мощна, что они способны извлекать опасные вещества даже из костей. Японцы, живущие на родине, страдают атеросклерозом в 10 раз реже, чем мигрировавшие в США. Ученые связывают это с традицией употребления ламинарии, существующей в Японии. Морская капуста снижает уровень холестерина в крови и решает эту проблему комплексно. Во-первых, в составе чудо-капусты есть специальные борцы с холестерином – стерины. Они объединяются с холестерином в нерастворимые соединения – прямо в пищеварительном тракте. Таким образом, опасное вещество покидает организм, не всасываясь в кровь. А с другой стороны, полезная водоросль способствует выбросу желчи, заставляя печень усиленно ее производить. А как известно, желчные кислоты строятся как раз из холестерина. Он берется организмом из крови, и таким образом сосуды оздоравливаются. Существуют целые подводные огороды ламинарии. Очень важно, чтобы она росла в экологически чистых районах. Ведь водоросль будет впитывать все, что ее окружает. Поэтому старайтесь покупать ее у известных производителей. Давно замечено, что у рабочих, которые занимаются заготовкой ламинарии, кожа рук становится нежной и молодеет. Этот эффект вы можете испытать и на себе. Попробуйте поделать маски для лица из морской капусты. Такая процедура смягчает кожу и убирает мелкие морщинки. Морскую капусту часто применяют для обертываний в борьбе с целлюлитом. Она обладает легким лимфодренажным эффектом и улучшает кровообращение. Ламинария хороша для борьбы с растяжками, которые могут появляться во время беременности. Блюда с ламинарией будут поддерживать вашу красоту, ведь она напрямую зависит от здоровья. А морская капуста позаботится о том, чтобы здоровье вам прибавилось. Чего только не готовят из ламинарии. Наиболее популярны, конечно, салаты. Кроме того, с ней можно варить супы и готовить соусы. В странах Востока ее даже заваривают как чай, а в США засахаривают. Но если вам не нравится вкус морской капусты ни в каком виде, приобретите в аптеке сушеную ламинарию. Добавляйте по чайной ложке порошка в блюдо во время готовки. Вкус не будет ощутим, а ценные вещества полностью усвоятся организмом. Даже если для вас это совсем непривычно, постарайтесь включить морскую капусту в свой рацион. В отличие от синтетических витаминов, есть ее можно постоянно. И чем дольше ее употребляют, тем больше

0: пользы она может принести.
1: Вместо жизни остался только здоровый образ жизни. Как-то сиронизировал Жванецкий. Чтобы нас не мучило ощущение скудости из-за питания здоровой, но невкусной пищей, постарайтесь найти такие блюда, которые вам понравятся. Вам кажется, что вам никогда не полюбить морскую капусту? И все-таки запаситесь блокнотом и ручкой. Может быть, следующий рецепт примирит вас с этим уникальным продуктом.
2: Здравствуйте! Когда женщина ждет ребенка, ей часто хочется чего-то необычного. Я очень люблю роллы, но классические роллы состоят из сырой рыбы, а беременным ее употреблять небезопасно. Сегодня мы с вами приготовим овощной ролл, который очень полезен. Для этого нам потребуется листья морской капусты, огурец, авокадо и рис. Нужно нарезать брусочками. Сегодня у меня уже есть нарезанные овощи. Берем ламинарию. Выкладываем на нее рис. Вообще нужно оставлять с одной стороны сантиметр где-то, не заполнять его весь рисом, чтобы потом она хорошо свернулась. Это морская капуста. Она очень полезна, так как содержит много йода. Дальше нам нужно на рис выложить бруски овощей. Бруски не должны быть очень большие, чтобы она хорошо завернулась. Попробуем завернуть. Заворачивать нужно очень туго. Нарезаем. Внимание! Для нарезки роллов нужен очень острый нож. Едим с соевым соусом и с удовольствием.

Потребности ребенка заставляют женщину менять свой образ жизни, корректировать рацион. Но самая главная потребность ребенка – это даже не здоровый образ жизни, а счастливые и любящие его родители. Поэтому я желаю вам, чтобы Господь дал вам здоровье и мудрости в воспитании детей, и, конечно же, счастье.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.

Здравствуйте! Отдых помогает предотвращать стресс и бороться с ним. Но важно качество отдыха. Начать отдыхать. Что это значит? Это значит отказаться от режима дня, связанного с трудовой деятельностью. Возможно, с излишней информацией, которую мы часто получаем в излишке. Я бы сказал, что сегодня, если разделить информацию на каждого, то это будет тонны самой разной информации. Нам нужно отдыхать порой и от нее. И все это порождает состояние, в котором мы перестаем ценить простое слово, важное, ценное слово, уделять пристальное внимание доброму совету, мудрому изречению. Ценную информацию нам порой требуется повесить на стену, чтобы в течение суетного дня понять ее глубокий смысл. И сегодня у нас сам по себе аспект отдыха не связан с научной частью. Он будет больше связан с духовным аспектом нашей жизни. Но духовный аспект в данном случае помогает по-настоящему сделать отдых полноценным для нас. Итак, как избежать стрессового состояния, получив полноценный отдых? Советы мы найдем в Священном Писании. Во-первых, обратим внимание на то, что своих учеников мудрый учитель Христос нередко отпускал на определенное время, чтобы они могли побыть дома и отдохнуть. Сам Христос в своей жизни, как читаем мы в Новом Завете, обращает наше внимание на еще одно качественное воплощение отдыха. Часто его непрерывный труд и конфликт с враждебно настроенными приверженцами ложного учения, раввинами, фарисеями, так изматывал его, что его мать и братья, и даже его ученики опасались, как бы это вообще не стоило ему жизни. Но когда он возвращался после нескольких часов молитвы, который завершал утомительный день, они замечали, что умиротворение освещало его лицо, и казалось, что свежесть, бодрость, которая его, в нем присутствовала, помогала ему по-настоящему контролировать стресс. После часов, проведенных в общении с Богом, он шел, чтобы нести людям опять свой небесный свет. И так происходило каждое утро. Отсюда мы видим с вами очень ценный совет для себя. Молитвенная жизнь, молитвенный отдых, когда человек уединяется для того, чтобы помолиться, очень важен, очень ценен для того, чтобы обрести надежду в повседневной жизни, получить позитивный взгляд на жизнь. Как это мы и находим, впрочем, во многих псалмах, записанных в Священном Писании, когда псалмопевцы видят бодрость духа, оценивают ценность Божьего Слова, которое вдохновляет их к жизни. В Библии описан Иисус, который однажды отправился

отвратил также своих учеников от серьезного стресса, неминуемо ведущего к депрессии, и это происходило с помощью отдыха. Сразу же после возвращения его учеников из первого миссионерского путешествия Иисус повелевает им следующими словами. Мы читаем с вами Евангелие от Марка, 6 главу и 31 стих. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вы знаете, труд Иисус Христос все время сочетал с отдыхом, и в этом был залог полноценного здоровья его учеников. Когда они вернулись, исполненные радости по поводу своего успеха в возвещении Евангелия, их достигла весть о смерти Иоанна Крестителя от руки Ирода. Позитивные эмоции и вместе с тем резко отрицательные эмоции могли неминуемо привести к стрессу. Но Иисус знал, что, оставив и Крестителя умирать в тюрьме, он сурово испытывал веру учеников. С нежностью и вместе с тем с жалостью он глядел на их горестные заплаканные лица. У него самого слезы стояли в глазах, когда он дрогнувшим голосом сказал: «Пойдите вы в пустынное место и отдохните». И вот, как пишет нам еще одна христианская писательница Елена Уайт в книге «Служение и исцеление», мы можем прочитать о том, как был взаимосвязан отдых учеников. Мы читаем с вами место, когда Иисус Христос, обращаясь внимание на уединение, которое так важно было ученикам, отводит их на лоно природы. Недалеко от Вифсаиды, у северного побережья Галилейского моря, был прекрасный уединенный уголок, весь в зелени, свежей и пышной растительности, гостеприимно дававший пристанище Иисусу и его ученикам. И обратите внимание, мы опять видим, что уединение молитвенное и уединение качественное на фоне природы помогало ученикам восстановить их силы. Вот в чем заключается мудрость, вот в чем заключается духовное понимание об отдыхе. Здесь ученики могли слушать слова Христа, а не непрерывные резкие возражения и обвинения со стороны фарисеев. Здесь они надеялись насладиться коротким временем дружеского общения со своим Господом. И в этом еще один принцип, потому что если мы выбираем для себя отдых, уединенное место, мы можем иметь этот отдых с близким членом нашей семьи, близким по духу человеком, который вместе с нами разделит радость общения. Лишь недолгое время Иисус оставался наедине со своими возлюбленными учениками. Но как драгоценны были для них те немногие мгновения, когда Иисус открывал им сокровища истины. Их животворила божественная сила, вселяющая в них надежду и мужество. Если ваша жизнь сопряжена с духовными ценностями, которые я сейчас обозначил, как молитва, уединение для отдыха, для чтения Священного Писания, то это очень важное и ценное, что поможет вам избежать множества стрессов в своей жизни. Все, кого учит Господь, нуждаются в часе покоя для размышления и исследования собственного сердца, для покаяния, для обращения с природой и Богом. В них должна проявляться жизнь, которая не имеет ничего общего с миром. И в этом залог того успеха, который связан с контролем стресса. Каждый из нас должен лично слышать его голос, обращенный к нашему лично сердцу. И когда смолкают все посторонние голоса, и мы в тишине замираем в ожидании перед Богом, молчание нашей души становится очень ценным для нас. Как пишет об этом Псалом 45 в 11 стихе. «Так призывает нас Господь, остановитесь и познайте, что я Бог». Среди спешащей толпы
и крайне

физического и эмоционального напряжения, жизненных сил, когда вот-вот у нас может быть срыв к старой привычке, нам важно ценить общение с Богом, с природой. Общение, которое само по себе может источать облагоухание и открывать божественную силу. Используйте полноценный отдых и помните, выход есть.

0: Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь с нами в нашей студии на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем и всех вас, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или через социальные сети. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Мы получали очень много отзывов о съемках передач в нашем первом сезоне. Комментарии на YouTube, в соцсетях, сообщения на e-mail, звонки и вся остальная обратная связь – все это сподвигло нас продолжить съемки этих передач. Первый сезон доступен для просмотра в нашем эфире телеканала «Триангела», на нашем сайте в разделе «Архивы программ» и на нашем YouTube-канале. Мы пригласили уже полюбившихся вам спикеров, профессионалов в тех или иных отраслях, священнослужителей, коучей, психологов, блогеров, бизнес-тренеров, а также новых гостей и специалистов, чтобы они могли поделиться с вами своими знаниями, профессиональным опытом и ценными советами каждый в своей области. Надеемся, что этот второй сезон будет очень интересен и полезен для вас. Друзья, сегодня наша первая встреча. Называется она так: «Благополучие в жизни. Прокачай все сферы». Скажите, считаете ли вы себя благополучными людьми? Вообще, что такое благополучие? Наверное, у каждого в голове это значит, когда денег много. Вообще, что нужно для того, чтобы стать благополучным, и как себя в этом прокачать? Давайте эти вопросы мы рассмотрим с бизнес-практиком, коучем предпринимателей и управленцев, с директором по корпоративному управлению, с Русланом Лариным. Руслан, добрый день.
1: Привет. Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, наши телезрители, ютуберы, все, кто с нами сегодня.
0: Руслан, тебе выпала честь открыть наш второй сезон. Сегодня наша первая передача. Немножечко расскажи, о чем мы сегодня будем говорить, какие-нибудь аспекты темы мы затронем.
1: Ты знаешь, ты хорошо начал, говоря о том, что для многих людей вообще тема, которая звучит «благополучие», сразу же ассоциируется с финансами. Деньги, значит, правят миром. Для других людей, когда у них спрашиваешь, ассоциируется со здоровьем. Но все на самом деле более интересно, но и чуть-чуть сложнее. Поэтому сегодня об этом поговорим. И на самом деле вообще все темы, которые вот в течение нескольких дней мы будем разбирать, всех спикеров, они будут так или иначе вокруг темы благополучия. Поэтому, в общем-то, после этой территории реальности каждый из вас точно станет благополучным.
0: Отлично. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными. Вы можете прямо во время программы поднять руку, задать вопрос, либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам.

по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире зададим эти вопросы нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Руслан, я передаю тебе слово, а всех вас приветствую на нашей

тема благополучия. Мы не зря назвали нашу тему «Благополучие. Прокачай все сферы». Да? И как прокачать все сферы благополучия? Я буду в том числе пользоваться слайдами. Я думаю, что тема такая, которая нуждается, знаете, даже какие-то моменты записать. Потому что я уверен, сегодня у вас будет очень много инсайтов. И их будет так много, что вот за эти там, 30 минут нашего эфира точно все не запомнится, поэтому, в общем-то, пересматривайте, записывайте, как угодно. Главное, чтобы точно стали все благополучными. Когда мы говорим о благополучии, да, я уже говорил о том, что чаще всего ассоциируются либо деньги, либо здоровье. Но все намного интереснее. Благополучный человек – тот, который сумел достичь такого некого баланса во всех сферах жизни. И сегодня мы будем говорить об этих пяти главных сферах жизни. Благополучный человек – тот, который, знаете, каждое утро просыпается, и он понимает, что он точно будет заниматься любимым делом. Когда у него все хорошо с его работой, да, с профессией, как угодно можно называть. Кто-то занимается бизнесом, кто-то делает карьеру в компании. Да. Но когда ты идешь с любовью на работу и делаешь это дело. Да. Второй момент, когда у тебя все очень хорошо в отношениях с близкими. Это твоя семья, это твои друзья, это твой любимый человек. Когда у тебя, конечно же, все хорошо с точки зрения стабильного материального положения, когда у тебя крепкое здоровье, когда ты реально чувствуешь свой вклад в общество, ты как бы, ну, не зря жив, что ли, проживаешь, да? Вот это все в комплексе и есть благополучие. Знаете, странность в том, что вроде бы многие моменты из, ну, там, тема, например, здоровья, да, мы с вами знаем прекрасно. Но кто не знает, что нужно там питаться хорошей, здоровой пищей, да? Или кто не знает, что если делаешь физические упражнения, то чувствуешь себя лучше, там, хорошо выглядишь, да, как-то более подтянутый. Все вроде это знают, но почему не делают? Почему? И когда задаешь этот вопрос и начинаешь исследовать эту тему, понимаешь, что да не все так просто. Мы как-то с вами, знаете, как очень быстро реагируем на какие-то такие сиюминутные импульсы и вот тянемся, что называется, за чем-то вкусненьким, в общем говоря, да? Даже исследования показывают, когда задают вопрос в лоб, часто ли вы покупаете сладости? И, кстати, я читал, большое исследование было, там прям десятки тысяч людей принимали участие. 10% людей ответили на этот вопрос, что они часто покупают сладости. Всего лишь 10% людей. Представляете? Но если посмотреть чуть более глубоко и посмотреть, значит, в семьях, там, на их столах, вот, то практически у всех дома есть сладости. И когда у тех же людей спросили, хорошо, а если вы сидите за столом и стоит, значит, ваза с конфетами, потянется ли рука съесть парочку? 70% ответили, что да. Представляете? То есть, когда у них спрашивают где-то отдаленно, типа, покупаете? Не-не-не, не покупаем. Но когда рядом лежат, то, конечно, рука тянется. Вот так вот получается, что мы знаем о том, что вроде там спортом заниматься полезно, но вроде не идем. Но когда ты перестраиваешь немного свой мозг на тему, что я получаю именно сейчас – от какого-то действия. Ну, например, если ты прекрасно понимаешь, вот сейчас перерыв, и я пойду прогуляюсь минут 20 на свежем воздухе, и я точно буду себя чувствовать бодрее, то вот этот импульс действует на тебя, и ты реально идешь там на прогулку, на улицу, подышишь свежим воздухом, прогуляешься, чувствуешь себя бодрее. То есть, когда мы себя, ну, что называется, мотивируем такими краткосрочными импульсами и понимаем, что я именно сейчас это сделаю или не сделаю, и именно сейчас я что-то получу, ну, например, там, идешь мимо Макдональдса и думаешь, бургер бы сейчас съесть, да? Вот. И если ты подумаешь в тот же момент на тему, ну, сейчас я его съем, и чего, и какое у меня будет самочувствие, как я буду себя хорошо после этого чувствовать, или там будет лежать этот бургер у меня не очень комфортно, буду себя весь день чувствовать. И когда ты думаешь о том, что ты будешь именно сейчас себя плохо чувствовать, ты проходишь мимо Макдональдса, и даже этот запах тебя уже не привлекает. Поэтому
для того, чтобы себя немножко перестроить и научиться, да, прокачивать все эти сферы, о которых мы будем сейчас говорить,

важно, ну, что называется, подвешивать себе такую морковочку, да, вот импульс сиюминутной пользы, которую ты получишь. Или если ты что-то не хочешь делать, думай над тем, что ты как бы получишь прям в данный момент какой-то вред. Не когда-то там. Потому что почему люди ходят там очень часто, питаются какой-то неполезной, к примеру, пищей, ну, вот, фастфуд выбирают. Ну, потому что они думают, да ладно, там пару раз не страшно на протяжении всей жизни. Да? Поэтому будем учиться прокачивать это сегодня. Итак, поехали с первой темы. Профессиональное благополучие. Я уже начал говорить о профессиональном благополучии, как о теме, когда ты просыпаешься утром и думаешь, как классно, я займусь сегодня вот этим, вот я буду делать вот это, да, когда ты понимаешь, что ты любишь то, чем ты занимаешься. Профессиональное благополучие на самом деле состоит из многих вещей. Помните, ну, я понимаю, что многие там в школе учились давно, вот кто-то недавно, но, возможно, вспоминаете, как мы ждали, когда же сейчас звонок уже прозвенит, и мы пойдем уже на переменку поскорее. И как только звонок, там вот, знаете, что называется, первая секунда, уже в это время практически все срывались с парты, куда-то неслись. И интересно то, что когда изучают людей уже в взрослом возрасте, да, и смотрят на них, как они ведут себя на работе, то оказывается, что многие точно так же относятся и к работе. Они ждут, когда же уже этот день рабочий закончится, когда же я уже поскорее там закрою там ноутбук или чего, и побегу домой. И когда изучали уровень стресса в организме, то оказывалось, что в начале рабочего дня очень высокий был, а к концу дня наоборот. Уровень гормонов стресса, кортизола опускался, а уровень эндорфинов повышался, потому что люди предчувствовали конец рабочего дня. И таких людей большинство, 2/3 оказывается. Представляете, люди, которые, в общем-то, большую часть светового дня, да, мы же с вами вот световой день, да, чем занимаемся? Ну вот какой-то работой, профессией, бизнес, да, карьера наша. И в большую часть времени человек, получается, испытывает стресс. Он не любит то, чем он занимается. Проживает, получается, жизнь вот в таком определенном стрессе. Конечно, это очень и очень важно найти то, чем ты будешь любить заниматься. И тогда ты как бы большую часть жизни будешь получать удовольствие от жизни. Очень важно на работе испытывать вот этот процесс самореализации. Когда ты понимаешь, что ты делаешь, да, это некая самореализация для тебя. Ты вкладываешься в себя, ты каждый день развиваешься. Ты каждый день получаешь какие-то новые навыки, новые знания. Тебе интересно узнавать свою профессию. Вот это и есть любовь к своему делу. Немаловажным оказался такой момент, как хороший босс. Знаете, я, так как я, в общем-то, директор по корпоративному управлению и занимаюсь, отвечаю за управление персоналом, вот, я очень-очень много встречаюсь с людьми, в том числе на собеседованиях, вот, и задаю им вопросы, как они выбирают себе работу, на что они обращают внимание. Ну, на что люди в первую очередь обращают внимание? На зарплату думают, какая зарплата. Кто-то думает про то, где находится офис. Вот. Кто-то думает про коллектив, про климат. Конечно, это тоже очень важно. Вот. И меня радует, что многие задают вопросы, в том числе о непосредственном руководителе. Потому что, знаете, есть даже такая фраза. Человек приходит на компанию, да, когда он приходит на работу, он приходит на компанию в целом, да, но уходит чаще всего от босса, да, от руководителя. Оказывается, что влияние непосредственного руководителя настолько имеет высокий уровень влияния на наше самочувствие на работе, на то, как мы будем чувствовать себя там самореализованными, успешными, что это один из главнейших факторов, на который мы должны с вами посмотреть. Если ваш будущий босс будет безучастен к вашей работе, ему будет там все равно, чем вы занимаетесь, то чаще всего такие люди чувствуют полную неудовлетворенность от работы. А значит, в этой сфере вы точно не сможете быть благополучными. Сфера профессионального благополучия – это одна из важнейших сфер нашей жизни, потому что она занимает большую часть нашей с вами, ну, такой осознанной жизни, да, повторюсь, да, если там в среднем мы 8 часов в день работаем, ну, не включая там пару часов утром проснулись, собрались на работу и после работы

Вот еще пару часов у нас осталось до сна, да? То если эта сфера не прокачана, вот, и вы получаете не удовольствие от этого, вы не сможете быть счастливым. Сильные стороны. Крайне важно опираться на свои сильные стороны в работе. Это то же самое, когда, знаете, вот вы предрасположены к одному чему-то, да, а вы занимаетесь совершенно другим. Когда вам, возможно, хотелось бы сидеть и анализировать данные, цифры, работать с аналитикой, да, а вас, значит, толкают, надо вам выходить там на сцену, давать интервью и так далее. И вы каждый день от этого испытываете стресс, потому что это не ваше. В своей работе мы должны опираться на то, в чем мы с вами имеем таланты. Да? Бог нам дает таланты какие-то определенные, и мы должны их использовать. И когда мы делаем против этих талантов, да, это то же самое, как я иногда привожу пример, знаете, если человека там таким резиновым канатом, значит, обвязать и привязать к стене, и вот он действует против своих талантов, против своих сильных сторон, и действует по-другому, и он идет и все дальше, и дальше, и дальше пытается идти, то вот этот резиновый такой канат, он натягивается, натягивается, и в определенный момент ты уже дальше не можешь идти. И когда ты ослабнешь, он тебя просто назад отбросит. Вот, потому что ты делаешь не то, что любишь. Я такой пункт поставил, не переусердствуйте. Знаете, иногда мы так сильно любим свою работу, что мы ушли с головы в нее, что все остальные сферы просто начинают страдать. Когда мы даже любим это дело, и мы делаем целыми днями, мы там спать не можем, потому что нам нужно это доделать, все, начинается дисбаланс в других сферах жизни. И когда происходит этот дисбаланс, нарушается здоровье, к примеру, или нарушается отношения с близкими людьми, которым ты должен был уделить внимание, да? А ты там любишь же свое дело, ты только и думаешь о нем. И этот дисбаланс вносит, ну, скажем, момент такой, что ломаются все остальные сферы жизни. И в итоге и сломается и эта сфера жизни. Поэтому нам важно с вами прокачать все. И такой очень важный момент. Проводите больше времени на работе с теми, кто поощряет вас, кто вас поддерживает. Ищите на работе, ну, или вот в вашей деятельности, да, в профессии, там, в учебе, в бизнесе, тех людей, которые вас поддерживают. Именно они будут давать вам мотивацию, новые инсайты, новые мысли. Это очень важно. Пару исследований тоже хочу сказать, привести после каждого моего такого слайда. Немного для закрепления. Очень хорошее исследование делает институт Гэллопа по тему благополучия. Они исследуют больше, чем в 150 странах мира эту тему. Что называется, тема благополучия, начиная там от Зимбабве и заканчивая США, все страны мира для того, чтобы понимать, что же является ключом к благополучию. Интересно такой еще момент, что эта тема не имеет значения, да, какой ты национальности, в какой культуре ты вырос, какую религию ты исповедуешь. Но интересно также то, что все сферы благополучия очень часто человек начинает прокачивать, и это дает, ну, некий старт у него, именно духовное начало. И для многих людей, кстати, вера является неким фундаментом в каждой из этих сфер. Потому что духовное начало закладывает определенные принципы, что является немаловажным. Так вот, у людей с высоким уровнем профессионального благополучия шансы вообще в целом преуспеть в жизни намного выше, чем у других. Ну, я уже сказал, почему. Потому что большую часть времени мы этим занимаемся, да? Если уровень профессионального благополучия высок, то на самом деле вам хорошо и в будни, и в выходные. А не так, что выходные круто, а в понедельник... Да? Росту увлеченности работой сопутствовало значительное снижение общего уровня холестерина и триглицеридов. Оказывается, что когда мы не любим свою работу, у нас почему-то повышается уровень холестерина, что влияет, в общем-то, на здоровье, да? На другую часть нашего благополучия, на физическую. Да? Данные глобальных исследований показывают, что люди, имеющие возможность использовать сильные стороны на работе, они устают даже меньше за 40 часов, ну, рабочей недели, да, чем те, которые, ну, что называется, идут против себя и делают не то, чтобы они умели хорошо делать, и не то, что, в общем-то, у них таланты к этому. Эти люди устают за 20 часов даже больше, чем те, которые основываются на своих сильных сторонах. Поэтому, думая в том числе о своей карьере, о будущей карьере, либо о том, как сегодня...

Сегодня вы на своей работе, профессии чувствуете себя. Подумайте, а делаете ли вы то, в чем у вас сильные стороны. Поехали дальше. Благополучие в отношениях. Очень важно. Когда у нас все хорошо в отношениях с нашими близкими, когда у нас есть любимый человек, когда у нас глубокие отношения с Богом, когда мы выстраиваем систему отношений правильно, да? А отношения – это часть жизни, когда мы каждый день с кем-то общаемся. Да? Мы ведь каждый день это делаем и по много часов, начиная с утра и до позднего вечера. Да? Ну вот. Поэтому очень-очень важно уделить этой теме внимание. Отношения не бывает так, что ты только можешь влиять или на тебя могут только влиять. Это такая штука, которая имеет взаимоотношение между двумя людьми, а еще очень часто, ну скажем так, второго порядка, третьего порядка взаимоотношения, когда, например, у ваших друзей есть друзья, и они тоже оказывают на вас влияние. Каким образом? Ну, к примеру, самое обычное. Вот вы когда с кем-то пообщались так хорошо, весело, посмеялись, все там. Вот вы с каким настроением идете? Ну, наверняка с хорошим, да? Вы идете, у вас хорошее настроение, и вы встречаетесь с другим человеком уже там. Петр, привет. А у тебя хорошее настроение, ты начинаешь с Петром в хорошем настроении общаться. И ты Петру дальше это передаешь. И у него тоже появляется хорошее настроение. И получается, что только что ты пообщался с другим человеком, у которого было хорошее настроение, и он тебя этим зарядил, и ты передал следующему, вот, а тот следующему. И получается, что другие люди оказывают на нас влияние, и мы точно так же оказываем на других влияние. И поэтому наш круг общения имеет значение. Люди заряжают нас, да, хорошим настроением, но точно так же могут что сделать с нашим настроением, если какая-то была не очень успешная встреча, какой-то сложный разговор, и мы там закончили свой рабочий день не очень хорошо, и мы с таким вот настроением пришли домой в семью, и потом все это принесли в семью и так далее. Да? То есть на нас оказывают влияние, и мы оказываем на других влияние. Поэтому крайне важно думать над тем, с кем мы общаемся, как мы с этими людьми общаемся, и в том числе помнить о том, что от нашего с вами настроения мы передаем это настроение другим людям. И, возможно, если сейчас мы вылили на них там поток, значит, не очень хороших эмоций, то, возможно, и семья тоже пострадает из-за этого. Ну вот, это очень-очень все взаимовлияет друг на друга. Есть такое исследование, которое показывает, что для того, чтобы быть благополучной в сфере взаимоотношений, важно, чтобы 6 часов коммуникации в день было. Но это все вместе, конечно же. Ты не то, что сидишь с одним человеком, общаешься, или, например, сидишь с одним человеком, не очень приятным тебе 6 часов общаешься, да, то, конечно, уровень благополучия от этого не вырастает. Здесь очень важно, чтобы вообще в целом у человека 6 часов коммуникации было. Это имеет значение, это имеет смысл, включая, конечно же, коммуникацию и письменную, когда мы переписываемся с кем-то, и даже в WhatsApp, и даже голосовыми, да, когда мы общаемся с коллегами, когда мы общаемся с семьей. Но исследование показывает, что если этого общения меньше, то уровень благополучия в этой сфере общения, он уменьшается. Это касается в том числе и интровертов. Некоторые подумают, а как же, я там люблю, значит, книжку почитать, не люблю общаться. Но интроверты тоже любят общаться. Другой вопрос, что они просто с меньшим количеством людей общаются. Вот, интересный вопрос. Интересно, что благополучие в сфере отношений вырастает в том числе, если есть друзья на работе. Когда у нас есть друзья на работе, это помогает и сторону профессионального благополучия прокачивать, и в том числе прокачивать сторону благополучия, потому что у тебя хватает общения. А на работе мы проводим, как я уже говорил, много-много времени, 8 часов в день. И если там есть друзья, то твой уровень общения достаточно хорош. И вот хороший, кстати, пример и предложение заниматься вместе спортом со своими друзьями. Когда мы вместе пошли даже просто на прогулку, когда я подразумеваю слово «спорт», это не значит, что значит точно, как я помню, мой друг оказывал на меня влияние. Он когда-то занимался боксом, это мой лучший друг, и он все время рассказывал, как же круто там на боксе, и как вообще он там чувствует себя, там столько энергии у него на следующий день.
Как вы думаете, следующий вид спорта, каким я занимаюсь?

Это был бокс. Вот. Самое интересное, что когда он закончил им заниматься и прекратил мне так рассказывать больше, я тоже впоследствии прекратил им заниматься. Наши друзья оказывают на нас очень сильное влияние. Несколько исследований тоже на эту тему. Исследование, в котором участвовали 12 тысяч человек, 30 лет шло оно, показало, что шансы быть счастливым повышаются на 15%, если те, с кем вы непосредственно контактируете, счастливы. Понимаете? То есть искать нужно количество людей, которые счастливы, создавать общение. Конечно, мы никуда не денемся от людей, которые несчастливы, они оказывают на нас влияние, или которые нам неприятны. Но нам важно делать так, чтобы этих людей не было больше, чем 25% в нашем круге общения. Если у вас 75% общения положительное, позитивное, а остальные не очень, ну, это не будет оказывать сильного большого влияния. Те, у кого лучший друг придерживается здорового питания, чаще всего они начинают придерживаться здорового питания, да, или каких-то здоровых привычек. В ходе одного из исследований было обнаружено, что у людей, имеющих не менее 3-4 близких друзей, оказался уровень благополучия в отношениях намного выше. Поэтому не надо никогда думать, что близкий или лучший друг должен быть один. Должны быть лучшие друзья. Мы должны поменять это в своей голове. Должно быть их несколько лучших друзей. Это намного повышает уровень благополучия. При изучении более 15 тысяч человек старше 50 лет обнаружили, что даже память лучше у тех, у кого уровень благополучия в отношениях выше, да, и общение намного выше. Одно из исследований показало, что натянутые отношения в браке ускоряют ухудшение здоровья и старения. Ну, это понятно, конечно. Это общение самое близкое, самое тесное. Поехали дальше. Следующая наша тема – финансовое благополучие. Ну, здесь вопрос, а в деньгах ли счастье, да? Есть разные точки зрения по поводу финансов и денег, сколько нам их нужно. Вот. Но самое интересное, что если уж так копнуть глубоко, вы знаете, да, примеры, там, люди, которые там, выигрывали в лотереи, например, они получали очень много денег, ну, практически миллионы. Но со временем это быстрое очень происходило время. Я даже помню в своей жизни такой пример. Эти люди возвращались на тот же уровень жизни, на котором были, и они становились еще более почему-то несчастливы. Вот. Они даже не знали, куда эти все деньги ушли, куда они их потратили и так далее. Интересно то, что самое главное для нас – это научиться, ну, во-первых, уметь жить на то, сколько у нас есть, и управлять расходами. Это намного сильнее влияет на уровень ощущения благополучия в финансовой сфере. Потому что, ну, вы прекрасно знаете, да, что есть очень богатые люди, но они несчастливы. И мы, в общем-то, слышали даже есть такой фильм «Богатые тоже плачут». Вот. То есть не в количестве денег, а в правильном отношении к деньгам и в правильном умении расходовать деньгами зависит наше благополучие. Это важно. Когда проводили исследования на тему, а можно ли купить вот это вот, знаете, счастье, что называется, связанное с деньгами, и была такая тема, есть же такое понятие, как шопинг-терапия, некоторые пытаются, значит, там больше денег тратить на какие-то материальные вещи для того, чтобы чувствовать себя счастливее. Оказывалось, что да, действительно, когда человек что-то себе там покупает, какие-то вещи, он тут же чувствует себя лучше, но очень быстро происходит привыкание к этой материальной вещи, и ты уже не испытываешь никаких эмоций по отношению к ней, а очень часто ты, наоборот, испытываешь, зачем я это купил, не подошло, тогда это на мне лучше сидело и так далее. И ощущение вот благополучия в этот момент, да, удовольствия, оно было еще ниже, чем до покупки этой вещи. Но, с другой стороны, покупка, ну, назовем так, покупка, да, воспоминаний оказывает на нас очень серьезное и хорошее влияние. Ну, что такое воспоминания, да? Когда мы потратили деньги на отпуск со своей семьей, со своими близкими друзьями, например, куда-то поехали. Или мы пошли вместе со своей парой, какой-нибудь романтический ужин устроили. То есть мы купили какие-то воспоминания. Я помню, когда я проходил обучение очередное у экспертов по этой теме, и нам говорили, домашнее задание прям ставили. Оксфордские ребята, ученики Саллингмана известного, они говорили, ставьте себе задачу, каждые 3 месяца обязательно купите себе воспоминания. Воспоминания, они оживают в нашем мозге, да, очень часто, очень

очень ярко, и они дают нам ощущение счастья. Поэтому лучше потратить деньги на вот какое-то такое воспоминание, чем на материальную вещь. Не сравнивайте себя с другими. Это важный момент. Как только мы начинаем себя сравнивать, а что у меня, а у него, наш уровень ощущения вот от финансового благополучия сразу же понижается ниже. Мы купили машину, мы такие счастливые, там всей семьей радовались, фотографировались на фоне своей машины. И тут раз сам сосед купил машину чуть лучше, уже там новой модификации, ну той же марки, но уже какую-то новую. И у тебя какое-то уже не такое прям благополучие твоей машины. Ты думаешь, да не такая она у тебя хорошая. И ты раз таки опустил свой уровень благополучия. Поэтому прекратите себя сравнивать с другими. Как только мы этому научимся, вы почувствуете, насколько ваш уровень счастья постоянно поддерживается на высоком уровне. Прекращаем жить в кредит. Это важный момент. Наше, знаете, вот это вот пользование кредитной карточкой, это наш психологический момент. Мы не хотим расставаться со своими деньгами, поэтому лучше сейчас кредитный, потом попозже заплачу. И получается, мы пытаемся отложить этот момент, вот этот кредитной карты, да, расставание с деньгами. Но в реальности потом мы расстаемся не только со своими деньгами, а еще и выше денег, да, там проценты платим и так далее. Поэтому научиться расходами управлять и научиться не пользоваться кредитными карточками сразу же повышает уровень благополучия. Когда люди не думают каждый день про деньги, знаете, некоторые люди, вот они хотят каждый день зарабатывать деньги, они хотят, думают об этом каждый день, либо они начинают участвовать в инвестиционных программах, где каждый день следят, ой, а что там с моими деньгами, а выросли ли деньги. У таких людей исследования показывают уровень благополучия ниже, при том, что у них может быть много денег. Если сравнить, да, там у меня 100 рублей, а у него там 1000 рублей, у него там в 10 раз больше, но он почему-то менее счастлив с этими 1000 рублями, который думает каждый день про эти деньги. Поэтому люди, которые про них не каждый день думают, они более счастливы в финансовом плане. Жертвуйте и откладывайте. Исследования, интересное исследование нейрофизиологов, которые исследовали головной мозг, показали, что когда мы что-то покупаем, например, там, да, вот испытываем вот этот момент, да, у нас происходят электрические импульсы в головном мозге, и это даже видно, это прям светится наш мозг на этих фотографиях. Но когда человек, оказывается, делает такое приятное для другого, он жертвует или что-то занимается какой-то благотворительностью для других людей, его уровень вот этого счастья еще выше. Поэтому делаем этот момент обязательно. Ну и откладываем на завтрашний день, чтобы у нас никогда не было беспокойства о завтрашнем дне. Это важно. Так, быстренько тоже несколько исследований. Изучая связь уровня счастья с расходами на себя и других, группы ученых из Гарварда, то, что я вам говорил, да, показало, что люди, которые тратили деньги на себя, это не повышало уровень благополучия, а в отличие от потраченных денег на других людей. Даже если сразу после покупки у вас улучшилось настроение, исследования показывают, что удовлетворение, которое доставляет материальное благо, со временем все-таки падает. Да? В отличие, вот покупка даже кратковременных впечатлений, например, ужин в ресторане с любимым, повышает наше благополучие. В отличие от покупки впечатлений. Да? Поехали, следующая тема наша. Физическое и психическое благополучие. Я делаю специально акцент на том, что у нас есть физическое здоровье, есть ментальное здоровье. Это такая важная сейчас составляющая, которая одна без другого не может. Так много сейчас нагрузки такой интеллектуальной из-за того, что у нас подрывается наше ментальное здоровье, это потом влияет на наше физическое самочувствие. Поэтому, конечно, мы должны смотреть на тему управления нашим состоянием, да, нашим самочувствием очень серьезно. И в рамках нашей программы мы обязательно будем об этом говорить. Я отдельную буду давать лекцию по поводу того, как мы должны нашим ментальным здоровьем заниматься, как мы должны оптимизировать наш мозг. Обязательно будет эта тема, поэтому не пропустите ее тоже. Такая реклама, да, чтобы не пропустили эту тему. Вот. Мы с вами прекрасно знаем, что физическая активность, питание, сон, отдых – это крайне важно для нас. И здесь надо на это все посмотреть более внимательно. Понимаете, мы же знаем, что это нужно делать, да? Но почему-то не делаем. Но если подумать, что 20 минут всего лишь физической активности в день даст вам энергию, энтузиазма на весь день, работоспособность, продуктивность повысит. Ты так берешь и начинаешь делать утром сразу зарядку. А потом раз и чувствуешь, действительно лучше ведь чувствую себя. И потом это входит в привычку. Либо момент со сном. Ну, понятно, что мы все спим.
Но здесь важно, чтобы мы действительно

0: действительно ложились спать там не после 12. Знаете, и второй еще момент. Важно приучить себя ложиться спать и вставать в одно и то же время. И как только вы наладите вот только этот один пункт, вы сразу почувствуете, что в жизни происходит какое-то, знаете, как система налаживается. Ты начинаешь себя лучше чувствовать и в других сферах в том числе. Питание, здоровое питание, отдых. Мы не должны переутруждаться, да, даже любимое дело. Чуть более подробно буду говорить об этом на теме «Оптимизируй свой мозг». Тоже несколько исследований на эту тему. Омега-3 защищает наш мозг и дает нам чувствовать себя намного лучше. Да? Данные исследования свидетельствуют о том, что высокий уровень омега-3 смягчает симптомы депрессии, снижает импульсивность, повышает настроение. Просто омега-3. Побольше омега-3. Знаете, я нашел для себя этот главный источник, там, лен. Лен добавляю везде. Такой хороший источник омега-3 для того, чтобы чувствовать себя хорошо и прекрасно. И в свои за 40 выглядеть получше. Продукты, богатые углеводами и сахарами, посылают нашему мозгу сигнал о том, что надо еще поесть. Понимаете? Вот. А вот как раз-таки ненасыщенные жиры, да, там авокадо, орехи, дают импульс, что ты все, наелся, хорошо себя чувствуешь, тебе достаточно этого. Всего 20 минут упражнений повышают наше настроение. Комплексный анализ показывает, что как раз-таки физические упражнения помогают бороться с переутомлением. Как только ты устал, позанимайся чуть-чуть, и ты будешь чувствовать себя хорошо. Так, и последняя наша тема – благополучие в среде проживания. Мы должны понимать, что есть место самое лучшее для нас, лучшее для жизни. Каждое утро я просыпаюсь и думаю: класс, у меня есть вот парк, я так люблю в него сходить, и вечером возвращаюсь с работы, я иду в этом парке прогуливаться. Найдите вот эти, ну, скажем так, плюсы в той среде проживания, где вы сейчас находитесь. Это важно. Но если вы будете в следующий раз менять свою среду проживания, да, думайте над всякими маленькими нюансами, которые вы каждый день будете сталкиваться. Иногда важно, знаете, вода, которую мы пьем, или там открываешь форточку, а у тебя свежий воздух, или там птицы поют, или у тебя все-таки машина гудит под домом. И это все влияет на твое самочувствие, на твое ощущение счастья. Поэтому думайте про эти моменты. И второй немаловажный момент по поводу среды нашего проживания, да, это вклад в общество. Это не менее важный момент. Мы должны чувствовать, что наш вклад в общество велик. Что-то мы делаем полезное для людей. Мы делаем добрые дела для людей, которые вокруг нас живут, да? И добрые дела, они повышают наш уровень благополучия в этой сфере. Поэтому обязательно мы должны это с вами делать. Поэтому вот они наши пять немаловажных тем, которые мы должны обязательно ну, что называется, проходить, да? Это благополучие в среде проживания, вернемся обратно, наше благополучие в физическом и ментальном здоровье, наше благополучие в отношениях, наше благополучие в финансовой сфере, да, стабильная материальная часть, и наше благополучие в профессии, в нашей карьере. Вот такие главные моменты, и в течение всего нашего, на протяжении, да, вот нескольких дней, когда будет идти территория реальности, мы разберем каждую из этих сфер более глубоко обязательно. Спасибо вам за ваше участие.
1: Руслан, спасибо за
0: Мы
1: эту тему.
0: Почти уложились во время.
1: Да, отлично. Но на самом деле у нас довольно-таки много вопросов пришло. Людей задела интересно вот тема по поводу работы. Но начнем мы немножечко с других вопросов, с них немножко так провокационных. Если у вас есть вопросы, можете их подготовить. Мы попробуем чередовать. Один вопрос от зрителей, один вопрос от вас. Руслан, первый вопрос немножко провокационный. Вот ты хорошо очень говоришь. А у тебя у самого в жизни есть благополучие? Все ли так у тебя хорошо во всех сферах?
0: Этот вопрос чаще всего задают, конечно, мне, как только я начинаю говорить об этой теме. Знаете, есть такой момент. Если хочешь чему-то научиться, начни учить других, что называется, да? И вот для того, чтобы прокачать все эти сферы, когда-то я понял, что... А у меня-то его нет. Я понял, что у меня страдают другие сферы. Я очень много усилий инвестирую, там, времени, умственных усилий именно в карьеру, в развитие. И тогда-то я занялся этим вопросом. И начал прокачивать. Я начал заставлять себя. Знаешь, вот там 6 часов вечера,

0: раз закрыть ноутбук, при том, что понимаешь, что да еще хочется вот это доделать, надо срочно вот это доделать. Вот. И когда ты начинаешь это делать, начинает получаться. Поэтому, конечно, я не идеальный, я не достиг каких-то высот, которые, можно сказать, я всего достиг. Но я радуюсь тому, что мне получается, у меня получается уделять каждой из этих сфер должное внимание.
1: Отлично, спасибо. Какие-то вопросы из зала есть?
0: Да,
1: да, пожалуйста.
0: Прекрасный вопрос.
2: Я задавала, но я лучше другой задам. Сейчас. Просто мне интересно благополучие. Это вот ты научился этому благополучию, и оно с тобой все время по жизни. Ты благополучный человек. Или это каждодневно, просто ты каждый раз вот утром встаешь, начинаешь там стакан воды, и вот ты начинаешь вот это менять свой день, и вот ты вот в этот день благополучный человек. Как это? Это долгосрочно или это каждый день?
0: Вы знаете, мы привычки действительно формируем каждый день. Мы их формируем. Но как только они сформируются, мы начинаем их не замечать, и они начинают влиять на наше благополучие. Поэтому здесь ответ и то, что нужно делать каждый день, и ты каждый день благополучный, да? Потому что ты каждый день прорабатываешь какой-то момент. И я думаю, что мы будем всю жизнь какие-то моменты прорабатывать в себе, что-то улучшать, что-то менять. Вот. Но когда ты проработаешь основные привычки, кстати, у нас будет тема, даже сегодня она будет, чуть позже, «Рефлексы успеха» называется, мы будем там более подробно говорить об этом. Как только мы их закрепим на уровне привычек, тогда, можно сказать, мы сформируем вот это долгосрочное благополучие. Например, с той же финансовой сферой. Как только ты настроишь такой момент, как, например, автоматическое откладывание денег, то есть ты уже не задумаешься об этом, а у тебя автоматически списывается с карты и прячется на другой счет, ты их больше не тратишь, ты живешь на ту сумму, которую есть. И ты привыкаешь к этой сумме денег, при том, что у тебя есть их больше, но ты о них не переживаешь. Поэтому это каждодневный труд, но для такого, знаете, как благополучия, что ли, всей же твоей жизни. Поэтому, да, сегодня благополучно, а завтра можешь не стать им, если вдруг ты начинаешь менять свои привычки в худшую сторону.
1: Еще один вопрос, который пришел к нам. Любимое дело и хорошие деньги за него. Чаще всего это миф. По крайней мере, так считают люди. Где взять средства, чтобы заниматься любимым делом и получать еще и прибыль от этого?
0: Так, ну давайте сначала про миф. Да? Любимое дело и миф. Я с этим не могу согласиться. Уж извините, пожалуйста.
1: Если, кстати, любимое дело, которое тебе еще приносит деньги, на которые ты можешь существовать.
0: Вот. Ну и там был момент, что это миф. Я вот с этим не могу согласиться, потому что я не считаю так. Я считаю, что
1: хорошо, не миф,
0: многие
1: исключение.
0: Люди могут заниматься любимым делом и за это получать деньги. Это возможно, и таких примеров огромное количество людей делают это. Я знаю людей, которые меняют, например, карьеру, вроде там много было денег, но они меняли на любимое дело. Я знаю знакомого, который ушел в фотографию, он делал совершенно другую там, профессию в маркетинге, ушел, стал фотографом, стал путешествовать по миру, делать прекрасные фотографии, на этом зарабатывать ему достаточно, он счастливо чувствует себя. Возможно, месячная зарплата, как он говорит, и стала меньше, но я намного более счастлив от этого, и я получаю больше эмоций и так далее. Вот. Но у него достаточно денег. Вот. Второй момент, где взять денег? Ну, одно могу сказать, в банке, конечно. Жить в кредит и бизнес делать на кредитные деньги – это разные вещи. Ни в коем случае нельзя жить в кредит. Но когда ты начинаешь бизнес, здесь есть несколько моментов. Вот, и, конечно, это не тема как бы наша сегодняшняя, но есть моменты, когда ты привлекаешь друзей, и они становятся твоими, ну, такими некими кредиторами, которые вместе с тобой в деле, и потом получают свой процент от прибыльности этого дела. Либо ты идешь в банк и начинаешь это дело. В этом нет ничего страшного. Нет, это наоборот инвестиция в бизнес. Немножко другое, чем потратить на одежду в кредит.
1: Ну вот немножечко как бы можем продолжить эту тему. Еще один вопрос. Возможно ли полюбить работу или свое дело, если изначально тебе вот это не нравится?
0: Возможно. Знаете, я знаю, что возможно полюбить человека, который был тебе неприятен. И вот там тоже был вопрос, как общаться с такими людьми. Я помню даже свой эксперимент вот на работе был сотрудник, это было очень давно, это начало вообще моей карьеры. Вот я еще был новеньким, что называется, в профессии, я только недавно там после института. Вот.

0: Я тоже читал для себя книги, искал ответы. И я помню, Дейла Карнеги тогда прочитал этот пример. Он как раз писал про вот не очень приятных людей. И он говорит, ну проведите просто эксперимент 1 месяц, попробуйте, а вдруг у вас получится, как бы ненавязчиво. Вот он вам не нравится, этот человек, а вы найдите в нем что-то такое приятное, что в нем есть. Вот. И вы это замечаете. Например, а он же такой умный. Вот у этого человека есть чему поучиться. Или, например, он такой смелый, у него есть вот эта смелость, которую мне надо взять. Или он человек дела, он сказал и сделал. Вот мне не хватает, надо у него начать. И я начал смотреть на этого человека именно с этой позиции. При том, что у нас были очень сложные отношения. Я вообще хотел увольняться из-за этого человека. И потом мы стали одним из лучших друзей с этим человеком. Когда ты пытаешься найти что-то хорошее, вот в том, чем ты занимаешься, да, вот про работу вопрос, и ты ищешь, в чем ты развиваешься в этой работе, как ты становишься лучше, как ты вырос благодаря этой работе, у тебя начинают меняться отношения. И если ты, проведя такой эксперимент, со временем поймешь, что ты полюбил свою работу, значит, удался эксперимент. Но если ты поймешь впоследствии, что не получается, я бы рекомендовал поменять. И не надо этого бояться. Я знаю многих людей, которые меняли свою карьеру в 30 лет, в 40 лет, при том, что образование было в совершенно другом направлении. Но потом они становились более счастливыми и благополучными людьми.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала есть какие-то? Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, ну, такой философский немножко вопрос. Как не завидовать, если тебе кажется, что другой человек более благополучный? И, с другой стороны, как побороть соблазн иногда, например, похвастаться своим финансовым благополучием, к примеру?
1: Это очень хороший вопрос, потому что многих это действительно волнует.
0: Да, прям хороший вопрос. Знаете, корни уходят в гордыню чаще всего. Вот. И гордыня, она вот мешает. Она мешает людям получать удовольствие от того, что ты имеешь. Здесь момент такой, что одним днем это не получается. Перевоспитать свой мозг, думать по-другому. Здесь есть такое понятие, как некое наше искажение мышления. То есть мы начинаем думать, что у него лучше, да, просто смотря на оболочку. Но если заставить себя в этот момент сесть и подумать, а каким образом этот человек смог достичь ну, там, такой зарплаты, к примеру, купить такой автомобиль или там, ну, там, заработал уже себе на квартиру. То есть ты начинаешь заставлять себя не просто смотреть картинку, да, вот, знаете, стенд, и все у него прекрасно, а ты начинаешь задавать вопросы сам себе. Сидишь и задаешь их вопросы. Это очень хороший внутренний монолог, я его называю. Вот, то есть ты сам с собой разговариваешь. Но это очень полезно для того, чтобы поставить свои мысли на место. Ты начинаешь задавать вопросы, как он этого достиг? Так, а что нужно делать для того, чтобы этого достичь? И ты потом уже начинаешь фокусировать свой мозг не на том, что у него есть, а как ты можешь что-то сделать, чтобы у тебя это было. И ты начинаешь действовать. Твой мозг подталкивает тебя к тому, что ты действуешь. И ты начинаешь потом фокусироваться на том, чтобы заставлять себя что-то делать, а не на зависти другому. Но вот как бы такой, что называется, свой собственный пример и то, что рекомендуют в таких ситуациях. Хотя, наверное, есть какие-то другие рекомендации, вот, но я пользуюсь такой.
1: Ну вот у нас как раз следующая тема, которая будет сразу после этой, так и называется «Успех – не грех». То есть чаще всего у людей такое есть мнение, что успех – это может быть каким-то таким провокатором греха, потому что любые успешные люди – это чаще всего люди какие-то, по нашему мнению, такие гордые, может быть, немножечко себе на уме. И вот попробуем разобрать эту тему, которая будет называться «Успех – не грех».
0: Классная тема.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Порой очень сложно контролировать свое настроение. Есть ли эмоции на пределе? Как научиться пресекать свой гнев, чтобы не повлиять негативно на окружающих?
0: Ну, здесь есть несколько таких советов физического плана, что называется. Знаете, как, когда вот происходит момент осознанности, ты осознаешь себя вот в этом месте конкретно, да, то происходит переключение твоего мышления с эмоций на состояние там, такого равновесия определенного. Ну вот, к примеру, да, как я рекомендую. Иногда просто стоит посмотреть на какие-то физические вещи. Ты начинаешь там рассматривать свою руку, к примеру. Вот. Ну, понятно, если ты никто тебя не видит, да. Вот, ты стоишь такой с человеком, разговариваешь, потом начинаешь руку рассматривать свою, да. Вот. Там часы смотришь там, на циферблат. То есть ты начинаешь рассматривать физические вещи.

0: вещи. И ты как бы возвращаешься вот из этого эмоционального состояния в состояние равновесия. Вот. Иногда помогает просто техника правильного дыхания. Вот наше физическое очень сильно влияет на наше ментальное. Да? Ты начинаешь, ну часто же говорят, ну возьми, подыши ты глубоко. Вот просто глубокий вдох. И такой, знаете, 5 секунд. Не все могут вдохнуть даже 5 секунд в таком состоянии. Но когда ты вдохнешь 5 секунд, а потом выдохнешь, то же самое, организм заставляет тебя фокусироваться на физическом. И вот это вот эмоциональное состояние проходит.
1: Отлично. Еще вопросы есть из зала?
2: Благополучие я поняла так, что это как бы вкупе все. И здоровье, и деньги, и семья, ну и так далее. В общем, все, что мы перечислили. А если чего-то одного не хватает, то ты уже не благополучный человек? Или как это работает?
0: Да, система благополучия начинает ломаться, когда есть перекос во что-то одно. Или во что-то в два, в три. Но когда нет этого всего комплекса, нет полного вот этого благополучия от жизни, удовольствия от жизни, ты его в полной мере не получаешь. Это может продолжаться какой-то период времени, но потом ты начинаешь ощущать, что ты не получаешь полного удовольствия. Поэтому очень важен баланс всех этих сфер.
2: Так у кого не получалось у кого-нибудь?
0: Конечно.
2: Ну, просто у меня такое ощущение,
1: ну, что... Ну, а может, наверное, кто-то что-то, чего-то не имеет.
0: А что именно вас, вас смущает в этой теме? Например...
2: У меня такое ощущение, что, наверное, у нас никто не благополучный. Потому что если это человек инвалид, то получается, что у него не хватает здоровья. Это уже не благополучие, правильно?
0: Ну, смотрите, ведь благополучие — это наше отношение к... тому, что мы имеем. И ведь есть много инвалидов, с которыми вы пообщаетесь, и вы увидите перед собой счастливого человека, который понимает, что да, у него там, ну, нет ног, например, но при этом он чувствует себя счастлив, потому что есть что-то, что делает его счастливым от того, что он, знаете как, он в это время он не завидует, что у других есть ноги. Он ощущает себя вполне себе полноценным человеком. Вот.
1: В Библии сказано, великое благословение быть благочестивым и довольным.
0: И довольным, да. Когда ты доволен тем, что ты имеешь. И вот именно, когда я говорил про финансы, да, вот люди, которые каждый день думают про деньги, даже у них очень много денег, но они каждый день думают про то, как ими управлять, куда вложить, там тема инвестиций сейчас очень популярна, значит, акции его растут или падают, вот. И они менее благополучны, чем у человека, у которого, возможно, даже вообще нет этих акций. Вот. Но он зарабатывает какую-то сумму денег, но у него есть деньги, которые отложены, и он не беспокоится о завтрашнем дне. И он больше удовольствия от жизни получает. То есть благополучие, знаете, это ведь во многом это наше состояние души. Понимаете? Это не, как бы, не только атрибуты. Но вот это состояние души, его нужно формировать. А формировать мы можем вот такими маленькими как бы действиями, да? Чтобы не беспокоиться о здоровье своем, нужно просто начать действовать правильно, там, делать зарядку, питаться правильно и так далее. И тогда ты начинаешь чувствовать себя хорошо. При том, что, возможно, да, есть там, человек, например, у него инвалидность. Но чувствует он себя здоровым человеком.
1: Отлично, спасибо. У нас еще есть 1,5 минутки. Давайте мы успеем еще один вопрос задать. Как узнать свои сильные стороны, если нет времени попробовать на практике все сферы?
0: Ух, какая тема. Слушайте, ну, во-первых, у меня будет тема карьера, да, как делать успешную карьеру. Там мы обязательно об этом будем говорить, поэтому пусть этот человек присоединится к ней обязательно, вот, в рамках этих нескольких дней. Вот, но есть, ну, быстро отвечу, да, на этот вопрос. Во-первых, есть возможность проходить профессиональное тестирование у людей, которые занимаются профориентацией, они выясняют твои правильные стороны, которые точно, если ты вот будешь действовать согласно их советам, скорее всего, ты будешь в правильной профессиональной среде. Вот. Есть второй момент, как некая такая ротация, когда ты работаешь внутри даже одной компании, но пробуешь разные направления для того, чтобы почувствовать, твое это или нет.
1: Отлично. Значит, к этому вопросу мы вернемся в наших следующих темах.
0: Да.
1: Спасибо. Это были все вопросы.
0: Спасибо.
1: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в комментариях в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте! В христианстве есть такие понятия, как жизнь по плоти и жизнь по духу. Что это такое? Жить по плоти – это плохо? И если да, то можно ли научиться жить по духу? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии.
1: Спасибо.
0: Итак, вот в Библии есть такие понятия. Жизнь по плоти, жизнь по духу. Плотская и духовная. Что это такое? Объясните, пожалуйста. В чем разница?
1: Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, я вот очень признателен Богу за то, что Слово Божие написано очень открыто, откровенно и искренно. То есть мы не видим какой-то фальши, какой-то выдумки, о какой-то духовной жизни, которая как бы недоступна, которая совсем не такая, какой я пытаюсь жить. И знаете, иногда некоторые люди как бы огорчаются, говорят, ну вот такой герой Давид, такой хороший духовный человек, да, как он не скопал, как же так, почему? А вы знаете, то, что он пал, это плохо, но то, что об этом написано, это хорошо. Потому что мы можем понимать, что Давид был таким же человеком, как и мы. И вот как раз вот этот вопрос, сегодняшняя тема, плотское или плотское и духовное, да, как раз об этом. То есть Библия очень открыто говорит, что в нас самих происходит вот эта борьба. И не просто вот плотские люди – это те, которые живут там в мире, в миру. А мы вот здесь все духовные. Когда мы читаем, вот, допустим, мы с вами можем открыть послание к Галатам, 5 главу, да, и посмотрите, мы можем здесь прочитать такие слова. Будем читать с 15 текста. Апостол Павел пишет верующим людям, христианам первых столетий в Галатии. Он пишет, вот смотрите, мы читаем с 15 текста, 5 главы Галатийской церкви послания. «Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделения плоти». И дальше он описывает, наверное, чуть позже мы коснемся, что значит по плоти, что значит по духу. Но вот то, что мы прочитали, нам уже показывает. Это христиане первых столетий. Об этой церкви у многих очень хорошее мнение, да? Значит, это люди, которые вот имели первую любовь, вот это первое начало христианского движения. Но посмотрите, в их среде уже настолько сильные вот эти вот, скажем, борения идут, что апостол Павел говорит, да вы можете просто истребить друг друга, если вы будете так поступать. И дальше он говорит, поступайте, 16 стих, по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть вот обозначение проблемы. Христианин, он на пути, который ведет его к вечности, он идет за Христом, он заключил завет с Господом, он начал новую жизнь, но парадоксально, но факт, в этой новой жизни продолжает быть вот эта борьба между плотью и духом.
0: А, ну то есть получается, что плоть, как бы плотская, это стремление, что ли, к конфликтам, когда мы, ну, в общем, не можем строить друг с другом гармоничных отношений, да, как здесь вот написано, друг друга угрызаете, это же он верующим говорит, да?
1: Да, да.
0: Вот, и даже верующие не застрахованы от этого. То есть даже верующие могут жить по плоти иногда, терять из вида, что ли, вот эти ценности христианские. Это так, да?
1: Я скажу даже больше. В моем представлении, вот эта борьба, о которой мы говорим, она даже больше в жизни верующих людей, чем в жизни людей из мира. Почему? Потому что люди из мира, они как бы, ну, многие из этих людей особо и не задумываются над тем, да, есть совесть, есть голос

совести, между прочим, это действие Святого Духа, как мы читаем послание к римлянам во второй главе. То есть Господь все равно не оставляет этих людей, Он как-то пытается с ними работать. Но они не сильно переживают. Все так живут, и я живу так. Ну, и знаете, эти лозунги как бы современного, и не только современного человечества. Бери от жизни все самое вкусное. Наглость – второе счастье. Себя не пожалеешь, никто тебя не пожалеет. Ходи по головам. Ну,

0: потому что здесь теперь приходит духовное начало, для которого они открыли свою жизнь. Они теперь хотят, стремятся с Божьей помощью стать новым духовным творением. Но вот смотрите, как пишет тот же апостол Павел, только в послании уже к римлянам, в 7 главе, да, он пишет с 14 текста: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». То есть такое ощущение, что апостол Павел говорит: ну, я как бы особо не хотел, но меня продали греху. То есть, ну, а где-то оно так и получается, потому что обманом грех вошел в мир, и все человечество согрешило в лице Адама и Евы. То есть, как бы вне зависимости от того, мы уже рождаемся на этой земле с начатком вот этой греховной плоти, которая требует. И вы знаете, я иногда наблюдаю за детьми, конечно, Христос призывал, и все так и есть, что будьте как дети, ибо таковых есть Царство Небесное. Они гораздо лучше нас, они еще не смогли многого плохого сделать, да. Но вот я смотрю, как они играют друг с другом, да. «Мое, не трогай, это мое», или «иди, я не хочу с тобой играть». То есть, ну, вы, наверное, тоже такое замечали. И ты думаешь, вот это вот, ну, маленький комочек, он только научился сидеть, ходить, что-то шептать там, а в нем уже вот это проявляется, в нем уже вот это как бы есть. Поэтому апостол Павел правильно говорит, что мы как бы с рождения, мы проданы плоти.
1: И апостол Павел это говорит о себе в первую очередь. Вот. Он даже не говорит «вы», да, плотяные, проданные грехи. Он говорит «я». И вот поэтому удивительно это слышать от апостола, который для верующих является примером, который вел людей ко Христу, проповедник великий. И он о себе так говорит, что «я плотен, продан греху». И то есть получается, что в христианине вот уживается и то, и идет борьба между плотским и духовным. Ну, как бы еще раз, да?
0: Да.
1: И только подводим такой, да.
0: Совершенно верно вы подметили. Мы говорили о Давиде, прекрасный герой, но вот апостол Павел. И давайте прочитаем, да, он как пишет о себе. «Если же делаю то, чего не хочу», та же 7 глава к римлянам, 16 текста, «то соглашаюсь с законом, что он добр. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Итак, я нахожу, что закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящего в членах моих. И он пишет, 24 стих, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». То есть апостол Павел, ну, между прочим, он очень, ну, нередко он говорит о себе самом именно в таком контексте. То есть его называют сегодня святым апостолом, в честь его имени построены множество храмов по всей земле, но он очень открыто говорит: «Я бедный человек, я в законах, а в плоти моей вижу иной закон, закон плоти». И вы помните, что апостол Павел, как бы встречаясь с этим, это вот как бы продолжение нашего размышления, да? Что же с этим делать? То есть как дальше жить, да? Он не смиряется с этим положением дел. То есть он не говорит, что ну вот, ну так, ну вот, ну я такой, полосатый, и черный, и белый во мне есть. Нет. Он говорит, что идет борьба. Больше того, в первом послании Коринфской церкви в 9 тексте, в 9 главе, в последнем тексте он напишет: «Но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». То есть, в моем представлении, со стороны христианина требуется определенное действие.
1: Ну, то есть он, да, он не смиряется с положением дел, он что-то пытается предпринять. Если бывает, что действительно светские люди говорят: «Ну, а кто без недостатков? Я же не убийца какой-то, не насильник. А то, что я скандалист, так это многие так себя ведут, да? То, что я там сплетни распускаю, так я же никого не убил». И как бы у всех вот свои как бы нюансы, да, в характере. Но Павел, мы видим, испытывает

0: описывает, ну, он понимает трагизм положения человека, и в том числе своего положения, видит вот эту борьбу и пытается выиграть в этой борьбе.
1: Мы должны разделить вот весь этот процесс на определенные этапы в жизни христианина. То есть первое, что мы сказали, мы должны констатировать факт, что это есть, что мы такие. И это очень важный первый шаг, потому что, знаете, в книге «Притч» есть такой текст, где Господь говорит: «Сознающий свои преступления, оставляющих, помилован Бог». То есть тот человек, который осознал, признал, что у него это есть, у него очень хорошие шансы к тому, чтобы Господь помог ему дальше. И наоборот, человек, который играет какую-то роль и как-то, ну, знаете, вот я помню историю одну, значит, мне рассказал член церкви свой опыт, наверное, не очень позитивный. Значит, у этого члена церкви после богослужения произошла в церковном коридоре такая короткая беседа на повышенных тонах с пастором этой церкви. Ну, и как бы вышли на повышенные тона, и вдруг член церкви останавливается и говорит: «Ну, я-то член церкви, я вот сорвался, но вы же пастор, почему вы на меня повышаете голос?» И говорит: «Что меня смутило?» Не задумываясь, пастор говорит: «А у меня такой характер, я не виноват». То есть, говорит, мне как-то это так вот, ну, стало не очень приятно и понятно, почему такие слова, говорит пастор. Так вот, понятно, что с нами это может происходить. Можем где-то сорваться, можем что-то сказать, повысить тон. Ну, что-то, ну, как бы у каждого свое что-то может быть, да? Но очень важно вот это вот, как бы с этим не согласиться. Не сказать, что нормально, у меня такой характер, я такой, я не виноват. Что же нам как бы делать? Тут, наверное, следующий вопрос, да? Что нужно после того, как мы согласились с тем, что это есть? Но самое первое, что важно и нужно, конечно, делать, это, как пишет, и мы прочитали апостол Павел: «Поступайте по духу, и вы не будете иметь вожделения плоти». То есть очень четкий посыл, очень конкретное как бы вот, ну, направление. Мы должны поступать по духу.
0: Да, как? Что вот это, да, значит?
1: Вопрос, что это, что, куда, как, что нужно сделать? Поступать по духу. Ну, наверное, вы тоже замечали в своей жизни, и многие наши зрители, наверное, могут вспомнить неоднократно такой момент в своей жизни, когда что-то произойдет не очень хорошее, позитивно, а мы потом говорим: «Да вот я же слышал вот этот голос Святого Духа или совести. Вот была у меня такая мысль». Ну, было побуждение ничего в ответ не сказать, сдержаться, смолчать, да? То есть мы потом задним числом начинаем себя ловить на том, что, оказывается, это действие Духа было. То есть как бы Дух нас пытался вести, Он воздействовал на нас. Но как мы к этому отнеслись? И вот здесь я хотел бы вместе с вами, чтобы продолжить эту мысль, да, прочитать из 2 послания Петра, с 1 главы, с 3 по 8 текст, вот это место, оно называется еще в христианстве лестницей Петра. Вот смотрите, как Петр пишет о некотором вот таком позитивном процессе в поведении верующего и в характере верующего человека. 2 Петра, 1 глава, с 3 текста по 8. Он пишет: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот интересное размышление Петра. Он начинает вот этот отрывок, это размышление с того, что он, во-первых, заявляет: мы имеем все потребное для нашей жизни и благочестия. То есть все, что нам нужно для того, чтобы становиться, быть духовными людьми, быть духовно крепкими, духовно расти, Вот с этого начинает утверждение апостол Петр, он говорит, все есть.
0: Все то это есть, Бог нам
1: все,
0: дал.
1: Все, он уже дал, он все приготовил. То есть

0: первое, что мы должны понять, это все возможно вместе с Господом. Ну, соответственно, раз это все у Господа, мы к кому обращаемся?
1: К Богу,
0: мы к Богу обращаемся. Да. Мы говорим: Господь, я признал, ну, допустим, я признал, что я вспыльчивый, что я горячий, что я невоздержанный. Знаете, я однажды в одной церкви совершал служение, мы с супругой служили, у нас была пожилая сестричка, а она работала в неврологии, что-то такое, как бы, я не особо в медицине там разбираюсь во всем этом. Она с 40-летним опытом врач, и она говорит, невролог, кажется, и она говорит: Иван Ильич, вот когда вы придете меня посетить, а уже пожилая такая, я вот как врач просто хочу понаблюдать за вашим здоровьем, все, нервной системой вашей. Ну, хорошо, значит, настал этот момент, мы пришли с супругой посетить, там общаемся, какие-то гостинчики принесли, какие-то тексты библейские, какие-то нужды у нее есть. Она говорит: ну, Иван Ильич, вы же помните, что я как врач вот хочу что-то такое для вас сделать, что как-то вот, ну, позаботиться о вашем. Садитесь. Она усадила меня на стул напротив себя, там какой-то молоточек в руки взяла, халат даже одела. И она там пальчики вначале, смотрите на мой палец, туда-сюда. Потом закиньте одну ножку на другую. Ну, хорошо, я закинул. Сейчас я стукну молоточком. Хорошо. Она тук, стукнула, и моя нога чуть ли не на плечо отскочила. Он смотрит: подождите. Еще раз тук, и опять эта нога отскочила. Подождите, подождите, меняй ногу. Я поменял, опять тук, и эта нога отлетает так. Она так посмотрела на меня и говорит: а с виду такой спокойный человек. Знаете, я запомнил вот это вот, как бы вот, ну, вот этот эпизод, что в нас же оно живет. Ну вот как бы вот это, и вот как мы сказали, первое. Признали перед Богом, сознались. Если кого-то уже обидели, через это попросили прощения. Приходим к Богу и говорим: Господь, я не хочу вот таким быть. Я хочу, чтобы ты как бы помог мне, избавил меня. У тебя все есть для, потребное для жизни и благочестия. Дай мне. И вот почему называют вот этот процесс, который мы прочитали, лестницей Петра. То есть это своего рода, знаете, как, ну вот как альпинист. Он, когда поднимается в гору, с каждой отметкой, с каждым забитым крюком он становится ближе к вершине, он становится выше, как ступени, так и в духовной жизни. Вот в этом, знаете, такой определенный смысл духовного роста, что после каждой одержанной победы, пусть даже самой маленькой, тебе легче продвигаться дальше. То есть ты уже стоишь на каком-то фундаменте, да. Тебе Бог уже помог. И наоборот, когда ты, вот, Бог тебя поднимает, ведет, и ты вдруг, знаете, как бы так вот, ну, а, ладно, что, можно один раз расслабиться, что-то сделать, сказать. И ты летишь с этих ступеней. То есть иногда приходится начинать все заново. Хочу привести один пример, вспомнить историю. Уже в другой церкви мы тоже с супругой совершали служение, и у нас готовилась к крещению супружеская пара. Изучали Писание, все. Ну и, конечно, когда мы готовимся к завету водного крещения с Иисусом Христом в нашей церкви, мы, конечно, говорим о плотской жизни, плотской жизни, да, о всех этих стремлениях, просим силы. Если что-то есть, хотим от этого просить Господа избавиться. И я обычно, как пастор, задаю вопрос, готовимся к крещению. Если есть какие-то препятствия, если есть какие-то переживания, вот что-то плотское такое в вашей жизни, что вы видите, мешает вам вот, ну, вот, вступить в завет, вот, открыть жизнь для нового, чистого, вы можете мне это сказать в отдельной беседе, можем пообщаться. Ну, и нередко люди остаются, потом со мной беседуют, мы как-то молимся. И вот молодой человек из этой семьи, он такой высокий, видный, симпатичный, рослый, сильный, остался. Ну, и он сказал о некоторых вещах, но, говорит, самое сильное, вот, что меня огорчает, это пристрастие к табакокурению. Я, говорит, понимаю, что это плохо, оно разрушает мой организм, все, но это привычка, я уже не могу. И вот такая борьба была. Я ему сказал: брат, давай мы будем вместе молиться, если нужно, будем посты брать в определенные дни. Но давай не будем сдаваться, давай будем просить у Бога. У Бога вот есть все потребно, силы, чтобы он давал. Хорошо, давай. Мы стали молиться, мы стали как бы готовиться к крещению. Вот я с ним молюсь, он говорит, я борюсь, не все получается. И вот крещение. А я ему сказал: знаешь, дорогой брат, должен ты решение окончательно

0: сам принимать. То есть если ты вот будешь входить в воды духовного Иордана и чувствовать, что Господь тебе может сейчас помочь, Он может тебя избавить, у тебя есть эта вера и есть желание, стремление, ну кто тебе может воспрепятствовать? Вот вода, да, что препятствует мне? Если же у тебя еще сомнения, что ты как-то не можешь побороть все, ну ты тоже реши перед Богом. Может, еще тебе не время сейчас вот как бы вот, ну, открыть эту дверь для Господа, потому что что-то мешает, лежит на пороге. И когда уже само крещение, смотрю, он все, он говорит, я буду принимать. Ну, я только возрадовался, молился, совершилось крещение. И он потом рассказывает, говорит, знаете, Иван Ильич, а прошло, это у нас крещение было весной, прошло лето, осень. И он мне говорит, знаете, Иван Ильич, как чудно меня Господь избавил от табакокурения. Я говорю, ну расскажи. И он говорит, вот когда я покрестился, вот, я же совсем забыл про сигареты, совсем. А сезон меняется, и он свою курточку демисезонную повесил куда-то, перешел на летнюю одежду, прожил все лето, ничего не курил, все. И осень, он опять достал курточку, идет на станцию электрички, на работу нужно ехать. И говорит, иду, что-то у меня в кармане. Руку засунул, ну, курточку одел после лета первый раз. Сигареты. Первый раз вспомнил, что... И, говорит, бросил спокойно, выбросил. То есть даже не... Бог дал полное освобождение, Бог дал победу, потому что человек старался, стремился, шел по этим ступенькам, ведомый Духом и силой Божией. Но это был не конец истории. Потому что прошел год, и смотрю, он такой грустный, грустный, печальный. Я как-то к нему подхожу и говорю, что-то вид лица твоего мне не нравится, брат. Переживаешь, заболел, что-то. Он говорит, у меня есть проблемы в духовной жизни. Ну, хорошо. Мы с ним остались молиться, стали общаться. И он говорит, опять табакокурение. Ну, как же так? Ну, все же чудесно. Да, говорит, все так и было. Но я такую глупость совершил. Что? Что? Как? И он говорит, он на заводе работал и говорит, ну, то время было, когда там какие-то рейдерские захваты, там разваливали предприятия. И он говорит, вот у нас этот процесс начался, мы все переживаем, все ругаемся, и там нас как-то хотят у кого-то отнять, кому-то передать, станки все развозят, разворовывают что-то. И мы, говорит, все переживаем, и, говорит, вот перерыв был, мы встали вот так с мужиками, говорит. И вот ну, такое у нас переживание, все ругаем, кто, почему за нас никто не заступится. И, говорит, один пачку сигарет достал из кармана, говорит, ладно, мужики, давайте успокоимся. И пустил эту коробочку, эту пачку по кругу. Ну, они берут там, надо успокоиться. И, говорит, вот до меня доходит. Говорит, не хотел, вообще даже тягнем. Ну, говорит, как-то мне показалось, что неловко тут, ну, как бы за компанию. И я, говорит, взял и закурил. И помните, вот Христос рассказывал такую притчу, в Евангелии от Матфея она тоже записана, где он говорит, когда дух вот этот вот злой выходит из человека, ходит по безводным местам, ищет, где ему как бы расположиться, возвращается к этому человеку и видит дом его сердца, его душу, да, его естество чистым, выметенным, это с домом сравнивает Господь, но пустым. Входит, написано, в этого человека, и для него бывает последнее хуже первого. Вот так с этим братом произошло.
1: Это как-то очень уж... Но, что же делать-то?
0: Да, вот, но я для чего это рассказал. Да. Между прочим, все-таки победа совершилась в жизни этого брата. Но он, как израильтяне, дал лишний круг по пустыне. То есть, вы понимаете, он как бы шел, он как бы дольше уже шел, потому что он позволил врагу. Поэтому вот на этом пути нам не нужно отчаиваться. То есть у нас как бы есть заверение Господа, все потребно для жизни, благочестия есть. У нас есть примеры апостолов, примеры героев Библии. Падали, спотыкались, силой Божией поднимались и снова шли.
1: Вот, Иван Ильич, я хочу в связи с этим спросить. Тогда складывается такое впечатление, что жизнь по плоти – это либо когда человек совершает какой-то явный грех, вот прям грех, да, вот как герои Библии, там какой-то обман, прелюбодеяние, убийство, а прям отступление от Бога выдало поклонство, да, как здесь в Библии описано. Вот. Либо это когда человек такой вот вспыльчивый со всеми ругается, либо это вредная привычка. вот вы привели, да, пример,

0: с вредной привычкой. А если человек, в общем-то, спокойно живет, он имеет ровный характер, как вот та женщина сказала, с виду такой спокойный, ни с кем, в общем-то, и не ругается, значит ли это, что плоти в его жизни нет?
1: Ну, мы уже прочитали, Юлия, тексты в самом начале, что все, ну, об апостоле Павле, мы можем вспомнить из 3 главы к Римлянам, все согрешили, все лишены славы Божьей. То есть с рождения я продан греху, то есть я рождаюсь в греховной плоти. То есть это, ну, как бы, ну, то это факт. То есть от этого, но вот здесь мы должны с вами как бы в завершении, наверное, все-таки сказать еще одну очень важную мысль. Смотрите. Апостол Павел, тот же апостол Павел пишет, да, 19 стих 2 главы Галатам и 20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот это ключевой момент в этой борьбе. Когда я борюсь, я рано или поздно приду к пониманию, что я сам не могу победить. То есть, да, лестница Петра, да, нужна. И вот апостол Павел, он, помните, восклицал в 7 главе, бедный человек. А 8 главу он уже начинает к римлянам благодарение Господу Иисусу, что, ну, он есть в жизни, что он может все это сделать. И здесь 2 глава Галатам, он пишет, я сораспялся Христу. Уже не я живу. Плоть должна умереть. Понимаете, вот здесь момент какой? Для того, чтобы вселился Господь в твою жизнь, невозможно не пройти распятие плоти. Вот как Христос, он умер на кресте, плоть была распята, но открылась дверь, ведущая в жизнь вечную, да? Духовная жизнь, новая жизнь. Так в жизни каждого человека. Почему он говорит, я сораспялся Христу? То есть, если ты видишь, и если позволите, я коротко еще один пример приведу, еще в одной церкви. У нас был брат, у которого была серьезная проблема с 7 заповедью. Ну и уже все, уже вопрос остро стоял, что как ему быть членом церкви. Если... А он говорил, я такой, я не могу. И вдруг ему один человек говорит, езжай далеко туда-то, там есть батюшка православный, пожилой, который молится, и вот эта проблема уходит. Вот именно эта проблема. Он собрался, поехал. Потом мне его родные рассказывали. Приехал, отстояла очередь. Заходит, но беседует. Ну, сын мой, что? Рассказывает. Он говорит, если ты готов, мы помолимся, и Господь тебе поможет. Ну да, я же для этого приехал. Все, да. Ну, ты готов, точно? Ну да, я же приехал. Нет, ты мне скажи, ты готов? Ну да. А вот теперь, говорит, послушай. И ему рассказывает священнослужитель. Я, говорит, был такой же, как ты в свое время. Я понял, что ничего не могу с этим сделать. Я стал так просить Господа, так молиться, так, Господи, избавь. И вдруг приходит, говорит, однажды во время горячей молитвы мысль такая. Если ты готов пожертвовать тем своей способностью мужской в этом вопросе, я тебя освобожу. И я, говорит, согласился. И он ему говорит, с тех пор я вообще спокойно смотрю на всех женщин. У меня это все ушло. Но я стал вообще не способен ко всем этим делам. Не способен. Как мужчина не способен. Но Бог меня освободил. И он говорит, сын мой, ты готов к этому? Отгадайте, что дальше произошло.
0: Наверное, он не был готов.
1: Брат говорит, извините.
0: Что-то я думаю, это жестко.
1: Так вот, да. Вот смотрите, здесь апостол Павел говорит, я сораспялся Христу. То есть не обязательно, что вот это все вот в таких вопросах будет так. Но со стороны человека... Должна быть готовность. Господи, я готов вот эту плоть отдать Тебе. Если нужно ее полностью умертвить, Ты можешь это сделать. Но я хочу, чтобы в моей плоти жил Ты. Кто во Христе, тот новое творение.
0: Да, очень интересная история, вообще, конечно, впечатляющая. Да, значит ли это, что мы действительно должны жертвовать какими-то важными функциями организма? Ну, призывает ли к этому действительно ли нас Господь? Да, но вообще, наверное, она открывает... просто нашу, ну, как бы вот ситуацию, в которой мы вот готовы пожертвовать всем только ради того, чтобы жить по Божьим заповедям.
1: Жить во Христе.
0: Да, во Христе жить. Большое спасибо вам, Иван Ильич, спасибо. За участие в нашей программе. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас сегодня в гостях религиовед, магистр теологии, специалист в области христианства и ислама Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Рад встрече.
0: Такая тема интересная. Хотелось бы, чтобы мы ее сегодня коснулись и обсудили. Мусульмане верят в то, что Иисус Христос, или как он назван в Коране, Иса,
1: да, Иса
0: действительно Масих. Историческая личность. Это правда?
1: Да, да. Это один из великих пророков, который в мире ислама, он есть, его почитают и уважают.
0: Угу. Но для христианина, для любого, конечно же, одним из главных событий, которое совершил Иисус Христос, это его распятие на Голгофе.
1: Угу.
0: Именно там он пролил свою невинную кровь за грехи всего мира, всех людей. И благодаря этой заместительной жертве, этой великой жертве, которую он принес, сегодня все верующие в него могут получить прощение грехов. А, несмотря на то, что в исламе они верят, да, в то,
1: верят,
0: что Христос был,
1: да,
0: исторической
1: личностью. Детство, похоже, описано, да, это все.
0: Какие-то есть расхождения между христианством и исламом в плане понимания распятия? Вот прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да, эти расхождения есть. Они, может быть, даже существенные, потому что большинство сегодня исламского мира считает, что все-таки Иисус не был распят.
0: Угу.
1: Что это им показалось.
0: Вот об кому этом, им?
1: Именно, ну, мы вернемся к этому тексту, именно посмотрим, кому именно им в этом тексте четко сказано. И сегодня, на самом деле, очень многие исламские ученые заявляют о том, что все-таки была какая-то замещение Исы, теория подмены, что вместо Исы там был распят либо Иуда, либо еще кто-то. Но мы чуть позже к этому вернемся. Вначале бы хотел сказать всем нашим зрителям о том, что я глубоко уважаю всех пророков, и я понимаю, что когда я буду произносить имя одного пророка либо второго, я должен его поприветствовать и сказать особые слова «алейхиссалам». Но когда я буду говорить о пророке Мухаммеде, то я должен особым образом поприветствовать его и сказать «саля Аллаху алейхи вассалам». Но наша передача имеет четкий лимит времени, к сожалению. И поэтому вы уж меня простите, что я тогда не буду повторять эти фразы, но я всегда их подразумеваю и в уме, и в сердце.
0: Угу.
1: Итак, возвращаемся к нашей передаче, к нашему вопросу. Даже начинается, наверное, расхождение с того, что многие мусульмане сегодня, они не принимают Евангелие, говоря о том, что эта книга, Инжил, она переписана. Ее изменили.
0: А кем переписана?
1: А кем переписана? Самими христианами, так, как им было угодно, что якобы это, может быть, или католические священники, или еще кто-то. Ну, то есть просто как они посчитали нужным, так и изменили слова Аллаха.
0: Угу.
1: И поэтому они...
0: А изначально они верят в то, что Аллах послал через Иису Евангелие?
1: Да. Изначально они верят, что есть еще дополнительно, помимо Корана, есть три священные книги. Таурат, Забур, Инжил.
0: Угу.
1: Таурат — это Ветхий Завет, можно сказать, Тора. Забур — это поэтические книги, то есть Псалмы, да, и многие другие.
0: Притчи, и, наверное, да, Экклесиаст.
1: Да, да, да, да, да. Вот из этой «Песни песней». И также, ну, может быть, «Плач Иеремии». Угу. И еще вот Инжил — это значит весь Новый Завет. То есть изначально в Коране написано о том, что это книги, дарованные Аллахом, в них свет для богобоязненных. Именно Иса пришел вот с этим Инжилом, принес вот этот новый свет, скажем, людям. Он как раз-таки был одним из пророков, который показал правильный путь, по которому нужно идти. Ну, давайте вернемся сначала.
0: Подождите, но мне хотелось бы, вот этот раз вы коснулись этого момента, что якобы Новый Завет и Евангелие были каким-то образом изменены, первоначально их суть и текст, но ведь в христианстве очень много научных свидетельств и доказательств.
1: Да, да,
0: того, что текст Евангелия не изменился с тех самых пор, как он был записан. И есть свитки, рукописи.

0: рукописи, да, очень древние, которые написаны на греческом языке, оригинальные, может быть, не оригинал, который из под пера евангелиста вышел, очень древние свитки. Сравнивая их, тогда еще и не было католической церкви в помине. Тогда единая была церковь христианская, да, вселенская. Вот, и текст не изменился. Он дошел до наших дней неизменным. В самом Коране Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
1: Книги, да, и все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Но если кто добавит что к словам книги сей, на того Бог наложит язва. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Как раз об этом я хотел бы и сказать, но хотелось бы вначале прочитать одну суру. Эта сура называется Юнус, то есть Иона, если взять по-русски, это 10-я сура. И там мы читаем такую фразу. Значит, если же ты в сомнении о том, что мы не спаслали тебе, то есть именно Всевышний Аллах говорит своему народу, что если ты в сомнении о том, что мы тебе не спаслали, то тогда спроси у тех, которые читают Писание до тебя. То есть, если у тебя есть вопросы, ты не понимаешь Священное Писание, Коран, ты должен спросить тех, у кого уже было до этого Священное Писание. То
0: как
1: есть, в данном
0: интересно.
1: Случае, у христиан.
0: Это имеется в виду христиане, да. Иудеи, наверное.
1: Да. То есть, у них уже было Священное Писание. Интересно, что вот эта сура...
0: Это в Коране, в самом Коране, Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
1: Книги, да, как и... он еще к... называется. Народ потрясающе. Книги, народ Писания. И вот посмотрите, эта сура была написана, она является Мекканской сурой, она написана в период между 610 и 622 годом.
0: В Мекке.
1: В Мекке, да. То есть пророк Мухаммед в 622 году говорит о том, что есть Писание неизмененное, есть книги, Священное Писание, и есть люди, знающие это Священное Писание, поэтому обращайтесь к ним за дополнительным откровением, за дополнительным советом, если вам что-то непонятно.
0: Это 7 век.
1: Это 7 век,
0: начало 7 века. Но, мне кажется, сохранились свитки, датированные и более ранними периодами.
1: Однозначно.
0: Конечно.
1: Да, и мы сегодня видим интересное уникальное событие, несколько даже сакральное, я бы сказал. Сакральность его в том, что если Мухаммед принес именно народу Востока единобожие, теократию, установил единые законы, то другой мальчик, Мухаммед тоже, в 1947 году...
0: Мухаммед Эт-Тхиб.
1: Да. Нашел особые свитки, свитки Мертвого моря. Это 1947 год, и когда ученые начали смотреть датировку этих свитков, это были свитки Священного Писания, они были датированы где-то 120 годом до нашей эры.
0: Но это больше относилось
1: к
0: Танаху.
1: Да, это к Ветхому Завету. Но теперь мы посмотрим на то, что уже сохранилось, на то, что сегодня мы имеем. Есть три полных кодекса. Это, вот у меня они перечислены здесь, это Синайский кодекс, Ватиканский кодекс и Александрийский кодекс. Что значит кодекс? Это значит книга, которая содержит в себе полностью весь текст Библии. Ну, может быть, за небольшим каким-то исключением какая-то, может быть, страничка прошла, пришла от ветхости в негодность. Эти кодексы датируются от 350 до 450 года нашей эры.
0: То есть это столетиями до того, как Мухаммед сказал слова. Обращайтесь к народу книги, имеющим Писание до вас.
1: И все тексты, все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Есть вариант переводов, может быть, одно слово можно сказать, прекрасный, великолепный, чудный, замечательный.
0: Но это переводы.
1: Это переводы, конечно. Да, но то же самое слово, оно вот просто стоит
0: на и в Коране ведь месте. Очень много переводов.
1: Да,
0: и по-разному разные мысли выражаются, но суть-то остается прежней. Да?
1: Да, и сегодня на русский около 8 переводов Корана, даже если не больше, ну, которые, по крайней мере, вот так уже достаточно хорошо ходят в народе. И поэтому каждый вариант перевода, конечно, это некоторый, может быть, пересказ, но, тем не менее, основная весть, основная мысль, она там содержится.
0: Конечно, для ученых, для теологов, религиоведов нет никакой проблемы обратиться вообще к первоисточнику, подлиннику, написанному на греческом, посмотреть, что евангелист имел в виду или автор послания какого-то имел в виду изначально, без всякого перевода. Поэтому говорить о том, что что-то было изменено, но для человека маломальски разбирающегося в вопросах библеистики, это смешно даже.
1: Да, потому что это ведь экспертизу проводят независимые ученые, независимые археологи.
0: Порой даже атеисты, неверующие, для которых это просто текст, древний текст. И у них нет какого-то к этому отношения, даже к нему как к Богу Духу. И для них

0: порой даже важно найти какие-то, может быть, вещи, да, опровергающие разночтения, но они тоже их не находят.
1: Ну уж если касаясь именно Нового Завета, Инжила, то более полные рукописи мы имеем, которые датируются 175 годом. Угу. А если просто маленькие кусочки или маленькие странички, фрагменты из этого Евангелия, они начинаются от 60-го года, то есть фактически... Вот
0: при 30, жизни апостолов.
1: Да, при жизни апостолов. Фактически мы видим, что сегодня они есть. Поэтому вот сказать, что Библия изменена, это, ну, не сказать ничего, к сожалению.
0: От чего же тогда пошел такой слух, скажем так, да, в исламе?
1: Желание вот все-таки, наверное, вот какое-то внутреннего вот этого разделения. Мы лучше, чем они, вот как-то какая-то, может быть, духовная гордость. Или, ну вот, ну, просто это
0: попытка искусственно отделиться.
1: Да, да, да, да, это человеческое измышление, к сожалению. И здесь вот как-то вот наша человеческая природа, она взяла свое. Но если быть честным и объективным, надо все-таки признать, что мы имеем то же самое Священное Писание. К тому же, если Аллах хранит Коран, если он оберегает свое Священное Писание до сегодняшнего дня, и ни одна буква из этого не пропала, то тем более сам Масих, говоря о Новом Завете, говорит, что точно так же ни одна йота и ни одна черта из закона не пропадет.
0: Кто говорит?
1: И сам Масих. Ага, угу. Книга Откровения имеет серьезнейшее предостережение. Там именно Всевышний говорит о том, что если кто добавит что к словам книги сей, угу, на того Бог наложит язвы. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Поэтому это серьезнейшее предостережение. И если Аллах следит за Кораном, угу, то неужели у него не хватает сил следить за Священным Писанием? Неужели он не всемогущий? Угу. Субхана Аллах, Аллах причист, Аллах свят. И поэтому он однозначно оберегает свое Священное Писание, которое он даровал. И мы не можем говорить о том, что сегодня Библия изменена. Угу. Ну и идем теперь дальше.
0: Вот вопрос, который мы изначально подняли в начале этой программы. Почему же тогда большинство, не все, да, то есть есть часть исповедующих ислам, кто верит в то, что распятие — это реальное событие, но большинство почему-то считает, что это лишь показалось кому-то.
1: Давайте теперь
0: коснемся этого вопроса более подробно. Угу.
1: Хорошо, давайте мы прочитаем это место. Это 4-я сура Ан-Ниса, сура женщины, где написано. Вначале, ну, вообще эта сура идет об аудеях. То есть мы видим, что Аллах заключил с ними суровый завет на горе, но они этот завет не исполнили, они были всегда неверны ему, они не верили в его слова, они не верили в то, что вот именно девственница Мария, что вот у нее вот именно через воплощение вот слова Аллаха появился мальчик чистый, о котором мы читаем в Священном Писании.
0: Иудеи не верили.
1: Да, иудеи не верили. Вот так и написано. За их неверие, за то, что они изрекли на Майрам великую ложь. Это, значит, 4 сура, 156, 157.
0: Мариам — это вот Мария как раз.
1: Мария, да. Да, 156, 157.
0: Привычно называют ее Богородица.
1: Ну, да.
0: В нашей стране, в православии называют ее Богородица.
1: Да, хотя несколько, может быть, не до конца библейский термин, но он именно философы, богословы ввели. И читаем теперь дальше. И, значит, и за их слова. Мы ведь убили Мессию Ису, сына Майрам, посланника Аллаха. А они не убили его и не распяли, но это только представилось им. И поистине те, которые разногласят об этом, в сомнении о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное? Нет. Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик и мудр. Что мы видим в этом тексте? Во-первых, сразу уже сомнение. Они не убивали его, наверное? Нет. Во-вторых, это иудеи говорят, это мы убили его. Но если быть все-таки четким, честным и внимательным, мы видим, что все-таки и Иисуса Христа распинали римские солдаты.
0: Но здесь,
1: ну, в согласии.
0: Пилат не хотел это сделать. Это было под давлением иудеев, их религиозных лидеров, первосвященников, Синедриона и так далее.
1: Да. Но это только как бы первые такие моменты. Давайте посмотрим на этот текст несколько немножко поглубже. Во-первых, здесь в этом тексте сказано о том, что Аллах забрал его к себе. И, в принципе, Инжил нам показывает вот этот момент воскресения. То есть Иса, он не был убит навсегда. Иса, он не потерял свою жизнь, потому что у него есть власть отдавать жизнь, а власть принимать жизнь. А здесь мы видим текст, который надо, наверное, вместе вкупе с другими текстами прочитать. Потому что помимо этого есть еще два других текста, которые тоже говорят о смерти Исы, и они встречаются нам в Коране. Давайте мы еще прочитаем, потом сделаем определенный вывод. Значит, один из текстов — это

0: значит, у нас сура Аль-Имран, сура номер 3, в переводе на русский язык означает «род Имрана». И там говорится следующее, это 55-й аят. «Вот сказал Аллах, о Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе. Я очищу тебя от тех, которые не уверовали, и от тех, которые последовали за тобой. Возвышу тебя до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали». Интересно, здесь Аллах говорит, «Иса, я упокою тебя». И вот это слово «упокою», оно однозначно означает смерть.
1: И в арабском языке.
0: Да, и в арабском языке. Надо понимать, что некоторые арабские богословы говорят, что это сон. Но Иса Масих, он часто точно так же сравнивал
1: смерть со сном. В Евангелии, да, про Лазаря, да, например, да. Когда он шел, когда Лазарь умер, друг его, да? Брат Марфа и Мария, он говорит, Лазарь уснул. Да. Он говорит, если уснул, то выздоровеет. Тогда он прямо им сказал, Лазарь умер. Да. Они думали, что он говорил, говорил о смерти его, написано, да. А они думали, что он говорил о сне обыкновенном.
0: Да, да, да.
1: Поэтому эти слова очень рядом,
0: да,
1: стоят.
0: Да, да, да. И также еще одна сура, 19-я, Марьям, то есть это сура Мария. Mm-hmm. Здесь говорится о именно Иисусе Христе, который в колыбели, будучи еще младенцем, пророчествовал и говорил такие слова. «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я умру, и в тот день, когда я буду воскрешен».
1: Mm-hmm. То есть он сам о смерти своей, да, тоже заявлял,
0: то есть,
1: и говорил.
0: Да, то есть смотрите, вот эти события. Рождение, смерть, воскресение. И Аллах говорит, что я упокою тебя и воскрешу.
1: И сам пророк, назван пророк, да, Иса, в Коране говорит о том, что он будет и рожден, и умрет, и воскреснет.
0: Да, и теперь опять возвращаемся к 4-й суре, которую уже мы читали, и опять мы читаем, что Аллах говорит, я вознесу тебя к себе, то есть после именно смерти. Им только показалось, что он умер, потому что Иса отдал свою жизнь добровольно, потому что он не умер навсегда, потому что Аллах его воскресил. И вот в этом и есть вот то, может быть, не до конца понимание той сути вещей, которая произошла. Я понимаю, почему в арабском мире очень так вот напряженно к этому относятся, потому что по именно богословию арабского мира Аллах всегда сохраняет своих посланников. И если Аллах не смог защитить Ису от смерти, значит, он не всемогущий. Значит, его всемогущество подвергнуто сомнениям в данном случае.
1: Ну, нам очень хорошо, как раз вот воспользовавшись тем советом, о котором вы сказали, обратившись, если что-то не понимаешь, обратись, да, к тем, да, кто, да, имеет, да, Писание до тебя. Но в Евангелии четко сказано, почему, да, он должен был умереть и для
0: это
1: чего.
0: Это
1: не потому,
0: Аллаха,
1: что Бог его не мог сохранить. Он сам мог, уже будучи на кресте, еще будучи жив, приказать ангелам небесным, они бы его сняли, освободили. Но он добровольно пошел и умер именно для того, чтобы избавить людей от вечной погибели.
0: Да, это была воля Аллаха на данный момент как раз-таки. Это был специальный план, это был великий план, о котором мы поговорим, наверное, с вами в следующей передаче. Это план о той великой жертве, которая как раз вот представлена как раз в Коране. Кто является этой великой жертвой, для чего вообще они нужны. Вот об этом, я думаю, было бы очень хорошо нам поговорить и подумать. Поэтому я бы сегодня посоветовал всем не торопиться с выводами, а очень внимательно изучать две книги, сопоставляя одно с другим. Я понимаю, что очень много традиций сегодня, очень много человеческих преданий.
1: Которые берут свое начало не в Коране даже,
0: да,
1: и не в Библии, и не в Евангелии.
0: К сожалению. Но когда мы читаем только Коран и видим вот эти тексты, то они прямо заявляют о том, что все-таки сам Иса говорил себе, что ему надлежало умереть и надлежало воскреснуть.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно быть объективными, здесь нужно уметь принимать сторону друг друга, идти как-то вот на встречу и не быть противниками в данном случае.
1: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы вместе с нами в этих интересных беседах. Смотрите передачи в рамках этого цикла «Пророки в Коране». Всего вам доброго. До свидания.
0: Человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И не все решается только молитвой и покаянием.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои.

тому, кто боль постиг и растерял мечты. Он явит

0: в нашей жизни. Как научиться жить, принимая благословение от Бога? Поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель и миссионер Михаил Долженко. Михаил, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, и сегодня вы с нами. Михаил, я знаю, что вы с детства очень любите природу и всегда ценили красоту. Скажите, это для вас являлось Божьими благословениями?
1: У меня просто в жизни был очень интересный опыт, потому что родился я в Оренбургских степях. Да, и они по-своему красивы и прекрасны. И особенно весной, когда все зеленеет. Но случилось так, что мы с родителями выехали на Байкал, где родители продолжили строить Байкал-Амурскую магистраль. И в Забайкалье, так как там совсем другая природа, там леса, горы, то я влюбился просто вот в эту природу. И с удовольствием, иногда просто не делал уроки, приходил со школы, хватал свой рюкзак маленький и бежал просто-напросто в лес, потому что мне было интересно. Мне было интересно все, что было в лесу. Вот. И иногда с ребятами, иногда один. Мне нравилось журчание воды в родниках, мне нравились горные речки. Мне нравилось просто ходить и созерцать летом зелень, красоту, многоцветие, разноцветие разных цветов. При этом ты видишь, как практически дотянувшись рукой можно до гор, которые покрыты снежными вершинами. И вот эта вот красота альпийская, да, она как-то очень благотворно влияла на формирование, наверное, каких-то взглядов, что ли, в моей жизни, ценностей, потому что как-то общался вот в этой природе, и тут на лоне природы возникали вопросы очень интересные.
0: А какие вопросы возникали?
1: Я очень ярко помню несколько моментов, когда ты где-то в лесу, ты слышишь пение птиц, ты видишь всю эту красоту и начинаешь задавать вопросы. Зачем это все и откуда оно взялось? Понятно, что в школе учили теорию эволюции, но как-то вот, глядя вокруг, как-то сомневался я внутри себя, что такое многообразие и такая красота – это просто результат какого-то взрыва во Вселенной. И вопросы, которые стали возникать, они касались и происхождения всего вокруг, ну и самого себя, потому что такой личностный вопрос – а кто я, да? А зачем я? То есть каково предназначение? Неужели я человек, который вот вырасту, там, как обычно это бывает, пройду все этапы взрослой жизни, состарюсь и умру, и все, и, то есть, и что, и зачем, для чего? Вот. И вот эти мысли, они в голове как-то крутились, вот, как-то пытался на них найти ответ, но понятно, что я эти вопросы даже родителям не задавал, потому что им было всегда некогда, они работали, не трудились, но вот как-то вот в природе как-то для себя какое-то утешение какие-то моменты находил, даже когда какие-то стрессы были в жизни, в школе где-то еще что-то. У каждого из нас в своем возрасте есть свои проблемки. Вот. Но как-то вот в природе всегда находил какое-то для себя утешение. Пройдет. Нормально будет. Вот. И как-то вот это успокаивало.
0: Да, поэтому это здорово.
1: Мне кажется, это сейчас я уже понимаю, будучи верующим человеком, что во многих таких моментах, когда я был в лесу один, когда я вот созерцал эту красоту, как-то через это Бог общался с моим сердцем, как-то Он разговаривал, как-то Он пытался меня учить молиться настолько, насколько мне позволяло это мое детское восприятие и то, как я это понимал для себя. И я вижу, что Бог реально крайне милосерден, и у него особые отношения он выстраивает с каждым человеком. И даже если мы что-то делаем, как-то не по каким-то канонам, да, там, церковным или каким-то христианским, там, еще каким-то религиозным, Бог с удовольствием принимает человека, потому что он слышит сердце. И это вот этот опыт, который я приобрел тогда, потом, понимая его уже, будучи осознанно верующим человеком, я воспринимаю как особое благословение от Бога, что

Вот в моей жизни были эти годы, вот пробуждение этой любви к тайге, к природе, к горам. Я даже мечтал в свое время в эти годы, я думал, вот вырасту, обязательно закончу какой-нибудь там геологический институт или стану геологом, исследователем, или егерем, да, лесником. Но вот что-то я как-то буду связывать свою жизнь вот с природой. Ну вот сложилось.

0: занималась ваша мама, она всегда вас и поддерживала в этом. Вот расскажите, каких принципов она придерживалась в воспитании вас?
1: Моя мама на самом деле удивительный человек в плане того, что, несмотря на то, что она родилась в большой семье, да, у нее было 2 брата и 4 сестры, то есть это многодетная семья. Ну, понятно, в 50-е семьи были большие, да, это вот как-то вот еще в тех времен люди, как это говорят, да, есть категория людей, социологи описывают бэби-бум, да, послевоенное время, рожали много, несмотря на то, что, может быть, экономически, социально было очень сложно. Но выращивали, да, этих детей. Но она ребенок, можно так сказать, простой, обычной рабочей семьи, в которой все заточено было на... Ну, это вынужденно, я понимаю, это вынужденно. Все было заточено исключительно на восполнение физических, материальных нужд. И то моральное воспитание, которое вкладывалось, оно вкладывалось через призму подчинения и через призму вот такой советской идеологии, да, что советский человек – это человек чести, там, это человек добра, там, и так далее, и тому подобное. Такого высокого морального этикета, да. И она, понятно, там, школа, пионерия, все это вложило в нее, вот это отношение, и она всегда как бы требовала и от меня этого. А так как я был старший в семье, понятно, что ответственность за прививание мне каких-то моментов чистоты, порядка, честности и вот этих моральных норм, принципов, оно как бы вот все-таки на ее плечах было. И она вот вкладывала в это настолько, насколько она успевала это сделать после работы там, и успевала меня поймать между школой и моими походами в лес в любое время года. Вот. Ну, как бы я очень благодарен ей, потому что, несмотря на всю вот свою загруженность, на все переживания, которые были связаны с рождением потом младшего брата, вот, а у нас разрыв с ним 8 лет, и поэтому как бы вот этот момент, ну, все-таки, да, она человек, который смогла совместить многое в своей жизни, где-то даже пожертвовать, может быть, какими-то своими личными поисками, своими какими-то, какой-то личной своей жизнью, для того, чтобы вот вкладывать в нас, в сыновей.
0: Я знаю, что когда вы еще были ребенком, ваши родители развелись. Вот расскажите, как это отразилось на вас?
1: Ну, разрыв после первого брака моей мамы, он был, когда мне было 3 года, я этот момент... как-то, скорее всего, не отложился во мне. Ну, по крайней мере, я это не чувствую, я это не ощущаю. Может быть, психологи сейчас бы со мной не согласились бы. Они сказали, да нет, обязательно это как-то отразилось. Но вот этот разрыв я в тот момент я не ощутил. Да, потом 5 лет мама была матерью-одиночкой. И вот эти 5 лет я отлично помню... по тем походам на турбазы вместе с работниками цеха, в котором мама работала, и вместе с ее подругой, у которой тоже была дочь, она была старше меня там, наверное, на несколько лет. И мы просто дружили. Вот она мама-одиночка, моя мама-одиночка. И вот какая-то дружба вот такая была. И вот я помню эти лыжные турбазы, я помню, как мы гуляли, как мы пили чай. И вот это вот отразилось в моем сознании. Это веселое время, дружное время. Вот. Но потом, да, потом мама повторно вышла замуж. Вот. В семье появился другой человек. Вот. А мой возраст подростка, не подростка, отрока, да, там 8 лет. Естественно, я, как обычный ребенок, конечно, хотел бы, чтобы рядом со мной был отец, сильный человек, который... будет вкладывать в меня то, что должен вложить мужчина. Поэтому, в принципе, вот я не могу сказать, что я прям очень четко эмоционально помню мои этапы восприятия, да, отчима. Но вот как-то потихоньку, ну, скорее всего, это как-то складывалось. Да, как-то это складывалось. Он тоже чему-то учил меня со своей стороны, насколько он мог. И насколько был он заинтересован. Вот. И

0: Ну, такой был процесс. Я не скажу, что он был очень болезненный, хотя всегда присутствует, наверное, в жизни у каждого вот эти вот положительные, отрицательные эмоции. Есть примеры, как добрые, так и не очень. Ну, это как в обычной, наверное, семье,
1: конечно,
0: в которой есть свои секреты, свои скелеты в шкафу. Вот. Они у каждого есть, поэтому... Но вот я бы не сказал, что я прям получал какие-то травмы психологические. Вот. Ну, я, как уже было вначале сказано, я многие проблемы решал за счет того, что был на природе, уединялся.
1: Переключались.
0: Я там разговаривал сам с собой, разговаривал там с природой. И такая моя примитивная, возможно, молитвенная жизнь, она вот как-то решала эти вопросы внутри. Я не накапливал, по крайней мере, в себе что-то негативное, что можно было отнести как к серьезной психологической травме.
1: Когда вам ваша мама крестилась, вы видели, как это все происходит? Вот расскажите, какие эмоции у вас это все вызвало? Какие были впечатления?
0: Да, это отдельная история. Мне вообще нравится одно высказывание, которое я однажды прочитал. Оно звучало следующим образом, что Вселенная состоит не из атомов, а из историй. И мне это очень нравится. Почему? Потому что, ну, поверьте, вот судьба каждого из нас – это маленькая история во Вселенной. Нам иногда кажется, что это миг, который никто не замечает. Но вот особенность как раз веры в Бога в том, что Бог знает. И история моей жизни, но параллельно Бог вел историю моей мамы. Да? У нее, как у взрослого человека, были свои переживания. И будучи выращенной в атеистическом представлении мироздания, да, она тоже росла достаточно в очень жестких условиях в своей семье, где все строилось на таком, знаете, подчинении. Да? Сказано, сделано, и это не обсуждается. И когда она мне рассказывала о том, что в то время, когда отец их приходил домой, никто не имел права сесть за стол впереди отца. Вот, то есть были жесткие законы дома, полного патриархата, в котором есть могли начинать только после того, как отец начнет есть. Да? Вот, и была четкая иерархия подчиненности и выполнение всех заданий безоговорочно. И вот ее жизнь, ее судьба в какой-то момент несколько раз пересекала ее с верующими людьми. И в тот момент, когда она рожала моего младшего брата, она познакомилась в родильной, ну, в палате, да, в роддоме, познакомилась с верующим человеком, который стал свидетельствовать ей о вере в Бога. Но когда родился мой брат, буквально через несколько месяцев мы как раз уехали в Забайкалье, да, и вот период там на 5 лет вот этого контакта он выпал. Но когда мы вернулись обратно домой, спустя этот период времени, ее контакты с верующими вновь возобновились. И это как раз уже был период 95-94 года, когда моя мама стала больше времени уделять как раз вопросам собственной личной веры. То есть если до этого она как-то отстраняла это все от себя, да, то вот в этот момент пришло время. Да, она была сердцем, наверное, готова к тому, чтобы идти дальше. И когда наступил период ее крещения, конечно, она пыталась как-то со мной взаимодействовать в вопросах веры, потому что я уже был подростком в то время, и у меня была своя жизнь, она была уже нагружена не столь хорошими вещами, как это обычно бывает в 90-е годы, когда вот эта бурная молодость пришла на период смены идеологии
1: компании, да?
0: В государстве, и все, что было раньше, было разрушено, новое еще не построено. И, естественно, огромный пласт поколения выпал просто, не понимая, в чем смысл жизни дальше. Я как раз попал в этот период, и именно вот в этот период я вобрал в себя все, что выбирают подростки с улицы. Да, и вот этот период там каких-то легких наркотиков, алкоголя, никотина, он, наверное, вот был такой, знаете, обычной

0: наверное, вещью в того времени у моего поколения, да. И, естественно, мама пыталась как-то со мной взаимодействовать в этом вопросе, но я очень осторожно смотрел. Какой-то опыт отрочества, который я получил на лоне природы, он немножко, можно так сказать, был в тумане уже к тому времени, потому что идеи поменялись, я что-то стал видеть и хватать взрослого из современной жизни, и оно стало размывать вот эти вещи. Хотя я понимаю, что Бог продолжал со мной взаимодействовать. И крещение мамы для меня было больше ее личным выбором, в котором я бы не хотел участвовать. Но так как я уважал маму, и она тоже достаточно ультимативно сказала мне, что сын, можешь ты сделать, о чем я тебя прошу, пожалуйста. Вот. И я хорошо, ну, ты, с меня, как говорится, не убудет, я могу пойти посмотреть на твое крещение. Тем более чуть-чуть, все равно мне было любопытно, что это за процесс, как он происходит. Одно дело, когда по телевизору показывают, как это происходит, другое дело, когда увидеть вживую, ну, это как-то вот, вот так. И когда я пришел как раз смотреть на ее крещение, я был удивлен, потому что была немножко небольшая разница между тем, что было по телевизору, и тем, что в реале. Потому что в реале это была открытая река, это были гимны, это было собрание верующих, это много радостного, и я стоя, наблюдая на это событие со стороны, как зритель, как третье лицо, вот. Ну, как бы внутри меня что-то происходило. То есть мне было интересно, почему так. И возникали вопросы, на которые, ну, мне хотелось получить ответы.
1: Кому-то задавали эти вопросы?
0: На тот момент я их задавал только себе. Вот, на тот момент я задавал только себе. Но Бог приготовил сюрприз поворотный в этот момент, который я не ожидал от слова, ну, совсем. И он, можно сказать, был какой-то такой знаковой точкой, да, в процессах, которые происходили до этого. Вот сегодня я, когда вижу эти шаги, Божьи шаги в моей жизни, я вижу, что Бог благословлял и Бог вел, даже когда я об этом не думал и не знал. И я понимаю, что это происходит в жизни абсолютно всех людей. То есть нет ни одного человека, в жизни которых Бог бы эти маркеры не расставлял. И они иногда тянутся с детства, да, с того осознанного состояния, когда мы можем уже что-то анализировать. И вот череда этих маркеров, которые были соединены красной нитью, вот один из этих маркеров – это крещение мамы, от которого я не ожидал дальнейших действий. Но очень было интересно вот этот момент, когда во время крещения она не одна крестилась, когда молодой парень, он был, ну, старше меня лет на 5, выходя в своем белом одеянии из вод крещения, он не направился к группе верующих, которые ждали его с удовольствием, чтобы поздравить. Он подошел ко мне, стоящему в стороне, вот, протянул руку, и я отлично помню вот, вот этот момент, сияющее лицо, которое излучало максимум добра, который я мог увидеть вообще в своей жизни. Вот в этот момент. Я знаю, Бог это сделал для того, чтобы показать, что встреча с Богом меняет человека. И вот крещение – это не просто какой-то там обряд таинственный, да, как некоторые люди воспринимают его в качестве оберега какого-то или что-то еще, ну, или долга какого-то. Нет. Я увидел, что крещение реально преобразовывает человеческое сердце, потому что его лицо вот в тот момент как-то, наверное, дало мне ответы на некоторые поиски внутри моей души. И когда он протягивает руку, ну, как бы приветствует меня и говорит: «Я Юра, а тебя как звать?» Я говорю: «Михаил». Он такой: «Пойдем со мной». Вот. И вот эта вот встреча, мы потом стали друзьями. Он очень сильно оказал влияние на меня в плане понимания Священного Писания и практики христианской жизни. Потому что в нем я видел воплощение человека, который живет верой, а не просто верит. Да, как обычно это бывает, иногда модно, когда люди верят в Бога, но их вера никак не проявляется в их жизни.

0: жизни, ну, от слова совсем. А этот человек – это совсем другая категория людей. В нем было видно, насколько вера пропитала все его сознание, то есть пропитала всю его жизнь, семью, работу, его слова, его манеру действий, да, его реакции в сложных обстоятельствах. То есть я увидел, насколько этот человек, он вот проникнут Божьим
1: Духом. Это отразилось, вот это общение с Юрием, на вашей жизни?
0: Конечно. Я почему говорю, что вот он был человеком, неким таким моим первым духовным наставником, который вложил в меня вот любовь к слову, да, любовь к вере. Он показал, что Бог реален. По крайней мере, я могу ощутить, почувствовать Бога в другом человеке, могу увидеть его. И вот эта поворотная вещь, которая случилась, она реально внесла самую, наверное, сильную эмоцию, которую я испытал, одну из первых сильных эмоций, которую я испытал от первых своих шагов, уже осознанных шагов построения отношений с Богом. И когда я в тот момент стоял, у меня в руках была сигарета и рядом бутылка с пивом, я в этот момент, я помню отлично, я так пнул бутылку с пивом, выкинул сигарету и пошел с ним. И вот этот момент, он реально как бы, я понимаю, это некий первый шаг в сторону веры, за которым последовали другие. Но этот первый шаг, он должен был произойти. Бог сделал сюрприз, я не ожидал, что я его сделаю, я не готовился к этому шагу, но я его сделал. И то, что происходило дальше, это уже следующая история, как Бог взаимодействует.
1: Да, вот хотелось бы дальше уже подвести как раз к такой кульминации. Вот как вы вообще встретили Бога в своей жизни, да? Как вы открыли сердце Ему? Вот что произошло?
0: Вот я говорю об этих маркерах в жизни. Почему? Потому что мне сложно сказать, что это какой-то, знаете, был такой неожиданный один момент. Их на самом деле много. Я знаю, что у людей это по-разному происходит. Но вот у меня были несколько таких, знаете, моментов, которые конкретно говорили о том, что Бог где-то очень нежно зовет, да, Он так приглашает, а где-то Он так напоминает о себе достаточно ярко. И были моменты, когда действительно в жизни несколько таких случаев. Один из таких моментов был, когда я был молодым человеком, мальчишкой, а мальчишки мы знаем с вами, это рискованные ребята, вот, именно мальчишки в основном носятся на самокатах, на велосипедах, вот, прыгают с трамплинами, парашютами и всего остального, хотя женщины тоже этим занимаются, но мальчишки иногда делают это до безумия рискованно. И в свое время в Забайкале, так как много там гор и скал, возвышенностей, я решил как-то для себя по-мужски покорить одну скалу. Вот. Понятно, что ума-то не хватает на то, что это нужно сделать профессионально и с подстраховкой, со всем остальным. Но так как подросток, а внутри подростка живет кто-то другой, который говорит, с тобой ничего не случится, ты резиновый. Вот. И когда я практически залез на самый верх скалы, ответственно, там метров, наверное, 15 было, и вот, слава Богу, мама не знала, где я был. Вот. И в этот момент за тот камень, за который я взялся, он просто отделился от скалы. И впервые в жизни я произнес молитву «Господи, спаси». И просто чудом я почувствовал, как какая-то рука просто так вот за спину меня раз и обратно к этой скале. Вот. И когда я выбрался, я попытался проанализировать, что произошло, но я понял, что скалы – это не мое. Вот. И потом еще, когда уже я повзрослел, когда уже было мне лет 16-17, да, в этом возрасте, был еще один случай, как раз он связан с той жизнью, которую вели подростки моего возраста, когда вокруг очень легкий доступ к наркотикам, к алкоголю, к такой, знаете, преступному образу жизни – когда подростки собирались толпами, там, снимали с пьяных шапки, обувь, и все это толкалось за бутылку самогона. Вот. Ну,

0: Вот эта принадлежность к этим компаниям, она, хочешь ты или нет, но она подталкивает к каким-то преступным действиям, которые ты бы в одиночку никогда не сделал. И один из таких моментов был, когда хорошие друзья попросили нас вот из этих компаний передать там некоторые наркотики легкие в другой город. И в этот момент, когда мы были в состоянии передачи, нас накрывает полиция, милиция в то время. Практически мы уже, они нас сопровождают к участку, это было на привокзальной площади железнодорожной, они ведут нас в свою комнату, полиции там на вокзале. Я в этот момент, я для себя читаю молитву неосознанно, как-то вот понимая, что ситуация патовая. Я произношу: «Господи, спаси, выведи меня отсюда. Если ты это сделаешь, я обещаю». Ну, как это обычно бывает, да? «Я все брошу и прекращу, я приду к тебе». И в этот момент по рации я слышу, как к ним обращаются, что где-то с другой стороны вокзала поножовщина. И там реально люди режут друг друга с криками. И они просто-напросто сажают нас возле калитки и говорят: «Так, сидите здесь, мы сейчас перевернемся». И бегут туда. И мы сидим такие: «Сейчас мы будем сидеть». Ноги в руки и свистнули оттуда. Но вы знаете, вот этот момент, он, как знаете, как иногда последний гвоздь. Он такой как бы решающий. И Бог забил этот гвоздь в моем сознании, в моем сердце. Я понял, что если ты дал обещание, по крайней мере, я был так воспитан, если ты дал обещание, вывернись наизнанку. Но ты его должен исполнить. И если уж это касалось людей, то в отношении Бога я понимал, что это решение должно быть точно принято мною, но я пока не знал, как. И вот этот период жизни, полгода, который вот от этого момента, да, и до момента крещения мамы, когда Бог очередной сюрприз мне предоставил в жизни, вот этот период, он был самый жесткий в моей жизни. Потому что, с одной стороны, я чувствовал, что я это обещание должен исполнить. С другой стороны, другая, в то время момент, я думал, неведомая сила, она выворачивала мою жизнь наизнанку.
1: Просто как вы это ощущали? Какие-то, помните, примеры особенно яркие?
0: Эти полгода были связаны с алкоголем, с драками, с чем-то таким, что не хочется вспоминать. Да, у меня даже на лице остались отражения этого шестимесячного периода времени. И я даже не стал исправлять, хотя мама говорит: «Тебе надо там нос исправить», и все. Я говорю: «Нет, мам, пускай это будет напоминанием».
1: То есть такое ощущение, что та сила, да, она как будто не давала
0: идти в сторону Бога. Вот это сейчас я понимаю, что человек не может находиться в пограничном состоянии и болтаться между миром доброго и злого, стоять в стороне на все это и смотреть наблюдателем. Нет, ты однозначно участник или на одной стороне, или на другой. Нет людей, которые сами по себе. От вопроса абсолютно нет. Мы всю жизнь занимаем чью-то сторону. Мы или дети Божьи, или мы враги Божьи. И вот эти полгода просто-напросто я понимал, что дьявол пытается уничтожить меня всеми путями. И это был период времени, когда он выворачивал меня наизнанку разными средствами. И только Божья помощь, я понимаю, что Божья охрана, Божьи ангелы, которые просто сражались за меня неистово для того, чтобы дать мне вот эту надежду, эту встречу, которую Бог приготовил в дальнейшем. И действительно, когда после этого момента, когда Юра протянул руку, поздоровался со мной, пригласил в церковь, я познакомился с чудесными верующими людьми. Я, оказывается, жил в мире, неведомое, что есть люди параллельного мира, которые живут совсем по другим законам. Я привык, что в мирских компаниях тебя всегда принимают как чужака. И там ты должен пройти жесткий отбор и проверку. А здесь я пришел, просто приветливые люди со всей искренностью встречают тебя и не смотрят на то, что от тебя воняет табаком.

0: или пивом там, или еще чем-то, они искренне тебя принимают, и они видят в тебе того, в кого ты превратишься из своих отношений, ввиду отношений с Богом. И когда я это понял, когда я соприкоснулся с верующими людьми, у меня возник вопрос, а почему они такие, насколько они притворны? Но когда вот как раз отношения с Юрой, как раз его, мы беседовали много, он мне открывал Священное Писание, вот, и когда я увидел, что это не притворство, а это реальность, вот здесь меня поразило до глубины души, я говорю, я хочу тоже почувствовать влияние Бога на себе.
1: А в какой момент вы приняли решение о крещении?
0: Спустя буквально вот где-то в июне месяце мама крестилась, в сентябре уже того же года я крестился сам. То есть этот период времени, он был просто, состоял из Божьих откровений, вот, в которых Бог показал мне меня. Вот, и так как я увидел себя, я говорил, Господи, как ты меня терпел? Вот, и этот момент, когда я просил прощения у мамы за все хлопоты, которые я ей доставил, и бессонные ночи. И это было время моего покаяния перед Богом. Я помню момент, когда я склонялся где-то в тишине, где-то на природе, где-то вот так у своей кровати. И молился о том, чтобы Бог изменил мое сердце. Вот. И этот процесс, он не заставил себя ждать, потому что Бог начал свою работу. Вот. И дальнейшая история, она как раз подтверждает, что взаимоотношения с Богом, встреча с Богом начинается с великих благословений. Потому что последние 30 лет с того времени, ну почти 30 лет, если я в 96-м крестился, то все, что я имею на сегодняшний день, это любящая супруга, трое детей, это все благословение от Бога, потому что я строил жизнь, озираясь на то, что Он говорит в Слове, на те советы, которые Бог дает в заповедях, и Бог наделяет какой-то жизненной мудростью и силой для того, чтобы вот, жить, выживать, продолжать творить что-то, производить доброе. Вот. И все, чем я являюсь сегодня, это этот процесс да, божественного вмешательства. Потому что ребята, с которыми я жил до момента крещения, до момента встречи с Богом, их половина уже нет в живых. Мои сверстники, которым нет еще 50 лет, ушли из жизни при разных обстоятельствах. Кто-то спился, кто-то снаркоманился, кто-то повесился. Вот. И 50% этих ребят уже нет. И я понимаю, что божественная сила, божественная охрана, она явлена во мне и в той жизни, которую Бог предложил для меня. И я последовал этой жизни, и сегодня я благодарен Богу, что все, что у меня есть, это от Него.
1: Да, слава Богу за Его плоды. Я знаю, что у вас был еще такой случай в жизни, когда вы в один из субботних дней вышли проповедовать, и буквально в этот же день вам приходит повестка в армию.
0: Ну да, это отдельная история, вот, долгая, интересная, но если вкратце сказать, да, я уже был крещен в церкви уже год, это был 97-й, и да, мы после субботнего богослужения вернулись домой на пообедать, потому что вечером тоже нужно было собираться, там была спевка, я участвовал в церковном хоре, и вечером я должен был в вечернем служении, богослужении проповедовать. Это была моя первая проповедь, и именно в обед мы сидим, обедаем, стук в дверь, открывает дверь, стоит представитель военкомата, такие, здрасте, вы нас не ждали, вот, и вручает мне повестку именную, и там приписка, с вещами завтра в 6 утра ваша отправка в воинскую часть, вот, и, ну, как, интересно, конечно, да, вот, но я верующий человек, ну, раз надо, так надо, и я помню вот этот момент очень хорошо, когда в 6 утра я сижу в автобусе со своим рюкзаком, Понятно, что не выспавшийся, потому что ночь, всего лишь ночь была на сборы, вообще просто ничего не предвещало. Да, была там медкомиссия, я проходил, но как это бывает, иногда это как бы тянется достаточное время, и, по крайней мере, от момента повестки до момента отправки войск какой-то

0: время хотя бы дается, да, здесь просто-напросто сутки на сборы. И я помню, сижу вот в автобусе уже, который наполняется ребятами, здесь провожает меня моя мама, провожает мой брат и провожает моя будущая супруга, да, то есть девушка, с которой я познакомился именно уже в церкви. И когда я сижу, я так думаю: Господи, ну все, я в твоих руках, что будет дальше, это твоя воля. Единственное, что я от тебя прошу, это то, чтобы мне иметь силу сохранить верность твоему слову, сохранить верность званию христианина, то есть не раствориться вот во всех там принципах и понятиях мирской жизни, которая вот ожидает меня в ближайшие 2 года в мужском коллективе. Поэтому и дальше 2 года это были, вот сегодня я смотрю на них, это были чудесные годы такого, знаете, испытания веры и в то же время некой практического воплощения христианского образа жизни среди других ребят. И это был отдельный опыт, наверное, отдельной программы, когда Бог как-то сводил меня и с ребятами из Дагестана, Он сводил меня с некоторыми детьми мусульманских имамов, да, и они знали очень хорошо Коран, они знали, то есть их менталитет, их восприятие. И вот как Бог чудесно устраивал наши взаимоотношения таким образом, что это было уважение, это было принятие. Они принимали меня, я принимал их. И мы где-то даже вместе умудрялись размышлять, молиться. И это был особый опыт, который как бы показал, что Бог иногда, он вне деноминации, потому что ему важно человеческое сердце. И когда человек искренне верующий, человек в поиске, Бог взаимодействует, и для него нет преград традиционных, национальных. Бог работает в сердце искренне жаждущих, верующих людей. Поэтому это были чудесные годы, и они реально принесли какие-то, ну, плоды, потому что с ребятами, с которыми я общался, мы очень много общались, о принципах Священного Писания, о пророчествах, о заповедях Божьих. И у меня даже есть опыт, что в конце службы даже один из моих сослуживцев, он принял крещение. Вот. Будучи в армии, была возможность посещать богослужение, и один из моих сослуживцев, он принял крещение.
1: Здорово, да. Это потрясающий
0: ему большой плод. Привет. Да. Он сегодня в церкви, тоже занимается служением.
1: Слава Богу.
0: У него семья, да, и Бог благословил его. Это тоже отдельные опыты. Поэтому Бог как-то, я вижу, что вот это путешествие, мини-путешествие, которое можно сравнить, может быть, там с путешествием апостола Павла, но вот оно было вот таким интересным. И
1: да,
0: это очень сильно закалило характер, скорее всего, сформировало во мне то, что пригодилось потом в служении священнослужителя в церкви. Вот. И это чудесный опыт, который в жизни, он вот как-то сыграл свою важную роль.
1: Чтобы человеку получить какие-то благословения, ему что-то нужно делать для этого?
0: Ответная реакция должна быть. Почему? Потому что можно называться верующим, да, и относиться к Богу по принципу «Он мне должен». Да? То есть Бог мне должен. Но это неверное представление, потому что на самом деле Он творец, а я творение. Да? И тут кардинально все по-другому. Это мы должны Богу, потому что каждый день, когда ты просыпаешься, если ты думаешь, что ты имеешь жизнь сам в себе, это неправда. Бог не просто когда-то включил твою жизнь и пошел заниматься своими делами. Нет, он ищет взаимодействие с тобою. Он дал тебе жизнь не для того, чтобы ты там прожил какие-то 70-80 лет при большей крепости, да, и за это

0: то время умудрился испортить жизнь другим. Нет, не для этого. А Бог дает жизнь человеку, чтобы, первое, это вернуть человека к отношению с собой. Да? То есть и вот эти маркеры в жизни, которые Бог очень часто показывает, которые мы как люди иногда реагируем. Ай, повезло, ай, там пронесло, да, там, или а, случайность. Да? Нет, это вещи, которые, о которых Бог обращается к тебе. Он как бы, он зовет, он хочет, чтобы ты услышал это приглашение и откликнулся. Mm-hmm. Потому что нам же тоже не нравится, когда мы что-то делаем, а в ответ тишина. Мы хотим признания, мы хотим как бы, да, какой-то реакции. Особенно сегодня вот у молодежи это очень часто можно увидеть, когда они переживают, какую-то фотографию сделают, да, а нет реакции, да, нет лайков, и все, они расстроены. Вот. Но это такой минимальный пример. А в отношениях с Богом Бог желает, чтобы ты как-то сделал первый шаг, чтобы ты отреагировал на Его желание, на Его стремление тебя спасти. А уж тем более, если мы, как христиане, говорим о жертве Иисуса Христа, то неужто кровь Иисуса, которая омывает нас от всякого греха, проливалась просто зря? И вот большая радость для Бога во Вселенной – это как раз человек, который смиряется и переживает покаяние. Когда он приходит, он обращается от своего образа жизни и говорит: «Господи, я услышал Тебя, я готов, да? Сделай из меня то, что Ты хочешь увидеть. И сделай мою семью такой, какой Ты хочешь увидеть. Сделай моих детей такими, какими Ты хочешь их увидеть». И вот тут, когда человек прислушивается, когда человек откликается на это приглашение, то это величайшая радость для Бога, для ангелов. Они торжествуют, поют, они радуются и благословляют человека, вот, насколько человек может вместить,
1: да, аминь,
0: для себя.
1: Да.
0: Да, поэтому отдельная история, конечно, то, как моя супруга взяла меня из армии, мы переписывались, и я ей тоже очень благодарен, потому что этот человек при всей своей кажущейся такой неприметности, да, вот, потому что она у меня такая тихая, молчунья. Но, вы знаете, львиную долю, которую она вложила в формирование меня, это ее заслуга. Потому что она человек молитвы, и молясь, переживая за меня, всегда находясь рядом со мной, иногда четко и конкретно, честно говоря о том, где я был неправ, что я сделал не так или на что стоит обратить внимание, она верный помощник, который должен быть, наверное, у каждого. И вот ее вклад в меня, да, он реально он огромен. И единственное, чем я могу быть благодарен ей, это тем, чтобы быть рядом, быть помощником, быть поддержкой. Вот. Что, в принципе, на протяжении вот последних 24 лет мы, в принципе, и делаем.
1: Да, да, слава Богу за Татьяну.
0: Да, правда. Она очень преданный человек в данном вопросе, мне и Богу. И это счастье. Вот честно скажу, мужское счастье, которое по-настоящему я, слава Богу, ощутил. Это тоже благословение,
1: конечно,
0: от Бога.
1: Да. Михаил, и в завершение нашей программы хочу еще задать такой вопрос. На сегодняшний день, глядя на все благословения в вашей жизни, каким Бог открылся для вас?
0: Вот невозможно словами объяснить, мне кажется, вот, знаете, умел бы петь, спел бы, умел бы писать стихи, написал бы. Но единственное, что могу сделать, это сказать проповедь из Священного Писания. Но это я делаю, да, и мне кажется, знаете, Бог открылся для меня. С одной стороны, Он открылся как любящий отец, который ищет каждого человека и принимает этого человека. Бог взаимодействует с человеком, несмотря на то, до чего человек себя мог довести, да, до какого состояния. Но коли ты жив, говорит Господь, я буду рядом. С другой стороны, я понимаю, что Бог – это человек, вернее, Бог – это та личность, которая с человеком действует очень, очень по-честному. Да? То есть, если Бог говорит, ты грешник, да, он тебе точно показывает, в чем ты не прав. Потому что и Бог это делает не потому, что он он как-то хочет наказать, да, как-то ткнуть тебя, как

0: котенка там, да, в миску. Нет, он это делает для того, чтобы ты, увидев несовершенство, ты, увидев грех, ты мог честно в этом грехе сам себе признаться, и ты смог с ним расстаться. Потому что желание Бога все-таки очистить и омыть нас, а это только через прощение возможно. А это прощение, покаяние – это тема, которую ты должен осмыслить. Это не просто правильные слова, это процесс, который ты должен пропустить через разум и сердце. С другой стороны, Бог – это величайшая личность, у которой все продумано, все под контролем. Мы иногда думаем, это стечение обстоятельств, нет ничего подобного, это закономерность. И мне нравится одно высказывание о случайности, что то, что люди называют случайностями в глазах Бога, это закономерность. Это так оно и есть. И наши случайности – это большой Божий труд, который мы не видим. Он происходит в другой плоскости, в другом измерении, нам недоступном, но влияющем на нашу физическую жизнь очень сильно. И когда ты верующий человек, ты начинаешь это видеть, ты проникаешься реально сильнейшей благодарностью Богу, что вот в эти моменты Он тебя провел через самые сложные жизненные обстоятельства и вывел тебя, как говорится, живым, целым, невредимым и еще и с головой нормальной. Вот. Поэтому вот сложно описать, насколько Бог в каждой сфере жизни, мне кажется, я бы нашел много слов, описывающих, что Бог, каков Он для меня, как Он открылся. Я думаю, что даст Бог, еще в жизни я много что узнаю и буду дальше открывать Его величие для себя и для своей семьи.
1: Да, этот процесс, он бесконечен, но дары, да, и вот эти благословения, они не заканчиваются, они продолжаются, и это очевидно и в вашем служении, и в вашей семье, да?
0: Поэтому... Да, я очень благодарен Богу в том, что все трое моих детей, они для себя приняли решение тоже быть с Богом, они крещены, они часть жизни церкви, они заняты служением. Я вижу, как Бог в их жизни тоже взаимодействует. Естественно, я переживаю, мы с супругой Татьяной молимся, чтобы Бог был личностным и в жизни каждого из них. И мы видим, как Бог тоже вот с ними взаимодействует. Мы понимаем, мы искренне благодарны, что Господь вот так вот в нашей семье себя являет.
1: Да, слава Богу за это. Спасибо вам большое за это общение, за то, что вы к нам приехали. Я желаю благословения вам, вашим близким, и пусть ваше служение, оно продолжается, и вдохновение никогда вас не покидает.
0: Спасибо.
1: Позвольте Богу управлять вашей жизнью, ведь Он может действовать в каждом из нас. Бог дает нам и желание, и силы действовать по своему благоволению. Всего вам самого доброго!

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.

0: Хочется отношений и живого общения, но каждый раз, когда нужно написать «привет», внутри поднимается паника. Страх быть отвергнутым сильнее, чем боль от одиночества. И проще сделать вид, что мне и так нормально, чем рискнуть и начать строить отношения. Как решиться на первые шаги и не сломаться, если вдруг услышишь «нет»? На эту интересную тему мы сегодня поговорим с психологом Надеждой Орлюк. Надежда, рада приветствовать вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Ох, непростая достаточно тема, да, потому что очень часто люди сталкиваются с волнением, с переживанием, когда начинают строить какие-то отношения. И вот самый такой первый